0: анализируется и выдается в виде некоторых заключений, наподобие заключений психоаналитиков. В некоторой степени эти данные можно считать надежными. Физические данные фиксируются каждый раз, когда гражданин проходит через герметичные двери, едет по эскалаторному спуску, садится в подземку, тратит деньги, входит в шлюзовую камеру или выходит из нее, то есть каждый раз, когда гражданину нужно предъявлять идентификационную карточку. Теоретически компьютеры могут составить ежедневную модель передвижения каждого гражданина. На практике, конечно, все не так просто. И потом, у преступников тоже есть компьютеры.
1: «Постоянные любовники были лишь у двух женщин», — продолжала Бэбкок. «Странно, но в обоих случаях это были женщины. И у остальных жертв отмечена некоторая склонность к гомосексуальным отношениям».
0: «Это еще ничего не значит», — парировала Бах.
1: «Не знаю. У большинства пропавших должны были родиться мальчики. 60% мальчиков».
0: Бах задумалась.
2: «Ты хочешь сказать, что женщины не хотели рожать?»
1: «Я ничего не хочу сказать. Просто интересно».
0: Джон Варли. Звонарь. Продолжение. Пришел официант и принес заказ. Во время ужина о звонаре забыли.
1: «Ну как?»
0: — спросила Бэбкок.
1: «Это?»
0: Бах проглотил кусок, потом критически осмотрел тарелку.
1: «Нормально. Для такой цены вполне прилично».
0: Она заказала салат, плоды мясного дерева, запеченный картофель и кружку пива. У плодов мясного дерева был слегка металлический привкус, и их явно пережарили.
1: «А как у тебя?» «Сойдет».
0: Бэбкок прожевала кусок.
1: «Ты когда-нибудь ела настоящее мясо?»
0: Бах чуть не поперхнулась.
1: «Нет, даже думать об этом противно». «А я ела», —
0: ответила Бэбкок. Бах с подозрением посмотрела на нее, потом кивнула.
1: «Ну да, ты ведь эмигрировала с земли, да? Правильнее сказать, мои родители эмигрировали. Мне тогда было 9 лет».
0: Она крутила в руках пивную кружку.
1: «Папа был по-настоящему плотоядным. Каждое Рождество он добывал где-то цыпленка и готовил его. Специально копил на него деньги весь год. Могу себе представить, как он был потрясен, когда попал сюда». «Может, немного. Он ведь знал, что здесь нет мясного черного рынка. Черт побери, и там, на земле, достать мясо было очень трудно». «А что... что такое цыпленок?»
0: Бэбкок рассмеялась.
1: «Такая птица! Я никогда, правда, не видела, да и не нравился он мне особенно. Другое дело бифштекс».
0: Бах никак не могла согласиться с таким выбором, но ей было интересно.
1: «Какой бифштекс?» «Его делают из животного, которое называется корова. Мы только один раз ели бифштекс». «И какой он на вкус?»
0: Бэбкок протянул руку, перехватила у Бах кусок, который та только что отрезала, и положила его в рот.
1: «Очень похоже, но и отличается. Знаешь, у них никогда не получается синтезировать точно такой же вкус».
0: Бах ничего не могла сказать. Она и не подозревала, что плоды мясного дерева должны по вкусу напоминать какую-то корову. И вообще ей уже порядком надоел этот мрачный разговор.

Они снова пришли в кафе Хобсона той же ночью. Бах сидела у стойки и видела, как вошли Стайнер и Бэбкок. Они сели за столик напротив Баха. Оба были обнажены, лица замысловатым образом раскрашены, тела чисто выбриты и намазаны маслом. Бах оделась в платье для беременных, голубое, с кружевами, хотя все 8 месяцев старательно избегала подобных нарядов. Платье было длинным, почти до щиколоток и с небольшим вырезом по горловине, но зато большой живот заметен издали. В кафе сидела еще одна женщина в похожем платье розового цвета, и живот у нее был явно меньших размеров. На них двоих одежды было гораздо больше, чем на всех остальных посетителях кафе вместе взятых. Жители Луны предпочитали либо вообще не носить одежды, либо носить самый минимум, причем каждый сам выбирал, какие именно части тела ему прикрывать. В таких злачных местах, как кафе Хобсона, гораздо важнее было то,

0: что человек оставлял открытым и как он умел выставить это на показ. Бах никогда особо не нравились подобные заведения. С ее точки зрения от них веяло отчаянием. Ей надлежало выглядеть одинокой. Черт побери, она могла бы стать неплохой актрисой, только ей это занятие никогда не нравилось. Она даже сейчас готова была приостановить весь спектакль.
1: «Прекрасно! Вид у тебя самый что ни на есть жалкий!»
0: Бах подняла глаза и заметила, как Бэбкок подмигнул ей, проходя к танцплощадке вместе со Стайнером. Бах еле сдержала улыбку. «Ну что ж, кажется, вошла в роль. Надо просто думать о малоприятной работе, о том, что бы ей вместо этого хотелось сейчас делать, и вид будет самое то».
2: «Эй, там!»
0: Она сразу поняла, что мужчина ей не понравится. Он уже сидел рядом с ней на высоком барном стуле. Нагрудное украшение поблескивало в лиловом свете. У него были ровные белые зубы, орлиный нос, пенис раскрашен яркими полосками, как леденец, да еще украшен колокольчиком.
1: «Мне не хочется танцевать», — ответила она.
0: «Тогда какого черта ты тут

0: Да, место не то, заметила Бэбка, уставившись в потолок. Они собрались в квартире Бах. Ничего более приятного я не слышал за последние несколько месяцев, ответил Стайнер. У него под глазами появились темные круги, ночь оказалась трудной. Бах так хотелось, чтобы он замолчал. Пусть уж Бэбка говорит. Бах почему-то начал казаться, что Бэбка что-то знает о звонаре, хотя и сама об этом не догадывается. Она потерла лоб. Странные какие-то мысли. Но факт оставался фактом. Когда Бэбка посоветовал ей надеть не розовое, а голубое платье, Бах повиновалась. Именно Бэбкок сказала, что нужно постараться выглядеть одинокой и жалкой, и Бах старалась изо всех сил. Теперь Бэбкок считает, что кафе Хобсона не то место. Интересно, что она скажет дальше.
1: «Подумаешь, что компьютеры утверждают, будто те женщины проводили свободное время в таких местах», продолжал тем временем Бэбкок. «Может, и проводили, но не на последних сроках. А может, потом они где-то уединялись. Ведь из такого места, как кафе Хобсона, никто не ведет партнера домой». Кому нужно, совокупляются прямо на танцплощадке.
0: Стайнер застонал, а Бэбкок подмигнула ему.
1: Эрик, не забывай, я выполняла служебный долг.
2: Пойми меня правильно, ответил Стайнер. Ты просто прелесть, но всю ночь напролет, и ноги у меня болят, просто ужас.
1: А почему ты думаешь, что место должно быть более спокойным? Я не уверена. Личности, склонные к депрессивным состояниям. Если человек находится в депрессии, то он вряд ли пойдет в кафе Хобсона. Туда они хотели, чтобы снять партнера на ночь. Но когда им становилось совсем плохо, они должны были искать друга. И звонарю нужно такое место, откуда он может увести жертву к себе домой. А домой уводят, когда есть серьезные намерения.
0: Да, логично. Согласуется с ее собственными представлениями. В перенаселенном городе Луны очень важно иметь свое собственное пространство, куда приглашают лишь очень близких друзей.
1: То есть ты считаешь, что сначала он заводил с ними дружбу? Я только предполагаю. Смотри, ни у кого из них не было близких друзей. Большинство вынашивали мальчиков, но они были при этом лесбиянками. Делать аборт слишком поздно. Они не уверены, хотят ли этого ребенка. Вначале им казалось, что родить ребенка – это так здорово, но теперь они считают, что сына иметь не хотят. Надо сделать выбор. Оставить ребенка себе или отдать государству. Нужен человек, с кем можно было бы посоветоваться.
0: Она взглянула на Бах. Сплошные догадки. Никаких фактов, но больше у них ничего нет. Почему бы не попробовать другое кафе? Ей там будет легче, не говоря уже о Стайнере.

0: «Самое подходящее место для снарка», — заметил Эрик.
1: «Правда?»
0: — переспросила Бах, внимательно осматривая фасад здания и не замечая сарказма Стайнера. «Возможно, тут они и найдут звонаря, но это место, кажется, ничем не отличается от 15 других, которые они обошли за последние 3 недели. Называлось кафе «Гонг». Почему? Непонятно. Место непроходное. 511-я штрасса, 73-й уровень. Стайнер и Бэбкок зашли внутрь, а Бах 2 раза обошла квартал, чтобы никто не заподозрил, что они пришли вместе, и только после этого вошла в кафе. Свет приглушенный, но вполне ничего. Подают только пиво. Есть отдельные кабинки и длинная деревянная стойка с медными ручками и вращающимися стульями. В одном углу пианино, там же небольшая темноволосая женщина принимает заказы. Атмосфера 20 века, немного старомодно, но изящно. Бах выбрала стул в конце стойки. Прошло 3 часа. Бах держалась стоически. В конце первой недели она чуть с ума не сошла. Теперь она понемногу привыкла сидеть, глядя в одну точку или изучать в барном зеркале свое отражение, при этом ни о чем особенно не думая. Но сегодня последняя ночь. Через несколько часов она запрется в своей квартире, зажжет свечу у кровати и в следующий раз выйдет на улицу, уже став матерью. «Вид у тебя такой, будто ты потеряла лучшего друга. Можно купить тебе выпить».
1: «Сколько же раз я это слышала!» — подумала про себя Бах и ответила: «Давай».
0: Он сел. Послышался мелодичный звон. Бах быстро взглянула вниз, а потом снова посмотрела в лицо мужчине. Нет, это не тот, что подошел к ней в первую ночь в кафе Хобсона. В последнее время стало очень модно украшать половые органы колокольчиками. Эта тенденция сменила лобковые сады, когда 3 года назад все кругом бегали с цветочками между ног. Мужчин, украшавших себя колокольчиками, называли донгалингами, а иногда и того хуже – донгалингамами.
1: «Если будешь просить позвонить в свой колокольчик, между прочим, — заметила Бах, — разобью яйца».
0: «Зачем?» — наивно переспросил мужчина. «Да ни в коем случае, честно». Она знала, что он врет, потому что именно это и собирался попросить. Но улыбался он при этом столь невинно, что она невольно улыбнулась в ответ. Он протянул ладони, она коснулась ее своей.
1: «Луиза Брехт», — представилась она.
0: «А я Эрнест Фримен». Но, конечно, это не настоящее имя. Бах даже расстроилась, потому что он был самым приятным человеком из всех, с кем она сталкивалась за эти 3 недели. Она выложила ему свою историю, которую Бэбкок написала на 2-й день их похождений, и мужчина, казалось, на самом деле жалел ее. Бах уже и сама почти верила в то, что рассказывала, а на лице ее было написано такое отчаяние и разочарование, что ее рассказ не мог не произвести должного впечатления. Вдруг она увидела Бэбкок, направлявшуюся в туалет. Она прошла совсем рядом со стулом Бах, и та была ошарашена, так она вошла в роль. Пока она беседовала с Фрименом, Бэбкок и Стайнер не теряли времени даром. В одежде Бах был замаскирован маленький микрофон, и они могли прослушать весь разговор. У Стайнера имелась и небольшая камера. Данные сразу переправлялись в компьютер, а там включались методики голосового и фотоанализа с тем, чтобы идентифицировать мужчину. При несовпадении Бэбкок должна была оставить записку в туалете. Наверное, именно этим она сейчас и занималась. Бах видела, как Бэбкок прошла назад к своему столику. Она поймала в зеркале взгляд Бэбкок, та слегка кивнула, и Бах почувствовала, что у нее мурашки пошли по телу. Может, это и не сам звонарь, ведь у него могут быть помощники. Может, он и не собирается убивать ее, но впервые за последние 3 недели они, кажется, вышли на след преступника.

0: словах выждала какое-то время, допила пиво, извинилась и пообещала скоро вернуться. Она прошла в дальний угол бара, завернула за занавеску и толкнула первую попавшуюся дверь. За последнее время она побывала в стольких кафе, что могла найти туалет даже в кромешной тьме. Сначала ей показалось, что она попала куда следует. Обстановка, как и во всем кафе из 20 века. Керамические раковины, писсуары, кабинки. Бах быстро осмотрелась, но никакой записки не нашла. Нахмурившись, она толкнула дверь, вышла и чуть не столкнулась с пианисткой, которая как раз заходила в уборную.
1: «Извините»,
0: — пролепетала Бах и посмотрела на дверь. Там висела табличка с буквой «М».
1: «Отличительная черта гонга», — пояснила пианистка. «Помните, в 20 веке туалеты были раздельными?» «Ну да, конечно. Как же я сама не догадалась».
0: На противоположной двери висела табличка с буквой «Ж». Бах прошла внутрь и быстро нашла записку. Бэбкок приклеила ее к внутренней стороне дверцы одной из кабинок. Записка была напечатана на крошечном факс-принтере, который Бэбкок носила с собой. На листочке размером 8 на 12 миллиметров умещалось на удивление много текста. Бах распахнула свое широкое платье, села и принялась читать. «Официально его зовут Великий Трахальщик Джонс». Да, неудивительно, что он придумывает себе другие имена. Но и официальное имя выбрал он сам. Родился он на Земле, и назвали его тогда Эллен Миллер. Девочка была чернокожей. Он поменял цвет кожи и пол, чтобы скрыть свое криминальное прошлое и уйти от преследований полиции. Но и под новым именем Джонс чем только не занимался. Грабежи, незаконная торговля мясом, убийства. Несколько раз попадал за решетку и даже какое-то время провел в исправительно-трудовой колонии на Копернике. Когда его выпустили, он решил поселиться на Луне. Но это еще ни о чем не говорит. Почему же звонарь? Бах надеялась, что найдет информацию о том, что за ним замечены какие-либо сексуальные извращения. Тогда все немного прояснилось бы. К тому же, если звонарь — это Джонс, то должны фигурировать большие деньги. Неожиданно Бах заметила под дверкой кабины красные туфли пианистки и ее вдруг осенило. Почему та тоже пошла вслед за ней в мужской туалет? В этот момент что-то пролетело под дверью, и тут же вспыхнул ярко-фиолетовый свет. Рассмеявшись, Бах встала и застегнулась.
1: «Боже мой, нет!» — еле выдавила она сквозь смех. «Со мной этот номер не пройдет. Мне всегда было интересно, что я испытаю, если кто-то бросит в меня шар-вспышку».
0: Она открыла дверцу кабинки. Пианистка как раз сняла защитные очки и запихивала их в карман.
1: «Вы, наверное, начитались дешевых триллеров», — сказал ей Бах, все еще продолжая смеяться. «Неужели вы не знаете, что эти штуки давно устарели?»
0: Женщина пожала плечами и мрачно развела руками.
1: «Я делаю то, что мне приказали».
0: Бах замолчала, потом снова рассмеялась.
1: «Но вы же должны знать, что вспышка не сработает, если жертву предварительно не накачать специальным лекарством. А пиво?» — выпалила пианистка. «Ого! То есть вы заодно с тем парнем, который взял себе имя из комикса?»
0: Она не могла сдержаться и снова рассмеялась. Ей даже стало жаль эту женщину.
1: «Видите, не сработало. Наверное, просроченная вспышка или еще что-то в этом роде».
0: Она уже собиралась сказать пианистке, что та арестована, но почему-то пожалела ее.
1: «Ну да», — ответила женщина. «Но пока вы тут слушаете, вам надо поехать на станцию подземки Западная 500-я штрасса, первый уровень. Возьмите с собой этот листок и введите код направления. Сразу забудьте все цифры, а потом съешьте листок. Понятно?»
0: Бах хмуро разглядывала записку.
1: «Западные 500-е, забыть цифры, съесть листок».
0: Она вздохнула.
1: «Наверное, смогу. Но запомните, я делаю это только ради вас. Когда же я вернусь, я сразу...» «Окей, окей, поезжайте. И делайте все, как я сказала. Давайте сделаем вид, что вспышка сработала, хорошо?»
0: Предложение было вполне заманчивым. Бах как раз не доставала активных действий. Понятно, что и пианистка, и Джонс, кем бы они или он на самом деле не были, связаны со звонарем. Приняв предложение пианистки, Бах может выйти на его след и поймать преступника. Конечно же, цифры она не забудет. Она хотела сказать женщине, что арестует ее, как только вернется назад, но та снова ее прервала.
1: «Выходите через черный ход и не тратьте время попусту. Никого и ничего не слушайте, пока вам не скажут «повторяю три раза». Тогда можете выходить из игры». «Ладно».
0: Бах уже предвкушала, как будет ловить преступника. Вот ее шанс.
1: Обычно люди думают, что работа в полиции состоит из таких погонь и приключений, а на самом деле она скучна, как самая заунывная музыка. «А платье отдайте мне».
0: Через секунду Бах вышла через черный ход, в чем мать родила, но на лице ее сияла улыбка. Странно. Она вводила цифры одну за другой, и одна за другой они тут же исчезали из памяти. В руках у нее осталась ничего не значащая бумажка. Надпись могла бы быть и на языке суахили.
1: «Никогда не знаешь, что тебя ждет», — пробормотала она и села в двухместную капсулу.
0: Потом рассмеялась, скомкала бумажку и сунула ее в рот. Настоящая шпионка. Она понятия не имела, где оказалась. Капсула почти полчаса кружила по незнакомым местам и в конце концов остановилась на частной станции подземки, которая ничем не отличалась от тысяч других. Ее ждал мужчина. Бах улыбнулась ему.
1: «Это вас я должна встретить?» — спросила она.
0: Мужчина что-то пробормотал, но так неразборчиво, что она ничего не поняла. Поняв, что Бах не понимает, он насупился.
1: «Извините, но мне не следует никого слушать».
0: Она пожала плечами, чувствуя полную беспомощность.
1: «Я и не думала, что это сработает».
0: Мужчина яростно жестикулировал, в его руках мелькнул какой-то предмет. Бах нахмурилась, потом широко улыбнулась.
1: «Шарада? Окей».
0: Но он продолжал размахивать руками, в которых оказались наручники.
1: «Ну ладно, если вам так хочется».
0: Она протянула вперед руки, и мужчина надел на нее наручники. «Повторяю три раза», — сказал он. Бах закричала. Прошло несколько часов, прежде чем ум у нее прояснился. Большую часть этого времени она почти ничего не соображала, только дрожала, хныкала и еще ее рвало. Наконец она немного пришла в себя. Бах лежала на голом полу в ободранной комнате частной квартиры. Пахло мочой, рвотой, и все вокруг было пропитано страхом. Она осторожно подняла голову. На стенах видны красные полосы, некоторые свежие и яркие, другие старые, засохшие, почти коричневого цвета. Она попробовала сесть и скорчилась от боли. Кончики пальцев оказались изрезаны в кровь. Бах подошла к двери, но не нашла даже ручки. Она прощупала все щели. Когда боль в истерзанных руках становилась невыносимой, она прикусывала язык. Дверь не открывалась. Она снова села на пол и обдумала свое положение. Ничего хорошего, но все же кое-что сделать можно. Прошло, наверное, часа два, хотя точно она сказать не могла. Дверь отворилась. Вошли тот же самый мужчина, вместе с ним незнакомая женщина. Оба сразу отступили в сторону, опасаясь, чтобы на них не напали. Бах сжалась в дальнем углу, и когда они направились к ней, снова закричала. В руках мужчины что-то блеснуло. Цепная пила. В ладони он сжимал резиновую ручку, внутри которой был спрятан аккумулятор. К Бах приближалось 15-сантиметровое лезвие с сотней маленьких зубцов. Мужчина сжал ручку, и пила завизжала. Бах закричала еще громче, вскочила на ноги и прижалась к стене. Ее поза должна была выражать полную беззащитность, и они поймались на эту уловку. Когда Бах ударила мужчину прямо в горло, он чуть-чуть запоздал с ответным ударом и не успел схватить ее, потому что упал на пол и закашлялся кровью. Бах успела выхватить из его рук пилу. Женщина была без оружия. Она побежала к двери, но Бах подставила ногу, и женщина упала. Бах собиралась забить ее до смерти, но слишком резкие движения, видимо, привели в действие мышцы, которые ей сейчас напрягать не стоило. Первая схватка началась неожиданно, и Бах содрогнулась от боли. Она едва успела выставить вперед скованные наручниками руки, чтобы не удариться животом о пол. Выпустить пилу она не могла, а кончики пальцев болели так, что еще одного удара она бы не вынесла. Все это в одну секунду пронеслось в голове Бах, а в следующую она уже упала на кулаки рядом с рукой, распростертой на полу женщины. Тут же раздалось чуть слышное жужжание. Плечо Бах обдало струей крови, еще одна струя обрызгала стену напротив. Обе они какое-то мгновение, не отрываясь, смотрели на отрезанную руку. В глазах женщины появилось недоумение. Потом она взглянула на Бах.
1: «Никакой боли», —
0: четко произнесла она, затем попробовала встать, но упала снова. Какое-то время она копошилась, как перевернутая на спину черепаха. Из открытой раны потоком лилась кровь. Женщина сильно побледнела и, наконец, замерла. Тяжело дыша, Бах неуклюже поднялась, постояла какое-то время, пытаясь прийти в себя. Мужчина был все еще жив. Она обвела его взглядом. Может, он бы и выжил. Затем она посмотрела на пилу, опустилась на колени и коснулась лезвием его шеи. Поднявшись, Бах была уверена, что этот мужчина никогда больше не вынет из чрева матери нерожденного ребенка. Она поспешила к двери и осторожно огляделась. Никого. Наверное, никто не слышал ее криков, а те, кто был в комнате, теперь мертвы. Бах не успела пройти по коридору и 50 метров, как возобновились схватки. Она не знала, где находится, но точно не там, где погибла Эльфреда Тонг. Это старая часть города, где много промышленных предприятий, наверное, у самой поверхности планеты. Бах пробовала открыть все двери в надежде попасть в общественный коридор, чтобы позвонить. Но открытые двери вели в какие-то кладовые, а двери офисов, видимо, были закрыты на ночь. Наконец, одна из дверей поддалась. Бах заглянула внутрь кабинета. С другой стороны, выхода не оказалось. Она уже собиралась вернуться в коридор, когда заметила телефон. Мышцы живота вновь сжались. Бах быстро ввела пароль «Звонарь 3Х». Экран ожил, и она нажала кнопку, чтобы приглушить яркость.
1: «Назовите себя, пожалуйста». «Я лейтенант Бах. Я попала в беду. Дело чрезвычайной важности. Мне нужно, чтобы вы определили, откуда я звоню, и тут же прислали мне подмогу». «Анна, ты где? Лиза?»
0: Она не могла поверить, что попала на Бэбкок.
1: «Да, я в штабе. Мы надеялись, что ты найдешь способ связаться с нами. Куда нам ехать?» «В том-то и дело, что я не знаю. Меня одурманили вспышкой, поэтому я ничего не помню. А потом...» «Да, это мы знаем. Слушай, мы подождали тебя несколько минут, потом проверили туалеты, но тебя там не было. И мы арестовали всех в кафе, в том числе и Джонса с пианисткой. Тогда пусть она расскажет вам, где меня искать». «Боюсь, она нам уже ничего не расскажет. Умерла при допросе. Но мне кажется, она и не знала. Тот, на кого она работала, ведет себя крайне осторожно. Мы внутривенно ввели ей пентотал, и ее голову тут же разнесло по всему кабинету. Она, конечно, была наркоманкой. С мужчиной мы работаем аккуратнее, но ему известно и того меньше».
2: «Замечательно!
1: Но тебе надо уходить оттуда, лейтенант! Ужас! Ты правда попала в дурную историю».
0: Бэбкок какое-то время не могла ничего сказать, а когда заговорила, голос ее дрожал.
1: «Анна, они занимаются незаконной торговлей мясом. Боже мой, теперь и на Луне тоже!»
0: Бах нахмурилась.
1: «Ты это о чем? Они поставляют мясо тем, кто не может без него обходиться. Мясоедам, мясным наркоманам, людям, которые считают, что не могут жить без мяса и готовы платить за него любые деньги».
0: «Не хочешь ли ты сказать, что...»
1: «Да, черт побери!»
0: Бэбкок взорвалась.
1: «Смотри, на земле еще остались места, где разводят домашний скот, соблюдая, конечно, определенные меры предосторожности. Но здесь у нас так мало места, что такое просто невозможно. Стоит кому-то завести скотину, и либо люди заметят запах, либо мониторы отследят в канализационных стоках животные отходы. Здесь разводить скотину нельзя».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джон Варли. Звонарь. Окончание.
1: Здесь разводить скотину нельзя.
2: И?
1: Какое же другое мясо можно найти, безжалостно продолжала Бэбкок. Нас окружают тонны мяса, и все оно живое. Не надо никого растить, ухаживать, не надо сдирать шкуры. Просто снимаешь урожай, когда появляется заказчик, вот и все.
2: Каннибализм?
0: Слабым голосом спросила Бах.
1: А почему бы и нет? Мясо всегда остается мясом, тем более для мясоедов. На земле тоже продают человечину, она даже прилично дорого стоит, потому что, говорят, по вкусу напоминает... Боже, мне скоро станет плохо.
2: И мне тоже.
0: Бах почувствовала, как опять свело живот.
2: А меня вы запеленговали?
1: Пробуем. Там какие-то сложности, помехи.
0: Бах похолодела. Этого она даже и предположить не могла.
2: Но что ей оставалось делать? Только ждать.
0: Конечно, компьютеры все вычислят, надо только подождать.
2: Лиза, но младенцы. Они ведь берут младенцев.
0: Бэбкок вздохнула.
1: Этого мне тоже не понять. Случится увидеть звонаря, спроси его обязательно. Нам известно, что они сбывают и взрослых людей, хотя вряд ли тебе от этого станет легче.
2: Лиза, у меня начались схватки.
1: О, боже,

0: течение следующей четверти часа Бах несколько раз слышал топот бегущих ног. Один раз кто-то распахнул дверь, просунул голову в кабинет, но не заметил ее. Она скорчилась под столом, прикрывая одной рукой красную лампочку включенного телефонного аппарата, а второй сжимая цепную пилу. Пила была хорошо наточена, и Бах смогла перепилить наручники. На это ушло несколько секунд. Бэбкок выходила на связь через небольшие промежутки времени.
1: «Мы проверяем все закрытые территории».
0: Бах поняла, что телефон, которым она воспользовалась, снабжен системой антиотслеживания. Сейчас Звонари, Бэбкок со своими компьютерами пытаются обойти друг друга, а у нее через каждые 5 минут повторяются родовые схватки.
1: «Беги!» – закричала Бэбкок. «Убирайся оттуда и поживее!»
0: Бах пыталась справиться с накатившей волной схваток и делала все как в тумане. Ей хотелось наконец-то расслабиться и спокойно родить ребенка. Неужели так и не удастся этого сделать?
1: Что? Что случилось? Кто-то тебя вычислил! Теперь они знают, где ты, так что могут найти тебя в любую секунду. Быстро уходи!
0: Бах встала на ноги и посмотрела на дверь. Никого. Никакого шума, никакого движения. Куда? Направо, налево? Наверное, неважно. Она согнулась, придерживая рукой живот, и пошла по коридору.

Наконец, что-то новенькое. На двери надпись «Ферма. Вход только для штатных сотрудников. Надеть скафандр». За дверью на 8-метровых стеблях росла кукуруза. Бесконечные ряды растений исчезали вдали, от них рябило в глазах. Сквозь пластиковый купол светило солнце. Резкое белое солнце луны. Прошло всего 10 минут, а она уже заблудилась. И в то же время поняла, где находится. Если бы только добраться до телефона, но его теперь, конечно же, охраняют. Определить местоположение фермы было просто. Она подобрала один из початков. Огромный, длиной с ее руку, а толщиной, наверное, с ногу. Очистила его от листьев. На каждом желтом зернышке величиной с большой палец стояла торговая марка. Зеленое пятно в форме смеющегося мужчины со сложенными на груди руками. Значит, она на пищевой плантации «Лунафуд». Плантация находится прямо над зданием полицейского участка, только на 5 уровней выше, но это сейчас уже не важно. Может, и хорошо, что она заблудилась на кукурузном поле. Пока могла, она шла вдоль рядов посадок. Чем дальше она уйдет от входа, тем труднее будет ее найти. Но она уже еле переводила дыхание. Ее мучило желание зажать руками пах. Датчик-акушерка хорошо выполнял свою функцию. Даже в самый тяжелый момент она совершенно не чувствовала боли. Но игнорировать схватки все-таки было невозможно. Больше всего на свете ей хотелось прилечь и думать только о родах. А она продолжала идти дальше. Одну ногу вперед, другую. На ее босые ступни налипла грязь. На самих грядках было суше, чем в междурядьях. Она старалась держаться сухих мест, чтобы не оставлять следов. Жарко. Наверное, выше 50 градусов, да еще влажность высокая. Настоящая паровая баня. Бах шла вперед, а с носа и подбородка пот лился непрерывными струйками. Она смотрела вниз. Теперь для нее существовали только ноги, механически шагающие вперед, и напряженные мышцы живота. Внезапно что-то произошло. Она перевернулась на спину и выплюнула изо рта грязь. Бах наткнулась на одно из растений, и стебель его сломался, а она упала. Лежа на земле, она видела где-то там, наверху, купол, узенький мостик под ним и дюжину золотых початков. Снизу это выглядело очень красиво. Кукурузные початки на фоне темного неба и зеленые стебли, расходящиеся почти из одной точки вверх. Хорошее место. Ей захотелось тут остаться. Теперь, несмотря на акушерку, она немного чувствовала боль. Бах застонала, ухватилась за упавший стебель и крепко сжала зубы. Когда она снова открыла глаза, стебель оказался переломленным надвое. Настал черед Джоанны. От удивления Бах широко раскрыла глаза и рот. Что-то двигалось внутри нее. Что-то огромное, гораздо больше ребенка. И ей казалось, что это что-то сейчас разорвет ее на части. На секунду она расслабилась, дыша поверхностно и ни о чем не думая. Затем опустила руки на живот и почувствовала, как из нее вылезает что-то круглое и мокрое. Она ощупала это руками. Потрясающе! Бах улыбнулась в первый раз за миллион лет. И крепко уперлась в грязь сначала пятками, потом носками ног, затем приподняла бедра. Снова что-то зашевелилось в ней. Она снова шевелится. «Джоанна! Джоанна! Джоанна! Сейчас она появится на свет!» Все кончилось так быстро, что Бах даже изумленно ахнула. Что-то мокрое скользнуло между ног, и малышка упала прямо в грязь. Бах перевернулась на бок и прижалась лбом к земле. Малышка, покрытая кровью и слизью, лежала у нее между ног. Бах сама сделала все, что нужно. Когда наступило время перерезать пуповину, она механически взялась за цепную пилу, но вдруг остановилась.
Перед ее глазами встал мужчина, который занес страшный инструмент над ее головой. Еще секунды, и он безжалостно разрежет ей живот и извлечет оттуда Джоанну. Бах выронила из рук пилу, склонилась над пуповиной и перекусила ее.

0: Пришлось зажать между ног шелковистые листья неспелых початков. Постепенно кровотечение прекратилось. Потом отошла плацента. Бах чувствовала слабость и сильно дрожала. Больше всего на свете ей хотелось сейчас просто отлежаться и отдохнуть. Но сверху раздался крик. На узком мостике стоял мужчина. Он перегнулся через перила и смотрел вниз. Снизу ему ответили сразу несколько голосов. Далеко-далеко, в самом конце междурядья, в котором лежала Бах, появилась и стала медленно приближаться человеческая фигурка. С неимоверным усилием Бах поднялась на ноги. И хотя бежать уже не имело смысла, она побежала, удерживая на одной руке Джоанну, а в другой цепную пилу. Если они нападут, она умрет на груди растерзанных тел. У самых ее ног землю с шипением прорезал зеленый луч света, и она тут же перескочила в другой ряд. Пока еще рано вступать в бой. Бежать теперь было сложнее, ведь ей все время приходилось перепрыгивать через высокие грядки. Зато преследовавший ее мужчина не видит ее и не сможет выстрелить еще раз. Она знала, что долго не продержится. Конечно, плантация очень большая, но даже теперь она видит ее конец. Наконец Бах выбежала на 10-метровую полосу между последним рядом посадок и краем прозрачного купола. Впереди возвышалась металлическая стена, а на ней купол, который удерживался на месте и сохранял форму с помощью тросов, натянутых снаружи. Казалось, бежать больше некуда, но вдруг она заметила знакомый голубой свет. Внутреннюю дверь закрыть, внешнюю открыть. Бах быстро сделала то же самое, что и Тонг, но она знала, что у нее больше шансов победить в этой неравной борьбе. Шлюз был старой конструкции, панель управления находилась внутри, а не снаружи. Им придется отключить внутреннюю сигнализацию, а потом выломать дверь. На это потребуется время. Бах убедилась, что никто не сможет провести декомпрессию шлюза снаружи, а ведь раньше ей такая мысль даже в голову бы не пришла, и только после этого осмотрелась. Шлюз был рассчитан на 5 человек и предназначался для выхода наружу рабочих команд. На полу стоял ящик с инструментами, в углу лежали мотки синтетической веревки. В стену встроен шкаф. Она открыла его и увидела скафандр. Скафандр был большой, но и сама Бах далеко не маленькая. Она долго возилась с регулирующими ремнями и в конце концов выпустила средний, чтобы поместить внутрь Джоанну. Мозг судорожно работал, борясь с усталостью. Зачем здесь оказался скафандр? Сначала она не могла ответить на этот вопрос, но потом вспомнила, что стрелявший в нее мужчина был без скафандра, и второй на мостике тоже. Остальных преследователей она не видела, но была уверена, что они тоже без скафандров. Значит, табличку на входной двери просто игнорируют. Все прекрасно знают, что власти любят перестраховываться, особенно когда дело касается экономии воздуха и правил безопасности. Над фермой простирался пластмассовый купол, и это была единственная преграда между помещением фермы и безвоздушным пространством бездны. Следовательно, ферма автоматически попадала в разряд опасных зон. Но на деле внутри помещения можно было спокойно находиться и без скафандра. Этот скафандр хранился в шлюзе для редких случаев, когда появлялась необходимость выйти наружу. И был большого размера специально, чтобы его мог надеть любой, кому он понадобится. Интересно. Когда Бах застегнула скафандр, Джоанна в первый раз закричала. Ничего удивительного. Малышка прижималась к телу матери, но никакой другой поддержки не было. Бах быстро пропихнула малюсенькие ножки в одну из штанин, но такое положение вряд ли можно назвать удобным. Бах старалась не обращать внимания на неудобства. Гораздо сложнее было привыкнуть к тому, что она не может протянуть руку и дотронуться до дочери. Она повернулась к панели управления шлюзом.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Вот ручной вентиль откачки воздуха. Она медленно повернула его, чтобы приоткрылось лишь небольшое отверстие, и чтобы люди в помещении не услышали резкого шума выпускаемого воздуха. На внутренней двери показался свет, но Бах это не беспокоило. Ручным лазером металл не поддастся. Видимо, они уже отправили кого-то за более серьезным оружием. Соседние шлюзы они тоже вряд ли пойдут, хотя там и должны быть скафандры. Но ведь им не удастся открыть внешнюю дверь снаружи из-за давления воздуха, а пока она находится внутри шлюза, им никак не изменить программу команд. Если только они не догадаются, что она готовится к выходу, и не будут поджидать ее снаружи. Несколько минут она ждала, пока весь воздух не выйдет из шлюза, и чуть с ума не сошла, когда с ней заговорил звонарь. «Твое положение безнадежно. Надеюсь, ты это понимаешь?» Она даже подпрыгнула на месте от неожиданности, не сразу поняла, что он говорит с ней по устройству внутренней связи, а оно уже автоматически переключается на передатчик в скафандре. «Значит, он еще не знает, что она надела скафандр».
2: «Ничего подобного», — ответила она. «Полиция прибудет с минуты на минуту, так что лучше уносите ноги».
0: «Прости, но это не так. Я знаю, что ты дозвонилась до них, но еще я знаю, что им не удалось тебя запеленговать». Давление воздуха упало до нуля. Бах крепко сжала цепную пилу и, открыв дверь, выглянула наружу. Никто ее не ждал. Она отошла метров на 50 по ровной поверхности планеты и вдруг остановилась. До ближайшего воздушного шлюза, ведущего не на плантацию, минимум 4 километра. Воздуха ей хватит, а вот сил... Датчик-акушерка помог снять боль, но она очень устала. Руки и ноги были словно налиты свинцом. Они быстро смогут нагнать ее. Есть, конечно, еще один вариант. Бах вспомнила, для чего им нужна Джоанна, и повернула назад в сторону купола. Двигалась она как конькобежец, почти не отрывая ног от поверхности. С третьей попытки она допрыгнула до верха металлической стены, ухватилась за край, но подтянуться на одной руке не смогла. Еще чуть-чуть, и она вообще свалится с ног от усталости. С огромным трудом, хватаясь за стену обеими руками, она поднялась на узкий металлический уступ, к которому крепились толстые металлические тросы, удерживавшие на месте купол. Затем нагнулась и заглянула внутрь сквозь прозрачный слой вакуумной пластмассы. У внутренней двери шлюза столпились 5 человек. Один из них сидел на корточках, упершись локтями в колени. Затем он встал и нажал на кнопку сбоку от шлюзовой двери. Она видела лишь его макушку, покрытую голубой кепкой. «Значит, нашла скафандр?» — спросил звонарь. Говорил он спокойно, без эмоций. «Слышишь меня?»
2: «Слышу!» — ответила Бах.
0: Она сжала ручку пилы и, почувствовав вибрацию, с пилой все в порядке, стала отмечать на пластиковом куполе квадрат, метр на метр. «Я так и думал», — продолжал он. «Значит, уже идешь. Ну, я не стал бы говорить о скафандре, ведь ты могла бы и не найти его. Но один из моих людей уже прошел через соседний шлюз и скоро найдет тебя».
2: «Ага».
0: Бах специально понуждала его говорить, чтобы они не услышали жужжание пилы. «Тебе интересно будет узнать, что у него есть с собой инфракрасный детектор. Именно с его помощью мы вычислили тебя в помещении. В его свете твои следы начинают светиться. Даже сквозь скафандр излучается достаточно тепла, чтобы прибор заработал. Замечательный прибор». Об этом Бах не подумала.
3: «Да, скверно. Может, лучше было попробовать добраться до безопасного шлюза? Когда этот парень пойдет по ее следу, то сразу увидит, что она повернула назад».
2: «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросила Бах.
0: Она уже проделала достаточно глубокие борозды в пластмассе, но вырезать квадрат оказалось не так-то просто. Теперь она водила пилой по нижней грани, вперед-назад. «Размышляю вслух», — ответил он и неловко рассмеялся. «Изнуряющая игра, согласна? Ты, пожалуй, самая ловкая жертва за все эти годы. У тебя есть свой секрет успеха?»
2: «Работаю в полиции», — ответила Бах. «Твои люди приступили к черту дозволенного».
0: «Ну, это многое объясняет», — чуть ли не с благодарностью произнес он.
2: «А ты кто такой?» — спросила Бах.
0: «Называйте меня просто Звонарь. Мне понравилось это имя, когда я узнал, что вы так меня называете».
2: «Но почему, младенцы? Этого я понять никак не могу.
4: А почему люди едят телятину? Котлеты из молодых ягнят. Откуда мне знать? Я всю эту гадость вообще не ем. Я ничего не знаю о мясе, но могу отличить прибыльный бизнес от неприбыльного. Один из моих клиентов предпочитает младенцев, и он их получает. Я могу достать ему молодняк любого возраста. Он снова вздохнул. Все просто, вот мы и обленились. Перестали соблюдать осторожность. Работа становится скучной и обыденной. Теперь будем убивать быстро. Если бы мы убили тебя, когда ты вышла из капсулы, то избежали бы всей этой суматохи.
2: Ну, ты еще не догадываешься, что тебя ждет. Черт, почему пила никак не разрежет этот пластик? Она и не думала, что будет так трудно. Если честно, не понимаю, почему вы так долго возитесь со мной. Зачем запирать меня? Зачем ждать столько часов, прежде чем убить?
4: Наверное, дело в жадности, ответил звонарь. Видишь ли, те двое не собирались тебя убивать. Ты сама набросилась на них. У меня многопрофильный бизнес. Живые, беременные женщины нам тоже кое для чего нужны. И живые младенцы тоже. Обычно мы держим их по нескольку месяцев.
3: Бах знала, что, будучи хорошим полицейским, она должна расспросить звонаря и об этом. В департаменте наверняка захотят знать все подробности. Но вместо этого она всем телом налегла на пилу и от напряжения чуть не прокусила нижнюю губу.
4: «Такая, как ты, мне бы пригодилась», — говорил звонарь. «Ты ведь не думаешь, что тебе удастся уйти, правда? Почему бы тебе не обдумать мое предложение? Мы могли бы...»
3: Бах видела, как звонарь поднял голову. Он так и не закончил фразу. На секунду перед ней мелькнуло его лицо. Самое обыкновенное лицо. Он вполне мог бы быть бухгалтером или банковским служащим. Бах с радостью заметила, что он понял свою ошибку, но не стал терять времени на сожаление. Бросив сообщников, еще продолжавших корпеть над дверью шлюза, он со всех ног помчался назад через кукурузное поле. В этот момент квадрат поддался. Бах почувствовала, будто ее что-то тянет за рукав, и осторожно отошла по узкому металлическому уступу. Квадрат отделился от купола и провалился внутрь. И тут же с обеих сторон начал рушиться пластик. Страшная картина. Воздух струей вырвался из-под купола. Потом в бездну поднялись стебли, початки, листья кукурузы. Все смешалось в каком-то сумасшедшем вихре. Потом поток воздуха побелел, но Бах так и не поняла, почему. Наконец появился первый человек. Он отлетел на приличное расстояние и упал в серую пыль.

Когда на место прибыла Лиза Бэбкок, с наружной стороны стены стояла дюжина полицейских гусеничных машин. Еще столько же должны были вот-вот подойти. Молча крутились голубые мигалки. Она почти ничего не слышала, кроме собственного дыхания, да время от времени кто-то что-то говорил по аварийному каналу связи. В пыли лежало 5 тел. Чтобы машины могли заехать на плантацию, в стене проделали большое отверстие. Она спокойно взглянула на мертвецов. Трупы как трупы, особенно если учесть, что сначала они вылетели словно из пушки, а потом тут же замерзли. Бах среди них не оказалось. На секунду Бэбкок зашла внутрь. Интересно, что это за белое вещество под ногами? Наклонившись, она зачерпнула пригоршню. Попкорн! На земле уже лежал слой воздушной кукурузы толщиной в 20 сантиметров, а она все падала и падала. Под воздействием горячего солнца и вакуума зерна кукурузы высыхали и взрывались. Если Бах здесь, им долго придется искать ее тело. Лиза выбралась наружу и пошла вдоль стены подальше от толпы полицейских и экспертов. Тело лежало в тени лицом вниз. Бэбкок чуть не споткнулась об него. Больше всего ее удивило, что тело одето в скафандр. Если Бах в скафандре, то почему же она умерла? Лиза сжала губы, ухватила труп за плечо и перевернула на спину. Мужчина с удивлением взирал на рукоять цепной пилы, торчащей из его груди. Вокруг раны запеклась и замерзла кровь. И тогда Бэбкок побежала. Добравшись до шлюза, она принялась бить кулаками в металлическую дверь, а потом прижалась шлемом к холодной поверхности. Спустя некоторое время она услышала ответные удары.

0: Прошло еще 15 минут, прежде чем приехал грузовик спасательной команды и герметично подсоединился к двери шлюза. Когда дверь открыли, Бэбкок распихала локтями остальных и первой вошла в шлюз. Сначала она решила, что, несмотря на все ее надежды, Бах все же погибла. Та сидела у стены и держала в руках младенца. Тело ее обмякло, она не подавала признаков жизни. Казалось, она даже не дышит. И мать, и ребенок были в пыли, а ноги у Бах еще и в крови. Она смертельно побледнела. Бэбкок подошла и протянула руки к малышке. Бах резко отодвинулась, откуда только силы взялись. Ее ввалившиеся глаза уставились на Бэбкок. Наконец она перевела взгляд на Джоанну, глупо улыбнулась и произнесла:
1: «Она самая красивая на свете».

0: Вот так вот, слава богу, хэппи-эндом закончился рассказ Джона Варли «Звонарь» в переводе с английского Натальи Фроловой.
1: Уильям Тен. Недуг. Да будет известно, первым оказался русский Николай Белов. С него-то все и началось. Он сделал открытие на завтра после посадки миль за 6 от корабля, ведя самую обыкновенную геологическую разведку. Он мчался тогда во всю мощь на гусеничном джипе, американской машине, сработанной в Детройте. Он почти сразу радировал на корабль. В рубке по обыкновению сидел штурман Престон О'Брайен. Проверяя компьютер, он ввел в машину примерные данные для обратного курса. Он откликнулся на вызов. Белов, разумеется, говорил по-английски, О'Брайен — по-русски.
2: «Слушайте, О'Брайен!» — взволнованно сказал Белов, узнав голос штурмана. «Угадайте, что я нашел! Марсиан! Целый город!»
1: О'Брайен рывком выключил жужжащий компьютер, откинулся в кресле и всей пятерней взъерошил короткие рыжие волосы. Не имея на то никаких оснований, земляне почему-то были убеждены, что они одни на ледяной и пыльной безводной планете. Услыхав, что это не так, О'Брайен вдруг ощутил острый приступ клаустрофобии. Словно сидел в тихой и просторной университетской библиотеке, сосредоточенно обдумывая диссертацию, потом поднял голову, а вокруг полным-полно болтливых первокурсников, только что написавших сочинение по литературе. Была еще такая неприятная минута в Бенаресе, в самом начале экспедиции. Его душил кошмар. Снилось, будто он один, беспомощный, уносится в беззвездную черную пустоту. А когда очнулся, увидел над собой свисающую с верхней койки могучую руку Калевича и услышал его густой, истинно славянский храп. И не только в том дело, что разгулялись нервы, уверял он себя. В конце концов, тогда у всех нервы пошаливали. Уж такие-то были дни. Он всю жизнь терпеть не мог толчаи и многолюдья. И терпеть не мог, когда к нему врывались без спросу. С досадой он потер руки и покосился на свои уравнения. Конечно, как подумаешь, если к кому и ворвались без спросу, так это к марсианам. Вот то-то и оно. О'Брайен откашлялся и спросил: «Живые марсиане?»
2: «Нет, конечно! Откуда они возьмутся, живые, когда у планеты никакой атмосферы не осталось? Тут только и есть живого, что лишайники, да, может, 2-3 вида песчаных червей. Последние марсиане умерли, наверное, миллион лет назад. Но город цел, О'Брайен! Целый, почти не тронут.

0: огромный пустой марсианский город. Как Москва, да не сейчас, а лет через 1000 или, может, через 10 000 лет. Да чего же красивый город, О'Брайен?
1: Ничего не трогайте, предостерег О'Брайен. Как Москва? До сих пор как Москва.
0: Думаете, я рехнулся? Вот я как раз делаю снимки. Уж не знаю, какая механика поддерживает противопесочную вентиляцию, но она дает и освещение. Тут светло, прямо как днем. А какой город? Бульвары, как разноцветная паутина. Дома, как... Куда там долина царей? Куда там Микены? Никакого сравнения. Я ведь еще и археолог, О'Брайен. Это моя страсть. Вы не знали? Так вот, знаете. И скажу я вам, Шлиман полжизни бы отдал за такое открытие. Изумительно!
1: О'Брайен усмехнулся его восторженности. В такие минуты поневоле чувствую, что русские неплохие ребята. И может все как-нибудь еще уладится. «Поздравляю», — сказал он. «Фотографируйте и возвращайтесь поскорей. Я предупрежу капитана Гоза».
0: «Постойте, О'Брайен, это еще не все. Этот народ, марсиане, они были такие же, как мы. Такие же люди».
1: «Что?
0: Люди? Такие, как мы?»
1: В наушниках зазвенел ликующий смех Белова.
0: «Вот и я так же зашелся. Чудеса, правда? Самые настоящие люди, совсем как мы, пожалуй, еще получше нас. Тут посреди площади стоят две обнаженные статуи. Так вот, они сделали бы честь Фидию, Проксителю и Микеланджело. А изваяны они в пору нашего плейстоцена или плиоцена, когда по земле еще рыскали саблезубые тигры».
1: О'Брайен что-то буркнул и отключился. Подошел к иллюминатору, в рубке был даже не один, а два иллюминатора, и стал смотреть на пустыню. Вся, насколько хватало глаз, горбилась однообразными буграми и холмами. Они уходили все дальше и под конец тонули в клубах мельчайшего взметенного ветром песка. «Вот он, Марс. Мертвая планета. Да, мертвая, ведь только самые примитивные формы животной и растительной жизни ухитрились уцелеть в этом суровом враждебном мире, который так скупо отделяет их воздухом и водой. И все же некогда здесь жили люди, такие же, как он и Николай Белов. Были у них и искусство, и наука, и уж, наверное, разные философские учения. Когда-то они обитали на Марсе, эти люди, и вот их больше нет. Быть может, и для них тоже сосуществование стало трудной задачей, и они не сумели ее решить. Из-под корабля неуклюже выбрались двое в скафандрах. О'Брайен узнал лица за прозрачными забралами круглых шлемов. Тот, что пониже ростом, Федор Гуранин, главный инженер. Другой — его помощник Том Смейзерс. Должно быть, осматривали хвостовые сопла. Проверяли, нет ли повреждений после межпланетного перелета. Через неделю первая экспедиция «Земля-Марс» двинется в обратный путь. Все снаряжение, все механизмы надо загодя отладить, чтобы работали без сучка и задоринки. Смейзерс увидел за иллюминатором О'Брайена и приветственно махнул рукой. Штурман помахал в ответ. Гуранин с любопытством поднял глаза, чуть помешкал и тоже махнул рукой. Теперь замешкался О'Брайен. «Фу, черт, как глупо!» «Почему бы и нет?» Он ответил Гуранину широким дружеским жестом. И усмехнулся про себя. «Видел бы их сейчас капитан Гос. Его аристократическое кофейного цвета лицо так и расплылось бы в счастливой улыбке. Бедняга. Вот такими крохами добрых чувств он и питается». «Да, кстати, чуть не забыл». О'Брайен вышел из рубки и заглянул в камбуз. Там Семен Калевич, помощник штурмана и главный кок, открывал консервы к обеду. «Не знаете, где капитан?» — спросил по-русски О'Брайен. Тот холодно взглянул на него, продолжая работать консервным ножом, и только когда вскрыл банку и выбросил крышку в мусоропровод, ответил коротким английским «нет». О'Брайен вышел. В коридоре ему встретился маленький круглолицый доктор Элвин Шнейдер. Толстяк шел отбывать свою вахту в камбузе. «Не видал капитана, док?» «Он в машинном отсеке», — ответил корабельный врач. «Будет сейчас совещаться с Гураниным». Оба говорили по-русски. О'Брайен кивнул и пошел дальше.

0: 5 минут спустя он распахнул дверь машинного отсека. Здесь капитан Субот Гос, еще недавно профессор политехнического института в Бенаресе, разглядывал большую стенную схему двигателей. Капитан Гос был еще молод. На корабле не было ни одного человека старше 25. Но безмерная ответственность лежала на нем тяжким грузом. И оттого глаза его ввалились, и под ними чернели круги. Казалось, его ни на минуту не отпускает страшное внутреннее напряжение. «Да так оно и есть», — подумал Брайан. «Иначе просто не может быть». Он передал капитану сообщение Белова. Гос нахмурился. «Надеюсь, у него хватило здравого смысла, чтобы не...» Он вдруг спохватился, что говорит по-английски. «Ох, простите, О'Брайен», — продолжал он по-русски, и взгляд его еще больше помрачнел. «Я только что думал о Гуранине. Мне, видно, показалось, будто это я с ним разговариваю. Извините». «Да ну, пустяки», — пробормотал О'Брайен. «Мне только приятно». Гос улыбнулся, но улыбка тотчас сбежала с его лица. «Постараюсь больше не ошибаться. Так вот, надеюсь, у Белова хватило здравого смысла сдержать любопытство и ничего не трогать». «Он так и сказал, что ничего не тронет». «Не беспокойтесь, капитан, Белов малый с головой. Как и все остальные, все мы ребята с головой». «Город в целости и сохранности», — озабоченно промолвил рослый индиец. «Там могла уцелеть и жизнь. Вдруг он нечаянно пустит в ход какую-нибудь систему сигнализации. Трудно даже представить последствия. Вдруг тут сохранилось какое-то автоматическое оружие, бомбы, что угодно. Белов мог и сам погибнуть, и нас погубить. В этом городе может оказаться довольно такого, чтобы взорвать весь Марс». «Ну, не знаю», — заметил О'Брайен. «Мне кажется, это уж чересчур. Мне кажется, вас просто преследует мысль о бомбах, капитан». Гос серьезно посмотрел на него. «Да, мистер О'Брайен, вы совершенно правы». О'Брайен почувствовал, что краснеет. Он поспешил заговорить о другом. «Нельзя ли мне на часок забрать с Мейзерса? Вычислители как будто работают неплохо, но я хотел бы лишний раз проверить кое-какие схемы. Мало ли, чем черт не шутит». «Я спрошу Гуранина, может ли он обойтись без Мейзерса. А что, ваш помощник?» Штурман скорчил кислую мину. «В электронике Калевич смыслит вдвое меньше Смейзерса. Он превосходный математик, но не более того». Гос посмотрел испытующе, словно старался понять, только ли в электронике дело. «Очень может быть. Да, кстати, я хочу вас просить до отлета на Землю не покидать корабля».
1: «Что вы, капитан? Я хотел бы поразмяться, и я имею такое же право, как и все, выйти в иной мир».
0: О'Брайен и сам чуточку смутился от таких громких слов. Но черт подери, не для того же он пролетел 40 миллионов миль, чтобы глядеть на Марс в иллюминатор. «Размяться можно и на корабле. Прогулка в скафандре — небольшое удовольствие, это вы знаете не хуже меня. А насчет иного мира, вы уже выходили в него, О'Брайен, вчера, когда мы торжественно установили знак экспедиции». О'Брайен посмотрел мимо капитана Гоза в иллюминатор. «Да, вот она виднеется, белая трехгранная пирамидка, которую они вчера поставили неподалеку от корабля. На одной ее стороне по-английски, на другой по-русски, на третьей на хинди выбита одна и та же надпись. Первая экспедиция Земля-Марс. Во имя жизни человечества». Тонко придумано. И очень по-индийски, но хватает за душу. Да и все в этой экспедиции хватает за душу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Вы слишком ценный человек, чтобы вами рисковать», — объяснял между тем Гос. «Мы в этом убедились на пути сюда. Никто не может в случае надобности так быстро и точно рассчитать внезапную перемену курса, как наша электроника. А поскольку вы помогали ее проектировать, никто не справится с ней лучше вас. Поэтому мой приказ остается в силе».
1: «Полноте, не только света, что в окошке. У вас еще есть в запасе Калевич».
0: «Минуту назад вы сами сказали, что Семен Калевич недостаточно искушен в электронной технике.
1: Если там что-нибудь разладится, надо будет привлечь Смейзерса, чтобы они управлялись вдвоем, а это не лучший способ делать дело. И я подозреваю, что Смейзерс плюс Калевич — это еще не равно Престону О'Брайену. Нет, весьма сожалею, но рисковать мы не можем. Вы человек незаменимый. «Хорошо», — негромко сказал О'Брайен. «Приказ есть приказ. Но в одном я с вами не согласен, капитан. Вы знаете не хуже меня, что на корабле есть только один незаменимый человек. И этот человек не я». Гос что-то проворчал и отвернулся. Вошли Гуранин и Смейзерс. Скафандры они оставили в тамбуре. Капитан и главный инженер коротко посовещались по-английски, и Гуранин, почти не сопротивляясь, уступил Смейзерса штурману. «Но не позже трех он мне понадобится». «Вы его получите», — по-русски пообещал О'Брайен и увел Смейзерса, а Гуранин заговорил с капитаном о ремонте двигателя. «Как это он тебя не заставил написать на меня официальную заявку?» — заметил Смейзерс. «У него в машинном свои заботы, Том. И ради всего святого, говори по-русски. Не равен час услышит капитан или кто-нибудь из них. Ты что, хочешь под занавес затеять ссору?» «Я не нарочно, Пресс. Просто забылся». О'Брайен и сам знал, что забыться не мудрено. И почему правительство Индии не пожелало, чтобы все семеро американцев и семеро русских изучили хинди? Тогда все в экспедиции объяснялись бы на одном общем языке, на языке капитана. Хотя ведь родной язык Гоза — бенгали. А впрочем, очень понятно, почему индийцы настояли, чтобы участники, готовясь к экспедиции, кроме многого другого, овладели еще и этими двумя языками. Надеялись, что если русские между собой и с американцами будут говорить по-английски, американцы же станут отвечать им и между собой объясняться по-русски, в пределах корабля будет кое-что достигнуто, пусть даже и не удастся достичь политических целей всемирного масштаба. А когда экспедиция возвратится, каждый из ее участников станет распространять у себя на родине усвоенные за время полета идеи дружбы и сотрудничества во имя жизни на Земле. Вот так примерно. Очень мило и хватает за душу. Но разве не больше хватает за душу то, что творится сейчас в мире? Надо что-то делать да поскорее. Индийцы, по крайней мере, пытаются что-то сделать. Они просто сидят ночами без сна, уставясь в одну точку. На грозную цифру 6, что так и пляшет перед глазами. Шестерка. 6 бомб. Довольно 6 новейших кобальтовых бомб и конец всей жизни на Земле. Всем известно, у Америки есть в запасе по меньшей мере 9 таких бомб. У России 7, у Англии 4, у Китая 2 и еще не меньше 5 в арсеналах других гордых и независимых государств. Что могут натворить эти бомбы, очень наглядно показали испытания, проведенные Америкой и Россией на их новых полигонах с обратной стороны Луны. 6. Довольно 6 бомб и планете конец. Все знают это, и все знают, случись война, бомбы эти рано или поздно будут пущены в ход. К ним прибегнет тот из противников, кому будет грозить поражение и вражеская оккупация, а руководителям — скамья подсудимых, суд над военными преступниками. И все знают, что войны не миновать. Год за годом ее сдерживали, но год за годом она неотвратимо надвигалась. Словно затяжная упорная болезнь. Человек пытается ее побороть, но с каждым днем сил у него меньше. Он с отчаянием смотрит на градусник, с нарастающим ужасом прислушивается к своему тяжелому дыханию, пока болезнь не одолеет его и не прикончит. Каждый кризис кое-как удавалось преодолеть, но всякий раз положение становилось немного хуже. Вслед за международными конференциями возникали новые союзы, затем следовали новые конференции, а война все надвигалась. Ближе. Ближе. И вот она уже рядом. Она едва не разразилась 3 года назад, ни много ни мало из-за какого-то Мадагаскара, и избежать ее удалось просто чудом. Она едва не разразилась в минувшем году из-за прав на обратную сторону Луны, и снова ее предотвратило сверхчудо. В последнюю минуту в роли третейского судьи выступило правительство Индии. Но сейчас человечество поистине стоит на грани. Еще 2 месяца, еще 1/2 от силы год, и войны не миновать. Все ждут уничтожения и гибели, и лишь изредка, если выдастся свободная минута, судорожно спохватываются. Да почему же мы только ждем, сложа руки? Почему это так уж неизбежно? И однако все знают. Да, неизбежно. Словом, Советский Союз и Соединенные Штаты наперебой создавали все новые и новые ракеты и совершенствовали технику межпланетных перелетов, чтобы, когда настанет час бомб, можно было взрывать их побыстрее и с наибольшим эффектом. И в такой-то обстановке Индия выступила со своим предложением. Пусть два могучих соперника объединятся для задуманного обоими дела, объединят свои знания и силы. Одна сторона уже немного дальше продвинулась в искусстве космонавтики. Другая, как известно, немного больше преуспела в создании атомных ракет. Пусть же они сообща снарядят экспедицию на Марс, которую организует Индия и возглавит капитан-индиец во имя и для блага всего человечества. И пусть всему миру раз и навсегда станет ясно, какая из сторон отказывается от сотрудничества. Не принять такое предложение, да еще сделанное в самую подходящую минуту, было немыслимо. И вот они на Марсе, думает О'Брайен. Они вместе прилетели сюда и, надо полагать, сумеют вместе вернуться на Землю. Быть может, они многое доказали, но помешать ничему не помешали. Международное положение остается прежним, не пройдет и года, и разразится война. Участники экспедиции понимают это не хуже, а может быть даже лучше кого-либо другого. По дороге в рубку, проходя мимо люка, они увидели Белова. Он вылезал из скафандра. Продолжая раздеваться, неуклюже подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, он заспешил к ним.
2: «Не дурная находка, а?» – прогудел он. «На второй же день, посреди пустыни! Погодите, вот увидите мои снимки!»
1: «Жду не дождусь», – отозвался О'Брайен. «А пока поторопитесь-ка в машинный отсек и доложите капитану. Он боится, вдруг вы там нажали какую-нибудь кнопку, замкнули цепи и пустили в ход машину, которая взорвет весь Марс, а заодно и нас». Русский широко улыбнулся, показав редко поставленные зубы. «Уж этот ГОС! Везде ему чудятся взрывающиеся планеты!» Он потрогал ладонью темя, поморщился и легонько помотал головой. «Что это вы?» – спросил О'Брайен.
2: «Побаливает голова. Только сейчас заболела. Наверное, я слишком долго пробыл в этой одежке».
1: «Я в ней пробыл вдвое дольше вашего, а голова ни капельки не болит», — заметил Смейзер, рассеянно подталкивая ногой сброшенный Беловым скафандр. «Может, у нас в Америке голову покрепче?»
2: «Том!» — рявкнул О'Брайен. «Какого черта?»
1: Белов так стиснул губы, что они побелели. Потом пожал плечами.
2: «После обеда в шахматы, О'Брайен?»
1: «Непременно. Если хотите знать, собираюсь идти напролом. Я все равно уверен, что черные могут выиграть».
2: «Тут вам и крышка», — усмехнулся Белов и направился в машинный отсек, на ходу осторожно поглаживая темя.
1: Когда они остались в рубке вдвоем и Смейзерс принялся за компьютер, О'Брайен плотно прикрыл дверь и сказал сердито:
2: «Дернула тебя нелегкая, Том. Эти шуточки слишком опасны. И примерно так же забавны, как объявление войны».
1: «Знаю, но Белов действует мне на нервы».
2: «Белов? Да он самый славный парень из всех русских на борту».
1: Помощник инженера отвинтил боковую панель и присел перед аппаратом на корточке.
2: «С тобой он, может, и славный, а мне вечно подпускает шпильки».
1: «Как это?»
2: «Да по-всякому. Взять хотя бы шахматы. Я предлагаю сыграть, а он отвечает с одним условием, если он даст мне фору ферзя. И смеется этаким, знаешь, въедливым смешком».
1: «Проверь-ка верхний контакт», — предупредил штурман. «И слушай, Том, ведь Белов классный игрок. На последнем московском турнире он занял 7-е место, а там сплошь были мастера и гроссмейстеры. Это совсем не дурной результат, ведь у них там шахматы первая игра, на ней все помешаны, как у нас на футболе и бейсболе вместе взятых».
2: «Да знаю я, что он отличный шахматист. Но я тоже не из последних. Уж не так я плох, чтобы давать мне фору ферзя. Целого ферзя!»
1: «И только в этом дело? Кажется, ты уж чересчур скверно к нему относишься. А какие у тебя в сущности основания?» Смейзерс помолчал, разглядывая электронную лампу. Потом сказал, не поднимая глаз:
2: «Зато ты, кажется, уж чересчур нежно к нему относишься. А у тебя в сущности какие основания?»
1: О'Брайен едва не вспылил, но вдруг кое-что вспомнил и прикусил язык. В конце концов, это может быть кто угодно. Может, это и Смейзерс. Перед самым отъездом из Нью-Йорка в Бенарес, где они должны были встретиться с русскими, членов экипажа пригласили в военно-разведывательное управление и дали им последние сверхсекретные инструкции. Им толковали о том, сколь сложным будет их положение и какими опасностями оно чревато. С одной стороны, уклониться от предложения Индии никак нельзя. Соединенные Штаты должны показать всему миру, что они согласны участвовать в этой совместной научной экспедиции, по меньшей мере, так же охотно и искренне, как русские. А с другой стороны, столь же важно, если не важнее, чтобы завтрашний противник не смог, используя объединенные знания и приемы, получить какое-то серьезное, даже решающее преимущество. Например, на обратном пути завладеть космическим кораблем и вместо Бенареса приземлиться где-нибудь в Баку. И потому, сказали им, один из них пройдет обучение в военной разведке и получит соответствующий чин. Кто именно, это останется в тайне до той минуты, когда он увидит, что русские что-то затевают. Тогда он условной фразой объявит остальным американцам, членам экипажа, кто он такой, и с этой минуты они будут подчиняться уже не ГОЗу, а ему. Неповиновение в этом случае равносильно государственной измене. А условная фраза? Престон О'Брайен невольно усмехнулся. «Обстрелян Форт Самтер». Но после того, как кто-то из них встанет и произнесет эти слова, начнется нечто отнюдь незабавное. Наверняка и среди русских есть один такой. И наверняка ГОС подозревает, что и американцы, и русские застраховались подобным образом от всяких случайностей. И от этого бедняге капитану уж совсем плохо спится по ночам. А какая условная фраза у русских? «Обстрелян Кронштадт»? Нет, скорее, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, что и говорить, очень будет весело, если кто-нибудь и впрямь допустит серьезный промах. Вполне возможно, что Смейзерс и есть тот самый офицер военной разведки. После его шуточки насчет нежного отношения к Белову очень на то похоже. И не надо было ничего отвечать, это я правильно поступил, думал О'Брайен. В наше время надо быть поосторожнее, а тут на корабле тем более. Вообще-то понятно, что точит с Мейзерсом. В сущности, по той же причине и Белов охотно сражается в шахматы с ним, штурманом, который на земле и мечтать не мог бы о встрече с таким сильным игроком. У О'Брайена самый высокий коэффициент умственного развития во всей экспедиции. Ничего сверхъестественного, не очень уж намного выше, чем у других, просто в экипаже, составленном из самых блестящих и талантливых людей, каких можно было отобрать среди сливок ученого мира в Америке и в Советском Союзе, должен же кто-то оказаться выше всех. Вот таким человеком и оказался Престон О'Брайен. Но О'Брайен американец. А при подготовке экспедиции все до мелочей обсуждалось и учитывалось на самом высоком уровне, со всеми дипломатическими ухищрениями и закулисными маневрами, к каким всегда прибегают, определяя границы первостепенной стратегической важности. А потому членом экипажа с самым низким IQ тоже неминуемо должен был оказаться американец. И таким американцем оказался помощник инженера Том Смейзерс. Опять-таки ничего страшного, коэффициент на самую малость ниже, чем у следующего по порядку. И сам по себе отличный, на редкость высокий коэффициент. Но до старта из Бенареса они довольно долго жили бок о бок. Они многое узнали друг о друге из непосредственного общения и из официальных документов. Ведь не угадаешь заранее, какие именно сведения о твоем спутнике помогут избежать несчастья. Случись какая-нибудь невероятная катастрофа, которую немыслимо предусмотреть. И вот Николай Белов, которого сама природа создала гениальным шахматистом, как Сару Бернар гениальной актрисой, с неизменным наслаждением обыгрывает любителя, еле-еле годного для студенческой команды. А Том Смейзерс лелеет в душе обиду, чувство собственной неполноценности, которое только и ждет предлога, чтобы перерасти в открытую вражду. «Просто смешно», — думает О'Брайен. «Хотя почем знать? Со стороны рассуждать легко, сам-то он не побывал в шкуре Смейзерса». Смешно. Да, смешно, как 6 кобальтовых бомб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и...

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Недуг. Продолжение. Быть может, беда в том, что все они одной смешной породы. И скоро вымрут. Вымрут, как динозавры. И как марсиане. «Хоть бы скорее поглядеть на беловские снимки», — сказал О'Брайен Смейзерсу. «Лучше заговорить о чем-то безобидном, не вызывающем споров». «Ты только вообрази. На этом голом комке пыли разгуливают живые люди, строят города, любят, решают всякие научные проблемы, и все это миллион лет назад». Помощник инженера что-то буркнул, усердно копаясь в путанице проводов. Он явно не желал давать волю воображению, если это как-то связано с ненавистным Беловым. Но О'Брайен не унимался. «Интересно, куда они подевались, марсиане? Если они целую вечность назад достигли такого высокого развития, они уж, наверное, додумались до межпланетных путешествий и нашли себе жилище получше. Как по-твоему, Том, прилетали они на Землю?»
1: «Ого.
0: И все похоронены на Красной площади». «Ну что с ним поделаешь? Этакий норов». Не стоило продолжать разговор. Смейзерс, видно, никак не примирится с тем, что Белов только с ним, О'Брайеном, играет на равных. «А все-таки скорее бы поглядеть на фотографии». И когда все сошлись к обеду в просторном помещении посередине корабля, которое служило разом и спальней, и столовой, и клубом, и складом провизии, О'Брайен прежде всего поискал глазами Белова. Но Белова здесь не было. «Он в кабинете у врача, серьезно, хмуро», — сказал его сосед по столу Лоятинский. «Ему не здоровится. Шнейдер его осматривает». «Голова разболелась?» Лоятинский кивнул. «Становится хуже и хуже. И суставы ломит. И жар у него. Гуранин думает, похоже на менингит».
1: «Ого!
0: При такой скученности болезнь вроде менингита мигом перекинется на всех. Впрочем, Гуранин ведь не врач, а инженер. Что он в этом понимает? С чего ему вздумалось ставить диагноз?» И тут О'Брайен заметил необычную тишину в столовой. Все ели, не поднимая глаз. Калевич раскладывал еду по тарелкам. Правда, он мрачноват, но, может, просто потому, что пришлось не только готовить, а еще и подавать, ведь дежурный помощник повара доктор Шнейдер вынужден заняться делом куда более важным и неотложным. Но американцы просто помалкивают, а русские чернее тучи, прямо как на похоронах. Все осунулись, челюсти сжаты, будто люди ждут расстрела. И дышат тяжело, медленно и хрипло. Так бывает, когда бьешься над мучительно трудной задачей. Вот оно что. Если Белов серьезно заболел, если он выбыл из строя, они в невыгодном положении. У американцев теперь численное превосходство, они процентов на 15 сильнее. И если дойдет до стычки... Но тогда диагноз, поставленный медиком-любителем Гураниным, это отчаянная попытка сохранить оптимизм. Да-да, оптимизм. Ведь если у Белова менингит, штука очень прилипчивая, заразиться могут и другие, американцы тоже. Тогда, может быть, они снова сравняются. О'Брайена пробрала дрожь. Что за безумие? А впрочем... Что если бы сейчас там, наверху, лежал тяжело больной американец, а не русский? Пожалуй, тогда и он, О'Брайен, стал бы думать, как думает сейчас Гуранин. Пожалуй, и он стал бы надеяться на менингит, как на спасение. В столовую спустился капитан Госс. Казалось, глаза его стали еще темнее и ввалились еще глубже. «Прошу внимания. Сразу после обеда всем явиться в рубку. Она сейчас будет дополнением к врачебному кабинету». «А для чего явиться, капитан?» – спросил кто-то. «Для профилактической прививки». Наступило молчание. Гос пошел к выходу. Главный инженер откашлялся. «А как Белов?» – спросил он. Капитан чуть помедлил. «Мы еще не знаем», — сказал он, не оборачиваясь. «Если вы хотите спросить, чем болен Белов, отвечу. Этого мы пока тоже не знаем». У рубки выстроилась молчаливая очередь. Сосредоточенно ждали, входили по одному. Настал черед О'Брайена. Он вошел, закатывая, как было велено, правый рукав. В дальнем конце рубки стоял Госс и смотрел в иллюминатор, так, словно ждал прибытия спасательной экспедиции. Стол штурмана сплошь был покрыт комками ваты, мензурками со спиртом и пузырьками с какой-то мутной жидкостью. «Что это за снадобье, док?» — спросил О'Брайен после укола, когда ему разрешили опустить рукав.
2: «Дуоплексин. Новый антибиотик. Его получили в прошлом году в Австралии. Пределы его действия еще не установлены, но это самое универсальное и самое сильное средство, каким сейчас располагает медицина. Не слишком приятно пускать в ход такое сомнительное зелье, но в Бенаресе перед стартом мне велели в случае каких-нибудь неясных симптомов вкатить каждому из вас полную порцию».
0: «Гуранин говорит, похоже, у Белова менингит», — заметил штурман. «Это не менингит». О'Брайен помешкал минуту, но врач заново наполнил шприц и явно не собирался вдаваться в дальнейшие объяснения. О'Брайен посмотрел на неподвижную спину капитана Гоза и спросил: «А как со снимками? Еще не проявлено? Хотелось бы поглядеть». Капитан заложил руки за спину, прошелся по рубке. «Скафандр и все снаряжение Белова тоже с ним в карантине», — негромко ответил он. «Так распорядился доктор».
2: «А, вот это жаль».
0: О'Брайен понимал, пора уходить, но любопытство взяло верх. Эти двое чем-то встревожены, и тревога их куда сильнее, чем страхи, которые одолевают русских.
2: «Белов сказал мне тогда по радио, что марсиане были гуманоидами». «Поразительно, правда? Жизнь развивалась тем же путем. Подумать только».
0: Шнейдер осторожно опустил шприц. «Тот же путь развития», — пробормотал он. «Та же эволюция и та же патология. Хотя тут нет полного сходства ни с одной болезнью, вызываемой земными микробами. Но восприимчивость такая же, это ясно».
2: «То есть? По-твоему, Белов подцепил какую-то марсианскую болезнь?» — изумился О'Брайен. «Но город такой старый. Ни один микроб не может существовать столько времени».
0: Маленький толстенький Шнейдер решительно выпрямился.
2: «С чего ты взял? И на Земле известно несколько видов, которые могли бы продержаться.
0: А уж споры сколько угодно».
2: «Но если Белов...»
0: «Довольно», — прервал капитан. «Вам не следует думать вслух, доктор. И вы держите язык за зубами, О'Брайен, пока мы не решили довести это до всеобщего сведения. Следующий», — вызвал он. Вошел Том Смейзерс.
3: «Послушай, док», — сказал он, — «может, это и невелика важность, но у меня что-то трещит голова. Сроду так не трещало».
0: Остальные трое переглянулись. Шнейдер невнятно в полголоса выругался, выхватил из нагрудного кармана градусник и сунул Смейзерсу. О'Брайен перевел дух и вышел.

0: Вечером всем было велено собраться в столовой, она же спальня. Шнейдер встал на стол, вытер ладони от джемпер. Лицо у него было усталое. «Вот что люди добрые», — начал он. «Николай Белов и Том Смейзерс больны. Белов тяжело. Симптомы такие. Небольшая головная боль и жар, то и другое быстро усиливается. Появляются резкие боли в спине и суставах. Это первая стадия. Сейчас на этой стадии Смейзерс. А Белов...» Никто не вымолвил ни слова. Все сидели вокруг непринужденно, словно бы просто отдыхая, и слушали. Гуранин и Лаятинский подняли головы от шахматной доски с таким видом, словно от одной только вежливости вынуждены слушать какие-то пустяки, не идущие ни в какое сравнение с их неоконченной партией. Но когда Гуранин, двинув локтем, уронил своего короля, ни тот, ни другой его не подняли. «У Белова теперь вторая стадия болезни», — продолжал врач. «Внезапные скачки температуры, бред, нарушение всех функций организма. Стало быть, поражена нервная система. Весь организм настолько выведен из равновесия, что разладилась даже перистальтика, и поддерживать его приходится внутривенными вливаниями. Кстати, сегодня же вечером мы устроим наглядный урок внутривенного вливания, чтобы каждый из вас мог сделать укол больному. На всякий случай». Гопкинс, радист, сидевший напротив О'Брайена, беззвучно ахнул. «Теперь так. Чем они больны, я не знаю. Вот в сущности и все, что я могу вам сказать. В одном я уверен, это не земная болезнь, хотя бы уже потому, что никогда я не сталкивался с таким коротким инкубационным периодом и с таким молниеносным развитием. Видимо, Белов подхватил эту болезнь в марсианском городе и занес на корабль. Я понятия не имею, насколько она опасна, хотя в подобных случаях надо готовиться к худшему. Сейчас у меня одна надежда. Эти двое свалились прежде, чем я успел ввести им дуоплексин. Всем остальным, и себе в том числе, я сделал укол. Вот и все. Есть вопросы?» Вопросов не было. «Ладно», — сказал врач. «Хочу вас предупредить, хотя это, пожалуй, излишнее. Каждый, у кого заболит голова, все равно виски ломит или затылок, или еще что, обязан немедленно явиться в изолятор. Очевидно, эта штука чрезвычайно заразительна. А теперь придвиньтесь поближе, я покажу, как делать внутривенные вливания. Капитан, позвольте продемонстрировать на вас». Он провел урок. Потом все практиковались, делая уколы друг другу, а доктор Шнейдер придирчиво следил за ними. Наконец он собрал свое снаряжение, остро пахнущее дезинфекцией, и объявил: «Ладно, хватит. В случае чего справимся. Спокойной ночи всем!» Он шагнул к выходу, но вдруг остановился. Обернулся и обвел всех медленным испытующим взглядом. «О'Брайен», — сказал он наконец, — «пойдем-ка». «Что ж», — думал штурман, послушно шагая за врачом, — «по крайней мере, счет сравнялся. Один русский, один американец. Хоть бы так оно и осталось». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шнейдер на ходу заглянул в изолятор и кивнул. Наверное, нашел то, чего и ждал. «У Смейзерса уже вторая стадия. Быстро же действует этот микроб. Черт его дери. Видно, мы для него благодатнейшая почва». «Ты хоть догадываешься, что это такое?» — спросил О'Брайен. Как ни странно, он еле поспевал за маленьким Шнейдером. Уж очень стремительно тот шагал. «Хм. Я сегодня 2 часа просидел над микроскопом. Никаких признаков. Я приготовил кучу мазков, кровь, спинномозговая жидкость, мокрота. Взял уйму всяких проб. У меня там целая полка пробирок. Это все пригодится врачам на Земле, если мы... Ну, ладно. Понимаешь, это может быть фильтрующийся вирус, либо какая-то бацилла, которая видна только если ее как-то специально окрасить. Да мало ли еще что. В лучшем случае я ее обнаружу. Противоядие мы изготовить не успеем». Все еще держась впереди О'Брайена, он вошел в рубку, посторонился, Потом, к недоумению штурмана, запер за ним дверь. «Что-то ты чересчур приуныл, док», — сказал О'Брайен. «У нас ведь есть белые мыши. На них мы думали проверять марсианскую атмосферу, если бы она тут все-таки оказалась. Может, воспользоваться ими как подопытными животными и попробовать изготовить вакцину?» Доктор Шнейдер невесело усмехнулся. «За 24 часа. Как в кино. Нет, если бы я и хотел выкинуть этакий фортель, а я и правда хотел, теперь об этом и думать нечего». «То есть? Что значит «теперь»?» Шнейдер осторожно сел, положил свою докторскую сумку на стол подле себя. Усмехнулся. «У тебя нет аспирина, Пресс?» О'Брайен машинально сунул руку в карман джемпера. «При себе нету, но, кажется...» И тут он понял. У него похолодело внутри. «Когда это началось?» — тихо спросил он. «Наверное, к концу лекции, которую я вам там читал про уколы. Но я был слишком занят и не обратил внимания. Почувствовал только, когда выходил из столовой». «Не подходи!» — крикнул он, когда О'Брайен, полный сочувствия, двинулся к нему. «Толку, вероятно, не будет, а все-таки держись подальше. Может, выиграешь немного времени. Позвать капитана?» «Если бы он был мне нужен, я бы его и позвал. Через 5 минут я лягу в изолятор, а пока что передаю тебе мои полномочия».
1: «Полномочия? Так это ты! Ты есть!»
0: Доктор Шнейдер кивнул и продолжал уже по-английски. «Я офицер нашей военной разведки. Вернее сказать, был офицером. Теперь офицер ты. Слушай, Пресс, я каждую минуту на счету. Скажу одно. Допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых. И, допустим, решено будет попробовать вернуться на Землю. А это риск заразить всю планету, чего я не советовал бы. У меня уже есть вполне ощутимые основания. Так вот, в этом случае ты будешь молчать о своем чине и звании, как молчал я. А если нельзя будет избежать стычки с русскими, объявишься условной фразой, ты ее знаешь». «Обстрелян Форт Самтер», — медленно произнес О'Брайен. Он все еще не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну, понятно, это мог быть любой из 7 американцев. Но Шнейдер? «Правильно. Если сумеете завладеть кораблем, постарайтесь сесть в Калифорнии, в White Sands, где мы тренировались. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе полномочия. Вот почти и все. Еще только 2 слова. Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления. Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, у русских ту же роль играет Федор Гуранин».
1: «Ясно».
0: И только тут до О'Брайена по-настоящему дошло.
1: «Но ведь ты говорил, что впрыснул себе лекарство, значит...»
0: Шнейдер поднялся, кулаком потер лоб.
1: «Боюсь, что так.
0: Вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности. Я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь извини, я лягу. Желаю удачи». О'Брайен пошел доложить капитану о болезни Шнейдера. Теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против 6 русских остались 5 американцев. Это может плохо кончиться. И за все в ответе он. Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. «Невелика разница. Как сказал толстяк Шнейдер, допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых». По сути, международное положение на Земле и все то, чем оно грозит миллиардам людей, их тут больше не касается. Нельзя рисковать занести марсианскую болезнь на Землю. А раз они не вернутся, нет надежды найти лекарство. Они прикованы к чужой планете, и остается ждать, пока их одного за другим не скосит недуг, последние жертвы которого погибли тысячи лет тому назад. А все-таки неприятно быть в меньшинстве. К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь еще двоих русских свалила непонятная хворь, которую теперь все называли болезнью Белова. На ногах остались пятеро американцев против четверых русских. Но теперь никто уже не думал о национальности. Гос предложил столовую, она же спальня, превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения. «Всем, кто ухаживает за больными, надевать скафандры», — распорядился он. «Перед возвращением в машинный отсек становиться под лучевой душ наибольшей мощности. Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильное средство, и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить, но мы хотя бы не сидим сложа руки. «А может, попробуем связаться с землей, капитан?» — предложил О'Брайен. «Хотя бы сообщим, что случилось. Это пригодится будущим экспедициям. Я знаю, для такой дали наш радиопередатчик слаб, но может смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в нее письмо? Может, когда-нибудь ее подберут?» «Я об этом уже думал. Задача нелегкая, но, допустим, нам это удалось, а вдруг вместе с письмом мы переправим на Землю и вирус? А на Земле сейчас обстановка такая, не думаю, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернемся. Вы знаете не хуже меня, что месяцев через 8, через 9...» Капитан умолк на полуслове. «У меня немного болит голова», — тихо добавил он. Все вскочили, даже те, кто весь день ходил за больными и прилег отдохнуть. «Вы уверены?» — с отчаянием спросил Гуранин. «Может быть, это просто...»
2: «Уверен. Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг, и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот, если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось жить в мире. Прощайте». Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом смуглом лице и придавала ему странное величие. В этот вечер к ужину на ногах остались только двое – Престон О'Брайен и Семен Калевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали – делали уколы. Все это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться. И все же они добросовестно делали свое дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни – совершенное оцепенение – и штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит. О'Брайен и Калевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и от того, что остались только вдвоем, взаимная неприязнь еще усилилась. После ужина О'Брайен сел к иллюминатору и долго смотрел, как восходят и закатываются в черном небе Марса Фобос и Деймос. За спиной у него Калевич читал Пушкина, пока не уснул. Наутро О'Брайен нашел своего помощника на больничной койке. У Калевича уже начался бред. «И остался лишь один», — вспомнил О'Брайен песенку про 10 негритят. «Что-то будет с нами дальше, друзья. Что-то будет дальше». Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. «Все-таки лучше, чем ничего, черт возьми. Так легче забыть, что ты единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрешь. Так легче сохранить какое-то подобие рассудка. Потому что это конец. Ясно? Конец. Ракета рассчитана на экипаж в 15 человек. В крайности, ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед, как сумасшедшие, и проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее к земле и кое-как посадить, не разбив вдребезги. Но один... Даже если ему и дальше повезет, и болезнь Белова не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если заболит голова, что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее. Это конец. И ничего тут не поделаешь. Престон О'Брайен бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в Северной Монтане и всегда терпеть не мог толчью и многолюдье. Во время перелета его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях, и однако теперь безмерное последнее одиночество угнетало. Стоило прилечь, и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная, потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался, и одиночество снова обрушивалось на него. Чтобы не сойти с ума, он загружал себя разными мелкими делами. Написал краткую историю экспедиции для несуществующего общедоступного журнала. При помощи компьютера составил с десяток вариантов курса для возвращения на Землю. Из чистого любопытства, ведь теперь это уже не имело никакого значения, просмотрел личные вещи русских, чтобы узнать, кто из них представляет военную разведку. Оказалось, это Белов. О'Брайен удивился. Белов ему очень нравился. Впрочем, ведь ему и Шнейдер очень нравился, так что в конечном счете, видно, наверху тоже кое-что соображают. И вот что странно. Оказывается, ему жаль Калевича. Черт возьми, надо было попробовать как-то с ним сблизиться, прежде чем настал конец. С самого начала они друг друга терпеть не могли. Калевич, наверное, не мог примириться с тем, что старший штурман не он, а О'Брайен, ведь в математике Калевич куда сильнее. А его, О'Брайена, злило, что помощник начисто лишен чувства юмора. В каждом его слове сквозит враждебность и вызов, но он хитер и ни разу открыто не нарушил субординацию. Однажды, когда Госс упрекнул штурмана за явное недружелюбие к помощнику, О'Брайен воскликнул: «Ох, вы правы, и мне, наверное, надо покаяться, но я же ничего такого не чувствую к другим русским. Я с ними со всеми отлично лажу. Вот только этого Калевича я охотно бы стукнул как следует. Он меня, признаться, здорово раздражает». Капитан вздохнул. «Неужели вы не видите, откуда эта неприязнь? Вы на опыте убеждаетесь, что русские члены экипажа вполне порядочные люди, и с ними прекрасно можно ладить. Но этого, видите ли, не может быть. Вам доподлинно известно, что русские — звери, и их надо истребить всех до единого. И вот все страхи, досаду, гнев... Все, что, как вам кажется, вы должны бы испытывать по отношению ко всем русским, вы обращаете на одного. Теперь он для вас воплощение зла. Козел отпущения за целый народ, и вы изливаете на Семена Калевича всю ненависть, которую хотели бы обратить на других русских, но не можете, ибо вы человек чуткий и разумный, и видите, что они хорошие и славные люди».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Недуг. Окончание.
1: «У нас на корабле каждый кого-нибудь да ненавидит», — продолжал Гос. «И всем кажется, что у них есть для этого веские причины. Хопкинс ненавидит Лоятинского, потому что тот будто бы вечно околачивается у радиорубки и что-то вынюхивает. Гуранин ненавидит доктора Шнейдера, а за что, я, наверное, так и не пойму».
2: «Не согласен.
3: Калиевич из кожи вон лезет, лишь бы мне досадить, я точно знаю.
2: А Смейзерс?
3: Он ненавидит всех русских, всех до единого».
1: «Смейзерс – случай особый. Боюсь, он вообще человек обидчивый и не слишком уверенный в себе. А ведь в экспедиции у него положение трудное. Он не может забыть, что стоит на последнем месте по коэффициенту умственного развития, и это не способствует душевному равновесию. Вы бы очень ему помогли, если бы сошли с ним поближе. Я знаю, он был бы рад».
3: О'Брайен смущенно пожал плечами.
2: «Я не психолог и не филантроп. Сработаться с Томом Смейзерсом я сработался, но все-таки могу его переносить только в небольших дозах.
1: Вот об этом теперь тоже приходится пожалеть. Он никогда не хвастал тем, что он самый незаменимый на корабле. И потому что штурман, и потому что всех умнее и находчивее. Всегда был уверен, что почти не вспоминает об этом. А вот теперь, в беспощадном свете надвигающейся гибели, ясно, что втайне он наслаждался этой своей исключительностью. Самодовольно пыжился и любовался собой. Сознание своего превосходства всегда было тут как тут. Словно уютная пуховая перина, на которой так приятно понежиться. И он нежился постоянно. Своего рода недуг. Подобно недугу под названием «Хопкинс против Лоятинского», «Гуранин против Шнейдера», «Смейзерс против всех». Подобно недугу, разъедающему сейчас землю. Когда два величайших государства, которым уже по самой их огромности и мощи незачем зариться на чужую территорию, готовы, скрипя сердце и как бы против воли, начать войну друг с другом. Войну, в которой погибнут и они сами, и все другие страны, союзные им и нейтральные. Войну, которой можно бы так легко избежать, и которая, однако, неизбежна. «Быть может, — подумал О'Брайен, — мы вовсе не заразились неведомым недугом на Марсе. Быть может, мы просто привезли его с собой на эту славную, чистую, песчаную планету. Недуг, который можно назвать болезнью человечества. И вот он нас убивает, потому что здесь для него нет другой пищи». О'Брайен встряхнулся. «Надо поосторожнее, этак и спятить недолго. Лучше уж буду опять разговаривать сам с собой. Как поживаешь, приятель?»
2: «Как самочувствие, недурно? Голова не болит?
1: Ничего не ломит, не ноет, и усталости не чувствуешь? Тогда ты, верно, уже помер, милый друг?»
3: Среди дня, войдя в больницу, он понял, что у Белова болезнь, видимо, перешла в новую стадию, четвертую. Смейзерс и Гос еще лежали пластом без сознания, но геолог очнулся. Он беспокойно поворачивал голову то вправо, то влево, и взгляд его широко раскрытых глаз был непонятен и страшен.
2: «Как вы себя чувствуете, Николай?» — осторожно спросил О'Брайен.
3: Никакого ответа. Голова медленно повернулась. Белов смотрел на него в упор. О'Брайен содрогнулся. «Прямо кровь стынет в жилах, когда на тебя так смотрят», — думал он потом в машинном отсеке, снимая скафандр. «Может, на этом все и кончится? Может, от болезни Белова не умирают? Шнейдер говорил, она поражает нервную систему. Так, может быть, человек просто теряет разум?»
1: «Весело», — бормотал О'Брайен.
3: «Очень весело». Он поел и подошел к иллюминатору.

0: полиции не вернется. От нее не будет никаких вестей, и русские ни на миг не усомнятся, что американцы захватили корабль и, пользуясь данными, полученными за время полета, совершенствуют технику переброски бомб. А американцы ни на миг не усомнятся, что именно так поступили русские. И экспедиция во имя мира станет поводом к войне. Госс наверняка оценил бы такую иронию судьбы, с кривой усмешкой сказал себе О'Брайен. Позади что-то звякнуло. Он обернулся. Чашка с блюдцем, неприбранные после обеда, плавали в воздухе. Он зажмурился, потом медленно открыл глаза. Да, все правильно. Чашка с блюдцем летают по воздуху, словно бы неспешно лениво вальсируют. Изредка чуть касаются друг друга, будто целуясь, и опять расходятся. И вдруг опустились на стол, раз другой легонько подскочили, как мячики, и затихли. Может быть, сам того не заметив, он тоже подхватил болезнь Белова. Вдруг бывает и так, что без головных болей, без скачков температуры сразу наступает последняя стадия – галлюцинации. Из больницы донеслись такие же странные звуки, и О'Брайен, даже не подумав натянуть скафандр, кинулся туда. Несколько одеял плясали в воздухе точь-в-точь, как перед тем чашка с блюдцем. Кружились, словно подхваченные вихрем. Он смотрел ошарашенный, не помня себя, а тем временем в воздух взмыла еще какая-то мелочь. Градусник, коробка, брюки. А больные тихо лежали на койках. Смейзерс, видно, тоже достиг четвертой стадии. Также беспокойно перекатывается голова на подушке и тот же непонятный, леденящий душу взгляд. А потом О'Брайен обернулся и увидел, что койка Белова пуста. Что случилось? Он поднялся в бреду и, не сознавая, что делает, поплелся куда-то? Или ему стало лучше? Куда он девался? О'Брайен стал тщательно обыскивать корабль, опять и опять окликая русского по имени. Переходя из отсека в отсек, добрался до рубки. Ну и здесь пусто. Где же Белов? Растерянно кружа по тесной рубке, он нечаянно глянул в иллюминатор. И там, снаружи, увидел Белова. Без скафандра. Невозможно. Немыслимо. Ничем не защищенному человеку и минуты не прожить на мертвом голом Марсе. Здесь нечем дышать. И однако Николай Белов шел по песку беззаботно, как по Невскому проспекту, а потом очертания его фигуры странно расплылись, и он исчез. «Белов!» — во все горло заорал О'Брайен. «Да что же это, Господи! Белов! Белов!» «Он пошел посмотреть марсианский город», — раздался голос за спиной у О'Брайена. «Он скоро вернется». Штурман круто обернулся. «Никого». «Ну, ясно. Совсем спятил». «Нет, нет», — успокоил тот же голос. И прямо из пола, будто он прошел не сквозь сталь, а сквозь туман, неторопливо поднялся Том Смейзерс. «Что с вами со всеми происходит?» — ахнул О'Брайен. «Что все это значит?» «Пятая стадия болезни Белова. И последняя. Пока что ее достигли только мы с Беловым. Для остальных она наступает сейчас». О'Брайен ощупью добрался до кресла и сел. Пошевелил губами, но не мог выговорить ни слова. «Ты думаешь, от болезни Белова мы становимся какими-то кудесниками?» — сказал Смейзерс. «Не в том дело. Прежде всего, это никакая не болезнь». Впервые Смейзерс посмотрел ему прямо в глаза, и О'Брайен невольно отвел свои. То был не просто страшный, пугающий взгляд, каким Смейзерс посмотрел раньше с больничной койки. Было так, словно это вовсе и не Смейзерс, а кто-то непонятный, неведомый. «Так вот, всему причиной микроб, но не паразитирующий в организме, а сосуществующий с ним. Это симбиоз».
1: «Симбиоз?»
0: «Этот микроб вроде кишечной флоры, он полезен. Необыкновенно полезен». О'Брайену почудилось, что Смейзер с трудом находит нужные слова, подбирает их так старательно, будто говорит с малым ребенком, несмышленным.

0: Донышем. Да, верно, сказал Смейзерс. Но я постараюсь тебе объяснить. Микроб гнездился в нервной системе марсиан, как кишечные бактерии гнездятся у нас в желудке и кишечнике. И те, и другие микробы симбиотические. И те, и другие помогают организму, в котором существуют, повышают его жизнедеятельность. Микроб Белова действует внутри нас как своего рода нервный трансформатор. Он почти в 1000 раз умножает духовную мощь. То есть ты стал в 1000 раз умнее прежнего? Смейзер сдвинул брови. Трудно объяснить. Да, если угодно, в 1000 раз умней. На самом деле в 1000 раз возрастают все духовные силы и способности. Разум только одна из них. Есть еще много других, например, способность передачи мыслей и преодолению пространства. Прежде они были ничтожны и оставались почти незамеченными. Вот, к примеру, где бы сейчас ни был Белов, мы с ним непрерывно общаемся. Он почти полностью владеет окружающей средой, а она не может физически ему повредить. Чашка, одеяло и все прочее, что так напугало тебя, летали по воздуху, когда мы стали делать первые неуклюжие опыты с нашими новыми способностями. Нам еще предстоит очень многому научиться и ко многому привыкнуть.
1: Но...
0: В голове у Брайана была такая сумятица, что он на силу ухватился за первую отчетливую мысль.
1: Но все вы были так тяжело больны!
0: Этот симбиоз устанавливается не так-то легко, согласился Смейзерс. И человеческий организм не в точности таков, как марсианский. Но теперь все это позади. Мы возвратимся на Землю... Распространим там болезнь Белова, если хочешь и дальше так это называть, и займемся исследованием времени и пространства. Хотелось бы разыскать марсиан там, в том месте, куда они переселились.
1: И тогда пойдут уж такие войны, каких мы и в страшных снах не видали.
0: Тот, кто был прежде помощником инженера Томом Смейзерсом, покачал головой. Войн больше не будет. Среди тысячекратно возросших духовных способностей есть одна, связанная с тем, что можно назвать нравственными понятиями. Мы, кто прилетел сюда, в силах предотвратить любую, готовую сейчас разразиться войну. И предотвратили бы. Но когда нервная система жителей Земли соприкоснется с микробом Белова, всякая опасность минет безвозвратно. Нет, войн больше не будет. Молчание. О'Брайен пробует собраться с мыслями.
1: «Что ж, — говорит он, — не зря мы слетали на Марс, кое-что мы тут нашли, верно? И если возвращаться на Землю, я, пожалуй, пойду выверю взаимное положение планеты и рассчитаю курс».
0: И опять еще отчетливее, чем раньше, это странное выражение в глазах Смейзерса. «Не нужно, О'Брайен. Мы возвратимся не тем способом, каким прилетели сюда. Мы это проделаем... Ну, скажем, быстрее».
1: «И то ладно», — нетвердым голосом сказал О'Брайен и поднялся. «А покуда вы тут разработаете все в подробностях, я натяну скафандр и сбегаю в этот самый марсианский город. Я тоже не прочь подхватить болезнь Белова».
0: Тот, кто был прежде Томом Смейзерсом, что-то проворчал. О'Брайен остановился как вкопанный. Он вдруг понял, что означает странный, пугающий взгляд, каким смотрел на него тогда Белов, а теперь Смейзерс. В этом взгляде была безмерная жалость. «Да, верно», — необычайно мягко и ласково сказал Смейзерс. «Ты не можешь заразиться болезнью Белова. У тебя природный иммунитет».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Уильяма Тенна «Недуг». Еще пара сказок. Андрей Балабуха. «Туда, где растет трава».

0: Впереди у близкого горизонта догорал неяркий закат, а позади человеку незачем было оборачиваться, чтобы увидеть это. Золотисто поблескивал в последних лучах солнца огромный и вместе с тем невесомый, словно парящий в воздухе, купол фонтаны. Наверху, в темно-синей, пожалуй, даже чуть фиолетовой глубине неба мерцали звезды, и среди них одна. Сейчас она была за спиной, но ее холодный игольчатый свет сжег Речестера. Двойная, голубоватая побольше и желтая поменьше. Земля и луна. Если долго смотреть на звезды, на глаза наворачиваются слезы. Впервые Речестер заметил это еще в детстве, но тогда он не знал, почему так. Теперь он знает. Ему объяснил Витька Марлин, бывший одноклассник, ныне доктор медицинских наук. Когда они случайно встретились уже здесь, в фонтане, и Витька затащил его к себе в институт, где они сидели и разговаривали, а над Витькиной головой висели на стене офтальмологические карты, похожие на старинные цветные фотографии Марса. «А ты, Клод?» — спросил тогда Витька. «Чем здесь занимаешься?» И когда человек ответил, в воздухе повисло:
1: «Как? Все еще? Бедняга!»
0: И взгляд. Такой сочувственный, такой соболезнующий, такой сострадающий. Речестер постарался скорее распрощаться. Ему было пора идти, его уже ждали в лаборатории. Взгляды пронизывали всю его жизнь. Такие же, как вот этот, Витькин. Так смотрели на него родители, когда он не стал поступать в школу высшей ступени. Так смотрели друзья, смотрели вот уже больше 20 лет. Так смотрела на него Дина. Никто никогда ничего не говорил, потому что все они очень хорошие люди. Тактичные, чуткие, талантливые. Отец преподавал в школе высшей ступени. Мать была одним из лучших операторов объединенного информария. Сверстники... Вот Витька, офтальмолог, доктор, автор нескольких солидных работ, без пяти минут светило. Элида Громова, координатор в заповеднике на Венере. Хорст Штейман, на микроклаустомере Штейнмана человек работал каждый день. Да, они имели право глядеть на него так. Солнце постепенно исчезало за горизонтом, и звезд становилось все больше. Они проступали на небе, крупные, едва заметные, десятки, сотни, тысячи. И на глаза наворачивались слезы, объясняемые простыми и ясными законами физиологии. Теперь Речестер знал это совершенно точно. И все же он медленно шел через вересковую пустошь. Легкий ветерок был прохладным и свежим, и все вокруг было таким же свежим и прохладным. Краски, запахи, воздух. А ему было душно. Он шире распахнул ворот комбинезона. Солнце исчезло совсем, только верх золотистого купола над городом еще поблескивал в темном небе. Но свет этот был отражен. Речестер старался дышать ровно и как можно глубже, но ощущение духоты не проходило. Он снова посмотрел на звезды, напоминающие россыпь окон на стене гигантского здания. За каким из этих окон его дом? Когда Клоду было лет 6, отец преподавал в сиднейском отделении школы, и они жили в школьном городке, в 2 часах лету от города. В коттедже было 7 комнат, где властвовал Мурсилис. Так звали кота, дань увлечению отца хитологией. Вообще же кот не откликался ни на какое имя и ходил сам по себе. Мурсилис был всегда игрив и весел. Чего только не выделывал с ним Клод, но ни разу кот даже не оцарапал его. Они были друзьями, человек и кот. Иногда кот словно цепенел. Он часами лежал около кондиционера или медленно бродил по дому, заглядывая во все комнаты и не находя себе места. В такие моменты он не реагировал ни на тривиальную веревочку с бумажкой, ни даже на специально для него сконструированную радиоуправляемую мышь. Взрослые говорили, что кот объелся. Но Клод знал истинную причину. Недаром они с котом были друзья. Коту становилось невыносимо душно в своих 7 комнатах. Стены давили и угнетали его. Мальчик выпускал кота в парк. Мурсилис долго бродил по лужайке, принюхиваясь и словно ища. Потом находил какую-то свою, только ему известную траву. Никто не учил его этому. Домой его принесли еще полуслепым котенком с расползающимися во все стороны лапами. Но он находил. И становился прежним авантюристом. Мог часами гоняться за своей мышью или неподвижно замирать. И вдруг стремительно бросаться на невидимый к человеческому глазу зайчик, отбрасываемый стеклом наручных часов. 3 года назад Речестеру стало душно, так же, как сейчас. Он ощутил какую-то сосущую пустоту, словно воздух перед ним вдруг стал разреженным, как на вершине Канченджанги. Все вокруг оказалось плоским и черно-белым, словно лента старинного кинофильма. И тогда он вспомнил о золотых куполах Марса. История куполов восходила к первым годам освоения Марса. Базы пионеров были основаны в Мемнонии, Фонтане и Афире. Постепенно они превратились в города, первые города на планете. Еще через полвека над ними воздвигли ауропластовые полусферы, такие же, как когда-то ставили над городами Арктики и Антарктиды. Когда же был осуществлен проект Арестера, возродивший марсианскую атмосферу и, по сути, превративший Марс в некий седьмой континент Земли, необходимость в этих куполах исчезла. Однако они остались, как памятник первопоселенцев.

купола влекли Речестера. Свой выбор он остановил на Фонтане, одной из живописнейших областей Марса. Здесь ему стало дышаться легче. И постепенно жизнь вошла в обычную колею. Он также работал в лаборатории, такой же, как и на Земле. Он встретил Витьку Марлина, и после этого сочувственные взгляды снова стали опутывать его. Он понял, что золотые купола оказались красивой сказкой, сияющей земным светом. Под ними не росла трава. Когда человеку исполнилось 8 лет, отца перевели в североуральское отделение школы. Теперь они жили на Пайхое в таком же школьном городке. И коттедж был такой же. Только за окнами, насколько хватало глаз, лежал снег. Было это в конце ноября. Однажды, когда Мурсилис захандрил, Клод не смог выпустить его в парк. Травы еще не было. Были только голые черные щупальца кустарника и снег, белый и равнодушный. Но кот упорно сидел под дверью, и когда дверь открылась, кажется, это пришел отец, кот увидел снег. Он замер, понюхал, попробовал лапы и потом долго брезгливо тряс ею в воздухе. Весь остаток дня Мурсилис лежал возле кондиционера, грустный и безучастный. А утром он исчез. Его не было нигде, и только от дверей уходила узкая цепочка маленьких следов. Как коту удалось выйти из дому, так и осталось неизвестным. Мать плакала. Отец несколько часов бродил по окрестностям городка, разыскивая своего любимца. Но вскоре ветер занес следы. Человек не плакал. Он знал, с котом ничего не случится. Он просто ушел искать свою траву. И хотя никто не учил его этому, он найдет. Обязательно. Неизбежно. Мокрый от росы вереск потрескивал под подошвами. Промокшие брюки противно липли к ногам. Речестер смотрел в небо. Там в нескольких сотнях километров над поверхностью Марса висели крейсеры пионеров. Скоро они уйдут. Скилур, КНИС-78, Сёгун, КНИС-31, Палак, Капси Большой Медведицы. Подкидыш из Суацера стартует в 4 часа. Речестер вынул сервус и набрал шифр вызова Энтакара. Духота отступала. Крейсеры уйдут. И останутся только пунктиры радиобакенов по одному на каждый парсек пути. Как узкий след на снегу. И на одном из крейсеров уйдет Речестер. Куда? Неизвестно. И неважно. Туда, где растет трава.

0: Брайан Стеблфорд. «Снежок в аду». Меня все время донимало предчувствие, будто операция ничем хорошим не закончится. Но я отнес его насчет нервов. Научным консультантам Министерства внутренних дел редко случается поучаствовать в акциях спецслужбы. И я отлично сознавал, что это мой первый и последний в жизни шанс пережить настоящее приключение. Чтобы унять тревогу, я твердил себе: полицейские определенно знают, что делают. План выглядел вполне гладким, если судить о нем по карте, пестревшей цветными точками. Синие обозначали младший состав, красные – контингент ГВР, группы вооруженного реагирования, зеленые – вашего покорного слугу и еже с ним, а черные – высших офицеров спецслужбы, которые координировали действия подразделений и осуществляли общее руководство операцией. Конечно, мы страшно негодовали, что представленные нам донесения группы наблюдения были подвергнуты тщательной цензуре в соответствии со священным принципом «ненужные знания вредны и опасны». И все же ничто не пробуждало подозрений, будто при штурме возможны хоть какие-то сбои. «Но что они, собственно, такое натворили, если конкретно?» — имел безрассудство спросить один из моих подчиненных. «Знай мы это конкретно», — последовала вполне предсказуемая отповедь, «нам бы не понадобилось привлекать к операции вас. Согласны?» Из донесений, с которыми нам позволили ознакомиться, я заключил: а. Так называемое расследование эксперимента в поместье Холлингхерст проводила специальная комиссия. Б. Ни одна живая душа не может с уверенностью сказать, что, собственно, в этом поместье творится. Основанием для выдачи ордера на внешнее наблюдение послужили веские причины, натолкнувшие сотрудников спецслужбы на подозрение, будто три доктора наук – Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби – используют генетический материал человека для создания трансгенных животных. Но это была скорее гипотеза. Спецслужба могла полагаться лишь на слухи и сплетни. А в данных сплетнях меня лично настораживало сходство с кое-какими городскими легендами, возникшими повсеместно, когда правительство под давлением статей страшилок в бульварной прессе было вынуждено принять суровые законы, ограничивающие генную инженерию, а их исполнение возложить на специально созданный отдел борьбы с преступлениями в области ГИ. Раз уж его сформировали, отдел должен делом доказать, что хлеб ест не зря. И, очевидно, его руководство рассудило, что среди загадок поместья Холлингхерст точно найдется какой-нибудь кошмар, на котором можно заработать вожделенное первое очко. По мне, вся эта игра с самого начала имела легкий привкус абсурда. Подпольные игры с геномом, которыми, по слухам, увлекались Хэммонс и компания, были, увы и ах, роскошным поводом для плоских острот, будь то шуточки о свинках без шляп и ботинок или расхожее народное наименование операции «Кабан-компания». Перед соблазном скаламбурить не устояло даже министерство. Какой-то высокопоставленный идиот решил дать объекту кодовое наименование «Скотный двор». К моему огромному сожалению, даже мои собственные подчиненные упоенно излагали всем, кто желал слушать, почему сами обитатели поместья якобы прозвали свой проект «Остров Черни». Видите ли, в романе Уэллса «Остров доктора Мора» место, где амбициозный ученый проводил свои неудачные эксперименты, называлось «Остров Нобля», что также может означать и «Остров Дворянина». На финальном брифинге инспектор, возглавлявший подразделение ГВР, заверил, что скорее снежок уцелеет в адском пекле, чем обитатели поместья улизнут от его людей. И страшно сконфузился, недоумевая, почему это заявление вызвало у всех министерских коллективный приступ беззвучного хохота. В чем-то инспектор был прав. Когда, обнаружив, что поместье штурмуют, жильцы дали дёру, шансов на спасение у них оказалось не больше, чем у пресловутого снежка в аду. К сожалению, даже это не заставило их остановиться и поднять руки. Группе, в которую я входил, было поручено следующее. Пока полицейские в форме, ломая двери, проникают в дом через парадный вход и арестовывают всех, кого только возможно, мои люди бросаются к компьютерам, а также накладывают лапу на уцелевшие бумаги. Захватить все журналы наблюдений мы не рассчитывали. На брифинге предупреждали, что Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби, едва проснувшись от треска выбиваемых дверей, тут же кинутся топтать дискеты и форматировать жесткие диски. И все же надеялись на кое-какой улов. В конце концов, ученые есть ученые. Делать резервные копии для них даже не привычка, а вторая натура. Увы, все оказалось не так просто. Владельцы поместья не тратили время на возню с жесткими дисками и уничтожителями бумаг, а просто подожгли здание. Снабдить нас противогазами никто не додумался. Чрезвычайно зловонный дым, расползавшийся по коридорам, вызывал мгновенное головокружение, так что мы поневоле догадались о его токсичности и немедленно перешли в отступление. Точнее, так поступило большинство моих коллег. Среди нас оказался один только клинический идиот — я. Несмотря на дым, я бежал вперед, твердо намереваясь достичь закрепленного за мной помещения. Смертельный трюк, конечно, но приключение из журнала «Юный следопыт» выпало мне впервые в жизни, а должного курса обучения, прививающего чувство опасности, я не прошел. Перед тем, как окончательно лишиться чувств, я услышал со стороны леса выстрелы и заключил: «Операция пошла в разнос». Я наверняка нашел бы свою смерть. Когда меня наконец схватились, предпринимать что-либо было уже поздно. Но меня спасли скотнодворцы. Нет, не сами ученые, которые проводили нелегальные эксперименты, а горстка их, скажем так, младших сотрудников, которые при звуках стрельбы бросились назад в дом проверить, не будет ли безопаснее выбраться из здания через другое крыло. Я очнулся с жуткой головной болью и резью в глазах, кашляя из последних сил. Минуты две мне казалось, что мои ошпаренные легкие разучились извлекать кислород из теплого продымленного воздуха. Но это, к счастью, мне всего лишь почудилось на почве шока. Диким усилием воли я разлепил слезящиеся глаза, обнаружил, что все равно ничего не вижу вследствие темноты, и, крепко зажмурившись, понадеялся, что боль когда-нибудь пройдет. Кто-то, приподняв мне голову, поднес к губам чашку с водой. Я умудрился сделать несколько глотков и не стал возражать, когда женский голос произнес: «С ним все нормально». Пока я лежал, собираясь с мыслями, другой женский голос возвестил:
1: «Дело плохо, там не выйти. Огонь вытягивает воздух наверх. Правда, свежий воздух поступает через туннель, что идет к старому леднику, но через решетку не пролезть. Замки заржавели, и не мудрено, решетку полвека не отпирали».
0: «В ящике с инструментами есть ножовка», — вмешался мужской голос. «Если начать сейчас же...»
2: «Это не стреляли. Стреляли», — процедила вторая женщина.
1: «Они хотят нас истребить, Брэдби так и говорил нам. Они не хотят даже ни о чем спрашивать, а тем более выслушивать ответ. Мы нужны им только мертвыми. Ну хорошо, допустим, добрались мы до озера. Нас и там наверняка поджидают. Шансов ноль».
0: «Послушай-ка, Аль, неужели шансы появятся, если мы останемся здесь?» — отозвался Эд. «Допустим, дом будет полыхать еще целые сутки. Все равно они придут копаться на пепелище. И в лесу часовых оставят, и развалины оцепят со всех сторон. Нет, вся надежда на туннель. Лишь бы добраться до Брайтона, а там затеряемся в толпе. Оттуда в Лондон.
1: Аль, мы сможем сойти за них, я уверен. Мы скроемся».
0: Я хотел было сказать им, что никто не собирается их истреблять, что все у них будет нормально, если они пересидят здесь пожар, а затем поднимутся наверх и сдадутся. Но знал, мне не поверят. Что вызвало у них эту манию преследования? И почему ГВРовцы открыли огонь?
1: «Эд прав», — заявила женщина, которая меня поила. «Если ледник у них тоже под прицелом, нам конец. Но когда пламя погаснет, ни одним из верхних выходов мы все равно воспользоваться не сможем. Нужно взяться за решетки. Но пусть кто-нибудь один приглядит за этим господином. Он скоро оправится».
0: «Надо было оставить его там, где валялся», — с горечью протянул Эд. «В качестве заложника он бесполезен».
1: «В качестве трупа он еще бесполезнее», — приструнила Эда женщина, чего имени я не знал. «Это будет предлог объявить нас убийцами. Оправдание этнической чистки».
0: «Этническая чистка? Господи, какой лапши навешал им на уши Брэдби. И кто они сами такие, черт возьми?» Мой мозг услужливо подсунул мне самый очевидный ответ, но я упрямо отбросил его. Все-таки я ученый, а не какой-нибудь обыватель, верящий городским байкам.
1: «С ним были и другие. Мы же не знаем, все ли из них выбрались наружу», — заметила Аль.
3: «Насчет других мы не знаем», — согласилась вторая женщина.
1: «Но по поводу его... Покинь мы его там, где он упал, это было бы убийство».
0: «Самоубийство», — поправил Эд. «Но Кэт права. Они назвали бы это убийством. Надо же им как-то оправдать расстрел». Я вновь кашлянул. Частично потому, что не мог сдержаться, частично в напоминание, что у меня тоже есть право голоса, хотя я пока и не владею им настолько, чтобы высказаться. «Аль, останься-ка с ним», — распорядился Эд. «Если он начнет возникать, ударь его вот этим». На данном этапе я мог лишь гадать, что подразумевается под этим, и лишь спустя какое-то время опознал в пресловутом предмете топор. Но о какой-либо агрессии все равно не помышлял. Мне было не досуг.
3: Я старался окончательно убедить себя, что не до смерти надышался ядовитыми газами и что мои обожженные легкие в ближайшее время не откажут в конец. Я услышал, как топают по каменному полу, удаляясь две пары ног, и, приказав себе расслабиться, принялся постепенно собираться с силами. Наконец, мне до такой степени полегчало, что я вознегодовал. Чувство благодарности, хранившей меня судьбе, сменилось злостью на тех, по чьей милости я оказался на волосок от смерти. Нет, какие же мерзавцы эти ученые-маньяки! Чисто из вредности устроить пожар! Я и мне подобные, то есть законопослушные генетики, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел разработали скрупулезные законы, однозначно квалифицирующие деяния авантюристов от нации как противоправные. Но этим тщеславным индюкам закон не писан. Мало того, они, вероятно, решили так. Раз мы не санкционируем их исследования, то и результатов нам не видать. Если уж садиться в тюрьму, то и все свои добытые тяжким трудом знания унести с собой в голове, рассудили они, наверное, и горе всякому, кто встанет на их пути. Раскипятился я всерьез. Если Хэммонс и компания действительно пересаживали гены человека в эмбрионы свиней, чтобы выращивать подложных людей, это уже не научная игра, а преступление. А бессердечный поджог дома не только злодеяние, но и оскорбление нашей чести. Я лично никогда не верил, будто ученые действительно совершили то, в чем их обвиняют сотрудники спецслужб. Порог острова Черни я переступил с надеждой, что все это окажется колоссальным недоразумением. Случаем, когда из мухи раздувают слона. Но рвение поджигателей свидетельствовало, они действительно совершили нечто такое, что следует скрыть любой ценой. Или не совершили, а только сделали вид. Не балаган ли все это, затеянный, чтобы на самом старте дискредитировать отдел ГИ и консультантов Министерства внутренних дел? Лежа на полу и злясь, я вдруг осознал, что нахожусь в самом нужном месте в нужное время. Именно у меня есть уникальный шанс выведать истинные намерения поджигателей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наконец я решил, что у меня хватит физических сил поддерживать разговор. Стратегический план уже созрел в моей голове. «Аль, а как ваше полное имя? Александра?» – спросил я. К тому времени я уже научился разлеплять веки и привык к полумраку настолько, чтобы увидеть. Мой стражник, светловолосая девчонка-подросток, лет это 14-15. Для лаборантки она была слишком юна, так что я остановился на гипотезе, что она чья-то дочь. Нас предупреждали, что у некоторых людей, работающих и проживающих в поместье, есть дети, но мы никак не ожидали, что в судный час этих детей бросят на произвол судьбы. «Алиса», — высокомерно заявила она. «Из страны чудес», — пошутил я, надеясь создать непринужденную атмосферу. «Из-за зеркалья», — процедила она. Интересоваться, какая между этими Алисами разница, явно не стоило. «А меня зовут Стивен Хитчинс», — сообщил я. «Я не полицейский, а генетик. В данный момент работаю научным консультантом в Министерстве внутренних дел». «Флаг вам в руки!» — саркастически прошипела она. Я заподозрил, что она старше, чем кажется. 16-17. Но затем рассудил, что у современных акселератов преждевременно наступает не только половая зрелость, но и фаза непочтительности к старшим. «Алиса, а зачем ученые подожгли дом?» — спросил я. «А зачем вооруженная полиция его окружила?» — парировала она. «Во всем этом нет ни вашей вины, ни моей», — решительно сказал я. «Я просто пытался спасти материалы об экспериментах, которые проводили ученые. Прежде чем устраивать пожар, они должны были позаботиться о вашей безопасности. Алиса, эти ученые вам не друзья. Ваши родители сотрудники доктора Хэммонса?»
4: «В каком-то плане, да»,
3: — отозвалась она, упиваясь недоступным мне ироническим подтекстом этой фразы. «В каком, собственно, плане?» — сердито поинтересовался я, хотя намек был весьма прозрачный. «Если она не дочь кого-то из сотрудников, то может быть лишь подопытной особью, либо...» — одернул я себя, лишь прикидывается таковой.
4: «Их рабочим местом был свинарник», — ответила она, небрежно подтвердив догадку, к которой, по ее расчетам, я обязательно должен был прийти. «А зарплату сыпали в кормушку».
3: «Раз так, то она и воистину происходит из страны чудес, если не врет. Куда как вероятнее, что все это ложь, тщательно спланированная мистификация. Может быть, меня для того и приволокли из коридора сюда, в полутемный подвал, чтобы я услышал эту фразу.
1: Может быть, хозяева поместья используют меня как пешку в своей игре? В таком случае, какого курса мне следует придерживаться? Сделать вид, будто я поддался на обман? Пусть блефует дальше. Или сразу изобличить ее, заявить, что ни за что не поверю, будто под внешностью самой обычной девчушки скрывается нечто немыслимое. «А вы хотите сказать, что вы не человек?» — спросил я, уточняя, не шутит ли она часом. И тут же осознал, что неправильно сформулировал свой риторический вопрос. Ведь на самом деле она сказала, что ее родители не люди.
3: «Это я-то не человек?» — возмутилась она.
2: «Подыграй ей», — сказал я себе. «Послушаем, чего еще она наговорит».
1: «Значит, вы считаете себя человеком?» — пошел я на попятный. «Безусловно, вы можете сойти за человека, вероятно, даже при гораздо более ярком освещении. Но если ваши родители действительно были свиньями, вам следует учесть, что другие люди могут не признать вас человеком». Сказав это, я тут же сообразил, что ее создатели наверняка втолковывали ей ту же самую мысль в куда более сильных выражениях. Вот почему Эд и Кэт безумно боялись попасть под пули. Впрочем, ГВРовцы действительно открыли огонь.
3: «Я знаю, что вижу, когда гляжу в зеркало», — заявила Алиса, явно стараясь пустить мне пыль в глаза своей ловкой отсылкой к тексту «Алисы в Зазеркалье». «Разумеется, важно не само изображение. Важен тот факт, что его видит некое «я». Человеческое «я». И учтите, видит оно не просто глазами».
1: «Когито эрго сум», — могла бы выразиться Алиса, если бы она, либо автор сценария, поменьше заботились о доступности текста широкому зрителю. Запасы злости во мне истощились, и я не мог не призадуматься над гипотезой, что спецслужба с самого начала знала о необыкновенном внешнем сходстве подопытных существ скотного двора с людьми. Но ее высшее начальство, должно быть, самовластно решило не делиться этой подробностью с министерством до того момента, когда стрельба прекратится. «А Эд и Кэт?» — спросил я. «Они такие же, как вы?»
3: «Они люди», — уверенно ответила Алиса с интонацией, не оставлявшей никаких сомнений в том, какой породы эти люди.
1: По своему обыкновению, Алиса обиняками дала понять, что люди эти не только рождены, но и сделаны. Начав жизнь в качестве оплодотворенной яйцеклетки в лоне свиньи, они подверглись специальной генно-инженерной обработке. Чтобы перекроить животных по своему образу и подобию, доктор Мора пользовался хирургическими методами. У современных ученых методики гораздо изощреннее, а масштаб потенциальных достижений намного крупнее. Мне вновь пришлось напомнить себе, что все это может оказаться лишь спектаклем, который разыгрывает обыкновенное человеческое дитя, а я лишь подыгрываю девчонке из любопытства. Интересно, насколько далеко она зайдет со своей комедией? Разговорившись, Алиса слегка оттаяла. Но гордая посадка ее головы, лицо оставалось в тени, и пальцы, вцепившиеся в топор, которым ей было приказано меня ударить, если я вздумаю бунтовать, свидетельствовали, что бдительности она не утратит. Она самоутвердилась передо мной. А теперь, видимо, настойчиво напоминала себе, что застряла в подвале горящего здания в компании незнакомого дядьки, который, возможно, опасен. В любом случае, философский диспут казался самым надежным способом хоть чуть-чуть завоевать ее доверие. «Вы считаете себя человеком, поскольку сознание у вас человеческое?» «Поскольку вы наделены самосознанием», — произнес я серьезным голосом, изо всех сил изображая из себя безобидного ученого-зануду. Кстати, я и вправду таков.
3: «Самосознанием наделены все животные», — спокойно ответила Алиса. «Я сознаю себя человеком. Я уважаю и люблю своих собратьев по людскому роду, каковы бы ни были обстоятельства их рождения».
1: «А как вы относитесь к свиньям?»
3: «Я их тоже уважаю и люблю», — заявила она. «Даже тех, которые не люди. Свинину я не ем. Кстати, как и мясо всех других животных». «А вы как относитесь к свиньям, доктор Хитчинс?»
1: «Я ем свинину. И мясо всех других животных. Но говорить об этом в данный момент было бы недипломатично».
3: «Алиса, я не считаю свиней людьми», — сказал я ей.
1: «Не думаю, что они смогут стать людьми даже с помощью пересаженных генов». На это она дала ответ, которого я никак не мог ожидать от обычной 14-летней девочки. И от необычной тоже.
3: «А как же люди стали людьми, доктор Хитчинс?»
1: — отозвалась она вопросом.
3: «Думаете, путем мутации? Она, дескать, услужливо снабдила их горсточкой дополнительных генов. Так могло быть, но это еще не доказано». Гены человека и шимпанзе совпадают на 99%, но это еще не значит, будто за все их различия отвечает лишь один оставшийся процент. А если и отвечает, дело тут не в синтезе белков. Главное, как этим синтезом управляют. Почти все гены, составляющие этот пресловутый процент, являются гомеотическими.
4: Не исключено, что она повторяла как попугай слова Хеманса или кого-то еще из ученых, но вряд ли. Складывалось впечатление, что она понимает, о чем говорит, и сознает всю серьезность своих аргументов. «Продолжайте», — заинтересованно сказал я. И она понеслась, закусив у дела, в гипотетическом смысле, конечно, своими жемчужно-белыми ровными зубками.
3: «В людей обезьяны превратились прежде всего благодаря тому, —
4: заявила она с таким видом, словно излагает азбучную истину,
3: — что гены стали по-новому отключаться и включаться в период специализации клеток развивающегося эмбриона. Чтобы вырастить более крупный мозг, не нужны десятки новых генов. Достаточно лишь превратить еще одну горстку неспециализированных клеток в мозговые. Ловкость рук или прямохождение также достигаются без использования десятков новых генов. Просто клетки, которые после специализации становятся костями и мускулами, должны распределиться в ткани чуть-чуть по-иному, пока эмбрион развивается. Стать человеком не так уж сложно. Коровы на это способны. Овцы тоже. И львы с тиграми, и лошади со слонами, и дельфины с тюленями. Собаки почти наверняка. Кошки, вероятно. Крысы, возможно. Птицы, вряд ли. Отрицать это с уверенностью можно лишь по отношению к таким существам, как змеи и акулы. В начале жизни, доктор Хитчинс, мы все просто яйцеклетки. И любая яйцеклетка, из которой может вырасти свинья, коза или осел, наверняка способна стать человеком, если должным образом потрудиться над созданием мозга, рук и позвоночника. Возможно, вам страшновато об этом думать, но дело обстоит именно так.
4: Думать об этом было действительно страшновато. Я и сам уже попробовал и уже внутренне содрогнулся, но еще сильнее меня нервировал тот факт, что Алиса аргументировала свою позицию весьма компетентно, точно готовилась заранее. Возможно, ее выдрессировали Хеманс, Роллингфорд и Брэдли, но я склонялся к мысли, что она действует по своей личной инициативе. Я вновь напомнил себе, что все это вранье. Хитрая мистификация, призванная внушить мне, будто обитатели острова Черни сравнялись в могуществе с богами. Но если и так, то мистификаторы меня почти обманули. «Алиса, а вы хотели бы жить так, как живут все люди?» — спросил я с расстановкой, энергично кивая головой на каждом смысловом ударении. «Вы хотели бы учиться в школе, а потом в университете, пойти работать, в один прекрасный день выйти замуж и обзавестись собственными детьми?»
3: «Я и так живу, как все люди», — ответила она, мягко игнорируя мои намеки. «В школу я ходила. Предполагаю, все остальное я тоже сделаю со временем».
4: Из ее интонации явствовало, что ничего подобного она не предполагает, а ждет погони, плены, в лучшем случае заточения, в худшем же — насильственной смерти. Ей придется драться за свою жизнь, не говоря уже о праве считаться человеком. И она не собирается выслушивать от меня всякую чушь, пока в руках у нее топор. Вот что выражала ее интонация. «Я не уверен, Алиса, что вам разрешат делать все то, чем обычно занимаются другие подростки», — уступил я, рассудив, что тут будет благоразумно произвести впечатление честного человека. Кстати, я и вправду честен. «Ученые, которые вылепили ваш мозг, руки и позвоночник, приступили закон. Разумеется, вашей вины тут нет, но факт остается фактом. Вы плод нелегальной генной инженерии. С юридической точки зрения вы не человек. И эту точку зрения разделяет подавляющее большинство людей. Все, что вы надеетесь совершить, возможно лишь при условии, что сообщество людей пожелает счесть вас своим членом, а это желание у него попросту отсутствует. Видите ли, в определенном плане осознать себя человеком еще недостаточно. Само людское сообщество решает, кто к нему принадлежит, а кто нет».
3: «Неверно», — сходу парировала она. «Когда-то белые отказывались считать людьми черных, а немцы — евреев. Но ни черные, ни евреи от этого ни в малейшей мере не переставали быть людьми. А единственные нелюди, которые из-за этой дискриминации появились, — те, кто объявлял нелюдьми других. Вот кто отказывался уважать и любить своих собратьев по роду человеческому. Вот кто вел себя безнравственно».
4: Свою позицию она отстаивала куда более умело, чем можно было бы ожидать от 14-летней девочки. И откровенно бравировала этим.
3: Я невольно подумал, что если ей представится шанс высказать свои воззрения перед широкой аудиторией, незаурядность выйдет ей боком. Умников не любят, а уж чересчур умную выскочку свинью. Хочешь сойти за человека, смотри, не переусердствуй. Как отметила сама Алиса, нормальные люди ведут себя по-человечески крайне редко. «А как, по-вашему, этично ли поступили ученые, создав вас?» – спросил я. Они сознавали, в какой мир вы попадете, родившись вследствие их вмешательства. Им было известно, что случится и с вами, и с ними, когда их уличат. Они не могли не знать, что рано или поздно кончится именно этим.
5: «Я могла бы понять рабыню, не желающую вынашивать детей, которые станут рабами», – ответила Алиса. «Но также я понимаю и рабынь, которые не отказывались рожать. Они знали, что являются такими же людьми, как и все остальные, и их дети тоже. Но не могли не надеяться, что в один прекрасный день их признают людьми. Отказаться иметь детей значило спасовать перед злом, сплясать под его дудку».
3: «А как вы объясните, что ваши создатели уничтожили материалы о своей работе?» – Алиса, спросил я. «Почему они так спешили их сжечь, что поставили под угрозу вашу жизнь, не говоря уже о моей?»
6: «Потому что хотели, чтобы ни одна живая душа не знала ничего конкретного об их работе», — мысленно ответил я на свой вопрос. «Чтобы ничто не помешало их блефу».
5: «Потому что они хотели придержать свои знания как козырь», — ответила Алиса. «Для нашей и для своей собственной пользы. Дай вам журналы наблюдений, и вы всему положите конец. Но у вас их нет. Значит, у нас остался Джокер в рукаве. И можно что-то у вас выторговать».
3: По-видимому, этот аргумент казался ей блестящим. И, следовательно, несмотря на всю ее добытую дорогой ценой умудренность, Алиса действительно была самой обычной девочкой.

0: Если рассуждать теоретически, модифицированный эмбрион животного, задуманный как точная внешняя копия человеческого, должен развиваться строго по модели эмбриона человеческого. А модифицированный мозг животного, умеющий все то же самое, что и человеческий, не должен отличаться ускоренной обучаемостью. В таком случае Алиса никак не может превосходить в интеллектуальном плане свою нормальную ровесницу человека, воспитанную в сходных условиях. Но я понимал, что без данных о школьной успеваемости Алисы ее уровень легко переоценить или недооценить. «Торговаться Алиса с ними никто не будет», — слукавил я. «Они нарушили закон, и их накажут. Возможно, только к лучшему, если их открытия будут утрачены. В таком случае никто не повторит их ошибок». «Глупости, доктор Хитчинс», — спокойно парировала Алиса. «Если это станет загадкой, масса людей будут ломать над ней голову. А разгадка не так уж и сложна». Она выразительно замялась, не досказав фразы. В этой недоговоренности прозвучало что-то вроде угрозы. Алиса по-прежнему пыталась исподволь внушить мне, что мой мир только что рухнул, уступив место новому, а если она и все ее собратья-беглецы погибнут, сраженные пулями ГВР, они станут мучениками во имя некой великой несокрушимой идеи. «Алиса, вы читали «Остров доктора Мора»?» — спросил я.
1: «Да».
0: «И каково ваше мнение?»
1: «Это притча. Она учит нас, что несложная косметическая операция и несколько вызубренных законов еще не делают существо человеком. Так и есть. И для рожденных, и для сделанных людей тест на принадлежность к человечеству один. Их поведение, их любовь и уважение к собратьям».
0: «Как по-вашему, сколько естественно рожденных людей выдержит этот тест?»
1: «Понятия не имею», — сказала Алиса. «Надеюсь, что очень многие».
0: «А я выдержу».
1: «Мне следует на это надеяться», — небрежно проговорила она. «Но доподлинно я не знаю». «А вы как думаете?»
0: «Никакой стрельбы не предполагалось», — сказал я ей. «Предполагалось, что полиция просто всех арестует. Если бы ваши создатели не подожгли дом и не приказали всем разбегаться в рассыпную, никто бы не пострадал. Тогда вопрос о том, являетесь ли вы человеком, был бы разрешен цивилизованным, разумным путем», — сказал я, от всей души надеясь, что так бы оно и было. Однако меня глодало подозрение, что я был посвящен далеко не во все пункты плана. Ведь группу вооруженного реагирования привлекли к операции сами сотрудники отдела ГИ.
1: «Что ж», — рассудила Алиса, — «все равно на деле вышло по-другому. Вопрос о том, люди мы или нет, наверняка уже решен. Разумеется, вы никогда не узнаете точно, всех ли перехватили. Даже если Кэт с Эдом не смогут пробраться в старый ледник или наткнуться там на полицию, вы никогда не будете уверены, сколько наших выскользнуло отсюда прямо под носом у ваших топтунов, пока они не догадались. То, что страшно похоже на правду, еще не правда».
0: Тут она явно старалась натолкнуть меня на некую мысль. Но зачем? Чтобы просветить меня или чтобы, напротив, мистифицировать? Я установить не мог. Я понял, что пора попытаться завладеть топором и взять ситуацию под свой контроль. Наверное, мое решение было правильным. Точнее, оказалось бы правильным, если бы мой план удался. Задним числом я понимаю, что мне повезло. Она стукнула меня обухом. От очередного забытья я очнулся на больничной койке. Голова больше не гудела, и резь в глазах тоже прошла. Но я чувствовал себя разбитым и никак не мог собраться с мыслями. Лишь спустя несколько минут я осознал, где запросто мог бы оказаться в случае иного оборота событий. Впоследствии я узнал, что пожарные нашли меня, когда прочесывали подвалы в поисках уцелевших. Незадолго до полуночи я попал в руки врачей. К несчастью, те сделали мне укол, усыпивший меня на 36 часов, так что я пропустил не только финал операции, но и все официальные разборы полетов. Однако из ГВР тут же явились снимать с меня показания, из чего я заключил: приключения далеко не закончились. «Их было трое», — сообщил я инспектору Хедли. «Видел я только одну из них, да и ту не слишком хорошо. Как-никак там был темновато. Светлые волосы до плеч, очень ровные зубы. Когда она улыбалась, они тускло сверкали, несмотря на мрак. Не могу поклясться, что сумею опознать ее, живой или мертвый. Ее звали Алиса. Других она называла Эд и Кэт. Они пытались пробраться в старый ледник на берегу озера, но туннель был заблокирован. Вы их поймали?»
1: что еще они вам сказали?»
0: Иезуитским тоном спросил инспектор, игнорируя мой вопрос. «Такие правила игры меня не устраивали». «Вы их схватили?» — повторил я. «Нет», — нехотя сознался он. Но туннель действительно оказался заблокирован. Решетку не открывали полвека с лишним. Этим путем не ускользнул никто. «Но в доме вы эту троицу тоже не обнаружили?» «Нет», — признал он. «Послушайте-ка, доктор Хитчинс, уж не обессудьте, но тут я вас допрашиваю, а не наоборот. Да, они вполне могли быть поросятами, но мы ни за что бы в это не поверили без протокола вскрытия убитых, которые провели ваши коллеги. Я сам посчитал бы эти тела человеческими, и не я один, пока ваши коллеги не сообщили нам результаты генетических анализов. Но ни одного поросенка живым мы не схватили. А теперь не соизволите ли вы, наконец, рассказать, что произошло с вами?»
2: «Разумеется», — сказал я. «Но прежде позвольте еще один важный вопрос. Скажите, стрельба планировалась изначально? Вы с самого начала намеревались убивать детей?» Он уставился на меня с неподдельно шокированным видом.
0: «Да вы что?» — пробурчал он. «Просто они отказались остановиться. Удирали, что есть духу. Их же предупреждали».
2: «Беда в том, что их и без вас уже предупредили», — прокомментировал я про себя. «Так заботливо предупредили, что дальше уж некуда». Я наговорил на диктофон Хедли свою историю от начала до конца, во всех деталях, какие только помнил. Слушая меня, инспектор на глазах мрачнел, и я заключил, что спецслужба, подобно мне, никак не может разобраться, где здесь блеф, а где правда.
1: «Мы уже сами не рады, что выпустили джинны из бутылки», — сказал он мне, выключив диктофон. «Сколько поросят пропало без вести, нам неизвестно. Как только Хэммонс и его шатью посадили под арест, на нас набросилась целая свора адвокатов. Некоторые из них утверждают, что представляют интересы вашей беглой приятельницы и ее братьев и сестер по помету».
2: «Сколько погибших?» — спросил я.
1: «Всего 7», — проговорил он со вздохом, выражавшим, что 7 либо чересчур мало, либо чересчур много. «Трое из них оказались настоящими людьми. Печально, но они сами виноваты, ничего не попишешь. Подозреваю, они сами хотели, чтобы мы открыли огонь. Надо же им сделать из нас злодеев. Мне кажется, Хэммонс велел этим ребятишкам бежать и не останавливаться во что бы то ни стало, потому что заранее знал, хоть кого-нибудь да убьют. Какой гнусный цинизм».
2: Я уже сказал инспектору, что Брэдби предупреждал своих подопытных о возможности их истребления, но сам я ничего циничного в этом предупреждении не находил. Я склонялся к варианту, что Брэдби искренне и резонно переживал за них. Если Алиса и другие действительно ускользнули,
0: в суде не так-то легко будет доказать, что остальные четверо не были настоящими людьми, предостерег я Хедли, хотя он, вероятно, был уже в курсе. Анализы ДНК хоть в чем-то обличают их трансгенное происхождение?
2: Хедли покачал головой. Безусловно, он понимал подтекст моего вопроса. Пересадка генов человека животным была бесспорно противозаконным деянием, но если Алиса сказала мне правду, с ней проделали нечто иное. Если с генетической точки зрения Алиса стопроцентная свинья, у адвокатов Хэммонса есть зацепка, есть шанс доказать, в действиях их подзащитного и его коллег отсутствовал состав преступления. Если же Алиса самый настоящий человек не только внешне, но и во всех остальных аспектах, кроме генетического, адвокаты вообще могут торжествовать, разбираться, каково содержание юридического понятия человека и насколько оно правомерно и справедливо, можно до скончания века. Впрочем, для этого ГВР еще должна изловить Алису. Итак, каковы бы ни были намерения организаторов операции, она провалилась с треском. Теперь дело за министром. Именно ему предстоит раздать всем сестрам по серьгам и проанализировать глобальное значение того, что нам стало известно. Я и мне подобные — глаза и мозг министра, так что подлинные последствия фиаско со скотным двором придется выяснять именно нам. Правительство отправлялись в отставку и по более тривиальным поводам, чем этот. А надеяться, что случившееся удастся утаить, уже поздно. Я принялся расспрашивать Хедли, и он сознался. Без журналов наблюдений и других материалов, которые, как известно, сгорели, установить истинное количество экспериментальных поросят не представляется возможным. Их всегда держали в доме, вдали от пытливых глаз наблюдателей, которые, впрочем, все равно не распознали бы их крамольной натуры. Конечно, правда была известна самим поросятам и их создателям, но разве можно им доверять? Теперь, когда мы доподлинно удостоверились, что поросята, по крайней мере, пока живы, могут успешно прикидываться людьми, следовало учесть вероятность, что они уже в Брайтоне, в Лондоне, где угодно. Если Алиса и ее друзья меня не мистифицировали, сбежало, по крайней мере, трое поросят. Хедли сказал, что, судя по показаниям других участников операции, в лесу за главным усадебным домом, возможно, смогли ускользнуть от погони еще две особи, обе женского пола. Я заметил, что с репродуктивной точки зрения такая популяция даже лучше той, которую Бог поместил в Эдем, и той, которую Лот вывел из Содома. Правда, как ученый, я не мог не питать сомнений на сей счет. Трансгенные особи редко способны размножаться естественным путем. Также отнюдь не исключено, что у деток этих эрзац-девиц будут плоские носы и хвостики колечком. Но нам следовало готовиться к худшему. Извлечь человекоподобное дитя из лона свиноматки, казалось бы, не легче, чем купить спичек на поросячий пятачок. Но тут не нам судить, поскольку, выражаясь по-научному, данная область знаний не наш профиль. Что знаю я? Ведь нелегальными экспериментами я в жизни не баловался. Что знаем все мы вместе взятые, если только Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби не соблаговолят против взятых?

Обвинение им еще не предъявлено, пояснил мне Хедли по дороге в полицейский участок, где нам предстояло допрашивать Хэммонса, Роллингфорда и Брэдби. В данный момент считается, будто они добровольно помогают следствию. Мы думаем привлечь их за поджог, похищение и растление малолетних. Но прежде чем надавить на них всерьез, надо поглядеть, как поведут игру они сами и их адвокаты. Если они чистосердечно признаются и укажут, где резервные копии их материалов, авось удастся уладить дело по-любовно. Рассуждения инспектора показались мне вполне разумными. Правда, вопрос о разумности наших безумных гениев оставался открытым. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На беседу с Хэммонсом я направлялся с мыслью, что на нашей стороне лишь я один всерьез обдумал проблему во всех ее аспектах. Лишь я один постиг всю сложность ситуации. Я говорил себе, что грядет мой звездный час, что моя карьера взлетит к высотам, о каких я и мечтать не мог. Конечно, если сам не оплошаю. Разумеется, нашу беседу снимали на видео, но вещественным доказательством в суде эта запись служить не могла. Пропорциональное соотношение чувств, которые выразились при моем появлении на лице Хэммонса, я измерить не в силах. Но только презрение и только отвращение там присутствовали точно. Меня это удивило. Когда мы с Хэммонсом познакомились, а было это еще в 2006 году, он сам работал в государственных структурах, подводил итоги проекта «Геном человека». Но еще до того, как проект ГЧ даровал человечеству свои бесценные окончательные результаты, его сотрудников принялся активно переманивать частный сектор. Сравнительная геномика считалась очередной землей обетованной. Я не порицал Хэммонса за бегство с нашего корабля, но и не видел, почему это он должен порицать мое решение остаться на государственной службе. К 2006 году стало очевидно, что попытки запатентовать отдельные элементы генетического кода человека и создать диагностические средства на основе данных ГЧ в ближайшем будущем не имеют коммерческого потенциала, поскольку каждый шаг в данном направлении чреват многолетними судебными процессами. Однако был уже создан прецедент выдачи патентов на гены животных. Гарвардская онкомышь оказалась лишь первой в длинной череде модных патомоделей. Если учесть, что гены любого млекопитающего как минимум на 95% гомологичны человеческим, амбициозные биотехнологические корпорации нашли простое решение – обогнуть минное поле научной этики, бросив главные силы на все, что позволительно делать с животными. А в качестве перспективных объектов для исследования генетического кода и соответствующих экспериментов, естественно, было взять свиней. Ведь они уже поставляли внутренние органы для ксенотрансплантации. Неудивительно, что на них остановил свой выбор и Хэммонс со своими коллегами. Удивляло и нервировало тут другое, а именно то, что эти ученые приступили запрет на использование человеческих генов в противоправных целях, установленный Верховным судом Европы. А меня лично еще сильнее удивлял и еще сильнее нервировал взгляд Хэммонса, в котором не было ни намека на раскаяние или стыд. Это меня насторожило, а в настороженном состоянии я еще педантичнее, чем обычно. «Прежде всего, доктор Хэммонс», — произнес я, взвешивая каждое свое слово, — «мне поручено от имени правительства Его Величества принести вам извинения за трагические смертельные жертвы во время штурма полицейскими поместья Холлингхёрст. Полиция имела основание предполагать, что столкнулась с серьезным правонарушением и действовала в полном соответствии с законом. Но, к ее глубокому сожалению, очень многие из тех, кто выбегал из здания, не подчинились приказу «стой», что, в свою очередь, вынудило сотрудников ГВР открыть огонь. «Хватит трепаться, Хитчинс», — пробурчал Хэммонс, презрительно выпятив нижнюю губу. «Нам обвинение это предъявят, а? Если да, то в чем?» «Ладно», — перешел я, как и планировал, на более непринужденный тон, призванный создать обманчивые и, конечно, не слишком убедительные впечатления, будто с моей стороны трепа больше не будет. Насчет обвинения они вообще еще ничего не решили. Есть несколько фракций с разными мнениями. Как только кого-то из беглецов изловят, а это случится непременно, ястребы бросятся в атаку. До этого момента вы должны успеть со своим предложением, если вы вообще имеете что предложить. «По-моему, это вы должны делать нам предложение, разве не так?» – парировал Хэммонс. «Отнюдь», – заявил я.

0: О том, были ли эксперименты в поместье Холлингхерст противозаконными и до какой степени, знаете только вы. Только вы знаете и можете описать детей, проживавших в поместье, а также аномальные обстоятельства их рождения, воспитания и все прочее. Если вы хотите объясниться и оправдаться, прежде чем полиция сделает собственные выводы, медлить не советую. Нет, он не расхохотался, но и не очень-то испугался, по-видимому. «Вы должны были установить личность тех, кого убили», — заявил он. «Напротив», — ответил я осторожно. «Полиция не смогла отождествить тела с какими-либо людьми, находящимися в розыске. Государственными службами убитые также не зарегистрированы. Это само по себе уже создает почву для беспокойства. Ни вы, ни ваши коллеги не подавали заявление об опекунстве над какими-либо детьми, поэтому полицейские никак не могут объяснить, как дети поселились в этом доме. И почему, учитывая факт их проживания в поместье, они, судя по документам, не посещали школу, не состояли на учете у врачей, не...» «Мы теряем время», — скривился Хэммонс. «Если вы будете прикидываться незнайками, я лучше подожду формального допроса. Тогда мой адвокат сможет определить, о чем мне лучше умолчать. После пожара я говорил с одной из девочек», — сообщил я. По ее словам, она не считала, что ее биологической матерью была обычная женщина. «Это она от вас узнала?» «Мы сказали ей правду о ее происхождении», — ответил он.
1: «И в чем же состоит эта правда?»
0: «Что она плод научного эксперимента».
1: «Противозаконного эксперимента?»
0: «Разумеется, нет. Ни я, ни кто другой из моих коллег никогда не пересаживали гены человека другим животным. Мы со всем тщанием старались оставаться в рамках существующих законов».
1: «Но вы не публиковали никаких сведений о своей работе», — парировал я. «Не подавали заявки на патенты? Даже по критериям частного сектора это необычная тяга к секретности».
0: «От публикации мы воздерживались, поскольку работа не была завершена», — не сдавался Хэммонс.
1: «А теперь, благодаря вашему бесчеловечному вмешательству, не будет завершена никогда. Заявок мы не подавали, поскольку не были готовы.
0: Впрочем, это вообще не ваше дело. Ролли, Брэд и я имели возможность финансировать проект из собственного кармана».
1: «Полицейские не поджигали дом», — отметил я.
0: «Не их вина, что ваши материалы и оборудование сгорели. Их уничтожение — ваших рук дело». «Это не так», — солгал Хэммонс. «Пожар начался случайно, в суматохе штурма».
1: «Дело не в том, что вы финансировали свои исследования сами», — заявил я, не давая сбить себя на другую тему. «Вы их держали в тайне, старались засекретить изо всех сил. Судя по всему, свои опыты вы проводили на детях. Детях, которые с официальной точки зрения все равно, что не существуют. Будь это ваши собственные дети, и то эксперименты являлись бы противозаконными. Если же дети не ваши, здесь требуется много чего объяснить».
0: «Объяснение вам уже известно, так что давайте-ка без экивоков».
1: «Простите», — объявил я, — «но мне ничего подобного не известно. У меня есть подозрение, что история, рассказанная девочкой, была всего лишь цветистой байкой, которую вы сочинили, чтобы приукрасить свои успехи.
0: Мертвых не допросишь, так что у нас нет никакой возможности узнать, могли ли особи, которых генетики сочли свиньями в человеческом обличье, разговаривать, а не то что рационально мыслить. Я лично не сомневаюсь, что сцена в подвале была срежиссирована. Как иначе эта троица сумела бежать, если выход, к которому они якобы направлялись, оказался блокирован?»
1: «Возможно, они нашли другое», — рассудил Хэммонс.
0: «С кем вы разговаривали?»
1: «Она назвала себя Алисой».
0: «Мы все называли ее Алисой», — заверил он меня.
1: «Значит, среди убитых ее нет? И от снайперов она ускользнула?»
0: «Ее найдут», — процедил я. «Неважно, кто она, свинья или человек, ей нигде не укрыться. Куда бы она ни направилась, след останется. На дворе 21 век. Теперь спрятаться невозможно».
1: «Это относится и к людям, которые за ней охотятся», — заметил он. «Одно дело окружить дом в лесу, совсем другое — зачистка общенационального масштаба, которая затянется на несколько недель. Сколько беглецов вы ищете?»
0: «А сколько всего было в поместье?»
1: Хэммонс удержался от улыбки, но явно сообразил. Вот он, один из его лучших козырей. «Если внушить нам, будто поросят было не четверо, а, допустим, семеро, наши поиски, вдохновленные этой ложью, продлятся очень долго. Он правильно рассудил, что зачистка общенационального масштаба, уместен ли тут этот термин, уже другой вопрос, утаить очень сложно. «Зачем вы это сделали?» – без обиняков спросил я. «Идея весьма странная. Что побудило вас попробовать?»
0: «Доктор Хитчинс, вы сами генетик», – ответил он. «Кто-кто, а вы должны понять».
1: Я считал, что уже понял, и решил, что пора доказать ему это.
0: «Если вы действительно это сделали, – проговорил я, – то напрашивается вывод, что получилось это у вас случайно.
1: Ни за что не поверю, будто вы начали работу, уже предвидя истинный успех своего эксперимента в области прикладной гомеотики. Могу лишь предполагать, что вначале вы просто пытались определить границы пластичности эмбрионов. Вы не посмели бы наложить анатомическую матрицу человека на свиные эмбрионы, если бы предвидели блестящие результаты своего эксперимента. А едва обнаружив реальные способности малышей, поняли, что крепко влипли, поскольку не знаете, что с ними делать. Поэтому вы просто продолжали работу, тайно наблюдая за их развитием и недоумевая, как все это прекратить. Вероятно, вы были лишь благодарны полиции за вмешательство, ведь она переложила ответственность на себя».
0: Хеммонс посмотрел на меня словно бы с уважением.
1: «Вы все твердите, если, да если», – пробурчал он. «Но на самом-то деле так не считаете, верно? Вы отлично знаете, что Алиса настоящая».
0: «Не знаю и знать не могу. А вот вы точно знаете. По-вашему, она очень умна?»
1: «Умна, но не чересчур», – пробурчал он, сделанный неохотой.
0: «Развита не по годам, но не намного выше нормы. Обычное человеческое дитя.
1: Но, доктор Хитчинс, ее родители и вправду были свиньи. Мы это действительно сделали, и мы готовы защищаться в любом суде, на который вы нас потащите. Мы готовы отстаивать свою идею любой ценой. Кстати, мне нравится кличка, которую вы нам придумали. Прикладная гомеотика звучит намного солиднее, чем Брэдов гомеобоксинг. Если вы знаете, что мы занимались именно гомеотикой, то должны знать, что ее уже не задушить. Поздно».
0: Хеммонс имел в виду не только то, что он и его коллеги готовы отстаивать законность своих экспериментов и ценность вытекающего из них нового биотехнологического метода. Он хотел сказать, что они будут бороться за статус людей для своих первых созданий. Может, он чересчур охотно смирился с ролью жертвы полицейского давления, но в то же самое время давным-давно спланировал линию своего поведения в этой роли. Вероятно, богом он сделался по воле случая, но от положенной богу ответственности за свои творения увиливать не стал. Этим он выгодно отличался от своих противников, нас. Нам только предстояло осознать свою ответственность. Мы ворвались в поместье, ничего толком не зная, но с сильным желанием пострелять. Моей вины в этом не было, но если кризис углубится, с меня будет такой же спрос, как и с остальных.
1: «А еще я предполагаю, что фокусы с изменением срока развития – это еще не все», – продолжал я. «Пусть гены свиней на 98,6% гомологичны человеческие. Этого еще недостаточно. Что бы вы ни говорили о Алисе, немалую долю остальных генов вам пришлось изготовлять собственноручно. Возможно, вы копировали последовательности генов из контик-библиотек, тиражировали в искусственной среде и заносили ретровирусами в эмбрионы, но это не оправдание для ваших действий. Человеческие гены есть человеческие гены, даже если их изготовлять с нуля и пересаживая их в эмбрионы свиней, вы нарушали закон.

Ничего мы не пересаживали, стоял на своем Хэммонс. Никаких законов мы не нарушали. Отправьте нас на скамью подсудимых, и мы это докажем. Но вам этого делать не хочется, верно? Это еще как посмотреть, уклонился я от ответа, но Хэммонс вновь презрительно выпятил губу, и я понял, что придется играть в открытую. Расскажите-ка мне еще кое-что, продолжал я. Намекните мне, что вы, собственно, делали, если уж человеческих генов не пересаживали. С чего вдруг я вам буду что-то рассказывать, огрызнулся он. Я не был наделен соответствующими полномочиями, но час делать предложение пробил. Возможно, мы еще успеем положить это открытие на полку. Аннулировать его мы уже не сумеем, но попытаемся уберечь человечество от его последствий, хотя бы ненадолго. Нет, выдохнул он устало, но твердо. Не можем. Мы думали это сделать, Ролли, Брэд и я, но поняли, что не способны. Доктор Хитчинс, мы не полицейские, не политики и не законодатели. Мы не в состоянии положить свое открытие на полку. Это не только бессмысленно, хотя это бессмысленно. Это неэтично. Мы не будем сотрудничать с вами, доктор Хитчинс. Мы пройдем свой крестный путь до конца. Они люди, и каждая яйцеклетка каждого животного в наших зоопарках и на наших фермах потенциально способна стать человеком. Это факт. И игнорировать его нельзя. Так что ни на какие сделки мы не пойдем, если вы не согласитесь придать огласке все без изъятия. Но вы сами воздерживались от публикации, парировал я. Вы сами держали свою работу в тайне. Она не была завершена, заявил он, насколько я мог судить, искренне. Если вы сказали правду, отозвался я, она не будет закончена никогда. Но прежде вы должны убедить меня в своем чистосердечии. Он по-прежнему рассматривал меня с легким отвращением, будучи не лучшего мнения о выбранном мной месте работы, но в конце концов поневоле уступил. Ведь другого выхода у него, впрочем, как и у меня, не было.

0: Даже после повторного просмотра кассеты, после того, как моя беседа с Хэммонсом была разобрана фраза за фразой и слово за словом, чины и спецслужбы и большинство министерских так ничего и не поняли. «Ну ладно», — заявил шеф ГВР. «Допустим, та, с которой вы говорили, была умная и симпатичная. Но в суд ее все равно не пустят, не говоря уже о телевидении в прайм-тайм. Она свинья, животное. Мы можем послать ее на бойню. Мы можем их всех ликвидировать, если сочтем это нужным». «Зачем такие крайние меры?» — подал голос один из заместителей министра. «Стоит людям узнать, кто она на самом деле, и предубеждение против нее сформируется мгновенно. Пусть она умница, красавица, никто и не подумает всерьез призывать к серийному производству. Не будем выплескивать ребенка вместе с водой». Разумеется, на самом деле он хотел сказать «не будем выплескивать воду вместе с ребенком». Он рассудил, что данные методы можно применить с пользой. Под завесой секретности, конечно, раз уж правоведы решили поставить всю эту область науки вне закона, но все же с санкцией правительства. Ему уже мерещились суперсмекалистые животные, приспособленные для ведения боевых действий и шпионажа. Вероятно, не те комиксы он читал в детстве. И потому теперь вместо приключения из юного следопыта грезил на тему «Реальность — это все, что вы можете натворить безнаказанно». Господин, занимавший в министерстве должность вице-секретаря, мыслил, как и следовало от него ожидать, более реалистично. «По поводу журналов наблюдения она была права», — задумчиво проговорил он. «Спасти их мы не успели. Значит, тайна открытия сохранена. Едва разнесутся слухи, что из животных эмбрионов можно делать вполне пристойные подобия людей, обходясь мизерным бюджетом и стандартным оборудованием, всем и каждому станет любопытно. Мы слишком запустили дело. Вмешаться надо было гораздо раньше, и счет тут шел не на недели, а на годы. Применить новые законы следовало сразу же, как только у нас появились предположения, что их нарушают». «Без журналов», — произнес я вполголоса, — «никак нельзя удостовериться, что даже новые законы и вправду были нарушены. Таким образом, тайна становится еще более интригующей».
1: «Хитчинс, она же просто свинья», — заявил полицейский, смотревший на вещи просто. «Она свинья, с виду похожая на маленькую девочку. Что это такое, как не преступление в области ГИ?»
0: «Если Хэммонс говорит правду», — пояснил я, — «прикладная гомеотика с юридической точки зрения не имеет ничего общего с генной инженерией. Конечно, недостающие гены, 1,4% от общего их числа, он по большей части должен был ввести искусственно. Но даже если бы он попытался просто пересадить их или импортировать, у него ничего бы не вышло по тем самым причинам, по каким обычно проваливаются попытки трансплантировать гены целыми блоками. При условии, что он мне не солгал, и я склонен ему верить, его способ гораздо лучше и к тому же не противоречит закону. Если дойдет до суда, нам останется лишь надеяться, что резервные копии журналов тоже уничтожены, поскольку если они существуют, то Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби построят на их основе удачную линию защиты, и мы будем выглядеть законченными идиотами».
2: «Этого не случится», — провозгласил непременный вице-секретарь. «Если после помилования они не хотят валяться под забором, они пойдут на сделку. И секреты свои выдадут, и подписку о неразглашении дадут. Вопрос в другом. Смогут ли другие повторить их исследования, вдохновленные знанием или просто слухом, что такое возможно?»
1: «А кому такая идея в голову придет, кроме полных психов?» — вопросил главный инспектор. «Неужели вы думаете, что на свете полно субъектов, которые мечтают штамповать подложных людей? Упертые борцы за свободу животных, и те не осмелятся бороться за право каждой хрюшки ходить в платье и на двух ногах. Мы живем в реальном мире. Некоторые животные более равны, чем другие, и это мы. Так было и так будет. Пришла пора брать быка за рога».
0: «Вы не принимаете Алису всерьез, а зря», — объявил я. «Вы плохо расслышали то, что сказали она и Хэммонс. Вообразите, что она не свинья, которая прикидывается человеком. Вообразите, что она действительно человек».
1: «Это не так», — отрезал полицейский. «С генетической точки зрения она свинья, и точка!»
0: «Судя по ее словам», — продолжал я, — «генетика тут совершенно ни при чем. Человек — это тот, кто ведет себя по-человечески, а ее братья и сестры были расстреляны, так как не верили, что их собратья по человеческому роду откроют огонь по кучке безоружных детей.
2: Без сведений об ее успеваемости в школе и пока она не согласится на новое тестирование, точный интеллектуальный коэффициент Алисы останется для нас тайной. Но, судя по нашему с ней разговору и уверениям Хеманса, я готов побиться об заклад, что он даже выше, чем у среднестатистической девочки-подростка. А вы не желаете сделать вывод из этого факта? Раз свиньи в людском обличье умнее настоящих людей, это еще один резон постараться, чтобы все свиньи на свете так и остались в своих свинарниках, настаивал представитель спецслужбы. Министр пока довольствовался ролью слушателя. Если Хеманс говорит правду, продолжал я, игнорируя реплику полицейского, он и его коллеги сделали ее человеком безо всякой пересадки генов. Это подтверждают и анализы ДНК убитых. Как подчеркнула сама Алиса, разница между шимпанзе и человеком очень мала. Важнейшие отличия в гомеотических генах, генах, управляющих реализацией других генов. Эти гены решают, какие клетки развивающегося эмбриона на стадии специализации станут тканью печени или нейронами, а также диктуют расположение структур, образуемых этими специализированными клетками внутри обрамляющей, так сказать, анатомической формы. Если у вас есть альтернативный механизм управления, который возьмет на себя труд этих руководящих генов, надобность в них отпадает. Пока у эмбриона, с которым вы работаете, не исчерпаны запасы генов, изготавливающих все нужные вам виды специализированных клеток, вы можете придать растущему эмбриону сходство с кем угодно. Вы сможете делать людей из свиней и коров, из тигров и слонов и наоборот. «Чушь!» — отрезал полицейский. Вы сами все время толкуете, что им пришлось восполнять недостающие гены. Те, которые делают нас людьми. Верно, согласился я, гадая, как объяснить проблему совсем уже на пальцах и сколько мне еще придется потеть, пока до него дойдет. Вплоть до сегодняшнего дня я полагал совсем как вы, что недостающие гены нужно пересаживать, либо синтезировать из библиотечных ДНК и импортировать в клетки. Но с целыми блоками генов это обычно не удается, поскольку иметь ген — это еще не все. Нужно управлять его реализацией. Этим-то и занимается прикладная гомеотика. Мы настолько привыкли к трансплантационным методикам генной инженерии, что утеряли из виду другие подходы. Но Хеманс и его друзья мыслят нестандартно. Людьми мы становимся не в результате пересадки генов. Новые гены наш организм выращивает на месте. В человеческом геноме 3 биллиона пар нуклеидов, и лишь считанные миллионы из них реализуются на практике. Остальные мы обычно именовали пустопорожней ДНК, но это ужасная клевета. По большей части они представляют собой сателлитные дублирующие структуры, но среди сателлитов затерялись сотни тысяч увечных генов и псевдогенов, и все они посредством активных прыгающих генов постоянно передаются новым поколениям клеток. Да, у свиней есть гомологические гены всего для 98,6% наших генов. Но также у них есть гомологи почти для всех протогенов, ответственных за наши отличия от свиней. И эти протогены не просто присутствуют в геноме свиньи. Большая их часть даже расположена в надлежащих локусах. Хеманс, Роллингфорд и Брэдби могли обойтись без пересадки человеческой ДНК. Им достаточно было повозиться со свиной ДНК, которой они уже располагали. Вспомним, что сказала Алиса, когда я был у нее в плену в «Стране чудес». Это можно проделать и со свиньей, и с коровой, а поскольку общий предок, через которого мы в родстве с крысами и летучими мышами, помоложе того, который объединяет нас со свиньями, это можно, по-видимому, проделать еще сотни или тысячи других видов. «И все равно чушь», — повторил полицейский, точно какой-нибудь упрямый ген-сателлит, помешанный на безнадежной идее возобладать над всем геномом. «Допустим, вам не по душе логические следствия, вытекающие из этого факта», — устало проговорил я. «Но это еще не повод считать его чушью. Мне точно неизвестно, каким образом делал это Хеманс, поскольку он будет молчать, пока не получит от нас каких-либо гарантий. Но я уже знаю, где искать секрет фокуса, потому что мне заведомо известно, что он осуществим. Вероятно, самое легкое тут трансформировать и включить протогены, поскольку сейчас все генетики мира увлеченно пытаются освоить не только чтение, но и письмо на языке нуклеидов. Я почти уверен, что смогу этому научиться. Если бы еще придумать, как оттянуть филотипическую стадию эмбриона, то есть момент, когда контроль над развитием эмбриона переходит от материнской яйцеклетки к его собственным генам, тогда я, возможно, сумею отключить гомеотические гены вообще». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Поскольку у некоторых видов филотипическая стадия наступает гораздо позже, чем у других, загвоздка не так уж велика. Из научных статей, опубликованных Хеммонсом, Роллингфордом и Брэдби до того, как они обосновались в поместье Холлингхерст, следует: по-видимому, они использовали материнские ткани человека в качестве медиатора процесса эмбриональной индукции. Разумеется, это не генная инженерия. Закон не запрещает межвидовую пересадку зрелых тканей или выращивание тканевых культур с использованием соматических клеток человека. Поверьте мне, сэр, прикладная гомеотика – новая самостоятельная отрасль биотехнологии. Все существующие законы к ней неприменимы.
1: Значит, вы утверждаете, что вся домашняя скотина в стране, а кошки-собачки тем более, это потенциальные люди?
2: Шеф спецслужбы уставился на меня с такой же смесью презрения и отвращения, как прежде Хэммонс.
1: Нет, терпеливо повторил я. Я утверждаю другое. Эмбрионы, которым они дают жизнь как родители, теперь потенциально являются людьми.
2: Это совершенно новая грань вопроса об этичности использования животных, но мы еще не знаем, насколько далеко эта грань простирается.
1: Мы можем быть почти уверены, что у птиц и рептилий отсутствуют необходимые запасы генов, синтезирующих нужные белки.
2: То же самое, по-видимому, справедливо для мелких млекопитающих. Но вопрос о точных границах потенциальной метаморфозы – дело десятое. А суть вот в чем. Если только нас не разыгрывают, совершено крупное научное открытие. Практически единственным фактором, определяющим, вырастет ли из этого эмбриона человек, становится развитие этого самого эмбриона. В таком случае Хэммонс прав. Алиса и все ее собратья – такие же люди, как мы с вами. И тут, естественно, возникает еще более важный вопрос. Что мы сделаем из людей, если воспользуемся этой технологией? Я сделал многозначительную паузу, но возгласов удивления не последовало. Все, насупившись, ждали, что я скажу дальше. «В конце концов, мы всего лишь природные люди», — сказал я им. «Мы — продукт грубого естественного отбора, и управление реализацией наших генов было отдано на откуп другим генам. Гомеотические гены никогда не были идеальным решением проблемы формирования эмбриона. Они лишь импровизация. Лучшее, что смогла придумать наша ДНК, обходясь своими ресурсами. А вот Алиса, как человек, продукт относительно незатейливой уловки. Но известные нам на данный момент факты пока что свидетельствуют, что эта относительно незатейливая уловка порождает слегка усовершенствованных людей. А если и нет, то скоро будет порождать, как только мы бросим на решение задачи все наши интеллектуальные силы. Джентльмены, джин выпущен из бутылки. Мы можем принять какие угодно законы против генной инженерии. При желании мы можем постараться, чтобы методы, примененные Хэммонсом, Роллингфордом и Брэдби к свиным эмбрионам, отныне подпадали под эти законы. Но это не изменит того факта, что люди и созданный ими мир весьма и весьма несовершенны, а Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби нашли новый способ устранения этих несовершенств. Если Алиса говорит правду, мы уже попали в зазеркалье, и обратной дороги нет. Пусть вам удастся сделать так, чтобы животные не говорили и не ходили на двух ногах, но людей вам не остановить. Если обыкновенная свинья, как человек, лучше, чем мы, вообразите, каковы будут наши дети, если им соответствующим образом посодействовать. Министр и его заместитель серьезно закивали, но то были лишь рудименты условных рефлексов, вбитых в них имиджмейкерами. Шеф ГВР ошарашенно разинул рот. И лишь вице-секретарь, в меру своего разумения, угнался за моей мыслью. «Вы говорите, что мы сможем вывести породу сверхлюдей, которые нас поработят?» — выпалил он на автопилоте. «Да, не знаешь, что сказать, вспомни обывательские страхи. Я говорю о суперменах, которых можно изготавливать по принципу «сделай сам». По дешевке, на стандартном оборудовании, немножко попрактиковавшись на любимой собаке. Речь не о безумных диктаторах, а об анархии. Если вы хотите по-хорошему договориться с нашими тремя мушкетерами, вам нужно знать, какие карты у них на руках. Нельзя исключать, что они блефуют, что Алиса просто водила нас за нос, но я лично в это не верю. Если же они не блефуют, старого мира больше нет. В конце концов, спецслужба разыщет беглецов, но шанс уже упущен. Их история уже получила огласку, и она будет передаваться из уст в уста все дальше и дальше». Никто не закричал мне: «Вы с ума сошли!» Полицейский, хотя у него и подкачало воображение, был не так уж туп. Он больше не намекал, будто его инстинктивные предрассудки перевешивают мнение специалиста, то есть мое. И лишь пробурчал: «Перестрелять их еще не поздно.
1: сам отлично понимая, что данный способ решения а. больше не обсуждается всерьез, б. все равно неэффективен. «А что же мы можем?» – спросил непременный вице-секретарь первым, хоть и нехотя перешедший на следующую стадию. Я знал, что убедить его будет непросто, но кто сказал, что в Министерстве внутренних дел работает легко? Правительство наделено инстинктивной тягой править, контролировать, держаться за руль мертвой хваткой. «В принципе, — сказал я, — мы можем выбирать между двумя путями. Взять пример либо с Наполеона, либо со Снежка. Оба пути весьма нелегки. Говоря по чести, я подозреваю, что мир уже перевернулся вверх дном и назад дороги нет. Так что, полагаю, мы ничего не потеряем, если попытаемся поступить по справедливости. Давайте-ка раз в жизни попробуем не преграждать дорогу прогрессу. Я знаю, за этот совет вы меня не поблагодарите, но голосую за то, чтобы просто отпустить их на свободу». «То есть отдать их на волю общественного мнения», — кивнул замминистра. Он по-прежнему не жалел умственных сил, чтобы понять меня неправильно. «Пусть с ними разберется толпа, вроде как с теми, кто развращает малолетних». «Нет», — процедил я. «Я хочу сказать, пусть метод действует. Пусть пионеры прикладной гомеотики все, включая свиней, делают то, что должны и что сумеют». Убедить их оказалось куда как непросто. Однако на Хэммонса работали не только здравый смысл вкупе с настырностью, но и целая дивизия адвокатов. Да и ситуация, по сути, вышла из-под какого-либо контроля, включая правительственный. Что и втолковал в итоге своим собеседникам. Разумеется, спасибо они мне не сказали, но я на это и не рассчитывал. Иногда приходится довольствоваться чувством собственной правоты.

0: Когда я вновь увидел Алису, она была 22-летней знаменитостью, хотя ей приходилось выходить из дома исключительно в сопровождении телохранителей. Она посетила меня в лаборатории, чтобы ознакомиться с моей работой, а также поблагодарить за мой скромный вклад в дело ее освобождения, если ее нынешнее шаткое положение в обществе можно было назвать свободой. «Ну и я вам, несомненно, обязан жизнью», — заметил я, когда, осмотрев лабораторию, мы присели передохнуть и поразмыслить.
1: «Нет, это все Эд и Кэт», — созналась она.
0: «Это они подхватили вас под мышки и отволокли по лестнице в подвал».
1: «А я всего лишь ударил вас топором, когда вы попытались его отнять».
0: «Но вы же ударили меня все-таки не острием, а обухом», — возразил я. «Иначе меня бы в живых не было. И вас, подозреваю, тоже».
1: «Они и вправду хотели всех нас истребить?» — спросила она таким тоном, словно это до сих пор оставалось выше ее понимания.
0: «Не все из них, а некоторые. И то лишь по недомыслию», — сказал я, надеясь, что мои слова соответствуют действительности. «Никто из нас не понимал, с чем мы имеем дело. Даже Хэммонс, Роллингфорд и Брэдби не понимали, хотя у них было много времени на размышления. Никто из нас по-настоящему не знал, что такое быть человеком, поскольку до той поры нам ни разу не приходилось заглядывать за рамки этого понятия. И никто из нас не ведал, какие широкие перспективы откроются, если мы захотим стать не просто людьми. Нет, мы не отдавали себе отчета, как легко станет творить, вооружившись базовым комплектом генов белкового синтеза и протогенов. Наше непонимание даже странно. Ведь мы столько знали о разнообразии видов на Земле, знали также, что мутация — слишком ненадежный способ обновления. Но факт остается фактом. Жизнь должна была нас проучить. А теперь скажите, каково получить статус человека в тот самый момент, когда этот биологический вид выходит из моды?»
1: «У моих детей будут те же шансы, как и у всех остальных», — возразила Алиса.
0: Эта надежда вызвала у меня легкое сомнение. Да, теперь она с юридической, не говоря уже о фактической точке зрения, является обычным человеком, но на свете все еще ужасно много людей, которые этого не признают. С другой стороны, перед моими собственными детьми действительно откроются возможности, о каких 10 лет назад я и не мечтал. И никакие людские предрассудки не помешают мне этого добиться. «Жаль, что Хэммонса с нами больше нет», — произнес я. 8 месяцев назад Хэммонса застрелил снайпер. У меня не было причин думать, что он и Алиса были особенно близки, но выразить соболезнование следовало бы хотя бы из вежливости.
1: «Мне тоже жаль», — отозвалась она. «Я всегда расстраиваюсь, когда узнаю, что кого-то из моих друзей застрелили».
0: «То, что случилось в поместье, вовсе не было заговором против вас», — сказал я ей, хотя и сам до конца не был уверен в этом. «Это была самая настоящая ошибка. Группе вооруженного реагирования свойственно иногда совершать ошибки, особенно когда они работают вслепую».
1: «Я помню, что доктор Хэммонс потом сказал то же самое», — уступила она. «Но некоторые ошибки кончаются лучше, чем другие, правда?» — проговорила она, имея в виду не капризные мутации, а ту невероятную прихоть судьбы, которая заставила меня бежать вперед, когда следовало бы повернуть назад, и то, что заставило Эда с Кэт задержаться и оттащить меня из задымленного коридора в безопасный подвал. Она имела в виду то, что заставило меня настаивать на своем, когда ситуация в министерстве осложнилась в конец, когда я отказался от карьеры госслужащего, чтобы сорвать все попытки по замалчиванию случившегося и разоблачить правительство, которое делало вид, будто держит кризис под контролем. Она имела в виду ошибку, совершенную Хэммонсом и его коллегами, когда они решили осуществить одну из своих сногсшибательно диких идей и обнаружили, что она удалась даже слишком хорошо. Она имела в виду тот факт, что наука продвигается вперед методом проб и ошибок, и что ошибки иногда оказываются куда значимее первоначальных замыслов. «Правда», — согласился я. «Иначе прогресс был бы невозможен. Но он налицо. Пускай напуганные профаны считают любое значительное достижение биотехники гнусным извращением, мы все равно движемся вперед. На всех фронтах мы пробиваемся в зазеркалье, обнаруживая новые миры и свои новые «я». «Вы практиковались», — заметила она. «Вы действительно надеетесь опять пробиться в коридоры власти с помощью красноречия?»
0: «Маловероятно. Я буду там, как снежок в аду», — пробурчал я. «Но я внес свой скромный вклад в революцию, когда мне представился шанс. А мало кто из природных людей может этим похвастаться, верно?»
1: «Таких людей всегда было мало», — проговорила Алиса. «Но времена изменились. История человечества только начинается».

0: Вы слушали рассказ Брайана Стеблфорда «Снежок в аду» в переводе с английского Светланы Силаковой.
1: Роджер Желязный. Легкая жизнь. 4 часа утра. Тьма кромешная и холод даже здесь, в Голливуде, и старый Пантиак не хочет заводиться. Бенгер давил на стартер, пока не сел аккумулятор, и рычание не стихло до слабого стона. Тогда Бенгер сдался и уткнулся головой в руль. Но только на минуту. Он взбежал по лестнице, проигнорировав лифт. Его толстые очки запотели, и он вытер их полой рубашки. Что-то он последнее время прямо на куски разваливался. Ни черта не мог разглядеть без своих стеклышек. Его насмех поднимут в гимнастическом зале, если он покажется там в очках в разгар занятий. Но, конечно, в разгар занятий очки ему будут не нужны. У дверей квартиры Чима он долго рылся в карманах, пока не нашел ключи, которые ему одолжил Чим. Он торопливо пробежал мимо кушетки, которую успел аккуратно заправить после бессонной ночи, и остановился перед спальней Чима. Неужели Чиму повезло? Неужели какая-нибудь одинокая тусовщица заскучала после закрытия бара у «Тигра» и пришла сюда, чтобы провести ночь с симпатичным контрабасистом? Бенгер деликатно постучал в дверь Чима. После второй попытки из спальни раздался стон. Бенгер сказал: «Чим, мне нужно поговорить с тобой». Чим пробормотал что-то неразборчивое. Послышалась возня, затем в двери приоткрылась щелочка. Бенгер смог разглядеть что-то смутно темнеющее за спиной у Чима, возможно, округлость бедра под покрывалом на кровати.
2: «Господи Иисусе, какой час? Что случилось?»
1: Бенгер сказал: «У меня машина не заводится». Чим примерно на четверть приоткрыл покрасневший глаз.
2: «Все-таки, который час?»
1: «Почти 4:30, Чим».
2: «Что, этого чертова утра?»
1: «Ага». «Чим, моя машина сдохла. Мне нужно быть на съемках. Чим, могу я попросить у тебя Хонду?» Чим прислонился головой к дверному косяку. На нем были только плавки. Волосы торчали во все стороны, и Бенгеру казалось, что по Чиму все время шарят женские руки.
2: «Могу я попросить у тебя Хонду, Чим? Я бы не стал просить, но ты знаешь, что я действительно... Бенгер, я только 2 часа назад пришел домой. У меня тут...»
1: Он оглянулся через плечо, покачал головой и вышел в узкий коридор.
2: «Боже, какой холод! Хочу назад в койку. Мне нужно отдохнуть».
1: «Знаю, Чим. Мне очень жаль. Но послушай, мне вчера позвонили. Директор по кастингу, Кэти. Мне нужно быть на съемках, Чим».
3: «Почему это она тебе позвонила?»
1: Он прошлепал в гостиную и, стянув со спинки стула стеганый жакет, сунул руки в рукава.
2: «Так-то лучше».
1: Он повернул стул на 180 градусов и оперся на спинку руками.
3: «Ты говорил, что у тебя есть работа. С какой стати эта Кэти звонит тебе сюда?»
1: «Я дал им этот номер. Ты же не против, Чим? Им ведь нужно меня где-то отыскать. Ты же знаешь, это ненадолго».
3: «Ты клялся, что ненадолго».
1: «Понимаешь, это же здорово. Она позвонила мне потому, что они хотят, чтобы я сыграл Слэма Шоннесси. Это соперник Коула в большом матче. Это настоящая роль, Чим. Будут платить неделю по полной ставке, как актеру, а не как статисту. И чек. Я получу чек».
3: «Шикарно, Бенгер».
1: В голосе Чима не слышалось энтузиазма.
3: «Я пошел спать. Поздравляю».
1: «Подожди, Чим». Бенгер схватил Чима за локоть. «Моя машина не заводится. Я уже не успею с ней ничего сделать. И на такси мне не хватит. Да и не уверен, что поймаю такси в такую рань. В 5 мне нужно быть готовым для грима, а снимают они в Пасадене. Пожалуйста, Чим».
3: Чим сунул было руку в карман, но обнаружил, что под стеганым жакетом на нем только плавки. «Мне нужна машина сегодня вечером, Бенгер. Днем я побуду здесь, может, погуляю по окрестностям, может, схожу в ресторан. Наверное, в тайский». «Да. Она сказала, что любит тайскую кухню. Но вечером мне машина нужна. Не повезу же я контрабас на автобусе».
1: И он направился в сторону спальни.
2: «Я обещаю тебе, Чим. Съемки оканчиваются в 7:30. Я сразу же поеду домой. Час пик уже кончится. К 8 я буду на месте».
3: «Мне нужно быть в клубе в 8:30.
1: Чим, кажется, начал просыпаться. У него за спиной через широкое окно просвечивало светлеющее небо.
3: 8 часов — это впритык.
2: Я буду вовремя, Чим. Если не успею, оплачу тебе такси. Не жди меня. Возьми такси, мне неделю будут платить, Чим. У меня хватит на такси.
1: Чим покачал головой.
4: Уэйн помешан на пунктуальности.
1: Представь, как я стою на Голливудском бульваре в смокинге с контрабасом и ловлю такси. Он исчез в спальне. Оттуда раздался женский голос, наполовину стон, наполовину вопрос, от которого в сердце Бенгера словно воткнулся нож. Затем дверь опять приоткрылась, узенькая щелочка, и Чим протянул Бенгеру ключи от Хонды.
4: «Я не хочу ехать на такси.
1: Будь вовремя».

0: Бенгер заехал на паркинг. Аккуратно выключил фары Хонды. Небо посветлело. Воздух еще не прогрелся. Он рысью побежал через стоянку мимо трейлеров. Долго хлопал себя по карманам в поисках пропуска. Наконец нашел. Помощник помощника режиссера стоял в квадратных дверях с клипбордом в руках. На вид ему было лет 11. Бенгер помахал перед ним пропуском. На пропуске был логотип с изображением боксерской перчатки и стилизованного атома. Рядом надпись квадратными буквами «Нейтронный малыш». Пропуск на площадку. ППР проигнорировал пропуск. Он кивнул Бенгеру и сделал пометку на клипборде. Мотнул головой.
1: «Лучше загляните к Кэти, она ждет в гримерной. Вы опаздываете».
0: Бенгер застонал и побежал через огромное сумрачное помещение. Сквозь подошвы кроссовок и толстые носки проникал холод бетонного пола. Кэти ждала в гримерной. Она сказала: «Спасибо, что пришел, Бенгер».
1: «Я должен поблагодарить тебя, Кэти. Ты даже не представляешь, до чего. А что случилось с тем другим парнем? Не помню, как его зовут».
2: «Да.
0: У него появилась возможность сняться в рекламе в Мауи. Там платят гораздо больше, чем у нас. В воскресенье утром у меня раздался звонок. Я дико извиняюсь, — говорит. — Звоню из Боинга 767. Обратно буду через неделю. Можете пока поснимать без меня».
1: «А вы не смогли, — полуутвердительно сказал Бенгер.
0: Теперь ему становилось ясно, что произошло. Для него это было как манна небесная. Он стоял в очереди на место в массовке вокруг ринга на съемках большого боя Марка Коула со Слэмом Шонесси. Теперь он сам стал Шонесси или скоро станет, когда над ним поработает гример.
1: Кэти сказала: «Когда я не стану разговаривать с агентом этого охламона, он поймет, что проиграл настоящий призовой матч. Тебе нельзя относить на съемках эти очки. У тебя есть контактные линзы?»
0: Бенгер помотал головой. «Все будет в порядке. Я надеваю их только, когда вожу».
1: «Хорошо».
0: Гример подтолкнул Бенгера к креслу.
3: «Лучше снимите рубашку. Я у вас на плечах буду пудру смешивать. Вас будут снимать в раздевалке и проход к рингу. Когда начнется бой, мы тебя немного помажем глицерином вместо пота. А там побрызгаем кровью и сделаем синяки. Слэм разбивает Коулу лицо, и тот пачкает Слэма кровью».
1: «Ага, понял».
0: Он снял рубашку. Тело сразу покрылось гусиной кожей, но он знал, что под Юпитерами станет жарко. Кэти собралась уходить. Бенгер положил очки в карман рубашки, и силуэт Кэти расплылся. Он крикнул ей вслед:
1: «А где текст, который мне надо запомнить?»
0: Она повернулась и вновь появилась в фокусе его зрения. У нее было бледное лицо, рыжие волосы, светло-зеленые глаза. Тени в зале начали бледнеть. У нее тоже был клипборд. Кажется, они все ходили с клипбордами. Она заглянула в него и сказала: «Нет, у тебя будет несколько строк, мы их тебе дадим на месте. Поговорим об этом с Джерри и Хьюм. А главное, не забывай про марки».
1: «Про марки? Про Марка Коула?»
0: Кэти рассмеялась и ушла. Наверное, он сказал что-то смешное. Гример закончил свою работу. Бенгер побежал в гардеробную, где его одели в спортивные трусы, ботинки и накидку. Накидка была из искусственного шелка. На спине смешными буквами написано имя персонажа, окруженное сверкающими звездами. Начали снимать первую сцену в раздевалке. Фильм был не его, он знал. Сценария Бенгер не видел, только слышал сплетни в кафе и читал анонсы в газетах. Плюс то, что сказала Кэти Хилли, когда звонила, чтобы предложить роль Шонесси. Однако она сообщила, что у него будет сцена в его Шонесси раздевалке и проход до ринга, а затем сам бой и еще одна сцена после боя. Они пересекаются со сценами Марка Коула. Проигравший и победитель. Он не узнавал актеров вокруг себя. Очки остались в рубашке, запертой в шкафчике. Все слегка расплывалось перед ним, а сердце колотилось, словно накануне боя. Хотя он никогда не был звездой первой величины в боксе, но все же помнил то ощущение. Смесь ужаса и нетерпения выйти на ринг и начать. Самым худшим всегда было ожидание. В раздевалке находился его менеджер в костюме. На руке у него повисла потаскушка, что-то воркуя ему на ухо. Она протянула руку и ткнула длинным красным ногтем в бицепс Шонесси. На ней было кольцо с бриллиантом величиной с куриное яйцо и браслет, сверкавший под яркими лучами. Она издала тихий визг и отпрянула.
1: Его тренером был коренастый парень в сером свитере с венчиком черных волос вокруг лысого черепа. Изо рта связалась сигара. Он все время говорил, инструктируя Бенгера, и рассказывал о противнике. «Парень, педик, маньяк и зануда. Он ничего не знает о боксерских уловках. Просто набрасывайся на него и круши, круши. Не пробуй ничего заумного». Бенгер кивал, издавал мычащие звуки. «Ага, понял. Ага, убью его. Я его убью». Это была самая ярко освещенная раздевалка, какую ему приходилось видеть. Боже, здесь было слишком светло, слишком жарко. Над головой тоже висели какие-то аппараты, он не обращал на них внимания. Джерри Вальдес сказал: «Окей, еще один сухой прогон». Потаскушка менеджера ткнула в бицепс красным ногтем, взвизгнула, отпрянула, ее бриллианты брызнули огнями. Тренер вновь завел свою шарманку. «Парень, педик, зануда, ничего не понимает. Просто набрасывайся и круши». Шон и сикивал, мычал. Понял. От Вальдеза остался лишь затененный силуэт и голос из-за палящего света. Он сказал: «Окей, хорошо, готовимся к съемке». Кто-то подошел к Шоннесси и чем-то помазал ему лицо. Это был не парикмахер. Тот еще даже не показывался на ринге. Вообще-то это была женщина. Она помазала ему чем-то лицо, кивнула, повернулась, исчезла за огнями. Вокруг карали какие-то люди. Шоннесси подумал, что это репортеры, копы, зеваки. Он отчетливо слышал каждого из них, пусть даже слова не имели никакого смысла. «Звук! Скорость! Валяй!» Какой-то человек встал перед тренировочным помостом. Слэм сидел на краю помоста в накидке, наброшенной на плечи. Его руки были перевязаны. Тренеру оставалось только надеть перчатки. Человек повернулся к Слэму спиной. В руках у него была какая-то квадратная штука. На ней виднелась надпись: «Нейтронный малыш, сцена 238, дубль 1». Он что-то сделал с этой штукой, отчего она издала звук наподобие пистолетного выстрела. Потаскушка менеджера ткнула в бицепс ногтем, взвизгнула, отпрянула. Тренер вновь завел свою шарманку. Он кивал, мычал. Сколько раз все это происходило? Хлопок, потаскушка, тренер. Джерри Вальдес крикнул: «Снято, окей». Помощник режиссера завопил: «Очистить площадку!» Огни погасли. Помещение погрузилось во тьму. Бенгер Барнс спрыгнул с тренировочного помоста. Отпрыгнул он довольно далеко и приземлился тяжелее, чем хотел, почувствовав толчок в бедро, но это было не страшно. Какой-то реквизитор стянул с него перчатки. Помреж сказал: «Можешь снять повязки, если хочешь. В сцене прохода их не будет видно». Другой помреж объявил: «Перерыв на ленч. Начало 239-й сцены. Слэм идет к рингу через 90 минут». Народ закружился вокруг. Бенгер сунул руки в рукава накидки, отыскал свой шкафчик и достал из рубашки очки. Все вокруг вошло в фокус. Подошла Кэти, положила руку ему на локоть. В другой руке у нее все еще был клипборд. «Хорошо поработал, Бенгер». Она посмотрела на него и улыбнулась. «Какая хорошая улыбка. Это ведь не настоящее твое имя, Бенгер Барнс?» Он сказал: «Барнс – настоящее имя. Бенгер для ринга. Хорошо звучит. Бенгер». Репортерам нравилось. Я так к нему привык, что оставил и после того, как перестал выступать. Кэти сказала: «Там наружу трейлер с питанием. Ты уверен, что не хочешь снять эту накидку? Смотри, не закапай. Она тебе потребуется в следующей сцене». Бенгер сказал: «Я буду осторожен». Он стоял в очереди к трейлеру позади пары техников, листавших утренний «Лос-Анджелес Таймс». Они рассматривали фотографию места кровавого преступления и толковали об увеличении случаев расстрелов машин, гангстерских разборов и избиений в округе. Бенгер подал свой поднос к окошку, получил кусок курицы и несколько соцветий брокколи, налил кофе в бумажный стаканчик и поискал место за длинным столом. Все статисты сидели за отдельным столом, не перемешиваясь с актерами. Бенгер прошел со своим подносом мимо них. Некоторые отвернулись, двое улыбнулись ему. Он понимал, о чем они думают. «Почему Барнс? Почему не я?» Чего это стоит, когда тебя выделяют из массовки и дают роль, пусть маленькую, пусть всего один проход, но почему Бармс?
0: Какой-то актер помахал ему. Он поставил свой поднос, вытянул из-под стола раскладной стул и сел рядом со своим тренером, менеджером и потаскушкой менеджера.
3: «Почему Барнс?» – спросил он сам себя.
0: «Да потому что он был настоящим боксером. Настоящее ничем не заменишь. Он работал на ринге, знал все движения, помнил то ощущение, с которым кулак врезается в ребра противника». Помнил, как жесткая кожа сминает нос. Изведал радость, которая охватывает в тот момент, когда ты танцуешь вокруг партнера, и тебя приветствуют тысячи людей. Познал отупляющее отчаяние, когда лежишь на спине, пытаясь сфокусировать глаза на пальцах рефери, щурясь от света прожекторов под крики толпы, приветствующей другого боксера.
3: Тренер представился, пожал руку Бенгера.
0: «Хорошо поработал утром. Хилли сказала, что ты был настоящим боксером».
3: Бенгер кивнул.
0: «Да».
3: Тренер представил его другим актерам. Мужчине, игравшему менеджера, и женщине, игравшей потаскушку. Оба пожали ему руки. Потаскушка спросила: «Это правда, что вы раньше никогда не играли?»
0: Бенгер сказал: «Только в массовке. Платят немного, но больше, чем мойщикам посуду или дворникам».
1: «Но вы способны на большее? Я имею в виду, вы ведь много зарабатывали на ринге?»
0: Бенгер горько рассмеялся.
3: Прежде чем ответить, хлебнул кофе.
1: Кофе был горячий и крепкий.
0: Что хорошо было в кино, даже в массовке, кофе на съемках давали хороший.
3: Съемочный день длился долго, и если не подстегивать себя кофе, пришлось бы пользоваться чем-то другим.
0: Слухи были небеспочвенны. Одни сидели на таблетках, другие на кокаине. Они делали это не для развлечения, а только для того, чтобы выложиться в течение 10, 12, 14-часового рабочего дня. А потом требовался алкоголь, чтобы расслабиться вечером. Алкоголь или травка, или валиум. Это были издержки профессии.
3: Он поставил стаканчик на стол.
0: «Вам это лучше известно. Ваш бойфренд порядочно имеет с каждого гонорара».
3: Он указал куриной косточкой на тренера и добавил:
0: «А он забирает остальное».
3: Бенгер посмотрел на потаскушку.
0: «За эти побрякушки, которыми вы сверкаете, заплатил я. Сколько они стоят? Сколько ударов мне приходится раздать, чтобы хуков принять на себя? Сколько, чтобы заплатить за ваши шикарные браслеты?»
1: Она казалась ошарашенной.

0: входишь в роль, иногда задерживаешься в ней. Роль захватывает. С каждым может случиться. Бенгер сказал: «Ага». «Особенно, если ты был настоящим боксером. Знаешь, я в свое время увлекался боксом». «Я тебя помню. Ты котировался». «Не слишком высоко». «Неважно». Менеджер махнул рукой. «Ты был кем-то. С тобой считались. Тебе писали в спортивных журналах. Люди тебя знали». Бенгер снова кивнул. «Ага». Тренер посмотрел на часы и сказал: «Есть еще немного времени, пойду прогуляюсь перед работой». Он взял свой поднос и отошел от стола. Остальные последовали его примеру. Бенгер тоже. Он сбросил куриные кости и объедки в мешок и оставил поднос у трейлера. Потом отправился осматривать площадку, подготовленную для дневной съемки. Почувствовав чью-то руку на своем локте, он, не оборачиваясь, понял, что это была Кэти Хилли. Она сказала: «Окей, сейчас будет длинная съемка прохода, Бенгер. У тебя нет никакого текста, ты просто идешь к рингу со своей свитой». Он спросил: «Какой свитой?» Она сверилась со своим клипбордом. «Твой менеджер, тренер, парикмахер, телохранитель и боксерская тусовка».
1: «Я должен только дойти до ринга?»
2: «Да, это все».
0: «Окей». Кэти сказала: «Утром ты выглядел хорошо, Джерри доволен». Бенгер ничего не ответил. Кэти спросила: «Ты ведь член гильдии, да?»
1: «Наверное, если они включают статистов».
2: «Через гильдию можно получить дополнительную работу».
1: «Я обязательно этим воспользуюсь».
0: Съемочная площадка была оформлена как настоящая арена. Посредине возвышался ринг с гигантскими осветительными приборами над ним. Ковер и канаты выглядели вполне натурально. По мосту вели металлические ступени. Стол таймкипера и стол прессы стояли где положено, пустые, в ожидании, пока спортивные чиновники в дорогих костюмах, репортеры в рубашках с короткими рукавами займут свои места. С двух сторон ринга было только по два ряда сидений, по нескольку сидений по обе стороны длинного прохода к рингу. В дальнем конце зала стояли камеры и Юпитеры. Когда перерыв кончился, не раздалось никакого свистка, колокола или призывного крика. Просто появились осветители и звукоинженеры, операторы с ассистентами, помощники режиссера, реквизиторы, костюмеры и гримеры. Массовка заполнила зал. У каждого была бумажная карточка, каждый нашел свое место на фальшивых трибунах. Внезапно таймкиперы оказались на своих местах, репортеры на своих. В центре зала стоял рефери, а слэм маячил в начале прохода, окруженный свитой. Фотографы нацелили свои лейки и экстры. Один ветеран взгромоздил на штатив массивную старинную камеру Speed Graphic. По центру дорожки шли две металлические направляющие, напоминающие рельсы. На тележке с сиденьем была установлена камера Panaflex, к глазку которой припал оператор. Над актерами завис микрофон на длинном шесте. Умреж щелкнул хлопушкой. Слэм Шонесси со свитой двинулся вперед. Секунданты ощупывали его, торопливо бормоча последние советы. Женщины тянулись к нему, горя желанием дотронуться до рукавов накидки, коснуться перчаток лица, прежде чем он заберется на ринг. Телохранители оттесняли их. Он согласно кивал на все, что говорили ему секунданты, улыбался и махал руками толпе. Статисты махали ему. Некоторые кричали, но большинство улюлюкали и отпускали извительные замечания. Ясное дело, это была публика Марка Коула. Кто-то поднял лозунг и помахал им. На полотнище было написано: «Марк Коул, нейтронный малыш, новый чемпион». Кто-то завел песню, и через секунду толпа подхватила ее. «Нейтрон, нейтрон, нейтрон». Тележка катилась назад по металлическим рельсам. Свет наполовину ослепил Бенгера. Он начал было искать очки, но вспомнил, что они остались в шкафчике. Впрочем, их все равно нельзя было надевать перед камерой. Он старался не забыть, что ему говорил Вальдес. Сам Вальдес, режиссер, а не Кэти Хилли или кто-то еще. «Наступай на марки. Красные ленты. Не обращай внимания на зеленые ленты. Это марки Хью Китинга. И на черные тоже не обращай внимания. Они для рефери». «Кто такой Хью Китинг?» Толпа ревела, а он еще не дошел до ринга. «А, да, Китинг, это же звезда. Главная мужская роль. Он играет Марка Коула, нейтронного малыша, а Бенгер Барнс был слэмом Шонесси, чемпионом.

0: плохим парнем.
1: Он был чемпионом. Это означало, что претендент уже должен быть на ринге. Он постарался разглядеть ринг за слепящими огнями, закатившейся тележкой. Ему удалось разглядеть два маячивших там силуэта. Когда он посмотрел первый раз, на ринге был только рефери в черных брюках, белой рубашке и маленькой бабочке. Во второй раз он различил и самого нейтронного малыша в радиоактивной зеленой накидке. Тот прыгал по рингу, приветственно махая руками репортерам, публике, актерам и массовке в ожидании прибытия чемпиона. Слэм дошел до края ринга. Джерри Вальдес крикнул «Стоп!». Слэм начал подниматься по железным ступеням. Вальдес завопил «Я сказал стоп!». Слэм почувствовал на плече руку Помрежа. «Ты что, не слышал, Джерри?» Бенгер заморгал. Помреж стоял очень близко. Слэм мог рассмотреть его лицо. Тот казался раздраженным. «Простите, простите, я просто вошел в образ».
2: «Ага, 150 человек на съемочной площадке. Знаешь, сколько стоит минута такого удовольствия? Это все-таки нейтронный малыш, а не какой-то там Рокки».
1: «Простите». Бенгер повернулся и пошел к началу дорожки. Он столкнулся с Джерри Вальдесом, который отсматривал видеозапись сцены. Бенгер сказал «Простите». Вальдес шушукался с парой помощников и операторов. Бенгер стоял со своей свитой в начале дорожки. Он попытался разглядеть статистов, толпящихся вдоль ограждения, но они сливались в разноцветную массу. Группа Вальдеса принялась за дело и перегруппировала свиту Слэма. Теперь у него с одной стороны была женщина в красном платье с низким вырезом, а с другой – тренер в сером свитере. Женщина в красном была увешана сверкающими драгоценностями. Охраняла эту троицу пара крепких телохранителей. В группу ворвалась гримерша и побрызгала глицерином на бритые черепа охранников. Вальдес сказал «Окей, снимем еще раз, только на видео». Они повторили сцену. Вальдес остался доволен. К вечеру сняли первый дубль. После четырех дублей Вальдес объявил перерыв попить кофе и отдохнуть. Бенгеру понадобился реквизитор, чтобы снять перчатки. Ему отчаянно хотелось в туалет, и он едва успел. Для съемок продюсер выбрал огромное здание, заброшенную компьютерную фабрику, для которой еще не нашли постоянного арендатора, и сортиров там было хоть отбавляй. Для раздевалки Слэма Шонесси приспособили бывший кабинет директора. Арену устроили в помещении, похожем на сборочный цех, а кафетерий – в отгрузочном ангаре. Бенгер выпил чашку кофе, стоя за столом перед огромной вазой, потом взял еще чашку и пончик. К нему подсел один из статистов. Во время ленча действовали одни правила, во время перерывов – другие. Бенгеру показалось, что это был тот самый статист, который махал лозунгом с надписью «Нейтронный малыш». Впрочем, тогда у Бенгера не было очков, и он не мог сказать с уверенностью. Статист покачал головой и представился. Он сказал «Тебе все завидуют». Бенгер сказал «Да, повезло. К тому же я знаком с боксом». Статист сказал «Ты знаешь сюжет?» Бенгер ответил «Мне только вчера позвонили, это ведь о боксе, да?» Статист сказал «Тебе надо заглянуть в производственный отдел и просмотреть сценарий. Послушай, ведь теперь, когда ты стал настоящим актером, они могут дать тебе копию». Бенгер начал было отвечать, но Помреж уже покрикивал, загоняя народ на арену. Джерри Вальдес стоял возле железных ступенек, ведущих к рингу. Он сказал «Дела идут неплохо, мы укладываемся в сроки и в бюджет». Компания и студия это оценят. Но нам придется форсировать работу. Сегодня предстоит снять еще одну сцену. Снимать будем тремя камерами, поэтому всех прошу подтянуться. Договорились? Бенгер огляделся. Все вокруг кивали, выражая готовность отдать свои силы ради успеха нейтронного малыша. Вальдес сказал, «Попрошу Марка Коула, Слэма, Глашатая занять свои места. Я не буду повторять, как важно следить за разметкой». При всех трех камерах необходимо постоянно оставаться в фокусе, не закрывая друг друга. Здесь нет примадон. Мы все профессионалы, верно? Все согласились. Пока Вальдес произносил свою тронную речь, Бенгер стоял с поднятыми руками. Реквизитор прилаживал ему перчатки. Бенгер как бы нечаянно припал на одно колено, чтобы разглядеть свою первую марку. Хорошая широкая красная полоса на ковре. Он встал и еще раз посмотрел на разметку. Она расплывалась, но была вполне различима. Бенгер встал носком на первую марку. Наводчик фокуса поднес к его носу конец рулетки и сказал:
0: «Подержите это».
1: Бенгер ухитрился зажать ленту между большим пальцем и самой перчаткой. Наводчик фокуса отошел к камере и сказал: «Окей, спасибо». Бенгер отпустил конец рулетки. Глашатый занял свое место, Хью Китинг свое, и они несколько раз прогнали сцену. Затем Вальдес велел снимать вместе с несколькими помощниками, просмотрел видеозапись, затем посовещался с кем-то, очевидно, с автором сценария. Затем они обсудили что-то с глашатаем и сделали еще один сухой прогон. Текст глашатая сократили.

0: съемками Бенгер разглядывал ряды зрителей. Он заметил знакомое лицо в первом ряду, женщину, сидевшую между двумя поддельными знаменитостями. У нее были блестящие волосы медового цвета и сексуальные зеленые платья. Без очков Бенгер не смог разглядеть деталей, но знал, что это была Хелен Сильвер, исполнительница главной женской роли. Статист-сплетник сказал, что раньше ее звали Эльви Сильверстейн. Ей пришлось хорошенько поработать над своим носом. Ее привычка пудрить носик изнутри довела ее до столкновений с правосудием и реабилитационных программ, и чуть не стоила ей карьеры. Теперь она в энный раз пыталась вернуться в кино, снималась в еженедельном сериале и надеялась вновь попасть на большой экран. Сцену с глашатаем закончили снимать к половине восьмого. Вальдес объявил начало съемок завтра в 5:30. Пока актеры и статисты расходились, техники уже начали демонтировать площадку. Кэти Хилли перехватила Бенгера, когда он направлялся к Хонде. Он оделся, не приняв душа, и торопливо шагал между трейлерами, когда Кэти высунулась из студийного трейлера и ухватила его за плечо. Она сидела с седым мужчиной в твидовом костюме. Седой пожал Бенгеру руку. «Мелдрам Корнелл», — сказал он. Бенгер хотел было назвать себя, Корнелл сказал: «Я знаю, кто вы. Просто хотел поблагодарить вас за то, что вы подключились в последний момент. Кэти рассказала вам, что произошло с вашим предшественником. Знаете, нам здесь приходится поддерживать дисциплину, как на корабле. Нейтронный малыш — это вам не Рокки». Он сделал паузу. «И не небесные врата». Корнелл и Хиллер рассмеялись. Бенгер присоединился. Ему приходилось слышать это раньше. Кэти Хилли протянула ему толстый сценарий, разноцветные страницы которого были скреплены медным зажимом. Она сказала: «Можешь взять это домой и прочитать, Бенгер. Это номерная копия. Смотри, не потеряй. Завтра снимаем сцены со 171 по 199. Почитай их. Увидимся утром». Он понял, что теперь можно идти. Повернулся и направился к Хонде. Это была модель с квадратным задом, забавный такой пикапчик. Именно поэтому Чим Хьюи купил ее. Еще она была дешевая. Об этом свидетельствовал ржавый корпус и выхлоп, который не прошел бы без пристрастного экологического контроля. Бенгер гнал Хонду со всей скоростью, на которую хватало смелости, сверяясь с дешевыми цифровыми часами, укрепленными на приборной доске. К тому времени, как он добрался до дома Чима, было уже 8:45. Чима, конечно, уже не было в Голливуде. Бенгер направился в Санта-Монику. Он заехал на стоянку бара у «Тигра», выходящую на «Олимпик». В понедельник вечером бар бывал пуст, дела не шли. Но трио Уэйна Мастерса дорожило каждым заработанным никелем, и владелица бара разрешала им играть за чаевые и ничтожные проценты от выручки. Пара черно-белых машин приткнулась перед нудистским баром на другой стороне «Олимпика». Бенгер снял и протер очки, чувствуя себя совершенно одеревеневшим после дня работы. Ему было совершенно необходимо постоять под горячим душем, но сначала все-таки хотелось зайти в бар, сказать Чиму, что Хонда на месте, и оставить несколько долларов в кассе бара. В нудистском баре напротив, по всей видимости, что-то случилось, причем совсем недавно, поскольку толпа на тротуаре только-только начала собираться. Бенгер разглядел лежавшее тело, над ним склонился коп, приставивший пистолет к голове подозреваемого. Бедолага на тротуаре с виду напоминал старшеклассника. На нем была бейсбольная кепка козырьком назад. Другой юнец выбежал из нудистского бара, размахивая автоматом. На нем была такая же кепка, на щеке огромный шрам. Коп на тротуаре вскинул пистолет, целясь в выбежавшего. Парень, лежавший на асфальте, неловко замахнулся кулаком. Движение казалось неуклюжим, поскольку он лежал лицом вниз, но удар точно пришелся по запястью копа. Подросток, выбежавший из бара, сделал одиночный выстрел, и коп упал. Оба парня стремительно скрылись за углом. Из бара высыпало несколько полицейских. Они прыгнули в черно-белые машины и включили сирены и проблесковые маячки. Дверь в бар у «Тигра» распахнулась, и оттуда, громко ссорясь, вышла парочка. Бенгер проскользнул внутрь и дал глазам привыкнуть к сумраку, более густому, чем на улице. На низкой эстраде трио играло слащавую версию какой-то известной мелодии. Бенгер разобрал, что это были «Тело и душа». В баре была занята половина стульев у стойки и примерно треть столов. Хозяйка бара Дороти сидела в своей кабинке на возвышении. На ней был золотисто-коричневый ангорский свитер и золотая с французской эмалью брошка в виде тигра. На груди висели часы на цепочке. «Бенгер, как дела?» Он сказал: «Хорошо, Дороти, я страшно устал, но у меня все очень хорошо».
1: «Чим сказал, что ты работаешь?»
0: «Да, играю боксера». Она рассмеялась. «Чим тут рвал и метал?» Бенгер сказал: «Это из-за машины, я знаю».
1: «Теперь ты ему должен».
0: «Я знаю».
1: «Хочешь столик?»
0: Бенгер покачал головой. «Перекушу в баре. Можно я оставлю ключи для Чима? Сам доеду на автобусе». Дороти сказала: «Лучше не надо. Чим хотел тебя видеть. Подожди немного, поговори с ним во время перерыва. Кстати, Уэйн раздобыл нового мальчишку для оркестра. Говорят, играет не хуже Чета Бейкера. Ты бы послушал». Бенгер устроился на стуле у бара. По одну сторону от него пьяница тихо плакал посреди рюмок с пшеничной. На затылке у него была мягкая шляпа, как у персонажа ночного фильма. По другую сторону остролицая женщина неистово курила и царапала карандашом в блокноте какие-то цифры. Время от времени между двумя глубокими затяжками она, не поднимая головы, отхлебывала из высокого стакана. Бармен дал Бенгеру чашку кофе. Официантка принесла отбивную с печеной картошкой. Уэйн Мастерс представил мальчика, который должен был сыграть как Чет Бейкер. Паренек с виду походил на долговязого старшеклассника. На нем был спортивный пиджак и рубашка с отложным воротничком и узкий галстук. Наверное, он попал в бар через дыру во времени. Чистые 50-е. Парень махнул Чиму своей трубой, и тот начал медленный проигрыш на контрабасе, напоминавший биение сердца. Уэйн Мастерс уселся за рояль, Майк Лекант устроился за ударной установкой, и оба уставились на мальчика. Тот поднес трубу к губам и заиграл так тихо, что Бенгер сначала еле слышал его. Потом он разошелся, не форсируя звук, и принялся выводить «Моя смешная Валентина». Пьяный справа от Бенгера уронил голову на руки и зарыдал всерьез. Женщина справа от Бенгера запихнула блокнот и карандаш в сумочку, повернулась на стуле и стала разглядывать мальчика.
2: Когда выступление закончилось, Бенгер пробрался между столиками и протянул Чиму ключи от Хонды.
0: «Ты спас мне жизнь, Чим. Я твой должник».
2: У Чима в руке был стакан воды. Он сунул ключи в карман брюка, другую связку отдал Бенгеру.
0: «Да уж, я прикинул, что если твой Понтиак сдох, то Хонда тебе и завтра понадобится. Поэтому я позвонил своему другу Билли, механику, и попросил посмотреть машину. У тебя топливный бак пробит. Он установил новый бак и зарядил аккумулятор, так что ты в порядке».
2: Бенгер схватился за голову.
3: «Это же куча денег! Где сейчас Понтиак?»
0: «На стоянке. Странно, что ты не видел его, когда подъезжал к бару».
3: «Там такое творилось. Какая-то заварушка напротив».
2: Чим сделал глоток воды и поставил стакан на крышку рояля. Он сказал: «Слышал, мальчика? Слишком хорош для нас. Поработает Уэйна и поминай, как звали». Он опять взял стакан.
0: «Пора работать. Вот размялся немного. Ты еще побудешь?»
2: Бенгер ответил: «Мне нужно помыться да поспать несколько часов. Завтра на работу рано». Снаружи опять похолодало. Нудистский бар напротив был закрыт и опечатан желтой полицейской лентой.
0: Понтиак работал как часы.
2: На этот раз гримировали дольше.
4: Гример сказал: «Нужно наложить хорошую основу. Джерри хочет за сегодняшний день снять всю сцену боя. Не знаю, как он ухитрится. На всю съемку отпущено 23 дня. За такое время снимают рекламный ролик для телевидения. Сцена боя должна длиться минут 12. Не знаю, как ему удастся снять все за день, но думаю, именно поэтому Корнелл его и нанял».
2: Подошла Кэти Хилли и спросила, читал ли Бенгер сценарий. Он ответил: «Отмокал с ним в ванне. Не было времени прочесть все, прочитал только сцену боя».
5: Кэти сказала: «Хорошо, остальное тебе знать не обязательно.
4: Похоже, это крутая схватка».
5: Мелдром о ней особенно печется. Ему нравится выпускать в прокат то, что будет бить наверняка. Он показался тебе изысканным джентльменом?
2: Да, вроде того.
5: Он такой и есть. И еще он кровожадный. Всегда добивается, чего хочет. Культивирует этакий твидовый стиль. А сам акула. Все они акулы.
2: Она прищурила глаза, странно посмотрела на Бенгера.
5: Включая меня.
2: Гример снял с Бенгера очки и подал ему, чтобы тот положил их в карман рубашки. Кэти сказала: «Не забывай наступать на свою разметку». Очки лежали в кармане, гример не давал повернуть голову, и Бенгер не сумел рассмотреть выражение лица Кэти. Джерри Вальдес сказал:
6: «У нас нет времени делать все дубли последовательно, поэтому работать предстоит тремя камерами. Это будет 12-раундовый бой, каждый раунд по 2 минуты с минутным перерывом между ними, то есть 35 минут реального времени. 12 минут экранного времени. Снимать будем в тишине, потом добавим бешеные звуки. Старайтесь, чтобы движения губ совпадали с текстом. Они меняют форму лица. Если собьетесь, зрители заметят. Все готовы? Прогоним первый раунд».
2: Это было покруче, чем половина настоящих боев Бенгера. Оба боксера начали поединок чистыми и сухими. Каждый раз, как Вальдес кричал «Замерли!», подбегали гримеры и брызгали глицерином, изображающим пот. Рубашку рефери мочили водой. Через пару раундов Юпитеры так разогрелись, что Бенгер и Хью Китинг потели без глицерина. В третьем раунде Слэм Шонесси должен был рассечь бровь нейтронного малыша. Гримеры позаботились об этом. Струйка крови сбежала в глаз Китинга, затем поползла по краю носа. В пятом раунде Марк Коул поставил Шонесси фонарь под глазом. Массажист Коула зашил ему бровь степлером. В шестом раунде Шонесси вновь рассек ее. Она сильно кровоточила. Глаз у Коула закрылся, но и шишка у Шонесси распухла. Потом Коул рассек Шонесси переносицу, и кровь залила оба глаза. После шестого раунда рефери развел боксеров по углам, затем разрешил продолжать. В девятом раунде Шонесси обрушил на Коула целую серию хуков по корпусу. Он чуть не прикончил его, целился в челюсть, но промахнулся. Коул продержался до гонга. Шонесси оттолкнул его и наблюдал, как Коул, пошатываясь, придет в угол. Шонесси рухнул на табурет, набрал полный рот воды и выплюнул в чашку. Секунданты были тут как тут, начали давать инструкции, подбадривать. Раздался гонг к началу 10-го раунда. Тренер сунул Шонесси загубник между губами и подтолкнул Коулу. Он услышал, как кто-то выкрикивает ему советы, и, прищурив распухшие глаза, старался разглядеть малыша. Слэм Шонесси был заслуженным чемпионом, вышедшим на ринг, чтобы раздавить молодого претендента. Он бы и раньше покончил с Коулом, но не сумел послать его в нокаут. Теперь ему и подавно это не удалось бы, но он лидировал по очкам. Если он сумеет выглядеть молодцом еще пару раундов, то станет победителем, поскольку судьи не любили развенчивать чемпиона, выигравшего по очкам. 11-й раунд. Шонесси почти ослеп, но и малышу было не лучше. Слэм сделал несколько круговых выпадов. Малыш, пританцовывая, увернулся. Слэм потерял равновесие и упал на одно колено, посмотрел вверх. Рефери не просигналил нокдауна, но когда Слэм с трудом поднялся на ноги, рефери заглянул ему в лицо, стараясь отыскать глаза. Слэм сказал: «Я в порядке». Поскользнулся. Он не был уверен, понял ли его рефери. Слэм выплюнул загубник и повторил. Рефери дал знак Слэму и малышу сходиться, но тут прозвучал гонг. Между раундами секунданты подобрали загубник и сунули Слэму между зубов. Какая-то женщина взобралась на помост и стала говорить, что ему нужно делать в 12-м раунде. Он не мог припомнить, кто она такая. Моргал глазами, пытаясь разглядеть цвет ее платья сквозь кровь, заливавшую глаза. Она выглядела очень знакомо, но он не мог ее идентифицировать. Прозвучал гонг. Слэм двинулся к центру ринга, но ноги казались резиновыми, а кулаки весили по 1000 фунтов каждый. Нейтронный малыш превратился в расплывчатое пятно, кружившее вокруг, словно волк вокруг ягненка. Слэм вертелся, стараясь не выпускать малыша из виду. На секунду он потерял его, моргнул, стараясь прочистить глаза и разглядеть противника. Каким-то образом малышу удалось подкрасться и ослепить его. Слэм видел приближающийся кулак, но был не в состоянии увернуться. Почувствовал удар, ощутил, будто медленно плывет в горячем влажном воздухе. Услышал удар. Это он сам упал лицом вниз на ковер. Услышал счет рефери и орущую толпу. Ведь они договаривались снимать в тишине и только потом добавить звук. Внезапно он оказался в медпункте. Над ним склонились сестра. Рядом стояли Кэти, Хилли и Вальдес. Сестра сказала: «Этот человек не ранен. Посмотрите, все эти синяки и ссадины – это грим. Он просто истощен, ему нужно немного отдохнуть». Вальдес сказал: «Он сможет работать завтра». Ну и бой получился. Боже, Кэти, ты не поверишь. Эта сцена сделает фильм хитом. Корнеллу понравится. Помнишь Кирка Дугласа в «Чемпионе»? Как ты думаешь, он сумеет? Как его зовут?
5: Барнс, сказала Кэти.
7: Сумеет он завтра работать. Мы сможем завтра снимать без него с 282 по 304. Сделаем вставки в выходные, даже в понедельник. Все равно не закончим до следующей пятницы.
2: Бенгер закрыл глаза и слушал, как Вальдес сказал: «Возьми выходной, даже два. Возвращайся в пятницу, мы сделаем ставки, Барнс. На этом твои сцены кончатся. Ты хорошо поработал, старый тигр».
5: Бенгер промычал что-то вроде благодарности.
2: Он загнал Понтиак на стоянку позади бара, чувствуя себя на 1000% лучше. Целый день в постели, вернее, на кушетке. Несколько раз плотно перекусил. Пара долгих горячих ванн. Нудистский бар напротив уже работал, желтая лента исчезла. Бар был почти полон. Дороти встретила его у двери. Она была в жакете, блузке и темной юбке. Брошку в виде тигра она переколола со свитера на лацкан жакета. Она сказала: «Ты хорошо выглядишь, Барнс. Я почти готова вновь выйти за тебя замуж». Он поднял бровь. Хотя в баре было темно, но она могла рассмотреть его лицо в свете лампы, стоящей на ее столе. Она сказала: «Шучу». Он уселся на свободный стул за стойкой и заказал свой обычный стейк и кофе. Сегодня кофе его не подстегнет. Он и без того слишком хорошо себя чувствует. Скоро закончит работу в нейтронном малыше, получит чек и поищет себе квартиру, чтобы съехать с кушетки у Чима и начать жизнь сначала. Оркестр окончил первый номер и перешел ко второму. Подошла Дороти, положила руки ему на плечи и заслушалась, как мальчик наигрывает «Все это ты». Бар уже почти опустел. Поздно засиживается только по выходным. В будни закрывались рано. Дверь распахнулась. Кто-то закричал. Бенгер повернулся на стуле. В дверях, выкрикивая команды, стояли два юнца. На обоих были бейсбольные кепки козырьками назад, у одного большой шрам на щеке. Они размахивали автоматическими пистолетами. Посетители попадали на пол. Бармен исчез. Трио Уэйна Мастерса побросало инструменты, все, кроме мальчика-трубача. Он стоял с закрытыми глазами, самозабвенно выводя мелодию. Один из налетчиков пробежал до середины зала, нацелил пистолет на трубача и перерезал его пополам короткой очередью. Второй навел пистолет на бар и разнес зеркало и стоявшие под ним бутылки. Оттолкнув Дороти, Бенгер взлетел со стула, прыгнув прямо на налетчика. Правой рукой он выбил у юнца оружие и крепко ударил его в лицо. Почувствовал приятный хруст суставов пальцев о челюсть. Второй налетчик отвернулся от эстрады и второй очередью перерезал обоих. И своего напарника, и Бенгера.

Ольга Громыко. Один к двум. Часть первая. Косуля лежала на дне расселины, и Трию только и оставалось бессильно ругаться у обрывистого края. Узкий ручеек тянул из пятнистой тушки алые разводы. Неестественно вывернутая голова злорадно пялилась на охотника остекленевшим глазом, заставляя усомниться, что послучило причиной гибели – безоглядный прыжок или торчащая в боку стрела. Вкрадчивый шепот осыпи заставил Трия отпрянуть. «Вот проклятая тварь! Нашла, где издохнуть! Он и так весь в мыле, а

0: теперь придется тащиться домой за веревкой. Час туда, час обратно. И то, если его не припрягут к какому-нибудь делу на благо общины. Приметное черно-рыжее оперение стрелы не убережет добычу от случайного прохожего. Скорее, наоборот. Трий и так имел право только на пятую часть туши. Остальное придется отдать племенным. Им, дескать, есть на что тратить силы. Нет, по такой круче он точно не спустится. Все ноги переломает. Надо возвращаться. Трий закинул лук на плечо и потрусил прочь, не оглядываясь, чтобы не травить душу. Наискось пересек луг, выжелтев бабки, липнущей к поту пыльцой, и двинулся вдоль леса по самому краешку древесной тени. Строго говоря, не стоило бы вообще касаться ее копытами, но уж больно жаркий денек выдался. Полоумному магу тоже вряд ли захочется вылезать из чащи и швыряться заклинаниями. Откуда он тут взялся, никто уже не помнил. Ходили слухи о жуткой трагедии, подвинувшей его рассудком. О беглом чародее-ренегате времен знаменитого белорского противостояния. Об обете целомудрия, сохранять которой легче всего в глуши и одиночестве. Была и вполне реальная версия, что маг прибыл сюда по распределению из старминской школы чародеев, пифий и травниц, но быстро спился и одичал. Раз в месяц старикан в драной мантии выползал на опушку, пускал пару молний из посоха, привлекая внимание местных жителей, страшно бранился на всех языках сразу, грозил карой небесной, земной, водной, своей собственной, пророчил всякие гадости, после чего выменивал снадобье на хозяйственную утварь и зерно для кур и с чувством выполненного долга убирался обратно в лес. Соваться в гости к самому магу никто не осмеливался, даже по жизненной необходимости. Обоим, жившим по соседству народам, проще было обозвать лес заповедным, одновременно избавляясь от необходимости ловить безумца и сохраняя для потомков природные богатства родного края, как писалось в официальных документах. Наконец, ели сменились кленами, и Три вздохнул посвободнее. Здесь владения мага заканчивались, можно нырнуть в тень поглубже.
1: «Ну, как поохотился?»
0: Взгляд самым нахальным образом выхватил из явившихся ему прелестей высокую грудь в оковах черного дырчатого лифа. За сим последовали львиные гривы волос вокруг прелестного личика с томными лиловыми глазами, тонкая талия с бисерным пояском, лоснящийся круп и умопомрачительный хвост почти до самой земли. Короче, кобылица была прекрасна, как горная вершина под зимним солнцем. Такая же белоснежная, манящая, холодная и недоступная.
2: «Привет, Кнара!»
0: Отозвался Три, с усилием сглотнув слюну. Задние ноги независимо от него исполнили несколько плясовых движений, а хвост распушился самым неприличным образом. Кобылица хитро прищурилась.
1: «Вижу, ты рад меня видеть!»
0: «Безумно!» — с досадой подумал жеребец. «Как нищий корчму! Из окна едой тянет, а приходится мимо проходить!»
2: «Что ты здесь делаешь?»
1: «Гуляю!»
0: — мурлыкнула нахалка и в доказательство неспешно обошла вокруг замершего жеребца, будто невзначай задев его крупом. Три стиснул зубы.
1: «Что, неудачный денек?»
0: «Нормальный!»
1: «А где ж твоя добыча?»
0: «Кнара, чего тебе надо?» Напрямик спросил жеребец, стремясь поскорее покончить с приятным до отвращения обществом.
1: «Да так, поболтать хотела».
0: Кобылица невинно пожала обнаженными плечиками.
1: «А ты чем-то занят?»
0: «Нет, просто ты занята», — грубо ляпнул Три. «Вот привязалась. Ей забава, а ему хоть сквозь землю провались».
1: «Ну, разве настоящего жеребца это остановит?»
0: Кнара провокационно махнула хвостом. Три, не отвечая, пошел дальше. Ноги заплетались, что есть мочи, противясь хозяйскому решению. С возрастом он люто возненавидел весну, чьи сладкие дары оборачивались для него ядом. Другие жильцы с утра до ночи сражались за желанный приз на песчаном пляже родового озера, а он не имел права даже подойти к берегу.
2: «А не там, а ты здесь?»
0: Словно прочитала его мысли красотка.
2: «Кто узнает? У Гитра в роду были гнедые».
0: Жеребец приостановился в нерешительности. Кобылицы по весне тоже становились блудливее кошек, однако без мужского внимания не оставались даже самые старые и уродливые. Напротив, хуже всего приходилось молодым и красивым, которые хоть и гуляли с вожаком табуна, да вот беда, в компании еще дюжины. Жди еще, пока до тебя дойдет очередь, грызись с соперницами. Может, она и не шутит, а упускать такой случай... Кнарра уже стояла с ним бок о бок, прогнув спину и мелко часто вздрагивая. Смотрела кобылица куда-то вверх, на невидимого под солнцем жаворонка. «Ничего не вижу, ничего не слышу, мало ли кто там сзади подкрался». В висках у Трия зашумело, глаза заволокло багровой пеленой. Он щелкнул зубами и взвился на дыбы, неуклюже подогнув передние ноги, но едва успел ощутить брюхом теплую спину кобылицы, как спаренный удар в круп опрокинул его на землю. Подняться ему тут же помогли, лишь за тем, чтобы наградить еще одним ударом, на сей раз кулаком и под дых. «И что же ты, поганец, тут делаешь?» Вороной Бронз был в ярости. 3 дня назад лучшие жеребцы табуна сходились в смертном бою ради этого белого цветочка, и чтобы его походя сорвал какой-то недомерок? Пока двое других жеребцов удерживали преступника за руки, Вороной хорошенько поучил его уму-разуму, остановившись лишь когда у Трия подломились колени. Полюбовавшись на свою работу, Бронз ухватил Гнедова за гриву на висках и прошипел ему в лицо, нарочно растягивая слова. «Ты! Низший жеребец и сын низшего жеребца! В этом табуне нет твоих кобыл! Как ты посмел об этом забыть?» Трий бессильно выщерился в ответ. По подбородку потекла кровь. Кнарра горцевала поодаль, пряча опущенные глаза в челке. Мнение кобылиц, от кого бы им хотелось завести жеребят, никто не спрашивал, зато и поднимать на них руку, а уж тем более копыта, не смел даже вожак.
1: «Возможно...» — Чалый Вроин выбился в племенные уже в зрелом возрасте и потому был настроен более миролюбиво. «Девочка сама с ним заигрывала. Устоять перед обаянием весенней кобылицы не под силу даже Мерину».
3: «Я? С этим?»
0: Кнара презрительно фыркнула и отвернулась.
4: Три похолодел и даже перестал вырываться. «Признайся кобылице, что да, ей захотелось поддразнить молодого и горячего сотабунника, и тот отделался бы хорошей трепкой и парой недель насмешек. Самой Кнаре грозил лишь выговор от старшей кобылы, но она не пожелала поступиться даже такой малостью».
1: «Ну, выбирай, задние или передние?»
0: Насмешливо предложил третий, пегий жеребец, вытаскивая из поясной сумки кривое ржавое шило.
4: Три отшатнулся. Из-под нервно перебирающих копыт полетели комья вывороченной земли. Державшие его руки впились еще крепче.
1: «А может, сразу?»
0: Бронз сделал выразительное, стригущее движение пальцами. Если он хотел просто попугать Трия, то ему это удалось.
4: Пленник решил, что терять ему уже нечего, и внезапно брыкнулся, попав пегому в колено. Тот взвыл, разжал пальцы, и Трий тут же заехал освобожденной рукой в Ройну в нос, избавляя Чалова от остатков симпатии к ослушнику. Кинувшийся на помощь Бронз оступился, подарив Трию секунду форы, по истечении которой племенные с возмущенным визгом бросились в погоню.
0: Гнедой прекрасно понимал, что на лугу племенные догонят его в 2 счета, и единственное его спасение — лес. Пробуравив кусты, как крон грядку, Трий запетлял между деревьями, словно давешняя косуля, о чьей плачевной кончине жеребец старался не думать. Более крупные, зато менее поворотливые племенные были вынуждены сбавить скорость. Угрожающие вопли раздавались все реже и тише, пока совсем не умолкли. Когда Трий в очередной раз оглянулся, вслед ему махали только еловые лапки. Жеребец озадаченно остановился. Эхо доживало топот его копыт и брезгливо сплюнуло в чащу. Странно. Трий покрутился на месте, держа наготове лук с положенной на тетиву стрелой. Нет, послать ее в сотобунника он бы не решился, но они-то об этом не знают. Действительно, никого.
1: Только тетерев в кустах булькает, не то увлекшись пением, не то приняв жеребца за безобидного лося. Даже эта дурная птица вовсю наслаждается жизнью, а его за одну единственную попытку чуть калекой или мерином не сделали. Где ж тут справедливость?
0: Обозленный на весь мир Трий подбросил крупом и, что есть мочи, легнул ближайшую сосну.
1: Засохшее и успевшее подгнить дерево только того и ждало, чтобы с треском ухнуть на малинник.
0: Тетеревов там оказалось аж трое. Перепуганные птицы шумно взвелись вверх, а вбок с воплем вылетело нечто оборванное и бородатое, в котором Три с ужасом опознал пресловутого полоумного мага. Злокозненный старец, тихо мирно сидевший под кустиком в располагающей для раздумий позе, был, мягко говоря, недоволен. Он попятился, одной рукой придерживая спадающие штаны, а вторую выставил вперед, сыпля искрами, как точильный круг, и заверещал что-то неразборчивое. Ничего ему объяснить или хотя бы извиниться Три не успел. Невидимый великан ухватил его одной рукой за торс, второй за круп, и с размаху хряснул об колено. Невыносимая боль в спине стерла все мысли, а затем и сознание.
1: Последнее, что увидел жеребец, свой собственный хвост, исчезающий в столбе света.
0: Полуденное солнце раздвинуло листву и любопытно потыкало лучом ближайшее под деревом тело. Трий с трудом разлепил опухшие веки и увидел ползущего по травинке жука. Боли он больше не чувствовал, как и задних ног.
1: Жеребец отчаянно рванулся вперед. Стать удалось легко, даже слишком. Трий тут же снова зарылся в траву, уже носом.
0: Прикосновение земли к груди и одновременно животу было неописуемо жутким. Хребту табунника в жизни так не изогнуться. Что этот старый засранец с ним сделал?
1: Три судорожно приподнялся на руках и увидел отпечатки копыт, ведущие обратно к опушке.
0: Здесь был кто-то еще? Почему тогда не попытался ему помочь или добить?
1: Следы были странно знакомыми. Еще плохо соображавший жеребец оглянулся через плечо и увидел чьи-то широко раскинутые ноги. Эльфа или человека, у гномов намного короче, у троллей волосатее.
0: Три мутным взглядом попытался проследить, кому они принадлежат, и снова лишился чувств.
1: На сей раз от ужаса.

0: гля, мертвяк!
1: Голос был грубый, с хрипотцой.
0: Где? Да вон под кустом. Свежачок еще даже побелеть не успел. Интересно, откуда он здесь взялся?
2: Мне куда интереснее, кто его оприходовал, проворчал второй, поопытнее и поопасливее. И обобрать успел.
0: Не успел, вон лук лежит. Ого, кентаврийский!
1: Восторженно завопил первый, окончательно вернув Трия в этот гнусный мир. Пальцы сжались на плече лука как раз, когда чужак вцепился в него с другого конца. Вторая рука нашарила ремень колчана и саданула им вора по загривку. Тот испуганно охнул и выпустил добычу. Стрелы с сухим треском раскатились по земле. Три открыл глаза и рывком сел. Вставать он уже не пытался, разом вспомнив, что с ним приключилось. Табунники с людьми не враждовали, но держались отчужденно. Трию, как низшему жеребцу, приходилось общаться с купцами, и он хорошо знал всеобщий язык и более-менее разбирался в повадках этой расы.
2: «Кто вы такие?»
1: Негромко, тщательно подбирая слова, спросил он. Люди, два мужика лет под 40, как-то нехорошо переглянулись. Третий, с наброшенным на голову мешком и связанными впереди руками, воспользовался заминкой, чтобы рвануться в сторону, но натянувшаяся веревка быстро охладила его пыл.
0: «Тихо!»
1: — прикрикнул хриплый.
0: «Ты-то сам что за хыр, а?»
1: Три, привыкшие, что к жеребцам, даже низшим, люди относятся с куда большим уважением, отвечать на вопрос тоже не стал. Незнакомцы с каждой секундой нравились ему все меньше и меньше. Насколько он знал, люди сейчас ни с кем не воевали, а значит, законно брать пленников не могли.
2: Ах, что-то здесь нечисто.
1: Насупленные лица мужиков, прокрутивших в головах примерно то же самое, остро заставили жеребца почувствовать себя четвертым лишним.
0: «Говори, покуда добром спрашивают!»
1: — рявкнул второй, потянув из ножен длинную острую железяку. У Трии еще оставался шанс что-нибудь соврать, сослаться на мага или самому прикинуться полоумным, но тут из-под мешка пронзительно завизжали.
3: «А-а-а! Я говорила, что вам не удастся уйти от возмездия, гнусные разбойники! Убейте же их скорее, мой отважный спаситель!»
1: Никому из присутствующих эта идея не понравилась. Мужики грозно засопели, Три попытался отползти назад, но быстро уткнулся в дерево. Юркнуть в него наподобие дриады, увы, не получилось.
0: «Учтите, я буду защищаться», — неуверенно предупредил он.
1: Мужики впервые одарили жеребца широкими улыбками. Полуголый, диковатого вида парень со спутанной копной волос и содранными в кровь коленями не показался им серьезным противником, у него даже меча не было. Табунники вообще не любили рубящее оружие, зато весьма преуспели в стрельбе, а также в метании камней, один из которых жеребец уже успел нащупать. Что стукнуло громче, увесистый галыш или соприкоснувшийся с ним лоб, Три не разобрал. Подбитый мужик взмахнул руками, словно собираясь взлететь вместе с закружившимися перед глазами птичками, сделал красивый оборот на месте и рухнул в кусты, позволив Трию сосредоточиться на втором противнике. От удара по мечу лук сломался, но свою задачу отвести клинок в сторону выполнил. Легаться пяткой оказалось намного больнее, чем копытом, но почти так же эффективно, если знать куда, конечно. Когда удрученный такой подлостью мужик согнулся пополам, жеребец набросил ему на шею тетиву, перекрутил и дернул обломки дуги в стороны. Убивать человека он не собирался. Выпустил, как только тот покладисто улегся рядом с дружком. Может, еще и оклемается. Третий человек так и остался стоять между двумя соснами, втянув голову в плечи. Три перевел дух и присмотрелся. Кажется, это самка. Только они обматывают ноги цельными кусками ткани. Как там ее? Человека? Людка? «Иди сюда!» — устало позвал он, нашаривая на перекрутившемся поясе сумку и доставая из нее охотничий нож.
3: «Зачем?»
1: — тут же насторожилась пленница, наперекор пятясь назад.
2: «Ну, если тебе нравится ходить с мешком на голове».
1: Людка призадумалась. Три, привыкший к взбалмошности кобылиц, спокойно ждал.
3: «А ты, случайно, не упырь?»
2: «Нет».
4: И не тролль-людоед?
2: С какой радостью?
4: Ну, как-то уж больно легко ты с ними справился.
2: Людка недоверчиво покачала мешком. Три так бы не сказал. У него до сих пор кровь в висках стучала.
4: И тихо,
2: закончила подозрительная самочка.
4: Кажется, ты не мой рыцарь.
2: Я вообще не рыцарь, уж извини.
4: В смысле, не из тех, кого отправили на мои поиски?
2: Людка сделала пару шагов на его голос и снова замерла в нерешительности.
4: А я тебя вообще знаю?
2: Может, я все-таки сниму мешок, и ты сама посмотришь?
4: Ладно.
2: Наконец решилась привереда.
4: Ты где?
2: 5 шагов. Еще один. Нагнись.
4: А это зачем?
2: Отскочить Людка не успела. Три, чьему терпению тоже имелся предел, сцапал ее за край тряпки и силой усадил на землю. Под мешком обнаружилась худенькая, симпатичная и очень сердитая мордашка с черной гривой, мало уступающей кобыльей. Жеребец и Людка подозрительно уставились друг на друга, но ничего особо страшного не заметили.
4: «Ну, спасибо!»
2: Зардевшаяся Людка изящным жестом протянула Трию руку.
0: «Ну, пожалуйста!»
2: — буркнул жеребец, засовывая нож за пояс. Мужики пока не подавали признаков жизни, но на месте бывшей пленницы он бы поспешил убраться отсюда как можно дальше. О чем честно ей и сказал.
4: «Как?»
2: — округлила глаза Людка.
4: «Ты даже не проводишь меня до ближайшего села? Бросишь одну в этом темном и зловещем лесу?»
2: «Нет, я покажу тебе пальцем на светлую и безопасную опушку». Жеребец тут же выполнил свое обещание. «За который ты увидишь торговый тракт. Посидишь часок на обочине, какой-нибудь воз да проедет».
4: «Но я слышала, как один разбойник говорил другому, что поблизости водятся кентавры».
2: Драматическим шепотом сообщила Людка. Три поморщился. Он терпеть не мог этого дурацкого слова, которым люди называли его расу. Видите ли, чтобы с обычными лошадьми не путать. Все бы ничего, но словечко было созвучно одному из табунниковых ругательств. Видимо, именно его услышал от местных жителей первый ступивший на Шаккару человек.
0: «И что с того?»
2: Жеребец с ненавистью поглядел на ноги, кокетливо пошевелившие ему пальцами.
0: «Съедят они тебя, что ли?»
4: «Нет, но сейчас же весна!»
2: Людка смутилась и покраснела.
4: «А они такие... такие... в общем, порядочные девушки вроде меня, с ними лучше не встречаться!»
0: «И как ты себе это представляешь?» — вконец обозлился Три. «Такую херню только Люд... девушки придумать и могли, которым ихняя порядочность в одном месте жмет!»
4: «Хам!»
2: Людка надула губы и отвернулась. Подождала, полюбовалась комарами, сами насекомые любованием не ограничились, и с еще большим возмущением поняла, что извинений не дождется.
4: «Эй, ты чего сидишь?»
2: «А что я должен делать?»
4: «Ну, встать хотя бы!»
2: «Если бы я мог это сделать, то только бы ты меня и видела», — огрызнулся Три, осторожно счищая иголки с расшибленных коленей.
4: «Ой!»
2: Тон Людки тут же поменялся на встревоженно-сочувственный.
4: «Что у тебя с ногами? Ты их поранил?»
2: «Нет», — сквозь зубы процедил Три. «Они от меня сбежали».
4: «Чего? Так вот же...»
0: «Их должно быть вдвое больше», —
2: в сердцах брякнул жеребец.
4: «А-а-а!»
2: Не весь что сообразила Людка.
4: «Сейчас!»
2: Девушка метнулась к зарослям орешника и, громко потрещав ветками, приволокла Трию 2 длинных палки.
4: «Вот!»
2: Торжествующе сообщила она на ходу, отгрызая последнюю измочаленную, но не сдающуюся веточку.
5: «Твои новые костыли! Мерзкие распойники! Как они посмели напасть на калеку!»
2: Жеребец, который совсем было вознамерился лечь и помереть прямо здесь, уставился на нее в полнейшем недоумении.
4: «Давай, вставай!»
2: Людка всунула палки ему в руки рогулинами кверху и услужливо подхватила Три подмышки.
4: «Раз, два!»
2: Гнедой не успел опомниться, как очутился на ногах. Он судорожно впился в палки и закачался на них, как новорожденный жеребенок.
4: «Бедненький!
1: Девушка продолжала заботливо его поддерживать, только мешая сохранять равновесие.
4: «И давно ты такой? С детства, да? Заболел или спиной ударился? А...»
1: «Часа два», — буркнул Три, глянув на солнце.
4: «А что случилось?»
1: «Угораздило на мага наткнуться. Он в меня каким-то заклинанием и засветил».
4: «Тогда тебе срочно надо к придворному чародею!»
1: Вдвое против прежнего засуетилась Людка, и без того напоминавшая жеребцу звонкого вертлявого овода.
4: «Вдруг оно какое-нибудь ползучее, к вечеру еще и руки отнимутся!»
2: «А вдруг оно еще и заразное?» — вкрадчиво предположил Три.
1: «Ну да, так этот чародей и кинется ему помогать».
4: «Таких не бывает», —
1: возразила Людка, украдкой, впрочем, отряхнув руки о юбку.
4: «Думаешь, ты один от этого мага пострадал? Да во дворец каждый год по дюжине жалобщиков приходит. Половина, правда, сами с головой не в ладах или нажиться хотят. Всем невинно пострадавшим король обещает бесплатное исцеление и моральную компенсацию. Это все равно дешевле, чем постоянных лесников держать. Да и маг обычно по мелочи гадит. То икоту нашлет, то облысение. Странно, чего это он на тебя взъярился?»
1: Девушка подозрительно уставилась на жеребца.
2: «Я его испугал», — признался Три. «Нечаянно, правда».
4: «Нечаянно не считается»,
1: — решительно возразила Людка.
4: «Пойдем вместе, я подтвержу, что ты невинный, то есть жертва. К тому же ты меня спас, и тебе полагается награда».
2: «Разбойников король тоже оплачивает», — удивился жеребец.

0: то он совсем не с копыта.
1: «Старый извращенец!»
2: — с чувством сказала девушка.
1: «Думаю, вот эти тебе подойдут».
2: И тут же так ловко содрала штаны с одного из разбойников, будто всю жизнь только этим и занималась.
1: «Надевай!»
3: «Как?»
2: Три недоуменно уставился на протянутую ему тряпку. Девушка расценила его вопрос по-своему, отнеся к нынешней ситуации, а не к штанам вообще.
1: «Поднимай ногу. Выше. Еще выше. Ой, знаешь, я думаю, лучше сделать это лежа».
2: Жеребец, который уже и так лежал, приподнял голову и поглядел на нее с предельно недружелюбным выражением, дозволенным в отношении кобылиц.
1: «И безрукавка у тебя какая-то совсем жидкая»,
2: продолжила девушка, хозяйственно ухватив разбойника за рукав.
0: Три хотел возразить, что он в ней даже зимой ходил, но спохватился, что его действительно познабливает. Хлипкому человеческому телу требовалась более теплая одежда, а заодно и обувь.
3: Кошмар какой-то, не говоря уж о том убожестве ниже пояса. Весенний задор как рукой сняло.
2: Гнедой безропотно позволил натянуть на себя все, что девушка сочла нужным, и снова поставить себя на ноги.
1: «Ну давай, пошли»,
2: — поторопила довольная Людка.
1: «Наш чародей мигом все исправит, обещаю».
2: Жеребчик вздохнул и сделал первый неуверенный.

Ольга Громыко. Один к двум. Продолжение и окончание. Спустя 3 часа Трий понял, что погорячился насчет телег. Ни одна по тракту так и не проехала. Оставалось только надеяться, что они идут к жилью, а не от него. Гнедой более-менее приноровился ковылять на этом пятипалом убожестве, чувствуя себя большим калекой, чем если бы ему прокололи сухожилие. Пятки жгло углями, зверски болела поясница, спину приходилось держать по-другому, и хотя стараниями мага его позвоночник обрел нужные изгибы, жеребец постоянно забывался и откидывался назад, каждый раз еле избегая падения.

0: Как выяснилось, самка человека мало чем отличалась от кобылиц. Разве что копытки ее вздорному норову не прилагалось.
1: «Так что, говоришь, с тобой случилось?» — рассеянно переспросил Три, вырванный из раздумий неожиданной паузой в Людкиной трескотне.
0: Девушка, только что закончившая излагать свою печальную историю, обвешанную подробностями, как утопленник раками, ошеломленно хватанула ртом воздух. Краткий, но эмоциональный пересказ уместился в трех словах.
2: «Меня похитили разбойники!»
1: «Да ну!» — удивился жеребец. «А с виду такие приличные люди!»
2: «Приличные?»
0: — снова взвелась Людка.
2: «Ты называешь это приличным? Набросить мешок на голову ничего не подозревающей девушки, перекинуть ее через седло и уволочь за 30 верст от дома?»
1: «Я видел здешних разбойников».
0: Три деликатно умолчал, что он с ними еще и шашлыки из оленины жарил. Ребята были очень компанейские и уверяли, что они не бандиты, а знахари, пущи. Должен же кто-то взять на себя эту неблагодарную работенку.
1: «В лесу с банями и портными не густо, знаешь ли. А твои похитители выглядели так, словно ехали на званый ужин».
2: «Ну, не знаю»,
0: — неохотно сбавила тон Людка.
2: «Но их способ знакомства мне все равно не понравился. И где это они ужинать собирались? У кентавров?»
0: Три с трудом представлял себе эту картинку. Табунники вообще бы не выпустили эту компанию из лесу. Все переговоры с людьми велись на их земле. Особенно весной, когда племенные жеребцы приходили в ярость даже при виде собаки, приближающейся к их гарему.
1: «Тебе виднее, это ж тебя украли».
2: «Наверное, они хотели получить за меня выкуп»,
0: — поразмыслив, предположила девушка.
1: «Или уже получили авансом», — не удержался от шпильки Гнедой.
2: «Чего? Ах, ты... Да дядя во мне души не чает! Я, между прочим, его единственная племянница, а детей у него нет».
1: «Так он же вроде еще не старый», — припомнил Три купеческие рассказы о нынешнем короле.
2: «Нет, но жениться во второй раз не хочет»,
0: — с искренним сожалением вздохнула девушка.
2: «А тетя 7 лет назад умерла».
1: «Выходит, ты еще и его единственная наследница?»
2: «Ни за что в жизни»,
0: — пренебрежительно отрезала девушка.
2: «У меня есть дела поинтереснее, чем протирать юбки на троне».
1: «Например?»
2: «Ну, писать картины». «И у меня отлично получается, я даже на выставку в Старминах возила», —
0: торопливо добавила Людка. Три, вопреки ее подозрениям, не рассмеялся.
1: «Художники способны остановить мгновение, запечатлев на холсте летящую птицу или цветок однодневку, искренне его восхищали. Вот только у табунников подобное занятие считалось пустой тратой времени. Впрочем, рисовать они и не умели».
3: «А я луки делаю, тоже вроде неплохие. Жалко, мой сломали, а то бы я тебе показал».
0: Жеребец прикусил язык, спохватившись, что кентаврийский лук от человеческого отличит даже ребенок.
2: «Ух ты!»
0: Девушка посмотрела на него куда уважительнее.
2: «Обожаю рисовать оружие. У дяди огромная коллекция всех известных мастеров. Поговори с ним. Может, он тебя в поставщики для войска возьмет. А ты откуда родом?»
1: «Оттуда».
0: Три неопределенно махнул рукой назад.
2: «С побережья?»
0: Удивилась его спутница, без раздумий вычеркнув с мысленной карты земли табунников.
1: «Вроде того».
2: «Ты ведь не коренной шакарец, да? У тебя такой интересный акцент».
3: «О, смотри!»
0: Показавшееся впереди село спасло Три от скользкой дорожки, на которую свернул разговор. Вдвойне вовремя. Уже начинало смеркаться, и от леса расползался туман, под покровом которого любили охотиться мантихоры. Людка величественным жестом поправила прическу, точнее, намекнула, что обычно она там имеется, одернула платье и смело направилась к первому же дому.
2: «Эй, извините!»
3: «А?»
0: Хозяин, лысый кряжистый мужик лет 50, был занят. Пытался пропихнуть сквозь дыру в плетне застрявшую там свинью. Свинья не лезла и очень по этому поводу возмущалась.
2: «Мы хотим попросить вас об одной услуге».
3: «А?»
2: «Нам нужна ваша помощь».
3: «А?»
2: «Я племянница самого короля. Я желаю переночевать в этом доме».
3: «А?»
0: Мужик не выдержал и по-простому дал свинье пинка под зад. Та пробкой вылетела из забора, для порядка повизжала еще несколько секунд и умолкла.
3: «Ну, чего вам?»
0: Девушка, успевшая вспотеть и сорвать голос,
1: уставилась на него с невыразимым упреком. Прежде чем ей удалось отдышаться, Три порылся в сумке и протянул мужику тяжелую монету.
3: «За стол и ночлег». «Так бы сразу и говорили».
1: Хозяин попробовал деньгу на зуб и махнул рукой, приглашая в дом. Селяне уже успели поужинать, но для гостей стол накрыли заново.
2: «Лесса»,
1: — представилась девушка, когда селянин назвал свое имя и вопросительно поднял брови.
3: «Три. Очень приятно».
1: Путники переглянулись и рассмеялись, спохватившись, что за несколько часов трепа так и не удосужились познакомиться. Человеческая еда была пресноватой и слишком горячей. Но табунники, в общем-то, ели все, а низшим жеребцам привередничать и вовсе не приходилось. В общине Три был чуть ли не самым мелким и неказистым, хуже своего отца, которому все-таки удалось заслужить кобылицу, тоже невеликую красавицу, что отразилось на сыночке не лучшим образом. Для человека же он оказался выше среднего роста, а по поведению хозяйских дочерей заключил, что не лишен привлекательности. Сначала жеребчик подумал, что, видно, не разбирается в местных обычаях, и подобное внимание принято оказывать любому гостю. Но потом заметил кислые выражения Лессиного лица и чуть не рассмеялся. «Нет, все женщины совершенно одинаковы». Художница, гордо усевшаяся во главе стола, с негодованием обнаружила, что места на лавке по обе стороны от гостя пользуются куда большим почетом. Хозяин постоянно гонял дочерей то в кладовку, то во двор по хозяйственным нуждам, но они неизменно возвращались, как осы к миске с вареньем. Мрачно поерзав на стуле, девушка заявила, что у окна ей слишком жарко, и, подхватив миску, пересела к Трию под бок. Помогло это ровно наполовину. Соперницы стали по очереди пристраиваться с другой стороны жеребца. Тогда Лесса начала незаметно, но решительно теснить Трия к краю лавки, пока чуть совсем не сбросила. Зато и для цыпочек насеста не осталось. Теперь уже помрачнели селянки.
3: «Мягкий у тебя, парень, характер», —
1: укоризненно заметил мужик, когда Лесса на минутку выскользнула во двор.
3: «Баб в строгости надо держать. У меня бы она...
1: Три философски пожал плечами. Жеребцов с детства приучали относиться к кобылицам как к чему-то стихийному, вроде ливня и урагана, и по сравнению с ними Лесса была приятным грибным дождиком. Напротив, тихая и покорная хозяйская жена вызывала у Трия оторопь.

0: На утро жеребчик сам умудрился встать с постели и после некоторых колебаний оставил костыли прислоненными к стене. Чувствовал он себя так, словно вчера галопом обскакал Шаккару вдоль побережья.
1: «О, тебе уже лучше!» — обрадовалась Лесса. «Может, чародеи не понадобится?»
0: «Понадобится!» — сквозь зубы процедил Три, путаясь в дырочках сапожной шнуровки.
1: «Тебе виднее!»
0: — не стала спорить девушка.
1: «Я договорилась насчет телеги. Нас отвезут прямо к королевскому дворцу».
0: Новость слегка подняла гнедому настроение, и со вторым сапогом он закончил в считанные минуты. До столицы они добрались без приключений. Наоборот, дорога была такой скучной и нудной, что Три несколько раз слезал с телеги и шел рядом, разминая ноги. Те вели себя прилично, но с копытами, конечно, сравниться не могли. Раньше он трусцой обогнал бы эту клячу как стоячую, а теперь еле за ней успевает. Жеребчик впервые видел человеческий город и сходу не смог решить, нравится он ему или нет. Народу уйма, дома стоят плотно, воняет, как на помойке, но при этом столько всего нового и интересного, что не успеваешь головой по сторонам крутить. Дворец и вовсе поражал воображение, белой скалой возвышаясь над домами. Стражники у ворот телегу внутрь не пустили, но отдали Лесе честь и помогли слезть на землю, не выказав особого удивления. Видимо, шебутная королевская племянница заявлялась сюда и не в таком виде. К Трию стражники пригляделись внимательнее, однако вместе с девушкой пропустили беспрепятственно. Навстречу гостям с радостным лаем кинулись два рыжих пса. Лесса присела и сгребла их в охапку, как здоровенные меховые игрушки, позволив вылизать себе все лицо. Трию псы вежливо помахали хвостами, дав осторожно себя погладить. Как только путники поднялись по ступеням высокого крыльца, вышколенные слуги распахнули перед ними двери. Девушка даже не замедлила шага, уверенно направившись к широкой мраморной лестнице. Во дворце было тихо и прохладно. Послы и челобитчики уже разошлись по домам, а придворные — по покоям или городским трактирам. Вдоль всей лестницы висели картины, но не геральдические портреты, а изображения монстров, такие красочные и достоверные, что слуга, ночной порой спускающийся по ступеням со свечкой в руках, рисковал очутиться у входной двери с седыми, стоящими дыбом волосами.
2: «Что это?»
0: Три кивнул на особенно поразившее его воображение полотно.
1: «Гарпия, кружащая над умирающим рыцарем»,
0: — с кровожадным блеском в глазах сообщила девушка и с надеждой дернула Гнедова за рукав.
1: «Тебе нравится? Я ее 3 месяца рисовала».
2: «Безумно!» — с содроганием поддакнул жеребчик.
0: Талант у Лесы определенно имелся, только к нему надо было привыкнуть.
2: «Похоже, твой дядя от них тоже в восторге».
1: «Ага».
0: Польщенная художница бережно поправила покосившуюся картину.
1: «Когда они висели в его спальне, он собственноручно завешивал их простынями, чтобы полотна не выгорали. Правда, вечером постоянно забывал открывать, поэтому в конце концов велел принести их сюда. Пусть народ любуется».
2: «Мудрое решение», — одобрил Гнедой, поскорее проковыляв мимо зеленой, как будто всплывающей из проруби рамы утопленницы с желтыми змеиными глазами.
1: «Хочешь, я тебя нарисую?»
0: — окончательно расцвела девушка.
2: «Не хочу тебя утруждать. Думаю, у тебя и так много заказов».
1: «Ну, не так уж, но хватает»,
0: — с гордостью призналась Лесса.
1: «Обычно в подарок знакомым заказывают, хотя бывает, что и для себя. Вон, посмотри на ту в золоченой раме. Это наш канцлер».
2: «Который? Синий или рогатый?»
1: «Нет, с плавниками. Честно говоря»,
0: — девушка понизила голос, —
1: «я уже не знала, как от него отвязаться. И 5 минут не мог спокойно постоять. Начинал грудь выпячивать и комплиментами сыпать. А мне он нужен был в профиль. И вообще со скаленными зубами. Так что пришлось потом дяде немножко попозировать».
2: «А канцлер не почему он ее не забрал?»
1: «Сказал, хочет, чтобы его изображение осталось в нашей галерее,
3: постоянно напоминая мне о нем».
0: Низким торжественным голосом передразнила Лесса.
1: «Как будто я его живьем каждый день не вижу. А как тебе вот тот эльф?»
2: Эльф был хорош, даром что повешенный на сосне. Под его полуобглоданными ногами радостно скакали вурдалаки.
0: К счастью, девушка решила отложить подробную экскурсию на потом и, подойдя к высоким двустворчатым дверям, дернула их за бронзовые кольца. В
2: тронном зале сидели два человека. Один, собственно, на троне, другой на подлокотнике, с двух концов изучая длинный, испещренный рунами свиток и негромко споря. Мужчины были примерно одного возраста. Типичные шаккарцы, темноволосые, светлоглазые, еще и одеты почти одинаково в темные неброские костюмы. На скрип двери тот, что обосновался в троне, поспешно с него вскочил, а второй туда уселся.
4: «Фу, Леська, это ты!»
2: — облегченно выдохнул король, откидываясь на спинку.
4: «Хоть бы постучалась, что ли!»
1: «Дядя!»
2: Девушка взбежала на тронное возвышение, на ходу распахивая объятия. Его Величество горячо расцеловал Лессу в обе щеки и с легким изумлением вытащил изо рта рыжую шерстинку.
4: «Да чего ж славная у меня племянница!» — заметил он своему собеседнику. «Всего 3 дня не виделись, а сколько радости!»
2: Девушка слегка отстранилась и удивленно наморщила лобик.
1: «Разве меня так часто похищают?»
4: «Ты о чем, солнышко?»
2: Лесса негодующе отпрянула и по-селянски уткнула руки в бока.
1: «Я думала, ты уже всю Шаккару на уши поставил, а оказывается, ни сном, ни духом!»
2: Мужчины оторопело переглянулись.
4: «Ну, деточка!» — виновато забормотал король. «Ты же иногда по 2 недели во дворце не появляешься. Я был уверен, что ты собираешься осчастливить мир новым шедевром!» — с содроганием пояснил он.
2: Король глянул в сузившиеся глаза племянницы и поспешил исправиться, загремев в полный голос.
4: «Кто посмел покуситься на особу королевской крови? Назови мне имена этих нечестивцев, и они пожалеют, что родились на белый свет!»
1: «Ты не надо уже!»
2: — смягчилась Лесса и, торжественно указав на Трия, объявила.
1: «Вот он, мой спаситель!»
2: На сей раз история подлого злодеяния, дополненная чудесным избавлением, заняла каких-то полчаса, но ноги у Трия все равно успели затечь. Под пристальным взглядом короля он не осмеливался даже шелохнуться.
4: «Ну, выглядите вы совсем неплохо», — изволил пошутить его величество. «Надеюсь, нанесенный вашему здоровью ущерб не столь велик, как мерещится моей впечатлительной племяннице».
1: «Дядя!»
2: — возмутилась девушка.
1: «Я же просила!»
4: «Все, больше не буду», — покладисто согласился король и повернулся к стоящему с другой стороны трона мужчине. «Знакомьтесь, мой придворный чародей, архимаг-практик. Вы не представляете, скольких уговоров и денег мне стоило переманить его из Стармина. Зато это лучший специалист на Шаккаре».
2: «Его Величество хочет сказать, что до сих пор мне везло», — с улыбкой уточнил маг, не чинясь, спустился с тронного возвышения и протянул гнедому руку. «Можете звать меня просто Верес».
4: «Три»,
2: — жеребец ответил на рукопожатие. Придворный маг сразу ему понравился. Спокойный, деловитый, ироничный, ничего общего с тем полоумным из леса.
4: «Вижу, у вас тоже есть собака».
2: «С чего вы взяли?» — удивился Верес.
4: «У вас вся одежда в шерсти, серой».
2: Три ткнул пальцем в целый пучок прилипших к рубашке волосков. «А!» — неожиданно смутился тот, делая неубедительную попытку очистить материю.
1: «Ну да, есть у меня собачка».
4: «Большая?»
2: — из вежливости уточнил жеребец.
1: «Очень!»
2: — с чувством сказал маг и поспешил вернуться к делу.
1: «Так что с вами случилось, уважаемый?»
2: Три покосился на девушку, поманил Вереса пальцем и, смущаясь, и оговариваясь, изложил ему на ухо свою проблему. Маг действительно оказался профессионалом. Он лишь слегка изменился в лице, соорудив из бровей 2 аккуратных галочки.
1: «Одну минутку», — вежливо сказал он. «Мне надо посоветоваться с королем».
2: Девушка с растущим беспокойством наблюдала, как Верес, сохраняя задумчиво-загадочное выражение, неспешно поднимается по ступеням и склоняется уже над монаршьим ухом.
1: «Ага», — протянул король, в точности скопировав интонацию чародея.
4: «Ага, понятно. Мои извинения и искренние соболезнования я и подумать не мог. Но, может, вам лучше побеседовать наедине? Похоже, тут дело достаточно интимное».
2: Девушка уже готова была рухнуть в обморок, а Три провалиться сквозь землю от смущения.
4: «Да, пожалуй», — торопливо пробормотал он.
1: «Пойдемте».
2: Маг махнул рукой в сторону неприметной двери за троном, и жеребец, неловко поклонившись королю, поспешил скрыться с глаз долой. В кабинете у Вереса было просторно и уютно. В камине горел ровный, не дающий жара, куда еще в такую погоду, огонь. Вокруг квадратного дубового стола стояло несколько глубоких кресел. На полу лежала невесть чья впечатляющих размеров шкура, а с 30-свечной люстры свисал черный кружевной лифчик, изумительно вписывающийся в обстановку. «Вина?»
5: «Пожалуй».
2: Три ожидал, что маг щелкнет пальцами, и у него в руках очутится по наполненному бокалу, но Верес по-простому подошел к стенному бару и зазвенел бутылками.
5: «Так, говорите, вы видели свою убегающую половину?»
2: Чародей указал на кресло, но Три отрицательно помотал головой. Он никак не мог привыкнуть к человеческой привычке садиться при каждом удобном случае. У табунников это считалось постыдной слабостью.
1: «Очень хорошо. Это означает, что имело место разделение, а не трансформация с невосполнимыми потерями».
5: «Что ж здесь хорошего? Как представлю, что оно там так безголовое и бегает!»
2: Трия передернула. «Ну, у вас же выросли человеческие ноги», — резонно заметил маг.
1: «Значит, и нижняя часть в накладе не осталась. Возможно, ей даже перепал кусочек вашего разума».
5: «Так выходит, у меня и с головой не все в порядке?»
1: «Исчезло то, что относилось к управлению четвероногим телом. Некоторые примитивные животные инстинкты», — успокоил жеребца маг. «Думаю, из него вышел неплохой конь».
5: «А из двух неплохих нас как-нибудь можно снова сделать одного хорошего меня?»
2: Верес смотрелся Трию в глаза, поводил ладонями вдоль тела, уделив особо пристальное внимание месту, с которого начиналось новоприобретенное безобразие, и заключил.
5: «Думаю, да.
2: Мне понадобится пара дней, чтобы составить контрзаклинание, а вы пока поймайте беглую... беглеца и приведите сюда». Жеребец растерянно переступил на месте. Где искать удравшую, любезничать с самим собой не было смысла, задницу он понятия не имел. Ее уже 100 раз могли сожрать волки, а то и полоумный маг.
5: «А другую, то есть другого коня, туда присобачить нельзя?»
2: «Увы», — развел руками чародей.
1: «Это все равно, что просить пришить вам чужую ногу».
2: Три, успевший представить себя мускулистой зверюгой на 5 выше бронза, вздохнул еще печальнее. Маг, наконец, заметил лифчик и, воровато покосившись на уставившегося в бокал гостя, сдернул люстряное украшение и сунул в карман. Вызванный Вересом писец тщательно занес в свиток приметы любимого королевского жеребца редкой кентаврийской породы и пообещал, что островные глашатые проорут их на всех перекрестках еще до наступления темноты. «Ничего!» — чародей ободряюще похлопал Трия по плечу. «Если конь еще жив, то его быстро найдут. Лошади не любят одиночество, он наверняка прибьется к чьему-нибудь табуну, а обещанная королем награда заставит селян прочесать все леса. Думаю, конь будет у нас еще до конца недели. Погуляйте пока по городу, развейтесь».
5: «А вам я больше не нужен?»
2: «Да нет», — пожал плечами маг. «Я уже снял слепок вашей ауры, вот прямо сейчас и приступлю к работе».
5: «Зачем тогда было идти к вам в кабинет? Все это можно было сделать и в зале».
1: «Как это зачем?»
2: Верес неожиданно проказливо улыбнулся.
1: «Чтобы дядюшка с племянницей могли посплетничать в свое удовольствие».
5: «Отсюда второй выход есть?»
2: Вконец упавшим голосом осведомился Три. Он предпочел бы повторно столкнуться с полоумным магом, чем с разгневанной кобылицей. Тьфу, девушкой. «Разумеется». Чародей отдернул портьеру и услужливо распахнул перед жеребцом потайную дверь, куда более захватанную, чем главная.

0: Три брел по улице, чувствуя себя последним идиотом. Ну почему он сразу не признался Лессе, кто он такой? На нее в тот день и так куча шишек сыпалась. Одной больше, одной меньше. Зато сейчас бы не пришлось переживать. Хотя в чем он, собственно, виноват? Три не утверждал, что он человек. И вел себя вроде бы достойно, придраться не к чему. Леший, и все равно, как ей теперь в глаза посмотреть? Одно хорошо. Жеребец внезапно обнаружил, что двух ног ему вполне хватает. И шагают они уверенно, уже не требуя присмотра. Более того, Трий стал куда ловчее и проворнее, без труда поднимаясь по узким крутым ступенькам или разворачиваясь на месте. К тому же исчез страх перед переломами, вечно терзающий его соплеменников. Кости ног у взрослых кентавров срастались так плохо и медленно, что калеки предпочитали уйти из жизни по своей воле. «Эй, ты!» Три поднял глаза и понял, что где-то этого типа уже видел. Только тогда у него были рыбьи плавники и хламиды из водорослей, а не бархатный костюм с белоснежными кружевами и золотой вышивкой. «Это ты, бродяга, нашу стеномаску спас?» С линцой поинтересовался канцлер, словно бы невзначай держа руку на изящном оголовье клинка при поясе. Смотрел куда-то над плечом Три, словно брезгуя самим жеребчиком. Гнедой оглянулся. Сзади приближались еще трое, перегородив переулок. «А в чем дело?» «Сейчас тебе все объяснят», — пообещал высокородный хам, отступая и пропуская вперед еще одного приспешника.
1: «Ты чужак!» — гнусаво и пренебрежительно заявил тот. «В этом городе нет твоих женщин, понял? Поэтому либо ты до заката убираешься отсюда...»
0: И тут Три озверел. Мало того, что в табуне его считали кем-то вроде Мерина, так теперь еще какие-то плюгавые людишки смеют ему указывать.
1: «Либо мы по частям выносим тебя прямо сейчас».
0: Если третий вариант и существовал, то жеребец его не дослушал, привычно развернувшись и легнув подкованным сапогом. Во дворец Три вернулся уже затемно, грязный, окровавленный и в одних штанах. В драках с племенными ему случалось пострадать намного сильнее, так что чувствовал он себя неплохо, а с учетом победы и вовсе отлично. Жеребец тихонечко проскользнул в отведенную ему комнату, собираясь наскоро ополоснуться над ведром и завалиться спать, но не тут-то было. В комнату ворвалась Лесса, раздраженно, как кошка хвостом, помахивающая колючим прутом, чайной розой, из которой девушка нервно оборвала не только лепестки, но и листья. Вряд ли она безвылазно сидела у окошка на караульной башне. Видимо, ее оповестила стража у ворот. Слуги, как Три успел заметить, любили королевскую племянницу, скандальную, но добрую и справедливую. Пока жеребец лихорадочно соображал поздороваться или сразу спрятаться под стол, девушка выронила прут и с неподдельным ужасом воскликнула:
2: «О, боги! Что с тобой случилось?»
0: Мигом сориентировавшийся Три закатил глаза и умирающим лебедем рухнул на так удачно стоящую рядом кровать. Через 5 минут вокруг его смертного ложа бестолково носилась целая орда служанок с тазиками теплой воды, бинтами и чистой одеждой. Гнедой с удовольствием наблюдал за ними сквозь ресницы, не забывая душераздирающе постановать. Спешно поднятый из постели чародей, судя по его бодрому и вместе с тем недовольному виду, лежал он там не ради сна, осмотрел раны Трия, проницательно ему подмигнул и включился в хор оханий и причитаний. Мужская солидарность сделала свое черное дело. К тому моменту, когда каждая царапина была забинтована, а все синяки густо намазаны холодящим снадобьем, Лесса не только не сердилась на Гнедова, но и сама, заламывая руки, 10 раз извинилась перед ним за свою назойливость. Рассказ о канцлере, возмечтавшем о королевском троне, вызвал бурю негодования. Верес сообщил, что занятый полоумным магом лес — единственное место на Шаккаре, куда не проникает магический поиск. Злоумышленникам оставалось только подождать, пока король хватится племянницы и объявит ее в розыск, а там уж явится отважный рыцарь и торжественно ее спасет.
1: Следующим пунктом плана была внезапная смерть короля. Так что рассвет канцлеру и без того лишившемуся трех зубов предстояло встретить в застенках.
2: «И ты их победил?»
1: — с замиранием уточнила Лесса.
2: «Всех пятерых?»
1: «Ерунда!» — отмахнулся жеребец, удобно развалившись на подушках. «Это были всего лишь люди».
2: «А ты сейчас кто?»
1: «Об этом я как-то забыл», — признался Три. «Но мне и в табуне частенько приходилось драться с более сильными жеребцами. Точнее говоря, все они там были сильнее меня. Приходилось брать ловкостью, чтобы хотя бы остаться в живых». Лесса неожиданно наклонилась к жеребчику, чмокнула его в губы и, окончательно смутившись, выбежала из комнаты. Верес одобрительно подмигнул изумленно глядящему ей вслед Трию.

Коня привели на пятый день. Четверо мужиков, отчаянно спорящих, как они будут делить награду. Животное жевало узду, стригло ушами и взирало на собравшихся с мрачным презрением. Как Верес и предрекал, конь получился отличный. Лоснящийся, длинноногий, с шелковистой гривой и светло-голубыми глазами. Три зачарованно обошел вокруг животного, сердито рывшего землю копытами. Вон та проплешинка на боку, шрам от копыта вожака. А вот здесь его цапнул волк, прежде чем жеребец сбросил хищника с крупы и затоптал. Три обернулся и увидел шесть пар с надеждой уставившихся на него глаз. Придворного чародея, которому не терпелось опробовать новые заклинания, удачливых ловцов, уже слышащих звон королевского золота и самого короля, тщательно скрывающего любопытство. Лесса, прикусив губу, смотрела в землю. Три печально потрепал коня по шее и покачал головой. «Увы, совершенно не похож».

0: Считаю своим долгом предуведомить читателя о том, что «Алхимик» — книга символическая, чем и отличается от дневника мага, где нет ни слова вымысла. 11 лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать металл в золото или открыть эликсир бессмертия слишком соблазнительна для всякого, кто делает первые шаги в магии. Признаюсь, что эликсир произвел на меня впечатление более сильное, ибо до тех пор, пока я не осознал и не прочувствовал существование Бога, мысль о том, что когда-нибудь все кончится навсегда, казалась мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя изготовлению этого эликсира. Это было в начале 70-х, в эпоху великих социальных преобразований, когда еще не существовало серьезных работ по алхимии. Я, подобно одному из героев этой книги, тратил скудные свои средства на приобретение иностранных книг, а время на изучение их сложного символического языка. В Рио-де-Жанейро мне удалось разыскать двоих-троих ученых, всерьез занимавшихся великим творением, но они отказались со мной встретиться. Познакомился я и с множеством тех, кто именовал себя алхимиками, владел лабораториями и за баснословные деньги сулил открыть мне тайны своего искусства. Сейчас я понимаю, что они ничего не смыслили в том, чему собирались учить. Мое усердие и рвение не давали абсолютно никаких результатов. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, заполненные бесчисленными символами, драконами, солнцами, львами, лунами. И мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ибо символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году, в отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил акт величайшей безответственности. В ту пору управление образования штата Мату-Гроссу пригласило меня вести занятия по театральному искусству, и я использовал своих студентов для постановки лабораторных спектаклей на тему «Изумрудные скрижали». Даром мне это не прошло, и подобные эксперименты вкупе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии привели к тому, что уже через год я мог на собственной шкуре убедиться в правдивости поговорки «Как веревочки не виться, а конец будет». Следующие 6 лет моей жизни я относился ко всему, что имело отношение к мистике, с изрядным скептицизмом. В этом духовном изгнании я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как сначала всей душой отвергнем ее. Не надо бежать от собственной судьбы, все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но милость его безгранична. В 1981 году я встретился с учителем, которому суждено было вернуть меня на прежнюю стезю. Покуда он наставлял меня, я снова на собственный страх и риск принялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного сеанса телепатии, я спросил, почему алхимики выражаются так сложно и так расплывчато. «Существует 3 типа алхимиков», — ответил он. «Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не знают своего предмета. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. А третий?» — спросил я. Третье – это те, кто и не слышал об алхимии, но сумели всей жизнью своей открыть философский камень. И после этого мой учитель, относившийся ко 2-му типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так раздражавший меня, это единственный путь постичь души мира или того, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свою стезю и знаки Бога, истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать из-за их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения стоит не перед немногими избранными, а перед всеми, кто населяет землю. Не всегда, разумеется, великое творение является нам в форме яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас способен, в этом нет и тени сомнения, погрузиться в душу мира. И потому «Алхимик» тоже книга символическая. И на страницах ее я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всемирным языком. Хемингуэю, Блейку, Борхесу. Он тоже использовал в одном из своих рассказов эпизод из истории Персии. Мальбутагану. А завершая свое чересчур пространное предисловие и желая пояснить, кого относил мой мастер к алхимикам 3-го типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды Пречистая Дева, держа на руках младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех святых. И так братья в меру сил своих и дарований чествовали Деву и младенца Иисуса. А последним оказался смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть текстов Священного Писания. Родители его были люди необразованные, выступали в цирке, и сына они научили только жонглировать шариками и прочим фокусом. Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать Деве и младенцу какую-то частицу себя. И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братьев, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить. То есть делать то единственное, что он умел – жонглировать. И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках. Автор. Посвящается Же, алхимику, который познал тайну великого творения. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Евангелие от Луки. Пролог. Алхимик взял в руки книгу, которую принес кто-то из спутников. Книга была без обложки, но имя автора он нашел – Оскар Уайльд. И, перелистывая ее, наткнулся на историю нарцисса. Алхимик знал миф о прекрасном юноше, который целыми днями напролет глядел на свое отражение в ручье, любуясь своей красотой. В конце концов, заглядевшись, он упал в воду и захлебнулся. На берегу же вырос цветок, названный в память погибшего. Но Оскар Уайльд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса, дриады, заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. «О чем ты плачешь?» – спросили у него дриады. «Я оплакиваю нарцисса», — отвечал ручей. «Неудивительно», — сказали дриады. «В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» — спросил тогда ручей. «Да кто же лучше тебя может судить об этом?» — удивились лесные нимфы. «Не на твоем ли берегу, склоняясь, не над твоими ли водами проводил он дни?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил: «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не понимал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он опускался на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота». «Какая чудесная история», — подумал алхимик. Часть первая. Юношу звали Сантьяго. Уже начинало смеркаться, когда он вывел своих овец к заброшенной полуразвалившейся церкви. Купол ее давно обвалился, а на том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикамор. Он решил заночевать там, загнал через обветшавшую дверь своих овец и обломками досок закрыл выход, чтобы стадо не выбралось наружу. Волков в округе не было, но овцы иной раз разбредались, так что целый день приходилось тратить на поиски заблудшей овечки. Сантьяго расстелил на полу свою куртку, под голову подложил книгу, которую недавно прочел, и улегся. А перед тем, как заснуть, подумал, что надо бы брать с собой книги потолще. И чтения хватит на больший срок, и подушка получится пышней. Он проснулся, когда было еще темно, и сквозь дырявую крышу увидел, как блещут звезды. «Еще бы поспать», — подумал Сантьяго. Ему приснился тот же сон, что и на прошлой неделе, и опять он не успел досмотреть его до конца. Он поднялся, выпил глоток вина, взял свой посох и стал расталкивать спящих овец. Однако большая их часть проснулась в тот самый миг, когда он открыл глаза, будто какая-то таинственная связь существовала между ним и овцами, с которыми он уже 2 года бродил с места на место и в поисках воды и корма. «Так привыкли ко мне, что выучили мои привычки», — сказал он про себя. Потом поразмыслил немного и решил, что, может быть, все наоборот, это он научился применяться к овечьему распорядку. Однако иные овцы вставать не спешили. Сантьяго дотрагивался до них кончиком посоха, окликал каждую по имени. Он был уверен, что они говорит им. И потому он читал иногда им вслух то, что ему особенно нравилось в книжках, или рассказывал, как одинока жизнь пастуха, как мало в ней радости, или делился с ними новостями, услышанными в городах, по которым ему случалось проходить. Впрочем, в последнее время говорил Сантьяго только об одном, о девушке, дочке торговца, жившей в том же городе, откуда он должен был прийти через 4 дня. Он видел ее только однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глаза. Так будет без обману. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему на эту лавку, и он пригнал туда своих овец. «Хочу продать шерсть», — сказал он тогда лавочнику. А у прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар, достал из заплечной котомки книжку. «Вот не думала, что пастухи умеют читать», — раздался вдруг рядом с ним женский голос. Он поднял голову и увидел девочку. Истую андалусийку по виду. Волосы черные, гладкие и длинные, а глаза такие, как у мавров, покоривших в свое время Испанию. «Пастухам незачем читать. Овцы научат большему, чем любая книга», — отвечал ей Сантьяго. Так, слово за слово, они разговорились и провели в беседе целых 2 часа. Она рассказала ему, что приходится лавочнику дочерью, и что жизнь у нее скучная, и дни неотличимы один от другого. А Сантьяго ей рассказал о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице, не все же с овцами разговаривать. «А где же ты выучился читать?» — спросила она. «Где все, там и я», — ответил юноша. «В школе». «Отчего ты, раз знаешь грамоте, пасешь овец?» Сантьяго, чтобы не отвечать на этот вопрос, чем-то отговорился. Уверен был, что она все равно его не поймет. Он все рассказывал ей о своих странствиях, и мавританские ее глазки от удивления то широко раскрывались, то щурились. Время текло незаметно, и Сантьяго хотелось, чтобы день этот не кончался никогда, чтобы лавочника одолевали покупатели, чтобы ждать стрижки пришлось бы 3 дня. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему захотелось остаться здесь навсегда. С этой черноволосой девочкой дни не были бы похожи один на другой. Однако пришел ее отец и велел остричь 4 овец. Заплатил, сколько положено, и сказал, чтобы Сантьяго пришел через год. И вот теперь до назначенного срока оставалось всего 4 дня. Он радовался предстоящей встрече и в то же время тревожился. А вдруг девочка уже позабыла его? Много пастухов гонят через их городок своих стада. «Это неважно», — сказал он своим овцам. «Я тоже видел других девчонок в других городах». Но в глубине души он сознавал, что это очень даже важно. И у пастухов, и у моряков, и у камевоежеров всегда есть один город, где живет та, ради которой можно поступить с радостью свободно бродить по свету. Уже совсем рассвело, и Сантьяго погнал отару в ту сторону, откуда вставало солнце. «Хорошо, овцам», — думал он, — «ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне. И вообще ничего не нужно, были бы вода и корм. И покуда он знает лучшие в Андалузии пастбища, овцы будут его лучшими друзьями. Пусть дни неотличимы друг от друга, пусть время от восхода до заката тянется бесконечно, пусть за всю свою короткую жизнь они не прочли ни единой книги и не понимают языка, на котором люди в городках и селах пересказывают друг другу новости, они будут счастливы, покуда им хватает воды и травы. А за это они щедро отдают человеку свою шерсть, свое общество и время от времени свое мясо. Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары, думал Сантьяго. Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам. И только по той причине, что я веду их туда, где найдут они корм и воду. Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. Может, это от того, что церковь, где в Ризнице вырос сикамор, где он провел ночь, была проклята? Сначала ему приснился сон, который он уже видел однажды, а теперь вот поднялась злоба на верных спутниц. Он глотнул вина, оставшегося от ужина, плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце окажется в зените, начнется такая жара, что ему не под силу станет гнать овец через пустошь. В этот час вся Испания спит. Зной спадет лишь под вечер, а до этого ему предстоит таскать на плечах тяжелую куртку. И как всегда, когда он собирался посетовать на это, ему вспомнилось, что именно она каждое утро спасает его от стужи. «Надо быть готовым к сюрпризам погоды», — подумал Сантьяго, испытывая благодарность к своей куртке. Итак, куртка имела смысл и цель, как и ее обладатель, обошедший за 2 года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии все города этой области. Целью Сантьяго были путешествия. Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке Суконщика, каким это образом простой пастух знает грамоте. Дело было в том, что до 16 лет он учился в семинарии. Родители хотели, чтобы он стал священником. Простые крестьяне, работавшие за харчи, хотели гордиться своим сыном. Сантьяго изучал латынь, испанский язык и богословие. Однако с детства обуревавшая его тяга к познанию мира пересилила стремление познать Бога или изучить грехи человеческие. И однажды, навещая родителей, он набрался храбрости и сказал, что священником быть не хочет. Он хочет путешествовать. «Сын мой, — сказал ему на это отец, — через эту деревню проходили люди со всего света. Они искали чего-нибудь нового, но сами оставались прежними. Они доходят до замка на холме и понимают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть белокурые волосы или черная кожа, но они ничем не отличаются от наших с тобой односельчан». «Однако я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом, — ответил Сантьяго. И люди эти, когда приглядятся к нашим полям, к нашим женщинам, говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда, — продолжал отец. А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин, ведь эти люди никогда не остаются у нас. Для путешествий нужны большие деньги, а из нашего брата на одном месте не сидят только пастухи.
1: Что ж, тогда я пойду в пастухи, — сказал Сантьяго.
0: Отец ничего не ответил, а наутро дал ему кошелек с 3 старинными золотыми.
1: В поле однажды нашел. Считай, с неба упали. Купи себе отару овец и ступай бродить по свету, пока не поймешь, что наш замок самый главный, а краше наших женщин нет нигде.
0: И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что отцу, несмотря на годы, самому хочется отправиться в странствие. Хочется, как ни старался он заглушить эту тягу, утешаясь благами оседлой жизни, едой, питьем и крышей над головой. Небо на горизонте уже наливалось багрянцем, а потом зашло солнце. Сантьяго вспомнил разговор с отцом и развеселился. Он уже повидал множество замков и множество красавиц. Ни одна из них, впрочем, не могла сравниться с той, которую он встретит через 2 дня. У него имеются куртка, книга, которую он всегда можно обменять на другую, а тара овец. Однако самое главное, то, что исполняется самая его заветная мечта. Он путешествует. А когда ему наскучат поля Андалусии, всегда можно продать овец и стать моряком. К тому времени, когда ему надоест плавать, он узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым. «Я не знаю, как ищут Бога в семинарии», — подумал он, глядя на восходящее светило. Сантьяго всегда старался отыскивать новый путь. И в этой церкви ему еще ни разу не случалось ночевать, хотя и в здешних краях бывал он часто. «Мир огромен и неисчерпаем. Пусть овцы ведут его, обязательно выведут к чему-нибудь интересному. Все дело в том, что сами-то они не понимают, что каждый день пролагают новые пути, что часто меняются пастбища и времена года. Они заняты только едой да питьем». «Может быть, и мы такие же», — думал пастух. «Ведь я сам ни разу не подумал о других женщинах с тех пор, как познакомился с дочкой Суконщика». Он взглянул на небо, прикинул, выходило, что он еще до обеда будет в Тарифе. Там обменяет свою книгу на другую, потолще, наполнит фляжку вином, побреется и острижется. Надо подготовиться к встрече с дочкой Суконщика. А о том, что какой-нибудь другой пастух опередит его и попросит ее руки, он старался не думать. «Жизнь тем и интересна, что позволяет сны сделать явью», — думал Сантьяго, поглядывая на небо и прибавляя шагу. Он вспомнил, что в Тарифе живет старуха, которая умеет толковать сны. «Пусть-ка расскажет, что значит сон, уже 2-й раз приснившийся ему». Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой занавесом разноцветных пластмассовых шнуров. В комнате стояли стол и 2 стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка села сама, усадила Сантьяго, потом взяла его за обе руки и вполголоса прочитала молитву. Похоже, что молитва была цыганская. Пастуху часто встречались цыгане, они хоть овец и не пасли, тоже бродили по свету, а люди говорили, что живут они обманом, что продали душу дьяволу, что воруют детей, и те потом становятся в их таборах невольниками. Сантьяго сам в детстве до смерти боялся, что его украдут цыгане, а теперь, когда старуха взяла его за руки, страх этот воскрес. «Но ведь здесь святое сердце Иисусово», — подумал он, стараясь успокоиться и унять дрожь. Ему не хотелось, чтобы старуха заметила, что ему страшно. Он прочитал про себя «Отче наш».
1: «К «Как интересно», — сказала старуха, не сводя глаз с линии его руки, и вновь замолчала. Юноша забеспокоился еще сильней. Руки затряслись еще больше и вновь... И он поспешно отдернул их. «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, жалея, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли будет заплатить, сколько скажу, да идти восвоясь? Слишком большое значение придал он своему сну». «Знаю. Ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», — ответила цыганка. «Сны — это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, я могу перевести с него. Но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, он будет внятен тебе одному. Однако деньги за совет я с тебя все равно возьму».
0: «Вот тяна», — подумал юноша, но все же решил рискнуть. «Пастух всегда рискует. То волки нападут на его стадо, то засуха случится. Риск и составляет очарование его жизни».
1: «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он. «Снилось, будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда люди подходят к моим овцам, они чужие боятся. Только детей они почему-то подпускают без боязни, и уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст».
0: «Рассказывай дальше», — перебила старуха. «У тебя вон петелок на огне, денег у тебя немного».

0: Старуха долго молчала, потом снова взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище, десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости. Приснившиеся сокровища сохранят ему жалкие гроши. Старуха верна и в самом деле цыганка. Цыгане говорят, сущие ослы. «Растолкуй мне мой сон», — попросил он.
1: «Прежде поклянись. Поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровищ, тогда расскажу».
0: Сантьяго поклялся, но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву, обратясь лицом к образу Святого Сердца Иисусова.
1: «Этот сон на всеобщем языке», — сказала она. «Я-то пытаюсь его растолковать, хотя это и очень трудно. Вот за труды я и прошу у тебя десятую часть клада. Слушай же, ты должен идти к египетским пирамидам. Я сама не слыхала про такое, но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Отправляйся туда. Там ты найдешь клад и разбогатеешь».
0: Сантьяго сначала удивился, а потом его взяла досада. Ради такой чепухи не стоило разыскивать старуху. Хорошо, хоть она не взяла с него денег.
1: «Только время потерял», — сказал он. «Я ведь предупредила, сон твой трудно разгадать. Чем необыкновеннее вещь, тем она проще с виду, и только мудрецу под силу понять ее смысл. Моей мудрости тут не хватает, вот и пришлось выучиться другим искусствам. Гадать, например, по руке».
0: «А как же я попаду в Египет?»
1: «Это уж не моя печаль. Я умею только толковать сны, а не воплощать их в действительность. А иначе стала бы я жить тем, что дают мне дочки».
0: «А если не дойду до Египта?»
1: «Не дойдешь, останусь без платы за гадание. Не в первый раз. А теперь ступай, я и так потеряла с тобой слишком много времени».
0: Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании и решил, что никогда больше с нам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться, отправился в лавку, купил кое-какой еды, обменял свою книгу на другую потолще и уселся на площади на скамейку попробовать нового вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило Сантьяго. Овец своих он оставил на окраине городка в хлеву у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья, он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, то вроде бы само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через какое-то время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как та старуха-цыганка, что толковать сны умела, а вот как сделать их явью — нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпас. Через 3 дня он встретится с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменил у местного священника. Книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то походы, и вдобавок имена у героев были такие, что язык сломаешь. «Если я когда-нибудь сочиню книгу, — подумал юноша, — у меня на каждой странице будет новый герой, чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут». Только углубился он в чтение, увлекся описанием того, как покойника зарывали в снег. Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно. Как подсел к нему неизвестный старик и затеял разговор. «Что это они там делают?» – осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают», – сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как острижет 4 овечек перед дочкой Сукончика, и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену и каждый раз мысленно объяснял изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время их стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался сказать, что они происходили с ним на самом деле. Во лжи его она не уличит никогда, потому что читать не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Он сказал, что утомился и хочет пить, и попросил глоток вина. Сантьяго, надеясь отделаться, протянул ему свою фляжку. Но не тут-то было. Старик желал беседовать. Теперь он спрашивал, что за книгу читает юноша. Сантьяго уже думал поступить неучтиво и просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. Он молча протянул книгу соседу и сделал так по 2 причинам. Во-первых, он сам не знал, как правильно произносится ее название, а во-вторых, если старик неграмотный, он сам отсядет от него, чтобы не чувствовать себя униженным. Сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно в первый раз видел книгу. «Хорошая книга о важных вещах, только уж больно скучная». Сантьяго удивился.

0: Старик, оказывается, не только умел читать, но даже и книгу эту прочел. Что ж, если она и вправду скучная, он еще успеет обменять ее на другую. «Она о том, о чем написаны почти все книги», — продолжал старик. «О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Она старается, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь».
1: «А что это за величайшая на свете ложь?» — удивился Сантьяго.
0: «Звучит она так. В какой-то миг нашего бытия мы теряем контроль над своей жизнью, и ею начинает управлять судьба. Ничего более лживого нет».
1: «Со мной всегда было не так», — сказал Сантьяго. «Меня хотели сделать священником, а я ушел в пастухи».
0: «Так оно лучше», — согласился старик. «Ты ведь любишь странствовать».
1: «Он будто прочел мои мысли», — подумал юноша. А старик тем временем листал толстую книгу и вроде бы даже не собирался возвращать ее. Только сейчас Сантьяго заметил, что он одет в арабский бурнус. Впрочем, ничего особенного в этом не было. Тарифу от африканского побережья отделял лишь узкий пролив, который можно было пересечь за несколько часов. Арабы часто появлялись в городке, что-то покупали в несколько раз в день, творили свои странные молитвы.
0: «Вы откуда будете?» – спросил он старика.
1: «Отовсюду».
0: «Так не бывает», — возразил юноша. «Никто не может быть отовсюду. Я вот, например, пастух, брожу по всему свету, но родом-то я из одного места, из городка, рядом с которым стоит старинный замок. Там я родился».
1: «Ну, в таком случае я родился в Салиме». Сантьяго не знал, где это Салим, но спрашивать не стал, чтобы не позориться, обнаруживая свое невежество. Он уставился на площадь, по которой с озабоченным видом сновали прохожие.
0: «Ну и как там, в Салиме?»
1: «Как всегда, так и сейчас».
0: «Ухватиться было не за что. Ясно было только, что город этот не в Андалусии, иначе он бы его знал».
1: «А чем вы там занимаетесь?»
0: «Чем занимаюсь?» Старик раскатисто расхохотался. «Я им правлю. Я царь Салима».
1: «Какую чушь иногда несут люди», — подумал юноша. «Право, лучше уж общаться с бессловесными овцами, которым бы только есть допить. Или книги читать. Они рассказывают невероятные истории именно тогда, когда хочется слушать. А вот с людьми хуже. Они брякнут что-нибудь, а ты сидишь, не знаешь, что на это сказать и как продолжить разговор».
0: «Зовут меня Мелхиседек», — промолвил старик. «Сколько у тебя овец?»
1: «Достаточно», — ответил Сантьяго. Старик хотел знать слишком многое о его жизни.
0: «Вот как? Я не могу помочь тебе, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно».
1: Юноша рассердился всерьез. Он не просил о помощи. Этот старик попросил сначала вина, а потом книгу, а потом разговора.
0: «Книжку верните», — сказал он. «Мне пора трогаться в путь».
1: «Дашь мне десятую часть своей отары? Научу, как тебе добраться до сокровищ». Сантьяго снова припомнил свой сон, и все ему вдруг стало ясно. Старуха-цыганка ничего ни с него не взяла, а старик, может, это ее муж, выманит у него в обмен на фальшивые сведения гораздо больше денег. Наверное, он тоже цыган. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то ослепительно заблестело. Однако не по годам проворным движением он запахнул свое одеяние, и блеск погас. Юноша смог тогда разобрать, что написано на песке. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка, он прочел имена отца и матери, историю всей своей жизни, вплоть до этой самой минуты. Прочел свои детские игры и холодные семинарские ночи. Он прочел имя дочки лавочника, которого не знал. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал. Как однажды взял без спроса отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей.
0: «Я царь Салима», — вспомнилось ему.
1: «Почему царь разговаривает с пастухом?» — смущенно и изумленно спросил Сантьяго.
0: «Причин тому несколько, но самое главное та, что ты способен следовать своей стезей».
1: «Что это за стезя?» — юноша не знал.
0: «Это то, чего тебе всегда хотелось сделать. Каждый человек, вступая в пору юности, знает, какова его стезя. В эти годы все ясно, все возможно, все под силу, и люди не боятся мечтать о том, что бы они хотели сделать в жизни. Но потом проходит время, и какие-то таинственные силы, вмешиваясь, стараются доказать, что следовать своей стезей невозможно». Сантьяго не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. «Дочка лавочника разинит рот, когда услышит про такое».
1: Силы эти лишь на первый взгляд кажутся пагубными, а на самом деле они учат тебя, как найти свою стезю. Они укрепляют твой дух и закаляют волю, ибо в мире нашем есть одна великая истина. Кем бы ты ни был, чего бы ты ни хотел, но если чего-то сильно хочешь, то непременно получишь, ибо это желание родилось в душе Вселенной. Это твое предназначение на Земле. Даже если я хочу всего-навсего бродить по свету или жениться на дочке лавушника? Или отыскать клад? Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – пройти до конца своей стезей. В ней все. И помню, что когда ты чего-то хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Некоторое время они молча глядели на площадь и на прохожих. Первым нарушил молчание старик. «Так почему же ты решил пасти овец?» «Потому что люблю бродить по свету». Старик указал на торговца воздушной кукурузой, пристроившегося за своей красной тележкой в углу площади. В детстве он тоже мечтал о странствиях. Однако потом предпочел торговать кукурузой, копить да откладывать деньги. Потом, когда он состарится, проведет месяц в Африке. Ему не дано понять, что у человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту. «Лучше бы он пошел в пастухи», — сказал Сантьяго. Он подумывал об этом, но потом решил, что лучше заняться торговлей. У торговцев есть крыша над головой, а пастухи ночуют в чистом поле. И родители предпочитают брать в зятья торговцев, а не пастухов. Сантьяго, подумав о дочке Супончика, ощутил укол в сердце. Наверняка и в том городке, где она живет, кто-то бродит с красной тележкой. Вот и получается, что мнение людей о пастухах и торговцах кукурузы оказываются важнее, чем своя стезя. Старик полистал книгу и вдруг зачитался. Сантьяго подождал, а потом решил отвлечь его, как тот его отвлек. «А почему вы со мной говорите об этом?» «Потому что ты пытался ступить на свою стезю, но сейчас готов отказаться от нее». «И вы всегда появляетесь в такую минуту?» «Всегда. Хоть могу представать и в другом обличье. Я способен приходить, как приходит в голову удачная мысль или верное решение. Бывает, что в переломный момент я подсказываю выход из затруднительного положения. Всего не упомнишь. Но обычно люди моего появления не замечают». И старик рассказал, что на прошлой неделе ему пришлось появиться перед одним старателем в образе камня. Когда-то этот человек все бросил и отправился добывать изумруды. 5 лет трудился он на берегу реки и рассказывал 9 999 999 камней в поисках хотя бы одного драгоценного. И тут отчаялся и решил отказаться от своей мечты. А ведь ему оставался один. Всего-навсего один камень, и он отыскал бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своей стезей. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный и отчаявшийся от 5 лет бесплодных усилий, пнул камень и отшвырнул его от себя. Однако вложил в удар такую силу, что камень, отлетев, стукнулся, а другой расколол его, и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд. «Люди очень быстро узнают, в чем смысл их жизни», — сказал старик, и Сантьяго заметил в его глазах печаль. «Может быть, поэтому они так же быстро и отказываются от него. Так уж устроен мир». Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с клада. «Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками, они же и хоронят их в недрах земли», — сказал старик. «А если хочешь узнать об этом кладе поподробнее, отдай мне каждую 10-ю овцу в своем стаде». «А может, лучше 10-ю часть сокровищ?» «Если посулишь то, чем не обладаешь, потеряешь желание обладать», — разочарованно сказал старик. Тогда Сантьяго сказал, что 10-ю часть своего стада он уже обещал цыганке. «Цыгане люди смышленые», — вздохнул старик, «но так или иначе тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. Именно этому пытаются учить воины света». Он протянул Сантьяго книгу. «Завтра в это же самое время ты пригонишь мне 10-ю часть своего стада. А я расскажу тебе, как найти сокровище. До свидания». И он исчез за углом.

Сантьяго вновь взялся было за книгу, но чтение не шло. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он был взбудоражен разговором со стариком, потому что знал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, надо ли сказать торговцу, что говорил о нем старик, и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить как есть», — подумал он и промолчал. «Скажешь, а торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах, суток трое будет думать, не бросить ли ему все это. Избавлю его от этой муки». И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы. Египет был в Африке. «Что вам угодно?» — спросил кассир. «Может быть, завтра куплю у вас билет», — ответил ему Сантьяго и отошел. «Всего одну овечку продать, и можно переплыть залив». Эта мысль смутила его. А кассир сказал своему помощнику: «Еще один мечтатель хочет путешествовать, а в кармане пусто». Покуда Сантьяго стоял перед окошечком кассы, ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно стало возвращаться к ним. Целых 2 года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умел и остричь овцу, и помочь ей произвести на свет ягненочка, и от волков защитить. Знал, как свои 5 пальцев, все пастбища Андалусии, и точно помнил, во что обойдется покупка или продажа любой. В хлев, где его дожидалось стадо, он двинулся самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и Сантьяго решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему объяснил, что оттуда в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров. Должно быть, это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город и площадь, на которой он разговаривал со стариком, был как на ладони. «Будь проклят час, когда он не повстречался», — подумал он. Ведь ему-то всего и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух. Верно, эти люди одинокие и во всем изверившиеся не понимают, что пастухи неизменно всей душой привязываются к своим овцам. А Сантьяго знал про каждую все и во всех подробностях. Та еловая, та через 2 месяца принесет потомство, а вот те самые ленивые. Он умел истричь их и резать, если он решится уехать, они без него затаскуют. Поднялся ветер. Сантьяго знал, люди называют его левантинцем, ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. Юноша пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство, мавры могут нагрянуть снова. Ветер усиливался. «Ну не разорваться же мне между овечками и сокровищем», — подумал Сантьяго. «Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. А ведь есть еще и дочка лавочника, но овцы важнее, потому что они зависят от него, а она нет. Да и помнит ли она его? Он был уверен, она и не заметит, если он не появится перед ней через 2 дня. Те, для кого дни похожи один на другой, перестают замечать все хорошее, что происходит в их жизни. «Я оставил отца и мать и замок возле моей родной деревни», — думал он. «Они привыкли жить в разлуке, и я привык, стало быть, и овцы привыкнут, что меня нет». Он снова оглядел площадь с высоты. Бойко шла торговля воздушной кукурузой. На той скамейке, где он разговаривал со стариком, теперь целовалась парочка. «Торговец», — подумал Сантьяго, но докончить мысль не успел. Порыв левантинца, задувшего с новой силой, ударил ему прямо в лицо. Ветер не только надувал паруса завоевателей мавров, он нес с собой тревожащие душу запахи пустыни, женщин под покрывалами, пота и мечтаний тех, кто когда-то пустился на поиски неведомого, на поиски золота и приключений. Он приносил и запах пирамид. Юноша позавидовал свободному ветру и почувствовал, что может уподобиться ему. Никто не стоял у него на пути, лишь он сам. Овцы, дочка суконщика, поля Андалусии — все это были лишь подступы к своей стезе.

пришел на площадь и пригнал 6 овец. «Удивительное дело», — сказал он. «Мой друг тут же купил у меня всю отару и сказал, что всю жизнь мечтал стать пастухом. Это доброе предзнаменование». «Так всегда бывает», — ответил старик. «Это называется благоприятное начало. Вот если бы ты впервые в жизни сел играть в карты, то почти наверняка выиграл бы. Новичкам везет». «А почему так происходит?» «Потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей стезей». Затем старик стал осматривать овец и обнаружил среди них одну еловую. Сантьяго сказал, что это ничего, зато она сама умная и дает больше всего шерсти. «Ну, так где же искать сокровища?» – спросил он. «В Египте, возле пирамид». Сантьяго оробел. То же самое сказала ему цыганка, только она ничего не взяла за это. «Ты найдешь туда путь по тем знакам, которыми Господь отмечает путь каждого в этом мире. Надо только суметь прочесть то, что написано для тебя». Сантьяго еще не успел ответить, как между ним и стариком закружилась бабочка. Он вспомнил, что в детстве слышал от деда, будто бабочки приносят удачу, так же, как сверчки, ящерицы и листики клевера о четырех лепестках. «Вот именно», — промолвил старик, легко читавший его мысли. «Все так, как говорил тебе дед. Это и есть приметы, благодаря которым ты не собьешься с пути». С этими словами он распахнул свое одеяние, обнажив грудь, и потрясенный Сантьяго вспомнил, как вчера ослепил его блеск. Неудивительно, старик носил нагрудник литого золота, усыпанный драгоценными камнями. Он и в самом деле оказался царем, а переоделся для того, должно быть, чтобы разбойники не напали. «Вот, возьми». И он, сняв два камня, белый и черный, украшавший его нагрудник, протянул их Сантьяго. Они называются «Урим» и «Тумим». Белый означает «да», черный – «нет». Когда не сумеешь разобраться в знаках, они тебе пригодятся. Спросишь – дадут ответ. «Но вообще-то», – продолжал он, – «старайся принимать решение сам. Ты уже знаешь, что сокровище у пирамид, а 6 овец я беру за то, что помог тебе решиться». Юноша спрятал камни в сумку. Отныне и впредь принимать решение ему придется на свой страх и риск. «Не забудь, что все на свете одно целое. Не забудь язык знаков. И самое главное, не забудь, что ты должен до конца пройти свою стезю. А теперь я хочу рассказать тебе одну коротенькую историю. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. 40 дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожиданий замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, а был полон народа. Сновали, предлагая свой товар торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию, а посредине зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, и юноше пришлось обжидать своей очереди 2 часа. Наконец, мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. Пусть юноша побродит по замку и вернется в этот зал через 2 часа. «И вот еще какая у меня к тебе просьба», — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с 2 каплями масла. «Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а 2 часа спустя предстал перед мудрецом. «Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? Сад, который искуснейшие мастера разбивали целых 10 лет? Старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке?» Престыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», — сказал тогда мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. Но этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и диковины все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады, окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины статуй. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. «А где же те 2 капли масла, которые я просил донести, не пролив?» – спросил мудрец. И тут юноша увидел, что пролил их. «Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать», — сказал ему мудрейший из мудрых. «Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о 2 каплях масла в чайной ложке». Сантьяго, выслушав рассказ, долго молчал. Он понял, что хотел сказать ему старик. «Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах».
Пристально глядя на Сантьяго, царь Мелхиседек странно провел руками в воздухе около его головы, а потом пошел своей дорогой, гоня перед собой овец.

Над маленьким городком Тарифа и возвышается старинная крепость, построенная еще маврами. Если взойти на башню, откроется вид на площадь, где стоит лоток торговца кукурузой, и на кусочек африканского побережья. И в тот день на крепостной стене сидел, подставив лицо восточному ветру, Мелхиседек, царь Салима. Овцы, встревоженные столькими переменами в своей судьбе, жались в кучу чуть поодаль от нового хозяина, но нужды им были только корм да вода. Мелхиседек глядел на небольшой баркас, стоявший на рейде. Он никогда больше не увидит этого юношу, как ни разу не видел и Авраама после того, как тот отдал ему десятину. У бессмертных не должно быть желаний, потому что у них нет здесь своей стези. И все же Мелхиседек в глубине души тайно желал, чтобы юноше по имени Сантьяго сопутствовала удача. «Жаль, что он сейчас же позабудет, даже как меня зовут», — думал он. «Надо было повторить мое имя, чтобы он, упоминая меня, называл неведомого старика Мелхиседек, царь Салима». Он поднял глаза к небу и сокрушенно произнес: «По слову твоему, Господи, все это суета-сует, но иногда и старый царь может гордиться собой». «Странное место это Африка», — думал Сантьяго. Он сидел в маленькой харчевне, одной из тех, что так часто встречались ему на узких улочках этого города. Несколько человек курили огромную трубку, по очереди передавая ее друг другу. За эти часы он видел мужчин, которые шли, взявшись за руки, женщин с закрытыми лицами, священнослужителей, которые взбирались на высокие башни и, нараспев, выкрикивали оттуда что-то, а все вокруг опускались на колени, били лбом о землю. «Край неверных. Страна язычников», — сказал он сам себе. В детстве в их деревенской церкви он видел образ святого Иакова. Победитель мавров изображен был верхом на белом коне с обнаженным мечом в руке, а перед ним были простерты зловещего облика люди, похожие на тех, что сидели теперь в харчевне рядом с Сантьяго. Юноше было не по себе. Он чувствовал себя ужасно одиноким. А кроме того, в предотъездной суматохе он совсем упустил из виду одно обстоятельство, которое вполне могло бы надолго закрыть ему путь к сокровищам. В этой стране все говорили по-арабски. К нему подошел хозяин, и Сантьяго знаками попросил принести ему то же, что пили за соседним столом. Это оказался горьковатый чай. Юноша предпочел бы вино. Впрочем, все это было неважно. Надо было думать лишь о сокровищах и о том, как до них добраться. Денег от продажи овец он выручил немало. Они лежали у него в кармане и уже успели проявить свое волшебное свойство. С ними человеку не так одиноко. Очень скоро, всего через несколько дней, он будет уже у пирамид. Старик, носящий нагрудник из чистого золота, не стал бы обманывать, чтобы разжиться полудюжиной овец. Он говорил ему о знаках, и Сантьяго, покуда пересекал пролив, все думал о них. Он понимал, что о чем идет речь. Бродя по Андалусии, юноша научился узнавать на земле и на небе приметы того, что ждет впереди. Птица могла оповещать, что где-то притаилась змея. Кустарник указывал, что неподалеку найдется ручей или река. Овцы научили его всему этому. «Если Бог их ведет, он и мне не даст сбиться с пути», — подумал Сантьяго и немного успокоился. Даже чай показался не таким горьким. «Ты кто будешь?» — послышалась вдруг испанская речь. Сантьяго вздохнул с облегчением. Он думал о знаках, и вот знак ему подан. Окликнувший его был примерно одних лет с ним, одет на западный манер, но цвет кожи указывал, что он местный. «Откуда ты знаешь испанский?» — спросил Сантьяго. «Здесь почти все его знают. Испания в 2 часах пути». «Присядь, я хочу тебя угостить чем-нибудь. Закажи вина себе и мне, чай мне не по вкусу». «В этой стране вина не пьют», — ответил тот. «Вера не разрешает». Сантьяго сказал тогда, что ему нужно добраться до пирамид. Он чуть было не проговорился о сокровищах, но вовремя прикусил язык. Араб за то, чтобы проводить дает до места, вполне мог бы требовать часть склада себе. «Не можешь ли довести меня до пирамид? Я бы тебе заплатил за это». «А ты даже не представляешь, где это?» Сантьяго заметил, что хозяин подошел вплотную и внимательно прислушивается к разговору. При нем говорить не хотелось, однако он боялся упустить так удачно найденного проводника. «Тебе придется пересечь всю пустыню Сахару», — сказал тот. «А для этого понадобятся деньги. Есть они у тебя?» Сантьяго этот вопрос удивил. Но он помнил слова старика: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». И, достав из кармана деньги, он показал их арабу. Хозяин подошел еще ближе и уставился на них, а потом перебросился с юношей несколькими арабскими словами. Сантьяго показалось, что хозяин на что-то сердится. «Пойдем-ка отсюда», — сказал юноша. «Он не хочет, чтобы мы тут сидели». Сантьяго с радостью поднялся и хотел было уплатить по счету, но хозяин схватил его за руку и стал что-то говорить.
У Сантьяго хватило бы силы, чтобы высвободиться, но он был в чужой стране и не знал, как себя вести. По счастью, новый знакомый оттолкнул хозяина и вытащил Сантьяго из харчевни на улицу. Он хотел отнять у тебя деньги. Танжер не похож на другие африканские города. Это порт, а в порту всегда множество жуликов. Ему можно доверять. Он помог ему в критической ситуации. Сантьяго снова достал из кармана и пересчитал деньги. «Можем завтра же отправиться к пирамидам», — сказал араб. «Но сначала надо купить двух верблюдов». Они двинулись по узким улочкам Танжера, где на каждом шагу стояли палатки и лотки, где торговали всякой всячиной, и оказались на рыночной площади. Она была заполнена многотысячной толпой. Люди продавали, покупали, спорили. Зелень и плоды лежали рядом с кинжалами, ковры рядом с разнообразными трубками. Сантьяго не сводил глаз со своего спутника. Тот забрал у него все деньги. Он хотел было забрать их, но счел, что это будет неучтиво. Ему были неведомы нравы и обычаи страны, в которой он сейчас находился. «Ничего», — подумал он, — «я ведь внимательно слежу за ним, и этого достаточно, ибо я сильнее его». И вдруг в груди разнообразного товара он заметил саблю, красивее которой еще никогда не видел. Ножны были серебряные, эфес украшен драгоценными камнями и чернью. Сантьяго решил, что когда-то вернется из Египта и непременно купит себе такую же. «Спроси, сколько она стоит», — попросил он своего спутника. В этот миг он понял, что на 2 секунды отвлекся, заглядевшись на саблю. Сердце у него ёкнуло. Он боялся оглянуться, потому что уже знал, что предстанет его глазам. Еще несколько мгновений он не сводил глаз с сабли, но потом набрался храбрости и повернул голову. Вокруг гремел и бушевал рынок, сновали и горланили люди, лежали вперемешку ковры и орехи, медные подносы и груды салата, шли взявшиеся за руки мужчины и женщины в чадрах, витали запахи неведомой снеди, и нигде, ну просто нигде не было видно его недавнего спутника. Сантьяго поначалу еще верил, что они случайно потеряли друг друга в толпе, и решил остаться на месте в надежде, что тот вернется. Прошло какое-то время. На высокую башню поднялся человек и что-то закричал нараспев. Все тотчас упали ниц, уткнувшись лбами в землю, и тоже запели. А потом, словно усердные рабочие муравьи, сложили товары, закрыли палатки и лотки, рынок опустел. И солнце тоже стало уходить с неба. Сантьяго следил за ним долго, до тех пор, пока оно не спряталось за крыши белых домов, окружавших площадь. Он вспомнил, что когда оно всходило сегодня, он еще был на другом континенте, был пастухом, владел 60 овцами и ждал свидания с дочкой Сукончика. Еще утром ему наперед было известно все, что произойдет, когда он погонит свое стадо на пастбище. А теперь, на закате, он оказался в другой стране, стал чужим в чужом краю и даже не понимал, на каком языке говорят его жители. Он уже не был пастухом, он лишился всего, и прежде всего денег, а значит, уже не мог вернуться и все начать сначала. «И все это от восхода до заката», — подумал он. Ему стало жалко себя, ибо иногда перемены так стремительны, что ахнуть не успеешь, не то что привыкнуть. Плакать было стыдно. Он даже перед своими овцами стеснялся плакать. Однако рыночная площадь уже опустела, а он был один и вдали от родины. И Сантьяго заплакал. «Неужели Бог так несправедлив, взыскивает с тех людей, которые верят с нам? Когда я пас своих овец, то был счастлив и распространял счастье вокруг себя. Люди радовались, когда я приходил к ним, и принимали меня как дорогого гостя. А теперь я печален и несчастен. Не знаю, что делать. Я стану злобным и недоверчивым, и буду подозревать всех, потому что лишь один человек обманул меня. Я буду ненавидеть тех, кто сумел найти клад, потому что мне это не удалось. Я буду цепляться за ту малость, которой обладаю, потому что слишком мал и ничтожен, чтобы постичь весь мир». Он открыл сумку, чтобы посмотреть, не осталось ли у него какой-нибудь еды, хоть куска хлеба с маслом, но нашел лишь толстую книгу, куртку и 2 камня, которые дал ему старик. И увидев их, Сантьяго испытал огромное облегчение. Он ведь обменял 6 овец на 2 драгоценных камня с нагрудника старика. Он их продаст, купит себе билет и вернется обратно. «Впредь буду умнее», — подумал он, доставая камни из сумки и пряча их в карман. Вот и порт, к которому относились единственные правдивые слова обокравшего его парня. «В порту всегда полно жуликов». Только теперь он понял, почему так горячился хозяин харчевни. Он отчаянно силился втолковать ему, чтобы не доверял своему спутнику. «Я в точности такой же, как все. Принимаю желаемое за действительное и вижу мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть». Он вновь стал рассматривать камни, бережно прикоснулся к ним. Они были на ощупь теплыми и гладкими. Настоящие сокровища. Дотронешься до них, и на душе не легче. Они напомнили Сантьяго о старике.
Вновь прозвучали в душе его слова. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Ему хотелось понять, правда ли это. Он стоял посреди пустой рыночной площади, без гроша в кармане. Ему не надо было заботиться о ночлеге для овец. Но драгоценные камни непреложно доказывали, что он встречался с царем. С царем, который знал всю его жизнь. И отцовское ружье, взятое без спроса, и первую женщину. Камни помогут тебе отгадать загадку. Они называются Урим и Тумим, вспомнилось ему. Сантьяго вновь вынул их из кармана и решил попробовать. Старик говорил, что вопросы надо задавать четко, ибо камни помогают лишь тем, кто твердо знает, чего хочет. Он спросил, осеняет ли еще его благословение старика. «Да», — ответил камень. «Найду ли я сокровище?» — спросил Сантьяго. Он сунул руку в сумку и только собирался вытащить камень, как оба провалились в дыру. А он почему-то и не замечал раньше, что сумка его прорвана. Сантьяго наклонился, чтобы подобрать камни с земли и снова спрятать, но тут в голову ему пришла новая мысль. «Научись приглядываться к знакам и следовать им», — сказал ему старик. «Знак!» Сантьяго рассмеялся. Потом схватил камни с земли и сунул в сумку. Он и не подумает зашивать прореху в котомке. Камни, если захотят, в любую минуту выскользнут наружу. Он понял, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать, чтобы не пытаться убежать от собственной судьбы. «Я ведь обещал старику, что решать буду сам», — сказал он себе. Однако камни дали ему понять, что старик по-прежнему с ним, и это придало ему уверенности. Он снова обвел взглядом пустынную площадь, но уже без прежней безнадежности. Вовсе не чуждый мир простирался перед ним, а просто новый. А ведь ему всегда только того и хотелось — познавать новые миры. Если даже ему не суждено добраться до пирамид, он и так уже дошел гораздо дальше, чем любой пастух. Знали бы они, подумал он, что всего в 2 часах пути от них все совсем по-другому. Новый мир простерся перед ним, вымершей рыночной площадью, но он-то успел увидеть, как она бурлила жизнью, и больше уже этого не забудет. Он вспомнил и про саблю. Конечно, он слишком дорого заплатил за то, что 2 секунды разглядывал ее, но ведь никогда в жизни он прежде такого не видал. Сантьяго вдруг понял, что может смотреть на мир, как бедная жертва жулика, а может, как храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ. «Я храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ», — сказал он, прежде чем погрузиться в сон.

Он проснулся от того, что кто-то толкал его в бок. Сантьяго устроился на ночлег посреди рынка, который теперь вновь вернулся к жизни. Сантьяго оглянулся по сторонам, ища своих овец, и понял, что он в новом мире, но вместо привычной уже грусти испытал прилив счастья. Он больше не будет бродить в поисках еды и воды. Он отправляется за сокровищами. У него не гроша в кармане, но зато есть вера в жизнь. Вчера ночью он выбрал себе судьбу искателя приключений. Он станет одним из тех, о ком читал в книгах. Не торопясь, юноша побрел по площади. Торговцы открывали свои палатки и ларьки, и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. На лице кондитера играла улыбка. Он был бодр, весел и радостно готовился встретить новый трудовой день. И она напомнила Сантьяго старика, таинственного царя Мелхиседека. Он печет сласти не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке суконщика. Ему нравится его занятие, подумал юноша и заметил, что не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своей стези. Это же так просто, и как это я раньше этого не понимал? Когда натянули брезент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и пошел дальше. И только сделав несколько шагов, он вспомнил, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански. И оба понимали друг друга. «Выходит, есть язык, который не зависит от слов», — подумал он. «Я на нем объяснялся со своими овечками, а теперь вот попробовал и с человеком». «Все одно целое», — как говорил старик. Сантьяго решил пройтись по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но всякий пастух первым делом учится этой добродетели. И снова подумал он, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. «Все одно целое», — снова вспомнились ему слова Мелхиседека.

Торговец хрусталем смотрел, как занимается новый день, и ощущал обычную тоску, томившую его по утрам. Вот уже 30 лет сидел он на крутом спуске в своей ловчонке, куда редко заглядывали покупатели. Теперь уже поздно было что-то менять в жизни. Торговать хрусталем – вот все, что он умел. Было время, когда в лавке его толпились арабские торговцы, английские и французские геологи, немецкие солдаты, все люди с деньгами. Когда-то торговля хрусталем была делом выгодным, и он мечтал, как разбогатеет, и старость его будет скрашена и согрета красивыми женами. Но изменилось время, а вместе с ним и город. Сеут разрослась и затмила Танжер, и центр торговли сместился. Соседи торговцы разъехались, на спуске остались лишь несколько лавочек, и никто не хотел подниматься в гору, чтобы зайти в одну из них. Но у торговца хрусталем выбора не было. 30 лет занимался он лишь тем, что продавал и покупал хрусталь, а теперь уже было видно поздно менять жизнь. Целое утро он смотрел, как проходят мимо редкие прохожие. Это повторялось из года в год, и он наперед знал, когда появится тот, а когда этот. Но за несколько минут до обеда у его витрины остановился юный чужестранец. Одет он был прилично, однако наметанным глазом торговец хрусталем определил, что денег у него нет. И все же он решил отворить ему и подождать, пока тот уйдет. На двери висело объявление, извещавшее, что здесь говорят на иностранных языках. Сантьяго увидел, как за прилавком появился хозяин. «Хотите, я вам все эти стаканы перемою?» – спросил юноша. «А в таком виде их у вас никто не купит». Хозяин ничего не отвечал. «А вы мне за это дадите какой-нибудь еды?» Хозяин все так же молча смотрел на него. Сантьяго понял, что должен принимать решение. В котомке у него лежала куртка, в пустыне она не понадобится. Он достал ее и принялся перетирать стаканы. Через полчаса все стаканы на витрине блестели, и тут как раз пришли двое и купили кое-что из хрустальных изделий. Окончив работу, Сантьяго попросил у хозяина еды. «Идем со мной», — отвечал тот. Он повесил на дверь табличку «Закрыто на обед» и повел Сантьяго в маленький бар, стоявший на самом верху переулка. Там они сели за единственный стол. Торговец с хрусталем улыбнулся. «Тебе ничего и не надо было мыть. Коран велит кормить голодных». «Отчего же вы меня не остановили?» «От того, что стаканы были грязные. И тебе, и мне надо было очистить разум от дурных мыслей». А когда они поели, он сказал: «Я хочу, чтобы ты работал в моей лавке. Сегодня, пока ты мыл товар, пришли двое покупателей. Это добрый знак». «Люди часто говорят о знаках», — подумал пастух, — «но не понимают этого. Да я и сам того не знаю, сколько лет беседовал со своими овцами на бессловесном языке». «Ну так как», — настаивал продавец, — «пойдешь ко мне работать?» «До рассвета перемою весь товар», — ответил юноша. «А вы мне за это дадите денег добраться до Египта?» Старик снова рассмеялся. «Если ты даже целый год будешь мыть хрусталь в моей лавке, если будешь получать хороший процент с каждой покупки, все равно придется одалживать деньги. От Танжера до пирамид 1000 километров пути по пустыне». На минуту стало так тихо, словно весь город погрузился в сон. Исчезли базары, торговцы, расхваливавшие свой товар, люди, поднимавшиеся на минареты и выпивавшие слова молитвы, сабли с резными рукоятями. Сгинули куда-то надежды и приключения, старые цари, своя стезя, сокровища и пирамиды. Во всем мире воцарилась тишина, потому что онемела душа Сантьяго. Не ощущая ни боли, ни муки, ни разочарования, он остановившимся взглядом смотрел сквозь маленькую дверь харчевни и страстно желал только умереть, мечтая, чтобы все кончилось в эту минуту раз и навсегда. Продавец глядел на него внизу в изумлении. Еще утром, совсем недавно, он был так весел. А теперь от этого веселья и следа не осталось. «Я могу дать тебе денег, чтобы ты вернулся на родину, сын мой», — сказал продавец. Юноша не ответил. Потом встал, одернул одежду и поднял котомку. «Я остаюсь работать у вас», — сказал он. И, помолчав, еще прибавил: «Мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец».

0: дорогие радиослушатели. Программа «Модель для сборки» напоминает, что вы слушаете именно ее и ничто больше. Пауло Коэльо. Алхимик. Часть вторая. Почти целый месяц работал Сантьяго в лавке, и нельзя сказать, чтобы новое дело очень уж ему нравилось. Продавец хрусталя день-деньской сидел за прилавком и бурчал, чтобы юноша поосторожнее обращался с товаром и ничего не разбил. Однако он не уволился, потому что продавец был хоть и ворчун, но человек честный и слово свое держал. Сантьяго исправно получал комиссионные из каждой покупки и даже сумел скопить кое-какие деньги. Однажды утром он прикинул свои барыши и убедился, что если будет зарабатывать столько же, сколько сейчас, овечек сможет купить не раньше, чем через год. «Надо бы сделать открытую стойку с образчиками товара», — сказал он хозяину. «Мы бы поставили ее у входа в лавку, чтобы привлекать внимание прохожих».
1: «Жили мы раньше без всяких стоек», — отвечал тот. «Кто-нибудь, идя мимо, споткнется, заденет ее и переколотит мой хрусталь».
0: Когда я гнал овец на выпас, они тоже могли наткнуться на змею и сдохнуть от ее укуса. Однако это часть жизни овечек и пастухов. Продавец в это время обслужил посетителя, желавшего купить 3 хрустальных бокала. Торговля теперь шла бойко, словно вернулись времена, когда эта улочка притягивала к себе людей со всего Танжера.
1: «Дела идут недурно», — сказал он, когда покупатель вышел. «Я зарабатываю теперь достаточно и скоро дам тебе столько денег, что ты купишь новую отару. Чего ж тебе не хватает? Зачем требовать от жизни большего?»
0: Затем, что надо следовать знакам, невольно вырвалось у юноши, и он тотчас пожалел о сказанном. Продавец-то никогда ведь не встречал царя. «Это называется благоприятное начало», — вспомнились ему слова старика. «Новичкам везет, ибо жизнь хочет, чтобы человек следовал своей стезей». А хозяин меж тем осмысливал то, что сказал Сантьяго. Ясно, что одно его присутствие в лавке было добрым знаком. Деньги текли в кассу, и он не раскаивался, что нанял этого испанского паренька. Хотя зарабатывает он больше, чем должен. Обнаружив, что от торговли ничего в его жизни не меняется, хозяин, не гонясь за барышом, назначил ему высокий процент с каждой сделки. Интуиция подсказывала, скоро паренек вернется к своим овцам. «Зачем понадобились тебе пирамиды?» – спросил он, чтобы сменить тему.
2: «Затем, что мне много о них говорили», – ответил Сантьяго. Сокровища превратились в горестные воспоминания, и он старался не думать о них, потому и не стал рассказывать хозяину свой сон.
1: «Впервые в жизни вижу человека, который хочет пересечь пустыню лишь для того, чтобы взглянуть на пирамиды. Пирамиды эти – просто груда камней. Ты и сам во дворе можешь построить такое».
2: «Видно, вам не снились сны о дальних странствиях», — ответил ему на это Сантьяго и пошел навстречу входившему в лавку покупателю. Через 2 дня старик-хозяин вернулся к разговору о витрине.
1: «Не люблю я новшеств», — сказал он. «Я же не так богат, как Гасан, которому не страшно ошибиться. Он на этом много не потеряет. Нам с тобой за свои ошибки придется всю жизнь платить».
2: «Верно», — подумал юноша.
1: «Вот и ответь мне, зачем тебе эта стойка?» — продолжал хозяин.
0: «Я хочу как можно быстрее вернуться к моим овечкам. Пока удача нам сопутствует, надо воспользоваться моментом. Надо сделать все, чтобы помочь ей, как она нам помогает. Это ведь так и называется благоприятное начало. Новичкам везет».
2: Старик промолчал, а затем ответил. «Пророк дал нам Коран и возложил на нас лишь 5 обязанностей, которые мы должны выполнять в жизни. Самое главное – помнить, что нет Бога, кроме Аллаха. А 4 других – молиться 5 раз в день, поститься, когда наступает месяц Рамадан, быть милосердным к неимуществу». Он снова замолчал. При упоминании пророка глаза его увлажнились. Он хоть и был человек живой, нетерпеливый и горячий, все же сумел прожить жизнь в соответствии с законом Магомета.
0: «Ну а 5-я обязанность?» – спросил Сантьяго.
2: «Позавчера ты сказал, что мне, наверное, никогда не снились сны о дальних странствиях. Так вот, 5-я обязанность каждого мусульманина – совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку. А она гораздо дальше, чем пирамиды. В молодости, как только скопил немного, я предпочел купить эту вот лавку. Думал, вот разбогатею, тогда я отправлюсь в Мекку. Потом у меня завелись деньги, но я никому не мог доверить торговлю, ибо товар у меня хрупкий. И каждый день видел, как мимо проходят паломники. Были среди них богачи, их сопровождали 10 слуг и целые караваны верблюдов, но большая часть была беднее меня. Видел я и как они возвращаются, счастливые и довольные, и ставят у двери дома символ паломничества в Мекку. Один из них, сапожник, чинивший чужие башмаки, рассказал мне, что шел через пустыню почти целый год, но уставал меньше, чем в Танжере, когда отправлялся в соседний квартал купить кожу. «Почему же вам сейчас не отправиться в Мекку?» — спросил Сантьяго. «Потому что я жив только благодаря мечте о ней. Разве иначе выдержал бы я все эти дни, неотличимые друг от друга, все эти полки, заставленные моим товаром, обеды и ужины в этой мерзкой харчевне? Я боюсь, что когда мечта станет явью, мне больше незачем будет жить на свете. А ты мечтаешь об овцах и пирамидах, и не в пример мне жаждешь осуществить свою мечту. Я желаю только мечтать о Мекке. Тысячи раз я представлял, как пересеку пустыню, как приду на площадь, где стоит священный камень, 7 раз обойду вокруг него и лишь потом прикоснусь к нему. Я представляю, сколько людей будет толпиться рядом со мной и как мой голос вплетется в общий молитвенный хор, но я боюсь, что меня постигнет ужасное разочарование. И потому предпочитаю только мечтать».
0: В тот день он разрешил Сантьяго смастерить новую стойку. «Не все видят сны одинаково.

0: Минуло еще два месяца, новая выносная витрина сделала свое дело. В лавку валом валили покупатели. Сантьяго прикинул, если так и дальше пойдет, через полгода он сможет вернуться в Испанию и купить не 60 голов овец, а в два раза по столько. Не пройдет и года, как он удвоит стадо и начнет торговать с арабами, потому что уже научился сносно объясняться на их языке. После того случая на рынке он уже не доставал из котомки камешки Урим и Тумим, потому что Египет стал для него мечтой, такой же несбыточной, как Мекка для его хозяина. Он был доволен своей работой и постоянно представлял себе, как победителем сойдет с корабля на пристани Тарифы. «Помни, всегда надо точно знать, чего хочешь», — говорил Мелхиседек. Юноша знал. И работал бы для достижения своей цели. Может быть, на роду ему было написано оказаться в чужой стране, встретить там жулика, а потом удвоить свое стадо, не истратив на это ни гроша. Он был горд собой. Он многому научился, умел теперь торговать хрусталем, владел языком без слов и читал знаки. Однажды он услышал, как жалуется какой-то человек, одолел такой крутой подъем, а тут даже присесть и утолить жажду нечем. Сантьяго сразу смекнул, что это знак, и сказал хозяину: «Давайте откроем тут что-то вроде чайной». «Мы будем далеко не первыми и не единственными», — отвечал тот. «А мы предложим им чай из хрустальных стаканов. Люди получат удовольствие и захотят купить у нас хрусталь. Люди больше всего падки на красоту». Хозяин довольно долго смотрел на него, ничего не отвечая. Однако ближе к вечеру, помолившись и закрыв лавку, он уселся перед ней на мостовой и предложил Сантьяго покурить наргиле, причудливую трубку, которая в ходу у арабов. «Скажи мне, чего ты добиваешься?» — спросил он у юноши. «Вы же знаете, хочу вернуться домой и купить овец, а для этого мне нужны деньги». Старик подложил несколько угольков в наргиле и глубоко затянулся.
1: 30 лет я держу эту лавку. Умею отличать хороший хрусталь от плохого, знаю все тонкости торговли. Я доволен тем, как идет у меня дело, и расширять его не хочу. Будешь подавать покупателям чай в хрустальных стаканах, наш оборот вырастет, придется менять образ жизни».
0: «Что ж в этом плохого?»
1: «А я привык жить, как жил. Пока ты не появился здесь, я часто думал, что сколько времени Сиднем просидел на одном месте, покуда мои друзья уезжали, приезжали, разорялись и богатели. Думал я об этом с глубокой печалью. Теперь же понимаю, что лавка моя как раз такого размера, как мне надо и хочется. Я не ищу перемены, не знаю, как это делается. Я слишком привык к самому себе».
0: Юноша не нашелся, что ответить. А старик продолжал:
1: «Тебя мне словно Бог послал. А сегодня я понял вот что. Если Божье благословение не принять, оно превращается в проклятие. Я ничего больше от жизни не хочу, а ты меня заставляешь открывать в ней неведомые дали. Я гляжу на них, сознаю свои неслыханные возможности и чувствую себя хуже, чем раньше. Ибо теперь я знаю, что могу обрести все, а мне это не нужно».
0: «Хорошо, еще что я ничего не рассказал продавцу кукурузы», — подумал Сантьяго.
1: Еще некоторое время они курили наргиле.
0: Солнце зашло. Хозяин и юноша говорили по-арабски. Сантьяго был очень доволен, что овладел этим языком. Давным-давно, в другой жизни, ему казалось, что овцы способны постичь все в мире. Но вот арабского языка им не выучить.
1: «Должно быть, есть еще кое-что, чему они научиться не могут», — думал он, молча поглядывая на хозяина. «Ибо заняты они лишь поисками корма и воды. Да и потом, они же не сами выучились, это я их выучил».
0: «Мактуб», — произнес, наконец, продавец хрусталя.
2: «Что это значит?»
1: «Чтобы понять, надо родиться арабом», — ответил тот.

Пусть и он хотел удивить их замечательными стаканами. Другой утверждал, что чай кажется гораздо вкуснее, когда пьешь из хрустального стакана. В нем, мол, он лучше сохраняет свой аромат. Третий вспоминал, что на Востоке существует давняя традиция пить чай из хрусталя, потому что он обладает магическими свойствами. И очень скоро все прознали об этом, и народ потянулся по склону, чтобы своими глазами увидеть, какие новшества можно внести в такой старинный промысел. Появились и другие заведения, где теперь посетителям подавали чай в хрустальных стаканах, но туда не надо было карабкаться, и потому они пустовали. Очень скоро хозяину пришлось нанять еще двоих. Теперь он не только торговал хрусталем, но и отпускал неимоверное количество чая, жаждущим новизны людям, ежедневно стекавшимся в его лавку. Так прошло полгода. Юноша проснулся еще до восхода солнца. С тех пор, как он впервые ступил на африканский континент, минуло 11 месяцев и 9 дней. Он надел арабский бурнус из белого полотна, специально купленный к этому дню, покрыл голову платком, закрепив его кольцом из верблюжьей кожи, обул сандалии и бесшумно спустился вниз. Город еще спал. Сантьяго съел кусок хлеба с вареньем, отпил теплого чая из хрустального стакана, потом уселся на пороге лавки и закурил наргиле. Так он сидел и покуривал в полном одиночестве, ни о чем не думая, а только слушая постоянный ровный шум ветра, приносивший запах пустыни. Докурив, сунул руку в карман и уставился на то, что вытащил оттуда. Пальцы его сжимали толстую пачку денег. На них можно было купить и обратные билеты, 120 овец, разрешение вести торговлю между Испанией и той страной, где он сейчас находился. Сантьяго терпеливо дождался, когда проснется старик-хозяин и отопрет лавку. Потом они вместе выпили еще чаю. «Сегодня я уеду», — сказал юноша. «Теперь мне есть на что купить овец, а вам на что отправиться в Мекку». Хозяин хранил молчание. «Благословите меня настойчиво», — сказал Сантьяго. «Вы мне помогли». Старик, не произнося ни слова, продолжал заваривать чай. Наконец он обернулся к Сантьяго. «Я горжусь тобой. Ты вдохнул жизнь в мою лавку, но знай, я не пойду в Мекку. Знай то, что ты не купишь себе овец». «Кто это вам сказал?» — в удивлении спросил юноша. «Мактуб», — только и ответил старый продавец хрусталя. И благословил его. А Сантьяго пошел к себе в комнату и собрал все свои пожитки. Получилось 3 мешка. Уже в дверях он вдруг заметил в углу свою старую пастушью котомку, которая давно не попадалась ему на глаза, так что он и забыл про нее. В ней лежали его куртка и книга. Он вытащил куртку, решив подарить ее какому-нибудь мальчишке на улице, и тут по полу покатились 2 камня – Урим и Тумим. Тут юноша вспомнил про старого царя и сам удивился. Он столько времени не думал про него. Целый год работал он без передышки с единственной целью – скопить денег, чтобы не возвращаться в Испанию, не солоно хлебавши. «Никогда не отказывайся от своей мечты», — говорил ему Мелхиседек. «Следуй знаком». Юноша подобрал камни с пола, и тут его снова охватило странное ощущение, будто старик где-то рядом. Он целый год провел в тяжких трудах, а теперь знаки указывали, что настало время уходить. «Я снова стану точно таким же, каким был раньше», — подумал он, — «а овцы не научат меня говорить по-арабски». Овцы, однако, научили его чему-то поважнее, потому что есть на свете язык, понятный всем. И весь этот год, стараясь, чтобы торговля процветала, Сантьяго говорил на нем. Это был язык воодушевления, язык вещей, делаемых с любовью и охотой, во имя того, во что веришь или чего желаешь. Танжер перестал быть для него чужбиной, и юноша сознавал, весь мир может покориться ему, как покорился этот город. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Так говорил старый Мелхиседек. Однако ни о разбойниках, ни о бескрайних пустынях, ни о людях, которые хоть и мечтают, но не желают эти свои мечты осуществлять, старик и словом не обмолвился. Он не говорил ему, что пирамида — это всего лишь груда камней, и каждый, когда ему вздумается, может у себя в саду нагромоздить такую. Он позабыл ему сказать, что когда у него заведутся деньги на покупку овец, он должен будет этих овец купить. Сантьяго взял свою котомку и присоединил ее к остальным вещам. Спустился по лестнице, хозяин обслуживал читу иностранцев, а еще 2 покупателей расхаживали по лавке, попивая чай из хрустальных стаканов. Для раннего часа посетителей было много. Только сейчас Сантьяго вдруг заметил, что волосы хозяина напоминают волосы Мелхиседека.
Ему вспомнилось, как улыбался кондитер, когда ему в первый день в Танжере некуда было идти и нечего есть.

0: И эта улыбка тоже напомнила ему старого царя. «Словно он прошел тут и оставил на всем следы своего присутствия», — подумал он. «Словно все эти люди в какую-то минуту своей жизни уже встречались с ним. Но ведь он так и говорил мне, что всегда является тому, кто идет своей стезей». Он ушел, не прощаясь, не хотел плакать при чужих, но он понимал, что будет тосковать по всему этому, по всем тем прекрасным вещам, которым научился здесь. Он обрел уверенность в себе и желание покорить мир. «Ведь я опять иду в знакомые места пасти овец», — подумал он, но почему-то решение ему разонравилось. Целый год он работал, чтобы осуществить свою мечту, а она вдруг стала с каждой минутой терять свою привлекательность. Может быть, это и не мечта вовсе? А может быть, мне стать таким, как продавец хрусталя? Всю жизнь мечтать о Мекке, но так туда и не собраться, думал он, но камни, которые он держал в руках, словно передали ему силу и решимость старого царя. По старому совпадению, или это и тоже был знак, он вошел в ту самую харчевню, что и в свой первый день в Танжере. Конечно, того жулика там не было. Хозяин принес ему чашку чаю. «Я всегда успею вернуться в пастухи», — думал Сантьяго. «Я научился пасти и стричь овец, и уже никогда не забуду, как это делается, но мне может не представиться другой возможности попасть к египетским пирамидам. Старик носил золотой нагрудник и знал всю мою историю. Это в самделишный царь и к тому же мудрец». Только 2 часа пути отделяли его от равнин Андалусия, а между ним и пирамидами лежала бескрайняя пустыня. Но он понял, что можно взглянуть на это и по-другому. Путь к сокровищу стал на 2 часа короче, хоть он сам при этом и потерял целый год. «Почему я хочу вернуться к своим овцам, мне известно. Потому что я знаю их, потому что люблю их и потому что с ними много. Много хорошего и хлопот немного, а вот можно ли любить пустыню? Но ведь именно пустыня скрывает мое сокровище. Не сумею найти его, вернусь домой. Так уж случилось, что у меня сейчас есть и деньги, и время. Так чего бы не попробовать?» В эту минуту он почувствовал огромную радость. Пусть пастухи ему всегда открыты, и всегда можно сделаться торговцем хрусталем. Конечно, в мире скрыто много иных сокровищ, но ведь именно ему, а не кому-нибудь другому, дважды приснился один и тот же сон, и встретился старый царь. Он вышел из харчевни, довольный собой. Он вспомнил, что один из поставщиков товара привозил хрусталь его хозяину с караванами, пересекавшими пустыню. Сантьяго сжимал в руках Урим и Тумим. Благодаря этим камням он снова решил идти к своему сокровищу. «Я всегда рядом с тем, кто идет своей стезей», — вспомнились ему слова Мелхиседека. Проще простого. Пойти на торговый склад, да и спросить, правда ли, что пирамиды так далеко, как говорят. У какого-нибудь алхимика все они были люди чудаковатые, думали только о себе и почти всегда отказывали в совете и содействии. Может быть, они так и не сумели постичь тайну философского камня и оттого замыкались в себе. Англичанин уже истратил на бесплодные поиски часть отцовского наследства. Он ходил в самые лучшие на свете библиотеки, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии, и вот в одной из таких книг вычитал, что много лет назад знаменитый арабский алхимик побывал в Европе. Уверяли, что ему больше 200 лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир бессмертия. На англичанина это произвело сильное впечатление, но все бы это так легендой осталось, если бы один его приятель, вернувшийся из археологической экспедиции в пустыню, не рассказал ему о неком арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе Эль-Фаюм, ему, по слухам, 200 лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, собрал самые нужные и важные книги, и вот он здесь. В дощатом бараке, похожем на хлев, а за его стенами большой караван, который собирается идти через пустыню Сахару, и путь его будет пролегать мимо оазиса Эль-Хаюм. «Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика», — подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалась ему в эту минуту не такой уж невыносимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными мешками за спиной и поздоровался с ним. «Куда вы направляетесь?» — спросил он. «В пустыню», — отвечал англичанин и снова взялся за чтение. Ему было не до разговоров. Надо вспомнить все, что он выучил за 10 лет. Возможно, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем достал из заплечного мешка книгу и тоже стал читать. Англичанин заметил, что книга испанская. «Это хорошо», — подумал он, — «потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. Если этот юноша тоже отправится в Эль-Фаюм, можно будет с ним поговорить в свободное время». За
1: Забавно, думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, которой начиналась книга. Вот уже почти 2 года, как я взялся за нее, а до сих пор не сдвинулся дальше этих страниц. Рядом не было царя Мелхиседека, и все равно он не мог сосредоточиться. Кроме того, отвлекали его мысли о том, верные ли решения он принял. Однако он понимал главное решение, в любом деле это всего лишь начало. Когда человек решается на что-то, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он никогда и не помышлял оказаться. Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке, торгующей хрусталем. Точно так же этот караван может оказаться моим решением, но путь его так и останется тайной. Перед ним сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него неприязненно. Это, впрочем, ничего. Они все равно могли бы подружиться, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу. Ему ничем не хотелось походить на этого иностранца. Вынул из кармана Урим и Тумим и стал перебирать их. «Урим и Тумим!» — вскричал вдруг европеец. Сантьяго поспешно спрятал камни. «Не продаются!» — сказал он. «Да и стоят недорого!» — ответил тот. «Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков, однако человек, понимающий, сразу узнает Урим и Тумим. Но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях». «Мне подарил их царь!» — ответил юноша. Чужеземец, словно лишившись дара речи, дрожащей рукой достал из кармана 2 камня, такие же, как у Сантьяго. «Ты говорил с царем», — сказал он. «А ты ведь не верил, что цари говорят с пастухами», — сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. «Наоборот, пастухи первыми признали царя, когда еще никто не знал о нем в мире. Так что вполне вероятно, цари разговаривают с пастухами». И англичанин добавил, словно опасаясь, что юноша не понял. «Об этом есть в Библии, в той самой книге, которая научила меня, как сделать Урим и Тумим. Бог разрешил гадать только на этих камнях. Жрецы носили их на золотых нагрудниках». Теперь уж Сантьяго не жалел о том, что пришел на склад. «Быть может, это знак?» – промолвил, как бы размышляя вслух англичанин. «Кто сказал тебе о знаках?» Интерес Сантьяго рос с каждым мгновением. «Все на свете знаки», — сказал англичанин, откладывая свою газету. «Давным-давно люди говорили на одном языке, а потом забыли его. Вот этот-то всеобщий язык, помимо прочего, я и ищу. Именно поэтому я здесь. Я должен найти человека, который овладеет этим всеобщим языком. Алхимика». Разговор их был прерван появлением хозяина склада. «Повезло вам», — сказал этот тучный араб. «Сегодня после обеда в Эль-Файюм отправится караван».
2: «Но мне нужно в Египет!» – воскликнул Сантьяго.
1: «Эль-Файюм находится в Египте. Ты откуда родом?» Сантьяго ответил, что он из Испании. Англичанин обрадовался, хоть и одет на арабский манер, а все же европеец. «Он называет знаки везением», – сказал он, когда хозяин вышел. «О, если бы я только мог, то написал бы толстенную энциклопедию о словах везения и совпадения. Именно из этих слов состоит всеобщий язык». И добавил, что встреча его с Сантьяго, тоже обладающим камнями Урим и Тумим, была непростым совпадением. Потом осведомился, не алхимик или разыскивает юноша. «Я ищу сокровища», — ответил тот и, спохватившись, прикусил язык. Однако англичанин вроде бы не придал значения его словам и только сказал: «В каком-то смысле я тоже». «Я и не знаю толком, что такое алхимия», — сказал Сантьяго. Но тут снаружи раздался голос хозяина, звавшего их.

«Я поведу караван», — сказал ему во дворе длиннобородый темноглазый человек. «В моих руках жизнь и смерть всех, кто пойдет со мной, потому что пустыня особо взбалмошная и порой сводит людей с ума». Готовились тронуться в путь человек 200, а животных, верблюдов, лошадей, ослов было чуть ли не вдвое больше. У англичанина оказалось несколько чемоданов, набитых книгами. Во дворе толпились женщины, дети и мужчины с саблями у пояса и длинными ружьями за спиной. Стоял такой шум, что вожатому пришлось несколько раз повторить свои слова. «Люди здесь собрались разные, и разным богам они молятся. Я же признаю только Аллаха, а потому именем его клянусь, что приложу все усилия для того, чтобы еще раз одержать верх над пустыней. Теперь пусть каждый поклянется тем богом, в которого верует, что будет повиноваться мне, как бы ни сложились обстоятельства. В пустыне неповиновение – это гибель». Раздался приглушенный гул голосов. Это каждый молился своему богу. Сантьяго поклялся именем Христа. Англичанин промолчал. Это продолжалось дольше, чем нужно для клятвы. Люди просили у небес защиты и покровительства. Потом послышался протяжный звук рожка, и каждый сел в седло. Сантьяго и англичанин, купившие себе по верблюду, не без труда взобрались на них. Юноша увидел, как тяжко нагрузил его спутник своего верблюда чемоданами книг и пожалел бедное животное. «А между тем никаких совпадений им не существует», — словно продолжая давешний разговор, сказал англичанин. «Меня привез сюда один мой друг. Он знал арабский язык, и...» Но слова его потонули в шуме тронувшегося каравана. Однако Сантьяго отлично знал, что имел в виду англичанин. Существует таинственная цепь связанных друг с другом событий. Это она заставила его пойти в пастухи и дважды увидеть один и тот же сон, оказаться неподалеку от африканского побережья, встретить в этом городке царя, стать жертвой мошенника и наняться в лавку, где продают хрустали. Чем дальше пройдешь по своей стезе, тем сильнее она будет определять твою жизнь, — подумал юноша. Караван двигался на запад. Выходили рано поутру, останавливались на привал, когда солнце жгло нещадно, пережидали самый зной и потом снова трогались в путь. Сантьяго мало разговаривал с англичанином, тот по большей части не отрывался от книги. Юноша молча разглядывал спутников, вместе с ним пересекавших пустыню. Теперь они были не похожи на тех, какими были перед началом пути. Тогда царила суета, крики, детский плач, ржание коней сливались с возбужденными голосами купцов и проводников. А здесь, в пустыне, безмолвие нарушали лишь посвист вечного ветра да скрип песка под ногами животных. Даже проводники хранили молчание. «Я много раз пересекал эти пески», — сказал как-то ночью один погонщик другому. «Но пустыня так велика и необозрима, что и сам поневоле почувствуешь себя песчинкой, а песчинка нема и безгласна». Сантьяго понял, о чем говорил погонщик, хотя попал в пустыню впервые. Он и сам, глядя на море или вагон, часами мог не произносить ни слова, ни о чем не думая, и как бы растворяясь в безмерной силе стихии. «Я учился у овец, учился у хрусталя», — думал он. «Теперь меня будет учить пустыня. Она кажется мне самой древней и самой мудрой из всего, что я видел прежде». А ветер здесь не стихал ни на миг, и Сантьяго вспомнил, как ощутил его дуновение, стоя на башне в Тарифе. Должно быть, тот же самый ветер слегка ерошил шерсть его овец, бродивших по пастбищах Андалусии в поисках корма и воды. «Теперь они уж больше не мои», — думал он без особенной грусти. «Забыли меня, наверное, привыкли к новому пастуху. Ну и хорошо. Овцы, как и каждый, кто странствует с места на место, знают, что разлуки неизбежны». Тут ему вспомнилась дочка суконщика. Должно быть, она уже вышла замуж. За кого? Может, за продавца кукурузы? Или за пастуха, который тоже умеет читать и рассказывать невероятные истории? Сантьяго не один такой. То, что он почему-то был в этом уверен, произвело на юношу сильное впечатление. Может, и он овладел всеобщим языком и знает теперь настоящее и прошлое всех на свете. Предчувствие. Так называла этот дар его мать. Теперь он понимал, что это быстрое погружение души во вселенский поток жизни, в котором судьбы всех людей связаны между собой. Нам дано знать все, ибо все уже записано. «Мактуб», — промолвил юноша, вспомнив торговца хрусталем. Пустыня песчаная иногда вдруг становилась пустыней каменной. Если караван оказывался перед валуном, он его огибал, а если перед целой россыпью камней, шел в обход. Если песок был таким рыхлым и мелким, что копыта верблюдов увязали в нем, искали другой путь. Иногда шли по соли, значит, на этом месте было когда-то озеро, и вьючные животные жалобно ржали.
Погонщики спешивались, оглаживали их и успокаивали, потом взваливали кладь себе на плечи, переносили ее через предательский отрезок пути и вновь навьючивали верблюдов и лошадей. Если же проводник заболевал или умирал, товарищи его бросали жребий, кто поведет его верблюдов. Все это происходило по одной единственной причине. Как бы ни кружил караван, сколько бы ни менял он направление, к цели он двигался неуклонно. Одолев препоны, снова шел на звезду, указывавшую, где расположен оазис. Увидев, как блещет она в ночном небе, люди знали, она ведет их туда, где они найдут прохладу, воду, пальмы и женщин. Один только англичанин не замечал этого, потому что почти не отрывался от книги. Сантьяго в первые дни тоже пытался читать, однако потом понял, что куда интереснее смотреть по сторонам и слушать шум ветра. Он научился понимать своего верблюда, привязался к нему, а потом и вовсе выбросил книгу. «Это лишняя тяжесть», — понял он. Хоть ему и казалось по-прежнему, что каждый раз, как откроет он книгу, в ней отыщется что-нибудь интересное. Мало-помалу он сдружился с погонщиком, державшимся рядом с ним. Вечерами, когда останавливались на привал и разводили костры, Сантьяго рассказывал ему разные случаи из своей пастушеской жизни. А однажды погонщик начал говорить о себе. «Я жил в деревушке неподалеку от Эль-Кайрума. Был у меня дом и сад, были дети. Я согласен был жить так до самой смерти. Однажды, когда урожай был особенно хорош, мы на вырученные за него деньги всей семьей отправились в Мекку. Так я выполнил свой долг верующего и теперь уж мог умереть с чистой совестью. Я всем был доволен, но вот задрожала земля. Нил вышел из берегов. То, что казалось мне раньше ко мне отношения не имеет, теперь коснулось и меня». Соседи опасались, как бы разлив не смыл их оливковые деревья. Жена тревожилась за детей. Я с ужасом смотрел, как погибает все нажитое и достигнутое. Земля после того перестала родить. Мне пришлось добывать себе пропитание и другим способом. Так я сделался погонщиком верблюдов. Тогда и открылся мне смысл слов Аллаха. Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить, в чем нуждается. Мы все боимся утратить то, что имеем, будь то наши посевы или самая жизнь, но страх этот проходит. Стоит лишь понять, что и наша история, и история мира пишутся одной и той же рукой.

Иногда встречались два каравана. И не было еще случая, чтобы у одних путников не нашлось того, в чем нуждались другие. Словно и впрямь, все на свете написано одной рукой. Погонщики рассказывали друг другу о пыльных бурях и, сев в кружок у костра, делились наблюдениями над повадками пустыни. Бывало, что к огню приходили и таинственные бедуины, до тонкостей знавшие путь, которым следовал караван. Они предупреждали, где нужно опасаться нападения разбойников и диких племен, а потом исчезали так же молча, как появлялись, словно растворяясь во тьме. Вот в один из таких вечеров погонщик подошел к костру, у которого сидели Сантьяго и англичанин. Прошел слух, будто началась война между племенами. Наступила тишина. Сантьяго почувствовал, что хотя ни слова больше не было сказано, в воздухе повисла тревога. Еще раз убедился он, что понимает беззвучный всеобщий язык. Молчание нарушил англичанин, осведомившийся, опасно ли это для них. «Когда входишь в пустыню, назад пути нет», — ответил погонщик. «А раз так, то нам остается только идти вперед. Остальное решит за нас Аллах, он же и отведет от нас беду». И добавил таинственное слово «Мактуб». «Ты напрасно не обращаешь внимания на караван», — сказал Сантьяго англичанину, когда погонщик отошел от них. «Присмотрись. Как бы ни петлял он, однако неуклонно стремится к цели». «А ты напрасно не читаешь о мире», — отвечал тот. «Книги заменяют наблюдение». Люди и животные шли теперь быстрее. Если раньше они проводили в молчании дни, а собираясь на привале у костров вели беседы, то теперь безмолвны стали и вечера. А потом вожатый запретил разводить костры, чтобы не привлекать к каравану внимания. Чтобы спастись от холода, путники ставили верблюдов и лошадей в круг, а сами ложились в повалку внутри его. Вожатый назначал вооруженных часовых, которые охраняли бивак. Как-то ночью англичанину не спалось. Он позвал Сантьяго, и они начали прогуливаться вокруг стоянки. Светила полная луна, и Сантьяго взял да и рассказал англичанину всю свою историю. Особенно потрясло того, что юноша способствовал процветанию лавки, где торговали изделиями из хрусталя. «Вот что движет миром», — сказал он. «В алхимии это называется душа мира. Когда ты чего-нибудь желаешь всей душой, то приобщаешься к душе мира, а в ней заключена огромная сила». И добавил, что это свойство не одних только людей. Все на свете, будь то камень, растение, животное или даже мысль, наделено душой. Все, что находится на земле, постоянно изменяется, потому что и сама земля живая и тоже обладает душой. Все мы часть этой души, но сами не знаем, что она работает на наше благо. Но ты, работая в лавке, должен был понять, что даже хрусталь способствовал твоему успеху. Сантьяго слушал молча, поглядывая то на луну, то на белый песок. «Я видел, как идет караван через пустыню», — сказал он наконец. «Он говорит с ней на одном языке, и потому-то она и позволяет ему пройти через себя. Пустыня проверит и испытает каждый его шаг, и если убедится, что он в безупречном созвучии с нею, допустит до оазиса. А тот, кто наделен отвагой, но не владеет этим языком, погибнет в первый же день пути». Теперь они оба глядели на луну. «Это и есть магия знаков», — продолжал Сантьяго. «Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни». После долгого молчания подал, наконец, голос и англичанин. «Мне стоит обратить внимание на караван». «А мне прочесть твои книги», — отвечал юноша. Теперь они оба глядели на луну. «Это и есть магия знаков», — продолжал Сантьяго. «Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни». После долгого молчания подал, наконец, голос и англичанин. «Мне стоит обратить внимание на караван». «А мне прочесть твои книги», — отвечал юноша.

0: Странные это были книги. Речь в них шла о ртути и соли, о драконах и царях, но Сантьяго, как ни старался, не понимал ничего. И все же одна мысль, повторявшаяся во всех книгах, до него дошла. Все на свете — это разные проявления одного и того же. Из одной книги он узнал, что самые важные сведения об алхимии — это всего несколько строчек, выведенных на изумруде. «Это называется изумрудная скрижаль», — сказал англичанин, гордый тем, что может чему-то научить своего спутника.
1: «Но для чего тебе столько книг?»
0: «Для того, чтобы понять эти несколько строчек», — отвечал англичанин не слишком уверенным тоном. Больше всего заинтересовала Сантьяго книга, рассказывающая о знаменитых алхимиках. То были люди, посвятившие всю свою жизнь очистке металлов в лабораториях. Они верили, что если в продолжении многих и многих лет обрабатывать какой-нибудь металл, он в конце концов потеряет все свойства, присущие ему одному, и обретет душу мира. И ученые тогда смогут постичь смысл любой вещи, существующей на Земле, ибо душа мира и есть тот язык, на котором все они говорят между собой. Они называют это открытие великим творением, а состоит оно из двух элементов – твердого и жидкого. «А разве недостаточно просто изучать людей и знаки, чтобы овладеть этим языком?» – осведомился Сантьяго. «Как ты любишь все упрощать?» – раздраженно ответил англичанин. «Алхимия – наука серьезная. Она требует, чтобы каждый шаг совершался в полном соответствии с тем, как учат мудрецы». Юноша узнал, что жидкий элемент великого творения называется эликсир бессмертия. Он, помимо того, что продлевает век алхимика, исцеляет все болезни. А твердый элемент – это философский камень. «Отыскать его нелегко», — сказал англичанин. «Алхимики годами сидят в своих лабораториях, глядя, как очищается металл. Они так часто и так подолгу глядят в огонь, что мало-помалу освобождаются от всякой мирской суетности и в один прекрасный день замечают, что, очищая металл, очистились и сами». Тут Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, который говорил, что когда моешь стаканы, то и сам освобождаешь душу от всякой пакости. Юноша все больше убеждался в том, что алхимии можно научиться и в повседневной жизни. «А кроме того», — продолжал англичанин, — «философский камень обладает поразительным свойством. Крохотные части его достаточно, чтобы превратить любое количество любого металла в золото». Услышав это, Сантьяго очень заинтересовался алхимией. Он подумал, что надо лишь немного терпения, и можно будет превращать в золото все, что угодно. Он ведь читал жизнеописание тех, кому это удалось. Гельвеция, Элиаса, Пульканелли, Гебера, и истории эти приводили его в восторг. Всем этим людям удалось до конца пройти своей стезей. Они странствовали по свету, встречались с учеными-мудрецами, творили чудеса, чтобы убедить сомневающихся, владели философским камнем и эликсиром бессмертия. Однако, когда Сантьяго попытался по книгам понять, что же такое великое творение, то стал в тупик. Там были только странные рисунки, зашифрованные наставления и непонятные тексты. «Почему они так замысловато пишут?» – спросил он однажды вечером у англичанина, который явно досадовал на то, что лишился своих книг. «Потому что понимать их дано лишь тем, кто сознает ответственность этого», — отвечал англичанин. «Представь, что начнется, если все, кому не лень, начнут превращать свинец в золото. Очень скоро оно потеряет всякую ценность. Только упорным и знающим откроется тайна великого творения. А я оказался посреди пустыни, чтобы встретить настоящего алхимика, который поможет мне расшифровать таинственные знаки». «А когда были написаны эти книги?» — спросил он. «Много веков назад». «Много веков назад еще не было типографского станка», — возразил Сантьяго. «И все равно алхимией способен овладеть далеко не каждый. Почему же это написано таким таинственным языком и рисунки такие загадочные?» Англичанин ничего не ответил. Лишь потом, помолчав немного, сказал, что уже несколько дней внимательно присматривается к каравану, но ничего нового не заметил. Вот только о войне племен поговаривать путешественники стали все чаще. И в один прекрасный день Сантьяго вернул англичанину его книги. «Ну и что же ты там понял?» — с надеждой спросил тот. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь понимающим, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. «Понял я, что у мира есть душа, и тот, кто постигнет эту душу, поймет и язык всего сущего. Еще понял, что многие алхимики нашли свою стезю и открыли душу мира, философский камень и эликсир бессмертия», — сказал юноша, а про себя добавил. «А самое главное, я понял, что все это так просто, что уместится на грани изумруда». Англичанин почувствовал разочарование.
1: Не то, что он так долго учился, ни магические символы, ни мудреные слова, ни реторты и колбы, ничего не произвело впечатления на Сантьяго.
2: Он слишком примитивен, чтобы понять это, подумал англичанин. Он собрал свои книги и снова засунул их в чемоданы, навьюченные на верблюда. «Изучай свой караван», — сказал он. «Мне от него было так же мало проку, как тебе от моих книг». И Сантьяго снова принялся внимать безмолвию пустыни и глядеть, как вздымают песок ноги верблюдов. «У каждого свой способ учения», — подумал он. «Ему не годится мой, а мне его. Но мы оба отыскиваем свою стезю, и я его за это уважаю».

Караван шел теперь и по ночам. Время от времени появлялись бедуины, что-то сообщали вожатому. Погонщик верблюдов, подружившийся с Сантьяго, объяснил, что война между племенами все-таки началась. Большим везением будет, если караван сумеет добраться до оазиса. Верблюды и лошади выбивались из сил, люди становились все молчаливее, и в ночной тишине даже конское ржание или фырканье верблюда, которые раньше были просто ржанием или фырканьем, теперь внушали всем страх, потому что могли означать приближение врага. Погонщика, впрочем, близкая опасность не пугала. «Я жив», — объяснял он Сантьяго однажды ночью, когда не светила луна и не разводили костров. «Вот я ем сейчас финики, и ничем другим, значит, не занят. Когда еду, еду, ничего другого не делаю. Если придется сражаться, то день этот будет так же хорош для смерти, как и всякий другой. Ибо живу я не в прошлом, не в будущем, а сейчас. И только настоящие минуты меня интересуют. Если бы ты всегда мог оставаться в настоящем, то был бы счастливейшим из смертных. Ты бы понял тогда, что пустыня не безжизненна, что на небе светят звезды, и что воины сражаются, потому что этого требует их принадлежность к роду человеческому. Жизнь стала бы тогда вечным и нескончаемым праздником, ибо в ней не было бы ничего, кроме настоящего момента». Спустя двое суток, когда путники укладывались на ночлег, Сантьяго взглянул на звезду, указывавшую им путь к оазису. Ему показалось, что линия горизонта стала ниже. В небе над пустыней сияли сотни звезд. «Это и есть оазис», — сказал погонщик. «Так почему же мы не идем туда?» «Потому что нам надо поспать».

Сантьяго открыл глаза, когда солнце начало вставать из-за горизонта. А там, где ночью сверкали звезды, тянулась вдоль пустыни бесчисленная цепь тамаринды. «Мы дошли!» — воскликнул англичанин, который тоже только что проснулся. Сантьяго помолчал. Он научился этому у пустыни, и теперь ему достаточно было просто смотреть на деревья. До пирамид было еще далеко. Когда-нибудь и это утро станет для него всего лишь воспоминанием, но сейчас он жил настоящей минутой и радовался ей, как советовал погонщик, и пытался связать ее с воспоминаниями о прошлом и с мечтами о будущем. Да, когда-нибудь эти тысячи тамариндов превратятся в воспоминания, но в этот миг они означали прохладу, воду и безопасность. И так же, как крик верблюда в ночи мог означать приближение врага, цепочка тамариндов возвещала чудо избавления. «Мир говорит на многих языках», — подумал Сантьяго.

Когда время летит быстрее, караваны тоже прибавляют шагу, подумал алхимик, глядя, как входят в оазис сотни людей и животных. Слышались крики жителей и вновь прибывших, пыль стояла столбом, застилая солнце, прыгали и визжали дети, рассматривая чужаков. Алхимик понимал, что вожди племен приблизились к вожатому и завели с ним долгий разговор. Однако все это его не интересовало. Много людей приходили и уходили, а оазис и пустыня пребывали вечными и неизменными. Он видел, как ноги царей и нищих ступали по этому песку, который, хоть и менял все время по воле ветра свою форму, тоже оставался прежним, таким, каким с детства помнил его алхимик. И все-таки ему передавалась радость, возникающая в душе каждого путешественника при виде того, как на смену синему небу и желтому песку появляются перед глазами зеленые кроны тамариндов. «Быть может, Бог и сотворил пустыню для того, чтобы человек улыбался деревьям», — подумал он. А потом решил сосредоточиться на вещах более практических. Он знал, знаки подсказали ему, что с этим караваном прибудет человек, которому следует передать часть своих тайных знаний. Алхимик, хоть и не был знаком с этим человеком, был уверен, что опытным взглядом сумеет выделить его из толпы, и надеялся, что тот будет не хуже, чем его предшественник. «Непонятно только, почему все, что я знаю, надо прошептать ему на ухо», — думал алхимик. «Вовсе не потому, что это тайны, ибо Бог щедро являет их всем своим чадом». Алхимик находил этому одно объяснение. То, что подлежало передаче, есть плод чистой жизни, которую трудно запечатлеть в словах или рисунках. Потому что люди имеют склонность, увлекаясь словами и рисунками, забывать, в конце концов, вечный язык. Новоприбывших немедля привели к местным вождям. Сантьяго глазам своим не верил. Оазис показался вовсе не колодцем с двумя-тремя пальмами, как написано в книжках по истории. Он был гораздо больше иных испанских деревень. И колодцев там было 300, а пальм 50 000, а между ними стояли бесчисленные разноцветные шатры. «Тысяча и одна ночь», — сказал англичанин, которому не терпелось поскорее встретиться с алхимиком. Их тотчас окружили дети, с любопытством глазевшие на лошадей, верблюдов и людей. Мужчины расспрашивали, случалось ли путникам видеть бои, а женщины хотели знать, какие ткани и самоцветы привезли с собой купцы. Безмолвие пустыни воспринималось теперь как далекий сон. Стоял неумолчный говор, слышался смех и крики, и казалось, что путники были раньше бесплотными духами, а теперь вновь становятся людьми из мяса и костей. Они были довольны и счастливы. Погонщик объяснил Сантьяго, что оазисы всегда считались как бы ничейной земной, потому что населяли их в основном женщины и дети. Считалось, что они ни за тех и ни за этих, и воины сражались между собой в песках пустыни, оставляя оазисы как убежище. Вожатый не без труда собрал всех и объявил, что караван останется в оазисе до тех пор, пока не стихнет межплеменная рознь. Путники найдут приют в шатрах местных жителей, которые окажут им гостеприимство, как велит закон, после чего он попросил всех, у кого есть оружие, сдать его. Исключением не стали и те, кто охранял караван по ночам. «Таковы правила войны», — объяснил он. «Оазис не может принимать солдат или воинов». Сантьяго очень удивился, когда англичанин вытащил из кармана хромированный револьвер и отдал ему сборщику. «Зачем тебе револьвер?» — спросил юноша. «Чтобы научиться доверять людям», — ответил англичанин. Он был очень доволен тем, что совсем скоро отыщет то, зачем пустился в путь. А Сантьяго продолжал размышлять о своем сокровище. Чем ближе он был к осуществлению своей мечты, тем больше трудностей оказывалось на его пути. То, что старый царь Мелхиседек называл «новичкам везет», перестало действовать. А действовали, как он понимал, упорство и отвага человека, отыскивающего свою стезю. А потому он не мог ни торопиться, ни потерять терпение, и иначе знаки, которые Господь расставил на его пути, могут так и остаться неувиденными. «Господь расставил», — повторил он про себя, удивляясь этой мысли. До сих пор ему казалось, что эти знаки — часть мира, то же, что голод или жажда, поиски любви или работы. Он не думал, что это язык, на котором говорит с ним Бог, показывая, чего хочет от него. «Не торопись», — сказал он себе. Как говорит погонщик верблюдов, ешь в час еды, а придет час пути, отправляйся в путь.

0: В первый день все, включая англичанина, отсыпались с дороги. Сантьяго поместили в шатер с пятью другими юношами примерно его возраста. Все они были местные, потому очень хотели разузнать, как живут в больших городах. Он уже успел рассказать им, как пас овец, и только собирался перейти к своей работе в лавке хрустальных изделий, как в шатер вошел англичанин. «Все утро тебя ищу», — сказал он, скаскивая Сантьяго наружу. «Ты мне нужен. Помоги мне найти алхимика». Двое суток они искали его поодиночке, полагая, что живет алхимик не так, как другие, и очень вероятно, что в его шатре всегда топится очаг. Они бродили из конца в конец оазиса, покуда не поняли, что он гораздо больше, чем им показалось поначалу. Там было несколько сотен шатров. «Целый день потеряли впустую», — сказал англичанин, присаживаясь возле одного из колодцев. «Надо бы расспросить о нем», — спросил, сказал Сантьяго. Однако англичанин колебался. Ему не хотелось обнаруживать свое присутствие, но в конце концов он согласился и попросил Сантьяго, который хорошо говорил по-арабски, навести справки об алхимике. И юноша обратился к женщине, подошедшей к колодцу, чтобы наполнить водой бурдюк. «Здравствуйте. Не знаете ли, где бы нам найти алхимика?» – спросил он. Женщина ответила, что никогда не слышала о таком, и тотчас ушла. Правда, перед этим предупредила Сантьяго, что он должен уважать обычаи и не обращаться к замужним женщинам, одетым в черное. Разочарованию англичанина не было предела. Проделать такой путь, и все впустую. Юноша тоже был огорчен за него, ведь и его спутник искал свою стезю. А в этом случае, по словам Мелхиседека, вселенная приходит на помощь человеку, делая все, чтобы он преуспел. Неужто старый царь ошибся? «Я раньше никогда не слышал об алхимиках», — сказал он. «А то бы постарался тебе помочь». Глаза англичанина сверкнули. «Ну, конечно!» — вскричал он. «Здесь никто не знает о том, что он алхимик. Надо спрашивать о человеке, который может вылечить любой недуг». К колодцу подошли несколько женщин в черном, но Сантьяго, как ни просил его англичанин, не задал им вопроса. Но вот, наконец, появился и мужчина. «А вы не знаете здесь человека, который лечит все болезни?» — спросил юноша.
1: «Все болезни лечит только Аллах», — отвечал тот, испуганно оглядев чужеземцев. «Вы ищете колдунов?»
0: Он пробормотал несколько сур из Корана и пошел своей дорогой. Через какое-то время появился другой. Он был постарше, а в руке нес ведро. Сантьяго задал ему тот же вопрос.
1: «Зачем вам такие люди?» — осведомился он.
0: «Мой друг проделал долгий путь, чтобы найти его».
1: «Если в нашем оазисе есть такой, он должен быть очень могущественным человеком», — подумав, сказал старик. «Даже вожди племени не могут увидеть его, когда пожелают. Они встречаются, когда этого хочет он. Переждите здесь войну, а потом уходите. Не надо вам вмешиваться в жизнь нашего оазиса». И он ушел.
0: Однако англичанин, почуяв, что напал на след, очень обрадовался. А к колодцу подошла, наконец, не замужняя женщина в черном, а девушка с кувшином на плече. На голове у нее было покрывало, но лицо открыто. Сантьяго решил расспросить у нее об алхимике и подошел поближе. И тут, словно бы время остановилось, и душа мира явилась перед ним во всем своем могуществе. Взглянув в черные глаза этой девушки, на ее губы, словно не знавшие, что им сделать, оставаться ли сомкнутыми или дрогнуть в улыбке, Сантьяго в один миг уразумел самую важную, самую мудреную часть того языка, на котором говорит мир, и который все люди постигают сердцем. Она называется «любовь». Она древнее, чем род человеческий, чем сама эта пустыня. И она своевольно проявляется, когда встречаются глазами мужчина и женщина. Так произошло и сейчас, у этого колодца. Губы девушки решили, наконец, улыбнуться, и это был тот знак, тот самый знак, которого Сантьяго, сам того не зная, ждал так долго, который искал у своих овец и в книгах, в хрустале, в безмолвии пустыни. Это был чистый и внятный язык, не нуждавшийся в переводе и объяснениях, как не нуждается в них вселенная, совершающая свой путь в бесконечности. Сантьяго же в ту минуту понял только, что стоит перед своей суженой, и та без слов тоже должна понять это. Он был уверен в этом со всей непреложностью, больше, чем в том, что он сын своих родителей, хотя родители наверняка сказали бы, что надо сначала влюбиться, посвататься, узнать человека как следует, скопить денег, а уж потом жениться. Но тот, кто дает такой совет, не владел всеобщим языком, ибо когда погрузишься в него, становится ясно. Посреди ли пустыни или в большом городе всегда один человек ждет и ищет другого. И когда пути этих двоих сходятся, когда глаза их встречаются, и прошлое, и будущее теряют всякое значение, существует лишь одна эта минута и невероятная уверенность в том, что все на свете написано одной и той же рукой. Рука эта пробуждает в душе любовь и отыскивает душу близнеца для всякого, кто работает, отдыхает или ищет сокровища. А иначе в мечтах, которые обуреваем род людской, не было бы ни малейшего смысла. «Мактуб», — подумал юноша. Англичанин вскочил с места и потряс Сантьяго за плечо. «Ну, спроси же ее!» Сантьяго приблизился к девушке. Она с улыбкой обернулась к нему, и он улыбнулся в ответ. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Фатима», — потупившись, отвечала она. «В тех краях, откуда я родом, многие женщины тоже носят такое имя». «Так звали дочь пророка», — отвечала Фатима. «Наши воины принесли это имя в дальние земли». В словах этой хрупкой и изящной девушки звучала гордость. Англичанин нетерпеливо подталкивал Сантьяго, и тот спросил, не знает ли она человека, исцеляющего все болезни. «Он владеет всеми тайнами мира. Он разговаривает с джиннами пустыни». «Джинн — это демон». Девушка показала на юг. В той стороне и жил человек, которого они искали. Потом набрала воды в свой кувшин и ушла. Англичанин отправился искать алхимика, а Сантьяго еще долго сидел у колодца и думал, что когда-то еще на родине восточный ветер донес до него благоухание этой женщины, что он любил ее, еще не подозревая о ее существовании, и что эта любовь стоит, пожалуй, всех сокровищ земных.

0: На следующий день он опять пришел к колодцу и стал поджидать девушку. Однако, к своему удивлению, обнаружил там англичанина, который впервые оглядывал пустыню. «Я ждал весь вечер, до темно», — сказал тот. «Когда зажглись первые звезды, появился и он. Я рассказал ему о том, что ищу, а он спросил, удавалось ли мне уже превращать свинец в золото. Я ответил, что этому-то и желаю научиться. Он велел мне попробовать снова. Так и сказал, иди и пробуй». Сантьяго притих. Для того ли англичанин столько странствовал по свету, чтобы услышать то, что знал и так? И тут вспомнил, что сам отдал своих овец Мелхиседеку, получив взамен не больше. «Ну так пробуй», — сказал он. «Я и собираюсь, и начну прямо сейчас». Англичанин ушел, и вскоре появилась Фатима со своим кувшином. «Хочу тебе кое-что сказать», — заговорил Сантьяго. «Дело очень простое. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я тебя люблю». От неожиданности Фатима пролила воду. «Я буду ждать тебя здесь. Я пересек пустыню в поисках сокровищ, которые находятся где-то у пирамид. Но тут началась эта война. Сначала я проклинал ее, а теперь благословляю, потому что она привела меня к тебе». «Но война когда-нибудь кончится», — отвечала девушка. Сантьяго оглядел финиковые пальмы. Он был когда-то пастухом, а в этом оазисе много овец. Фатима дороже всех сокровищ, но девушка, словно прочитав его мысли, продолжала. «Воины ищут сокровища, а женщины пустыни гордятся ими». Потом доверху наполнила свой кувшин и ушла. Сантьяго каждый день приходил к колодцу. Он уже рассказал Фатиме, как пас овец, как повстречал Мелхиседека, как торговал хрусталем. Постепенно они подружились. За исключением тех 15 минут, что юноша проводил с нею, день для него тянулся нескончаемо долго. Когда истек месяц, вожатый созвал всех путешественников. «Неизвестно, когда кончится война», — сказал он. «Продолжать путь мы не можем, а бои будут идти еще долго, затянутся на годы. В каждом из враждующих племен есть отважные и сильные воины, каждая дрожит своей честью и не уклоняется от боя. Тут воюют не хорошие с плохими, тут бьются за власть, а такие войны, однажды начавшись, долго не кончаются, ибо Аллах и за тех, и за других». Люди разошлись. Сантьяго, увидевшись с Фатимой, передал ей слова вожатого. «Уже на второй день после нашей встречи, — сказала она, — и объяснился мне в любви, а потом рассказал о стольких прекрасных вещах, таких как всеобщий язык и душа мира, что я постепенно становлюсь частью тебя». Сантьяго слушал ее голос, и он казался ему прекраснее, чем шелест ветра в кронах тамаринда. «Я уже давно поджидаю тебя у этого колодца. Я забыла о своем прошлом, о наших обычаях, о том, как, по мнению мужчин нашего племени, должна вести себя девушка. С самого раннего детства я мечтала, что пустыня преподнесет мне подарок, какого в жизни еще не бывало. И вот я получила его. Это ты?» Сантьяго хотел взять ее за руку, но Фатима продолжала крепко сжимать кувшин. «Ты говорил мне о своих снах, о старом царе Мелхиседеке, о сокровищах, о знаках. И теперь я ничего не боюсь, потому что именно они дали мне тебя. А я часть твоей мечты, твоей стези, как ты ее называешь. И потому я хочу, чтобы ты не останавливался, а продолжал искать то, что ищешь. Если тебе придется ждать, когда кончится война, не страшно. Но если придется уйти раньше, ступай на поиски своей стези. Ветер изменяет форму песчаных барханов, но пустыня остается прежней. И прежней останется наша любовь. Мактуб, если я часть твоей стези, когда-нибудь ты вернешься ко мне». Сантьяго огорчил этот разговор. Юноша шел, припоминая, каких трудов стоило многим его знакомым пастухам убедить жен, что они не могут обойтись без дальних пастбищ. «Любовь требует, чтобы ты всегда был рядом с той, кого любишь». На следующий день он рассказал об этом Фатиме. «Пустыня уводит наших мужчин и не всегда возвращает», — отвечала она. «И мы к этому привыкли. Все это время они с нами. Они облака, не дарующие дождя, животные, прячущиеся меж камней, вода, которую как милость исторгает земля. Мало-помалу они становятся частью всего этого и вливаются в душу мира. Кое-кто возвращается, И тогда праздник у всех наших женщин, потому что мужья, которых они ждут, тоже когда-нибудь придут домой. Раньше я глядела на этих женщин с завистью. Теперь мне будет кого ждать. Я женщина пустыни и горжусь этим. Я хочу, чтобы и мой муж был волен, как ветер, гоняющий песок. Я хочу, чтобы и он был неотделим от облаков, зверей и воды. Сантьяго отправился на поиски англичанина. Он хотел рассказать ему о Фатиме и удивился, увидев, что тот поставил рядом со своим шатром очаг, а на него стеклянный сосуд. Англичанин совал в печь хворост, поддерживая огонь и поглядывая на пустыню. В глазах его появился блеск, какого не было в те дни, когда он не отрывался от книги. «Это первая стадия работы», — объяснил он Сантьяго. «Надо отделить нечистую серу. Главное, нельзя бояться, что ничего не выйдет. Я вот боялся и до сегодняшнего дня не мог приняться за великое творение. Еще 10 лет назад можно было сделать то, что я делаю сейчас. Счастье еще, что я ждал 10 лет, а не 20». И он продолжал совать в печь хворост и поглядывать на пустыню. Сантьяго сидел с ним рядом до тех пор, пока лучи закатного солнца не окрасили песок в розоватый цвет. Тут он испытал нестерпимое желание уйти туда, в пустыню. Пусть-ка ее безмолвие попробует ответить на его вопросы. Он долго брел, куда глаза глядят, оборачиваясь время от времени на финиковые пальмы, чтобы не терять из виду оазис. Он слышал голос ветра, ощущал под ногой камни, иногда видел раковину. Когда-то в незапамятные времена на месте этой пустыни было море. Потом присел на камень и, как зачарованный, устремил взгляд за горизонт. Он не представлял себе в любовь без обладания, но Фатима родилась в пустыне, и если что-то и может научить его этому, то лишь пустыня. Так сидел он, ни о чем не думая, пока не ощутил какое-то дуновение над головой. Он вскинул глаза к небу и увидел в вышине двух ястребов. Сантьяго долго следил за ними, за тем, какие прихотливые узоры вычерчивают они в небе. Ястребы, казалось, парят без смысла и цели, но юноша ощущал в их полете какое-то значение, только не мог бы сказать, какое. Он решил провожать глазами каждое их движение. Может быть, тогда станет ему внятен их язык? Может быть, тогда пустыня объяснит ему, что такое любовь без обладания? Внезапно его стало клонить в сон. Сердце противилось этому, будто говоря: «Ты близок к постижению всеобщего языка, в этом краю все, даже полет ястребов в небе исполнено смысла». Сантьяго мысленно поблагодарил судьбу за то, что полон любви. «Когда любишь, все еще больше обретает смысл», — подумал он. В эту минуту один ястреб круто спикировал на другого, и тотчас глазам юноши предстало видение. Воины с обнаженными саблями входят в оазис. Оно мелькнуло и исчезло, оставив тревогу и волнение. Он много слышал о миражах и сам несколько раз видел, как человеческие желания обретают плоть в песках пустыню. Но ему вовсе не хотелось, чтобы в оазис ворвалось войско. Сантьяго попытался было выбросить эти мысли из головы и вернуться к созерцанию розовеющих песков и камней, но что-то мешало ему сосредоточиться, и сердце продолжало томиться тревогой. «Всегда следуй знаком», — наставлял его царь Мелхиседек. Юноша подумал о Фатиме, вспомнил о том, что видел и почувствовал, что-то должно произойти. С трудом вышел он из оцепенения. Поднялся и двинулся обратно по направлению к финиковым пальмам. Еще раз мир показал ему, что говорит на многих языках. Теперь уже не пустыня, а оазис сулил опасность. Погонщик верблюдов сидел, прислонясь спиной к стволу пальмы, и тоже глядел на запад. В эту минуту из-за бархана появился Сантьяго. «Приближается войско», — сказал он. «Мне было видение». «Пустыни любят насылать миражи», — отвечал тот. Но юноша рассказал ему о ястребах, о том, как он следил за их полетом и вдруг погрузился в душу мира. Погонщик не удивился. Он понял, о чем говорил юноша. Он знал, что любая вещь на поверхности Земли способна рассказать историю всей Земли. Открой на любой странице книгу, погляди на руки человека, стасуй колоду карт, следи полет ястреба в небе, непременно отыщешь связь с тем, чем живешь в эту минуту. И дело тут не столько в самих вещах, сколько в том, что люди, глядя на них, открывают для себя способ проникнуть в душу мира. В пустыне много людей, которые зарабатывали на жизнь благодаря своему умению легко постигать душу мира. Их боятся женщины и старики, а называются они прорицатели. Воины редко обращаются к ним, потому что трудно идти в битву, зная, что тебя там убьют. Они предпочитают неизвестность и те ощущения, которые дарует человеку битва. Будущее написано рукой Всевышнего, и что бы ни значилось на этих скрижалях, оно всегда на благо человека. Воины живут лишь настоящим, ибо оно полно неожиданностей, и потому надо обращать внимание на тысячу разных разностей. С какой стороны заносится над твоей головой сабля врага, как скачет его конь, как ты должен отразить удар, если хочешь сохранить жизнь. Но погонщик не был воином, и потому уже много раз справлялся у прорицателей. Одни угадывали безошибочно, у других это не получалось. И однажды самый старый из них, его-то больше всех и боялись, спросил, для чего он хочет знать будущее.
1: Чтобы знать, что надо делать, а что, если не по душе, изменять.
0: Но тогда это уже не будет твоим будущим.
1: В таком случае для того, чтобы успеть приготовиться к грядущему.
0: Если произойдет что-то хорошее, это будет приятной неожиданностью, а если плохое, ты почувствуешь это задолго до того, как оно случится.
1: «Я хочу знать, что со мной будет, потому что я человек», — сказал на это погонщик. «А люди зависят от своего будущего».
0: Прорицатель довольно долго молчал. Он предсказывал судьбу по прутикам. Бросал их на землю и смотрел, как они лягут. В тот день он решил не гадать. Завернув их в платок и спрятал в карман.
1: «Я зарабатываю себе на хлеб, рассказывая людям, что их ждет», — ответил он их наконец. «Я знаю, как бросить прутики, чтобы с их помощью проникнуть в то пространство, где все про всех написано. А уж оказавшись там, я читаю прошлое, открываю то, что уже было забыто, и распознаю знаки настоящего. Будущее я не читаю, я его отгадываю, ибо оно принадлежит Богу, и он лишь в исключительных обстоятельствах приподнимает над ним завес. Как мне это удается?
0: По знакам настоящего. Именно в нем, в настоящем, весь секрет.
1: Уделишь ему должное внимание, сможешь улучшить его. А улучшишь нынешнее свое положение, сделаешь благоприятным и грядущее.
0: Не заботься о будущем, живи настоящим, и пусть каждый твой день проходит так, как заповедано законом. Верь, что Всевышний заботится о своих детях. Каждый день несет в себе частицу вечности».
1: Погонщик захотел тогда узнать, что же это за исключительные обстоятельства, при которых Господь позволяет узнавать будущее.
0: Он сам тогда показывает его. Это происходит очень редко и по одной единственной причине, если предначертанное должно быть изменено.
1: «Этому юноше Всевышний приоткрыл грядущее», — думал сейчас погонщик. «Он избрал его своим орудием». «Ступай к вождям», — велел он Сантьяго. «Расскажи им о том, что к нам приближается войско».
2: «Они поднимут меня на смех».
1: «Нет. Это люди пустыни, а значит, они привыкли не оставлять без внимания знаки и приметы».
2: «Тогда они и сами должны все знать».
1: «Они не заботятся об этом, ибо верят, что если им по воле Аллаха нужно будет что-то узнать, кто-нибудь придет и расскажет. Так уже много раз бывало раньше. А теперь этим кем-то станешь ты».
0: Сантьяго подумал о Фатиме и решился предстать перед вождями племен, населявших оазис.

0: together.
1: Паоло Коэльо, алхимик. «Пропусти меня к вождям», — сказал он часовому, стоявшему у входа в огромный белый шатер. «В пустыне я видел знаки». Воин молча вошел в шатер и оставался там довольно долго. Потом появился в сопровождении молодого араба в белом с золотом пурнусе. Сантьяго рассказал ему о своем

Вине на шелковых богато вышитых подушках, на серебряных подносах слуги разносили сласти и чай, другие следили за тем, чтобы не гасли наргиле, и в воздухе витал тонкий аромат табачного дыма. Перед Сантьяго было 8 человек, но он сразу понял, что главный – это сидевший посредине араб в белом затканном золотом бурнусе. Рядом сидел тот молодой человек, что выходил к нему из шатра. «Кто тот чужестранец, который толкует о знаках?» – спросил один из вождей. «Это я», – отвечал Сантьяго и сообщил обо всем, что видел. «Почему же пустыня решила рассказать обо всем чужаку, если знает, что еще наши прадеды жили здесь?» – спросил другой вождь. «Потому что мои глаза еще не привыкли к пустыне и видят то, чего уже не замечают глаза местных», – сказал Сантьяго, а про себя добавил. «И потому что мне открыта душа мира». Слух он этого не произнес. Арабы не верят в такие вещи. «Оазис – ничейная земля. Никто не осмелится вторгнуться сюда», – воскликнул третий вождь. «Я говорю лишь о том, что видел сам. Не верите – не надо». В шатре повисла напряженная тишина, а потом вожди с жаром заспорили между собой. Они говорили на наречии, которого Сантьяго не понимал, но когда он сделал движение к выходу, стражник удержал его. Юноше стало страшно. Знаки указывали на опасность, и он пожалел, что разоткровенничался с погонщиком. Но вот старик, сидевший в центре, чуть заметно улыбнулся, и Сантьяго сразу успокоился. До сих пор он не проронил ни слова и не принимал участия в споре, но юноша, которому был внятен язык мира, чувствовал, как от приближения войны сотрясается шатер, и понял, что поступил правильно, явившись сюда. Все смолкли и внимательно выслушали старика. А тот обернулся к Сантьяго, и на этот раз на лице его юноша заметил отчужденно-холодное выражение. 2000 лет назад далеко-далеко отсюда бросили в колодец, а потом продали в рабство человека, который верил в сны», – заговорил старик. «Наши купцы привезли его в Египет. Все мы знаем, что тот, кто верит в сны, умеет и толковать их. Хоть и не всегда может воплощать их в явь», – подумал Сантьяго, припомнив старую цыганку. «Тот человек, сумев растолковать фараону его сон о 7 коровах тощих и 7 тучных, избавил Египет от голода. Имя его было Иосиф. Он тоже был чужеземцем, как и ты, и лет ему было примерно столько же, сколько тебе». Он помолчал, глаза его были по-прежнему холодны. «Мы всегда следуем обычаю. Обычай спас Египет от голода, сделал его народ самым богатым из всех. Обычай учит, как должно пересекать пустыню и выдавать замуж наших дочерей. Обычай гласит, что оазис – ничейная земля, ибо обе воюющие стороны нуждаются в нем и погибнут без него». Никто не проронил ни слова. «Но обычай велит нам также верить посланиям пустыни. Всему, что мы знаем, научила нас пустыня». По его знаку все арабы поднялись. Совет был окончен. Наргиле погасли, стража вытянулась. Сантьяго собрался было выйти, но старик заговорил снова. «Завтра мы приступим закон, по которому никто не имеет права носить в оазисе оружие. Целый день мы будем поджидать врага, а когда солнце сядет, мои воины вновь сдадут мне оружие. За каждых 10 убитых врагов ты получишь по золотой монете. Но оружие, раз взятое в руки, нельзя просто так положить на место. Оно должно вкусить крови врага. Оно капризно, как пустыня, и в следующий раз может отказаться разить. Если нашему оружию не найдется завтра никакого иного дела, то уж, по крайней мере, мы его обратим против тебя».

Оазис был освещен только луной. Сантьяго до его шатра было ходу минут 20, и он зашагал к себе. Недавние слова вождя напугали его. Он проник в душу мира, и ценой за то, чтобы поверить в это, могла быть его жизнь, не слишком ли дорого. Но он сам решился на такие ставки, когда продал своих овец, чтобы следовать своей стезей. А как говорил погонщик, двум смертям не бывать. Не все ли равно, завтра это произойдет или в другой день? Всякий день годится, чтобы быть прожитым или стать последним. Все зависит от слова «мактуб». Сантьяго шел молча. Он не раскаивался и ни о чем не жалел. Если завтра он умрет, значит, Бог не хочет изменять будущее. Но он умрет, уже успев одолеть пролив, поработать в лавке, пересечь пустыню, узнать ее безмолвие и глаза тьмы. Ни один день его с тех

0: С самых пор, как он ушел из дома, не пропал впустую. Если завтра глаза его закроются навеки, то они все же успели увидеть много больше, чем глаза других пастухов. Сантьяго гордился этим. Внезапно он услышал грохот, и шквальным порывом неведомого ветра его швырнуло на землю. Лицо его было закрыто так, что видны были только глаза. Если бы не исполинский рост, он походил бы на одного из тех бедуинов, которые встречали караван и рассказывали путникам, что делается в пустыне. Лунный свет заиграл на изогнутом клинке. Этот всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все 50 тысяч пальм оазиса Эль-Фаюмон, вскричал: «Кто осмелился узреть смысл в полете ястребов?» «Я», — ответил Сантьяго. В эту минуту всадник показался ему необыкновенно похожим на изображение святого Иакова, победителя мавров, верхом на белом коне, топчущим копытами неверных. В точности такой, только здесь все было наоборот. «Я», — повторил он и опустил голову, готовясь принять разящий удар. «Много жизней будет спасено, ибо вы не приняли в расчет душу мира». Но клинок от чего-то опускался медленно, покуда острие его не коснулось лба юноши. Выступила капелька крови. Всадник был неподвижен. Сантьяго тоже замер. Он даже и не пробовал спастись бегством. Где-то в самой глубине его существа разливалась странная радость. Он умрет во имя своей стези, из-за Фатиму. Стало быть, знаки его не обманули. Вот перед ним враг, а потому смерть не страшит его, ибо душа мира существует, и через мгновение он станет ее частью. А завтра та же участь постигнет и врага. Всадник меж тем все не наносил удар. «Зачем ты это сделал?» «Я всего лишь услышал и понял то, что поведали мне ястребы. Они хотели спасти оазис. Его защитники перебьют вас, их больше». Острие по-прежнему лишь касалось его лба. «Кто ты такой, что вмешиваешься в предначертание Аллаха?» «Аллах сотворил не только войско, но и птиц. Аллах открыл мне их язык. Все на свете написано одной рукой», — ответил юноша, припомнив слова погонщика. Всадник, наконец, отвел саблю. Сантьяго перевел дух. «Осторожней с предсказаниями», — сказал всадник. «Никто не избегнет того, что предначертано».
1: «Я видел войско, я не знаю, чем кончится сражение».
0: Всаднику понравился такой ответ, но он медлил спрятать саблю в ножны. «А что здесь делает чужеземец?»
2: «Я ищу свою стезю, но тебе не понять, что это такое».
0: Всадник вложил саблю в ножны. Сокол у него на плече издал пронзительный крик. Напряжение, владевшее Сантьяго, стало ослабевать.
2: «Я хотел испытать твою отвагу. Ничего нет важнее для тех, кто ищет язык мира».
0: Юноша удивился. Всадник рассуждал о вещах, в которых мало кто смыслил.
2: «Кроме того, нельзя расслабляться ни на миг, даже когда одолел долгий путь», — продолжал тот. «И нужно любить пустыню, доверять ей полностью нельзя. Ибо пустыня — это испытание для человека. Стоит отвлечься хоть на миг, и ты погиб».
0: Его слова напомнили Сантьяго старого Мелхиседека.
2: «Если к тому времени, когда придут воины, голова у тебя еще останется на плечах, разыщи меня», — сказал всадник.
0: В руке, которая совсем недавно сжимала рукоять сабли, теперь появилась плеть. Конь рванулся, снова взметнув тучу пыли из-под копыт. «Где ты живешь?» — крикнул Сантьяго вслед.
2: Всадник на скаку ткнул плетью в сторону юга.
0: Так юноша повстречал алхимика. На следующее утро под финиковыми пальмами оазиса Эль-Фаюм стояли 2000 вооруженных людей. Солнце было еще низко, когда на горизонте показалось 500 воинов. Всадники проникли в оазис с севера, делая вид, что пришли с миром и пряча оружие под белыми бурнусами. Лишь тогда, когда они подошли вплотную к большому шатру вождей, в руках у них оказались ружья и кривые сабли, но шатер был пуст. Жители оазиса окружили всадников в пустыне, и через полчаса на песке лежали 499 трупов. Детей увели в пальмовую рощу, и они ничего не видели, как и женщины, которые оставались в шатрах, молясь за своих мужей. Если бы не распростертые тела погибших, оазис выглядел бы таким же, как всегда. Уцелел только тот, что командовал конницей, налетевшей на Эль-Файюм. Его привели к вождям племен, и те спросили, почему он дерзнул нарушить обычай. Он отвечал, что его воины, измучившись многодневными боями, голодом и жаждой, решили захватить оазис, а потом вновь начать войну. Вождь сказал, что как ни сочувствует он воинам, но нарушать обычаи не вправе никто. Пустыня меняется под воздействием ветра только облик песчаных барханов. Все же прочее пребывает неизменным. Военачальника приговорили к позорной смерти. Не удостоив ни пули, ни удара сабли, его повесили на засохшей финиковой пальме, и ветер с пустыни долго раскачивал его труп. Вождь подозвал чужестранца и вручил ему 50 золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником.

0: Когда зашло солнце и на небе тускло, потому что было полнолуние и засветились первые звезды, Сантьяго пошел на юг. Там стоял только один шатер, и встречные говорили ему, что место это излюблено джиннами. Однако он уселся возле шатра и стал ждать. Алхимик появился не скоро, луна была уже высоко, с плеча у него свисали два мертвых ястреба. «Я здесь», — сказал Сантьяго. «И напрасно. Разве ко мне ведет твоя стезя? Идет война, мне не пересечь пустыню». Алхимик спешился и знаком пригласил Сантьяго войти в шатер, точно такой же, как и у всех других жителей оазиса, если не считать убранного со сказочной роскошью шатра вождей. Сантьяго искал взглядом тигли и гор, стеклянные алхимические реторты, однако ничего не нашел, кроме нескольких растрепанных книг и покрывавших ковер листов с какими-то таинственными рисунками. «Садись, я приготовлю чаю», — сказал алхимик. «Поужинаем этими ястребами». Юноша подумал, что это те самые птицы, которых он накануне видел в небе, но вслух не сказал ни слова. Алхимик растопил очаг, и вскоре шатер заполнился ароматом жареной дичи. Он был вкуснее дыма наргиле. «Зачем ты хотел меня видеть?» «Все дело в знаках. Ветер рассказал мне, что ты придешь, и что тебе потребуется моя помощь».
1: «Нет, это не я, это другой путник, англичанин. Это он искал тебя».
0: «Прежде чем он меня найдет, ему предстоит много других встреч. Однако он на верном пути. Он смотрит уже не только в книги».
1: «А я?»
0: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось», — повторил алхимик слова старого Мелхиседека, и юноша понял, что повстречал еще одного человека, который поможет ему следовать своей стезей.
1: «Ты будешь меня учить?» — спросил он.
0: «Нет, ты уже знаешь все, что нужно. Я лишь сделаю так, чтобы ты добрался до цели и дошел до своих сокровищ».
1: «Но в пустыне идет война», — повторил Сантьяго.
0: «Я знаю пустыню.
1: Я уже нашел свое сокровище. У меня есть верблюд, деньги, которые я заработал, торгуя хрусталем, и еще полсотни золотых. Теперь на родине я стану богачом».
0: «Однако все это ни на шаг не приближает тебя к пирамидам», — напомнил алхимик.
1: «У меня есть Фатима. Это сокровище стоит всего остального».
0: «От нее до пирамид тоже далеко».
1: Они замолчали и принялись за еду. Алхимик откупорил бутылку и налил в стакан Сантьяго какой-то красной жидкости. Это оказалось вино, равного которому юноша в жизни своей не пробовал. Однако закон запрещает пить вино.
0: «Зло не в том, что входит в уста человека, а в том, что выходит из них», — сказал алхимик.
1: От вина Сантьяго повеселел. Но хозяин по-прежнему внушал ему страх. Они сидели рядом у входа в шатер и глядели, как меркнут звезды при свете полной луны.
0: «Выпей еще, это отвлечет тебя», — сказал алхимик, который заметил, как подействовало вино на юношу. «Наберись сил, как подобает воину перед битвой, но не забывай, что сердце твое там, где сокровища. А их надо найти, ибо только там все, что ты понял и прочувствовал на пути к ним, обретет смысл. Завтра продай своего верблюда и купи коня. У верблюдов коварный нрав. Они шагают и шагают без устали, а потом вдруг опускаются на колени и умирают. Конь же выбивается из сил постепенно, и всегда можно сказать, сколько еще он может проскакать и когда падет».

0: Прошел день, и к вечеру Сантьяго, ведя в поводу коня, пришел к шатру алхимика. Вскоре появился и тот, сел на коня, а сокол занял свое место у него на левом плече. «Покажи мне жизнь пустыни», — сказал он. «Лишь тот, кто найдет здесь жизнь, сможет отыскать сокровище». Они пустились в путь по пескам, освещенным луной. «Вряд ли мне удастся это», — думал Сантьяго. «Я совсем не знаю пустыни и не смогу найти в ней жизнь». Он хотел было обернуться к алхимику и сказать ему об этом, но побоялся. Подъехали к тем камням, возле которых юноша следил за полетом ястребов. «Боюсь, ничего у меня не выйдет», — решился все же Сантьяго. «Знаю, что в пустыне есть жизнь, но найти ее не сумею». «Жизнь притягивает жизнь», — отвечал на это алхимик. Юноша понял его, отпустил поводья, и конь его сам стал выбирать себе дорогу по пескам и камням. Алхимик ехал следом. Так прошло полчаса, уже скрылись вдали финиковые рощи, исчезло все, кроме валунов, в свете гигантской луны, отблескивавших серебром. Наконец, конь Сантьяго остановился. Юноша никогда не бывал здесь прежде. «Здесь есть жизнь», — сказал он алхимику. «Мне неведом язык пустыни, зато мой конь знает язык жизни». Они спешились. Алхимик хранил молчание. Поглядывая на камни, он медленно двигался вперед. Потом вдруг остановился, осторожно нагнулся. В земле между камней чернело отверстие. Он сунул туда палец, а потом запустил руку по плечо. Что-то зашевелилось там внутри, и Сантьяго увидел в глазах алхимика, только глаза ему и были видны, напряженные выражения. Он словно боролся с кем-то. Потом резко, так что Сантьяго вздрогнул от неожиданности, выдернул руку из этой норы и вскочил на ноги. Он держал за хвост змею. Сантьяго тоже, вскочив, отпрянул назад. Змея билась в пальцах алхимика, разрывая своим шипением безмятежное безмолвие пустыни. Это была кобра, чей укус убивает за считанные минуты. «Как он не боится», — мелькнуло в голове юноши. Алхимик, сунувший руку в гнездо змеи, не мог уцелеть, однако лицо его оставалось спокойно. «Ему 200 лет», — вспомнил Сантьяго снова слова англичанина. «Должно быть, он знал, как обращаться со змеями в пустыне». Вот он подошел к своей лошади и обнажил притороченную к седлу длинную кривую саблю, очертил на песке круг и положил в его центр мгновенно притихшую кобру. «Не бойся», — сказал он Сантьяго, — «отсюда она не выйдет, а ты получил доказательство того, что и в пустыне есть жизнь. Это мне и было нужно». «Разве это так важно?» «Очень важно. Пирамиды, окруженные пустыней». Сантьяго не хотелось вновь затевать разговор о пирамидах. Еще со вчерашнего дня у него на сердце лежал камень. Отправиться за сокровищами значило потерять Фатиму. «Я сам буду твоим проводником», — сказал алхимик. «Хорошо бы мне остаться в оазисе», — ответил Сантьяго. «Я ведь уже встретил Фатиму, а она мне дороже всех сокровищ на свете». «Фатима — дитя пустыни. Ей ли не знать, что мужчины уходят, чтобы потом вернуться? Она тоже обрела свое сокровище. Тебя?» «А теперь надеется, что ты найдешь то, что ты ищешь».
1: «А если я решу остаться?»
0: «Тогда ты станешь советником вождя. У тебя будет столько золота, что ты сможешь купить много овец и много верблюдов. Женишься на Фатиме, и первый год будешь жить с нею счастливо. Ты научишься любить пустыню и будешь узнавать каждую из 50 тысяч финиковых пальм. Поймешь, как они растут, доказывая, что мир постоянно меняется. С каждым днем ты все лучше будешь разбираться в знаках, ибо нет учителя лучше, чем пустыня. Но минет год, и ты вспомнишь о сокровище. Знаки будут настойчиво говорить тебе о них, но ты постараешься не обращать на них внимания. А свой дар понимания обратишь только на процветание оазиса и его обитателей. Вожди отблагодарят тебя за это. Ты получишь много верблюдов, власти, богатства. Пройдет еще год. Знаки будут по-прежнему твердить тебя о сокровищах и о стезе. Ночами напролет будешь ты бродить по оазису, а Фатима предаваться печали, ибо она сбила тебя с пути. Но ты будешь давать ей и получать от нее любовь. Вспомнишь, что она ни разу не просила тебя остаться, потому что женщины пустыни умеют ждать возвращения своих мужчин. И тебе не в чем будет винить ее, но много ночей подряд будешь ты шагать по пустыне и между пальмами думая, что если бы больше верил в свою любовь к Фатиме, то, глядишь, и решился бы уйти. И удерживая тебя в оазисе страх. Ты боишься, что больше не вернешься сюда. В это самое время знаки скажут тебе, что сокровищ ты лишился навсегда». Настанет четвертый год, и знаки исчезнут, потому что ты не захочешь больше замечать их. Поняв это, вожди откажутся от твоих услуг, но ты к этому времени уже станешь богатым купцом, у тебя будет множество лавок и целые табуны верблюдов. До конца дней своих ты будешь бродить между пальмами и пустыней, зная, что не пошел по своей стезе, а теперь уже поздно. И так никогда и не поймешь, что любовь не может помешать человеку следовать своей стезей. Если же так случается, значит, любовь была неистинная. Не та, что говорит на всеобщем языке, договорил алхимик. Он разомкнул начерченный на песке круг, и кобра, скользнув, исчезла среди камней. Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, всю жизнь мечтавшего посетить Мекку. Вспомнил англичанина, искавшего алхимика. Вспомнил женщину, верящую, что пустыня однажды даст ей человека, которого она желает любить. Они сели на коней. На этот раз первым ехал алхимик. Ветер доносил до него голоса жителей оазиса, и юноша пытался различить среди них голос Фатимы. Накануне он из-за битвы не видел ее у колодца. Но сегодня ночью он глядел на кобру, не смевшую нарушить границу круга. Он слушал этого таинственного всадника с соколом на плече, который говорил ему о любви и о сокровищах, о женщинах пустыни и о своей стезе. «Я пойду с тобой», — сказал Сантьяго, и тотчас ощутил, что в душе его воцарился мир. «Мы отправимся в путь завтра, еще затемно», — только и ответил на это алхимик. Ночью он не сомкнул глаз. За 2 часа до восхода солнца разбудил одного из юношей, спавших в том же шатре, и попросил показать, где живет Фатима. Они вышли вместе, и в благодарность Сантьяго дал ему денег, чтобы тот купил себе овцу. Потом попросил его разбудить девушку и сказать, что он ждет ее. Юноша-араб выполнил эту просьбу и получил денег еще на одну овцу. «И оставь нас одних», — сказал Сантьяго. И юноша, гордясь тем, что помог самому советнику, и радуясь, что теперь есть на что купить овец, вернулся в свой шатер и лег спать. Показалась Фатима. Они ушли в финиковую рощу. Сантьяго знал, что нарушает обычаи, но теперь это не имело никакого значения. «Я ухожу», — сказал он. «Но хочу, чтобы ты знала, я вернусь. Я тебя люблю, потому что...» «Не надо ничего говорить», — прервала его девушка. «Любят, потому что любят. Любовь доводов не признает». Но Сантьяго продолжал. «Потому что видел сон, повстречал царя Мелхиседека, продавал хрусталь, пересек пустыню, оказался, когда началась война в оазисе, и спросил тебя у колодца, где живет алхимик. Я люблю тебя, потому что вся вселенная способствовала нашей встрече». Они обнялись, и тела их впервые соприкоснулись. «Я вернусь», — повторил Сантьяго. «Прежде я глядел в пустыню с желанием, а теперь буду глядеть с надеждой. Мой отец тоже не раз уходил туда, но всегда возвращался к моей матери». Больше не было сказано ни слова. Они сделали еще несколько шагов под пальмами, а потом Сантьяго довел Фатиму до ее шатра. «Я вернусь, как возвращался твой отец». Он заметил слезы у нее на глазах. «Ты плачешь?» «Я женщина пустыни», — отвечала она, пряча лицо. «Но прежде всего я просто женщина». Она скрылась за пологом шатра. Уже занимался рассвет. Когда наступит день, Фатима выйдет и займется тем же, чем занималась в течение стольких лет, но теперь все будет иначе. Сантьяго нет больше в оазисе, и оазис потеряет для нее прежнее значение. Это раньше, и совсем недавно был он местом, где росли 50 тысяч фитиковых пальм, где было 300 колодцев, куда с радостью спешили истомленные долгой дорогой спутники. Отныне и впредь он будет для нее пуст. С сегодняшнего дня пустыня станет важнее. Фатима будет вглядываться в нее, пытаясь угадать, на какую звезду держит направление Сантьяго в поисках своих сокровищ. Поцелуя, она будет отправлять с ветром в надежде, что он коснется его лица и расскажет ему, что она жива, что она ждет его. С сегодняшнего дня пустыня будет значить для Фатимы только одно. Оттуда вернется к ней Сантьяго.

0: «Не думай о том, что осталось позади», — сказал алхимик, когда они тронулись в путь по пескам. «Все уже запечатлено в душе мира и пребудет в ней навеки». «Люди больше мечтают о возвращении, чем о таком отъезде», — ответил Сантьяго, заново осваившихся безмолвие и пустыни. «Если то, что ты нашел, сделано из добротного материала, никакая порча его не коснется, и ты смело можешь возвращаться. Если же это была лишь мгновенная вспышка, подобная рождению звезды, то по возвращении ты не найдешь ничего, зато ты видел ослепительный свет. Значит, все равно овчинка стоила выделки». Он говорил на языке алхимии, но Сантьяго понимал, что он имеет в виду Фатиму. Трудно было не думать о том, что осталось позади. Однообразный ландшафт пустыни заставлял вспоминать и мечтать. Перед глазами у Сантьяго все еще стояли финиковые пальмы, колодцы и лицо возлюбленной. Он видел англичанина с его колбами и ретортами, погонщика верблюдов, истинного мудреца, не ведавшего своей мудрости. «Наверное, алхимик никогда никого не любил», — подумал он. А тот рысил чуть впереди, и на плече его сидел сокол. Он-то отлично знал язык пустыни, и когда останавливались, взлетал в воздух в поисках добычи. В первый день он вернулся, неся в когтях зайца, на второй — двух птиц. Ночью они расстилали одеяло. Костров не разводили, хотя ночи в пустыне были холодные, и становилось все темнее по мере того, как убывала луна. Всю первую неделю они разговаривали только о том, как избежать встречи с воюющими племенами. Война продолжалась. Ветер иногда приносил сладковатый запах крови. Где-то неподалеку шло сражение, и ветер напоминал юноше, что существует язык знаков, всегда готовый рассказать то, чего не могут видеть глаза. На восьмой день пути алхимик решил устроить привал раньше, чем обычно. Сокол взмыл в небо, алхимик протянул Сантьяго флягу с водой. «Странствие твое близится к концу», — сказал он. «Поздравляю, ты не свернул со своей стези».
1: «А ты весь путь молчал. Я-то думал, ты научишь меня всему, что знаешь. Мне уже случалось пересекать пустыню с человеком, у которого были книги по алхимии, но я в них ничего не понял».
0: «Есть только один путь постижения», — отвечал алхимик. «Действовать. Путешествие научило тебя всему, что нужно. Осталось узнать только одно».
1: Сантьяго спросил, что же ему осталось узнать, но алхимик не сводил глаз с небосвода. Он высматривал там своего сокола. «А почему тебя зовут алхимиком?»
0: «Потому что я и есть алхимик».
1: «А в чем ошибались другие алхимики? Те, что искали и не нашли золото?»
0: «Ошибка их в том, что они искали только золото. Они искали сокровища, спрятанные на стезе, а саму стезю обходили».
1: «Так чего же мне не хватает?» — повторил свой вопрос юноша.
0: Алхимик по-прежнему глядел на небо.
1: Вскоре вернулся с добычей сокол. Они вырыли в песке ямку, развели в ней костер, чтобы со стороны нельзя было заметить огонь.
0: «Я алхимик, потому что я алхимик», — сказал он. «Тайны этой науки достались мне от деда, а ему от его деда и так далее до сотворения мира. А в те времена вся она умещалась на грани изумруда. Люди, однако, не придают значения простым вещам, а потому стали писать философские трактаты. Стали говорить, что они-то знают, в какую сторону надлежит идти, а все прочие нет. Но изумрудная скрижаль существует и сегодня».
1: «А что же написано на ней?» — поинтересовался юноша.
0: Алхимик минут пять что-то чертил на песке, а Сантьяго тем временем вспоминал, как повстречал на площади старого царя, и ему показалось, что с той поры прошли многие-многие годы. «Вот что написано на ней», — сказал алхимик, окончив рисунок.
1: Сантьяго приблизился и прочел. «Так ведь это же шифр!» — разочарованно воскликнул он. «Это вроде книг англичанина».
0: «Нет, это то же, что полет ястребов в небе. Разумом его не постичь. Изумрудная скрижаль — это послание души мира. Мудрецы давно уже поняли, что наш мир сотворен по образу и подобию рая. Само существование этого мира — гарантия того, что существует иной, более совершенный.
1: Всевышний сотворил его для того, чтобы люди сквозь видимое прозревали духовное и сами дивились чудесам своей мудрости. Это я и называю действием».
0: «И я должен прочесть изумрудную скрижаль?» «Если бы ты был сейчас в лаборатории алхимика, то мог бы изучить наилучший способ постичь ее. Но ты в пустыне, значит, погрузись в пустыню. Она, как и все, что существует на земле, поможет тебе понять мир. Нет надобности понимать всю пустыню. Одной песчинки достаточно для того, чтобы увидеть все чудеса творения».
1: «А как же мне погрузиться в пустыню?»
0: «Слушай свое сердце. Ему внятно все на свете, ибо оно сродни душе мира и когда-нибудь вернется в нее».
1: молчание они ехали еще двое суток. Алхимик был настороже, они приближались к тому месту, где шли самые ожесточенные бои, а юноша все пытался услышать голос сердца. Сердце же его было своенравно. Раньше оно все время рвалось куда-то, а теперь во что бы то ни стало стремилось вернуться. И иногда сердце часами рассказывало ему проникнутые светлой печалью истории, а иногда так ликовало при виде восходящего солнца, что Сантьяго плакал втихомолку. Сердце учащенно билось, когда говорило о сокровищах, и замирало, когда глаза юноши оглядывали бескрайнюю пустыню. «А зачем мы должны слушать сердце?» — спросил он, когда они остановились у привала. «Где сердце? Там и сокровище». «Сердце у меня заполошное», — сказал Сантьяго. «Мечтает, волнуется, тянется к женщине из пустыни. Все время о чем-то просит, не дает уснуть всю ночь напролет. Стоит лишь вспомнить о Фатиме».
0: «Вот и хорошо. Значит, оно живо. Продолжай вслушиваться».
1: Следующие три дня они повстречали воинов, а других видели на горизонте. Сердце Сантьяго заговорило о страхе. Стало рассказывать ему о людях, отправившихся искать сокровища, но так их и не нашедших. Порой оно пугало юношу мыслью о том, что ему не суждено отыскать их, а может быть, он умрет в пустыне. Иногда твердило, что от добра добра не ищут, у него и так уже есть возлюбленные и много золотых монет. «Сердце предает меня», — сказал он алхимику, когда они остановились дать коням передохнуть. «Не хочет, чтобы я шел дальше». «Это хорошо», — повторил тот. «Это значит, оно не омертвело. Вполне естественно, что ему страшно отдать в обмен на мечту все, что уже достигнуто».
2: «Так зачем же слушаться его?»
1: «Ты все равно не заставишь его замолчать. Даже если сделаешь вид, что не прислушиваешься к нему, оно останется у тебя в груди и будет повторять то, что думает о жизни и о мире. И будет предавать меня». «Предательство — это удар, которого не ждешь. Если будешь знать свое сердце, ему тебя предать не удастся. И вот ты узнаешь все его мечтания, все желания и сумеешь справиться с ними. А убежать от своего сердца никому еще не удавалось. Так что лучше уж слушаться его, и тогда не будет неожиданного удара». Они продолжали путь по пустыне, и Сантьяго слушал голос сердца. Вскоре он уже наизусть знал все его причуды, все уловки и принимал его таким, каково и оно было. Юноша перестал испытывать страх и больше не хотел вернуться. Было уже поздно, да и сердце говорило, что всем довольно. «А если я иногда жалуюсь, что ж, я человеческое сердце, мне это свойственно. Все мы боимся осуществить наши самые заветные мечты, ибо нам кажется, что мы недостойны их и что все равно не сумеем воплотить их. Мы, сердца человеческие, замираем от страха при мысли о влюбленных, расстающихся навсегда, о минутах, которые могли бы стать, да и не стали счастливыми, о сокровищах, которые могли бы быть найдены, но так навсегда и остались похоронены в песках. Потому что, когда это происходит, мы страдаем». «Мое сердце боится страдания», — сказал он алхимику как-то ночью, глядя на темное безлунное небо.
0: «А ты скажи ему, что страх страдания хуже самого страдания, и ни одно сердце не страдает, когда отправляется на поиски своих мечтаний, ибо каждое мгновение этих поисков — это встреча с Богом и с вечностью».
2: «Каждое мгновение — это встреча», — сказал Сантьяго своему сердцу. «Покуда я искал свое сокровище, все дни были озарены волшебным светом, ибо я знал, что с каждым часом все ближе к осуществлению из моей мечты. Покуда я искал свое сокровище, я встречал по пути такое, о чем и не мечтал бы никогда, если бы не отважился попробовать невозможное для пастухов». И тогда сердце его успокоилось на целый вечер. И ночью Сантьяго спал спокойно, а когда проснулся, сердце принялось рассказывать ему о душе мира. Сказало, что счастливый человек — это тот, кто носит в себе Бога. И что счастье можно найти в обыкновенной песчинке, о которой говорил алхимик. Ибо для того, чтобы сотворить эту песчинку, вселенной потребовались миллиарды лет. «Каждого живущего на земле ждет его сокровище», — говорило сердце. «Но мы, сердца, привыкли помалкивать, потому что люди не хотят обретать их. Только детям мы говорим об этом, а потом смотрим, как жизнь направляет каждого навстречу его судьбе. Но, к несчастью, лишь немногие следуют по предназначенной им стезе. Впрочем, мир внушает опасения, и потому в самом деле становится опасен». И тогда мы, сердца, говорим все тише и тише. Мы не замолкаем никогда, но стараемся, чтобы наши слова не были услышаны. Не хотим, чтобы люди страдали от того, что не вняли голосу сердца. «Почему же сердце не подсказывает человеку, что он должен идти к исполнению своей мечты?» — спросил Сантьяго.
1: «Потому что тогда ему пришлось бы страдать, а сердце страдать не любит». С того дня юноша стал понимать свое сердце и попросил, чтобы отныне, как только он сделает шаг прочь от своей мечты, сердце начинало сжиматься и болеть, подавая сигнал тревоги. и поклялся, услышав этот сигнал, возвращаться на свою стезю. В ту ночь он все рассказал алхимику, и тот понял, что сердце Сантьяго обратилось к душе мира.
2: «А теперь что мне делать?»
1: «Продолжать путь к пирамидам. И не упускать из виду знаки. Сердце твое уже способно уловить, где сокровище».
2: «Так мне этого не хватало прежде?»
1: «Нет. Не хватало тебе вот чего», — ответил алхимик и стал рассказывать. «Перед тем, как мечте осуществиться, душа мира решает проверить, все ли ее уроки усвоены. И делает она это для того, чтобы мы смогли получить вместе с нашей мечтой все преподанные нам в пути знания. Вот тут-то большинство людей изменяет мужество. На языке пустыни это называется «умереть от жажды», когда оазис уже на горизонте. Поиски всегда начинаются с благоприятного начала, окончаются этим вот испытанием». Сантьяго вспомнил старинную поговорку, ходившую у него на родине. «Самый темный час перед рассветом».

0: На следующий день впервые возникли признаки настоящей опасности. К путникам приблизились три воина и спросили, что они здесь делают. «Охочусь с соколом», — ответил алхимик. «Мы обязаны удостовериться, что у вас нет оружия», — сказал один из трех. Алхимик, не торопясь, слез с коня, Сантьяго последовал его примеру. «Зачем тебе столько денег?» — спросил воин, указывая на сумку юноши. «Мне надо добраться до Египта». Араб, обыскивавший алхимика, нашел у него маленькую хрустальную склянку с какой-то жидкостью и желтоватое стеклянное яйцо размером чуть больше куриного. «Что это такое?» — спросил он. «Философский камень и эликсир бессмертия — великое творение алхимиков. Тот, кто выпьет эликсир, не будет знать болезней. Крошечный осколок этого камня превращает любой металл в золото». Всадники разразились неудержимым хохотом, и алхимик вторил им. Они сочли его ответ очень забавным и, не чиня никаких препятствий, разрешили путникам ехать дальше. «Ты с ума сошел?» — спросил Сантьяго, когда воины были уже достаточно далеко. «Зачем ты это сделал?»
1: «Зачем?»
0: «Чтобы показать тебе простой закон, действующий в мире», — отвечал алхимик. «Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами. Знаешь почему? Потому что люди вообще не верят в сокровища». Они продолжали путь. С каждым днем сердце Сантьяго становилось все молчаливей. Ему уже не было дела ни до прошлого, ни до будущего. Она довольствовалась тем, что разглядывала пустыню, да вместе с юношей пила из источника души мира. Они с ним стали настоящими друзьями, и теперь ни один не смог бы предать другого. Когда же сердце говорило, что для того лишь, чтобы вдохнуть уверенность и новые силы в Сантьяго, на которого иногда угнетающе действовало безмолвие, сердце впервые рассказало ему о замечательных качествах, об отваге, с которой он решился бросить своих овец, и о рвении, с которым трудился в лавке. Рассказало оно еще и о том, чего Сантьяго никогда не замечал, об опасностях, сколько раз подстерегавших его. Сердце рассказало, как куда-то девался пистолет, который он утащил у отца. Он вполне мог поранить или даже застрелить себя. Наконец, напомнило, как однажды в чистом поле ему стало дурно, началась рвота, а потом он упал и заснул. В это самое время двое бродяг подкарауливали его, чтобы убить, а овец угнать. Но поскольку он так и не появился, они решили, что он повел стадо другой дорогой и ушли. «Сердце всегда помогает человеку?» – спросил он. «Не всякому. Только тем, кто идет своей стезей. И еще детям, пьяным и старикам». «Это значит, что все они вне опасности?» «Это значит всего лишь, что их сердца напрягают все свои силы». Однажды они проезжали мимо того места, где стали лагерем военной одного из враждующих племен. Повсюду виднелись вооруженные люди в нарядных белых бурнусах. Они курили наргиле и беседовали о битвах. На Сантьяго и алхимика никто не обратил ни малейшего внимания. «Мы вне опасности», — сказал юноша, когда они миновали бивак. Алхимик вдруг рассвирепел. «Доверяй голосу сердца!» — вскричал он. «Но не забывай, что ты в пустыне. Когда идет война, душа мира тоже внемлет ей. Никто и ничто не остается в стороне от того, что происходит под солнцем». «Все одно целое», — подумал Сантьяго. И тотчас, словно бы в доказательство правоты старого алхимика, в пустыне появились два всадника, пустившиеся вдогонку за путешественниками. «Дальше вам ехать нельзя», — сказал один из воинов, уравнявшись с ними. «Тут идут военные действия». «Нам недалеко», — отвечал алхимик, пристально глядя ему в глаза. Воины на мгновение замерли, а потом пропустили путников. Сантьяго был поражен. «Ты усмирил их взглядом!» «Взгляд показывает силу души», — отвечал алхимик. «Это так», — подумал юноша, вспомнив, что когда они проезжали мимо бивака, кто-то из воинов долго смотрел на них. Он находился так далеко, что даже лица его нельзя было разглядеть, и все-таки Сантьяго чувствовал на себе его взгляд. И вот когда они начали подъем в гору, закрывавшую весь горизонт, алхимик сказал, что до пирамид осталось 2 дня пути. «Но если нам скоро предстоит расстаться, научи меня алхимии». «Тебе уже нечему учиться. Ты знаешь, что наука — это в том, чтобы проникнуть в душу мира и найти там сокровища, предназначенные тебе».
2: «Я говорю о другом. Я хочу знать, как превращать свинец в золото».
0: Алхимик не стал нарушать безмолвие пустыни и ответил лишь, когда они остановились на привал. «Все во Вселенной развивается, перетекает из одного в другое. Мудрецы открыли, что из всех этих металлов больше всего подвержено этому золоту. Не спрашивай, почему, я не знаю. А знаю только, что так повелось в мире. Но люди неправильно истолковали слова мудрецов. И золото, вместо того, чтобы быть символом развития, сделалось знаком войны».
3: «Мир говорит на многих языках.
2: Порою крик верблюда – это всего лишь крик, а порою это сигнал тревоги. Я сам наблюдал это, сказал Сантьяго, но тут же замолчал, сообразив, что алхимику и без того это известно.
0: «Я знавал настоящих алхимиков», – продолжал тот. «Одни затворялись в своих лабораториях и пытались развиваться наподобие золота. Так был открыт философский камень. Ибо они поняли, что если развивается что-то одно, то изменяется и все, что находится вокруг. Другие нашли камень случайно. Они были наделены даром, и души их были более чутки, чем у прочих людей. Но такие случаи не в счет, они слишком редки. А третьи искали только золото. Им так и не удалось открыть тайну. Они забыли, что у свинца, меди, железа тоже есть своя стезя. А тот, кто вмешивается в чужую стезю, никогда не пройдет свою собственную». Эти слова алхимика прозвучали как проклятие. Потом он наклонился и поднял с земли раковину. «Когда-то здесь было море», — сказал он. «Да, я догадался», — ответил юноша. Алхимик попросил его приложить раковину к уху. Сантьяго в детстве часто делал так, и сейчас вновь услышал шум моря. «Море по-прежнему в этой раковине, ибо оно следует своей стезей. И оно не покинет ее, пока в пустыне вновь не заплещутся волны». Они сели на коней и двинулись в сторону египетских пирамид. Солнце начало склоняться к западу, когда сердце Сантьяго подало ему сигнал тревоги. Они находились в ту минуту за огромными песчаными барханами. Сантьяго взглянул на алхимика, но тот вроде бы ничего не замечал. Через 5 минут юноша увидел впереди четко обрисовавшиеся силуэты 2 всадников. Прежде чем он успел сказать хоть слово, вместо 2 появилось 10, вместо 10 – 100, и, наконец, все барханы покрылись неисчислимым воинством. Всадники были в голубых одеждах, черные тиары венчали их тюрбаны, а лица до самых глаз были закрыты голубой тканью. Даже издали было заметно, что глаза эти, показывая силу души, возвещали путникам смерть.

0: Сантьяго и алхимика привели в лагерь, втолкнули в шатер, подобного которому юноша еще ни разу не видел, и поставили перед вождем. Вокруг стояли военачальники. «Это лазутчики», — доложил один из тех, кто сопровождал пленников.
1: «Нет, мы всего лишь путники.
0: 3 дня назад вас видели в лагере наших врагов. Вы говорили с кем-то из воинов».
1: «Я знаю пути пустыни и умею читать по звездам», — отвечал на это алхимик. «А о том, сколь многочисленны ваши враги и куда они движутся, мне ничего не ведомо. Я проводил до вашего лагеря своего друга».
0: «А кто это такое?» — спросил вождь. «Алхимик», — ответил алхимик. «Он знает все силы природы и желает показать тебе свои необыкновенные дарования».
1: Сантьяго слушал молча и в страхе.
0: «Что делает чужеземец в наших краях?» — спросил другой военачальник.
2: «Он привез вашему племени деньги», — ответил алхимик, и прежде чем юноша успел сказать хоть слово, протянул его кошелек вождю. Тот принял золото молча. На него можно было купить много оружия.
0: «А кто такой алхимик?» — спросил кто-то из военачальников.
1: «Это человек, который знает природу и мир. Стоит ему захотеть, и он уничтожит ваш лагерь одной лишь силой ветра».
0: Арабы рассмеялись. Они привыкли к силе войны и не верили, что ветер может быть смертельным. Однако сердца их сжались испугом. Все они были люди пустыни и боялись колдунов.
1: «Я хочу посмотреть, как это ему удастся», — сказал самый главный.
0: «Дайте нам 3 дня, и мой спутник, чтобы показать вам свою силу, обернется ветром. Если ему это не удастся, мы смиренно отдадим вам нашу жизнь».
1: «Нельзя отдать то, что и так уже принадлежит мне», — надменно ответил военачальник, но согласился подождать 3 дня. Сантьяго оцепенел и онемел от ужаса. Алхимику пришлось за руку вывести его из шатра.
0: «Не показывай им, что боишься. Это отважные люди, и они презирают трусов».
1: Однако дар речи вернулся к Сантьяго не сразу. Они шли по лагерю свободно, арабы только забрали у них коней. И снова мир показал, сколь он многоязык. Пустыня, которая раньше была бескрайней и свободной, превратилась теперь в тюрьму, откуда не сбежишь.
3: «Ты отдал им все мои деньги», — сказал он. «Все, что я заработал за жизнь».
0: «Зачем они тебе, если придется умереть? Твои деньги уже подарили тебе 3 лишних дня. Обычно деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть».
1: Но Сантьяго был слишком испуган, чтобы слушать мудрые речи. Он не знал, как обернуться ветром. Он не был алхимиком.
0: Алхимик попросил воина принести чаю и вылил несколько капель на запястье юноши, произнеся какие-то непонятные слова. И тот сразу почувствовал, как ушла из его тела тревога.
1: «Не предавайся отчаянию», — необычно ласковым голосом сказал алхимик.
0: «Просто ты пока еще не успел поговорить со своим сердцем».
3: «Но ведь я не умею превращаться в ветер».
0: «Тот, кто идет своей стезей, знает и умеет все. Только одно делает исполнение мечты невозможным. Это страх неудачи».
3: «Да я не боюсь неудачи, просто я не знаю, как мне обернуться ветром».
0: «Придется научиться. От этого зависит твоя жизнь».
3: «А если не сумею?»
0: «Тогда ты умрешь. Но умереть, следуя своей стезей, гораздо лучше, чем принять смерть, как 1000 людей, которые даже не подозревают о существовании стези. Впрочем, не беспокойся. Обычно смерть обостряет жизненные силы и чутье».
1: Битва, в лагерь привезли раненых.
0: «Со смертью ничего не меняется», — думал Сантьяго. На место выбывших из строя становились другие, и жизнь продолжалась.
4: «Ты мог бы умереть попозже, друг мой», — сказал один из воинов, обращаясь к своему убитому товарищу. «Не теперь, а после войны, но так или иначе от смерти не уйдешь».
1: Под вечер юноша отправился искать алхимика. «Я не умею превращаться в ветер», — сказал он ему.
0: «Вспомни, что я тебе говорил. Мир — это всего лишь видимая часть Бога. Алхимия же переводит духовные совершенства в материю».
1: «Что ты делаешь?» — спросил Сантьяго.
0: «Кормлю своего сокола».
1: «Зачем? Если я не сумею обернуться ветром, нас убьют».
0: «Не нас, а тебя», — отвечал алхимик. «Я-то умею превращаться в ветер».

На второй день юноша поднялся на вершину скалы, стоявшей возле лагеря. Часовые пропустили его беспрепятственно. Они уже слышали, что объявился колдун, умеющий превращаться в ветер, и старались держаться от него подальше. А кроме того, пустыня лучше всякой темницы. И весь день до вечера Сантьяго вглядывался в пустыню, слушался в свое сердце. А пустыня внимала его страху. Они говорили на одном языке. Когда настал третий день, вождь собрал своих военачальников. «Мы увидим, как этот юноша обернется ветром», — сказал он. «Увидим», — ответил алхимик. Сантьяго повел их к тому самому месту, где провел вчера целый день. Потом попросил сесть. «Придется подождать», — сказал он. «Нам не к спеху», — отвечал вождь. «Мы люди пустыни». Сантьяго смотрел на горизонт. Впереди были горы, песчаные барханы, скалы, стелились по пескам растения, умудрившиеся выжить там, где это было немыслимо. Перед ним лежала пустыня. Он шел по ней в течение стольких месяцев и все равно узнал лишь ничтожную ее часть. И встретил на пути англичанина, караваны, войну между племенами, оазис, где росло 50 тысяч пальм и было вырыто 300 колодцев. «Ну, — спрашивала его пустыня, — чего тебе опять надо? Разве мы вдосталь не нагляделись друг на друга вчера?» «Где-то там, среди твоих песков, живет та, кого я люблю», — отвечал Сантьяго. «И когда я гляжу на тебя, я вижу и ее. Я хочу вернуться к ней, а для этого мне необходима твоя помощь. Я должен обернуться ветром». «А что такое любовь?» — спросила пустыня. «Любовь — это когда над твоими песками летит сокол. Для него ты как зеленый лук. Он никогда не вернется без добычи. Он знает твои скалы, твои барханы, твои горы, а ты щедра к нему». «Клюв сокола терзает меня», — отвечала пустыня. «Годами я взращиваю то, что послужит ему добычей, пою своей скудной водой, показываю, где можно утолить голод. А потом с небес спускается сокол, и как раз в те минуты, когда я собираюсь порадоваться тому, что в моих песках не пресекается жизнь, и уносит созданное мною. Но для того ты создавала это. Для того, чтобы кормить сокола. А сокол кормит человека. А человек когда-нибудь накормит твои пески, и там снова возникнет жизнь, и появится добыча для сокола. Так устроен мир». «Это и есть любовь. Это и есть любовь. Это то, что превращает добычу в сокола, сокола в человека, а человека в пустыню. Это то, что превращает свинец в золото, а золото вновь прячет под землей». «Я не понимаю смысла твоих слов», — отвечала пустыня. «Пойми тогда одно. Где-то среди твоих песков меня ждет женщина, и потому я должен вернуться ветром». Пустыня некоторое время молчала. «Я дам тебе пески, чтобы ветер мог взвихрить их, но этого мало. В одиночку я ничего не могу. Попроси помощи у ветра». Поднялся слабый ветерок. Военачальники издали следили за тем, как юноша говорит с кем-то на неведомом им языке. Алхимик улыбался. Ветер приблизился к Сантьяго, коснулся его лица. Он слышал его разговор с пустыней, потому что ветры вообще знают все. Они носятся по всему миру, и нет у них ни места, где родились они, ни места, где умрут. «Помоги мне», — сказал ему юноша. «Однажды я расслышал в тебе голос моей любимой». «Кто научил тебя говорить на языках пустыни и ветра?» «Сердце», — ответил Сантьяго. «Много имен было у ветра. Здесь его называли Сирокко, и арабы думали, что прилетает он из тех краев, где много воды и живут чернокожие люди. На родине Сантьяго его называли Левантинцем, потому что думали, будто он приносит песок пустыни, воинственные крики мавров. Быть может, в дальних странах, где нет пастбищ для овец, люди считают, что рождается этот ветер в Андалусии. Но ветер нигде не рождается и нигде не умирает, а потому он могущественней пустыни. Сделать так, чтобы там что-то росло, люди способны. Могут они даже разводить там овец, но подчинить себе ветер им не под силу». «Ты не можешь стать ветром», — сказал ветер. «У нас с тобой разная суть». «Неправда», — отвечал Сантьяго. «Покуда я вместе с тобой бродил по свету, мне открылись тайны алхимии. Во мне теперь заключены и ветры, и пустыни, и океаны, и звезды, и все, что сотворила Вселенная. Нас с тобой сделала одна и та же рука, и душа у нас одна. Я хочу быть таким, как ты. Хочу уметь проникать в любую щель, пролетать над морями, сдувать горы песка, закрывающие мои сокровища, доносить голос моей возлюбленной».
«Я как-то подслушал твой разговор с алхимиком», — сказал ветер. «Он говорил, что у каждого своя стезя. Человеку не дано превратиться в ветер. Научи, как стать тобой хоть на несколько мгновений. Вот тогда и обсудим безграничные возможности человека и ветра». Ветер был любопытен, такого он еще не знал. Ему хотелось бы потолковать об этом поподробнее, но он и в самом деле понятия не имел, как превратить человека в ветер. А ведь он мог многое. Умел создавать пустыни, пускать на дно корабли и валить вековые деревья и целые леса, пролетать над городами, где сгремела музыка и раздавались непонятные звуки. Он-то считал, что все на свете произошел, и вот находится малый, который заявляет, что он, ветер, способен еще и не на такое. «Это называется любовь», — сказал Сантьяго, видя, что ветер уже готов исполнить его просьбу. «Когда любишь, то способен стать кем угодно. Когда любишь, совершенно не нужно понимать, что происходит, ибо все происходит внутри нас. Так что человек вполне способен обернуться ветром. Конечно, если ветер ему окажет содействие». Ветер был горд, а потому слова Сантьяго раздосадовали его. Он стал дуть сильнее, вздымая пески пустыни. Но в конце концов пришлось признать, что хоть он и прошел весь свет, однако превращать человека в ветер не умеет. Да и любви не знает. «Мне не раз приходилось видеть, как люди говорят о любви и при этом глядят на небо», — сказал ветер, взбешенный тем, что пришлось признать свое бессилие. «Может, и тебе стоит обратиться к небесам, а?» «Эта мысль», — согласился Сантьяго. «Только ты мне помоги. Подними-ка пыль, чтобы я мог взглянуть на солнце и не ослепнуть». Ветер задул еще сильнее. Все небо заволокло песчаной пылью, и солнце превратилось в золотистый диск. Те, кто наблюдал за этим из лагеря, почти ничего не различали. Люди пустыни уже знали повадки этого ветра и называли его Самум. Он был для них страшнее, чем шторм на море. Впрочем, они, отродясь в море, не бывали. Заржали лошади, заскрипел песок на оружии. Один из военачальников повернулся к вождю. «Недовольны ли?» Они уже не видели Сантьяго. Лица были закрыты белыми платками до самых глаз, и в глазах этих застыл испуг. «Пора прекратить это», — сказал другой военачальник. «Пусть Аллах явит все свое могущество», — ответил вождь. «Я хочу увидеть, как человек обернется ветром». Однако имена тех, кто высказал страх, он запомнил и решил, что когда ветер уляжется, снять обоих с должности, ибо людям пустыни страх неведом. «Ветер сказал мне, что ты знаешь любовь», — обратился Сантьяго к солнцу. «А если так, то должна знать и душу мира. Она ведь сотворена из любви». «Отсюда мне видна душа мира», — отвечало солнце. «Она обращается к моей душе, и мы вместе заставляем травы расти, а овец переходить с места на место в поисках тени. Отсюда, а это очень далеко от вашего мира, я научилась любить. Я знаю, что если хоть немного приближусь к земле, все живое на ней погибнет, и душа мира перестанет существовать. И мы издали глядим друг на друга и издали любим друг друга. Я даю земле жизнь и тепло, а она мне — смысл моего существования». «Ты знаешь любовь», — повторил Сантьяго. «И знаю душу мира, потому что в этом нескончаемом странстве во Вселенной мы с ней много разговаривали. Она рассказала мне, в чем главная ее трудность. До сих пор лишь камни и растения понимают, что все на свете едино. И потому не требуется, чтобы железо было подобно меди, а медь ничем не отличалась от золота. У каждого свое точное предназначение в этом едином мире, и все слилось бы в единую симфонию мира, если бы рука, которая написала все это, остановилась в пятый день творения. Однако был и шестой». «Ты мудро», — ответил юноша, — «ибо все видишь издали. Но ты не знаешь, что такое любовь. Не было бы шестого дня творения, и не появился бы человек. И медь так и оставалась бы медью, а свинец свинцом. Да, у каждого своя стезя, но когда-нибудь она будет пройдена. А потом надо превратиться во что-то новое и начать новую стезю. И так до тех пор, пока душа мира в самом деле не станет чем-то единым». Солнце призадумалось и стало сиять ярче. Ветер, получавший удовольствие от этого разговора, тоже задул сильнее, спасая Сантьяго от ослепительных лучей. «Для того и существует алхимия», — продолжал Сантьяго. «Для того, чтобы каждый искал и находил свое сокровище и хотел после этого быть лучше, чем прежде. Свинец будет исполнять свое назначение до тех пор, пока он нужен миру, а потом он должен будет превратиться в золото. Так говорят алхимики. И они доказывают, что когда мы стараемся стать лучше, чем были, все вокруг нас тоже становится лучше». «А с чего ты взял, будто я не знаю, что такое любовь?» — спросило солнце.
Да ведь когда любишь, нельзя не стоять на месте, как в пустыне, не мчаться по всему свету, как ветер, не смотреть на все издалека, как ты. Любовь — это сила, которая преображает и улучшает душу мира. Когда я проник в нее впервые, она мне показалась совершенной. Но потом я увидел, что она — отражение всех нас, и что в ней кипят свои страсти, идут свои войны. Это мы питаем ее, и земля, на которой мы живем, станет лучше или хуже в зависимости от того, лучше или хуже станем мы. Вот тут и вмешивается сила любви, ибо когда любишь, стремишься стать лучше. Ну а от меня чего ты хочешь? Помоги мне обернуться ветром. «Природа знает, что мудрее меня нет ничего на свете», — ответило солнце. «Но и я не знаю, как тебе обернуться ветром». «Кому же тогда мне обратиться?» Солнце на миг задумалось. Ветер, прислушавшийся к разговору, тотчас разнесет по всему свету, что мудрость светила не безгранична, а кроме того, неразумно было бы бежать от этого юноши, говорившего на всеобщем языке. «Спроси об этом руку, написавшую все», — сказала оно. Ветер ликующе вскрикнул и задул с небывалой силой. Несколько шатров было сорвано, привязанные лошади оборвали поводья, люди на скале вцепились друг в друга, чтобы не слететь. Сантьяго повернулся к руке, написавшей все, и сейчас же ощутил, как вселенная погрузилась в безмолвие. Он не осмелился нарушить его. Потом сила любви хлынула из его сердца, и он начал молиться. Он ни о чем не просил в своей молитве и вообще не произносил ни слова, не благодарил за то, что овцы нашли пастбище, не просил не посылать в лавку побольше.

смысл влечет Вселенную туда, где 6 дней творения превращаются в великое творение. И юноша погрузился в душу мира и увидел, что она лишь часть души Бога, а душа Бога — его собственная душа, и он может творить чудеса. Самум дул в тот день, как никогда. И из поколения в поколение будет передаваться легенда о юноше, который превратился в ветер и едва не уничтожил весь лагерь, бросив вызов самому могущественному военачальнику пустыни. Когда же ветер стих, все поглядели туда, где стоял юноша, но его там уже не было. Он находился на другом конце лагеря, рядом с часовым, полузасыпанным песком. Колдовская сила напугала всех. Лишь 2 улыбались. Алхимик, гордившийся своим учеником, и вождь племени. Он понимал, что ученик этот осознал могущество Всевышнего. На следующий день он отпустил Сантьяго и алхимика на все 4 стороны и дал им в провожатые одного из своих воинов. Они ехали весь день, и когда стало смеркаться, алхимик отправил воина обратно и слез с коня. «Дальше поедешь один», — сказал он Сантьяго. «До пирамид 3 часа пути». «Спасибо тебе», — отвечал юноша. «Ты научил меня всеобщему языку. Я просто напомнил тебе то, что ты знал и без меня». Алхимик постучал в ворота монастыря. К нему вышел монах в черном. Они о чем-то коротко переговорили, и алхимик пригласил Сантьяго войти. «Я сказал, что ты мне поможешь». На монастырской кухне алхимик развел огонь в очаге. Монах принес ему кусок свинца, и алхимик, опустив его в железный сосуд, поставил на плиту. Когда свинец расплавился, он достал из кармана стеклянное желтое яйцо, отколупнул от него крохотный, не больше булавочной головки, осколок, обмазал его воском и бросил в расплавленный свинец. Жидкость стала красной, как кровь. Алхимик снял котел с огня и дал ей остыть, беседуя тем временем с монахом о войне в пустыне. «Боюсь, что это надолго», — сказал он. Монах досадовал. Из-за войны караваны уже давно стояли в Гизехе. «Но на все воля Божья», — добавил он смиренно. «Верно», — сказал алхимик. Когда котел наконец остыл, Сантьяго и монах в восторге переглянулись. Свинец, принявший круглую форму сосуда, в котором лежал, превратился в золото. «Неужели я когда-нибудь научусь этому?» — спросил юноша. «Это была моя стезя. Моя, а не твоя. Я просто хотел тебе показать, что это возможно». Они снова вернулись к воротам обители, и там алхимик разделил золотой диск на 4 части. «Это тебе», — сказал он, протягивая одну монаху, «за то, что всегда радушно встречал паломников». «За свое радушие я получаю слишком много», — возразил монах. «Никогда так больше не говори. Жизнь может невзначай услышать и дать в следующий раз меньше», — ответил алхимик и повернулся к Сантьяго. «А это тебе взамен тех денег, что достались вожди». Юноша тоже хотел сказать, что это золото стоит гораздо больше, но смолчал. «Это мне», — продолжал алхимик. «Я должен вернуться домой, а в пустыне идет война». 4-й кусок он снова протянул монаху. «Это тоже для Сантьяго. Может понадобиться». «Но ведь я иду за сокровищами», — воскликнул тот. «Я уже совсем близко». «Я уверен, что ты их найдешь», — сказал алхимик. «Но тогда зачем мне золото?» «Потому что уже 2 раза ты лишался всего, что имел. В 1-й раз тебя обманул мошенник, во 2-й обобрал вождь. Я старый суеверный араб и верю в правоту нашей пословицы, она гласит, что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось 2 раза, непременно случится и в 3-й». Они сели на коней. «Хочу рассказать тебе историю о снах», — молвил алхимик. «Подъезжай поближе». Юноша повиновался. «Так вот, жил да был в Древнем Риме во времена императора Тиберия один добрый человек, и было у него 2 сына. Один стал воином и отправился служить на самую дальнюю окраину империи. 2-й писал стихи, приводившие в восхищение весь Рим. Однажды старику приснился сон, будто к нему явился невестный вестник и предрек ему, что слова, написанные одним из его сыновей, будут известны во всем мире, и люди спустя 100 лет будут повторять их. Старик, заплакав от счастья, судьба была к нему щедра и милостивая, ибо даровала высшую радость, какую может только испытать отец. Вскоре он погиб. Пытался спасти ребенка из-под тяжелой повозки, но сам попал под колеса. Поскольку жизнь он вел праведную, то прямо отправился на небеса, где повстречал вестника, явившегося.

к нему во сне. «Ты был добрым и хорошим человеком», — сказал он ему. «Жизнь твоя исполнена была любви, а смерть — достоинства. Я могу выполнить любую твою просьбу». «И жизнь была ко мне добра», — отвечал старик. «Когда ты явился мне во сне, я почувствовал, что все мои усилия были не напрасны. Ибо стихи моего сына будут переходить из поколения в поколение. Для себя мне просить нечего, но всякий отец гордился бы славой того, кого он пестовал, учил и наставлял. А потому мне хотелось бы услышать в далеком будущем слова моего сына». Вестник прикоснулся к его плечу, и оба они в мгновение ока очутились в далеком будущем, в огромном городе среди тысяч людей, говоривших на неведомом языке. Старик опять прослезился от радости. «Я знал, что стихи моего сына переживут века», — сквозь слезы сказал он. «Ответь мне, какие его строки повторяют все эти люди?» Вестник ласково усадил старика на скамейку и сам сел с ним рядом. «Стихи твоего сына прославились на весь Рим. Все любили их и наслаждались ими. Но кончилось царствование Тиберия, и их забыли. Люди повторяют слова другого твоего сына, того, что стал воином». Старик воззрился на вестника с недоумением. «Он служил в одной из далеких провинций», — продолжал тот, — «и стал сотником. Он тоже был справедлив и добр. Как-то раз заболел один из его рабов, он был при смерти. Твой сын, услышав, что появился некий целитель, пустился на поиски этого человека, а по пути узнал, что этот человек — Сын Божий. Он встретил людей, исцеленных им, услышал его учение и, хоть и был римским сотником, перешел в его веру. И вот однажды утром предстал перед ним и рассказал, что слуга его болен. И учитель, как называли этого человека, собрался идти за ним. Но сотник был человеком веры, и, заглянув в глаза учителю, он понял, что стоит перед Сыном Божьим. Вот тогда твой сын и произнес слова, которые не позабудутся во веки веков. Он сказал так: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Алхимик тронул лошадь. Каждый человек на Земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом. Сантьяго улыбнулся. Он никогда не думал, что жизнь может быть так важна для пастуха. «Прощай», — сказал алхимик. «Прощай», — ответил юноша. Два с половиной часа Сантьяго ехал по пустыне, внимательно прислушиваясь к тому, что говорило сердце. «Именно оно должно было указать ему, где спрятаны сокровища. Где сокровища, там будет и твое сердце», — сказал ему алхимик. Но сердце говорило о другом. С гордостью оно рассказывало историю пастуха, бросившего своих овец, чтобы сделать явью дважды приснившийся сон. Напоминало о своей стезе и о прочих, одолевших ее. О тех, кто отправлялся на поиски новых земель или красавиц и противостоял рассудку и предрассудкам своих современников. Оно говорило о великих открытиях, о великих переменах и книгах. И только когда Сантьяго начал подниматься по склону бархана, сердце зашептало ему: «Будь внимателен. Там, где ты заплачешь, буду я, а значит и твои сокровища». Юноша взбирался медленно. На усыпанном звездами небе снова появилась полная луна. Целый месяц шел он по пустыне. Луна освещала бархан, и тени играли так причудливо, что пустыня казалась волнующимся морем. И Сантьяго вспоминал тот день, когда, простившись с алхимиком, бросил поводья и дал своему коню волю. Луна освещала безмолвие пустыни, оставшийся позади путь, совершаемый теми, кто ищет сокровища. Когда через несколько минут он поднялся на вершину, сердце его вдруг отчаянно заколотилось. Перед ним, освещенные луной и белизной песков, величественно высились пирамиды. Сантьяго упал на колени и заплакал. Он возблагодарил Бога за то, что тот дал ему поверить в свою стезю, свел его с Мелхиседеком, с продавцом хрусталя, с англичанином, с алхимиком. И главное, что дал ему повстречать женщину пустыни, женщину, которая заставила его поверить в то, что любовь никогда не отлучит человека от его стези. С высоты тысячелетий смотрели на юношу пирамиды. Теперь он, если пожелает, может вернуться в оазис, жениться на Фатиме и пасти овец. Жил же в пустыне алхимик, который знал всеобщий язык и умел превращать свинец в золото. Сантьяго некому показывать свое искусство, некого дивить плодами своей мудрости. Следуя своей стезе, он выучился всему, что было ему нужно, и испытал все, о чем мечтал. Но он искал свои сокровища, а ведь считать дело сделанным можно лишь, когда достигнута цель. Юноша стоял на вершине и плакал, а когда посмотрел вниз, увидел: там, куда падали его слезы, ползет жук-скоробей.
За время странствий по пустыне Сантьяго узнал, что в Египте это символ бога. Еще один знак был подан ему, и юноша принялся копать. Но сначала вспомнил торговца хрусталем и понял, что тот был неправ. Никому не удастся построить пирамиду у себя во дворе, даже если весь свой век будешь громоздить камень на камень. Всю ночь он рыл песок в указанном месте, но ничего не нашел. С вершин пирамид безмолвно смотрели на него тысячелетия. Однако он не сдавался. Копал и копал, борясь с ветром, который то и дело снова заносил песком яму. Сантьяго выбился из сил, изранил руки, но продолжал верить своему сердцу, которое велело искать там, куда упадут его слезы. И вдруг, в ту минуту, когда он вытаскивал из ямы камни, послышались шаги. Сантьяго обернулся и увидел людей. Их было несколько, и они стояли спиной к свету, так что он не мог различить их лиц. «Что ты здесь делаешь?» – спросил один. Юноша ничего не ответил. Страх охватил его, ибо теперь ему было что терять. «Мы сбежали с войны», – сказал другой. «Нам нужны деньги. Что ты спрятал здесь?» «Ничего я не прятал», – отвечал Сантьяго. Но один из дезертиров вытащил его из ямы, второй обшарил его карманы и нашел слиток золота. «Золото!» – вскричал он. Теперь луна осветила его лицо, и в глазах грабителя Сантьяго увидел свою смерть. «Там должно быть еще», – сказал второй. Они заставили Сантьяго копать, и ему пришлось подчиниться. Но сокровищ не было, и тогда грабители принялись бить его. И били до тех пор, пока на небе не появился первый свет зари. Одежда его превратилась в лохмотья, и он почувствовал, что смерть уже близка. Ему вспомнились слова алхимика. «Зачем тебе деньги, если придется умереть? Деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть». «Я ищу сокровища!» – крикнул Сантьяго. С трудом шевеля разбитыми и окровавленными губами, он рассказал грабителям, что во сне дважды видел сокровища, спрятанные у подножья египетских пирамид. Тот, кто казался главарем, долго молчал, а потом обратился к одному из подручных. «Отпусти его. Ничего у него больше нет, а этот слиток он где-нибудь украл». Сантьяго упал. Главарь хотел заглянуть ему в глаза, но взгляд юноши был устремлен на пирамиды. «Пойдемте отсюда», — сказал главарь остальным, а потом обернулся к Сантьяго. «Я оставлю тебя жить, чтобы ты понял, что нельзя быть таким глупцом. На том самом месте, где ты сейчас стоишь, я сам 2 года назад несколько раз видел один и тот же сон. И снилось мне, будто я должен отправиться в Испанию, отыскать там разрушенную церковь, где останавливаются на ночлег пастухи со своими овцами, и где на месте ризницы вырос сикамор. Под корнями его спрятаны сокровища. Я, однако, не такой дурак, чтобы из-за того лишь того, что мне приснился сон, идти через пустыню». С этими словами разбойники ушли. Сантьяго с трудом поднялся, последний раз взглянул на пирамиды, они улыбнулись ему, и он улыбнулся в ответ, чувствуя, что сердце его полно счастья. Он обрел свои сокровища.

Юношу звали Сантьяго. Было уже почти совсем темно, когда он добрался до полуразвалившейся церкви. В ризнице по-прежнему рос сикамор, а через дырявый купол, как и раньше, видны были звезды. Он вспомнил, как однажды заночевал здесь со своей отарой, и если не считать сна, ночь прошла спокойно. Сейчас он снова был здесь. Но на этот раз он не пригнал сюда овец. В руках у него была лопата. Он долго глядел на небо, потом вытащил из котомки бутылку вина, сделал глоток. Ему вспомнилось, как однажды ночью в пустыне он тоже смотрел на звезды и пил вино с алхимиком. Подумал о том, сколько дорог уже осталось позади, и о том, каким причудливым способом указал ему Бог на сокровище. Если бы он не поверил снам, не встретил старую цыганку Мелхиседека, грабителей. Список получается слишком длинный, но путь был отмечен веками, и сбиться с него я не мог, подумал он. Незаметно для себя он уснул. А когда проснулся, солнце было уже высоко. Сантьяго стал копать под корнями сикамора. «Старый колдун», — подумал он об алхимике, — «и все знал наперед. Ты даже оставил второй слиток золота, чтобы я мог добраться до этой церкви. Монах рассмеялся, когда увидел меня, оборванного и избитого. Разве ты не мог меня избавить от этого?» «Нет», — расслышал он шелест ветра. «Если бы я предупредил тебя, ты не увидел бы пирамид. Ведь они такие красивые, разве не так?» Это был голос алхимика. Юноша улыбнулся и продолжал копать. Через полчаса лопата наткнулась на что-то твердое, а еще час спустя перед Сантьяго стоял ларец, полный старинных золотых монет. Там же лежали драгоценные камни, золотые маски, украшенные белыми и красными перьями, каменные идолы, инкрустированные бриллиантами, трофеи завоевания, которых давным-давно забыла страна, добыча, о которой ее владелец не стал рассказывать своим детям. Сантьяго вытащил из сумки Урим и Тумим. Они лишь однажды в то утро на рынке пригодились ему. Жизнь без них давала ему верные знаки. Он положил их в ларец. Это тоже часть его сокровищ. Камни будут напоминать ему о старом царе, которого он никогда больше не встретит. «Жизнь и в самом деле щедра к тем, кто следует своей стезей», — подумал он и вспомнил, что надо пойти в тарифу и отдать десятую часть старой цыганке. Как мудры цыгане, должно быть, достаточно много странствует по свету. Он снова ощутил дуновение ветра. Это был левантинец, прилетевший из Африки, но на этот раз он принес с собой запах пустыни, не предупреждавший о нашествии мавров. Теперь Сантьяго различил в нем такой знакомый аромат, звук и вкус медленно приближающегося и, наконец, осевшего у него на губах поцелуя. Юноша улыбнулся. То был первый поцелуй Фатимы. «Я иду», — сказал он. «Иду к тебе, Фатима».

палубы было влажно. Там явилась соль шероховатым и очень-очень теплым. Роберт уселся на сложенный бухтой гарпуанный трос. Достал портсигар, закурил. Папиросы были настоящие, с земли, хорошо размороженные. Не потеряли ни формы, ни вкуса. Клиенты запаздывали. Они всегда запаздывают, даже если им нужно спешить. Если счет идет на дни и часы. Им все в новинку. Небо в сплошной пелене фиолетовых облаков. Горные пики на западе, бескрайний океан на востоке. Узкая лента города между предгорьями и берегом. Город они называют поселком. Роберт их понимал. Он видел земные города на экране. Для землян Лазарь-Сити и город. С соседнего судна его окликнул Мигель. Попросил закурить. Роберт кивнул. Мигель позвал сынишку, но тот возился со стоящим такелажем. Придирчиво, как это умеют только влюбленные в море дети, проверяя ванты и штаги, сантиметр за сантиметром. Мигель махнул рукой, сошел по мосткам на пристань, поднялся на напасть. Роберт протянул ему портсигар. Мигель закурил и уселся прямо на палубу у ног Роберта. Некоторое время они молчали. Смотрели на север, где над посадочной площадкой тревожно вились птицы. «Говорят, их всего четверо», — сказал Мигель. Роберт пожал плечами. Корабль с земли прилетал раз в 3 месяца. Иногда он привозил больше 10 клиентов. Иногда очень редко 1 или 2. На памяти Роберта не было случая, чтобы никто не прилетел. Мне Дэнни.

0: сказал, пояснил Мигель. У него сестра в диспетчерской, знаешь?
1: Знаю.
0: Роберт сплюнул через борт. Мигель неодобрительно поморщился. Пока судно у берега, плевать или гадить море, значит гневить судьбу. Но Роберт плевал в море. На судьбу он тоже плевал. Роберт был моложе Мигеля. Он был удачлив. И они были друзьями. «Кому-то не повезет», — сказал Роберт. «Хосе», — сказал Мигель убежденно. «Он без клиента». Они посмотрели направо, будто в первый раз видели счастливый шанс. Судно Хосе и впрямь не внушало доверия. Когда-то это была крепкая, надежная филюка, но пару лет назад она потеряла одну мачту. Восстанавливать ее Хосе не стал, и теперь судно выглядело, будто непомерно большая баланселла. По сравнению с ухоженными шлюпами и тендерами, она казалась неуклюжей. По сравнению с маленьким кетчем Мигеля, несуразной. «Хосе без клиента», — согласился Роберт. Они успели выкурить еще по папиросе, когда на портовой улице показались земляне. Мигель заторопился. «Что тебе провести эту ночь с соседской дочкой?» — пожелал он напоследок.
1: «Она уродина», — ответил Роберт.
0: Клиентов было четверо. С ними шли еще несколько человек из команды, но экипаж выдавал форму. Один клиент Роберту понравился. Крепкий парень, одет правильно, из багажа лишь маленькая сумка, по сторонам не глазеет. Такой на борту не помеха. Второй клиент ехал на инвалидной коляске, с трудом вращая руками никелированные ободья колес. Шедший рядом корабельный стюард время от времени ему помогал. Роберт только покачал головой. А еще были парень и девушка, или мужчина и женщина, неважно. У землян никогда не поймешь возраст. Они шли рядом, и сразу было понятно, что рядом они не останутся. Земляне подошли к пристани. Мигель с сыновьями встал на корме, другие команды тоже выстроились, стараясь принять позы поэффектнее. Роберт остался сидеть. Первым свой выбор сделал клиент на инвалидной коляске. Подъехал к кетчу и властно махнул рукой. Мигель со старшим сыном спустились вниз помочь. Коляску они оставили на берегу, а инвалида понесли на руках. Правильный парень выбрал шлюп Даниэля. Роберт при себе одобрил выбор. Лучшее судно и лучший экипаж. Еще он заметил, как часто подергиваются у парня веки, и пожелал ему удачи. А потом парень и девушка поднялись на его шлюп.
2: «Вас зовут Роберт», — сказала девушка. «Мне вас рекомендовали».
0: Роберт кивнул. Редко, очень редко, но ему доводилось отказываться от клиента. Он не всегда мог объяснить себе, почему это делает, но если клиент не нравился, отказывал.
2: «Мы хотим нанять ваше судно и вас», —
0: продолжила девушка. «Вы знаете правила?» — спросил Роберт.
2: «Да».
0: 1000 кредитов. Срок не больше 3 дней. Никаких гарантий. Если мы не найдем снарка, если не сможем его убить, вы все равно платите полную сумму. На борту мое слово закон. Если потребуется работать, вы будете работать. Девушка кивнула. Казалось, что она играла главную роль в паре, но Роберт посмотрел на юношу, взгляд того был твердым, собранным. Он тоже кивнул. «Не больше 100 граммов металла с собой», — продолжил Роберт. «А лучше не берите вообще ничего. Никакой техники. Абсолютно никакой. Никаких электрических устройств и источников энергии. Если у вас есть импланты, то охота бессмысленна».
2: «Мы знаем»,
0: — сказала девушка.
2: «Снарк чует металл и электромагнитные поля, да? У меня был имплант, но я его удалила перед полетом».
0: «Это все правила?» — спросил юноша. Голос у него был уверенный, внушающий доверие. Люди с таким голосом привыкли убеждать. Им даже не требуется командовать. Да. Мы согласны. Роберт помедлил еще секунду. Когда капитан делает выбор, он уже не вправе отказаться от охоты.
2: Они ему нравились. Так что же тревожило?
0: «Сколько вам лет?» – спросил Роберт. «Мне 26, а Лине 27». Он помедлил и добавил. «Мы муж и жена. По земным законам мы полностью дееспособны». Это показалось Роберту важным. Он ничего не имел против омоложенных, которые 100 лет выглядят юнцами. Если человек в состоянии продлить молодость и получает от жизни удовольствие, что плохого? Но омоложенные казались ему непредсказуемыми. Зрелый ум в юном теле коварнее старого вина в большом бокале. «По рукам», — сказал Роберт, вставая. Парень обменялся с ним крепким, надежным мужским рукопожатием. Произнес: «Спасибо за доверие, капитан. Мы в вашем распоряжении. Меня зовут Александр Младший, но вы можете звать меня просто Александр». «Я буду звать тебя Алекс. Александр, если заслужишь». «Идет», —

0: вечеру они были в 5 милях от берега. Роберт держал курс на север. Снарки любят холод. Всего сутки пути при хорошем ветре, и шансы на успех растут. Кетч Микеле тоже двигался к северу. Он ушел почти вдвое дальше от берега и опережал напасть миль на 7-8. Роберт не переживал. Охота на снарка – это всегда лотерея. Неважно, кто первым придет в зону охоты. По большому счету, не обязательно вообще туда идти. Снарка можно поймать прямо у пристани. А можно месяцами скитаться по северным водам, но так и не увидеть над водой тонкую белую шею, увенчанную большеглазой головой с трепещущим венчиком ветрис. Но все-таки на севере шансов больше. Стукнула дверь каюты. Роберт посоветовал охотникам выспаться, и они честно проспали 6 часов. Сейчас Алина выбралась на палубу. Лицо свежее, умытое. Наверное, у нее с собой гигиенические салфетки. Умывальник имелся только на кормушке.
1: «Добрый вечер, капитан», — сказала женщина.
0: Она пошла к корме, не ожидая ответа. Но не как надменная хозяйка, равнодушно поприветствовавшая слугу, а как мудрая женщина, не требующая от мужчины отвлекаться ради пустых слов. Роберт улыбнулся. Достал драгоценную папиросу и закурил. Потом посмотрел назад. Полускрытая мачтой и такелажем, Алина, испустив брюки, отвесилась над кормой. В некотором смятении Роберт отвернулся. Женщинам приходилось объяснять, как это делается в море. Обычно они не верили. Зачастую терпели до полусуток и уж в любом случае строго предупреждали не оглядываться. Эта женщина вела себя так, будто давно ходила в море. Хорошие клиенты. Кто из них болен? И чем? Рак на земле лечит почти любой. А те, у кого совсем уж запущенные и страшные формы, не ведут себя так спокойно и не выглядят такими здоровыми внешне. У старика в коляске наверняка позвоночная гниль. Это больно, трудно, но может длиться десятилетиями. У парня, который пошел к Даниэлю, цисты крутильника. Когда человек так часто и непрерывно моргает, до выхода личинок остается 3-4 дня. Либо Даниэль найдет снарка, либо личинки сожрут у парня мозг. А у этих? Роберт немного подумал. Руки работали сами по себе. Подтянуть фал, посмотреть на небо, глянуть на картошку компаса, переложить штурвал на 2 румба к западу. Они оба больны, решил Роберт. А значит, это синдром Мишель. Болезнь, передающаяся половым путем. Нестерпимая боль, паралич и смерть в любой момент. Ничего, все шансы успеть. Он подумал о тех мужчинах, женщинах и детях, которые побывали на его шлюпе. О больных, искалеченных, парализованных, безумных. Им всем нужно было одно – снарк. Сердце снарка. И почти все его получили. Роберт подумал, что успеет. Обычно те, кто был ему симпатичен, успевали. Алина поднялась к нему, достала из кармана бинокль. Роберт посмотрел на него с подозрением, но это был правильный бинокль. Керамика и стекло, ни одной железной детали, никаких чипов и батареек. Алина поднесла бинокль к глазам, некоторое время следила за корабликом Мигеля, потом принялась осматривать пустынный берег. Обычно Роберт гнал женщин с мостика, но для этой сделал исключение.
1: «На берегу», — сказала Алина. «Звери вроде тюленей, но с длинной шеей. Это снарки?»
0: «Детеныши снарков», — ответил Роберт.
1: «О!»
0: Некоторое время Алина смотрела на берег, не отрываясь. Потом призналась.
1: «Я не думала, что они такие грациозные, и что их так много. Почему нельзя поймать детеныша?
0: Поймать легко. Они очень доброжелательные, с ними любят играть дети.
1: И вы играли?
0: Играл. С ними можно заплывать в море, далеко. Они понимают, когда их просишь вернуться. Можно играть с ними в мяч.
1: Они неразумные, спросила Арина.
0: Как собаки или как дельфины. Комиссия признала, что они неразумные. Роберт не уточнил, что в комиссии было два десятка старых больных ученых. А вернулись они на Землю крепкими, с ясной памятью и без малейшей хвори. Земная медицина может вернуть человеку молодость, но даже она не способна вылечить все. Вылечить все могут только снарки.
1: «Так почему мы не охотимся на детенышей?» – спросила Алина.
0: «Вы знаете, что у снарков нет сердца?»
1: «Конечно!»
0: Она посмотрела на Роберта с возмущением.
1: «У них сосудистый формы кровообращения. То, что называют сердцем, это единая гормональная железа, сквозь которую... Я поняла!»
0: «У детенышей нет тех гормонов, что у взрослых. Они уходят в море на пятый год жизни. С 7-8 лет их сердце начинает функционировать полноценно. Это сразу видно. На голове вырастают вибрицы».
1: «Ясно».
0: Она опустила бинокль.
1: «Вас подменить, капитан?»
0: Роберт колебался. Он не привык доверять так быстро. Еще она женщина. «Справитесь?»
1: «Я готовилась. Год ходила на яхтах».
0: «На каких?»
1: «На таком же шлюпе, как ваш. Я еще на земле выбрала напасть».
0: Роберт посмотрел ей в глаза и отошел от штурвала. Она встала на место рулевого. «Следуйте этим курсам. Береговая линия уходит почти ровно на север. Держитесь в 5 милях от берега. Поглядывайте на небо. Здесь нередки шквалы».
1: «Не беспокойтесь, капитан».
0: Роберт спустился в кают-компанию. Он был уверен, что Александр еще спит, но тот стоял у плиты на крошечном камбузе. Шторка была отдернута, и Роберт видел все его движения. На маленьком очаге в ровном пламени угольного брикета кипел маленький котелок жаропрочного стекла. Александр с двумя длинными ножами в руках нарезал на столике рыбу. Серые матовые лезвия скидывались вверх, на доли секунды зависали и мягко рубили жирную тушку хемуса. Казалось, из-под ножей должна брызгать кровь, должны лететь слизистые комки внутренностей вперемешку с обломками костей. Но чудесным образом ножи выхватывали из тушки тонкие пласты рыбы, подбрасывали в воздух. Один клинок быстрым взмахом срубал кожу вместе с чешуей, второй рассекал пласт на 2 тонких слоя и отбрасывал их в сторону на тарелку уже нарезанной рыбы. Роберт представил, каким острым должен быть нож, рассекающий плотное, вязкое мясо хекуса. Спросил: «Это металл?» «Керамика», — сказал Александр, не оборачиваясь. «Хороший ножик». Роберт любил хорошие ножи. Дома у него был нож с земли. Золинген. Хороший нож. Он стоил 50 кредитов. Роберт не мог представить, сколько стоят эти ножи. «Хинкус не самая лучшая рыба», — сказал он, извиняясь. «Я ее прихватил, потому что хорошо хранится. У меня есть морской глок, он вкуснее».
1: «Ничего-ничего», —
0: пробормотал Алекс. «Ничего, приготовим». Роберт подумал и сел на стул. Сон мог и подождать. Удивительные ножи превратили тушку хекуса в горку мяса и горку отбросов. Отбросы Алекс смел в помойное ведро. Тщательно протер ножи тряпочкой и вложил в ножны на поясе. Роберт нахмурился. Когда они поднялись на борт, Алекс этого пояса не носил. «Хекуса лучше жарить», — сказал Роберт. «Вареный хекус совсем не вкусен». «Ничего, ничего», — повторил Алекс. откуда-то появился холщовый мешочек из мешочка сиреневые листья понга. Алекс кинул 5 листьев в котелок, понюхал пар, добавил еще один лист, щепотку соли. Роберт покачал головой. Никто и никогда не варит рыбу с листьями понга. Это верный способ испортить продукт. Дальше началась полная ерунда. Двумя палочками, вроде тех, какими в колонии едят чины и джапы, Алекс подхватывал пластинку рыбьего филе, окунал в кипяток, через 3 секунды извлекал и отбрасывал на новую тарелку. Он что, решил делать суси? Когда все мясо прошло через кипяток, Алекс слил часть жидкости из котелка. В оставшуюся выдавил лимон, высыпал полчашки какого-то порошка, похожего на муку, но серо-сиреневого, и несколько щепоток сушеных трав. Часть трав пахла знакомо. Часть в стеклянных пузырьках, наверное, была с земли. «Сейчас», — сказал Алекс, хотя Роберт ничего не говорил. «Я понимаю, вы голодны». Состоявший в стороне сковороды, он снял перевернутую тарелку, послужившую крышкой. Обнаружилось стопка тонких лепешечек. Видимо, тортилью Алекс испек заранее. Сложив лепешку кулечком, он бросил туда пару кусочков филе и залил 2 ложками соуса из котелка. Соус стал густым и синим. Хорошая пища такого цвета не бывает. Но пахло вкусно. «Прошу, капитан!» Алекс вручил ему кулечек и принялся сворачивать себе точно такой же. Роберт осторожно откусил. Лепешка была еще теплой, рыба и соус внутри горячими. «Вкусно! Очень! Он никогда не думал, что хепус может быть таким вкусным!» Соус, несмотря на устрашающий внешний вид, оказался спокойным, легкой кисловато-терпкой нотой, оттеняющей жирное мясо. Роберт не успел опомниться, как съел кулечек и даже облизал перемазанные соусом пальцы. «Держите, капитан!» Перед ним оказалось блюдо с 2 свернутыми лепешками. Еще одно блюдо с кулечками из тортильи. Как он успевал так быстро их вертеть? Александр унес наверх. Роберт ел, подбирая языком капли соуса с пальцев. Великолепно! Мужчина не обязан хорошо готовить. Но если мужчина готовит, он должен готовить великолепно. Мужчина должен делать только то, что у него получается великолепно. Все остальное могут делать женщины. Он заглянул на камбуз. Там еще оставалось немного рыбы, 2 лепешки и соус в котелке. Роберт понял, что еда предназначена ему. Налил стакан холодного чая из фарфорового чайника, жадно выпил, потом свернул себе еще один кулечек и поднялся на палубу. Остановился. В миле по курсу раскачивалась над водой шея снарка. Открытая пасть была обращена к небу. Едва слышный тонкий звук разносился над волнами. Снарк пел. Алекс и Алина, обнявшись, стояли у штурвала. Шлюп шел на снарка. Роберт знал, когда снарки поют небу свои песни.
2: «Алекс!» — рявкнул он. «Взять рипы! Идешь шквал!»
0: Песня снарка завораживает, особенно когда слушаешь впервые. Ему пришлось встряхнуть парня, чтобы тот пришел в себя. Роберт взял Алину и Алекса за плечи и развернул. Со стороны океана стремительно надвигалась фиолетовая бурлящая облачная гряда. В какой-то миг ее совершенно беззвучно прошила белая ветвистая молния. Песнь снарка стала громче.
3: «Он близко!»
0: — закричала Алина.
3: «Снарк! Видите? Снарк!»
0: Глаза женщины были веселые и безумные.
2: «В каюту!»
0: Роберт оттолкнул ее от штурвала.
2: «Живо! Задрай люки! Закрепи вещи!»

0: Фиолетовые тучи стремительно закрыли садящееся в море солнце. Сразу стало темно и холодно. Еще один разряд молнии огоньками отразился в глазах Алины. Громыхнуло. Снарк пел торжественно и победно. На ребрисах плясало бледное пламя коронного разряда. Алина последний раз взглянула на Снарка и метнулась в каюту. Хлопнул деревянный люк. Александр уже был на наветренном борту, опираясь на гик, правой рифы. Он заканчивал, и Роберт не стал ему помогать. Закрепил на поясе страховочный конец. С сомнением глянул на пряжку. Надо было поменять ремень, но на это не осталось времени.
1: «Страховка!» — крикнул он. «Алекс, закрепись!»
0: Александр услышал. Под негодующим взглядом капитана метнулся за поясом. Он едва успел застегнуть ремень и закрепить конец на мачте. Их накрыло. Напасть скользнула по набегающей волне. Застыла над пропастью черного стекла. Ухнула вниз в облаке соленых брызг. Взмыла вверх, поддев носом новую волну. Шлюп запрыгал на великанских качелях. Роберт смеялся, вцепившись в штурвал. Солнца не было, небо в пене. Пение стихло. Холод воды.
1: «Капитан!»
0: Александр добрался к нему по скачущей, вспрыгивающей палубе. Схватил за плечо. Роберт не услышал, а прочел по губам его слова.
1: «Долго еще!» 5, 10!
0: До доходчивости он на мгновение оторвал руки от штурвала. И океан воспользовался этим. Коварно ударил шлюп под днище. Очередная волна, на которую взлетела напасть, вдруг рассыпалась. Шлюп скакнул было вверх и тяжело ушел вниз. Роберт, подброшенный толчком, осознал, что остается висеть в воздухе, будто персонаж мультфильма, из-под которого выдернули опору. Палуба уходила вниз, покрытая бурлящей и стекающей водой. Черные стены волн торжествующе плясали вокруг. Александр, перехватив штурвал, цеплялся за него обеими руками. Но краткий миг нереального парения прошел. Роберт рухнул вниз. Палуба косо ударила его в подошвы. Его оторвало от обретенного на мгновение штурвала. Поволокло по палубе. Впечатало в леера левого борта, и он услышал, как с мокрым хлопком лопается страховка. Расстегнутый пояс пролетел мимо, будто страховочный конец был резиновым и стремился сократиться. Роберт почувствовал, как проскальзывают между палубой и леером ноги. Он безнадежно попытался вцепиться в мокрую палубу. Пальцы скользили. Роберт понял, что сумеет ухватиться за леер, уже соскользнув за борт. Ухватиться, чтобы провисеть 10-20 секунд и быть оторванным следующей волной. Что-то прошило воздух, мягко стукнуло в палубу. Он еще ничего не успел увидеть, ладони сами сжались вокруг рукояти керамического ножа. Александр, уже выхвативший из ножен второй клинок, убрал его и снова взялся за штурвал. Несколько секунд Роберт висел, держась за нож. Потом палуба наклонилась вперед, и он вскочил, метнулся, подхватил еще один пояс, закрепленный на мачте, застегнул. Александр вел шлюп прямо на волну. Стоял напряженно, судно чувствовал плохо, делал все словно по учебнику. Но сейчас и не нужно было ничего большего. Роберт остался у мачты, позволив Александру оставшиеся минуты вести шлюп сквозь бурю. Шквал кончился так же быстро, как и начался. Тучи ушли к берегу и пролились недолгим ливнем. Молнии отгремели, волны утихли. Где-то далеко в море сверкнуло белоснежное пятнышко снарка и исчезло в волнах. После бури снарки уходили в глубину на час, на 5, на 10. «Топят в бездне силу молний», — говорилось в каком-то стихе, который Роберт учил еще в школе. На самом деле все куда прозаичнее. Накопленным электричеством снарки глушили жирных глубоководных крабов, совершенно неуязвимых в своей броне, но беспомощных против высоковольтного разряда. Поэты всегда врут. Роберт подошел к Александру, похлопал парня по плечу. Тот с усилием оторвал взгляд от спокойного океана, будто все еще ждал волну. «Ты молодец», — просто сказал капитан. Александр кивнул, посмотрел в сторону берега. «Шквал ушел», — сказал Роберт. «И снарк ушел», — сказал Александр. Расстегнул страховку, подошел к воткнутому в палубу ножу, раскачал, выдернул. «Снарк еще будет», —

0: Ночные вахты Роберт и Александр отстояли на двоих. Алида не спорила. Утро застало за штурвалом Александра. Он держал курс на север, сверяясь с солнцем. Случайность, ирония судьбы. Для этой планеты земное солнце выполняло роль полярной звезды. Желтая искорка над горизонтом, мир, откуда он пришел и куда вернется. Так ли это? Александр чувствовал, как сомнение все сильнее охватывает его. Шумные города, дремучие леса, благо цивилизации. Где они? Были ли на самом деле? Есть плывущий сквозь ночь шлюп, есть наполняющий паруса ветер, есть черное небо с раскиданными по нему звездами, есть плещущая за бортом холодная вода, есть заснеженные горы на западе. Но океан посветлел, тучи на востоке вспыхнули розовым, солнце, почти такое же, как земное, вынырнуло из воды. Посвежел ветер, море засверкало, чуть крепче стала волна. Качавшиеся всю ночь на воде колючие розовые мячики ежей и поплавочников потемнели, набрали воду и начали погружаться. Александр проводил их задумчивым взглядом. Говорили, что у поплавочников вкусная икра. Собирать их со дна очень трудно, а вот ночью, когда они дрейфуют с одного пастбища на другое, достаточно бросить за борт сеть, и к утру она будет полна ежами и ошметками случайно попавшихся рыбин. Александр решил, что вечером они забросят сеть. Поднялся Роберт, принес чашку ароматного горячего кофе и разогретые на сковородке круассаны, уже надрезанные и напичканные джемом. Александр с сомнением попробовал кофе, но напиток ему понравился. Местные ухитрялись выращивать кофе в предгорьях почти на самой границе снегов. На туристов, скупающих мешочки с зернами, Александр смотрел с улыбкой, но теперь решил захватить килограмм-другой на землю. Круассаны были хуже. Местный хлеб ему вообще не нравился. Зато джем был вкусный. На каждой планете найдется что-то интересное. «Как себя чувствуешь?» – спросил Роберт. Шквалы, оборвавшиеся пояс, сплотили их. Это была еще не дружба, но уже не отношение хозяина и работника. «Замерз?» – сказал Александр, подумав. Роберт, понимающе кивнул. «Синдром Мишель. Капиллярные спазмы. Мерзнут руки и ноги». «Мы обязательно поймаем снарка», — сказал Роберт. «А правда, что снарк может исцелить только одного человека?» — неожиданно спросил Александр. «Чушь», — ответил Роберт. «Дело в том, что гормоны быстро выдыхаются, и они нестойкие. Сердце снарка нельзя заморозить или законсервировать. Его надо съесть в течение получаса после убийства, после запоя», — поправил его Александр. Роберт пожал плечами. Он никогда не играл словами. Слова все равно не меняют дел. «Одного, двоих, пятерых», — сказал Роберт. «Больше вряд ли, но вовсе не обязательно каждому больному добывать своего снарка. Этот слух пустили жадные капитаны. Это бесчестно».
1: «Значит, мы все могли поплыть на одном судне», — заинтересовался Александр.
0: «Чем больше судно и экипаж, тем осторожнее будет снарк», — дипломатично ответил Роберт. Александр кивнул, удовлетворенный ответом.

0: Они увидели Снарка в полдень. Может быть, того же самого, что пел перед бурей. Может быть, другого. Снарк плыл к берегу, за ним гнался Кечмигеля. Это не было настоящей погоней. Снарк способен несколько часов плыть глубоко под водой, его не догнать на самой быстрой шхуне. Снарк играл с Кечем в догонялки. Быть может, так же, как в детстве играл в полосе прибоя с горластыми голыми детишками. Родители любят, когда дети играют с детенышами Снарков. Во-первых, детям ничего не грозит. Во-вторых, какие-то флюиды исходят даже от маленьких Снарков. Дети реже болеют. Ну а в-третьих, тех Снарков, что играли с детьми, будет проще убить.
1: «Можем прихватить», — азартно сказала Алина. «Капитан?»
0: Роберт молча покачал головой. На подобную глупость даже не стоило отвечать. Капитаны не отбивали друг у друга добычу, даже если клиенты трясли пачками денег. Клиент съест кровоточащее сердце Снарка и улетит на землю, Эдем или Олимп. Капитанам жить рядом до следующего корабля. Ходить по одним и тем же улицам, в одни и те же таверны. Их женам и дочерям встречаться в лавках и на рынках. По воскресеньям сидеть рядом под укоризненным взглядом пастыря. Есть вещи, которые стоят слишком дорого, чтобы их продавать. Снарк играл. Это был молодой Снарк, лет 12, не более. Он наполовину выпрыгивал из воды и уходил вперед, чтобы тут же по дуге обогнуть кеч и пристроиться в корме. Мигель не пытался соревноваться с ним в скорости. Он просто ждал, когда Снарку захочется подплыть ближе. Роберт встал на носу, взмахнул руками, привлекая внимание Мигеля. Свел руки крест-накрест, опустил левую, правую вытянул горизонтально. Александр и Алина молча смотрели на Роберта. Язык жестов – плохая замена радио, но адекватная сигнальным флажкам. Мигель подошел к своему клиенту. Тот сидел в просторном деревянном кресле, укрепленном на палубе. Что-то спросил, переспросил, пожал плечами, встал у борта, его руки взметнулись, сигналя «нет». Роберт так и предполагал. Старец с позвоночной гнилью не захотел делиться сердцем Снарка. Видимо, верил, что один Снарк может исцелить только одного человека. «Они не хотят совместной охоты», — сказал Роберт. Александр и Алина не расстроились. Стояли, наблюдая за движениями грациозного белого зверя. Вот Снарк закружился вокруг кеча. Вот лениво поплыл назад, будто ему наскучила забава. Вот Снарк нырнул и через несколько минут показался гибкой белой торпедой у самого борта кеча. Мигель метнул гарпун. Одновременно его сыновья бросили дротики, чтобы обескровить и утомить зверя. Гарпун скользнул по гладкой шкуре и ушел в воду. Кажется, прошли мимо и дротики. Снарк испустил тонкий возмущенный крик и нырнул. Он проплыл под водой с полмили, прежде чем вынырнуть прямо у борта напасти. Похоже, испуг мешал ему ориентироваться. Плавники ударили по воде, длинная шея вытянулась, голова Снарка повисла у самого борта, глаза испуганно смотрели на Роберта. Роберт развел руками. Это был не его Снарк. Зверь мягко погрузился в воду и исчез. Роберт вздохнул и повел шлюп вдаль от берега. Кетч остался и пошел по расходящейся спирали в тщетной надежде, что Снарк подранен. До Роберта донеслась брань Мигеля и пронзительный голос старика.
1: «Красивый»,
0: — неожиданно сказала Алина.
1: «Господи, какой же он красивый!»
0: Роберт поморщился. «Так нельзя думать и говорить. Существом, которое собираешься убить и съесть, нельзя восхищаться». У него был случай, когда женщина отказалась от убийства Снарка после того, как увидела его вживую. Отказалась, и улетела на землю умирать.

0: «Сильный зверь», — сказал Александр. Это уже было лучше. «Роберт, возьмите к берегу».
1: «Зачем?»
0: «Я вас прошу».
1: Роберт повернул штурвал. Шлюп двинулся к скалистому берегу, оставив Кетч искать под рамка.
0: «Если мы снова встретим этого снарка, можно его брать?»
1: «Тогда уйдем от Кетча на 2 мили, если они прекратят погоню».
0: «Ага», — сказал Александр.
2: «Роберт, держите Кетча от скалы. Я займусь парусами».
1: Роберт стоял у штурвала, не задавая вопросов. Потом произнес:
3: «Я хожу в море 30 лет. 10 из них в одиночку. Я знаю палатки снарков. Они не прячутся у берега».
1: «Снарк вовсе не у берега», — ответил Александр. Он стоял у борта и смотрел в пенящуюся воду. Роберт взглядом подозвал Алину, отошел от штурвала и перегнулся через борт.
0: Снарк плыл под килем, прячась в тени, которую отбрасывала на морское дно напасть. Прижатые потоком вибрисы бились вокруг головы снарка, будто волосы.
1: «Умный зверюга», — сказал Александр.
0: «Раз мы не напали, то за нами можно прятаться. Вы попадете в него?»
4: «На глубине?»
1: Роберт засмеялся.
4: «У меня нет гарпунной пушки.
0: У меня ручной гарпун.
1: Если он всплывет,
0: возьмите гарпун», — посоветовал Александр.
1: Далеко за кормой Кетч прекратил кружение. Развернулся и двинулся дальше на север, в край дюн и снарков. Роберт достал гарпун из чехла, закрепил трос. Взвесил в руке, вспоминая ощущение готового убивать оружия. Лезвие из керамики на прочном деревянном древке, прочно.

0: Снарк закрутился на месте. Наш лёд медленно разворачивал носом к солнцу. Тень сокращалась. Снарк ударил плавниками и всплыл. Из воды поднялась голова в венчике лебриз, длинная шея, грудные плавники, часто и сильно бьющие по воде. Темные глаза посмотрели на капитана. Снарк издал тихий мяукающий звук. Роберт поднял гарпун. Глаза Снарка сузились. На ребрисах полыхнули синие искры. Клиенты часто думали, что Снарк собирается атаковать гарпунщика. Дурачье. Разряд опасен только в воде. Это было что-то вроде крика. Беззвучного крика в ультракоротком диапазоне. Роберт метнул гарпун. 20 сантиметров бритвенно-острого лезвия прошили шею Снарка. Зубчатый кончик гарпуна прошел на вылет. Снарк забился. Роберт с самого начала оставил свободным лишь короткий отрезок троса и жестко закрепил гарпун. Снарк не мог даже полностью погрузиться, бился вокруг борта по дуге.
1: «Он же мучается!» – закричал Александр.
0: Роберт хотел сказать, что это даже полезно. Шок вызывает выработку гормонов, сердце обретает еще большую целебную силу. Но Александр его не слушал. Он прыгнул за борт, выхватив свои удивительные ножи. Прыгнул прямо на Снарка и съехал по нему, в море распарывая тело зверя двумя глубокими браздами. Темная багровая кровь захлестала потоком. Снарк как-то сразу успокоился. Сделал еще несколько ударов ластами и обмяк в воде.
2: «Вот так»,
0: — сказала Алина. Она смотрела на кровавое пятно и неподвижную тушу совершенно спокойно.
2: «Нехорошо, когда животные мучаются понапрасну. Здесь ведь нет акул».
0: «Упаси Боже!» Роберт видел фильмы о стремительных земных хищниках.
1: «Кидайте веревки!» – крикнул Александр.
0: Он плавал вокруг мертвого Снарка в струящихся потоках крови.
1: «Не теряйте времени!»
0: Они кинули за борт веревки. Крепкие нейлоновые веревки. Пропустили сквозь блоки. Александр внизу сноровисто обвязывал тело Снарка. Роберт снова восхитился. Как хорошо у него все получается. Потом Александр взобрался на палубу. От него пахло кровью, остро и тревожно. Они вместе тянули веревки, поднимая тушу на борт. Снарк весил не меньше тонны. Крепкий и здоровый Снарк. Впрочем, все Снарки крепкие и здоровые. Никто и никогда не видел больного Снарка. Палубу окатили тремя ведрами воды, смывая кровь. Роберт протянул руку, и Александр послушно вручил ему свой нож. Роберт несколько раз провел по плавнику, чтобы почувствовать клинок. Нож рассекал плоть, будто резал мешок с крупой.
1: «Давайте», — попросил Александр. «Давайте, капитан!»
0: Роберт вспорол Снарку брюхо. Снова хлынула кровь. Внутренности еще бились. Сокращались опавшие вены, подрагивали легочные мешки. Раздвинув внутренности, Роберт взял в руку сердце Снарка. Оно пряталось между легкими и действительно походило на огромное, больше бычьего сердца. К нему подходила целая гроздь сосудов. Вначале Роберт рассек тяжи и перепонки, удерживающие сердце в грудной полости. Потом сосудистую верь. Извлеченные из тела Снарка железа уже меньше напоминала сердце. Рыхлая губчатая масса, пронизанная тысячами капилляров. Единственная железа организма. Эликсир жизни. Воплощенная панацея.
1: Вот.
0: Роберт окунул железу.

0: ведро смывая кровь. Очень быстро, только чтобы чуть-чуть улучшить вид. Напитанную гормонами кровь внутри железы вымывать не стоило. Ешьте сырой, не бойтесь, это ко всему еще и очень вкусно. Мы знаем, сказал Александр. Вы будете? Роберт покачал головой. Он не был болен, а впрок сердце с наркой не едят. Ешьте. Он поднялся на бак. Постоял у штурвала, прошел на нос. Посмотрел на уходящую течь в свой бинокль, простенький, куда хуже, чем у Алины. Кажется, Мигель так и не понял, куда делся его снарк. Роберт подумал и решил, что рассказать все же придется. Никто раньше не знал, что снарки умеют прятаться. «Капитан!» Александр подошел к нему. В окровавленных руках он держал тарелку. На ней нарезанное тонкими ломтиками сердце снарка. Обычно клиентам не хватало выдержки. Они ели сердце как придется. Хватали руками, вгрызались в мякоть. Давились и захлебывались соленой, концентрированной жизнью. Роберт подумал о том, что теперь они здоровы. И этот храбрый, умелый мужчина, и эта храбрая, умелая женщина. Болезни покинули их тело. Смерть снарка подарила им жизнь. Вы должны попробовать. Я был уверен, что тут нужен лимонный сок. Сердце снарка и прям было чем-то посыпано и сбрызнуто. Роберт взял ломтик, попробовал. Да, вкусно. Роберт ел сердце снарка трижды. Один раз из любопытства, один раз, когда сломал ноги. Переломы срослись через 2 часа. И еще раз, когда началось боить его собственное сердце, и доктор поставил его перед выбором – таблетки на всю жизнь или сердце снарка. Конечно же, он выбрал сердце снарка. Роберт взял 2-й ломтик. Чем он его посыпал? Какие-то травы и лимонный сок. Когда нам рассказали, что сердце снарка – это очень вкусно, я сразу подумал о лимонном соке, сказал Александр. Сок, мята и совсем чуть-чуть сахара. На границе вкуса. Интересно, да? Жаль, что нельзя сделать его на гриле. Чем вы больны? Спросил Роберт. Что? Александр отправил в рот еще один крабовый кусочек. Чем вы больны? Что вы хотите вылечить сердцем снарка?
1: Мы не больны.
0: Александр протестующе помотал головой.
1: Капитан, не беспокойся, мы совершенно здоровы. Мы гастрономы, любители вкусной пищи. Мы услышали, что сердце снарка – это не только лекарство, но и деликатес. Только в 1000 раз дороже черной икры и фуа-гра. Мы богаты. Мы можем это себе позволить. Мы прилетели сюда.
0: Я вижу, что мы прилетели не зря.
1: Это замечательно, капитан.
0: Он повернулся и пошел к жене. Роберт, оцепенев, смотрел на них. Две фигуры над окровавленной вспоротой тушей. Словно две птицы-падальщицы над выброшенным на берег снарком. Потом Роберт с тоской понял, что если он попытается дать Александру в морду, то получит сам. А если прыгнет в воду и поплывет к берегу, они спокойно приведут яхту обратно в порт.
1: «Присоединяйтесь, капитан!»
0: — крикнула ему Алина. Роберт сел на палубу и закурил. Товар был крепкий, кружил голову и успокаивал. подумал, что на обратном пути ему надо больше курить.

0: Зимы здесь никогда не было. Длинное, теплое, сухое лето и короткий сезон холодных дождей. Дождь шел третий день. Они сидели в таверне, глядя на грустящего причала суда. «Расслабься, друг», — сказал Мигель. «Судьба слепая от рождения. Они могли прийти ко мне. Тогда дураком был бы я».
1: «Жизнь снарка берут за жизнь человека», — ответил Гроберт. «Это честно. У меня есть только парус и гарпун. Снарк может уйти. Но взять жизнь снарка ради вкуса...»
0: Мигель поднял тяжелую кружку. Посмотрел на густое темное пиво. «Я пью это пиво ради вкуса», — дипломатично сказал он.
1: «Но ты же за этот бокал не вырезал сердце снарку!»
0: Мигель кивнул. Глотнул пиво. Достал портсигар и угостил Роберта. Ему выпал хороший сезон. Он смог прикупить вдоволь курева, несмотря на большую семью.
1: «Старик, для которого я искал снарка, живет уже 100 лет», — сказал он. «Я спросил, чем он будет заниматься, когда вернется здоровым. Он сказал, что омолодится и заведет кучу любовниц, невинных девушек. Это ему нравится больше всего. У него много денег, ему не надо их зарабатывать. Может быть, Роберт, нет большой разницы, для кого мы убили снарка. Для парня и девушки, которые любят есть необычные блюда, или для старика, который желает день и ночь крыть молодых девушек. А что мы знаем о парне, для которого Даниэль убил снарка?
0: Ты хочешь меня утешить?» — тихо сказал Роберт. Он был слегка пьян. Вот уже неделя с тех пор, как вернулся из последнего плавания, слегка пьян.
1: «Хочу», — согласился Мигель.
0: Допил пиво.
1: «Хочу. Хватит тебе пить. Мы не ангелы, мы люди. Мы все время кого-то жрем».
0: Он встал, бросил на стол 3 тяжелые серебряные монеты, пошел к дверям, но на полпути обернулся.
1: «Роберт!»
0: Капитан на пасти поднял голову.
1: «На самом деле не только у снарков нет сердца».
0: Мигель улыбнулся.
1: «У многих людей его нет тоже».

0: Наконец дед замедлил ход скифа, и целая свита из переливчатых рыбок бросилась в рассыпную под нещадным полуденным солнцем. Элиза перегнулась через борт лодки и увидела, как, медленно покачиваясь, под ними проплывает еще один гигантский остов. Дед тем временем насвистывал песенку, появившуюся на свет задолго до рождения 13-летней Элизы.
1: «Все, хватит!»
0: — резко сказала она и добавила более мягко.
1: «Я уже насмотрелась».
2: «И ты по-прежнему считаешь меня злодеем?»
0: Дед сдвинул на

0: затылок белую кепку и вытер лоб мятым носовым платком. Он заглушил мотор. Легкие всплески воды затихли вместе с негромким постукиванием двигателя.
1: «А я никогда и не думала, что ты злодей».
0: Элиза окинула взглядом горизонт. Здесь, на открытом просторе сферического океана, никаких островов не было видно. Новая Сицилия находилась на западе, в 2 часах отсюда. Еще ни разу в своей жизни девочка не уезжала так далеко от родного порта, от людей. Кругом бескрайние воды океана, и на многие мили вокруг, кроме нее и деда, ни души. От этой мысли у Элизы перехватило дыхание. Она снова стала вглядываться в чистое мелководье над вздыбившимся дном, туда, где покоились огромные белые кости.
1: «Насколько простирается это поле битвы?»
0: Дед развел руки широко в стороны, так что его белая рубашка наполнилась ветром.
2: «Оно огромно. Я наблюдал за всем с разумного расстояния».
1: «Я не замечаю остатков демонов. Ты говорил, они такие же громадные, как защитники».
2: «Крылатые демоны тоже там, поверь мне. Присмотрись и увидишь их бронзовые копья».
1: «Я вижу только своих детей».
0: Элиза сняла соломенную шляпу с полями и отбросила с лица пряди рыжих волос. Кончиками пальцев она коснулась щеки, надеясь обнаружить хоть слезинку, но напрасно. Солнце припекало макушку, и она снова надела шляпу. Дед неловко передвинулся со своего места.
2: «Мне кажется, ты немного преувеличиваешь».
0: Он наклонился вперед и, порывшись в холщовой сумке, достал бинокль.
1: «Ладно, может, и не детей».
2: «Ты просто материя, Элиза, а я создатель. И чувство вины мне незнакомо».
1: «Но ты все-таки привез меня сюда».
2: «Ты же моя внучка. Я собирался ехать, и ты меня попросила».
0: Поднеся бинокль к глазам, он внимательно изучал небо на востоке.
2: «К тому же, я думал, тебе это будет полезно».
0: Элиза погрузила пальцы в воду. Ощущение прохлады удивило ее, хотя, наверное, так и подобает месту, где покоятся мертвые. Она отправлялась сюда за ощущениями, в надежде почувствовать некую связь, найти хоть какой-то отклик в душе. Но ничто в ней не дрогнуло. Сердце оставалось холодным, как океан. Эти чудища на дне морском, все эти летающие великаны, которые защищали родной порт от демонов, которые сражались, закрывая небо крыльями, и чья кровь лилась дождем, были частью ее, сотворены из нее. Вот череп размером с дом, ребра, похожие на стропила, и все это из ее клеток. Что она ожидала почувствовать?
1: «Дед, а ты уверен, что никто не выжил?»
0: Она вытерла пальцы о шорты. Он опустил бинокль.
2: «Когда наблюдатели сообщили о приближающейся атаке, мы направили твой выводок. Демоны исчезли, а из защитников никто не вернулся в лабиринт. Теперь только рыбы обитают в их гнезде».
1: «А что, если демоны вернутся?»
2: «Они обязательно вернутся. Со временем. Но у нас всегда найдется такой же выводок».
1: «Но уже не мой».
2: «Ты исполнила свой долг. Никто не станет просить тебя снова».
1: «Все же любопытно. Каково это — создавать жизнь только ради того, чтобы ее уничтожили? Создавать именно с такой целью? Неужели это тебя не трогает?»
0: Дед вздохнул.
2: «Так уж случилось, что это стало необходимостью. А как еще мы смогли бы сдерживать демонов? Тебе, конечно, трудно понять такое».
1: «Нет, не трудно».
0: Напротив, понимание пришло легко, а вот с чувствами было сложнее. Элиза прислушалась к себе. Ни тоски, ни печали. Лишь усталость от палящего солнца.
1: «Мне хотелось бы верить, что мои погибли как герои, и что в них каким-то образом жила частичка меня».
2: У защитников нет выбора. Они сражаются, затем возвращаются в гнездо. Они задуманы так, чтобы не надо было выбирать. Разве это герои?
1: Ты просто черствый старый солдафон, дед. Они же не машины. Ты сам говорил мне, что они могут чувствовать.
2: Он кивнул. Конечно, они чувствуют. Они чувствуют любовь к нам. Иначе с чего бы они умирали за нас?
0: Дед убрал бинокль в сумку, лежащую у ног. Когда он выпрямился, в руке у него была небольшая рация. Он выдвинул антенну и пощелкал пальцем по кнопкам.
2: «Порой мне самому интересно, кто же является настоящими защитниками», — вырвалось у него.
1: «О чем ты говоришь? Ты же сам их создал, ты должен знать».
2: «А кто настоящими демонами?»
1: «Кем бы они ни были, однажды ты найдешь их всех и уничтожишь, верно?»
0: Он улыбнулся ее словам.
2: «Это их мир, а люди здесь незваные гости».
1: «Что ты делаешь?»
0: — спросила Элиза, указывая на рацию в его руке.
2: «Ловлю рыбку».
0: Безжалостное солнце обжигало загорелые плечи Элизы. Розовая жилетка совсем не спасала. Девочке не хотелось оставаться здесь дольше.
1: «Дед, я уже насмотрелась. Давай вернемся».
2: «Подожди еще немного. Я почти закончил».
1: «А что, если защитники будут любить себя больше, чем они любят нас?»
2: «Странная ты, Элиза. Так и сыплешь вопросами. Прежде меня никто не спрашивал об этом».
1: «Может, я не такая, как все?»
2: «Защитники просто обязаны любить нас больше жизни. От этого зависит, выживем мы здесь или нет. К тому же я не так глуп и предусмотрел любые неожиданности».
1: «Я думаю, страдать это не по мне».
2: «Ну, у тебя еще будет время».
0: Он не успел закончить фразу, так как море заволновалось и лодку сильно закачало. Кто-то проплывал внизу под днищем. Элиза вперила взгляд в толщу воды, но лишь заметила, как что-то темное мелькнуло в сверкающих лучах солнца. На мгновение все замерло в тревожном ожидании, и вдруг метрах в 300 от них из воды вырвалось нечто громадное. Поднимая фонтаны брызг, в воздух взметнулось исполинское существо. Оно направилось прямо к ним, вслед за волной, которую покатило на лодку.
1: «Защитник!» —
0: взвизгнула Элиза. Скиф подбросила, и девочка чуть не упала в воду. Она крепко вцепилась в сиденье. Существо воспарило над их головами, расправив черные крылья рептилии. Затем устремилось вниз и сделало круг над водой. Острые длинные когти, словно косы, срезали гребни волн. Тяжелая голова напоминала человеческую, только сильно увеличенную, а вместо лица была вытянутая морда с острым выступом. Шея, покрытая хитином, казалась невероятно тонкой, однако она позволяла твари маневрировать в воздухе и наносить удары клыками. Это был великолепный зверь, который доказал, что не уступает саморазрушительному безрассудству демонов, покрытых бурой шерстью.
1: «Это один из моих!» —
0: воскликнула Элиза.
1: «Ну, конечно!»
0: Защитник взмыл в небо, на мгновение закрыв собой солнце, набрал высоту, рассекая крыльями воздух, затем развернулся и снова бросился вниз, в их сторону.
1: «Да, это один из моих!» — повторила она. «И он, наверное, самый умный из всех. Он сумел спрятаться и выжить».
0: Защитник заревел, горько, словно потерявшийся ребенок, и пролетел так низко над ними, что волосы Элизы взвелись, подхваченные воздушным потоком. Она уловила запах водорослей, исходивший от существа.
1: «Это ведь из-за меня, правда, дед? Мой защитник особенный. У него мой характер. Он способен выбирать. Он сильнее всех, великолепнее. Он может стать лидером».
0: Защитник снова приблизился к ним и плавно скользнул над их головами, и тут раздался треск, послышался глухой стук, и в синем небе появилось облачко густого дыма, а на туловище зверя большущая дыра. Он взвыл, завертелся, сорвался с небес и рухнул в воду неподалеку. Элиза закричала, ухватившись за борта качающейся лодки.
1: «Дед!»
0: Она увидела, что тот задвинул антенну рации.
1: «Ты убил его! Это был ты! Но зачем? Зачем ты убил его?»
0: Она смотрела, как огромное тело скрывается под водой. Вначале его затягивают в воронку, затем волны бурлят, и вот уже нет ничего. Полное затишье.
1: Это ужасно. Трагедия. У нее мог быть лучший защитник всех времен. Дед?
0: Он бросил рацию в сумку и уставился вниз в воду. Элиза не видела его лица. Хоть она и обращалась к нему снова и снова, он так ни разу и не ответил. Постепенно их лодка перестала взволнованно подрагивать. Солнце все ползло по небу. Наконец дед включил мотор и направил скиф в сторону родного порта.

0: Вы слушали рассказ Колина Пи Дэвиса «Защитники», в переводе с английского «Макбал Мусиной».
1: Вот, например, Эммануэль Сведенборг «Смерть богослова». Ангелы уведомили меня, что когда Меланхтон скончался, ему в мире ином предоставили дом совсем такой, как на земле. Так бывает почти со всеми пожаловавшими в вечность, и поэтому они не считают себя мертвыми. Обстановка тоже была такая же. Стол обеденный, письменный стол с выдвижными ящиками, книги. Когда Меланхтон очнулся в этом месте, он взялся за свои литературные труды так, словно и не покойник, а за несколько дней написал об оправдании верой. По обыкновению он ни словом не обмолвился о милосердии. Ангелы заметили упущение и послали к нему спросить об этом. Меланхтон сказал посланцу: «Я неопровержимо доказал, что можно обойтись без милосердия, и чтобы попасть на небо, достаточно верить». Говорил он это надменно, а сам не знал, что уже мертв, и место его вовсе не на небе. Когда ангелы услышали эти слова, они его оставили. Спустя несколько недель вся обстановка, за исключением кресла, стола, стопки бумаги и чернильницы, начала истаивать и в конце концов сделалась невидимой. Кроме того, на стенах жилища проступили пятна сырости, пол украсился желтыми разводами. Одежда стала проще и грубее, а так как он продолжал писать и настаивать на ненужности милосердия, то его поместили в подземелье, где содержались такие же, как он, богословы. Там он просидел несколько дней и начал сомневаться в своем тезисе, и тогда ему разрешили возвратиться. Теперь его одежды были из задубелых кож, но он принудил себя думать, что ему все показалось, и продолжал прославлять веру и поносить милосердие. Однажды вечером ему стало холодно. Он обошел дом и увидел, что его жилье уже совсем не такое, как на земле. Одно помещение было завалено какими-то непонятными орудиями, другое сделалось таким маленьким, что в него теперь нельзя было войти. Еще одно не поменялось, но теперь его окна и двери выходили на большую песчаную косу. Комната в глубине дома была полна людей, которые превозносили его и твердили, что такого ученого-богослова еще никогда не бывало. Похвала его обрадовала, но часть этих людей была безлика, а другие походили на мертвецов. И он из-за этого проникся к ним недоверием и неприязнью. И тогда он решил написать похвалу милосердию. Но страницы, написанные им сегодня, на завтра оказывались чистыми. Происходило так потому, что он писал неискренне. К нему приходили многие из тех, кто недавно умер, но ему было стыдно за такое убогое жилище. И для того, чтобы все уверились, что он на небесах, он уговорил

и пятна сырости и нищета. В последних сообщениях о Меланхтоне говорится, что колдун и один из безликих уволокли его на косу. И там

Александр Зорич. Серый тюльпан. На бранном поле, остро пахнущим гноем и кровью, сидел, обхватив руками колени, варвар по имени Фрид. Его волосы были скрыты под кайнысом, бесформенным головным убором из некрашенного войлока, похожим на шляпку бледной поганки. Да и сам Фрид был бледным и поганым. Последнее, конечно, относилось к его моральным качествам. Мародеры, которых в той местности звали по-простому дергачами, оставили поле еще вчера вечером. Некоторые едва шкандыбали, сгибаясь под тяжестью мешков с добычей. Другие, те, кто был достаточно удачлив, чтобы исповедовать лентяйский принцип 2D, драгметаллы плюс дензнаки, шли налегке и посвистывали. Смекалистые делали из попон волокуши и, нагрузив их доспехами, оружием и златотканым платьем, содранным с благородных геозиров, впрягались в них вместо лошадей и тащили добро, тяжело пыхтя, к реке. Там хлюпали брюхами вместительные лодки, отходили баркасы с остатками войск, победители вниз по течению, побежденные вверх. К ночи равнина совершенно обезлюдила. Смельчаков, которые отважились бы провести ночь в полях, как обычно, не сыскалось. Потому что в гробу карманов нет. Потому что жизнь дороже денег. В общем, лишь воронье, проклятое, помянутое в сотнях сотен баллад и застольных песен, такие песни на свадьбах не поют, только на тризнах, с опытным видом шарилось над остывающей сечей. Про то, что творится в полях три ночи после сражения, ветераны рассказывали страшные вещи. Не диво, что они первыми драпали в освояси, когда становилось ясно, кто кого. Даже калеки и те старались поспеть затемно, хоть на своих троих. Местное население ветеранским рассказам вторило. И хотя всегда находились образованные молодые люди из уважаемых семей, склонные все презирать и подвергать сомнению, особенно же рассказы о призраках, демонах земли и хищном ветре, правду знал каждый. По истечении третьего дня трупы людей и животных, погибших в сражении, куда-то деваются. Вот деваются, и все. Земля их, что ли, жрет? Первая ночь с ее хмурыми чудесами прошла. А поутру в поля явился Фрид. По молодости он и сам пробавлялся дергачеством, так что вид сотен распотрошенных тел не был ему внове. Тем более, в отличие от других дергачей, он знал, что из ловушки полей, погруженных в трехдневное призрачное бешенство, все-таки можно выскользнуть. Нужно только быть чистым, не брать чужого и уметь говорить так, чтобы тебя слышали там. И знать лазейки. Фрид пришел с рассветом и потратил почти полдня на поиски Эви, отменно сложенного серого жеребца чистых аютских кровей. Нашел. Нашел своего серого сокола, птицу быстролетную, лапушку заю, дурилу хвостатого, как он его только не величал. Некоторое время Фрид сидел утичной обезьяниной и смотрел в землю, ничего не говоря, ничего не выражая. И лишь когда порыв ветра сковырнул шапку с его варварской башки, он распрямил спину и вытянул затекшие ноги. Ух. Он придвинулся ближе к коню и погладил его по узкой морде с белой проточиной до самых ноздрей. Черным алмазом горел застывший конский глаз. Он смотрел прямо на Фрида. Эви был мертв. Еще в начале сражения ему переломали хребет двуручной секирой. Метили, конечно, в седока, но лезвие безымянного наемника князя-самозванца Мергела Оксвергрина, оскользнувшись обо плечи добротного кожаного доспеха супостата, соскочило вниз, срезало бахрому спутника, ворвалось в тугое конское мясо и, протиснувшись между позвонков, перерубило горемычному животному спинной нерв. Конь лежал, вытянув далеко вперед шею, святую из холодных мускулов, будто готовился к последнему прыжку. Он подогнул под брюхо ноги с широкими копытами, опушенными поверху длинной серой шерстью, и сердито обнажил желтые зубы. Не иначе, как саму старуху смерть укусить пытался. Да не случилось. «Эви, Эви, птица моя быстролетная! Ведь 16 лет не возраст!» «Не уберег, не сохранил!» — с
скорбно приговаривал Фрид, перебирая пальцами конскую гриву мягкости необычайной. Куда на нее холеным косом иных красавиц? Но ничего, это еще не конец. Мы еще встретимся с тобой, погуляем. В слепой степи встретимся. Я, Фрид, обещаю, клянусь. Нет, он не принимал участия во вчерашнем сражении. Отсиживался в осиннике за несколько лиг к северу и трясся, как он и жилист, как бы княжеские разъезды не приняли его за шпиона со всеми вытекающими. Сыскав себе пустующую землянку зверовщиков, Фрид устроил у закопченного очага жертвенник. Кое-как разжег огонь, воскурил последнюю щепу благовонной смеси. И торопливо зарезал на нем двух недомерочных с тусклым летним мехом хорьков. А когда земля насытилась кровью, возложил на жертвенник 4 дородных желудя, прутик омелы и горстку сахара, все как положено. Он даже окропил жертвенник честным вином. Когда жертва была принята, Фрид обстоятельно помолился. Он просил бога войны Куриша пощадить Эви, волею злого случая, оказавшегося в полях. Не помогло. Наверное, жертва показалась худосочной. Или на мольбы профессиональных трусов вроде Фрита, Куришу, патрону всех отчаянных рубак, было плевать с высоты 16-го яшмового неба, где, и это Фрид знал совершенно точно, располагались его чертоги, снизу доверху облицованные разбитыми в бою щитами. А может, жертву нужно было приносить, как и всегда, господину Рогу, богу-табунщику, покровителю всех всадников и всех коней на свете?

0: где собираются друзья. Варшавка 27. Информация по телефону 725-66-91 или на сайте clubneo.ru.
1: Казино де Пари.
2: 22 и 23 февраля. Розыгрыш 10 тысяч долларов и путевки в Париж. А также поздравления от групп «Фабрика» и «Мираж».
3: Вход бесплатный.
1: Казино де Пари. Косыгина 15. 939-88-88.
0: 18 февраля в клубе «Эстакада» виниловая битва между питерскими и московскими музыкальными и танцевальными коллективами. Диджей-поддержка, резиденты клуба «Эстакада». 40 киловатт убойного звука. Информация на сайте estacada-club.ru или по телефону 504-22-38.
4: Телефон рекламной службы «Радио Энергия». 101-40-41.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Александр Зорич. «Серый тюльпан». Продолжение. По рыжей проселочной дороге, которая поднималась на взъерошенный ветром холм, шли две девочки. Одна русая и ясноглазая, с кроличьей улыбкой, шлепала босиком. Другая была обута. Ее увесистые каштановые кудри художественно удерживались на затылке шпильками, а кожаные сандалии с чужой ноги, хоть и были ношенными, но все же выглядели почти по-городскому. Обувь была ей велика, да вдобавок и стара. Кожаная подошва не кстати расслоилась надвое. То и дело, нижняя челюсть сандалии зачерпывала, как лопатка, сухой и мелкий дорожный песок, вздымая чихательное облачко. И тогда щеголиха именем Гита шипела:
1: «Шелал тебя задери!»
0: Ее русую спутницу звали Меликой. Мелике было 12, Гите на полтора года больше. Обе жили в поселке, который остался у них за спиной.
2: «А что ты своим сказала?» — спросила Гита.
3: «Что мы купаться».
2: «А что со мной сказала?»
3: «Не-а, мать меня залает. Она говорит, что ты испорченная».
0: Мелика посмотрела на Гиту, как бы извиняясь, и пожала плечами.
1: «Испорченная?» —
0: с издевкой поинтересовалась Гита.
1: «Ну, вроде как ты... Это из-за твоей матери, что она... Ну, за деньги, с мужчинами».
0: Щеки Мелики запунцовили. Чувствовалось, что объяснение далось ей не без труда.
2: «А что тут такого?» —
0: с хорошо отрепетированным спокойствием парировала Гита и добавила:
1: «Нам деньги нужны». «Ну, вы могли бы выращивать земляной орех, как все. В городе дают хорошие деньги».
2: «Тоже мне деньги. Да моя мама за один вечер заработает столько, сколько они за месяц. Особенно если перед праздником».
0: Гита спесиво задрала нос.
2: «И в грязи она не ковыряется. У нее белые руки».
1: «Ну, Гиточка, ну, Маська, не злись. Пожалуйста», —
0: прижав руки к груди, протянула Мелика и, остановившись, добавила:
1: «Я тоже думаю, что они это от зависти говорят. И ты никакая не испорченная».
0: Гита тоже остановилась и посмотрела в глаза Мелике. Не лукавит ли?
2: «А я и не злюсь. Скажешь еще».
0: Гита нервно расправила оборки на линялом платьице, перешитом из некогда фасонистого туалета недорогой куртизанки, и снова зашагала. Сама невозмутимость. Некоторое время они шли молча. Гита нервно теребила стеклянные бусы с разноцветными костяшками и думала об огородничестве. Ей не нравилась грязь. И земляные орехи она тоже не любила. Впрочем, Гита не считала слова Мелики пустыми. «Орехи не орехи, но можно ведь, например, шить». Бабушка рассказывала, что мама умеет шить. И что когда-то она была белошвейкой в поместье у одной благородной госпожи. И верно, кроила бы по сей день рубахи, если бы не один подлец. Он подарил скромной белошвейке слишком нескромный подарок. А Мелика думала о том, какой ужасный скандал будет, если родители узнают, где они с Гитой были. Ходить в поля было запрещено. И староста не далее, как вчера, обещал посадить на кол всякого, кто осмелится ослушаться запрета. Потому что нельзя нарушать покой павших на бранном поле, пока не пройдет 3 лунных ночи и 3 дня. Почему нельзя? Этого Мелика точно не знала. Наверное, потому что призраки. Но призраков Мелика не боялась. Главным образом, потому что их не боялась Гита.
2: «Днем призраков не бывает», — уверяла она Мелику.
0: Это была идея Гиты. Пойти в поля сразу, не дожидаясь, пока минет положенное время. Мелике нравилось все, что предлагала Гита. Мелике очень нравилась Гита.

Фрид был узкоплеч, высок ростом и глядел на мир орехово карими глазами. Одет он был опрятно и не без затей. На шее у него красовался амулет, чей скромный вид компенсировался невероятной магической силой. Концы же серо-голубого плаща скрепляла на правом плече застежка, гадюка, скрутившаяся кукишем. Штаны, рубаха и ремень Фрита остро пахли хорошей кожевенной мастерской. Если бы не шапка Кайныс, его можно было бы принять за северного Грюта, тянущегося к наукам и прочему просвещению. Но Фрид не собирался расставаться с шапкой. Настоящий мужчина должен носить Кайныс, ибо Кайныс был первым подарком богов людям-всадникам. Так считал Фрид. И точка. Однако даже дикарский Кайныс облик Фрита почти не портил. И люди просвещенные, например, варанцы, часто делали Фриту комплименты, что, мол, для варвара он весьма элегантен. Соплеменники, напротив, редко шли дальше малоумных обобщений. Говорили «обабился». «Да что с них малохольных взять?» — думал Фрид. «Веру дедовскую забыли, обычаи не блюдут, от правды отпали. Даже жертвы пошли у них, как у всех просвещенных, бескровные. Но разве богам нужны бескровные жертвы? Это как псов сторожевых гороховой кашей кормить». В общем, Фрид предпочитал общаться с варанцами и аютцами. Те хоть и отступили от заветов дедовских, но, по крайней мере, этого не скрывали. Фрид не любил лицемерие. К сожалению, кроме как о лошадях, с деловыми аютскими мамашами Фриду говорить было не о чем. А варанцы чересчур любили воевать. И промеж себя, и с грютами, и с кем попало. Когда дело доходило до междоусобий, на которые те времена были до мерзкого богаты, Фрид отсиживался в провинции, предпочитая жутко исторические городишки. Он заметил, некоторые из них война, даже самая людоедская, упорно обходит стороной, обтекает, как ручей высокую кочку. Скоро Фрид вывел свое личное правило безопасного места. Правило было простым, но работало как небесная механика. Если городишко упоминается в хрониках второго вздоха Хуммера, написанных в 500 зачуханном году, значит, там бояться нечего. Город поленятся осаждать. В него не войдет неприятель, в нем не встанет на зимние квартиры озябшая армия. Даже цены на зерно и масло вырастут лишь для проформы. Вот, дескать, у нас тоже военные истерии, бесчинствуют спекулянты. Хроники Фрид всегда возил с собой в дорожные сумки вместе с самым необходимым – жертвенной чаркой, лекарством для Эви, солью и честным вином. Время было нервно. Фрид любил путешествовать, и неудивительно, что книгу он перечитывал многократно. Некоторые, особенно богатые топонимами места, вроде «Егда Богредеши Нагрютов, Радагарны, Гирны, Сагирны и Умугамы с войною» или «Прохождаща между Урталаргисом и Белой Весью, искусишего и воду лицемеры фальмские», Фрид успел заучить наизусть. Благодаря этому он не раз сходил за своего в компании действительно образованных людей. Фрид ненавидел войну. Он приторговывал лошадьми, покупая здесь, перепродавая там. А на войне таким, как он, делать было нечего. На войне ничего не покупали. Там тратили и изводили, словно наспор, кто быстрее, купленное загодя. Но главное, война, по мнению Фрита, была богам неугодна. Да, кровь там лилась рекой, но река эта впадала не в то море. В войне Фрид видел пустое расходование ценного продукта – человеческой крови. Что толку для Куриша, Рога или Гуда, бога небесной ярости, в том, что 1000 варанцев забьет в землю другую 1000 под истеричный грохот барабанов? Боги любят тонкости и тишину. Боги любят слова, сказанные с чувством и вовремя. Боги любят, когда все совершается обстоятельно, а не с бухты-барахты. Боги любят, когда кровь проливают ради них, а не ради спорного урочища, промысла или рудника. Поля Фрита не занесло бы никогда и ни за что, если бы просвещенные варанские скоты именем князя Истины не конфисковали у него Эви, когда он следовал в абсолютно безопасное городишко Корсис. Он упоминался в хрониках дважды. Это произошло 4 дня назад. Все 4 дня Фрид тайком следовал за войском князя Замга Охсладуя. Все пытался вызволить свою лапушку, свою серую птицу Эви. Звал его и свистом, и словом, и любимым его лакомством, выкладывая из земляного ореха целые пунктирные тракты, оканчивающиеся в безопасных кустах. Авось заметит, поймет, вырвется.
пытался подкупить конюхов. Даже стражу пробовал усыпить. Но хрен там. Сапалатник Окс-Ладуя Ингар, тот самый, что затеял конфискацию, когда Фрид отказался взять за Эви предложенную баснословную цену, а затем отказался снова, когда Ингар цену удвоил, знал толк в скакунах. Его было не обмануть неказистой сбруей и нечищенными боками. Челядинцы Ингара не спускали с конфискованного коня глаз, ведь Геозир Ингар выразил желание идти на нем в смертный бой. И что? В полях погибли и сам Ингар, и Окс, Ладуй, и Эви. И князь, так сказать, и истина.

0: А для Мелики и Гиты эта история началась вот как. «Недавно у нас ночевал один мужчина. Его звали Лид», — рассказывала Гита. Они сидели на бревнышке у гнилого озерца и грызли семечки. «Мама говорит, что он жрец храма Элиена Звезднорожденного. Мама его всегда хвалит. Он постоянный клиент. И потом он хорошо платит и ничего не требует».
1: «Совсем ничего?» — с подначкой спросила Мелика.
0: Ей нравилось, когда Гита говорит цинично, и она использовала всякую возможность подбить Гиту на правду жизни. Ей было интересно.
1: «Ничегошеньки!»
0: Гита отрицательно замотала головой.
1: «Ему только надо, чтобы мама его слушала. А всякие нежности — это ему не надо». «Он старый?»
0: «Не очень. Просто ему не нравятся женщины. Вообще никакие».
1: «Вот дурак!»
0: — хихикнула Мелика.
1: «Нет, он не дурак», — серьезно возразила Гита. «Наоборот, Лид ужасно умный. Он знает, как называются все звезды. И может говорить, как иноземцы. И как варвары.
0: А то! Он даже меня научил».
1: «Ну тогда скажи что-нибудь по-варварски».
0: Гита скорчила рожу, искривила губы, выпятила нижнюю челюсть и нахмурила брови. Она хотела походить на Куриша, варварского башка войны, свирепую рожу которого видела однажды на нагруднике случайного маминого клиента. И патетически провозгласила: «Гыгрыфыр фурбабыр!» А потом еще раз: «Гыгрыфыр фурбабыр!» Впечатленная Мелика отреагировала не сразу.
1: «И что это значит?» —
0: спросила она, выдержав одобрительную паузу.
1: «Это значит, Мелика коза!»
0: Взгляд Гиты враз озарился, если позволительно так сказать, о двух озорных солнышках, что сверкнули в ее глаза. И она рассмеялась писклявым девчачьим смехом. «Сама ты коза!» — для виду надулась Мелика. Надолго ее не хватило. Вскоре они хохотали вместе.
1: «И что этот жрец?»
0: — спросила любознательная Мелика, когда веселье унес порыв ветра.
1: «Рассказывал про серый тюльпан». «Серый?»
0: «Ага», — кивнула Гита и, по-родительски глянув на Мелику, добавила уже другим тоном.
1: «У тебя лушпайка на верхней губе прилипла. Сними».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мелика мазнула пальцами по мордашке. Еще раз мазнула. Порядок.
1: «А что, разве бывают серые цветы?» — спросила она.
0: «Сто пуд».
1: «И где тогда они растут?» «В полях. Таких, как наше поле. Там, где была битва».
0: Гита понизила голос.
1: «Серый тюльпан вырастает в том месте, где умер человек, который подумал о цветах перед самой-самой смертью».
0: «Как-то непонятно это». Мелика лениво зашвырнула в воду галыш.
1: «Что тут непонятного?» — взвелась Гита. «Вот тебя проткнули мечом, так?»
0: «Так».
1: «И ты умираешь, представила?»
2: «Представила».
1: «И кишки у тебя вываливаются наружу, такие коричневые».
0: Мелика закатила глаза, перегнулась пополам, вывалила черный от семечковой гари язык и спазмически дернулась. Словом, сделала вид, что ее сейчас стошнит. Она научилась этой ужимке у Гиты и втайне ужасно гордилась тем, что смогла превзойти наставницу. «Ну ладно, кишки — это не обязательно», — с авторитетным видом заверила подругу Гита. «Главное, ты знаешь, что сейчас умрешь».
1: «Представила?»
2: «Ну?»
1: «О чем ты будешь думать?»
0: Мелика гадательно закусила нижнюю губу и засопела, подыскивая ответ.
2: «Ну, буду звать на помощь».
1: «Бесполезно».
2: «Тогда про папу. Или лучше стану думать, что сейчас я усну, а проснусь уже там, где бабушка. Или буду вспоминать, как тот благородный Геозир катал нас в своих санях с колокольчиками. Помнишь?»
1: «Да, помню. Я не про то».
0: Гита досадливо махнула рукой и добавила:
1: «Вот у таких, как ты, серый тюльпан в жизни никогда не вырастет. Никогда!»
2: «Это еще почему?»
1: «Потому что ты приземленная. А серый тюльпан вырастает только рядом с теми, кто думал о тюльпанах».
2: «И что с того? Что с того, что тюльпан вырастает? Подумаешь, радости такой.
1: Мелика сделала плаксивое лицо. Ей стало обидно, что Гита, ее Гита, говорит о ней так пренебрежительно.
2: «Да ну и некрасиво! Серый цветок!» «При чем тут красиво? Серый тюльпан может оживлять мертвых!»
1: Со значением сказала Гита и пристально посмотрела на Мелику.
2: «Это мне сказал Лид».
3: «Враки!»
2: «Никакие не враки!»
3: «Не верю!» «Ну и коза! Ты лучше подумай, что если правда?»
2: Лид говорил, что серый тюльпан — это дар. Дар матери трав тому, кто вспомнил о ее детях перед смертью.
3: «Может, ты и в матерь трав не веришь?»
1: Мелика закинула в рот целую горсть семечек и принялась сосредоточенно их перемалывать. Матерь трав была покровительницей ее рода. И имя Мелика означало в древности «росистая». Росистая трава, надо полагать.
2: «И как его достать, серый тюльпан?» — спросила наконец Мелика. «Для этого нужно пойти в поля на следующий день после битвы и найти цветок. Лид говорил, что всегда, всегда есть человек, возле которого такой цветок вырастает. Всегда!»
3: «Так почему твой Лид сам туда не пошел? Ему что, такой цветочек не требуется?»
2: «Потому что нужно, чтобы человек был нецелованный».
3: «Как это нецелованный?» «Тьфу ты! Нужно, чтобы его никто никогда не целовал. И он, чтобы никого».
2: «А мама считается?»
3: «Мама не считается».
2: «Тогда все равно не понимаю, почему Лид сам в поля не ходит».
3: «Потому что он целованный, дурочка ты с переулочка!»
1: Гита дернула Мелику за тощую косицу.
2: «Ты же сказала, что ему женщины не нравятся. Кто же его тогда целовал?»
3: «Мужчины! Что тут непонятного?»
2: «Тю!»
1: Мелика рассеянно сплюнула колючий шарик лузги. Он ляпнулся прямо между ее босыми ногами.
3: «Все равно Лиду нельзя, а нам можно!»
2: «Подожди-ка! Ты же говорила, что тебя тот благородный Геозир целовал!»
1: Мелика требовательно прищурилась.
3: «Ну, говорила.
2: Соврала.
3: Вроде того».
2: «Фу, какой страшный!»
1: Мелика противно скривилась, указывая на мертвого молодого лучника. Голова вояки со зверски выпученным красным оплывшим глазом была аккуратно отделена от тела при помощи варанского меча хорошей заточки и лежала сравнительно близко от туловища ухом вверх. Туловище и голову разделяло поллоктя пустоты, но Мелике на секунду померещилось, что у молодчика длинная невидимая шея.
2: «Этот еще страшнее!»
1: Гита ткнула носком сандалии, зарывшегося лицом в пыль толстяка. Его незащищенная доспехами спина была нещадно исполосована рубленными ранами, как подсохшая на санцепёке лужа тележными колесами. Сандалия расклеилась еще больше, и ее носок стал похож на широко распахнутый клюв утенка. Гита наклонилась, чтобы этот клюв прикрыть. В ноздри ей ударил резкий аммиачный запах.
2: «Еще и описался тут. Папа говорил, это всегда так», —
1: вздохнула Мелика.
3: «А откуда он знает?»
2: «Он в солдатах был».
3: «Князь обрил?»
2: «Не, нанимался в дружину баронов фальмских».
3: «Небось, денег заработал?»
2: «Небось. Только они с дядьями все по дороге пропили».
1: Мелика ненадолго примолкла, присев на корточки над раздетым до подштанников щуплым благородным геозиром с длинными кудрями цвета спелой пшеницы.

0: Затем Мелика рассматривала татуировки на полном мускулистом предплечье пехотного сотника. Паук сладострастно смокчет мушиную кровь. Ворон с аппетитом завтракает волчатиной. Морская гидра душит в объятиях грудастую купальщицу с безобразно оттопыренными сосками. Еще были многообещающие короткие надписи. Впрочем, Мелика была неграмотной, и насладиться глубиной философских обобщений, записанных на мертвом теле, ей не случилось.
1: «А что я нашла?» — гордо провозвестила из кустов Гита. Ее карие глаза сияли. «Пакеш! Вот! Меч! Ничего себе! Да ты прицени, какой!»
0: Зашуршала трава. Это Гита, надув от натуги щеки, выволакивала из кустов настоящий полуторник. Преувеличенно массивное яблоко меча было облеплено зелеными гранатами разной величины и формы. Лезвие меча, чистое, незазубренное, неоскверненное, дало на солнце ослепительный отблеск.
1: «Ух ты жка!»
0: — сплеснула руками Мелика.
1: «И где он был?»
2: «Да тут в траве лежал. Эти балбесы его не заметили».
1: «А он... а он чей?»
2: «Теперь наш».
1: «Наш?
2: А чей же еще?»
1: «И что мы с ним сделаем?»
2: «Зароем где-нибудь», — решила Гита, к чему-то мысленно примиряясь. «Возле тухлой балки на нашем месте. Там никто не найдет».
1: «А потом?»
2: «А потом продадим. Деньги поделим».
0: Гита сделала паузу и пояснила.
2: «Поделим поровну».
1: «А сейчас куда его девать? Он же тяжеленный. А нам еще тюльпан искать. И надо бы пошевеливаться. А то как стемнеет.
0: Мелика угрюмо поежилась.
1: «Сроду не была трусихой, но, понимаешь, мне тут иногда кажется, что меня кто-то сзади того по шее пером щекочет».
2: «А давай его просто в землю воткнем?» — предложила Гита.
0: Страхи Мелики показались ей ерундовыми.
1: «Ты что? Ты что? Мне папа говорил, этого нельзя делать ни в коем случае!» — запротестовала Мелика.
2: «Потому
1: что мечу это не нравится — торчать в земле».
2: «Подумаешь, не нравится!»
0: Гита артистично закатила глаза.
2: «В трупе ему, значит, нравится торчать, а в земле нет, не нравится».
0: Гранатовое яблоко меча ответило словам Гиты приглушенным изумрудным сиянием. Но ни одна из девочек этого тревожного обстоятельства не заметила. Обе были увлечены спором.
1: «Земля ему лезвие портит. Вот ему и не нравится», — пояснила Мелика.
2: «Так что давай лучше в трупика его воткнем. Тогда и видно его будет отовсюду». «Как же отовсюду? Подойдем до вон того флажка, и нифига уже нам видно не будет», — засомневалась Гита.
1: «Тогда давай заволокем труп на труп. А сверху еще один труп положим, чтобы была башня. А в самого верхнего воткнем меч.
2: Так мы точно его откуда хочешь заметим», — проявила сообразительность Мелика.
0: Так и сделали. Татуированный стал фундаментом, одноглазый и пшенично-волосый — этажами.

Фриту было что вспомнить. Он гладил Эви по узкой морде, и прошлые дни являлись перед ним настоящим, как будто и сами были живы. Он не утирал слез, ведь траур должен быть со слезами. Про то, что мужчины не плачут, пусть рассказывают изнеженные варанцы, которые чуть только кашель, мозоль или озноб кличут врача с дзинькающими в сумке шарлатанскими микстурами и черными пиявками. Варанцы, которые считают, будто лошадь глупее конюха. Что ж, вот они и валятся из сёдел, как погремушки из рук дитяти. Стоит только коню скозлить или чуток подыграть задом, а уж если скакун понесет, то сразу «Шелол, помоги!», а то и вовсе «Мамочки!». Так говорят только ни во что не верящие варанцы, которые на застольях толкуют про пользу единодержавия и чистят никчемных поэтов, вместо того, чтобы обсуждать действительно насущные темы. Как угодить богам, как обезопасить себя от заведущих и вооруженных до зубов соседей. Фрид знал наверняка. Мужчина должен плакать, когда умирает конь. Потому что нет у него никого дороже. Сколько раз Эви уносил Фрида от разбойного люда, от песчаной бури,

дури, от чреватого низким чувством женского взгляда. Увы, Фрид умел считать только до 100. А сколько раз чутье Эви выводило обессилевшего от голода Фрита к человеческому жилью? Даже в непроглядные ненастье, даже в метель Эви умел разбирать дорогу. Он не боялся ни молнии, ни зверья, ни конокрадов. Эх, сколько золотых монет было взято Фритом на спор, ведь Эви действительно был самым быстрым, самым выносливым, самым-самым. С кем только Фрит об заклад не бился. Даже с племянницей аютской принцессы. И выиграл. Он всегда выигрывал. И, между прочим, в одиночку, без такого помощника, как Эви, торговое дело Фрит попросту не осилил бы. Это Эви стерег купленных. Эви водил их за собой и учил держаться гоголем перед покупателем. А когда Фрид никак решить не мог, стоит ли лошадке тех денег, Эви завсегда давал знак. Мол, на вид хороша, а нрав гнилой. А ведь поначалу-то не сказать было. Заморыш за морышем, вздохнул Фрид и криво улыбнулся. Когда Эви родился, кобыла не желала признавать сынка, даже морда к нему не поворачивала. А сам же ребенок уж до чего был слабенький, к сосу материнскому и то подойти был не способен. Это он, Фрид, обсыпал склизкого нескладеныша отрубями да подволок к матке. И лишь тогда дурында облизала его, признала. Фрид помнил все будто вчера. И запах прелого сена. В тот год такие дожди лили, что взапрели все сеновалы. Да что сеновалы, даже перины в доме и те... Он заезжал и оповаживал Эви сам, никого к нему не допуская. Он выучил его всему, что должны знать верховые кони. И тайным посвистом, и ладному собранному ходу. А когда Эви исполнился 3-й год, и он вошел в стать и силу, Фрид покинул отчий дом, чтобы не возвращаться в него больше никогда. Фриду не нужны были ни братья, ни сестры, ни жена, ведь у него был Эви. Разве сравнится в пахнущей кухне поцелуй женщины с безгрешным тычком волосистой конской морды? В Эви, высокого, крепконогого, неутомимого, вложила судьба все, что нравилось Фриту в земляках. И вольный нрав, и правдивую, внутреннюю преданность, и жизненную силу, идущую от земли к небу. С таким товарищем, как Эви, можно было жить хоть бы и во всем мире сразу. И не скучать ни по ком.

0: Солнце уже вскарабкалось на свою полуденную верхотуру, и теперь в окружении свиты тщедушных облачков следовало на запад. Ненароком Гита и Мелика собрали неплохой урожай. Кошелек, нафаршированный медиками, и охранительный амулет. Попервой он пытливо зыркнул на Мелику своими глазищами аквамаринами, но вскоре присмирел и, как всегда, прикинулся неодушевленным. Также были найдены дамский кинжал с монограммой «Исвергрин» и парчевая, расшитая чудными рыбами, сумка, полная верительных грамот. Молодой парень с простоватыми чертами честолюбивого провинциала перед смертью прижал ее к груди, будто в ней было все его спасение. Сумку можно было и не трогать, но от глинцевитых печатей на грамотах веяло чуть ли не княжеским дворцом, а пергамент так приятно щекотал щеку. А уж рыбы и вовсе глаза забирали. Они плыли сквозь голубую парчу в самые чертоги Шилола. Такие важные, такие вельможные.
1: «Лид говорил, рыбы приносят богатство», — прошептала Гита.
0: Однако избыток впечатлений быстро утомил девочек.
2: «Гита, а Гита!» — заныла Мелика.
3: «Ну, чего тебе?»
0: Гита нехотя оторвалась от осмотра карманов упитанного латника, судя по гербу на нагруднике, из личной охраны Занга Оксладуя.
2: «Я устала».
3: «Потерпи, что я тебе, мамка, в конце концов?»
2: «Есть очень хочется».
0: «Пожуй травки. Ты же у нас коза», — зло буркнула Гита. У нее тоже от голода кружилась голова.
1: «Но не уходить же из-за этого с полей, где столько всего!»
2: «А попить у тебя есть?»
0: «Да откуда? Из лужи вон попей!»
2: «Фу!
0: Тогда кровушки пососи!» — сказала Гита с недоброй усмешкой, присаживаясь возле трупа копейщика, чье лицо было старательно обезображено враньем.
4: «Я вот пососала, так мне сразу того есть расхотелось!»
2: «Ну, Гиточка!» — заныла Мелика. «Не пугай меня!»
0: «А ты не ной!»
2: «Хорошо, не буду!»
0: — сдалась Мелика. С минуту она молчала, подавленно рассматривая свои грязные ногти. А потом вдруг сказала, резко изменив интонацию.
1: «Знаешь, Гита, что я думаю? Я думаю, что, наверное, хватит все эти вещи брать. Это как-то нехорошо. Проклятое это дело, дергачество. Мне папа говорил, что дергачей потом проказа поедом ест».
2: «Да разве ж это дергачество?» — возразила Гита.
0: Получилось не очень-то убедительно.
2: «Мы просто взяли то, что никому не нужно».
1: «Ну да. Только сдается мне... В общем, если мы сейчас же не прекратим, то это... Проказа будет.
2: Носы отвалятся, если ничего похуже».
0: И Мелика всхлипнула так натурально, что даже Гиту пробрало.
1: «Чур меня! Чур!
2: И руки, ноги будут все в чирьях», —
0: добавила Мелика, как в сомнамбулическом трансе. Ее голос был таким тихим и по-новому убедительным, что Гита вдруг осознала. Наивными устами Мелики говорит нечто такое. Нечто такое, чего лучше послушаться.
1: «Тогда, может, давай все это выбросим», — предложила Гита.
2: «Давай.
1: И кошелек тоже».
2: «И кошелек. Придется».
0: И, сложив свои трофеи кучкой, присмиревшие девочки продолжили поиски серого тюльпана.

0: Тюльпан! А, тюльпанчик, ты где? Позвала Мелика. Они доплелись до махрово-зеленой низины, где прошли последние часы ставки сиятельного князя замга Оксладуя, отправителя законного, но несчастливого. Тут дергачи поработали особенно старательно. Большинство покойников лишилось всей одежды, обуви и белья, а вместе с ними и той жалкой благообразности, которая бывает свойственна трупам. Слишком уж тщательно их обыскивали, слишком часто переворачивали. Вот они и лежали раскоряками, раками, пьяницами, а вовсе не павшими героями. Вид сизых и розовых раздетых тел, не до конца утопленных в изумрудной шерсти земли, был сюрреалистичен, гадок. Зато Гиту и Мелику больше не искушали бесхозные кошельки и потерявшиеся кинжалы.
1: «Ты чего кричишь?» — настороженно спросила Гита.
2: «Так, ничего, просто тюльпан зову, в шутку».
1: «А, в шутку. А я уже думала, ты того, в уме повредилась».
0: Гита задрыгалась, изображая расслабленного.
1: «А что, тебе этот твой элит не объяснил, как быстрее тюльпан искать?» «Не-а. Говорил, сам найдется».
0: Гита все больше мрачнела. В глубине души она уже начала раскаиваться в том, что повелась на жреческие побасенки. Да еще и подругу подбила.
1: «Ну, значит, так оно и будет», — радостно согласилась Мелика. «Лучше давай подумаем, что мы с ним сделаем, когда найдем».
0: «Ну, как это что?
1: Можно будет кого-нибудь оживить».
2: «Кого?»
1: «Да кого угодно. Ну, у кого, например?»
0: «Ну, например, Борока».
1: «Это кузнеца, что ли? Со старой заимки?» — удивилась Мелика.
0: «Ну да.
1: А зачем его оживлять?
0: Он уже старый был, когда умер. И кривой.
1: А неприветливый какой, жуть! Я ему в предзимье ножи носила подточить. Стоял такой морозище. Воробьи на лету падали. А он даже не зазвал в хату. Так в сенях со свиньями до полудня и простояло, как колода. Думала, мне там карачун придет. Зачем такого оживлять?»
0: «Он маме денег должен».
1: «Много?»
0: «Два серебряных авра».
1: «Ого! Вот-вот».
0: «Должен-то он, может, и должен. Только ты думаешь, что отдаст, если оживет?»
1: «Может, и не отдаст. С козляры станется. Пожалуй, жирно ему будет. Тюльпан еще на него тратить», — резюмировала Гита. «А ты б кого оживила?»
2: «Я? Ну, наверное, бабушку».
1: «Так ее уже и черви слопали, небось», — скептически отозвалась Гита, загибая для счету пальцы на левой руке.
0: «Сколько же это месяцев прошло?» И, остановившись на мизинце правой, она заключила:
1: «Стопудово слопали. До самых, до костей уже догрызлись».
2: «Ну, и что с того, что слопали? Ну, догрызлись даже, пускай. Нельзя, что ли, оживить?»
0: «Нельзя».
2: «Это еще почему?»
1: «Лид предупреждал, что оживить можно только того, кто умер не больше одной луны назад».
2: «Тю, так бы сразу и сказала».
0: Мелика разочарованно поджала губы.
1: «Тогда я бы оживила Лилу. Эту малую, что ли?»
0: Гита недоуменно вытаращилась.
1: «Которую Хромоножка по осени родила? Это еще зачем?»
2: «Знаешь, Хромоножка так плакала, когда Лилушка умерла».
1: «А думаешь, плакала? Она же дура! И на руку нечистая, это всем известно». «Не пойму вообще, что ты в ней нашла?» — ревниво заметила Гита.
2: «Зато она добрая, знает разные истории, и мне ее жалко».
1: «Жалко у пчелки».
2: «Все равно, все равно».
1: «А я, может, против на какую-то Лилу переводить волшебный цветок», — объявила Гита и для убедительности подбоченилась. «Не станешь же ты Лилу оживлять без моего согласия? А моего согласия на эту Лилу нету».
2: «Ах, вот ты какая!»
0: В глазах Мелики блеснули слезы.
1: «Да, такая! Вот такая вот!» — выпалила Гита,
0: но, заметив, что Мелика готова разреветься, она спешно проявила благоразумие. Ведь все-таки она была старше. Тут в полях только рыдающей Мелики не хватало. Но главное, что толку спорить, как распорядиться серым тюльпаном, когда они его еще не нашли? Гита великодушно заулыбалась и, переменив тон, сказала:
2: «Ладно, ну, котенок, не дуйся, а? Ты лучше сама подумай. Вот оживишь ты Лилу, и что с ней Хромоножка делать будет?
1: Разве хромоножке станет легче? Ей самой-то жрать нечего. Горшки она выносит за всякими уродами, а ей за это котелок облизать разрешают. Ну, поплакала, поплакала, так зато она теперь снова свободная девица. А вось кто просватает. А с Лилу кому эта хромоножка нужна? Так что ты лучше не про Лилу, а про хромоножку свою побеспокойся. Да не реви же ты, дурочка. Но увещевания Гиты на Мелику не подействовали. Может, потому что слегка запоздали. А может, потому что Мелика чувствовала себя измученной, голодной и виноватой. Правда, плакала она недолго.
3: А если, допустим, оживить жену старосты? А староста нам за это,
1: ну, что-нибудь хорошее сделает, предложила Мелика и невинно высморкалась в льняной подол платья.
4: Ага, сделает он тебе хорошее, как же, проворчала Гита. На кол посадит. За то, что в поля ходила, хоть заповедано это.
1: И Гита неожиданно игриво подмигнула Мелике. Она была рада, что та наконец успокоилась.
3: Забудь ты про старосту. Я тут кое-что получше сообразила.
1: Мелика любознательно хлюпнула носом.
3: Давай оживим того парня, которого, помнишь, возле плотины застрелили солдаты.
5: Помню.
1: Мелике вдруг увиделось все очень отчетливо. Через кусачие заросли крапивы продирается мужчина, оголенный по пояс. У него потом вся кожа вспузырилась чесучими крапивными волдырями. Широкий лоб перевязан выцветшей засаленной тряпицей. Задыхаясь, мужчина бежит в лес, который один только и может скрыть от преследователей затравленное неистовство его движений. Мелика вспомнила и шрамы, которые заползшими под кожу червями извивались на его резко очерченных скулах. Что они с ним делали, интересно?
3: Пытали.
1: И розово-красные следы от цепи на шее и запястьях. Правда, их они разглядели позже, когда беглец был уже мертв. Арбалетный болт пробил ему горло на вылет. Побег в каком-то смысле удался. И двоих всадников, по виду служилых людей, метущихся по глинистой насыпи плотины с гортанным хищным гиканьем. Один из всадников раскручивал над головой аркан, каким ловит скотину, а его приотставший товарищ на скаку делал заметки на восковой табличке. И как только умудрялся.
3: Тот хоть красивый был и сильный. А что нам толку с того, что он был сильный, прагматично поинтересовалась Мелика.
1: Она решила бить Гиту ее же оружием. Пользой, толком, рассуждением.
3: Ну, он будет нам обязан и станет нашим рабом. Будет исполнять наши прихоти, протянула Гита, мечтательно теребя бусы. Как же, станет он тебе рабом. Мне папа говорил, что он из крепости сбежал. Видать, не по нутру ему было в рабах ходить. И тебе он служить не будет, я думаю.
1: А откуда тебя знать?
3: Ниоткуда. Просто если его в крепости держали, значит, он был опасный. Может, ограбил кого-то. Или убил.
1: Напугало тоже мне. Да тут вот. Гита обвела поля широким жестом.
3: Каждый кого-нибудь да убил. Ты же их не боишься?
1: В этот момент нить, соединявшая Гитины бусы, не кстати лопнула. И стекляшки разноцветным градом хлынули на землю. Отбарабанив по листу лопуха, бусины шустро бросились в рассыпную. Гита тотчас же принялась собирать. Мелика тоже встала на колени и засуетилась, снося в ковшик ладошки несъедобные, несминаемые черничины, вишенки, волчьи ягодки. Но мысли ее были заняты совсем другим.
3: «Так что это получается, Гиточка?»
1: «А?»
3: «Получается, те, кто умерли, нам живым здесь совсем не нужны? Умерли, значит, туда им и дорога? Пусть лучше там и будут?» —
1: серьезно спросила Мелика.
3: «Выходит, справедливость есть?»
1: «Справедливость?» — рассеянно спросила Гита. Она была поглощена облавой.
3: «Ну да. Выходит, хоть в жизни справедливости и нет, но в смерти справедливость очень даже есть?»
1: «Ну ты как скажешь! Точно как лид, шелол тебя задери!» — отмахнулась Гита.

0: Когда воспоминания оставили Фрита, он встал во весь рост и вынул из сумки флягу с терпким сладким вином. Это вино называлось у варваров «Честным». И выжато оно было из винограда, чьи лозы взросли на костях праведников. На вес серебра ценилось честное вино. Что, впрочем, неудивительно, ведь и в стародавние времена, когда боги еще говорили с людьми запросто, праведников все равно было раз-два и обчелся. Следом из сумки вынырнула серебряная чарка для жертвоприношений. Лишь ее взял в странствие Фрит из погрязшего в нечестии отчего дома. Бока чарки были покрыты недурственной чеканкой. Диким галопом гнали по серебряной пустоши ладные скакуны, гнали друг за другом, намечая бесконечный хоровод, своего рода круговорот коней в природе. Дно же чарки давно потемнело, ведь еще прапрапрадед Фрита унаследовал ее от своего деда, если, конечно, не соврал. Лицо варвара враз посмурнело, будто кожа стала вдруг слюдяной. Именно таким, по мнению Фрита, должно быть лицо мужа, обращающегося к господину Рогу. Он медленно, чтобы не утерять ни капли, налил на дно чарки вина и, прошептав «Прими», плеснул вязкой винной сладостью в сторону западную. Затем окропил север, юг, восток и пригубил из чарки сам. Когда вино торжественно вползло в желудок, Фрит закрыл глаза и прислушался. Теперь самое важное. Если птичий крик раздастся справа от него, значит, Рог принял жертву. Если слева, не принял. Он ждал долго, пока не услышал со стороны дальнего оврага, заросшего нетронутыми битвой дикими злаками, перепелиный крик.
1: «Поть-полоть! Поть-полоть!»
0: Зов донесся отчетливо, но овраг, как ни крути, располагался от него слева. Наверное, вина господину Рогу мало. Что ж, и впрямь Эви заслужил большего, решил Фрит, и аккуратно взрезал ладонь кинжалом. Хлынула кровь, которую Фрит аккуратно собрал в чарку. И тут же, не обращая внимания на рану, которая исправно кровила, повторил жертвоприношение. Запад, север, юг. Восток. Но перепел снова возвестил. Жертва Рогу не угодна. В отчаянии Фрит отшвырнул чарку прочь. Пожалуй, в тот миг не было никого несчастнее Фрита под солнцем предвечным. Ибо жертва эта свершалась ради Эви. Больше всего на свете Фрит желал Эви хорошего посмертия. Чтобы Эви не пропал в стране теней, но возродился в слепой степи, где тысячи таких, как Эви, тысячи любимых коней Рога, его возлюбленные табуны носились по сияющим неземным светом полям, вечно молодые и вечно сытые. О, если бы Рог принял жертву, Фриту не о чем было бы беспокоиться. Он бы знал, Эви хорошо. Он среди своих, ему не скучно, и он ждет его, Фрита, который придет за ним в слепую степь, когда умрет сам, как это делали самые смелые и удачливые из его предков. И тогда Фрит с Эви будут вместе навсегда. Но господин Рог был неумолим. Господин Рог требовал от Фрита заповедные жертвы, как будто знал. Ради Эви Фрит свернет горы. А впрочем, ведь недаром говорят, что боги все знают. Нет, Фрит не даст своему Эви сгинуть. Это только варанцы не оплакивают своих коней и не заботятся об их бесхитростных душах. Он, Фрит, не такой. Ради Эви он устроит настоящее царское жертвоприношение. Слепая степь, где пылят сладчайшим нектаром цветущие травы, и где ветер можно пить, как воду того стоит. И пусть ради этого придется просидеть в проклятых безлюдных полях несколько дней. Он сильный, он дождется. Ведь премного терпи угодно богам. Тем более, и это Фрит чувствовал очень явственно, Рог тоже не откажется от большой жертвы и поможет ему. Наверняка поможет. Чтобы скрасить ожидания, Фрит достал из дорожной суммы хроники и принялся читать, водя пальцем по строкам. Грамоте он тоже выучился благодаря Эви. Когда в столице объявили карантин, вовсю свирепствовал сап, и кони ложились целыми конюшнями, Фрит безвылазно торчал у окна случайной гостиницы. Он не спускал глаз с Эви, для безопасности которого выкупил у хозяина гостиницы всю людскую, которую самолично превратил в сносный денник. Фрид бдительно следил за тем, чтобы никто не приближался к Эви. Ни дети, ни бабы, ни доброхоты. Убийственная зараза рыскала повсюду. И даже, говаривали, умела перелетать с места на место по ветру. В одной комнате с Фридом жил энергичный немолодой вершеплет, завзятый книжный червь, имени которого Фрид почему-то не запомнил.
1: «Если учение свет, то книга светильник». «Да-да, молодой человек, светильник», — толдычил Фрид у сожителя, буянный неутолимым преподавательским зудом.
0: Когда стало ясно, что карантин продлится до весны, Фрид все-таки сдался и выучил причудливый варанский алфавит, каковой, по уверениям Геозира-поэта, являлся идеальным маслом для всякого светильника.

0: Они так постарались, собирая бусы, что даже вспотели. К розовому чистому лбу Мелики прилипла русая прядка. Гита, на висках которой тоже блестели хрусталиками крохотные капли пота, подцепив двумя пальцами Рюшу на горловине своего платья, дергала его туда-сюда, туда-сюда, для охлаждения. Ветер, донимавший их все утро, как назло куда-то исчез. В поисках ветра Гита бросила взгляд назад через плечо и обомлела. Солнце стояло над горизонтом, возвещая близкий вечер. И куда только подевалось столько времени?
1: «Может, домой? Есть хочется!» — снова принялась конючить Мелика.
2: «А мне уже расхотелось. И потом до темноты еще часа три.
1: А вдруг тут раньше смеркается?
3: Знаешь, просто жалко вот так уходить. Без тюльпана. Мы еще вон там не были».
0: Гита указала в сторону кручи, что спускалась к самой реке. И они зашагали быстрее, перепрыгивая через невытоптанные конницы и куртинки Тимофеевки и Лесохвоста, перешагивая через тела и сломанные пики.
1: «А как он выглядит, этот серый тюльпан?»
2: «Как обычный тюльпан, только серого цвета».
1: «А листья серые?»
2: «Да нет, листья, наверное, зеленые», — неуверенно сказала Гита. «У всех тюльпанов листья зеленые».
1: «У всех тюльпанов зеленые, а у этого серые»,
0: — задумчиво сказала Мелика.
2: «У какого у этого?» — бдительно поинтересовалась Гита.
0: Она не видела никакого тюльпана. Там, где стояла Мелика, ничего не росло. Там, возле перевернутой телеги, лежал молодой безусый парень, одетый в неброское светло-коричневое платье, такое старое, что даже дергачи им побрезговали. Взгляд юноши был неуместно восторженным, почти живым. В том смысле, в каком можно назвать живым лицо на портрете, написанное большим мастером. Однако на воина-профессионала тщедушный юноша никак не тянул. Скорее уж на какого-нибудь гонца, молодого сопалатника, дальнего родственника разорившегося барона. Гита пригляделась. В лице мертвого ни кровиночки. Заостренные смертью черты, нос острый и белый, как будто вырезан из куска дорогого мыла. Руки крестом сложены на груди. Рукава рубахи пропитаны кровью. Они стали бурыми и затвердели. В груди мертвеца зияла широкая рубленная рана.
1: «Меч нечестивого вошел прямо в сердце», — тихим не своим голосом произнесла Мелика. «И смерть пришла быстро».
2: «Эй, Мелика, ты чего несешь? Трупа, что ли, никогда не видела?» — нарочито грубо окликнула подругу Гита.
1: «Ее дух был восхищен и легок. Она пришла в поля без оружия и умерла беззащитной».
0: Мелика подняла к небу тяжелый, недевичий взгляд и замерла.
1: «Мелика? Котенок?»
0: Голос Гиты дрожал. Ей вдруг стало очень страшно.
1: «Почему ты все время говоришь «она», когда это никакая не она?»
0: Но и без объяснений подруги Гита, подошедшая ближе, наконец заметила под мужским платьем мертвеца две залитых спекшейся кровью груди.
1: «Живому кристаллу ее души больше не светить в черные ночи человеков», — медленно проговорила Мелика.
0: Даже тембр ее голоса теперь изменился, стал низким, хрипотным.
1: «Но человеком останется тюльпан, пыльцой которого обратился серый бархат ее нежности. Он напомнит про нее всем. И благоухание тюльпана однажды сделает живым то, что было мертвым».
4: «Да где же он, где?» —
2: почти кричала Гита.
4: «Где серый тюльпан? Почему я его не вижу?»
0: Но Мелика ей не отвечала. Она неспешно встала на колени перед покойницей, закрыла глаза, протянулась к ее развороченной груди и, остановив руку совсем близко от раны, сжала двумя пальцами нечто упругое, невидимое. С явным усилием Мелика повлекла это нечто кверху. И лишь спустя несколько мгновений обомлевшая Гита начала различать в руке у подруги, которую по-прежнему владел, хотя и безмолвствовал теперь вещий дух, призрак цветка, серебристый и дымчатый. Недораспустившийся сизо-серый бутон, бахромчатые лепестки которого походили на язычки сменившего колер пламени, был совсем невелик. Вдвое меньше самого малого из тюльпанов садовых, которыми оптимистически пестрели поселковые палисадники всего месяц назад. И стебель его, толстый и короткий, был сплошь покрыт какими-то неопрятными, липкими, как паутина, волосками. Почти как стебель колдовской сон травы.
2: «Ну вот, такой ценный и совсем некрасивый», — разочарованно подумала Гита.
1: «Нам, по-моему, слишком везет», — сказала Мелика.
0: Она была очень бледна, но, по крайней мере, больше не говорила чужим голосом.
1: «Тюльпан вот нашли».
2: «А чего, нельзя?»
1: «Наверное, нельзя. Сама рассуди. Если бы было можно, тут бы при дармовщине уже все наши толкались».
2: «А может, мы просто смелые?»
0: «Смелые и везучие», — с вызовом сказала Гита.
1: «Вот я и говорю, что мы какие-то слишком везучие».
0: Мелика шла, прижимая к груди цветок, который окончательно обрел материальность и походил теперь скорее на дорогую безделицу, сработанную ювелиром из серебра, стекла и тусклого февральского утра.
2: «Ничего, не слишком. В самый раз. Может, все-таки дашь посмотреть?» — уже в третий раз спросила Гита, кивком головы указывая на цветок.
1: «Пока нельзя. Вот из полей выйдем, тогда будет можно».
0: Гита не стала спорить с Меликой. После всего, что было, разве с ней поспоришь? Все-таки правильно она придумала Мелику с собой взять. Самой ей тюльпан было не найти. Прошла бы в двух шагах и ничего бы не увидела. Верно Лид говорил. Нецелованным надо быть. Нецелованным.
2: Как Мелика.

0: В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». Александр Зорич. «Серый тюльпан». Окончание. Вот уже и лесок замаячил. Совсем близко. А там бегом домой, благо под горку идти легче. Небось уже и стадо с косогора привели. При мысли о теплом парном молочке у Гиты сладко засосало под ложечкой. Молоко, творог, дырчатый спелый сыр. Гита замечталась об ужине и едва устояла на ногах, оскользнувшись на луже наемницкой кровавой блевотины. Теперь они шли молча. Экономили силы. Поля оказались слишком уж обширными.
1: «Вот сейчас за этот холм зайдем, а там уже и дорога», — пообещала Гита.
0: Но она ошиблась. Никакой дороги за холмом не было. Лишь новые невеселые картинки.
1: «А вот наш меч стоит. Постой, но он же в другой стороне вроде остался, так?»
0: Найденный покинутый меч, венчающий татуированную пшенично-волосую башню, светил мертвенным зеленым светом, от которого на глазной сетчатке словно бы тухлая испарина выступала. Так казалось Мелике. А Гите привиделось, будто меч издевательски подмигнул ей своим бредным зеленым глазом. В этот момент ею овладело почти непреодолимое желание забрать найденыша. Забрать, несмотря даже на отчетливые, невесть откуда идущие, нельзя.
1: «Неужели заблудились?» — не сводя с меча глаз, спросила Гита. «На то похоже», — апатично отвечала Мелика, но вдруг замерла. Привстала на цыпочки и перешла на шепот. «Смотри, там, кажется, кто-то есть».
0: В 20 шагах от них, возле трупа серого с черной гривой коня, сидел мужчина в дурацкой войлочной шапке. Мужчина выглядел совершенно невозмутимым и вдобавок читал толстенную книгу.
1: «Варвар, что ли?» — подумала Мелика и на всякий случай спрятала серый тюльпан за пазуху. «Хотя, разве варвары умеют читать?»
2: «Отличненько, вот у него дорогу и спросим», — резюмировала Гита, нехотя отрывая взгляд от притягательной зеленой жути.
3: «Милостивый Геозир!» — крикнула Гита. «Эгей!»
0: Варвар обернулся и жестом пригласил девочек подойти поближе, мол, не слышно. Те тотчас послушались. Сказать по правде, обе были до судорог рады встретить в полях живого человека. Книга и опрятный вид незнакомца тоже внушали доверие. По крайней мере, не дергач какой-нибудь с отвалившимся проказным носом.
1: «Извините, милостивый Геозир», — сказала Гита.
0: Ее дыхание было тяжелым от волнения.
1: «Но вы не знаете, случайно, как отсюда выйти? Нам нужно к дороге, что на Корсис».
0: «К дороге?»
1: «Да»,
0: — хором подтвердили девочки. «К дороге в другую сторону», — варвар указал на северо-восток. «Но на вашем месте я бы мне не поверил», — недобро усмехнулся он.
1: «А вы кто?»
0: «Я Фрид, торговец».
1: «Как-то непонятно», — меланхолично сказала Мелика. «Почему на нашем месте вам нельзя верить, если вы не колдун и не дергач, а торговец?»
0: «На вашем месте я бы точно подумал, что разговариваю с призраком», — совершенно серьезно сказал Фрид.
1: «Но вы же не призрак?»
0: «Не призрак».
1: «Значит, вам можно верить?»
0: «Есть охота, верьте. Я указал вам верную сторону. Да что вам проку? Из полей вам просто так не выйти».
1: «Это еще почему?»
0: «Потому что это место проклятое. Разве вам не говорили взрослые?»
1: «Говорили, только...»
3: «Только мы в это не верим», — подхватила Мелика.
0: «Тогда ступайте, если не верите», — равнодушно сказал Фрид. «Все равно заблудитесь. Пропадете, когда стемнеет. Нужно знать лазейки, чтобы выйти. Так что доброго вам пути, ни во что не верящий».
1: «А если мы верим?» — осторожно спросила Гита. «Тогда что?»
0: «Тогда можете остаться со мной. Мне еще рано уходить. Я хочу попрощаться с Эви. А потом мы пойдем все вместе. Втроем. Я знаю лазейки. Мои боги научили меня выходить из проклятых мест. Это нетрудно, если твое сердце свободно от корысти», — объяснил Фрид.
3: «Я согласна».
2: «То есть мы согласны», — сказала Мелика.
0: Фрид смог расположить ее к себе. Во-первых, он был похож на ее двоюродного дядю, разве что лицо у Фрита было бледным и безбородым. А во-вторых, глаза варвара хотелось рассматривать. Рассматривать запоем, как платье благородных барышень. Какая-то в них была важная, красивая тайна, как во взгляде той девушки, возле которой... из которой рос серый тюльпан.
2: «С таким, как этот Фрид, можно дружить», — неожиданно подумала Мелика. «Такому, как он, можно позволить, ну, например, поцеловать ладошку, как это делают в городе. Интересно, варвары умеют целовать ладошку?»
0: Гита посмотрела на нее с любопытством. «С каких это дел? Мелика всегда такая осторожная, вдруг взяла да и согласилась».
2: Гита хитро заулыбалась, и Мелика почувствовала неловкость. Пауза затягивалась.
0: Ей начало казаться, что еще несколько секунд ее секретные мысли прочтет не только Гита, но и красивый варвар.
3: «Это ваш конь?» — спросила Мелика краснея.
0: «Мой», — сказал Фрид, и его губы плотно сжались, а лоб прорезала морщина. «Был».
3: «Вам, наверное, его немножечко жаль?» —
0: участливо предположила Мелика, чтобы не молчать. Фрид поднял на нее взгляд, который вдруг стал обжигающим.
2: Мелике показалось, что она сморозила чудовищную глупость, и варвар сердится, ведь она дерзнула заподозрить его в девчачьем малодушии.
3: «Скажешь, тоже жалко», — хмыкнула Гита и, напустив на себя опытный вид, кокетливо подмигнула Фриту. «Дескать, не судите строго. Это же скотина, а не человек. Вот тебе жалко свинью, когда ты ешь парциду с базиликом?»
0: Мелика на секунду задумалась. Вспомнила пряный вкус парциды. Вспомнила сладкий розовый пар, идущий из хлева, в котором только что закололи кабанчика. Вспомнила, как однажды свинья по кличке Шонка укусила ее за палец. Взвесила все это в уме и сказала: «Нет, не жалко». И неожиданно для себя добавила:
3: «А вот коня мне было бы жалко».
0: Взгляд варвара вдруг заострился на ее мелкие переносицы. Он выпрямил спину, подвинулся чуть вправо и освободил место рядом с собой. «Ты добрая девочка, Мелика. Иди сюда», — сказал он, похлопывая по земле ладонью.
3: «Кто я?»
0: — испуганно уточнила Мелика и посмотрела на Гиту в поисках моральной поддержки. «Ты, кто же еще?»
3: «Зачем?»
0: «Просто посидим. Я хочу с тобой рядом посидеть. Не бойся».
2: Мелика сделала неуверенный шаг в сторону варвара и снова обернулась к Гите, как будто и впрямь надеялась, что будь Фрид захочет, к примеру, овладеть ею прямо на брюхе мертвого животного, Гита поможет, заступится.
0: Тело плохо слушалось ее, но Мелика все же села, подобрав под себя грязные и исцарапанные ноги. Варвар приобнял Мелику за плечи, наклонился к самому ее уху и принюхался. Даже по привередливым меркам Фрита Мелика пахла отменно. Свежим снегом, необмолоченным зерном, первой любимой скворцами садовой вишни. Фрит одобрительно оскалился. «Да, именно то, что ему нужно. Именно она».
2: Фриту очень захотелось рассказать Мелике про Эви.
0: Дыхание девочки участилось. Все это было слишком непривычно, но в каком-то смысле даже приятно. Ее никогда и никто не обнюхивал так тщательно, даже знахарь, к которому ее водили родители, когда она болела сенной нежитью.
2: «Посмотри на него, Мелика», — шепотом сказал Фрид, указывая пальцем в сторону бездыханного коня. «Видишь?»
3: «Вижу»,
2: — испуганно подтвердила девочка.
3: «Он мертвый».
0: «Правильно. Его убили. Он умер вчера. И вместе с ним умер Фрид».
3: «Так вы что, все-таки призрак?»
2: Не понарошку леденее спросила Мелика и боязливо отпрянула, насколько могла, в сторону.
0: «Нет же, никакой я не призрак».
2: Уголки губ варвара пошли вниз, и он властно, хоть и без грубости, вернул Мелику назад.
0: Но тот Фрид, что был жив вчера, умер вместе с Эви. Потому что Фрид без Эви больше не Фрид. Когда я уйду с полей, я возьму себе другое имя. Так будет честнее. И с этим другим именем я буду жить до тех пор, пока не встречу Эви снова в слепой степи. Наверное, я говорю слишком сложно для тебя, предположил варвар.
3: Не знаю. Но я поняла, что Эви — это имя коня. Что вам его очень жалко. И что вы встретитесь с ним, когда умрете.
2: С ученической обстоятельностью повторила умница Мелика.
0: Ты поняла правильно, кивнул варвар.
2: Мелика по-своему по-кроличьи просияла. А можно мне сесть с вами, вдруг спросила Гита. А то у меня ноги устали. И мне страшно.
0: Садись возле Мелики.
2: Фрид привстал с места.
0: А я пока сделаю важные дела. А потом мы пойдем. Все вместе.
3: А попить у вас есть?
0: Только вино. Но оно совсем не крепкое, торопливо заверил девочек Фрид и потянулся за своей флягой.

0: Для этих девочек ему было не жаль честного вина. Для этих девочек ему вообще ничего было не жаль. Стоило Фриту приметить две нескладные фигурки, кружащие по заколдованным полям, как он понял. Вот она, жертва, угодная Рогу. Сама идет к нему. И еще он понял, теперь за Эви беспокоиться нечего. Потому что искренне не знал его народ жертвы лучше девственницы, а уж тем более двух. Недоброе, низкое ликование прямо-таки распирало Фрита, учащало дыхание, румянило ему бледные щеки. Но он быстро взял себя в руки. Ведь жертва — это не убийство. Жертва должна быть предложена, как полагается, без слез и воплей, без грязи и страха. Нельзя испугать славных Мелику и Гиту невесть за какой выгоды изобретших в самую пасть к Хумеру. Лучше, если они сами не заметят, как умрут. И здесь вино окажется очень даже кстати. «Пейте, хорошие, согревайтесь», — поощрил девочек Фрит. Храбрая Гита присосалась к фляге и сделала три больших глотка. Мелика ограничилась одним. Винная сладость была тяжелой, но приятной, ласкающей. Она пила спиртное в первый раз и, конечно, с непривычки поперхнулась. Гита стукнула подругу по спине, приговаривая: «Дурочка, дурочка!» Фрид лишь искоса поглядывал на них, разгуливая поодаль. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». К жертвоприношению нужно было еще подготовиться. Очертить круг, омыть руки, очистить огнем меч, обратиться к Рогу. Он, конечно, все видит, но вдруг что-нибудь неотложное отвлекло его. Какой-нибудь пропавший в горах табун. Наскоро собрав сухой травы и приблудных деревяшек явно обозного происхождения, Фрид принялся разводить костерок, время от времени с умилением поглядывая на Мелику и Гиту. Он испытывал к обеим нечто вроде тихой, невыразимой по-человечески нежности. Девочки размякли от хмеля и теперь чирикали без умолку.
1: «А красивая шкурка у Эви, правда? Такая мягкая», — говорила Мелика, поглаживая вдоль шерсти надувшийся пыльный конский живот.
2: «Красивая! Сразу видно, кровленый конь», — с многознающим видом причмокнула Гита.
1: «Как это кровленый?»
2: «Это значит хороших кровей».
1: «А если плохих кровей, то что?»
2: «Плохих был бы похож на вашего Серко. Шея толстая, ноги короткие, с козенцом, хвост ободранный и рожа разбойная».
1: «Во-первых, Серко не наш, а дядин», — уточнила Мелика. «А во-вторых, он мне все равно нравится. Он знаешь, какой хитромудрый. Хотя Эви, конечно, покрасивей будет».
0: Фрид расплылся в улыбке. «Все идет чудно да гладко. Лучше и быть не может. Как хорошо, что девочкам нравится кон. Значит, их легкости будет нетрудно ради него уйти из этого неправильного мира в промытые солнцем праведных чертоги господина Рога. А ведь это так отрадно, когда жертва совершается естественно, без скрежета зубовного, без воплей». Фрид осторожно водрузил на трескучий дымный язычок костра лезвие короткого меча.
1: «Если бы у меня был такой конь, как Эви, и его бы убили, я бы, наверное, сильно плакала», — предположила Мелика.
2: «Да тебе плакать, что с горы катиться», — хохотнула Гита.
1: «А что тут плохого?»
2: «А то, что на каждый чих не наздравствуешься, а на каждого покойника не наплачешься».
1: «Какая же ты бессердечная», — строго сказала Мелика. «А вот если бы я умерла, ты плакала бы?»
3: «Ясное дело».
1: «Честно? Вот скажи, честно», — не отставала Мелика.
2: «Да плакала бы, плакала. Поклянись здоровьем».
1: «Клянусь здоровьем.
2: Ну, честно клянусь. И даже здоровьем мамы».
0: Гита подвинулась к Мелике и обняла ее за плечи, как недавно Фрид. Сентиментально хлюпнув носом, Мелика обвела руками талию Гиты и прислонила голову к ее шее. Еще по-отрочески худоватой, но уже по-женски томной. Она игриво потерлась носом там, где за ушком отмель белой кожи обтекал невесомый каштановый пушок недоросших до прически волос, и умиротворенно смежила веки. От Гиты пахло мамиными духами. Мелика набрала полные легкие сладкого апельсинового эфира и тихо-тихо заскулила. От усталости, от вина, от избытка чувств. А потом выпростала голову, уложила ее на плечо Гиты и закрыла глаза. Так ей было покойно и тихо,
4: словно бы в волшебной колыбели или в июльской речной воде. Да-да, в воде. Теплый, желтый, пузырящийся и цветущий среди земляных берегов, ощетинившихся аиром. Гита тоже смолкла, притаилась и закрыла глаза. Так они и сидели молча, обнявшись.
0: Алел закат, обливая равнину червленым золотом. Аккуратно обтерев закоптившиеся лезвия о край своего серо-голубого плаща, Фрид приближался к девочкам сзади. Он держал меч наготове. Идеальный ник. Лучшего не будет. Снести головы обеим можно одним ударом. Только замахиваться нужно со стороны Гитты. Потому что если лезвие меча попадет на растрепавшуюся косицу Мелики, волосы пресекут скорость, и тогда визгу не оберешься. Церемонное благолепие момента куры лапами загребут. Неслышно ступая, варвар шепотом воззвал к господину Рогу. Жизненные соки прилили к его мышцам. Сердце оглушительно грохнуло. В последний раз Фрид посмотрел на Эви, чуть задержавшись взглядом на проточине, что зрительно делало его длинную тонкую морду с черными кратерами ноздрей еще более длинной. Сколько лет он гадал, на что она эта проточина похожа, но теперь отгадка пришла к нему сама. На засов она похожа. На засов, что запирает намертво железные ворота, через каковые только и можно попасть в слепую степь, туда, в рай коней. На засов, который ему нужно отодвинуть. Фрид медленно поднял меч и в последний раз спросил себя, все ли в порядке. Слова сказаны, пусть и шепотом. Сердце подвешено в священной пустоте. Оружие чисто. Но что-то все-таки не так. Фрид помедлил. Ах да, шапка! Да кто ж совершает жертвоприношение в шапке? Свободной рукой Фрид стянул с макушки кайныс и, не глядя, зашвырнул его за спину. Небрежно спланировав, шапка коснулась куста полевой ромашки и на нем уселась гигантский гибрид южной бабочки с океанской медузой. Возмущенно зажужжал запертый под войлочным куполом шмель. Когда мохнатый узник сообразил, что его глаз не был услышан, он грузно стукнулся о войлочную стену всем своим полным телом и затем сделал это снова и снова. Дескать, отоприте! Смутно, дремотно уткнувшись носом в затылок Мелики, Гита подобрала под себя ногу, да как-то не слишком ловко. На ее сандалии тихо лопнул хлипкий ремешок. Странное дело, но эти едва различимые звуки кое-что переменили в торжественном спокойствии мира. Мелика подняла голову с коленей Гиты. Звонко чмокнула ее в щеку и сказала:
5: «Знаешь, я тут что подумала? Ась?»
0: Гита приоткрыла один глаз.
5: «Я уже все придумала».
6: «Что еще?»
5: «Давай оживим Эви».
6: «В смысле?»
5: «Ну, у нас же есть серый тюльпан, вот и давай его оживим».
6: «Давай завтра».
0: Глаза Гиты снова закрылись, не было сил бороться с дремотой.
5: «Такой прекрасный конь! Мне будет приятно. И Фрид, то-то он обрадуется. Он ведь его так любит. В 100 раз больше нас. А в-третьих, если Эви оживет, мы быстро-быстро доедем домой. А то там, наверное, мои уже страсть как переживают».
0: Фрид опустил меч. Фрид затаил дыхание. «Серый тюльпан? Да откуда он у них? Да они что, на грядках самого Шелола огородничали, девоньки эти? Господин Рок, разве такое возможно? Разве такое...»

0: Мир прожил несколько беззвучных минут. Шмель под фритовым кайнысом притих, поворотился задом кверху и полез, цепляясь лапками за войлок, наугад в кромешной тьме. Фриц с изумлением глядел на смелую девочку, которая не иначе как помазана была запросто творить чудеса. Да она просто сделана была из небесной благодати. Это же видно, у нее даже кожа светится. А может быть, это сам господин Рок принял обличие деревенской босячки, чтобы посрамить маловера Фрита? Не в силах вымолвить ни слова, Фрит опустился на колени. А Гита... Гита просто спала, сложив ладошки под щекой.
1: «Вставай же, дубина стаиросовая!» — строго приговаривала Мелика, нахмурив брови.
0: Она по-свойски тянула коня за хвост и пинала его по тяжелому, неодушевленному еще крупу босой ногой.
1: «Вставай, ушастый! Не то я тебе сейчас такое! Я тебе сейчас такого мало не покажется!»
0: В звонком голосе Мелики звучала несокрушимая вера, и сомневаться в том, что все происходит правильно, просто не получалось. А потому, когда брюхо Эви тяжело пошло вверх, когда его ослабевшие от слишком долгого сна передние копыта наконец оперлись о землю, когда он с усилием поднял холодную шею и, брезгливо фыркнув, искательно уставился на Фрита, «Ну что они тут со мной вытворяют?» Тому ничего не оставалось, как начать не впопад браниться. Потому что никакие слова больше не подходили к случаю. Никакие. Эви пронес Мелику, Гиту и Фрита через погружающиеся в сумерки поля до самой лазейки. Он шел медленно, истерически прядал ушами, то и дело спотыкался и однажды едва не упал, неловко сиганув через канаву с глинистыми ненадежными краями. Но Фрит не смел ругать его, потому что даже сквозь мышистый туман, обстоятельно наползавший с реки, было видно — земля оживает. Попробуй-ка побегай по спине у кита, подхватившего пневмонию даже на четырех ногах-то. Идти было трудно. Дважды они едва не свалились все вчетвером в самые объятия к призракам, среди которых Мелика, будь она повнимательнее, различила бы немало знакомых лиц. Взять хоть, например, того самого Геозира с пшеничными волосами. Но судьба хранила их и сохранила. Когда они выбрались из полей, Фрит неожиданно запел. Громко и неблагозвучно. Слов было не разобрать, да и пел он так плохо, что даже Эви прижал к голове уши с черными кисточками, которые-то и отличают чистокровных аютских скакунов от полукровок лучше всяких родословных грамот. Мелика и Гита не были научены прижимать уши, а потому им ничего не оставалось, как покорно внимать.
1: «Что это он поет, а?»
0: — спросила Мелика.
1: «Видать, какую-то колдовскую песню».
0: На самом же деле Фрит горланил гимн во славу господина Рога. А когда слова гимна окончились, он принялся приспосабливать к его грозные мелодии начало последней главы хроник.
2: «Никто же есть в краю твоем, и же силу сию вышнюю утерпит!»
0: Неспешный убаюкивающий шаг коня и усталость быстро завлекли сознание Гиты в дремотные дали. Следя за тем лишь, чтобы не свалиться, Гита думала о найденном мече. Может, все-таки стоило его забрать? Одних гранатов там, как виноградин в грозди. Но думать о мече было как-то жутковато. И она принялась сожалеть о потерянной сандалии. Как назло пропала та, что была целой. И когда только пропала. А еще... Гита размышляла о том, что варвар, хоть даже и одетый щеголем, все равно остается невеждой и дикарем. Взять хоть эту манеру драть котофеи, когда самые умные просто помолчать. И что только Мелика в нем нашла? А Мелика, ощущая крестцом теплый живот их спасителя, гадала, что скажет отец, если увидит их в обществе варвара или того хуже учует винный дух. Концерт, небось, закатит. Но странным образом Мелику это почти не тревожило. В глубине ее души все еще саднило ощущение грозной опасности, которой они лишь чудом избежали.

0: Там, среди немудреных домашних тревог и простых летних желаний, разлагались теперь громокипящие воспоминания о сером тюльпане. Он исчез в тот миг, когда Эвис просунья чихнул. В душе у Мелики колобродили теперь страх, желание и восторг. Как с ними теперь жить? Зачем они ей? «Давай лучше не будем говорить, что мы купаться ходили», — предложила Мелика, когда густая, еще безлунная чернота впереди прорвалась знакомым лаем поселковых собак.
1: «Давай!» —
0: широко зевая, согласилась Гита.
1: «Все равно никто не поверит!»

Вы слушали рассказ Александра Зорича «Серый тюльпан». Далее в нашем эфире рассказ Дона Тумасониса «Открытки с видами».

Дорогой мистер Кэтхарт, мы рады сообщить вам, что вместе с настоящим письмом высылаем вам по вашей просьбе полное описание номер 839 из нашего недавнего каталога «Между турецкими банями и минаретом. Путешествие в 19 и в начале 20 веков по Среднему Востоку, Анатолии, Нубии и прочее». Вам повезло в том смысле, что составитель каталога, наш бывший сотрудник мистер Мокли, сделал подробнейшее описание этой интересной и, вероятно, даже уникальной серии открыток и фотографий. Ни один человек из тех, кому мы их показывали, не видел ничего подобного. Они были приобретены одним из наших клиентов во время поездки в Париж. Он обнаружил их в одном из книжных рядов на левом берегу Сены, что необычно, поскольку все думают, будто букинисты оттуда уже давно изгнаны. Изучив покупку вечером, он решил на следующий день снова отправиться к продавцу в поисках аналогичных экземпляров. Увы, таковых в наличии не имелось, и старый седой букинист, обладатель книжных ящиков, не помнил, когда и где сам купил эти вещи, кроме того, что они лежали у него уже много лет, чуть ли не со времен Мармье. Он даже забыл об их существовании, пока они не были извлечены благодаря усердию нашего сотрудника. Принимая во внимание обстоятельства их обнаружения, покрытые пылью, в запечатанном конверте, запихнутом в дальний угол зеленого жестяного ящика, заваленного другими ящиками с грязными толстенными книгами, можно считать, что нам повезло, ибо у нас есть хотя бы они. Имейте в виду, что как постоянный покупатель, которого мы весьма ценим, вы имеете возможность приобрести этот лот с 10% скидкой от каталожной цены, без оплаты почтовых сборов, если желаете, с дополнительной страховкой. Остаюсь с наилучшими пожеланиями. Искренне ваш, Бэзил Барнетт. Барнетт и Корт. Антикварные книги о путешествиях.

0: Дон Тумасонис. Открытки с видами. Продолжение. Номер 839. Почтовые открытки с видами, напечатанные с коммерческими целями, разные изготовители вместе с фотографиями, наклеенными на картон, общим числом 74. Главным образом сепии и черно-белые с несколькими раскрашенными видами Балкан, Ближнего или Среднего Востока, около 1920-30-х годов. Двуязычные надписи, когда таковые встречаются, не переведены. Один шрифт напоминает кириллицу, но это не русский, не болгарский. Второй – арабский алфавит, какой-то язык тюркской группы, близкий к уйгурскому. На открытках виды пока неопознанных мест с общественными и частными зданиями, банями, площадями, портами, минаретами, базарами и так далее. На многих воспроизведены толпы и отдельные лица, занятые ловлей губок и другими делами, подчас весьма экзотическими. На некоторых открытках запечатлены сцены эротического характера. Другие – типичные сувенирные открытки с изображением экспонатов какого-то музея или коллекции. Несмотря на усилия, нам не удалось определить изображенные места. Негашенные и даже без адреса, около трети открыток имеют на оборотной стороне легко читаемый чернильный текст, автор которого не установлен. Со всей очевидностью, это путевой журнал или дневник со многими явными лакунами. Экспертный анализ установил 1930 год как примерную дату его написания. Эти открытки с текстом от руки собраны нами в порядке, основанном на логике текста, хотя хронология часто не ясна и порядок поэтому достаточно приблизителен. Около 50 открыток с незаполненной обратной стороной изображают сходные сцены и предметы. Гипотетическая их последовательность – смотрите карандашные пометки в верхнем левом углу на обратной стороне каждой открытки. Состояние. Пятна от воды по верхним краям, делающие нечитаемыми все немногие проставленные даты и названия мест. Истрепаны края и особенно углы. Пара открыток истерты, состояние других вполне удовлетворительно. Очень редкие. По нашему мнению, открытки уникальны, подобные до сих пор неизвестны. Уникальности им добавляет текстовая информация, которую они содержат. Цена – 1650 фунтов стерлингов. Открытка номер один. Описание. Причал в каком-то левантийском порту. Несколько мужчин и животных, в основном мулы, собрались вокруг стоящего на якоре судна с парусами, которое либо загружается, либо разгружается большими бочками, очевидно, с вином. Надписи на бочках по-гречески. Текст. Не елили веслами, скорее гребли во время регаты 12, в ходе которой его брат был рулевым. Подобная рекомендация хороша для Харрисона и для меня. Если оглянуться назад, то наша доверчивость была несколько наивной, а сами мы весьма простоваты. Так, впрочем, всегда кажется, когда оцениваешь прошлое. В то время мы были очень счастливы от того, что повстречались с соотечественниками, и притом, заметьте, людьми достойными в этой забытой богом тихой заводи, и как раз тогда, когда фортуна, прямо сказать, попросту отвернулась от нас. Когда Форсайт, глядя на своего партнера Колкона, спросил: «Джордж, нам нужны дополнительные руки. Что, по-твоему, я скажу Джеку и Чарльзу о наших планах?» Колкон лишь поднял бровь, как бы говоря: «Это твоя затея, иди и делай, как считаешь нужным». Форсайт, приняв это за одобрение, заказал еще выпивку и завел речь, в которой, учитывая характер минувших недель, оказалось гораздо меньше естественности, нежели должно было бы содержаться в импровизированном выступлении. Подавшись вперед, он вынул из нагрудного кармана какую-то видовую открытку и положил ее на стол, сказав приглушенным голосом, точно мы были его приятелями-заговорщиками, которых он посвящает в очередную тайну: «А как вы посмотрите, если я вам скажу, что меньше чем в дне пути под парусом и последующем недельном переходе можно найти нечто такое, что, коль скоро об этом стало бы широко известно, то...» Открытка номер два. Описание. Вид горного массива, определенно очень высокого и неровного, откуда-то снизу под углом с последующим сокращением ракурса. На вершинах довольно много снега. Жирная прерывистая линия белого цвета, работа ретушера, идет из-за нескольких вершин, огибает их, потом тянется вниз и, прежде чем исчезнуть, опускается ниже гряды. Очевидно, она указывает маршрут. Текст. «Анна и Зок. Вероломные люди. Предатели!» К счастью, пакетбот прибыл и подождал, чтобы забрать нас. Ночь и часть следующего дня, и мы прибыли к месту назначения, или скорее к тому месту, откуда наше путешествие, собственно, и начинается. Разрешив трудности с наемом мулов и погонщиков, мы погрузили наши запасы, и после двух непростых дней проводники доставили нас к подножиям гор, изображенных на обратной стороне этой открытки. После этого мы пошли уже нормальной дорогой, как показано белой пунктирной линией. Склон был чрезвычайно крут и гол, но не отвесный, так что за время подъема на 1500 ярдов мы потеряли лишь одного мула. Таможенники, если это слово может быть применимо по отношению к отъявленным ворам, конфисковали большую часть того, что мы имели, включая мой дневник. Поэтому продолжаю на открытках, представляющих собой единственную бумагу, которую разрешено продавать тем, кто... Открытка номер 3. Описание. Панорамный вид ливантийского или, может быть, балканского города порядочных размеров, окруженного заснеженными вершинами вдалеке. Видны минареты и купола, а также очень большое общественное здание с колоннами, возможно, греко-римского происхождения, приспособленное под какое-то учреждение, но не культовое, каким оно было первоначально, так что ритуальные элементы скрыты позднейшими стилистическими наслоениями. Текст. Вид. Поскольку солнце садилось, а для размещения людей и животных все устроено, мы, наконец, смогли немного отдохнуть и отдать должное великолепию обрамления, в которое этот старый город вправлен, как жемчужина в кольцо филигранной отделки. Я перевидал немало пейзажей на свете, и, поверьте мне, равного этому нет. Пьянящая красота увиденного едва не заставила меня поверить в нелепые россказни, вдохновившие Колкона и особенно Форсайта на эту экспедицию. Сам я глубоко сомневаюсь, что из этого что-то выйдет, кроме, может быть, усиления изоляции, благодаря которой мало кому из жителей Запада удавалось проникнуть сюда за многие века, с той поры, как отряд крестоносцев будто бы направил свои... Открытка номер 4. Описание. Поясной фотопортрет молодой женщины в этническом или племенном костюме. Лицо полуприкрыто вуалью. Декольте такое, что груди совершенно обнажены. Некоторые украшения и драгоценности указывают на кипрское или анатолийское влияние. Ясно, что это приданое в виде монет, филигранных сережек, ожерелий, медальонов и колец. Несмотря на то, что она красива, выражение лица у нее принужденное. Не представлено в каталоге. Текст. Эванс, которому лучше бы заниматься Боснией и Иллирией. Я всегда воспринимал его змеиных башков как дикие мечты фантаста о бронзовом веке, если только реконструкция хоть сколько-нибудь точна. Харрисон, однако, говорил мне, что это шокирующее дезабье было распространено по всему восточно-эгейскому региону и Среднему Востоку до самого недавнего времени, когда европейские нравы овладели местными жителями, кроме, кажется, этих. Они, кстати, явно европейского типа. Рыжие волосы, голубые глаза и светлая кожа со следами легкой средиземноморской примеси. Впервые я встретил такое одеяние или неодеяние неделю назад, на следующий день после нашего прибытия, когда отправился утром осмотреть рынок. Я был совершенно увлечен разглядыванием каких-то специй на подносах прямо перед собой, как вдруг почувствовал прикосновение обнаженной плоти к моей голой руке. То была женщина, которая, стоя рядом со мной, нагнулась, чтобы взять какой-то корень или траву. Когда она выпрямилась, я тотчас понял, что то было прикосновение ее обнаженной груди, которая, должен прибавить, была весьма хорошей формы, с подкрашенными сосками. Она ничего не заметила, а я, должно быть, так покраснел, что... Открытка номер 5. Описание. Греческий храм или церковь на большом ступенчатом помосте почти в невозможном смешении стилей с элементами храма Коринфского ордера, смешанного с деталями византийской архитектуры. Производит необыкновенно гармоничное, цельное впечатление. Вид фронтальный, скорее всего, снят ранним утром, поскольку ступени храма и окружающая площадь безлюдны. Текст.
1: Свет и тень, тень и свет. Форсайт сказал... При этой форме дуализма и пренебрежения к телу, как это ни парадоксально, но пока не свершится таинство, верующие, по сути, обладают даже излишком плоти, которая рассматривается как зло в своей основе, а в конечном итоге как иллюзия. Идея заключается в том, что, не ограничивая себя ни в чем, тем самым выражают презрение к эфемерному, и человек получает власть над материальным, которое рассматривается лишь как помеха на пути к спасению.
0: «А какое это имеет отношение к твоей небольшой поездке сегодня утром?» – спросил я. Мы договорились встретиться в 10 часов, чтобы посмотреть, нельзя ли приобрести для коллекции манускрипты у писцов на улице. Пол покраснел и ответил: «Знаешь, большое сооружение на площади между нами и рынком. Я шел навстречу с тобой и должен был пройти мимо него. Кажется...» И он снова сделался багровым. «Что в попытке достичь святости побыстрее,
2: Родители по требованию священников отдают своих дочерей на пороге материнства в храм каждый день между 10 и полуднем. Всякий прохожий, который в это время на ступеньках под большими зонтами, установленными для защиты обнаженной плоти, увидит девушку, отвечающую его фантазиям, обязан бросить монету в один из горшков, поставленных ближе к...
0: Открытка номер 6. Описание. Весьма нечеткая открытка с туманом или даже паром, делающим размытыми почти все детали. Видны лишь неясные очертания двух рядов лиц, некоторые под вуалями, другие бородатые. Текст. Плеснул еще воды на угли. Стало совсем жарко, и я уже не видел Форсайта, но слышал его голос. Отсутствие видимости сделало возможным больше сосредоточиться на его словах, и мои глаза уже не фокусировались на деталях, что раньше так отвлекало. От всей этой несовместимости у меня голова кругом идет. Как они сумели все это сохранить перед лицом перемен, происходивших вокруг? В конце концов, главный маршрут вторжения минувших 3000 лет лежит всего в 2 долинах западнее. Я кивнул в знак незримого согласия, и мое внимание тотчас же было отвлечено шумом новоприбывшего, вошедшего в комнату, а секунду спустя гладкая кожа коснулась моей ноги. Я предположил, что это женщина, но не посмел шевельнуться. И не то чтобы они отказывались от современности любой ценой. У них есть электрические генераторы и какое-то освещение. Довольно много импортных товаров и огнестрельное оружие к ним попадает. Есть музей, турецкая фотомастерская, печатный станок и... ну и все остальное. Но они разборчивы. А их религия? Все евреи, мусульмане и христиане здесь совершенно запуганы. Почему соседи не объявляют им священную войну?
1: Пол продолжал говорить в полной темноте. Я ворчал в знак согласия.
2: И тут был поражен тем, что маленькая ножка стала тереться о...

0: Модель для сборки. On Energy. Открытка номер 7. Описание. Чиновник в полном облачении, возможно, религиозный вождь или судья, сидит на полу лицом к объективу. Он бородат, начинает сидеть, рот угрюмо поджат. Одна рука изящно указывает на небольшую толстую рукопись, которую он держит в другой руке. На груди мужчины длинные прямоугольные формы, покрытые эмалью кулон, разделенные вертикально на равные поля черного и белого цвета. Текст. Сорбонны, три года в которой, полагаю, объясняют многое, например, его чрезмерное пристрастие к чесноку. «Манихейство», — продолжал он, — «исключительно слабый термин, используемый несведущими для того, что может быть описано только как само совершенство. Да и это слово всего лишь разбавленное водой выражение, которое не может быть понято посредством столь слабого инструмента, каковым является рационалистическое и скептическое мышление, закрывающее все двери, назначения которых не в силах постичь». «Ах, да, я знаю, что некоторые из вас, и тут он подозрительно посмотрел на меня, будто я заведую чертовым Кембриджем, пытались анализировать нашу веру, используя опыт вашей религии, полагаясь на аналогии и силясь осмыслить тонкость нашей мысли, вдохновленной свыше. Как будто это можно объяснить в ученых терминах. Наша истина самоочевидна. И до того ясна, что мы позволяем, правда, с некоторыми ограничениями, тем из вашего племени, которые того желают, излагать свою фальшь на базарной площади, как бы вознаграждая их за опасности путешествия сюда. Да лучше бы вы попытались постичь это косвенно, вспомнив о вспышке света, о зеленом и золотистом цветах, о сотне вместо одного, о части, а не о целом, о метафорах, которые дают возможность... Открытка номер 8. Описание. Еще одна музейная открытка с изображением памятных медалей или монет, которые напоминают декадрахмы 5 века из Сиракуз. Мотивы самой большой, с храмом на аверсе, смотрите открытку номер 5, ранее не зафиксированы. Сюжет оборотной стороны с молодой девушкой и тремя мужчинами откровенно непристоен. Не представлено в каталоге. Текст. Чаю. Я был совершенно поражен наружностью и манерами миссис Фортескью, которая была скромно, но аккуратно одета по моде десятилетней давности. Очевидно, со времени своего прибытия сюда ее семейство не контактировало с обществом обращения несчастных язычников и прочим дорогим им в Лондоне. Преподобный мистер Фортескью рассказывал о том, как они привыкали к местным обстоятельствам и подчинялись обычаям и нравам, когда оказывались на людях. Даже дети не освобождались от участия в ритуалах своих собратьев того же возраста. Колкон при этом нахмурился и спросил: «Во всех ритуалах, ваше преподобие?» На что миссионер со вздохом ответил: «Увы, да. Иначе нам не дозволили бы проповедовать». Наступила короткая тишина, во время которой мы размышляли о метафизических смыслах этого, и тут в комнату вошла ангельски красивая девочка лет 12.
1: «Джентльмены, это моя дочь Алисия», — гордо улыбнулась миссис Фортескью, но ее самым неловким образом неожиданно прервал Форсайт.
0: Он закашлялся и стал брызгать слюной. Мы решили было, что он подавился крошкой. Я принялся хлопать его по спине, пока краска не сошла с его лица и не возобновилось нормальное дыхание, и тут мне показалось, будто неуместная улыбка легко пробежала по лицу девочки.
2: «Да что это с тобой, старина?» — участливо спросил я.
0: Пол сглотнул несколько раз и, когда перестал быть центром внимания, прошептал тихим голосом, так что только я и мог расслышать:
2: «Вчера храм».
0: Открытка номер 9. Описание. Странный вид, снятый со среднего расстояния. Сложенная конусом под низким углом груда камней размером с кулак или чуть меньше, высотой примерно от фута до двух. Несколько гримасничающих мальчишек и женщин, последние в своих типичных одеждах. Они стоят друг против друга, жестикулируют и ухмыляются, многие держат в руках камни. Принимая во внимание отражение света на поверхности жидкости, вытекающей из-под груды камней, должно быть, это полдень. Текст.
3: Серьезное вмешательство с суровыми последствиями.
0: «Ради бога, Фортескью, не надо!» — крикнул Форсайт, как я хорошо помню, прежде чем ему завели руки за спину и лапой мозолистой, как у медведя, закрыли рот. Он вынужден был беспомощно наблюдать за неумолимым ходом событий. Жадные руки, без всякого инструмента, такова глубина фанатизма, господствующего в этих краях, быстро выгребли довольно глубокую яму в почве базарной площади. Представитель духовенства, больше 10 лет стойко державшийся перед лицом всего этого языческого равнодушия и явной враждебности, за смелое вмешательство был бесцеремонно лишен одежды и брошен в яму, которую быстро заполнили, недостатков добровольцев не было, обездвижив его тем же способом, что и Харрисона, которого погребли, оставив руки и верхнюю часть груди свободными. Руки были разведены настолько, чтобы пальцы не могли касаться друг друга, и этим дьявольским способом его лишили и этого небольшого утешения. Помню небольшую деталь. Фортескью был побрит наполовину. Он бросил все, когда узнал, в каком положении оказался Харрис. Отлично понимая, что это значит, он запел «Вперед, воинство Христово!» могучим голосом, от которого у меня выступили слезы. Тогда как Харрисон, стыдно сказать, был

Открытка номер 10. Описание. Групповой портрет. 9 мужчин. Шестеро стоят. Из-за поясных ремней у них торчат пистолеты с гравированными рукоятками, декоративные кинжалы и прочее. По краям их жилетки расшиты серебром. Узор сходен с арабским. Все с густыми усами. Седьмой церемонно стоит справа от них и держит, словно готовясь вбить в землю, колышек палатки, деревянный молоток с большим бойком в футе или около того от земли. В этой позе он немного напоминает игрока в крикет. Восьмой мужчина в длинной сорочке или кафтане стоит на четвереньках в центре на переднем плане. Голова повернута налево, но, как и другие, смотрит в объектив. На его спине деревянное устройство странного вида. Девятый мужчина, одетый как первые семь, сидит в этом седле, как бы едет на жертве, у которой, как мы видим, выступает сзади, хотя отчасти прикрытый благоразумной длинной сорочкой, шест толщиной с руку довольно мускулистого человека. Текст. Не имел представления, будучи уверен, что все это недоразумение, которое легко можно устранить при помощи бакшиша. Это было нашей ошибкой, поскольку Колкона вывели из помещения судьи со связанными руками на небольшую площадь, где был резной фонтан, незамеченный иконоборцами далекого прошлого, каковых было несколько волн, с грубо вылепленными и основательно побитыми львами, из пастей которых вода струилась в большую круглую каменную чашу. Мы, разумеется, пошли следом, яростно настаивая на его невиновности, но нас игнорировали. Бедного Колкона развязали и заставили опуститься на колени и на руки и принять весьма недостойную позу. Под жарким полуденным солнцем уже собралась толпа, включая женщин и детей. Разносчики ходили в собравшейся толпе, предлагая воду из железных сосудов за спиной. При этом у каждого был один единственный стакан в декоративном серебряном подстаканнике с ручкой, привязанной к сосуду веревкой. Я увидел, что на ступенях фонтана лежит кол. Кора с него снята, он прямо до отвращения остров. Из толпы выступил толстый, грязный, лысеющий мужчина с поясом, свидетельствующим о его принадлежности к чиновничеству, со сверкающим ножом. Открытка номер 11. Описание. Рынок с рядами лавок и торговцев. Слева бродячий музыкант, а справа расхаживающий взад-вперед торговец с кебабами с длинными медными шампурами. Текст. Больно всем, особенно Джорджу. Страж в ярко-красной ливрее, украшенный золотым галуном, сидел и курил свой кальян недалеко от нашей мрачной группы, то и дело возвращаясь из своих грез и поглядывая, все ли так, как должно быть. Может, тому причиной был дым из трубки, может, одна бравада. Я и по сей день не знаю, но Колкон, бедный Джордж, попросил сигарету, которую Форсайт тотчас скрутил и вставил ему в губы, поднеся огонь, поскольку наш бедный товарищ со связанными руками не мог этого сделать сам. Он выпустил дым равнодушно, будто шел по Риджент-стрит Пикадилли, а потом, увидев женщин и детей, сидевших у его ног, спросил у нас пересохшим голосом, что они-то здесь делают. Я переступил с ноги на ногу и отвернулся, а Полх, употребив много слов, сказал ему, что они ждут его неминуемого отхода, точно так же, как женщины в средние века собирались вокруг преступников, которых должны были казнить в надежде получить амулет удачи, который действовал магически после того, как факт дисциплинарного взыскания совершался. Это, как мы боялись, вывело из себя нашего несчастного связанного товарища, который сделался мертвенно-бледным, когда мы попытались успокоить его. Корчиться в столь стационарной позе, в конце концов, нехорошо, и особенно потому, что из его плеча, из-за которого, как я видел, поднималась струйка дыма, уже торчала... Открытка номер 12. Описание. Городская площадь. Фото снято сверху под косым углом со значительного расстояния. В углу поставлена оконная рама, или скорее дверная, извлеченная из какого-то сооружения. Пара темных предметов, один больше другого, виднеются в ее проеме. Рама обращена к зрителю, заслоняя то, что за ней. Большая, возбужденная толпа мужчин всех возрастов, от совсем молоденьких мальчишек до согбенных престарелых патриархов, на всех усеченный местный вариант фески, кружит возле задней части конструкции. Несколько человек местных полицейских находятся в самой середине ее, очевидно, для поддержания порядка. Текст. Не понимая, из-за чего это суматоха. Поэтому я был шокирован, когда увидел в узком отверстии обездвиженную голову молодой женщины лет 25, а в другом ее правую руку.
Вместо вездесущей вуали на ней было что-то вроде черной шелковой повязки, исполнявшей ту же функцию и крепко повязанной вокруг рта и носа. Ее глаза излучали недовольный блеск, что легко понять, учитывая обстоятельства. Никаких креплений или швов не было видно. Ума не приложу, что это за конструкция. Время от времени Рама и женщина, державшиеся за ней, принимались неистово трястись и дрожать. Выражение лица под копной непокорных рыжих волос оставалось стоически невозмутимым. Перейдя на другую сторону, смотри, чтобы Милдред не прочла это. Я увидел толпу мужчин, человек 80-100, включая примерно 20 или около того негров-рабов, обнаруженных в этих краях, вливавшуюся на площадь. Они толкались, занимая очередь. Те, что ближе, частично разделись и взяли дело в руки, ласкали себя, чтобы возбудиться, и брали ее способом, принятым между мужчинами и мальчиками, сзади. Как ни был я подавлен, у меня не было другого намерения, как продолжать свой путь, когда меня неожиданно втолкнули в самую середину

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дон Тумасонис. Открытки с видами. Продолжение и окончание. Открытка номер 13. Описание. Вид узкой улицы с высокими жилыми домами и выступающими деревянными балконами, заслоняющими почти весь свет. Тем не менее, фотографу удалось зафиксировать множество мелких деталей. Башни или купол и, возможно, минарет за ним едва видны в конце улицы. Трое молодых, судя по фигурам, открытым с помощью традиционных платьев, смотрите открытку номер 2, женщин в черном, каждая с ожерельем, с которого свисает один единственный яркий большой кулон, стоят посреди дороги. Кажется, они приближаются к камере. Вуали совершенно скрывают их лица. Больше никого на улице нет. Текст.
1: Сказал Форсайту, что в этом нет смысла, и нам придется смириться с потерями и тщетностью дальнейшего продвижения. Поскольку других уже нет, возражал я, крайне маловероятно, что мы можем самостоятельно продолжить путь. Нам следует забыть гордыню и признать, что к тому, что мы собирались сделать, мы оказались совершенно неподготовленными. Другими словами, нам лучше развернуться и бежать отсюда, да поживей. Форсайт яростно возражал, утверждая, что напротив, мы обязаны ради священной памяти наших товарищей продолжить путь. А потом он загадочно произнес: «Да, в общем-то, все равно, дело сделано». Я понял это как признание того, что цель нашей экспедиции каким-то непонятным для меня образом достигнута. Это, вероятно, и было причиной испытанных нами страданий и растущего волнения народа в последние несколько дней. Пока мы спорили, стоя возле магазина, торговавшего коврами, одного из многих на этой улице, я вдруг ощутил молчание, тишину, которая наступила давно. Люди возле нас повернулись к стене, как я подумал, в страхе, и тут я увидел трех женщин, которые приближались к нам. Эти...
0: Открытка номер 14. Описание. Плохая репродукция, гравюру «Семь Пиранези» Карцери. Приписка сделана на обратной стороне открытки, фамилия художника Джи Би Пиранези написана латинскими заглавными буквами и вставлена между арабской вязью и кириллицей. Текст.
1: Меньше, чем карцеры. В том, что когда-то принимали за фантазии больного малярии и фокусничавшего порочного гения, я увидел честное воспроизведение действительности. Я был совершенно поражен, как только переводчик, от которого пахло чесноком и анисом, снял повязку с моих глаз. В горле у меня встал ком, и слезы угрожали хлынуть потоком, когда я подумал о других, с которыми разделались путем предательства, подлого невежества и нетерпимости. Полагаю, что слухи об исчезновении священной целостности долины также имеют непосредственное отношение к этой ситуации. Взяв себя в руки, если здесь мужчина плачет, то это проявление слабости со всеми последствиями, которые подобное вызывает, я огляделся. По спиральной лестнице, огибающей огромную каменную колонну, вели людей. Мужчин и женщин, голых или полураздетых. Я и сам, должно быть, несколько минут назад спустился по ней. Естественный свет играл в умело размещенных в потолке окулусах, скрытых за замысловатыми изгибами и углами. Повернувшись... Открытка номер 15. Описание. Еще одна грубая репродукция гравюры Пиранези «Тюрьмы» — это под номером 8 с припиской, что и выше. Текст.
2: Передо мной был еще один вид итальянского художника, и я впервые начал понимать, что задачей его безумных гравюр было создать единое целое, либо взятое из того, что я здесь вижу, либо, пожалуй, разделенного на его картонах, но обращенного в реальность неким безвестным гением архитектуры. Я знал, что венецианцы бывали здесь в середине 1700-х годов, когда все улеглось. Быть может, одному из строителей дали книгу и велели воспроизвести. Или же...
0: Я осмотрел лестницу с самого ее начала, с гигантскими военными трофеями по бокам, с украшенными плюмажами шлемами гораздо большего размера, нежели человеческая голова. Проследил взглядом поворот налево и между двумя огромными деревянными дверьми, выходящими на арку, увидел громадную дыбу. С поддерживающей стены свисало несколько веревок, и я узрел слабое тление жаровни и услышал приглушенные крики женщин и мужчин. Белые тела сверкали потом, они висели...
2: Открытка номер 16. Описание. Раскрашенная открытка, на ней определена коллекция драгоценных камней, возможно, из Музея естественной истории или географии. Одна из групп, представленная отдельно от других, с зеленым оттенком, явно призванным указать на то, что это изумруды, возможно, фрагменты разбитого по длине одного огромного кристалла. Текст.
1: Правильное техническое название – насечка. Вы можете себе представить, как я пытался высвободиться из своих уз. Можно даже сказать, я прилагал неимоверные усилия, но, как выяснилось, тщетно. Несмотря на все мои попытки, я оставался прикован к какой-то тяжелой железной раме или к стенду, который совершенно меня обездвижил. Голый, беспомощный. Со страхом, думая о том, что меня ждет, я увидел все тех же троих молодых женщин, которые выступали из темноты в круг, освещенный факелами. Не говоря ни слова, мои тюремщики и прочие ушли, и я остался наедине с нечестивым трио. Словно по сигналу они откинули свои вуали, и я тотчас был поражен почти до опьянения при виде невероятной красоты. Не забывайте, я впервые увидел местных женщин с открытыми лицами. Если эти были представительницами других, то это легко объясняет любое число непонятных местных ритуалов и обычаев. Несмотря на крайность ситуации, я не смог сдержать восторга. Ослепительные лица, полные, красивые формы груди с розовыми подкрашенными сосками, длинные черные блестящие волосы.
2: Открытка номер 17. Описание. Базарная площадь со многими рядами лавок и витринами. Торговец с кабинными изделиями, продавец медных чайников, мастер по выделыванию кож – все легко узнаваемы. В центре – продавец жареного мяса. Руки на груди – точно крест святого Андрея. В одной руке большой нож, в другой – вилка с двумя зубцами. На небольшой решетке поджаривается несколько больших сосисок, аккуратно разрезанных вдоль.
1: Текст. Выбросила кончиком языка, а потом медленно высунула язык снова. К своему ужасу я увидел, что это длинный и острый, как бритва, осколок зеленого стекла или камня. Смарагдовый клинок, который каким-то образом был прикреплен или приклеен к тому, что осталось от языка. Две другие, став на колени, обеими руками почтительно поддерживали тяжелые груди своей соратницы, как будто одновременно взвешивая и поддерживая груди. Это наблюдение было сделано абстрактно, обособленно, словно я пребывал вне своего тела. Я принялся делать нечто более земное, кричать и молотить руками, или скорее бесполезно пытался колотить руками. Хвала всем богам, которые есть, я потерял сознание. А когда пришел в себя, у меня было такое ощущение, будто я совершил что-то мерзкое. По мне стекала кровь и собиралась в лужице на холодном полу из плетника, а трех непонятных сестриц рядом не было. Когда мои похитительницы вошли снова, я посмотрел вниз и увидел, что операция была сделана, как мне ее и описывал священник из храма. И я опять потерял сознание. Когда...
2: Открытка номер 18. Описание. Не почтовая открытка, а семейный фотопортрет 1920-х годов, наклеенный на толстый картон. Родители довольно молоды, одеты официально. Отец в темном костюме, к которому прикреплен неопознанный орден или медаль. Он прижимает к груди небольшую Библию. Женщина красива, в белой кружевной блузке, застегнутой на пуговицы до самой изящной шеи, с высокой копной волос. Совсем юная дочь, очаровательно сущий ангел. Текст.
1: Не узнал бы, если бы мое внимание не привлекло обручальное кольцо на ее пальце. «Миссис Фортескью!» вырвалось у меня, когда мы стояли среди волнующейся толпы в тени дерева. «Я и подумать не мог!»
2: И осекся, увидев, как румянец растекается из-под вуали жены миссионера по ее большой и красивой загорелой груди, черный эмалевый крест — ее единственное украшение, приливом крови окрашивая венчики из скромности без киновари, точно такой оттенок красного, какой нравится местным женщинам. Одновременно я увидел, как вершины из плоти напрягаются и приподнимаются. Это движение вызвало соответствующую реакцию с моей стороны, что, как я понимал, едва ли могло произойти после операционного вмешательства, произведенного 4 дня назад, со вставлением полос папируса, дабы воспрепятствовать воссоединению разделенных частей, пока идет заживление.
3: «Мне надо объясниться», —
2: сказала она, снова беря себя в руки.
3: «Местные законы очень строги. Если бы я, решая общественные задачи и исполняя обязанности вне дома, не надела на себя то, что мы считаем выражением распутства и непристойности, это рассматривалось бы здесь как ужасающая нескромность, к тому же наказуемые в присутствии толпы тем, кто...»
0: Открытка номер 19. Описание. Склеп-часовня классического романского стиля с неожиданной инкрустацией из тысяч черепов и костей. Фотография снята в центре перед алтарем, где вместо распятия и дароносицы вертикально стоит покрытая эмалью или раскрашенная прямоугольная металлическая доска. Ее левая сторона белая, правая черная. Текст. Что распятие обменено на небольшой медальон, наполовину черный, наполовину белый, символ местного культа. Мысль о том, что миссис Фортескью ушла, так сказать, на другую сторону, поначалу шокирующая, в то же время была необычайно пикантной и возбуждающей. Особенно после того, как я недавно узнал, что это означает для конкретной женщины. Придя на свидание после общения с доктором, который лечил меня отвратительным металлическим зеленовато-желтым порошком, происхождение которого вызывало у меня ненависть, я едва ли помышлял о том, что физически смогу заняться тем, что последует, особенно если учесть своеобразие моего состояния. И тем не менее, когда вдова миссионера, украдкой глянув и убедившись, что часовня пуста, что и неудивительно, поскольку был полдень и большинство семей находилось дома, двери закрыты на самый продолжительный дневной отдых, приблизилась и обняла меня, я поймал себя на том, что отвечаю на это самым обычным образом, чего никак не могло быть.
3: «Но дети, покойный муж...»
2: Бормотал я, когда она подтолкнула меня к колонне, да так, что декоративные утолщения, берцовые кости и все такое впилось мне в позвоночник, а ее обнаженные груди прижались к моей груди, ее горячие нетерпеливые губы.
0: Открытка номер 20. Описание. Статуя, размеры которой даны как 26 на 10 на 10 сантиметров, надо полагать, последние относятся к пьедесталу. Богиня в развивающихся одеждах, весьма заметно беременная, стоит в бронзовой лодке, нос которой сделан в виде головы утки. В открытом клюве та держит камень для мостовой. Текст.
3: Уверен? Да ведь всего месяц прошел.
2: Я задумался своими собственными словами, изумившись тому, что сказал.
3: «Ну, конечно», —
2: резко ответила она, после чего, с трудом сдерживаясь, понизила голос и продолжила.
3: «Я никогда ни с кем не была, ни до, ни после», —
2: сказала и горько улыбнулась. Она была заметно беременна, просто на удивление. Если бы я нес ответственность за ее состояние, но это было невозможно. Я продолжал смотреть на нее в недоумении. Моей первой мыслью была побуждающая сила, возможно, порождающий принцип «никогда». По-прежнему легко держа меня за руку, она продолжала.
3: «Это и вправду кажется невозможным, не так ли? Но дело не во времени. То есть я хочу сказать, если иметь в виду, что произошло с тобой. Припомни, кстати, с тобой тогда или около того времени сделали что-нибудь странное? То есть...»
2: Тут она вспомнила о моих визитах к врачу. Как только я узнал об отвратительном происхождении золотисто-зеленого порошка, я перестал ходить к нему. Интересно, наша встреча в склепе состоялась до или после короткого курса лечения?
3: Я никак не мог вспомнить.
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Открытка номер 21. Описание. Еще одна сувенирная открытка, вероятно, из коллекции местного музея естественной истории, изображающая сороконожку неизвестного вида с рядом аномальных черт. Размеры перемежающейся черно-белой чешуи выражены в миллиметрах, поскольку сантиметры сделали бы эту тварь до нелепости огромной. Текст. Гладкие, ужасающе раздутые женские половые органы с отвратительным звуком. Три ведьмы, никем другим ей представить себе их не мог, немедленно поспешили к помосту, яростно стуча зубы изумрудными языками кинжалами. Многочисленные зрители и священники держались в стороне. Миссис Ф, казалось, пребывала в состоянии шока и дышала с закрытыми глазами. Я в ужасе бросил взгляд на Алисию, которая стояла невозмутимо в своей юной наготе, недвижимо продолжая держать толстую черную свечу, будто находилась в Вестминстерском аббатстве. Кровавую сорочку и послед ведьмы отрезали стеклянными языками. И когда все трое отступили, я увидел отвратительное, толстое, корчащееся членистое существо, змеевидное, отливающее зеленым и золотистым цветами, толстое, как мурена, и извивающееся между окровавленных ног бедной женщины. Главная ведьма кивнула Алисии, которая медленно выступила вперед и бережно остановилась у ног своей матери. По следующему сигналу она подняла сверкающее дьявольское создание, которое распрямилось в тяжелое, широкое, похожее на сороконожку существо такой величины, что я открыл рот от изумления. Алисия развернула скользкое чудовище, сверкающее сукровицей, и возложила его себе на плечи, точно это было боа из перьев. Выждав минуту, она обернулась ко мне с хитроватой улыбкой и спросила:
1: «Хочешь подержать? Он ведь и твой тоже».
0: Я с отвращением отвернулся, а она пожала плечами и продолжила свое участие в церемонии. При этом толпа кланялась ей и ее единоутробному брату, сестре или кому там еще. Пояс из скорлупы, ее единственное украшение, издавал пустые звуки. Бедра стройные, загорелые от многочасового пребывания на ступеньках храма. Она шла, покачиваясь. Открытка номер 22. Описание. Сверкающая сороконожка, возможно, из золота, обмотавшая пьедестал из черного или какого-то другого темного дерева, последний инкрустирован драгоценными камнями и металлами. О размерах объекта можно судить по предметам, вделанным в цоколь. Римским камеям, египетским скарабеям, монетам рухнувших империй и забытых королевств. Подлинный шедевр неизвестного золотых дел мастера, сравнимый разве что с солонкой Челлини. Изображенное существо кажется живым. Текст.
2: Вполне стоит того.
0: Колкон и Харрисон мертвы. Что стало с Полом, который все это придумал, не имею понятия. Меня подвергали самым ужасным мучениям. Я видел самые страшные сцены, которые мало кто смог бы наблюдать, не потеряв рассудок. После всего, что я испытал, глубоко иронично, что я совершенно случайно только вчера обнаружил предмет, спрятанный в моих вещах. Теперь посмотрим, смогу ли я провести его с собой в цивилизованный мир. Я не могу доверять Алисии, которая явно взяла себе в голову подняться до уровня главной священнослужительницы и хранителя насекомых. Во время последнего нашего разговора она вызывающе свесила свою стройную ножку с подлокотника золотого трона. Тщетно пытаясь сыграть на ее кровных чувствах, я напомнил ей о ее младшем брате, которого никто не видел уже несколько дней. Она небрежно бросила, что его перепродали в Занзибар, где, как я знаю, существует рынок рабов, чтобы он в конечном итоге исчез в одном из гаремов Аравийского полуострова. «Никогда не любила этого маленького зануду», — было ее замечание, так что глупо надеяться на какое-либо сочувствие с ее стороны. «За мной очень тщательно следят. Может, они знают? Если я уберусь отсюда живым, это будет невероятная сенсация. Ожидая подходящего случая, я сейчас заняться ничем не могу, но попытаюсь хотя бы переправить эти тайком сделанные записки французскому вице-консулу в городе, где мы купили мулов. Он хороший человек, хотя и выпивает сверх меры». Остаются еще 52 открытки, смотрите фотокопии, которые хотя и представляют значительный интерес, но не имеют записи от руки, и поэтому не описаны здесь за единственным исключением. Открытка не по порядку, то есть не пронумерована нами. Описание. Фотографическая почтовая открытка наружной стены каменного здания. Его колоссальные размеры становятся очевидны, когда понимаешь, что маленькие точки и пятнышки на цоколе непонятного классического сооружения – это люди. По одному, группами, последние по большей части под навесами, установленными на ступенях. Внимание привлекает великолепный барельеф, покрывающий большую часть стены и изображающий, как может показаться, какие-то мифологические сцены, иконографическое значение которых непонятно. По характеру это гармоническое сочетание нескольких древних традиций. Видны намеки на древнегреческий, индогреческий стиль и даже следы стилей Юго-Восточной Азии. Цветовые контрасты указывают на то, что камень ярко выкрашен. Сам барельеф. По-видимому, идет суд. На заднем плане серьезные бородатые мужчины в дорогих одеяниях, все в одинаковых позах, каждый копия другого. И каждый держит квадратный предмет в форме ручного зеркала, разделенного на черные и белые поля. Они безучастно смотрят на человека, который привязан к доске, тогда как сказочное животное, получеловек-полунасекомое с преобладающими признаками скалопендры, набросилось на него, как орел на Прометея, даже хуже. Справа, напротив, стоит молодая священнослужительница или богиня, нагая, с цепочкой из бусин или скорлупы вокруг пояса, одной рукой она обнимает мерзкое существо. Чудовищная сороконожка ростом примерно с нее крепко прижимается к ней. Одной рукой девушка указывает на мужчину, подвергаемого мучению. Выражение ее лица имеет сходство с некоторыми известными кхмерскими королевскими изваяниями. Она слегка улыбается, словно пребывает в экстазе.

Наталья Болдырева. Колдун. На чердаке было тихо. С осени смолк дробный перебег мохнатых лап домового, даже ветер в печной трубе не завывал. Изредка поскрипывали обожженные морозом балки. Дед Игнат приставил лестницу к настежь открытому лазу. Прежде чем взбираться наверх, присел на лавку передохнуть. Изба была выстужена, и дыхание, слабыми облачками вырывавшееся изо рта, не согревало даже губ. На столе, который Игнат вытянул на самую середку горницы, под линялой медвежьей шкурой спал вонятка. Спал беспокойно, трясла лихоманка. Игнат повел ладонью, сметая с изголовья иней, почувствовал, как жарко и парно там под шкурой. Еще с вечера малец, едва шевеля губами, шептал «холодно», жались набивший его озноб. Под утро забылся. Игнат встал. Долго, с трудом переставляя непослушные, навсегда окоченевшие ноги, взбирался по лестничке, пока, наконец, не сел в изнеможении на край лаза. Рядом, занимая половину небольшого чердачка, стоял его, деда Игната, гроб. Обеими руками взялся за крышку и, вздрогнув, отпустил тут же. Почудилось, тронуло теплом. Положил ладонь, чтобы убедиться. Нет, все-таки показалось. Откинул крышку, толкнул и сам испугался. Вымершее до сердцевины дерево чудом не раскололось вдоль бледных, едва заметных жилок. Так, пошла длинная тонкая трещинка, да замерла, не добежав чуть-чуть. Приподнял лежащий в головах треух. Под новой, ни разу не надеванной волчьей шапкой, тускло желтела пригоршня жита. Ту пригоршню можно было бы замочить, отварить, а на отваре до мясистых клубнях болотного рогоза замешать похлебку, добавлять в нее по ложке каши и тем протянуть хотя бы неделю до оттепели. Дед посидел еще, поджав губы и пересыпая крепкие продолговатые зернышки. Решился. Перевернул треух и принялся собирать хлеб в него. Кабы верил дед Игнат, что вернется посланный в деревню дурачок без имени, которого оставлял он за старшего, когда уходил надолго в лес, так не тронул бы заветную пригоршню, не оставил бы гроб пустым. Только верно загрызли его волки, если не замела метель. А так, растронул Игнат горсть жита, пришлось и об остальном позаботиться. Зерно смешал в чугунке со снегом, да совестись поставил к вонятке под шкуру. Не шелохнулся малец, когда снаружи дохнуло студеном. Теперь предстояло встречать гостей. Игнат вышел в сенцы и взял рогатину, с которой по молодости ходил на того самого медведя, чья побитая молью шуба сберегала сейчас жар палимого лихорадкой тельца, отпугивала безносую оскаленной мордой. Сделал рогатину он когда-то сам, вырезал из подходящей ветки карагача, полил, как положено, травками, прочитал заговор, и потому сейчас, стукнув концом об пол, с удовольствием почуял упругую дрожь доброго дерева. Приотворил дверь. Заскрипел лежалый трехдневный снег. Упал с козырька смерзшийся сугробик, разбился на три части у входа, брызнув в сенце осколками. Игнат едва протиснулся в щели, ломая рогатиный наст, пошел туда, где пряталась под снегом межа. Надо было выкопать, обозначить низенький межевой частокол. Долго ходил от одного столбика к другому, постукивая трижды по черному дереву и приговаривая «Чур меня, чур!», пока не обошел избу кругом. В сенце вернулся закоченевший, повалился у порога.

0: Долго и просидел так, не шелохнувшись до полдня, пока не заиграл, ослепляя искрами мерзлый наст. Игнат вздрогнул. Уходило время и силы, а дело еще было не в проворот. Опираясь на рогатину, встал, прошел в горницу, кинул в печь полешек, огонь травы сверху, ударил по кремню. Запылало ярко-голубым пламенем, занялось жарко. Кочергой сгреб тлеющие бледно-лиловым цветы в сторону. Потянувшись, снял с палати и связку петушиных гребешков. Трех кочетов дед Игнат зарезал еще по осени. Вздохнув, накинул связку на рогатину. Не бог весь какой оберег, да при малых силах и невеликая подмога не лишняя. Вынул из-под медвежьей шкуры чугунок, закопченным до черноты ухватом задвинул в печь и пошел по всем четырем углам, пока каша поспевает молитвы читать богам старым и новым. Когда солнце малиновым окоемом коснулось верхушек сосен, дед откинул край шкуры, положил горящую голову внука себе на колени. Мокрые волосы липли к лбу, веки подрагивали. Смочил бледные растрескавшиеся губы теплым взваром. Вонятка застонал, но сглотнул. Так и кормил по чуточке, скатывая разваренное жито в шарики, закладывая в рот, пальцами прижимая язык к зубам, надавливая на тонкое дрожащее горло. Вспомнил, как лето целое ходили они с Воняткой и за птенцом Козадоя. Кормили так же вот, а тот давился, мотал глупой своей головой, выворачиваясь. А за оконцем смеркалось. Дед Игнат накрыл чугунок рогожкой, обмотал плотно, поставил еще горячую кубышку в ноги мальцу, приговаривая: «Ты ткашку грел, нехай она тебя погреет». Накинул страшную медвежью голову, спрятав Вонятку от глаз костлявой. А что придет она нынче, не сомневался. За окнами под чьими-то шагами хрустнул сминаемый наст. Подхватив рогатину, вышел за дверь, толкнул было, да не смог захлопнуть. Примерзло за день. Под солнцем снег стаял, а к ночи схватился. Так и осталось чуть приоткрытой. Шагнул от порога, вглядываясь. Пришел неупокойничек. У чурок стоял Тимофей, что не возвернулся позапрошлый год из города. Брехали, будто ушел от жены к полюбовнице. Брехали, значит, псы шелудивые. Тимошку было жалко, шебутной парень, а веселый. Лицо почернело, батагом разбитое, продавленное внутрь. Стоял тихо, не выл, на избу смотрел, на чердак. Крепко держал чур нежить, хоть ни горячих углей, ни зерна, ни вина, ни меда не опустил дед Игнат в землю под чурбачки. Солнце не вставало век, но как посерел лес, потянулся меж ветвями сизый зябкий свет, дед Игнат ступил от приоткрытой двери, подошел к Тимошке, мороз глушил тяжкий дух, а все одно мерещился смрад могильный, поглядел в черное лицо, нагнулся, постучал по чурбачку трижды и прошептал: «Чур меня, чур». Весь день дед Игнат кормил Вонятку взваром, перебирал скарб в прогрызенном мышами ларе, выглядывал в окошко на каждый скрип подтаявшего снега. Покойник стоял у межи. В сумерки Игнат взял рогатину, вышел, встал перед дверью. Лес, ночами похрустывающий, пощелкивающий мерзлыми ветками, ожил. В чаще сверкали голодные волчьи глаза. Ухватил рогатину крепче, звякнули бубенчики, нанизанные чередой на петушиную связку. Волков чур не остановит, а волколаков и подавно. Захотелось нагнуться, пригоршней снега умыть лицо, да лобастый серый зверь вышел из лесу, задрал морду, принюхиваясь. Редкая шерсть поднялась дыбом, оскалил пасть, повизгивая и прильнув к насту, прыгнул через межу высоко. Принял его Игнат на рогатину, поднял как сноп над головой, запрокинул и стряхнул обратно в голый подлесок. Заскулил, завизжал щенком под ранок, пополз, размазывая вязкую кровь по твердому насту, а потом извернулся и цапнул себя, вырывая кишки из раны. Взвыла волколачья стая, прижимали к голове уши, приседали на жилистых лапах, прыгали туда, где запахло кровью. Игнат отступил на шаг в щербатый провал при открытой двери. Стая кольцом рассыпалась. Боялась рогатины. А когда бил концом о косяк, соловьем заливались на морозе бубенчики и вовсе отскакивала от ненавистного звона. Под утро принялся дед Игнат сбивать ледяную корку, державшую дверь. Волколаки бродили внутри межи, грызлись, поднимали морду по ветру, пробуя воздух, чуяли теплую человечью кровь и другой, смутный, щекочущий ноздри зов, скуля утирали нос лапой. К рассвету Игнат отступил в сенцы и захлопнул дверь. Враз ударилась тяжко, посыпалась труха из щелей, заскреблась когтями. Задвинув засов, метнулся Игнат в избу, схватил бодейку студеной воды, доплеснул под порог. Снаружи отступило, стихло. Дед Игнат держал дверь, пока не зашевелилась на столе медвежья шкура, да не вынырнула из-под нее встрепанная макушка вонятки. За толстой бревенчатой стеной ходили, рыли то тут, то там сильными лапами, летел за окошком разгребаемый снег, кидались на дверь, да засов держал хорошо, и вода приморозила крепко. Потом вспрыгнула на крышу, принялась терзать соломенную кровлю. Вонятка выглядывал из-под натянутой по глаза шкуры, прислушивался, а как начинал рвать и рычать, прятался. К полудню ослабел чур. Под мерными человечьими шагами заскрипел наст. Заглянул в окошко неупокойничек. Вонятка заплакал, глядя на черное продавленное лицо да выклеванные вороньем глаза. Дед Игнат подскочил, завесил окошко рушником, сел на стол рядышком, обнял мальца, запел, покачиваясь.
1: «Гуси, лебеди, возьмите меня, понесите меня к отцу, к матери».
0: А в сумерках нежданно-негаданно смолкло. Чутко дремавший вонятка поднял голову, поглядел на деда удивленно. Игнат отпустил внука, накрыл с головой шкурой, прошел в сенцы, придержал ладони бубенчики и тихо взял рогатину, отступил на шаг. Заскулила, зарычала волколачья стая, да не рядом, а на опушке, и снова унялось. Послышались шаги близко, и вдруг трижды стукнуло в дверь.
2: «Отпирай, хозяева!»
0: Онемел Игнат, промолчал в ответ. Тогда с той стороны дернуло сильно, раз, другой, а на третий хрустнула ледяная корка, и распахнулась примерзшая дверь. Богат был на гости кафтан. Синего бархата. Воротник стоячий, цветным шелком по борту расшитый, с лентой гарусной да серебряными бляшками по рукавам. Стын на дворе, душа нараспашку. Рубаха белая грудь широкую закрывает, едва по швам не трещит. Кудри черные вьются, глаза синие сверкают. Только лицо, что твое полотно рубашечное, и губы, как у девки, алые. Выронил Игнат рогатину. Звякнули жалобно бубенчики. Вонятка не утерпел, скинул медвежью морду, уставился на гостя во все глаза.
2: «Вижу, выходил ученика мне», — засмеялся гость. «А где ж моя малая хоромина? Показывай, хозяин».
0: Подошел и рогатину поднял. Будто не глядели острые концы грозно козой, будто не звенели воинственно бубенчики, будто не петушиные гребешки засушил дед Игнат, а василисковые отдал в руки.
2: «А рагулю свою прибереги. 3 дня и 3 ночи гостить у тебя буду, внучка твоего учить. Последи, чтоб не шастали».
0: Игнат принял рогатину, повел гостя в горницу. Вонятка сел на столе, заулыбался гостю веселому и красивому. Улыбнулся гость в ответ, потрепал по волосам, тронул щеку. Отшатнулся малец, схватился темный вихор инеем, побелела щека.
1: «Вот что!» — подал голос Игнат. «Ты мальца учи, так уж и быть, да не запугивай, а гроб помоги спустить, один не выдержу».
0: Открыли лаз, приставили лестницу, забрался Игнат в темень чердачную, присел, ноги вниз свесил, провел ладонью по светлому дереву. Не почудилось. Нагрелась сосна, обласкала руки теплом.
1: «Чур меня, чур!» —
0: прошептал Игнат и засмеялся гость. Игнат чертыхнулся, сплюнул через левое плечо трижды, ухватил гроб покрепче, да спустил вниз в ледяные ладони. Гость поставил гроб на лавку, постучал по стенкам, приподнял крышку, покачал головой на трещину, глядя.
2: «Что ж, хозяин, домина у тебя с изъяном?»
1: «Не любо, не бери, не навязываю».
0: Скинул гость кафтан свой бархатный, застелил ложе, примерился, да и улегся головой прямо на треух Игнатовой.
3: Обмерло сердце, дохнуло холодом, охнул дед Игнат.
0: На опушке завыло, зашлась плачем волколачья стая.
4: «Деда, а чего он в гроб твой залез?» — закричал со стола Ванятка.
0: Повертел гость головой, укрылся полами.
2: «Крышку прикрой, изнутри на щель посмотреть хочу».
0: Дед Игнат взял крышку, ответил Ванятке, опуская.
1: «Мне теперь гроб не нужен вовсе. Я теперь, внучок, век не помру. А хорошему человеку за доброе дело грех не отдать».
4: «Доброе дело?»
0: Ванятка покосился на закрытый гроб.
4: «Какое доброе дело, дедушка?»
0: Постоял Игнат, посмотрел на крышку, помолчал.
1: «Не хотел тебя я, внучек, ремеслу своему учить. Видно, чувствовал. Нашел с тебе наставник получше».
4: «Лучше тебя, деда?» —
0: недоверчиво протянул мальчонка. В крышку стукнуло, донеслось глухо.
2: «Снимай! Делать нечего, дареному коню в зубы не смотрят, а в своей сермяшке никому не тяжко».
0: Игнат откинул крышку, прислонил к стенке. Молодцем выпрыгнул гость из гроба, вынул кафтан, раскинулись полы, да, надевая руку левую, и приподнял. Мелькнула прорвана рубаха, запеклось кровью меж ребер прямо в самое сердце.
1: «Это по что ж тебя, родимый, так?»
0: — прищурился дед Игнат. Зыркнул недобро, зубы оскалил.
2: «В чужой сорочке блох искать? Держись, вошь, своего тулупа!»
0: Кивнул на дверь.
2: «Иди лучше дом стеречь. Мне мое время дорого».
0: Схватил Игнат рогатину, постоял, да и вышел вон, только дверью хлопнул. Снаружи потеплело. На мерзлый наст падал мокрый снег. На опушке за межевой чертой резвились волколачьи дети, стоял Тимошка, и не различить было за метелицей так далеко. Лучше всякого чура держал колдун неупокойничков. Знатный колдун, не чета деревенскому знахарю. Горько вздохнул дед Игнат. Не было бы ни урожая, голодной зимы, да пустого гроба без горсти жита, кабы послушали его деревенские. Если выйдут средь бела дня на небо солнце батюшка да луна матушка, добрый хлебопашец в поле не робит. А когда в сев разрешилась до поры две бабы от бремени, одна мальчонка и другая девка, и вовсе рукой махнул, так сказал:
1: «Дурной год будет».
0: И прогнали его деревенские, и его, и внучка Ванятку, и дурачка не пожалели.
2: «Накаркал старый!» — кричали.
0: Так прошел день до полночи в горьких думках. За дверью было тихо. Что там колдун-чародеил вражил, ни половицы поскрипа, ни огонька всполоха. Только когда вышел на небо месяц, вдруг ёкнуло сердце и поднялась волколачья стая, потянулась без опаски в нахалку. Дед Игнат схватил рогатину, стукнул концом о дверной косяк. Зазвенели бубенчики, ощерилась стая. А кровь в жилах на бегу стынет. Покачнулся, закружилось под ногами небо, над головой зарычал зверь и прыгнул сверху вниз. Острые клыки пропороли тулуп. Игнат не почуял боли. Кровь потекла водой. Схватил за горло, приподнял. Щелкнули зубы. Хрипло заклокотало в глотке. Сморщилась черная морда. Глядя в тускнеющие янтарные глаза, крепче сжимал Игнат хватку, пока не отпустил под ноги вялое тело. Прижимая уши, скуля и огрызаясь, стая рвала придушенного волколака, а Игнат, перехватив рогатину, замахнулся и как дубьем ударил по хребту одного, другого. Катился градом пот, а жара не было. Разливался по груди могильный холод. К полуночи, налакавшись собственной крови, стая отступила. Дед Игнат привалился к двери, осмотрелся.
3: Почернел снег, но не осталось на нем ни мертвых, ни подранных, ни клочка шерсти из волколачьего бока. Откинул полу, рваные раны едва сочится сукровицей. Игнат застонал, опустился в черный снег и заплакал. Поутру отпустило вдруг. Потеплело на сердце, опалило болью разорванный бок. Заскулили, отбежали волколаки к опушке. Опершись на рогатину, Игнат поднялся на ноги, смахнул с глаз застывшие слезы, толкнул дверь, изнутри заперто. Поднял кулак, да поджав губы и опустил. Обернулся, сломал рогатиной наст, расчистил снег, присел прямо у порога. А кровь по жилам бежит, рану огнем жжет, вон уж и на тулупе пятном наливается, проступает. Улыбнулся Игнат, потрогал пальцем, теплое, поднес к губам, соленое. Прикрыл глаза от снежного блеска. Почудилось, идет он с воняткой по летнему лесу, по сосновому бору, солнцем насквозь пронизанному. Тропка узкая, меж стволами петляет, конца края не видно.
4: «Пить хочу!» — дергает вонятка за рукав рубахи.
1: «Кончилась водица, внучек!» — отвечает Игнат с хитрым прищуром.
4: «Что же делать, дедушка?»
3: Ясный взгляд, внимательный.
1: «А посмотри вот!»
3: Берет Игнат тонкую веточку, обдирает от коры, да кладет под сосну на муравейник из рыжих сосновых иголочек сложенный. Смотрит Игнат, как бегут муравьи по прутику по своим делам муравьиным. А вонятка стоит, за плечо трясет, плачет.
4: «Не спи, деда! Деда, не спи!»
3: Волколак вцепился в горло. Игнат захрипел, потянулся за рогатиной, другой рукой зашарил по поясу. Нащупал костяную рукоятку, выхватил нож железный, да вонзил под левую лапу в сердце. Ослабела волколачья хватка, и глянули вдруг на Игната человечьи глаза. Упала на колени кудрявая светлая голова, разжались вцепившиеся в ворот пальцы. Игнат закричал, вскочил на ноги, увидал рогатину к двери прислоненную. Схватился было, да обжег ладони до волдырей, уронил снег. А волколаки подбираются, смотрят жадно на тело у ног Игнатовых. Переступил через мертвеца, выставил нож. Поднялась шерсть на плешивых загривках, зарычала стая и припустила вдруг к опушке, будто и не спал сейчас колдун в гробу Игнатовом. Обернулся Игнат на дверь, вытер холодный пот со лба и сказал:
1: «Спасибо, внучек, подсобил дедушке».
3: Снял тулуп, накинул на мертвеца срам прикрыть. Повернул лицом к себе, закрыл ладонью голубые глаза, убрал со лба волосы, поглядел внимательно. Нет, не деревенский. Да только, может, парень этот, молодой еще, на деле во сто крат Игната старше. Сколько мучилась душа непокаянная. Сколько еще прострадает до страшного суда. Игнат взял нож, отошел от двери в сторонку и принялся рыть могилу. Волдыри на руках полопались, кожу с ладоней содрал начисто, а ни капли крови не упало, не оросило мерзлую землю. Волколаки досвету бродили вдоль межи, а на рассвете уж привычно ёкнуло сердце. Игнат поглядел на могилу. Не глубока, да белым свежим снежком выстелена.
1: «Будет тебе за место савана!»
3: Положил мертвеца на тулуп, руки в рукава продел, полы запахнул. Глянул, на боку пятно большое, бурое, а на груди его, Игната, ладони отпечатались. Посмотрел на руки, кровь едва сочится, а боли так и нет, как не было. Покачал головой, ухватил за ворот, стянул в могилу. Хотел отходную прочитать, не смог. Сложил на груди руки, зашептал заговор душу в теле запирающей. Подумал, снял нательный крест, приподнял мертвецу голову, одел да под тулуп спрятал. Мне он теперь без надобности. Выбрался из могилы и принялся сгребать землю вниз. Какой-никакой насыпал холмик. Сходил за рогатиной, хоть палило руки, да не жгла уже. Воткнул в ногах. Поднял голову. Глядь, Тимошка стоит, на могилку таращится.
1: «Уходи, родимый, не томи душу. Нету тебе здесь упокоения».
3: Посмотрел Игнат в черное продавленное лицо и пообещал:
1: «Иди,
5: Сам скажу в городе, чтоб попы за упокой души твоей помолились. Уходи только.
0: Постоял Тимошка, да пошел прочь, пошатываясь. Игнат сел на холмик. Грела его земля могильная, манила в материнские объятия. На закате распахнулась дверь. Вышел на порог колдун, кожа серая, губы синие. Поманил негнущимся пальцем, показал монетку медную. Подошел Игнат, заглянул было в горницу, да оскалил колдун кривые черные зубы, дохнул изо рта гнилью, прикрыл за спиной дверь.
1: «На, держи!»
0: — сунул в руки денежку.
1: «Внук твоего всему, что знал, выучил. Эта ночь для меня последняя. Завтра тебе, может, крови захочется. Ты зажми зубами копеечку, полегчай».
0: Поглядел Игнат в глаза синие, еще ясные да яркие, поклонился низко до земли.
5: «Спаси тебя, Бог, добрый человек!»
0: усмехнулся колдун.
1: «Мужик за спасибо 7 лет в батраках жил, а тебе за спасибо весь век мается. Пой молебен тому святому, который милует».
0: Развернулся, дверью хлопнул и засов задвинул. Завыли волколаки на опушке жалобно, да поодиночке в лесу сгинули. Поглядел Игнат на себя. Горло порвано, руки окровавлены, на боку рана черная. Сердце так редко стукает, будто и не бьется вовсе. Положил копеечку, как леденец, за щеку, плевал на ладони и пошел рыть другую могилу с первой рядом. С утренней звездой последний раз стукнуло сердце Игнатова и остановилось. Сказывают, видали деревенские мальчишки, будто вот теперь ушел по дороге в город Игнатов внук Вонятко вместе с дурачком своим, обряженным в медвежью шкуру, подпоясанным вервием. А когда по весне пришли мужики к избушке знахаря, то увидали во дворе могилу его с рогатиной взамен креста в ногах воткнутой, чья вторая была могила неведома. 9 лет по кривой версте обходили гиблое место, пока не вернулся домой молодой колдун и не вырыл под окном могилу третью.

0: Сергей Челяев. Пока святые маршируют. Смерть явилась к Стэну на рассвете в образе чопорного пожилого джентльмена в безупречном костюме стального оттенка с вежливой улыбкой на тонких губах и докторским саквояжиком в руке.
1: «Так скоро», — горько сказал Стэн, когда первый шок прошел. «Ведь я еще не успел уладить все свои дела. С твоей стороны это просто свинство».
0: Споры со смертью — занятие достойное, но малоэффективное. Смерть только пожала плечами, отчего в ее саквояжике что-то глухо звякнуло.
1: «Неужели ничего нельзя сделать в отчаянии?» — спросил Стэн. «Я никак не могу умереть до послезавтра».
0: «Есть проблемы?» — сухо сказала смерть, равнодушно минуя знак вопроса.
1: «А как же? Послезавтра мы играем на сейшене», — развел руками Стэн. «В клубе у веселого Роджера собираются все лабухи с побережья. Мы тоже решили тряхнуть стариной. 2 месяца репетировали. Если только у тебя есть сердце...»
0: 3 дня, — перебил его смерть. «Как только доиграете. И ни минуты больше». Бледная кисть скользнула в жилетный карман. Тонкие пальцы крутнули бригет. Щелкнула крышка с глубокой гравировкой, черепом и костями.
1: «Секундомер?» — уважительно спросил Стэн.
0: «Военное производство», — ответила смерть. «Сейчас таких не делают». И нажала кнопку. Стэн тут же почувствовал, как кольнуло в груди, холодно и звонко, как упавшая сосулька. Тем временем смерть рассеянным взором обвела его комнату. «Можешь начинать прибираться». «Эту берлогу наследуют мои двоюродные племянницы», — покачал головой Стэн. «Фурии ждут не дождутся, когда ты заглянешь сюда. Вот пусть сами потом и прибираются».
1: «Тогда заведи часы», — посоветовала смерть и направилась к выходу. Однако у порога обернулась. «И запомни, у меня нет сердца».
0: После чего вышла вон, плотно притворив за собой дверь. А Стэн без сил осел на стул. Перечитай эту фразу. Именно так все и было. На репетицию он опоздал, подметал комнату. По дороге прихватил упаковку пива в качестве отмазки, увернулся от шутливых подзатыльников Моргана и Бешена и уселся между ними на свое привычное место, как меж Сциллой и Харибдой. Но едва вынул из футляра трубу, как за спиной послышалось вежливое покашливание. «Тут тебя мужик поджидает», — кивнул Бешен, шелестя стальными барабанными щетками по альтам и дребезжащему хэту. «Сказал старый приятель». Стэн оглянулся. Позади, на стуле с высокой спинкой, прямая, как струна, сидела смерть. На коленях покоился давешний саквояжик, очевидно, со складной косой.
1: «Ты чего тут?» — прошипел Стэн. «У меня же еще 2,5 дня».
0: «А ты думал, теперь можешь отвлечься и расслабиться?» — усмехнулась она. «Не выйдет. Все это время я буду у тебя за спиной, так и знай. Помни обо мне хоть теперь, коли прежде было недосуг». «Ну?» — выжидательно буркнул Морган, любовно оглаживая гриф старинного контрабаса. На инструменте живого места не было от наклеек весьма вольного содержания, а на самых видных местах корпус, подобно стариковским морщинам, бороздили неумолимые трещины. «Он с нами посидит», — пожал плечами Стэн. Перед его глазами разом пронеслась череда всех армейских приключений, автокатастроф и падений с дерева с регулярностью раз в каждые сопливые полгода до школы. «Это действительно старый знакомый».
1: «Пусть только не храпит слишком уж громко на твоем соло», — подмигнул ему Пью, ядовитая змея, и пробежался по клавишам корявым заплетающимся пассажем.
2: «Веселее, мальчики!» — гаркнул Бешен
0: и вдарил по тарелкам от души.
2: «Тутти, вашу мать!»
0: И они выдали «Тутти», фразу, которую все старательно играют в унисон, нота в ноту, а потом уже пошел классный разброд и душевные свинговые шатания. Пока разгоняли тему, смерть всю дорогу смирно сидела на стуле, помаргивая белесыми ресницами. Когда же дядя Том сипло взревел на своем монструозном саксофоне, как поперхнувшийся верблюд, она стала легонько пристукивать носком на только какой-то совершенно иной сдвинутый ритм. 5/4, просчитал Стэн и чуть не присвистнул. «Нехило». Взгляд его теперь был настолько прикован к черной туфле, что он едва не прозевал собственное соло. Повисла пауза. Стэн вздрогнул и медленно поднял к губам трубу. А потом, неожиданно для всех и самого себя, выдал вдохновенное, потрясное соло на 5/4, сломав чертовой матери весь предыдущий рисунок, но зато оторвавшись сполна.
1: Все уже давно перестали играть, и только труба Стена упрямо докручивала до конца истерические рулады. Наконец смолк ее последний визг на умопомрачительно высокой ноте, и наступила ватная тишина. Все старики потрясенно, а кто и возмущенно смотрели на Стена, а у того перед глазами повисла лишь одна навязчивая картинка — черная, начищенная до блеска, туфля, отбивающая ритм для него одного. Они вышли из клуба вместе. Смерть озабоченно взглянула на часы и зябко подняла воротник плаща.
3: «Ты неплохо играл сегодня», — скрипуче проговорила она. «Совсем как в молодости».
1: И, не дожидаясь ответа, растворилась в дождливой пелене, затянувшей переулок. Стэн долго смотрел ей вслед. Дома он допоздна сидел перед проигрывателем, слушая старые пластинки и чаще обычного поглядывая на будильник. Прежде Стэну было плевать на время, сейчас же ему казалось, что оно тикает слишком быстро. Затем он лежал в постели и вспоминал весь минувший день. Потом, как ни странно, уснул, но всю дорогу ему по башке колотило 5/4 чертова туфля. На следующую репетицию смерть притащилась опять. На этот раз опоздала уже она и была встречена критической руладой саксофона дяди Тома сразу после 12-й цифры. Смерть кивнула старому негру и приветственно помахала остальным. Старики важно закивали в ответ и при этом даже почти не свернули с ритма, только наломали кучу судорожных сбивок. В конце концов, джаз без синкопы, что рэп из Европы. Однако сегодня у Стэна не ладилось. Игра не шла, соло прошло без полета, вдобавок во рту постоянно сохло. В довершение ко всему он безобразно задул мундштук, так что пришлось делать перерыв. Смерть тем временем беззаботно болтала с Морганом и Бэшеном. По всей видимости, у них обнаружилась куча общих тем и знакомых.
3: «Я вижу, твои мысли начинают принимать правильное направление», — заметила смерть, когда они шли к остановке.
1: Стэн предпочитал ходить до клуба пешком, берег деньги и здоровье. Смерть же сегодня вечером, по ее словам, еще должна была успеть в кучу мест, а в такси она не садилась из принципа.
4: «Что ты имеешь в виду?» — удивился Стэн.
3: «Я слышу по твоей сегодняшней игре, что ты наконец-то задумался обо мне», — ответила она. «Это похвально, хотя, признаем, спохватился ты поздновато».
4: «А почему ты вчера обмолвился про мою молодость? Ты что, подсматривал за мной уже тогда?»
1: Он вдруг поймал себя на том, что прежде всегда считал смерть уродливой старухой, и теперь уже почти уверился в ее мужской сущности. Чем же она была на самом деле?
3: «Скорее подслушиваю», — предположила смерть. «В молодости, знаешь ли, все увлекаются джазом. Только, пожалуй, не все об этом догадываются».
4: «Я так понимаю, ты и на сейшн завтра придешь?» — хрипло спросил Стэн.
3: «Там будут платные входные».
4: «У меня контрамарка», — буркнула смерть. «Отыграешь и пойдем».
3: «А как это будет?»
4: Стэн вмиг приуныл.
3: «Далеко идти?» «Если хорошо отыграете, провожу тебя немножко», — пообещала она и ловко вскочила в открытые двери автобуса.
1: А Стэн весь вечер пил и последнюю в своей жизни ночь совершенно не запомнил. Может, это и к лучшему. Смерть пришла, когда весь бэнд отдыхал за столиком, а Морган настраивал на сцене контрабас. Она выставила пиво и орешки, и старые лабухи одобрительно хлопали ее по спине. Стэн же только покосился в ее сторону и тут же угрюмо отвернулся. После вчерашнего у него раскалывалась голова, было разбито сердце из-за безутешной жалости к себе и першило в горле, что для трубача перед концертом, разумеется, не есть хорошо. Вдобавок по соседству сидела компания молодых львов, судя по прикиду и гитарным кофрам, рубившая джаз-рок наотмашь. Длинный, бритый наголо юнец, очевидно басист, ревнивым ухом прислушивался к упражнениям Моргана на сцене и извительно критиковал, неприлично громко даже для музыкального клуба. Морган же, простая душа и дитя старых и добрых джазовых стандартов, увлеченно настраивал норовистый инструмент, дергая струны немудрящими отрывочными картошками. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И так по кругу.
5: «О, сложал!» —
1: заливался юнец, ухахатываясь с соратниками над старым валенком.
5: «А, опять сложал!»
1: В зале стали хихикать и извительно прихлопывать, а Морган, глухая тетерия и дубинистые росовые, воспринял все за чистую монету и с удвоенной энергией продолжал дергать стальные карандаши струн.
4: Все старики за столом разом приуныли. Стэн с досады даже плюнул, и только смерть повернула голову и холодно глянула на горластого юнца. Надо сказать, что прикид у нее сегодня был что надо. И сине-черная тройка с серым воротником и старинным значком в петлице, белоснежная сорочка и лаковые штиблеты цвета душной ночи в Каролине. От смерти веяло могильным холодком, и паренек, словно ощутив дыхание бездны, тут же сник. Теперь он только шептался с приятелями, изредка поглядывая на соседний столик. Тем временем вернулся Морган, крайне довольный собой и свежим пивом за столом. Следующим на сцену забрался юнец, тут же усевшись прямо на монитор подзвучки. Он с шикарным треском распахнул пластиковые кофры и извлек оттуда сверкающие чудо гитарной техники, безладовый джаз-бас. Джек Шнура вошел в гнездо с сухим щелчком, ласкающим ухо всякого гитариста. Повернулся тумблер, и гитара тихонько загудела, наливаясь мощью идущего усиления. Затем наводки сошли, все стихло, и правая рука юнца принялась откалывать на гитаре фортели. Его большой палец резко клевал с оттягом, точно откупоривал бутылки, с размаху ударял по струнам, ходил взад и вперед, как заведенный безумным маятником, и хлесткий, упругий металлический бас ударял по залу лавиной низких частот. Юнец был мастером слэпа, особого искусства игры на бас-гитаре с высоко поднятыми струнами. В это же время пальцы его левой руки без устали бродили по безладовому грифу, делая подтяжки и скользящие глиссанды не хуже контрабаса в руках истинного виртуоза. Юнец выдал вдохновенный каскад ходов, способный закопать любого конкурента одними только понтами на технику, и резко оборвал. В зале повисла восхищенная и завистливая тишина. Было слышно только, как смерть закуривает, щелкая золоченой зажигалкой. «О, правильно сыграл», — негромко произнесла она в мертвой тиши клуба. И со вкусом выдохнув дымную струю в сторону сцены, одобрительно прибавила: «О, опять правильно сыграл!» Зал разразился хохотом. Смеялись все, но громче всех старые музыканты, которых тут набралось со всего побережья. Народ свистел, топал ногами, ибо только музыкант был в состоянии адекватно оценить всю соль этой смертельной шутки. А юнец, пристыженный и сконфуженный, бочком-бочком убрался со сцены и затерялся где-то у барной стойки, заливая пивом свои явно не лучшие времена. Впрочем, потом все здорово хлопали этим ребятам, включая Стэна и Моргана, и даже смерть разок свистнула в знак одобрения хорошему фанке. Ребята эти были в сущности совсем неплохими музыкантами, а похвала старых лабухов отныне просто лила им бальзам на душу. Бенд Стэна должен был играть уже под занавес, и не потому, что они были лучшими. Просто так решил честный жребий, обычай, которого не встретишь на поп-тусовках. А до этого Стэн и смерть успели разок перекинуться словечком.
6: «Ну, как тебе тут, у нас?»
4: — крикнул Стэн ей прямо в ухо, поскольку уровень грохота в зале неуклонно возрастал к вещему удовольствию всех. «Вполне!» — кивнула смерть и пронзительно свистнула барабанщику, чрезмерно увлекшемуся соло.
6: «Но вообще-то я больше люблю регги и госпел».
4: Наконец их вызвали на сцену. В зале хлопали, их все еще помнили, поскольку было полно своих. Первые две пьесы отыграли очень прилично, ничего не скажешь. В третьей поначалу немного завязли из-за Бэшена с его барабанами, но дядя Том спас положение, когда запел прямо в саксофон свои черные песни. Добрая треть зала восхищенно взвыла, другая одобрительно засвистела, третья сдержанно улыбнулась и качала головами в такт. Оставалась последняя, четвертая композиция. Стэн оглядел зал. Смерть сидела среди десятков других зрителей в полутьме и смотрела на него. Взгляд ее, как всегда, был холоден и строг. Стэн вытер рот, массируя губы, и, отстранив дядю Тома, у которого было первое соло, подошел к микрофону. Старый негр удивленно взглянул на него и сделал руками судорожные движения, точно расстреливал Стэна из серебристого саксофона. Стэну показалось, что из выгнутого раструба веером вырвались раскаленные, шипящие ноты и устремились к нему. Он вздохнул и громко сказал полутьме:
7: «Сейчас мы будем играть последнюю пьесу. Вы ее все знаете. Когда святые маршируют. Не знаю, кому как, а я бы хотел это увидеть».
4: В зале одобрительно загудели, кто-то свистнул.
7: «Мы, наверное, уже никогда не соберемся вместе. Годы, дела, заботы. В общем, сами понимаете».
4: Засвистели громче, раздались жидкие хлопки.
2: «Ну, сволочь!»
1: — протянул чей-то восхищенный пьяный единорог.
2: «Я благодарен парням!»
1: — Стэн обвел широким жестом лабухов, что улыбались за спиной.
2: «Но не меньше того благодарен и судьбе. Той, которая позволила нам собраться здесь, в этом отличном клубе, и играть для вас. Это просто кайф!»
1: И он снова взглянул на смерть, теперь уже в упор. Та медленно и с достоинством наклонила голову, принимая благодарность на свой счет. А зал уже шумел и волновался.
2: «Мы играем всю жизнь, потому что больше ничего толком и не умеем», — покачал головой Стэн. «Что я буду делать потом, когда доиграю свою партию? Кто мне скажет тогда, правильно ли я жил все это время? Ведь у нас ничего не осталось, кроме музыки. И ту мы сейчас отдадим вам».
1: И они сыграли. Труба Стэна творила чудеса. Она словно жила отдельно от пальцев и губ, точно кто-то незримый приказывал ей петь. Она вела Стэна за собой, и он, пораженный, торопливо шагал за своей музыкой, как когда-то в детстве босыми ногами по запыленной желтой дороге. А музыка летела впереди и поминутно оглядывалась, лукаво улыбаясь, как шаловливая девчонка. Потом он ее догнал и сжал в объятиях, так что на глаза навернулись слезы. И вспомнилось прошлое, и плакалось о настоящем, и уже не было будущего. Труба Стэна подняла в клубе волшебный ветер, и звуки ее плыли, летели все выше и выше к самым высотам света и печали, и, возрождаясь, умирали, и ветру не было конца.

Он отнял трубу от дрожащих натруженных губ. Вокруг было тихо. Зал смотрел на него и молчал. На какое-то отчаянное мгновение Стэну даже показалось, что смерти нет. Как это бывает в кино, пустое место за столом, сентиментальная и светлая музыка за кадром и влажные глаза женщин. Он действительно был пуст, ее стул за столиком, уставленным пивными банками и дешевыми фарфоровыми пепельницами. Смерти действительно не было. «Это от того, что я уже минут пять как умер, наверное», — подумал Стэн. «И для меня самое страшное теперь уже позади». Он положил трубу на крышку раздолбанного в Драбадан рояля. Пробормотал старикам невнятные слова, не то извинения, не то прощания, спустился со сцены и пошел по узкому проходу к дверям. Стэн знал, что там его ждут. Наверное, ему хлопали, наверное, свистели или кричали. Лабухи на сцене совершенно потерялись. Лишь Сакс дяди Тома тревожно и жалобно гудел ему вслед. Но Стэн уже ничего не слышал. Он открыл дверь и вышел из клуба вон. Смерть стояла на крыльце, скрестив руки на груди. Стэн остановился в нерешительности. «Бери», — кивнула она на саквояжек у ног. «Три дня ношу». «Что это?» «Пригодится», — заверила она. «Идем, тут недалеко». В конце улицы перед ними возникла дверь, и смерть велела открыть саквояж. Там лежала золотая труба, маленькая и аккуратная, точь-в-точь, как его самый первый инструмент, на котором он учился извлекать звук и правильно держать дыхалку. «Дай им знать, что мы уже тут», — велела смерть, и Стэн, повинуясь решительному жесту, поднял трубу. У него тряслись руки, прыгал подбородок, и он не сразу поймал губами мундштук. «Дунь пару раз, чтобы эти сони услышали», — кивнула смерть. Стэн поднатужился и дунул. Звука трубы он не услышал, зато дверь тут же бесшумно открылась, и перед ним возник абсолютно черный проем, зловещий и мрачный. Стэн невольно попятился. «Смелее», — подбодрила его смерть. «Смелее», — подбодрила его смерть. «Шагай туда и не оглядывайся. Плохая примета, знаешь ли». Стэн мысленно прошептал самую короткую молитву, воззвал ко всем святым и, зажмурившись, шагнул, крепко сжимая трубу. Несколько мгновений было темно и тихо, поэтому он открыл глаза. В ту же секунду точно только того и ждали, вспыхнули ослепительные прожекторы. Что-то с шипением завертелось, над головой разбрызгивая трескучие искры, и десятки медных труб ударили разнузданным хулиганским аккордом прямо ему в лицо. Стэн заорал от ужаса, но кто-то невидимый за спиной повелительно крикнул: «Тутти, вашу мать!» Целый батальон трубачей самого причудливого обличия и прикида тут же надвинулся на него и обрушил на голову Стэну поток сверкающей меди первых четырех тактов. Крайний из последнего ряда, белобрысый парнишка в камуфляжной форме норвежских егерей, шагнул в сторону и призывно помахал Стэну сигнальным рожком. «Двигай сюда!» — крикнул он с характерным скандинавским акцентом. «Мы тебя уже заждались!» Стэн вопросительно указал на свою трубу, и парень закивал. Тогда он шагнул в строй, слегка потеснив тучного негра с трубой под сурдинку, и батальон сразу пришел в движение. Сотня труб слаженно грянула «Святых», и Стэн, очумело вертя головой, зашагал вместе со всеми, подлаживая шаг. «Куда это мы?» — удивился он. «На парад!» — весело откликнулся парень. «Ты что, забыл, что сегодня канун Дня всех святых? Они нынче маршируют, а мы играем! 3 дня тебя ждали, между прочим! Боюсь, теперь придется поторопиться!» Батальон действительно ускорил шаг. Норвежец с минуту одобрительно глядел на семенящего Стэна, а затем подмигнул. «Ничего, быстро подстроишься. Говорят, прилично дуешь? Ладно, посмотрим, каков ты в теле. А теперь держи дистанцию, тверже ставь ноги и ничего не бойся. Сейчас будем подниматься». И он поднял сигнальный рожок к небу.

Никто не знает, какого рода приходит к нам смерть. Иные ее движения грубые и сродни мужским, другие проявления женственны в своем изяществе. Но вряд ли она нечто среднее, потому что всегда реально смотрит на жизнь. Да, кстати. Only the one who sincerely loves life can understand battalion living in the sky. Только тот, кто искренне любил жизнь, поймет батальон, уходящий в небо. Пожалуй, это можно попробовать на 5/4, пока святые еще маршируют.

0: Сергей Волков. «Тот, кто наливает». Рассказ из сборника «Кражи галактики» издательства «Яуза», 2019 год. Часть первая.
1: «Поздравляю!» — с воодушевлением произнес кибердиктор из динамика над барной стойкой. «Сегодня понедельник, 14 апреля 2070 года. С добрым вас утром, дорогие товарищи! С добрым рабочим утром!»
0: Маккина кинул взглядом десяток пустующих столиков, залитую тусклым светом барную стойку, и лениво посоветовал динамику: «Заткнись». Кибердиктор озадаченно посопел в ответ и осторожно поинтересовался:
1: «День не задался?»
0: Ты знал, процитировал Маккин древний, как гептиловый двигатель, анекдот.
1: «Умолкаю»,
0: — кротко согласился кибердиктор.
1: «До новых встреч в эфире, дорогие друзья!»
0: В баре «Хамелеон» сделалось тихо, и стало слышно, как низко и мощно гудят где-то на грани слуха насосы атмосферной системы станции «Бета». Середина апреля и впрямь была на всех трех сестрах самым пиком мертвого сезона. Старатели и рабочие из металлургических заводов пояса астероидов месяц как убыли на полугодовую вахту, а до прибытия на станцию их коллег из пояса Койпера и облака Оорта оставалось еще практически два месяца. Маккин скосил глаза на голографическую карту Солсиса, занимающую все пространство над барной стойкой. В зеленоватой мгле космоса там полыхало почти настоящее солнце, а вокруг него медленно кружили неуважительно большие в соотношении со светилом планеты, их спутники, а также астероиды, кометы и всякая Койпера-Оортова мелочь. Возле небесных тел вспыхивали и гасли названия. Маккин подтянул к себе кружку с остывшим чаем, сделал глоток, поморщился. Все же епитенианская плесень — страшная кислятина и здорово проигрывает лишайникам из пещер Авроры. И занялся любимым делом. Он менял и переставлял буквы в названиях планет, спутников и астероидов и представлял, как бы звучали в этом случае заголовки новостей в СМИ Солнечной системы. Игра была старой как мир, но всякий раз Маккин находил в ней новые смыслы и радовался как ребенок. Он даже придумал правила, усложняющие его немудренную затею. Буквы можно было менять только в соответствии с правилами парных согласных, а для шипящих он придумал свои пары: С, Ч, Р, Л, С, З, Н, М и так далее. Кроме того, К и Г иногда разрешалось заменять буквой Х.
2: «Иди сюда, красотка», — бормотал Маккин, глядя на ползущий по орбите астероид Паллада. «Ты у нас сегодня нарекаешься Балладой, а твоя сестренка Кибела — Гибелой».
0: Гибела Маккина повеселила, но ненадолго. Он перевел взгляд на выселки за орбиту Нептуна и нашарил глазами Плутон.
2: «А ты, парень, с этого момента будешь
3: Блудоном!»
0: Маккин допил чай и, не глядя, смахнул чашку в утилизатор.

0: Мака и Намака. Спьяни их называли, что ли? Не, вернусь-ка я к большим парням. Их спутники никогда не подводили. Спутники планет гигантов и впрямь каждый раз дарили Макину какой-нибудь новый перл. В этот раз его порадовали превратившийся в Дедана спутник Сатурна Титан, ставшие Девии Дефе, превратившиеся в Борцию урановская порция и ставшие Каратеей нептуновская Галатея. Непритязательные чувства юмора Макина также порадовали юпитерианская Ананка, сатурнианский Ямус, урановский уродец Зигарагза и его приятель Губидон. А от названия спутника Пердита, не знавший ни французского, ни испанского языков, Макин неизменно приходил в восторг и безо всяких игр с буквами.
1: «Ну, переименуем тебя, старичок, из Протея в Бродея», — сказал Макин спутнику Нептуна. «И пора заняться делом, то есть поспать».
0: Он выключил питание карты, потянулся и начал не спеша, по очереди опуская на пол задранные на край барной стойки ноги, вставать. Сила тяжести на Бете была меньше, чем на Луне, а Макин жил тут пятый год и давно отвык от резких движений. Он уже дошел до двери, ведущей в задний отсек, где у него была устроена лежанка, и в шкафчике ждала заветная бутылочка, дарующая гарантированное забытье на несколько часов, как вдруг у двери ожил робот-привратник. Прилязгивая вечно отваливающейся челюстью, он бодро сообщил:
2: «Ее высочество Берта, принцесса Калиопская».
0: В момент произнесения титула принцессы никелированная челюсть робота-привратника упала на пол. Макин по привычке переставил буквы в имени незваные и нежданные гости, получилось «Перда», хихикнул и заинтригованный махнул роботу: «Пусть войдет». Гофрированные двери бара разъехались, и в помещение буквально втекли, не коснувшись дверного проема, двое громил в черных горняцких комбезах из ригельной кожи, непроницаемой для большинства известных излучений. Макин нахмурился. Он понятия не имел, кто такая ее высочество Берта, принцесса Калиопская, но парней в горняшках узнал сразу. Такие носили только в ополчении Никель-Сити во время Церерского кризиса и последовавшей за ним второй корпоративной войны, навсегда изменившей политическую и экономическую жизнь в Солсисе. На рукавах у громил призрачно светились нашивки, изображавшие перечеркнутый крест-накрест рок изобилия. Память услужливо подсказала Макину: такие нашивки носили ополченцы, уничтожившие свыше сотни штурмовиков-наемников из карательных бригад Elementic Industrial. И поскольку Макин узнал и комбинезоны, и нашивки, ему очень не понравилось, что люди в такой одежде средь бела дня вдруг оказались на станции Бета, да еще и в его баре «Хамелеон». История Церерского кризиса напрямую была связана с расположенным на астероиде Калиопа горнодобывающим металлургическим центром Space Nickel, построенным по принципу «город-рудник-завод» и в просторечии именуемым «Никель-Сити». Это акционерное общество, отпочковавшееся в свое время от Elementic Industrial, худо-бедно добывало давшее название компании «Никель», отправляла его на сторожку Землю в просторечии, именуемую «Олд Мамми», и кормила несколько десятков тысяч постоянно проживавших на Калиопе горняков и членов их семей. Но однажды работавшая на Калиопе с разрешения руководства Space Nickel комплексная геолого-разведывательная экспедиция из Церерского исследовательского центра «Хао-Го» обнаружила в недрах астероида ксенотим — редкий минерал, содержащий еще более редкий элемент иттрий. Причем запасы иттрия на Калиопе оказались громадными. Это было едва ли не самое большое месторождение в Солнечной системе. Ушлые планетологи скрыли находку, а спустя некоторое время совет директоров Хао-Го предложил Space Nickel купить у них несколько тысяч кубических километров астероида по весьма неплохой цене. Никелевики задумались, почему это вдруг такой крупный игрок на рынке полезных ископаемых, как Хао-Го, заинтересовался их булыжником, но в ход пошли сепаратные переговоры, откаты и прочие ухищрения, и в итоге осел, груженный золотом, взял и эту крепость. Сделка состоялась. Хао-Го тут же перепродал месторождение корпорации Elementic Industrial, которая и занялась добычей ксенотима, разместив на Калиопе два десятка автоматических рудодобывающих комплексов типа «Сизиф». Ничего бы не случилось, не узная об этом простые горняки из Никель-Сити. 1 килограмм никеля на бирже станции Альфа стоил 16 фаэтонов, а килограмм ксенотима — 202.
3: «Парни,
0: сказал, глядя в бледные, но решительные лица горняков, глава профсоюза Солье.

0: дворняги. «Боссы нас продали и поимели. Пора брать дела в свои руки. Вперед, братья! В борьбе обретем мы счастье свое!»
1: В тот же день отряды горняков захватили центральный офис «Спейсникеля», а из недр Никель-Сити с тяжелым гулом выползли самоходные горнообогатительные комплексы «Свеоборг». Им предстояло пройти более 200 километров по каменистой поверхности Калиопы и захватить район добычи ксенотима. Одновременно с этим Солье Торняги и свежеизбранный комитет защиты обнародовали в информсети Солсиса меморандум, из которого следовало, что сделка между Спейсникелем и Elementic Industrial отменяется, и недра астероида Калиопа безраздельно принадлежат всем проживающим на его поверхности и в недрах людям, работникам и акционерам Спейсникеля. Дальше все пошло по ожидаемому сценарию. На внеочередном заседании Ассамблеи по безопасности Солнечной системы действия мятежных горняков с Калиопы подверглись решительному осуждению, а Elementic Industrial, памятуя о том, что в первой корпоративной войне всегда выигрывал тот, кто меньше других рефлексировал, отправил на Калиопу 6 десантных транспортов с бригадой наемников, вооруженных, помимо прочего, штурмовым оружием. И все бы у них получилось, и мировое сообщество сглотнуло бы эту пилюлю и утерлось бы, если бы не ополченцы Никель-Сити. Их СГК «Свеоборг», больше похожие на 140-метровых стальных трилобитов, выползли на напоминающие лишайную нашлепку плоскогорья Фукуямы, где велась добыча ксенотима, как раз в тот момент, когда два рудовоза, набитые добровольцами из Никель-Сити, приземлились на техническом космодроме центральной базы Elementic Industrial на Ганимеде. Свеоборги никелевиков вгрызлись в автоматические комплексы по добыче ксенотима, штурмовики бросились в атаку, а в это время добровольцы-смертники протонной взрывчаткой проломили купол над штаб-квартирой Elementic Industrial и в ходе короткого и кровопролитного боя сумели взять в заложники весь совет директоров корпорации. Фаэтон на бирже рухнул спустя полчаса после ультиматума, зачитанного Солье Торнягой в прямом эфире. Солье был ранен и трижды сбивался, но сумел продержаться до конца. Через 3 минуты после того, как он произнес финальную фразу «Мы погибнем, но не сдадимся», сразу 9 корпораций, так или иначе зависимых от Elementic Industrial, объявили о расторжении всяческих отношений и разрыве всех существующих договоров. Так началась вторая корпоративная война. Боевые действия велись на внутренних планетах и на выселках, в дальнем космосе и на орбитах. Жертвами противоборствующих сторон стали исследовательские станции и гражданские поселения на 140 объектах Солсиса. Всего погибло свыше 6 миллионов человек. На фоне таких глобальных потрясений скромная роль никелевиков с Калиопы была быстро забыта, тем более что астероид уже через месяц после начала войны был оккупирован регулярными частями Восточно-Азианского альянса с Old Mommy. И вот несколько лет спустя после окончания войны в тихом и мирном баре, на тихой и мирной станции Бета, тихо и мирно висящей в точке Лагранж-2 на орбите Юпитера, вдруг появляются люди из прошлого и очень неприятно смотрят на Маккина, не менее неприятно держа правые руки у пояса. Маккин знал, в таких ситуациях нужно действовать решительно и быстро, иначе потом будет больно и даже хуже. «Что вам угодно, джентльмены?» — спросил он твердым голосом, делая шаг вперед. «Не рыпайся, понял?» — мрачно посоветовал первый джентльмен. «И пасть закрой!» — также оптимистично добавил второй. Маккин не нашелся, что сказать в ответ. Вот как раз в этот момент в бар и вошла ее высочество Берта, принцесса Калиопская, собственной персоной.
2: «Здрасте!» — промяукала она нежным голоском. «Где я могу увидеть господина Уильяма Эдвардсона?»
1: Маккин посмотрел в голубые глаза принцессы, отороченные 2-сантиметровыми ресницами, на пухлые губки, на безупречной формы грудь в вырезе белого кружевного платья и с трудом сглотнул вдруг вставший в горле ком.
3: «Я... простите, ваше величество, я не могу...»
2: «Я высочество»,
1: — безапелляционно заявила принцесса, запросто уселась в кресло и заложила голые ноги в десантных ботинках с магнитными подушвами одна за другую. Увидев эти ноги, Маккин снова попытался сглотнуть и снова неудачно.
3: «Может быть, господа желают что-нибудь выпить?»
1: Наконец нашелся Маккин и подался в сторону барной стойки.
4: «Ты чего не понял? Нам нужен Уильям!»
1: — зарычал первый громила, но смешался и наморщил лоб, начинающийся у него от затылка.
4: «Как его... Ох, я фамилию опять забыл!»
1: Второй громила, откликавшийся на фамилию или позывной Гох, ухмыльнулся, и Маккину стало грустно. Он знавал людей, способных вот так ухмыляться. И после их ухмылок обязательно кого-то убивали.
4: «Я и не запоминал»,
1: — низким басом прогудел Гох.
4: «Высочество же помнит».
1: Принцесса очаровательно улыбнулась и тряхнула челкой.
2: «Да, конечно, я помню. Мне нужно увидеться, я уже говорила с мистером Эдвардсоном. Уильям Эдвардсон. Вы ведь его знаете?»
1: Маккин снял с полки бутылку старины Джека, кивнул и выставил на стойку два квадратных стакана для громил. «За счет заведения», — сказал он, разливая бурбон. «А вашему высочеству я осмелюсь предложить...»
2: «Я не буду сейчас пить».
1: Принцесса быстро встала.
2: «Где Эдвардсон?»
4: «Он нам нужен».
1: Первый громила слил жидкость из двух стаканов в один, кивнул на Гоха.
4: «Ему сегодня нельзя, ураза, понял?»
3: «Я не видел Билли уже около года, наверное», — развел руками Маккин. «Так что ничем не могу».
2: «Если вы меня обманываете...»
1: Принцесса легко поднялась из кресла и, ставя ноги по одной линии, как кибертанцовщица, подошла к Маккину, наклонилась, заглянула в глаза.
2: «Я вас накажу, мистер...»
3: «Маккин. Полиандр Маккин».
2: «Так что советую сотрудничать, мистер Маккин».
1: Принцесса вдруг подмигнула ему самым развязным образом, в вырезе платья качнулись тугие груди.
2: «Если Уильям здесь появится, задержите его. Мы зайдем попозже».
1: Принцесса развернулась и, покачивая бедрами, двинулась к дверям. Гох, злобно зыркнув на Маккина, устремился за нею. Первый громила забрал початую бутылку старины Джека, хлопнул Маккина по плечу так, что тот едва не упал, и рявкнул на прощание.
4: «А вообще-то я люблю водку, понял?»
1: Двери бара за незваными визитерами закрылись. Маккин достал из ящика отвертку, молоток, ставил челюсть робота-привратника в пазы и несколькими ударами загнул уголки и полюбовался своей работой.
2: «На пару дней хватит».
1: В этот момент из комнаты отдыха выплыла Шейла, массажный хумас, предназначенный для удовольствия. Сегодня она была одета и накрашена в японском стиле и шла, делая мелкие-мелкие шажочки, словно заправская гейша с перевязанными шелковой лентой ногами.
5: «Господин, я слышала голоса!»
1: Низко поклонившись Маккину, пропела Шейла.
5: «У нас гости? Может быть, кто-то из них желает массаж с продолжением?»
1: «Нет, это были не гости», — отрезал Маккин.
5: «Может быть, тогда господин желает массаж? Сегодня я могу предложить точечный массаж шиатсу, массаж сон-самурая, массаж нефритовые грезы и классический массаж ветка сакуры. Мои нежные руки...»
4: «Заткнись!»
1: — внезапно обозлившись, заорал Маккин.
4: «Марш к себе и не выходи без приказа!»
5: «Я все поняла, господин».
1: Шейла еще раз поклонилась, держа сложенные ладони перед собой, и беззащитно улыбнулась.
5: «Советую принять успокаивающие препараты и расслабиться. Если господину будет угодно, я всегда жду его. Сайонара».
1: Маккину стало стыдно. Ему всегда было стыдно, когда он срывался на Шейлу. Пусть это и хумас, точнее хумасита, как называли такой вариант биороботов, но выглядела и вела себя она, словно живая и невероятно красивая женщина. Провожая взглядом семенящую в комнату отдыха Шейлу, Маккин вздохнул. Нет, все же не женщина. Ее можно отключить. Можно заставить сделать все, что захочешь, вообще все. И она никогда не будет против, никогда не станет что-то доказывать, говорить поперек. Жить с такой можно не больше недели. Потом многие из тех, кто брал себе в жены хумасит вот этой модели, Лилит 5М, попросту демонтировали их, причем часто с помощью тяжелых предметов, типа кувалды или топора.
4: «Стой!»
1: — окликнул хумаситу Маккин.
4: «Шейла, ты...»
1: Он едва не сказал «прости меня», но вовремя сдержался.
4: «Вот что, отправляйся в техцентр и скажи Дропкинсу, чтобы я приказал сделать перепрошивку. Надоела мне эта экзотика».
5: Слушаюсь, господин.
1: Шейла снова поклонилась, как настоящая японка из кино.
5: Какую психовербальную оболочку вы хотите заказать? Классная дама, разбитная официантка, звездная королева, строгая медсестра.
6: Вот!
1: Прищелкнул пальцами Маккин.
6: Медсестра, это то, что нужно.
5: Приказ получен, информация усвоена.
1: Шейла поклонилась в третий раз.
4: «Хватит кланяться!» – проворчал Маккин. «Ступай!»
1: Хумасита выпрямилась и вышла из бара. Маккин вновь поймал себя на мысли, что он несправедлив к Шейле, и дело тут вовсе не в том, что она, по сути, лишь имитация человеческого существа. Дело в нем.
6: «Так хватит!» – оборвал себя Маккин. «Займемся делом.
4: Им нужен Уильям Эдвардсон. Интересно, на кой хрен этой бестии из Никель-Сити били полчасика?»
1: Маккин активировал робота-привратника, забрался в кабинку связи и включил терминал. Набрав номер, он приготовился ждать. Было еще рано, и человек такой творческой профессии, как ресторанный аниматор, вполне мог в это время еще спать.

0: Его творческим псевдонимом было странное слово «Шибанай», а настоящего имени не знал никто. Шибанай играл в постановках местного станционного театра, работал в нескольких ресторанах «Тамадо», зазывал и компаньоном, и оказывал еще кучу всяких услуг, так или иначе связанных с актерством. Но главным его плюсом была невероятная информированность. Шибанай знал все и про всех, чем Макин время от времени пользовался.
1: «Кого там?»
0: На экране мелькнула взлохмаченная голова, мятое лицо с плохо снятым гримом.
1: «Я еще не проснулся!»
0: «Доброе утро, бездельник!» — поприветствовал Шибанай Макин. «Нормальные люди в это время уже заканчивают обед».
1: «Я ненормальный!»
0: — отрезал Шибанай, усаживаясь перед камерой.
1: «Здравствуй, Мак! Что-то случилось?»
0: «Мне нужна информация», — сразу взял быка за рога Макин. «Калиопа, Никель-Сити, ее высочество принцесса Берта. Кто она, что ей надо на бете?»
1: «Такая информация стоит денег»,
0: — сразу заважничал Шибанай.
1: «Шибанайчик»,
0: — максимально ласково сказал Маккин. «Напомнить тебе, сколько ты мне задолжал за выпивку, веселые кружочки и развлечения с Шейлой в комнате отдыха?» Шибанай посопел в микрофон и обреченно выдавил.
1: «Ты мертвого уломаешь, Мак».
0: «Я тебя внимательно», — не без удовлетворения кивнул собеседнику Маккин.
1: «Короче, ситуёвина там мутная», — заговорил Шибанай, то и дело играя голосом, словно он был на сцене.
0: «После окончания войны ассамблея наложила на никелевиков эмбарго и санкции. Месторождение ксенотима у них забрали, оставили только никель, и то 45% прибыли они сдают. Но это ты, должно быть, знаешь».
2: Макин кивнул, хотя про 45% слышал впервые.
0: «Жизнь у них, сам понимаешь, не сахар, хотя на хлеб с маслом хватает», — продолжил Шибанай. «Естественно, они кинулись бузить. Бузили, бузили, две революции выбузили, потому все революционные правительства посвергали к демонам Орты и проводили через шлюз. И на референдуме решили, что самым лучшим строем для них будет монархия».
2: «Король, то есть?» — с усмешкой уточнил Маккин.
0: «Император»,
2: — совершенно серьезно подтвердил Шибанай.
0: «Прямо такой настоящий, на троне».
2: «Трон из никеля, надеюсь?»
0: «Нет».
2: Тут Шибанай позволил себе ухмылку.
0: «Представь себе, из ксенотима».
2: «А, ну ясно, какая политическая повестка дня у них актуальна», — солидно сказал Маккин. «Реванш? Хорошо, слушаю дальше».
0: «Императором стал известный тебе Солье Торняго, но протянул он не очень долго, и в прошлом году то ли помер от запоя, то ли его отравили. Естественно, встал вопрос с наследником, а детей-то у Соля не было». Никелевики повздыхали всем своим чумазым народцам и начали намучивать себе нового императора. Выборы, голосование, черные пиар-компании, резня в кулуарах. В общем, все, как обычно и бывает в цивилизованных государствах. И тут внезапно... Хотя какое уж там внезапно? В последний момент, так будет точнее, в Никель-Сити появилась некая девица совершенно ангельской наружности и представила в Государственный совет целую стопочку документов. Во-первых, она законная дочерь Солье Торняги, Берта Сигюрсвейн Доттир. Папа в молодости гостил в Исландии и не придержал там своего коника. Вот тест ДНК и все дела. Во-вторых, она закончила на Олд Маме престижный юридический колледж Старфорд Юниверсити. Не спрашивай меня, что это, я все одно не знаю, но девица предъявила диплом по специальности политология. В-третьих, она прошла трехлетнюю стажировку при специальной миссии Ассамблеи Солсиса. Вот сертификат. В-четвертых, она с детства мечтала жить где-то подальше от осточертевшей Олд Мами. Вот школьные сочинения. И в-пятых, вот у нее есть немножечко денег, она жертвует их в бюджет Никель-Сити и готова хоть сейчас отдать жизнь за новую родину. Да, и в-шестых, вот ее политическая программа. Главная цель — сделать Калиопу региональным центром пояса астероидов и отделиться от Солсиса».
2: «Даже так?
0: А чего?»
2: Шибанай фыркнул в усы.
0: «Это ж политика. Тут чем масштабнее соврешь, тем лучше».
2: «Хоть один документ был настоящим, на всякий случай?» — спросил Маккин.
0: «А шут его знает», — пожал плечами Шибанай. «Кто на Калиопе видел настоящий диплом этого самого Старфорда или реальный бланк теста ДНК? Да ладно, Калиопа. Вот ты видел? Я тоже нет. Деньги, вот да, деньги точно были реальными. Правда, сумма небольшая».
2: «Ну и чем все закончилось?» Шибанай достал из-под подушки внушительных размеров носовой платок, синий, в крупную клетку, и шумом высморкался.
1: Затем он аккуратно сложил платок, убрал его обратно.
2: «Да заколебал ты драматические паузы тут выдерживать!» — зарычал Маккин. «Выкладывай уже, Гамлет хренов!»
0: В общем, никелевики приняли будущую принцессу на ура и чуть ли не на руках ее носили. Благо, у них там сила тяжести такая, что...
2: «Короче!» — оборвал Маккин.
0: «А чего короче? Она дочка Салье Торняги, а он у них типа святой уже. Коронацию назначили на август».
1: Шибанай посмотрел куда-то в сторону, кивнул кому-то, бросил:
0: «Сейчас иду, милая».
2: «Не отвлекайся», — напомнила себе Маккин.
0: «Есть одно но».
1: Шибанай наклонился к камере и, понизив голос, произнес:
0: «Госсовет Никель-Сити. Там старые волки сидят, и они подстраховались. Принцесса станет императрицей только в том случае, если выйдет замуж».
2: «Нахрена им это?» — не понял Маккин.
0: «Во-первых, брак подразумевает наследника или даже наследников престола, а во-вторых, они там граничные условия поставили».
2: «Что еще за условия?»
0: «Жених должен быть богат. Старики из госсовета решили, что со своей внешностью, манерами и официальным титулом принцессы Берточка легко сумеет выполнить их условия». «Ну, все, Мак, я выложил все, что знал. Давай, мне нужно бежать, дела делать. Тут у нас...»
1: «Стоп!» — оборвал Маккин информатора. «И еще один короткий вопрос. Когда и где ты последний раз видел Билли Полчасиков?» Шибанай странно посмотрел на своего визави и улыбнулся, показав мелкие острые зубы.
0: «В 3 часа ночи и видел», — сказал он. «Малыш Билли сошел с борта бизнес-джета компании «Парадайз», прибывшего с Альфы. Мы их встречали. Красная дорожка, кровавая рюмка на Итагане, венок из белых цветов на шею. Все как положено по законам гостеприимства».
2: «Он что, нанялся пилотом к «Парадайзам»?» — не понял Маккин.
0: «Нет», — с какой-то странной интонацией сказал Шибанай. «Он нашел на Палладе в адской пасти месторождение Тулия. Тулия, понимаешь? Это было в марте, ты что, не слышал?»
2: «Нет». Маккин на мгновение задумался. Вертящиеся в его голове разноцветные кусочки пазла внезапно сошлись в единую картинку. «Все, старик, давай, спасибо. Я спешу тебе часть долга за выпивку».
0: «Эй, я за массаж!»
1: — завопил Шибанай, но Маккин уже отключился.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Сергей Волков. Тот, кто наливает. Часть вторая. Окончание. Рассказ из сборника «Кражи галактики», издательство «Яуза», 2019 год.

0: С Билли полчасика Маккин был знаком еще со времен окончания первой корпоративной, то есть, по сути, целую вечность. Тогда в возможностях открывающихся в поясе астероидов и дальше по всему Солсису перед молодыми и беспринципными людьми вещала каждая электрическая розетка, и толпы малообразованных, а откуда у тех, кто родился на нижних ярусах земных мегаполисов образования, но деятельных и амбициозных юнцов, бросились в конторы вербовщиков, открывшихся во всех крупных городах Олд Мами. Маккин и полчасика завербовались в горнодобывающую компанию Freeport Dodge, где им посулили золотые горы и серебряные вершины. Потом был трехмесячный перелет на Весту, 12-часовой рабочий день на горнодобывающем комплексе Сирокко, банкротство и волчий билет в зубы. Всех рабочих Freeport Dodge вышвырнули, нет, не на улицу, благо таковые на Весте отсутствовали, но и не в открытый космос, за что эти самые рабочие, Маккин с полчасика в их числе, были благодарны всем богам на свете. Вот тогда-то, сидя в грузовом терминале обесточенного транспортного узла на Весте, полчасика и размечтался, что однажды он сорвет большой куш и прикупит на одной из трех сестер барчик, непременно с роботом-привратником и комнаты отдыха, где всегда его будет ждать нежная и ласковая Хумасита. Тогда в лагранжевых точках орбиты Юпитера как раз начали строить циклопические станции Альфа, Бета и Гамма, призванные стать пересадочными узлами, торговыми центрами, перевалочными базами, космодромами подскока и еще много чем. Человечество остро нуждалось в форпостах и аванпостах, чтобы продолжать свою экспансию в Солнечной системе, а Окси-Сити на Ганимеде, хотя и являлся самым большим человеческим поселением на выселках, но на эту роль подходил слабо из-за вечного перемещения в пространстве вместе со своим патроном Большим Юпом. С той поры немало звездной пыли осело на тропинках далеких планетоидов в облаке Оорта. Маккин и полчасика искали Осмий-187 на Абероне и Тантал на Умбриэле, работали на обогатительных фабриках в поясе астероидов, участвовали в экспедициях на Макимаке, спускались в ущелье Кацит на Титане, задыхались в полуразрушенном транспортнике Шайен-7 на орбите Сатурна и гнили заживо среди хлорельных болот гигантского орбитального комплекса Биос, так и не ставшего для человечества космической фермой. Потом их дороги разошлись. Полчасика связался со стелменами, подался в вольные старатели, а Маккин выучился на оператора погрузочного комплекса и стал ходить на больших транспортниках типа «Кашалот», перевозя с внутренних планет и Олд Мами на выселки разнообразный и остро необходимый тамбутор. За 5 лет он потерял половину зубов, нахапал по самые помидоры радиации, но зато заработал кругленькую сумму и в итоге приобрел на Бете хамелеона, о чем ни разу не пожалел. О старом друге и напарнике Маккин в последние годы практически ничего не слышал. Если честно, даже начал забывать о том, что был вот такой человек, хороший парень, выпивоха и мечтатель по прозвищу Полчасика. И вдруг — привет из прошлого.
1: «Месторождение Тулия», — пробормотал Маккин, задумчиво скользя взглядом по бутылкам на полках за барной стойкой. «Принцесса Калиопская».
0: Откинувшись в кресле, он несколько минут размышлял о превратностях судьбы. Вернулась Шейла, строго глянула на Маккина, холодно улыбнулась.
2: «Господин, в помещении необходимо сделать уборку. Оно не отвечает нормам санитарной гигиены станции Бета».
0: «Позже», — отмахнулся Маккин. «Ступай к себе и переоденься».
2: «Слушаюсь, босс».
0: Шейла даже в костюме гейши теперь вела себя как настоящий медработник. Она скрылась за дверью комнаты отдыха, а Маккин снова погрузился в раздумья, но основательно подумать ему не дали. Ожил робот-привратник.
3: «Господин Эдвардсон с визитом!»
0: — пролязгал он, сверкая глазами лампочками.
3: «Опа!»
0: «Сам пришел», — пробормотал Маккин и нажал кнопку разблокировки двери.

0: уперся. И я ему ору такой: да всего полчасика, сэр. А он уперся, бычара гнойный, и ни в какую. Ну, я мигнул тому чуваку Владу, ты помнишь, вот седой, ну, он русский, все время мылся еще. Короче, я ему мигнул, он сразу все понял и огрел этого корейского олигарха ключом-универсалкой по кумполу, и мы нарезали оттуда боты.
1: Билли полчасика отхлебнул из стакана, довольно улыбнулся и продолжил.
0: Решили рискнуть. В тот момент Рея, где мы сидели, проходила мимо Тефии, где была база вольных старателей. Там откисал в тот момент белый Мико со своими парнями. У нас с Владом имелся только старенький шаттл, знаешь, такая посудина времен первой корпоративной. Короче, на полчасика полета, по идее, топлива нам должно было хватить, и мы ломанулись, пока долбанный кореец не очухался и не натравил на нас армию своих хумосов. А то нам наступил бы эсхатологический крандец.
1: Макин усмехнулся. Полчасика всегда любил воткнуть в свою речь вот такие вот странные словечки, типа эсхатологические, которых знал просто невероятное количество. Слушая старого приятеля и прихлебывая виски, Макин про себя отметил, как постарел и осунулся его бывший напарник. Видимо, и полчасика почувствовал что-то такое, потому что он вдруг прервал свой бравый рассказ о приключениях, сделавших его в конечном итоге богачом, наполнил стаканы себе и Маккину и тихо произнес:
0: «Проклятые годы! Давай, старина, за тех, кто уже никогда не сможет выпить за нас!»
1: «Еще раз!»
0: «Проклятые годы! Давай, старина, за тех, кто уже никогда не сможет выпить за нас! Не чокаясь!»
1: Они выпили, и Макин, спохватившись, завел речь про девицу с Калиопы, ее сопровождающих и всю эту странную историю.
0: «Не парься, старик!»
1: — весело перебил Макина полчасика.
0: «Это какая-то ошибка. Я знать не знаю эту Берту, мать ее. Но если для тебя это напряг, я свалю прямо сейчас».
1: В глазах полчасика промелькнуло что-то такое, что заставило Макина смутиться.
0: «Что ты, дружище?» — проникновенно сказал он.
2: «Мой бар, твой бар. Сиди хоть год. Я просто хотел тебе сказать, это бой бабы и весь ее никелированный народец имеют на тебя далеко идущие планы».
0: «Какие, интересно?» — спросил полчасика.
1: Макин не успел ответить. Челюсть робота-привратника лязгнула об пол, динамик прохрипел что-то неразборчивое, и в бар, гордо ступая, вошла ее высочество принцесса Берта Калиопская собственной персоной.
3: «Котик!»
1: — завопила она, увидев полчасика.
3: «Наконец-то я тебя нашла!»
1: Полчасика растерялся, несказанно удивив этим Маккина.
0: «Простите, я вас... Я с вами... Мы разве знакомы?»
3: «Да ты что?»
1: Улыбаясь во все белоснежные 32 зуба, принцесса бросилась к полчасика и заключила его в такие крепкие объятия, словно они были давними любовниками.
3: «Ты разве забыл? Паллада! Ночной клуб «Галилео», Новый год!»
1: И ее высочество поцеловало полчасика так откровенно, что Макин вновь ощутил в горле знакомый комок. Ввалившиеся в бар следом за ее высочеством громилы взирали на эти нежности с растроганными, хотя и слегка охреневшими физиономиями. Полчасика с трудом сумел повернуть голову и умоляюще посмотреть на Макина, мол, выручай!
0: «Ваше высочество...»
1: Макин вступил в разговор, стараясь быть максимально вежливым и не забывая держать громил в поле зрения.
0: «Вы, видимо, некоторым образом ошиблись».
3: «Я?»
1: Отлипнув от полчасика, принцесса изобразила на личике искреннее удивление.
3: «Да разорви меня, святой Ньютон! Да размозжи меня Фобосом и пристукни Деймосом! Да нырнуть мне в большое пятно без скафа, если я ошиблась! Это же мой Билли! Мы провели такую ночку в Галилео! Милый, ты, конечно, был под кайфом, но забыть меня ты не мог!»
2: «Не мог?»
1: — спросил Макину полчасика, и оба громилы перевели на него глаза, как по команде. Проблеял полчасика, уже и не пытаясь освободиться от объятий принцессы, и даже, похоже, находя в этом некоторое удовольствие.
0: «Я, кажется...»
1: «Ты был на Новый год на Палладе?» — продолжил допрос Макин.
0: «Ну да»,
1: — сникая кивнул полчасика.
2: «И посещал клуб «Галилео»?»
0: «Наверное».
1: Полчасика окончательно обмяк и приобнял ее высочество за талию.
0: «Мы с парнями сперва нажрались в заглушенном реакторе, а потом решили сделать поп-кроу, ну, трепануть по местным кабакам. А проснулся я вечером следующего дня в...
3: в отеле «Солнечная корона», —
1: Победно закончила за него принцесса.
2: «Ну, там?» — спросил Макин.
3: «Ага».
1: Полчасика посмотрел в лицо принцессы.
3: «Это что, выходит, мы там с тобой, то есть с вами...» «О, еще как!»
1: — рассмеялось ее высочество.
3: «Ты был таким неутомимым, милый».
1: Громилы довольно заржали.
3: «Я так скучала!»
1: Влажно прошептала принцесса и впилась в губы полчасика страстным поцелуем. На этот раз Билли не стал изображать статую и ответил.
2: «Отвернитесь, джентльмены!» — посоветовал громилам Маккин.
4: «Я сейчас заплачу!» — пробасил Гох. «Я дам тебе платок!» — утешил его первый громила.
1: «Не угодно ли джентльменам?» — сказал Маккин и кивнул на бар. Громилы кивнули и двинулись к полкам. Нацеловавшись, полчасика и ее высочество, не разжимая объятий, уселись на диванчик под голографической картой Солсиса. Лысый полчасика с седой бородкой и прозовевшая Берта Калиопская с бурно вздымающейся в вырезе платья грудью напоминали сейчас персонажей из какой-нибудь ролевой виртуальной адвентуры. Мудрый наставник и эльфийская воительница, например.
2: «Вы отлично смотритесь вместе!»
1: Упрятав иронию как можно глубже, сказал Маккин принцессе и полчасика.
3: «Завидовать дурно!»
1: Подмигнула Берта Маккину, и у него внутри вдруг все похолодело от осознания того, что вот сейчас, прямо на его глазах, гибнет, причем однозначно и навсегда, его хороший друг полчасика, которого грабит целая империя, пусть и Калиопская. Маккин встречал в своей жизни множество разнообразных женщин. Деловые курицы, служащие на всевозможных постах в многочисленных компаниях и государственных учреждениях, рыхлые домохозяюшки с вечно прищуренными от невыплаканной доброты глазами, бодрые сексуальные хищницы с подтянутыми грудями и осиными талиями, колючие девицы из рабочих бригад, портовые шлюхи, размалеванные словно куклы, нелепые дамы из интелей, вечно мучающиеся от осознания своей учености и раздвоения личности, наконец, искательницы приключений, профессионалки, умеющие стрелять без рук и владеющие приемами спейс-до. Но сидящая сейчас перед Маккином девушка не подходила ни под одну из этих категорий. Если бы не десантные ботинки и не два громилы, бубнящие о чем-то своем над бутылкой Джона и Джеймса, он бы ни за что не дал ей больше 15 лет. Но манера и говорок ее высочества недвусмысленно сигнализировали Маккину, что перед ним женщина как минимум вдвое старше.
3: «Кто же ты такая, мать твою?» — думал Маккин, поглядывая на принцессу, весело болтающую о чем-то с полчасика. «И как тебе удалось так ловко облапошить сперва тертых никелевиков, а потом старого прощелыгу Билли?» «Да я просто умная и красивая».
1: Вдруг на мгновение, повернувшись к Маккину, тихо, но отчетливо сказала ее высочество.
3: «А вы все дураки и не лечитесь».
1: Показалось ему это или было на самом деле, Маккин так и не понял, но решил, что пора вмешаться. Внутри у него все просто кипело от негодования и жалости к полчасика, который наконец-то сорвал куш, сделал большой хапок, которым, конечно же, так или иначе поделился бы с приятелем, но вот прямо сейчас его денежки уплывали мимо уже протянутых рук Маккина в алчные пальчики какой-то межпланетной прошмандовки.
2: «Ваше высочество, а когда вы планируете покинуть Бету?
0: Тут у нас, видите ли, санобработка на днях». С наиболее незаинтересованной из своих барных рож на лице поинтересовался Маккин.
3: «Да сегодня после 6:00».
1: Не поворачивая головы, промяукало ее высочество.
3: «У нас уже реактор греется. Кстати, милый...»
1: Принцесса повернулась к млеющему полчасика.
3: «Ты летишь с нами?»
2: «С чего бы это?» — вскинулся тот.
1: Маккин, разливая виски, напрягся. Это был момент истины.
3: «Ну, я как бы некоторым образом немножко беременна»,
1: — с самым невинным видом произнесла ее высочество.
3: «У нас будет двойня».
2: «У нас?»
1: Полчасика мгновенно побледнел.
3: «Да, милый».
1: Ласково улыбнулась принцесса, и Маккину стало не по себе от этой улыбки.
3: «Тесты подтвердили, ты будешь папой. Ты рад?»
1: Полчасика промычал что-то в ответ, не раскрывая рта.
2: «Это шок»,
1: — объяснил за приятеля Маккин.
2: «Ему нужно прийти в себя».
3: «Я не знаю»,
1: — выдавил из себя полчасика.
4: Зато я знаю, как порядочный человек, прогудел Гох. Теперь ты обязан жениться, закончил за коллегу Рус.
1: В баре наступила тишина, нарушаемая лишь далеким гулом системы вентиляции.
3: А сейчас мне нужно посетить консула и отдать кое-какие распоряжения.
1: Принцесса сделала деловитое выражение лица, поднялась, крутанулась на каблуках и двинулась к двери. На ходу она помахала полчасика ручкой и пропела:
3: «Не скучай, милый, наши парни поддержат тебя».
2: «Еще как!» — с готовностью рявкнул Рус.
1: Это было на руку Маккину, и он решил действовать. План был прост, как устройство прямоточного жидкоядерного двигателя на быстрых нейтронах.
2: «Шейла, детка!»
1: — громко позвал Хумаситу через коммуникатор Маккин.
2: «У нас очень важные гости. Сделай 3 слезы Нибиру».
3: «Черные или зеленые, господин?»
1: — прошелестел из динамика голосок Шейлы.
4: «Джентльмены, вы какую слезу предпочитаете?»
1: — повернулся к громилам Маккин. На лицах никелевиков отразился тяжелый мыслительный процесс. Полчасика за их спинами делал Маккину какие-то отчаянные знаки.
4: «А это вообще что?» — пробурчал наконец Гох. «Слезы эти».
2: «Наш фирменный коктейль», — гордо ответил Маккин. «Стоит очень дорого, но вам за счет заведения».
1: Услышав эти слова, громилы расплылись в довольных улыбках.
2: «Валяй, черный!»
1: Рус хлопнул ладонью по стойке.
2: «И пусть тащит 4! У Гоха закончилась ураза!»
1: Следующие полчаса прошли за неторопливым разговором о сравнительных качествах епитинианских дистиллятов и их отличиях от титанийских ректификатов. Под третьи порции слез Нибиру перешли к женщинам и хумаситам, под четвертые — к оружию. Все были бодры, веселы и красноречивы. У громил аспидно-черная жидкость в высоких хайболах подходила к концу. Маккин едва пригубил 4-й бокал, а полчасика отпил половину.
4: «У старых добрых пулевиков одна беда», — размахивая руками, басил Гох. «Тяжелые они, зараза! Вот у меня 40-ник калашниковский, убойная машинка, но весит почти кило. То ли дело лазерник».
2: «Да говно твои лазерники!» — перебил его Рус. «Батарея села, и все, только орехи им колоть!»
1: Они сделали паузу и, не сговариваясь, залпом опустошили свои хайболы. Маккин и полчасика переглянулись. Вошла Шейла в белом халатике, едва прикрывавшем ягодицы, и шапочке с синим крестом.
3: «Критическая масса достигнута», — сказала она.
4: «Что за фигня?»
1: — успел пробормотать Гох, обмякая в кресле. Рус просто рухнул лицом на стол и захрапел.
2: «Люблю свою работу!»
1: Маккин подмигнул полчасика.
2: «А теперь беги, друг. Дошлю за твоего парадиза отсюда 3 отсека».
3: «Спасибо, чувак!»
1: Полчасика вскочил, хлопнул ладонью о ладонь Маккина.
3: «Век не забуду! Все, я погнал! Через полчасика буду уже в пути!»
1: Он не договорил, закрутил ноги в крендель и мягко повалился на ковровое покрытие у ног Шейлы. Маккин недоуменно посмотрел на свою хумаситу, потом перевел взгляд на недопитый бокал полчасика.
2: «Детка!»
1: — сказал он Шейле, медленно вставая со своего табурета.
2: «Что происходит? Полный вырубон наступает только после 4-й порции слезы Нибиру. Мы с Билли не допили?»
3: «Да, босс. Но тот, кто наливает, всегда может изменить дозировку основных ингредиентов».
1: Шейла чуть улыбнулась Маккину уголками губ.
3: «Мы, хумаситы, должны помогать друг другу».
2: «Ах ты, сука!»
1: Все поплыло перед глазами Маккина, барная стойка толкнула его в грудь, табурет дал подножку, и он рухнул на пол неподалеку от полчасика.

0: Маккин приходил в себя по частям. Алкогольно-наркотический кошмар цепко держал его в своих объятиях, и сквозь бешеный стук сердца слышались лишь какие-то невнятные звуки, долетавшие из внешнего мира. Идентифицировать их Маккин не смог. Глаза не открывались, руки и ноги жили своей отдельной жизнью, и он их практически не чувствовал. Болела голова, от лба к затылку, где словно бы засел кусок горячего металла. Тягучая, выматывающая боль ползла вниз к основанию черепа и дальше по шее и вдоль позвоночника, отдаваясь в ребра и крестец.
1: «Не больно», — прошептал Маккин чужими губами. «Значит, я жив».
0: Он почувствовал укол в руку, но так и не смог расклеить ресницы. Потом ему стало легче. Боль утихла, сердце перестало грохотать, словно плазменный импульсатор. Он ощутил ноги, подтянул их к груди, свернулся калачиком и уснул. А когда проснулся, то чувствовал себя намного лучше.
2: «Босс!»
0: — донесся до него голос Шейлы.
2: «Просыпайтесь! Вам необходимо принять питательный бульон и витаминный комплекс перорально».
0: Маккин отбросил одеяло, сел и, наконец-то, открыл глаза. Шейла все в том же откровенном халатике застыла перед ним с подносом, на котором дымилась чашка горячего бульона.
2: «Доброе утро, господин».
1: «Сколько я спал?»
0: — прохрипел Маккин.
2: 51 час и 47 минут».
1: «А где полчасика? Я имею в виду...»
2: «Господин Эдвардсон и двое гостей в бессознательном состоянии были доставлены на корабль Криопской империи и покинули станцию Бета спустя час после того, как...»
1: «Я понял».
0: Маккин почувствовал раздражение и потянулся к чашке с бульоном. Отхлебнув через край, он обжегся, часто задышал открытым ртом, как собака, посмотрел на Шейлу заслезившимися глазами.
1: «Шейла, зачем ты это сделала?»
2: «Я просто выполнила просьбу»,
0: — спокойно ответила Хумасита.
2: «Если я виновата, господин, то готова понести наказание. Но постарайтесь сохранить мои основные функции в работоспособном состоянии. У вас сильная интоксикация, и в ближайшие сутки вам необходим комплекс терапевтических мер».
1: «Уйди из глаз», —
0: простонал Маккин и откинулся на подушке.
1: «Хотя нет, постой. Ты сказала, что выполняла просьбу». «Какую, черт побери, я тебе ничего не говорил!»
2: «Просьбу госпожи Берты, конечно же»,
0: — все так же спокойно ответила Шейла.
2: «Кстати, только что от господина Эдвардсона поступила гравиграмма».
1: «Включай»,
0: — вяло махнул рукой Маккин.
1: «Послушаем, что там наболтал этот сукин сын».
3: «Привет, чувак!»
0: Голос полчасика в динамике был бодрый и весел.
3: «Спасибо, что не подвел! Все прошло как по нотам. Извини, я не мог тебя посвятить, иначе было бы не так аутентично. Понимаю, ты злишься, и башка наверняка раскалывается. А после слезы Нибиру похмеляться нельзя, будет еще хуже. Но это все пройдет. А иметь в друзьях императора Калиопы тебе не помешает, а, чувак?»
0: Полчасика рассмеялся, но сам же оборвал смех и продолжил.
3: Мы придумали это 4 месяца назад на Марсе. Я тогда пытался завербоваться на прииски Ред Вольфа. Там были чувачки с Калиопы, они все жаловались на жизнь, что хотят уже, чтобы у них все стало нормально, как у людей, и что ищут императора, но такого хорошего, как Салье, найти трудно, а детей у него не осталось. Я их послушал, померекал малость. И тут как раз как-то вечерком познакомился с Берточкой. Ну, как познакомился? Она меня ограбила в одном там гадюшнике. Экспроприировала всю наличность. Только я ж, чувак, не промах, ты же знаешь. В общем, мы с ней в итоге скорешились и решили, что пора подумать о тихой, спокойной совместной старости. Ей ведь 46, ты не поверишь. В общем, она-то и разработала эту комбинацию. Учла нюансы и прочее. От меня требовалось только пустить слушок про месторождение Тулия и арендовать на самые подкожные фантики бизнес-джет от Парадиза, чтобы пустить пыль в глаза никельвикам. Кстати, если тебя интересует, беременность настоящая. Ну а дальше все прошло как по маслу. Ты так искренне пытался меня спасти от женитьбы, что парни из госсовета поверили на все 100. Через пару дней наша свадьба, и вот я император с небольшим, но гарантированным доходом. Ну а через месяцок жди нас на полчасика в свадебное путешествие, чувак. Все, давай! Еще вздрогнет небо от копоти!
0: Возникла пауза, и потом голос Берты произнес:
3: «И не смейте трогать свою хумаситу, мистер Маккин. Узнаю, накажу. Ты меня знаешь».
0: Она хихикнула, в динамиках зашуршала, тонко пискнула, запись самоуничтожилась. Маккин усмехнулся, посмотрел на Шейлу.
1: «Ты сказала, что ее высочество тоже хумасита. Но она человек. Все бы почувствовали подлог».
2: «Она хумасита, которой пересажен человеческий мозг».
0: Шейла поставила перед Маккином поднос.
1: «Разве это не запрещено?»
2: «Не располагаю такой информацией».
1: «Есть многое на свете, друг Хирацу, что и не снилось», процитировал Маккин известного в Солсисе хумас-комика Зе и вздохнул.
2: «Нужно поесть и выпить витамины, господин. Вам понадобится сила».
0: Шейла умела быть настойчивой.
1: «Что ты имеешь в виду?»
2: «В Солнечной системе еще немало поселений без правителей».
0: Улыбнулась Шейла и ушла, ставя ноги по одной линии, точно кибер-танцовщик.

Конечно, поначалу там наверняка встречались и иные существа, возможно, даже целые квинтильоны живых комочков, простейших амеб, бактерий, обитавших в той же луже, в которой родилась Эликс. Когда-то и Эликс почти не отличалась от этих бесчисленных, как звезды, существ, которые плавали, жили и умирали в полном жизненной сумятице болоте под влажным, покрытым тучами небом. Но это было давно, миллионы, а может и сотни миллионов лет назад. Однажды корабль космической патрульной службы землян вышел из гиперскоростного хода в нескольких миллионах миль от Солнца этой планеты. Он неподвижно повис в пространстве и занялся исследованием солнечной короны, магнитного поля, активности солнечных пятен. Затем корабль двинулся по бесконечным просторам космоса к единственной планете этого Солнца. Полюса ее оказались покрытыми льдом, а над поверхностью нависали облака. Рельеф планеты был неровным, гористым, но без морей. Патрульные наблюдатели пришли уже было к выводу, что поверхность планеты составляет безжизненная, лишенная какой-либо растительности пустыня, когда анализаторы оповестили о наличии протоплазмы. И корабль землян спустился ниже. Живое существо Эликс было обнаружено, когда корабль садился на планету. Выхлопы из ракетных дюз ударили о ее поверхность, ввысь взлетели столбы пара и что-то вроде глыб коричневатой почвы. И тогда-то началось удивительное. Под кораблем разверзлась гигантская пропасть, и всюду, куда только достигал взгляд, импульсами пошли волны, очень напоминавшие судороги живого существа. Корабль поднялся выше и сделал вокруг планеты несколько витков. Твердую, настоящую почву космонавты обнаружили только у самых границ Северной ледяной шапки. Здесь они произвели посадку и здесь провели целый месяц, исследуя планету, а вернее Эликс, которая покрывала всю ее поверхность за исключением оледенелых, прилегающих к полюсам участков. В отчете наблюдателей патрульного корабля было сказано, что на планете обнаружен один единственный организм, который, вне всяких сомнений, является живым существом. Обычные признаки, которыми определяются различия между растительной и животной жизнью, оказались неприменимыми к Эликс. Строение ее было клеточным, следовательно, она могла бы размножаться делением, однако этого не было замечено. Отдельные ее составные части не являлись независимыми членами колонии, как это наблюдается у коралловых полипов. Они составляли единый живой организм, в чрезвычайной простоте своей необычайно сложный. Эликс растворяла скальные породы своей планеты, как это делают некоторые микроорганизмы, и питалась содержащимися в них минеральными веществами. Подобно растениям, она использовала солнечный свет для фотосинтеза и формирования сложных химических соединений. Главное же было в том, что она была наделена сознанием. На внешние раздражители, например, на прижигание поверхности, она реагировала судорожным сокращением, пытаясь отодвинуться от источника боли. Относительно иных же свойств наблюдатели патрульного корабля ничего вразумительного сказать не смогли. Только молодой лейтенант Джон Хеслип выдвинул довольно стройную гипотезу, и хотя его выводы были весьма сомнительные, именно они и оказались правильными. Сознание, которым была наделена Эликс, Джон Хеслип отнес к невиданному доселе типу. Она реагировала не только на физические раздражители, но и на мысли землян. Если кто-то из них, например, считал, что Эликс следовало бы быть зеленой для того, чтобы результативнее поглощать солнечные лучи, Эликс тут же зеленела. Если же кто-либо думал, что Эликс должна быть красной, она тут же приобретала красный цвет. Если же кто-то мысленно представлял, как Эликс вытягивает нечто вроде щупалец для исследования научных инструментов, установленных на ледовой шапке, она тут же воспроизводила это явление. Но Хеслип так никогда и не дождался признания. Лишь единственный раз его имя было упомянуто в примечаниях к одному из томов отчета об экспедиции Хейликона на Эликс, том 4, глава 4, страница 97. Наибольшую известность в научных кругах получила теория возникновения и развития Эликс, предложенная спустя некоторое время биологом по фамилии Кейти Стайн. В очень отдаленные, незапамятные,

времена, писал он, произошла чисто автоматическая реакция одноклеточных, которые как на Земле, так и вообще где бы то ни было, являлись начальной формой жизни. Возможно, под влиянием космических лучей один из этих организмов на исследуемой планете подвергся мутации. В результате мутации этот организм оказался наделенным целенаправленностью, которую можно рассматривать как сознание в самом первозданном его виде. И целью здесь оказалась пища. Остальные же одноклеточные продолжали свое существование бесцельно, ибо оставались не более как автоматами, реагирующими на внешние раздражители. Целенаправленность мутированного организма действовала теперь на них как раздражитель. Они и реагировали на него. Они плыли к этому существу и шли ему на корм. Постепенно организм этот разросся и сделался единственным обитателем всей лужи. Пища находилась в иле и в камнях на дне лужи. Организм продолжал расти, поскольку являлся единственным на планете существом, наделенным целью, против чего остальные организмы не имели средств защиты. Эволюция не создала ему врага. Цепь случайностей не поставила перед ним необходимости вести борьбу за существование, что потребовало бы, в свою очередь, развития мозга. Далее выводы Кейти Стайна становятся настолько запутанными, что понять их почти невозможно. Он утверждает: «На Земле и на других планетах телепатия наталкивается на огромные трудности, поскольку наши самые отдаленные предки, одноклеточные, развили у себя защитный экран против воздействия взаимных мысленных раздражителей. На исследуемой же планете не возникло подобной формы защиты, поэтому-то одно единственное существо и овладело всей планетой, покрыв со временем своим телом всю ее поверхность. В его распоряжении было все живое планеты, вся ее влага, все, что ему только требовалось. Оно было вполне удовлетворено. А поскольку ему никогда не приходилось сталкиваться с противником, наделенным сознанием, оно и не развило в себе сопротивляемости, своеобразного защитного экрана против постороннего внушения. И оказалось таким образом бессильным против собственного же оружия. Все это не имело значения, пока не появились люди. А потом, лишенное противотелепатического экрана, оно не смогло противостоять человеческим мыслям, человеческому воображению. Эйликс, это существо величиной в целую планету, является по существу рабом любого человека, который пребывает на ее поверхности. Оно послушно любой его мысли. Оно является живым, самообеспечивающимся роботом, послушным слугой любого мыслящего существа, с которым бы оно ни столкнулось. Вот, собственно, и вся теория Кейти Стайна.

Отчет об экспедиции на Эликс содержит множество интереснейших снимков, иллюстрирующих приводимые в нем описания. Там есть фотографии непроходимых джунглей, которые Эликс с невероятными мучениями создавала из собственного тела только потому, что их мысленно представили себе люди. Встречаются там фотографии огромных пирамид, построенных Эликс по приказу патрульных наблюдателей. Есть там также снимки мощных механизмов чрезвычайной сложности, тоже сделанных из тела Эликс, которому она умела придавать любые мыслимые формы. Однако приказ пустить эти механизмы в ход не дал никаких результатов, поскольку быстрые обороты их отдельных частей вызывали у Эликс боль, и машины превращались в бесформенные груды. Людям всегда не хватало имевшихся у них слуг. Им недостаточно было даже многих миллионов машин, производимых иными машинами, поэтому они тут же решили использовать и Эликс. Это была единственная планета, которую удалось завоевать и покорить без борьбы. Уже самые первоначальные исследования показали, что на Эликс достаточно пребывания всего лишь небольшой горстки людей. Если число их увеличивалось, то их противоречивые мысли приводили к истощению поверхности, которая пыталась удовлетворить каждого. Отдельные части организма Эликс отмирали в результате истощения, оставляя огромные гноящиеся участки, заживавшие только после ухода людей. В конце концов, Эликс была отдана в распоряжение созданного концерна Эликс с рекомендацией соблюдения величайшей осторожности. Технические исследования показали, что под покровом живого тела в недрах планеты находятся богатейшие залежи ретинита, минерала, используемого для придания металлам почти абсолютной долговечности. Концерн основал колонию из 6 тщательно отобранных человек, и под их руководством Эликс приступила к работе. Она поддерживала движение машин, добывала ретинит и подготавливала его к отправке на Землю. Через равные промежутки времени большие транспортные корабли совершали посадку в определенном месте, и Эликс грузила в них минерал. Транспорты эти имели право появляться только с определенными интервалами, поскольку присутствие экипажа со множеством противоречивых мыслей вредно отражалось на Эликс. Предприятие приносило колоссальные прибыли. Эликс обеспечивала концерну Эликс дивиденды на протяжении около 500 лет. Концерн этот был фирмой солидной, состоятельной и серьезной. И никто на свете, а сотрудники концерна тем более, даже и не подозревал, что Эликс могла представлять собой самую страшную опасность, с которой когда-либо сталкивалось человечество.

Мюррей Лейнстер. «Одинокая планета». Продолжение. Тревожные факты обнаружил тоже Джон Хеслип, потомок, далекий прапраправнук того молодого лейтенанта, который первым разгадал сущность сознания Эликс. Джон Хеслип посетил планету по служебному заданию через 300 лет после экспедиции Хейликона. Ему удалось совершить целый ряд открытий, и он с фамильной гордостью написал о них отчет. С энтузиазмом перечислял он те новые явления, которые произошли на Эликс за 300 столетия. Изменения эти происходили настолько постепенно, что до него никто на них не обращал внимания. Эликс теперь уже не требовала за собой надзора. Сознание ее успело преобразоваться в разум. До появления людей Эликс знала лишь тепло и холод, свет и мрак, влажность и засуху, но она не знала еще мыслей, не имела ни малейшего представления о целенаправленности, если целью не была пища или просто поддерживание собственного существования. Сотни лет общения с людьми дали ей нечто большее, чем умение выполнять приказы. Эликс выслушивала приказы и выполняла их, однако наряду с этим она воспринимала также и мысли, которые отнюдь не являлись приказами. Таким образом, она постепенно усваивала и человеческую память, и знания людей. Человеческих стремлений у нее, естественно, не было. Стремление наживы не могло быть понятным существу, в распоряжении которого имелась огромная планета. Однако само по себе мышление оказалось процессом приятным. Эликс, покрывая собой целый мир, лениво впитывала в себя знания и опыт людей, шестерых одновременно, которые, сменяясь, жили и работали на единственной расположенной там станции. «Таковы были некоторые из последствий 300-летнего пребывания людей на Эликс», утверждал Джон Хеслип. Вокруг транспортных кораблей передвигалось изменчивое вещество Эликс, покрывая выбитую в скальном грунте посадочную площадку. Вначале, когда прибывал корабль, люди мысленно представляли себе, что площадка свободна, и часть организма Эликс покорно сжималась, отступала. Корабли совершали посадку, а их ракетные выхлопы не поражали Эликс. Когда же площадка остывала, тело Эликс под влиянием человеческих мыслей приобретало форму щупалец-манипуляторов, которые подступали вплотную к кораблям и принимались за погрузку ротенита. Человеческое воображение прогрессировало, и благодаря ему Эликс построила из своего живого тела великолепные подъемные механизмы, которые за 40 минут загружали в трюмы кораблей 40 тысяч тонн ротенита. Потом, по аналогичному мысленному приказу, все эти приспособления отступали, и корабль мог свободно покинуть поверхность планеты. Джон Хеслип отмечал, что теперь уже людям не приходилось мысленно представлять себе все операции. Эликс действовала совершенно самостоятельно. Исследователь обнаружил, что освобождение посадочной площадки без какого-либо приказа происходит уже на протяжении 100 лет. Теперь люди узнавали о приближении транспортного корабля, замечая, что органическое покрытие начинало отодвигаться. Им оставалось лишь встречать транспортник и проводить все время погрузки в беседах с экипажем, абсолютно не заботясь о каком-нибудь надзоре за действиями Эликс. Произошли на Эликс и другие изменения. Машины с довольно неуклюжими манипуляторами, при помощи которых добывался минерал, были созданы под воздействием несложного воображения. Одного человека было достаточно для надзора за дюжиной механизмов, и после очень небольшого навыка он мог прекрасно представлять себе их в действии. Однажды кто-то из надсмотрщиков заболел. Он возвратился на базу и попросил коллегу подменить его на дежурстве. Тот же, придя на место, обнаружил, что все механизмы продолжают работу, несмотря на отсутствие контроля. Дежурные, утверждал Джон Хеслип, и раньше, конечно, осуществляли лишь общий надзор, но редко когда вообще обращали внимание на работу механизмов. Они читали, дремали или смотрели видеофонные записи. Если же случалась какая-нибудь авария и механизмы останавливались, контролер только выяснял, что именно испортилось, и мысленно представлял ремонтные работы. Манипуляторы тут же, в соответствии с его указаниями, производили ремонтные операции, и рабочий ритм восстанавливался. Иное дело, что подобные случаи происходили чрезвычайно редко. Но теперь, подчеркивал Хеслип, уже нет необходимости мысленно представлять себе поочередно все операции, необходимые для ремонта. Если механизмы останавливаются, надсмотрщик устанавливает причину и отдает мысленный приказ, что именно следует сделать, не заботясь о деталях. Эликс буквально в одну секунду воспринимает приказ и выполняет его. В последнее время, утверждает Хеслип, произошло еще одно весьма знаменательное событие. С одним из горнодобывающих механизмов случилась авария настолько серьезная, что устранение ее последствий потребовало бы очень продолжительных и сложных ремонтных работ.
Однако все обошлось значительно проще. На дне шахты лежало несколько уже отслуживших свой срок машин. И вот в один прекрасный день Эйликс без каких-либо указаний по собственной инициативе разобрала эти машины, взяла из них необходимые детали и полностью исправила испорченный агрегат. Этот факт был установлен только после того, как кто-то обнаружил исчезновение всех механизмов, выброшенных на свалку. Как оказалось, Эйликс разобрала их все на отдельные детали и умудрилась из 6 выброшенных машин собрать 6 новых, да еще и аккуратно сложила оставшиеся части. Благодаря контакту с человеческими умами, Эйликс и сама оказалась наделенной разумом. Первоначально она, конечно, не могла воспринимать абстрактные понятия. Позднее Эйликс обрела слепое сознание без способности к формулированию собственных мыслей. Теперь же у нее такая способность появилась. Джон Хеслип самым решительным образом требовал дать Эйликс систематическое образование. Существо, тело которого имеет массу, равную массе всех континентов Земли, и наделенное к тому же разумом, должно иметь мозговой потенциал несравненно более высокий, чем мозговые потенциалы всех отдельных людей вместе взятых. Такой разум, тренированный соответствующим образом, окажется в состоянии разрешить все те проблемы, которые человечество не смогло решить на протяжении сотен поколений. Однако дирекция концерна «Эйликс» проявила большую мудрость, чем Джон Хеслип. Члены правления сразу же осознали, что этот нечеловеческий разум таит в себе громаднейшую опасность, а тот факт, что возник он благодаря общению с людьми, только усиливал ее. Джон Хеслип был срочно отозван с «Эйликс», а его отчет строго засекречен. Сама мысль о существовании разума значительно более высокого, чем человеческий, не могла не вызвать серьезных опасений. Если бы весть об этом разошлась по миру, для концерна «Эйликс» результаты могли стать плачевными, так как не исключалась возможность, что для ликвидации этой опасности немедленно были бы высланы патрульные корабли космической службы, а это означало бы конец всем прибылям концерна. 20 лет спустя после этих событий, когда выводы Хеслипа подтвердились многочисленными фактами, концерн решил произвести опыт. С «Эйликс» были убраны все люди. И тем не менее, существо по имени Эйликс продолжало старательно отправлять транспорт эротинита. Эйликс добывала минерал в шахтах, доставляла его на склады, подготавливала к погрузке и грузила на транспортные корабли, хотя на поверхности планеты не было ни одного человека. Так продолжалось 4 цикла. А потом она прекратила работу. Люди возвратились, и Эйликс снова весело принялась за дело. Вся ее поверхность покрылась словно от радости высокими волнами. Однако без людей она отказывалась работать. Через год концерн запустил на орбиту «Эйликс» специальный корабль, с которого и должно было осуществляться руководство крупнейшим предприятием галактики. Однако из этого ничего не получилось. «Эйликс» как-то затихла и прекратила работу. Было решено вступить с ней в переговоры. «Эйликс» послушно отвечала на вопросы. Однако возникли серьезные трудности, ибо понять что-либо определенное из ее ответов было невозможно. Эйликс отвечала так, как того даже подсознательно хотел спрашивающий. Наконец, после длительных поисков удалось найти человека, который оказался способным не представлять себе, как именно Эйликс должна или может объяснить его вопрос. С огромным трудом ему удавалось удерживать свои мысли до получения необходимых ответов. Самым важным был, конечно, ответ на вопрос, почему останавливается работа шахт, как только люди покидают поверхность «Эйликс». «Эйликс» ответила: «Я чувствую себя одинокой». И, естественно, если нечто столь огромное, как «Эйликс», испытывает одиночество, результаты этой тоски должны быть пропорциональны ее габаритам. А из тела «Эйликс» вполне можно было бы сформировать небольшую планету. И руководители концерна вынуждены были снова отправить на «Эйликс» людей. Однако теперь служащих подбирали по совершенно новым качествам. Это были люди очень низкого интеллектуального уровня и лишенные какого бы то ни было технического образования. Смысл подобного подбора служащих состоял в том, чтобы «Эйликс» не смогла получить новых сведений, которые делали бы ее еще более опасной. Раз уж ей необходимо было человеческое общество, ей посылали людей, но учителей среди них она не могла найти. Итак, 6 человек с чрезвычайно низким уровнем развития составляли теперь коллектив станции концерна «Эйликс» на планете. Они получали огромное жалование, им поставлялись всевозможные средства развлечения, но никакой пользы, кроме своего присутствия, принести «Эйликс» они были не в состоянии.
Эта система, поддерживаемая концерном 200 лет, как мы увидим, могла привести к трагическим последствиям для всего человечества. Но она обеспечивала поступление дивидендов.

0: По прошествии 500 лет со дня открытия планеты, положение на Эйликс снова вызвало беспокойство. За это время человечество шагнуло далеко вперед. Число колонизированных планет выросло до 10 тысяч. Процент катастроф космических кораблей значительно снизился, а причины аварий устанавливались со все возрастающей точностью. Экспедиция нового Хеслипа двинулась во вторую галактику на корабле, который был верхом технической мысли человечества. Сверхскорость, с которой он передвигался, была в 3 раза выше, чем это вообще считалось возможным в недавнем прошлом, а горючим он был обеспечен на 20 лет. Командиром корабля был Джон Хеслип, прямой потомок уже известных нам Хеслипов, а экипаж состоял из 50 мужчин и женщин. На Эйликс же дела тем временем обстояли неважно. Каждая очередная шестерка служащих воспитывалась в специальном, великолепно продуманном учебном заведении, где этих людей подготавливали к жизни исключительно на Эйликс. Показатель их умственного развития колебался от 60 до 70 пунктов по шкале, где нормальное развитие принято за 100. И никто даже и не подозревал, к чему приведет 200-летнее пребывание на планете этих людей. На Эйликс выслали усовершенствованные механизмы для замены устаревших и отработавших свой срок. Разумеется, новые служащие в них ничего не смыслили. Поэтому Эйликс, получавший теперь приказы от людей, которые и сами не знали, как выполнить их, пришлось самостоятельно ознакомиться с принципами действия всех этих механизмов. Для того, чтобы исполнять получаемые приказы, Эйликс пришлось теперь размышлять самостоятельно, что довело ее уровень мышления до нового, более высокого порядка. Желая служить человечеству, она вынуждена была теперь создавать новые механизмы, то есть заниматься изобретательством и совершать открытия. Когда же поставляемые механизмы оказывались неподходящими для работы на все более глубоких горизонтах шахт Ротенита, Эйликс пришлось проектировать и строить новые. Вскоре залежи Ротенита в районе станции оказались целиком исчерпанными. Эйликс попыталась информировать об этом своих владык, но они, однако, знали только одно. Они должны отдавать приказы, а не вступать в дискуссии. Был отдан суровый приказ. Ротенит должен добываться, как обычно. И Эйликс пришлось разведывать новые залежи.
1: Модель для сборки. On Energy.

величиной с целую планету существо продолжало послушно выискивать минерал, где бы он ни залегал, и доставлять его под поверхностью иногда за целые сотни миль в старую шахту, где у нее были теперь склады. Затем Эйликс доставала его из шахты и подавала на погрузку. Она изобрела транспортные средства, при помощи которых перевозила без ведома служащих концерна минерал на расстояние, исчисляющееся уже тысячами миль. Для транспорта ей необходима была энергия. Ясное дело, Эйликс прекрасно понимала, что такое энергия. Уже по меньшей мере 200 лет она занималась ремонтом машин. Ей приходилось добывать радиоактивные элементы, и ее машины заработали на атомном горючем. В памяти ее хранились знания поколений образованнейших людей, которые пребывали с нею 300 лет. От этих знаний она и отталкивалась. Внешне все оставалось по-прежнему. Эйликс представляла собой бесформенную студенистую массу, расстилающуюся от одного полюса планеты до другого. Она заполняла собой то, что могло быть океанскими безднами, и тонким слоем покрывала высочайшие вершины планеты. Она изменяла свою окраску в зависимости от угла падения солнечных лучей. Когда шел дождь, на ее поверхности возникали углубления, в которых Эйликс накапливала воду в необходимых количествах. Потом углубления эти исчезали, а вода стекала в те места, где влаги было недостаточно, и хранилась в подобных же вновь образованных углублениях. В случае необходимости избыточная влага выпаривалась и образовывала дождевые облака. Но люди отдали Эйликс приказ прекратить дожди в районе станции. Конечно, разумные люди никогда не потребовали бы подобного. Служащие же на Эйликс не видели причин, почему бы им воздерживаться от подобных требований. Чтобы выполнить этот приказ, Эйликс вскоре образовала в своей массе огромное водохранилище и изобрела специальные насосы, при помощи которых она перегоняла воду в любые участки своего колоссального тела. И вскоре в атмосфере Эйликс уже не было дождевых облаков. Необходимость в них отпала. Эйликс научилась обходиться без дождей. Переломный по своему значению приказ был отдан на том основании, что у Эйликс не было луны, и ночи ее были очень темными. Высокомерные кретины, отобранные для жизни на планете, решили, что власть их была бы неполной, если бы они не могли менять по своему желанию солнечный свет на блеск созвездий. И они потребовали от Эйликс, чтобы она это сделала. Эйликс послушно изобрела соответствующие механизмы. Устройства эти могли замедлять обороты планеты или даже заставлять ее вращаться в обратную сторону. Как следствие этого начала лопаться кора планеты, ожила дремавшая в недрах раскаленная магма. Эйликс испытывала страшные мучения. Тело ее не успевало отступать перед потоками лавы. Она корчилась, образовывая из своего тела охваченные ужасом горы боли. Она билась в судорогах. Когда за грузом прибыл очередной транспортник, обнаружилось, что существо Эйликс отодвинулось от дымящихся вулканов планеты, а станция концерна Эйликс исчезла вместе с ее обитателями. Экипаж транспортного корабля даже не сумел определить место катастрофы, поскольку обороты планеты замедлились, и вся прежняя система координат утратила значение. Люди восстановили станцию, правда, теперь уже на новом месте. Эйликс было приказано доставить тела убитых, но она не смогла этого сделать, так как трупы растворились в ее теле. Но когда ей было приказано вновь приступить к работе, Эйликс тут же это сделала. Поскольку один из вулканов перерезал штольни прежней шахты, Эйликс ввела в действие новую и за 40 минут выдала 40 тысяч тонн ретинита для погрузки на транспорт. Экипаж обратил внимание на новую шахту. Более того, люди заметили, что Эйликс использует теперь совсем не те машины, которые были завезены когда-то на планету. Новые машины были лучше, значительно лучше прежних. Некоторые из этих механизмов люди взяли с собой.
Эйликс послушно погрузила их на корабль, а ее мастерские приступили к производству нового оборудования. Эйликс успела уже полюбить мыслительный процесс, и он доставлял ей огромное удовольствие. Особенно увлекало ее техническое конструирование. Люди, прибывающие на транспортных кораблях концерна, каждый раз требовали новых машин, и Эйликс охотно выполняла их распоряжения, создавая в себе новые мастерские. Были у нее и иные проблемы. Вулканы продолжали действовать. Время от времени они сотрясали поверхность планеты, причиняя тем самым страшную боль существу Эйликс. Они выбрасывали из своих кратеров огромные массы острых раскаленных камней, выделяли отравляющие газы. Поразмыслив, Эйликс пришла к выводу, что вулканы необходимо обуздать. Кроме того, она поняла, что ей придется каким-то образом противостоять человеческим приказам, которые ведут к столь катастрофическим последствиям. Маленький серебристый корабль космической патрульной службы появился в окрестностях Солнца, обогревающего планету, и совершил посадку в районе ее Северного полюса. Из него вышли ученые. В довольно мрачном состоянии духа они принялись за обследование Эйликс. Ей было приказано предъявить им все образцы машин и механизмов, используемых на планете, и машины эти были предоставлены. Корабль улетел. А через некоторое время на Земле правление концерна «Эйликс» в полном составе было вызвано в главный штаб космической службы. Дело заключалось в том, что с недавних пор патрули космической службы стали обнаруживать появление совершеннейших машин, которые нигде не были запатентованы и принцип действия которых никто не мог объяснить. Расследование показало, что механизмы эти доставлены с планеты «Эйликс» и не являются продуктом человеческих рук. Человеческий мозг просто оказался неспособным определить их принцип действия. А теперь корабль космического патруля привез с «Эйликс» новые, еще более поразительные машины. Правлению концерна пришлось отвечать на серьезнейшие вопросы. Как смели они скрывать существование такого уровня знаний и столь опасной технологии? Правление вынуждено было признать, что делалось это из-за высоких прибылей, которые регулярно поступали уже 500 лет. В своем решении главный штаб космической службы аннулировал права концерна и взял на себя все дела, связанные с «Эйликс». Боевые корабли космического патруля прибыли на «Эйликс». С поверхности планеты были сняты 6 последних представителей концерна и отправлены домой. На ледяной шапке остался один корабль, другие вышли на разные орбиты вокруг планеты.

Начался допрос «Эйликс» с орбит через коммутаторы, установленные на оставшемся корабле. Проблематика и мысли задающих вопросы не были известны ни «Эйликс», ни людям, находящимся на ледовой шапке. «Эйликс» таким образом была лишена возможности отвечать так, как по ее убеждению желал этого тот, кто задавал вопросы. «Эйликс», однако, произвела впечатление существа абсолютно послушного человеческой воле. Она и в действительности была послушной. «Эйликс» не помышляла о бунте. Ей требовалось общение с людьми, потому что без них она чувствовала себя очень одиноко. Сейчас она была занята решением двух проблем. Первой проблемой было обуздание вулканов. Вторая же заключалась в том, как ей противиться выполнению приказов, которые могут привести к катастрофическим результатам. Где-то под ее поверхностью, в мастерских и лабораториях, шла напряженная работа. Эйликс испытывала невероятные мучения. Ее тело, очень чувствительное и нежное, миллионы лет не испытывавшее никаких страданий, пронизывала страшная боль. Она отчаянно пыталась залечить уже полученные раны, не получая новых, и одновременно выполнить приказы недавно прибывших в район полюса людей. Вначале от нее потребовали только объяснений, потом поставили более сложную задачу. Выдать и притом немедленно все механизмы, которые могли бы служить оружием. На выполнение последнего приказа требовалось много времени. Машины нужно было зачастую доставлять из очень отдаленных мест и переправлять их к полюсу. А у «Эйликс» не было транспортных средств, приспособленных к полярным условиям. Несмотря на это, машины и механизмы поступали в огромных количествах. И вот, наконец, «Эйликс» выдала последнюю машину. В сущности, ни одну из этих машин человечество не могло использовать как орудие уничтожения. Некоторые из них имели такой странный вид, что люди не только не могли отгадать их назначение или принципы действия, но даже понять, на какой энергии они работают. И тем не менее, все эти механизмы были погружены на огромные транспортные суда, специально для этого подведенные к планете. «Эйликс» получила новый приказ. Немедленно представить все формулы и технические описания, которые объясняли бы полный объем ее знаний и изобретений. Этого приказа она не могла выполнить. «Эйликс» не вела каких-либо спецификаций, не записывала рецептов или формул, о чем с полной наивностью и поведала людям. Она все держала в своей памяти. Тогда патруль космической службы потребовал составить в письменной форме перечень всех знаний «Эйликс». И снова «Эйликс» была вынуждена приложить огромные усилия для того, чтобы выполнить все приказания. Прежде всего, ей пришлось изобрести материал, на котором она могла изложить свои знания. Для этого она изготовила тончайшие листы металла и соответственные пишущие машины. А пока она занималась всем этим, вулканы извергали потоки лавы, скалы содрогались, и боль пронизывала тело самого большого существа галактики.

берегу ледяной шапки появился отчет Эйликс. Ученые тут же принялись за исследование его. Первые научные записи содержали технологические описания пятивековой давности, память о том времени, когда первые люди прибыли на Эйликс. Прогресс знаний Эйликс почти не отличался от земного до того момента, когда 200 лет назад концерн начал посылать на планету специально подобранных тупых невежд. Записи, относившиеся к этому периоду, были поразительны. Открытия Эйликс в области физики были просто великолепны. Оказалось, что уже 150 лет назад Эйликс открыла принцип суперсверхскорости, который был применен для межгалактического корабля Хеслипа. Принцип этот считался вершиной достижений человеческого ума, а со дня его открытия не прошло и 25 лет. Эйликс же могла построить подобный корабль 150 лет назад. На упоминание об открытии принципа суперсверхскорости записи обрывались. Казалось, Эйликс сделал вид, что на этом прогресс ее знаний остановился. С орбиты был отдан суровый и категорический приказ. Эйликс проявляет непослушание. Она так и не объяснила принципа действия доставленных ею машин. Она должна это сделать немедленно. Коммуникатор, передающий ответы Эйликс, сообщил, что для дальнейших открытий нет слов в человеческом словаре. Нельзя объяснить принцип действия механизма, если нет понятий, которыми обозначалась бы используемая энергия, полученные результаты или средства для их получения. Если бы человек сам совершал эти открытия, он одновременно изобретал бы и термины для их обозначения. Эйликс же не приходилось облекать мысли в слова. Слова ей нужны были только для того, чтобы пояснить свои мысли людям.

Мюррей Лейнстер. «Одинокая планета». Продолжение. Патруль космической службы – великолепно налаженная организация. Но руководят ею люди, а люди мыслят по определенным стандартам. Когда Эйликс не выполнила твердого и решительного приказа сдать всю имеющуюся у нее информацию, чего она сделать просто не могла, группе, находящейся на ледовой шапке, было приказано тут же погрузить все, что удастся захватить, и немедленно стартовать. Было решено уничтожить планету вместе с Эйликс ввиду угрозы, представляемой ею для человечества. Люди у полюса подготовились к отлету. Их пребывание на Эйликс никак нельзя было назвать приятным времяпрепровождением. Даже здесь, у полюса, чувствовалось содрогание всей планеты. Поэтому-то люди в такой спешке и принялись за погрузку всех доставленных Эйликс машин. Но перед самым отлетом корабля сотрясения планеты внезапно полностью прекратились. Эйликс решила, наконец, первую из всех основных проблем. Вулканы были обузданы. Эйликс накрыла их огромными серебристыми куполами диаметром по 20 миль. Человеческая мысль не способна на подобные достижения. Поэтому тотчас же последовал приказ персоналу, находящемуся на полюсе, немедленно стартовать. Когда экспедиция в полном составе оказалась в межгалактических просторах, к планете подошли боевые корабли. Гигантские столбы позитронных лучей пробили атмосферу Эйликс и вонзились в живую ткань. Вверх взметнулись огромные тучи пара, более мощные и более страшные, чем те, которые вызывались извержениями вулкана. Эйликс забилась в корчах. Казалось, наступила агония. Но внезапно над всей поверхностью планеты появилась серебристая зеркальная оболочка, в которую напрасно били позитронные столбы. Они оказались неспособными разрушить ее. Но и под защитой этого купола Эйликс терпела страшные муки, последствия лучевого удара. Через полчаса над планетой появился огромный серебристый шар диаметром в добрую сотню миль. Шар этот поднялся на высоту 50 тысяч миль и взорвался. В течение последующих двух часов появилось и взорвалось 8 таких шаров. При этом ни один из кораблей патрульной службы космоса не получил ни малейших повреждений. Был произведен анализ взрывающихся шаров. Оказалось, что состоят они преимущественно из высокорадиоактивных материалов органического происхождения, а также скальных пород. Эйликс вырвала из собственного тела участки, пораженные позитронным излучением, и выбросила их в пространство, чтобы ликвидировать источник своих страданий. Флот патрульной службы космоса продолжал дежурить в боевых порядках у планеты, готовый в любой момент возобновить нападение. Однако и Эйликс не теряла бдительности за своим щитом, который не могли пробить никакие людские силы.

Ученые патрульной службы космоса произвели подсчеты, как долго организм, подобный Эйликс, может продержаться. Ведь для поддержания жизни ей необходим был солнечный свет, а постоянно окружая себя зеркальной поверхностью, отражающей все лучи, она должна была в конце концов умереть. И как только Эйликс приоткроет свой блестящий щит, боевые корабли смогут добить ее новой атакой.

Два месяца по земному отсчету времени не покидали боевые корабли своих позиций у зеркальной оболочки, охраняющей Эйликс. К ним пришло пополнение. И теперь самая страшная сила, которой когда-либо располагала патрульная служба космоса, собранная в один кулак, дожидалась своего момента для казни Эйликс, как только опадет прикрывающий ее заслон. Эйликс была обречена на гибель, потому что оказалась более умной, чем люди. Она была мудрее людей. Она была способна совершать такие действия, которых не могли совершать люди. Иное дело, что на протяжении 500 лет она верно служила им. Ведь за исключением 6 человек, которые погибли в результате того, что Эйликс безропотно выполняла их безрассудные приказания, за исключением этой шестерки, Эйликс никогда не обидела ни одного человека. Но она была способна на это. Могла разорвать свои цепи, могла оказаться опасной. И поэтому она должна была умереть. В прошествии 2 месяцев серебристое зеркало внезапно исчезло. Сейчас же в поверхность Эйликс ударили столбы позитронного излучения, и тотчас оборонительное зеркало появилось вновь. В мыслях людей из патрульной службы космоса воцарилась надежда. Командующий флотом, пребывающий на корабле, находящемся на солнечной стороне Эйликс, удовлетворенно потирал руки. Эйликс действительно не могла жить без солнечного света. Однако вскоре с кораблей, патрулирующих над теневой стороной, поступили донесения, что поверхность планеты светлеет. Эйликс создала для себя источник света, необходимый ей для жизни. И только тогда люди из патрульной службы космоса вспомнили о безделице, на которую раньше никто не обратил внимания. Эйликс не только отвечала на воображение людей, находящихся на ее поверхности. Она впитывала одновременно их память и знания. В составе группы, которая располагалась на ледовой шапке, находились наиболее выдающиеся ученые галактики. Никто не видел в этом опасности, поскольку немедленная гибель Эйликс, казалось, была предрешена. Теперь все осыпали друг друга горькими упреками, ибо Эйликс узнала все то, что знали ученые. Она знала обо всех видах оружия, о топливе для космических кораблей, о скоплениях звезд, о планетных системах и галактиках, обо всем, что могли дать самые дальние астрономические наблюдения. Огромный флот, однако, оставался на своих позициях, готовясь к схватке с врагом, более умным и наверняка лучше вооруженным. А то, что противник всемогущ, не вызывало сомнений. Не прошло и часа с момента последней атаки, как внезапно все боевые корабли оказались в непроницаемом мраке. Исчезло солнце Эйликс. Исчезли звезды. Исчезла и сама Эйликс. Каждый из кораблей оказался окруженным серебристой сферой в несколько миль диаметром, пробить которую не могло никакое излучение, никакие взрывчатые вещества, и через которую невозможно было поддерживать какую-либо связь. 30 минут флот был неподвижен, скованный оболочками. А потом они исчезли, появилось солнце и мириады звезд, сияющих в безбрежных просторах. Не было только самой Эйликс. Это означало для человечества самую большую опасность из всех, с которыми оно встречалось за всю историю. Эйликс сначала была порабощена, потом ограблена и в конце концов приговорена к смерти, и она прекрасно знала об этом. Потоки позитронных излучений нанесли ей раны, от которых живая ткань ее обращалась в пар. И вот теперь, наконец, Эйликс наверняка решила уничтожить человечество. Она должна была так поступить, поскольку между людьми и более высокой формой жизни, видимо, не могло быть мира. Люди не могли примириться с мыслью о том, что где-то продолжает существовать форма жизни более сильная, более разумная и более опасная, чем они. Эйликс могла распоряжаться жизнью и смертью людей. Поэтому люди и должны были ее убить,
прежде чем она сама их уничтожит. Освобожденный от серебристых оболочек и оглушенный собственным бессилием флот разошелся по галактике, разнося повсеместно страшную весть. Космические корабли, летящие со скоростью, превышающей скорость света, могли передавать сообщения значительно быстрее, чем распространяются в эфире радиосигналы. И теперь они несли известие о войне с Эйликс, живой планетой.

0: Эйликс изобрела способ, как обеспечивать себя светом, необходимым для жизни. Она построила гигантские моторы, которые не только способны были двигать секстильоны тонн ее массы, но и постоянно придавать всей этой массе равномерное ускорение. Она покинула свою прежнюю орбиту на суперсверхскорости, что свидетельствовало о развитии значительно более высоком, чем человеческое. А для атомного горючего у нее в распоряжении была масса целой планеты. Два последующих месяца никто ничего не слышал об Эйликс. Два месяца лучшие умы человечества бились над решением загадки серебристых панцирей и обеспечением обороны Земли и ее колоний. Два месяца патрульная служба космоса пыталась разыскать разумную планету, которая могла, если бы только захотела, легко уничтожить все живое. А к исходу девятой недели в космопорт прибыло транспортное судно и принесло сенсационное сообщение. Корабль шел в суперсверхскоростном режиме по курсу на Иисус-Тарет. Как вдруг все навигационные инструменты вышли из строя, суперполе распалось, и судно, продолжая двигаться с обычной космической скоростью, оказалось вблизи маленького белого солнца с единственной планетой. Когда нарушается суперсверхскоростной режим, экипаж оказывается обреченным на смерть. Корабль, проходящий в течение земных суток путь в сотни световых лет, естественно, считается пропавшим, как только утратит способность к суперсверхскорости. На преодоление однодневного пути ему приходилось бы теперь тратить более 100 лет, а запасы продовольствия, топлива, да и сами люди не продержались бы так долго. Поэтому транспортное судно принялось кружить вокруг планеты на постоянной орбите, а инженеры его лихорадочно доискивались причин аварии. Однако никаких повреждений им обнаружить не удалось.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: Судно вновь было выведено на нужный курс. Включили суперсверхскорость, и снова никакого эффекта. И тут обнаружилось, что орбита, по которой корабль движется вокруг планеты, постепенно сужается. Явление это нельзя было объяснить ни сверхмощным гравитационным полем, ни какой-нибудь иной силой, действующей на судно извне. Для выпрямления орбиты корабль перешел на межпланетный режим скорости. Но и это не дало никаких результатов. Даже при максимальной мощности работы двигателей корабль так и не смог оторваться от планеты. А между тем, судя по показаниям приборов, все агрегаты работали нормально. Транспортник все ближе спускался к поверхности планеты и, наконец, неподвижно повис над ледовым полем. И вот судно мягко опустилось на лед, несмотря на то, что двигатели работали на полную мощность. Однако и тут абсолютно ничего не произошло. Двигатели выключили, и экипаж вышел на поверхность планеты. Через три дня транспортный корабль с выключенными двигателями вдруг поднялся на несколько футов и неподвижно повис, как бы приглашая отсутствующих членов команды вернуться на судно. Все были поражены и перепуганы. Однако их еще больше пугала перспектива остаться на этой ледовой шапке. Экипаж торопливо поднялся на борт. Как только последний человек покинул странную планету, корабль со все еще выключенными двигателями взмыл вертикально вверх. Скорость подъема его возрастала. На высоте 20 тысяч миль ускорение прекратилось. Капитан в отчаянии отдал приказ включить двигатели. Механизмы заработали безупречно. Потом перешли в суперсверхскорость, и все почувствовали привычное помутнение сознания. Вокруг вились огромные змеи, солнце, наблюдаемое из корабля, идущего с такой огромной скоростью. Спустя некоторое время капитан приказал выйти из суперсверхскорости, определил положение судна и взял курс на Тарет. Когда корабль наконец прибыл туда, нервы всего экипажа были в плачевном состоянии. Ими забавлялась какая-то неведомая сила, против которой они были совершенно беспомощны. Причин же всего случившегося они так и не могли понять. Некоторые члены экипажа показали, что у берегов ледовой шапки планеты простиралась кожистая пленка, безбрежная, как море. Пленка эта производила волнообразные движения, как живой организм. Опрошенные учеными члены экипажа указывали, что они не могут избавиться от ощущения, будто именно это странное студенистое море вызывало у них чувство страха. Это море, или вернее живое тело, никак не реагировало на их мысли. Пострадавшим были показаны снимки полюсов Эйликс и границ ледовой шапки, и они тут же объявили, что это и есть снимки планеты, на которой им пришлось оказаться. Итак, за неполные 7 суток Эйликс преодолела пространство в 1400 световых лет, нашла себе новое солнце и похитила человеческий корабль, идущий в режиме суперсверхскорости, а потом отпустила его на свободу. При этом она уже не реагировала на человеческое воображение. Видимо, она успела создать защитный экран против человеческих мыслей. В конце концов, для нее это являлось необходимейшим средством самообороны. Теперь уже ей нельзя было отдавать приказания. Единственной же надеждой главного штаба космической службы в предполагаемой борьбе с Эйликс было создание оружия, способного действовать как концентрированный передатчик мысли. И вот теперь и эта надежда рухнула. Когда боевые космические корабли прибыли в район нового солнца Эйликс, планеты там уже не было. Белый карлик сиял в полном одиночестве. В течение следующего года поступили еще две вести о действиях Эйликс, уходившей от столкновения с флотом, который она без труда могла попросту уничтожить. Затем пришло сообщение о небольшой космической яхте, 6 месяцев назад не вернувшейся из рейса. Яхту эту обнаружили на Фейнис, а экипаж ее почти целиком пришлось направить в психиатрический санаторий. Эйликс захватила их и удерживала у себя. Это был какой-то совершенно неправдоподобный плен. Эйликс умудрилась создать на своей поверхности почву, на которой росли земные растения. На пространстве в 20 квадратных миль Эйликс построила что-то вроде великолепной теплицы для людей, вынужденных пребывать в ее обществе. Теплица эта располагалась на группе скал в арктическом районе, однако у Эйликс теперь уже не было полюсов. Она вырабатывала искусственный свет для своей поверхности и управляла климатом. По своей прихоти она могла превращать экватор в полюса. 5 месяцев она удерживала у себя команду и пассажиров яхты. Они жили во дворцах. Все их приказы выполнялись хитроумными роботами. Они слушали любую музыку из той, что Эйликс успела узнать за 500 лет. Они вообще купались в роскоши. Среди садов били фонтаны. Леса и парки тут же меняли свои очертания и планировку, как только прежние наскучивали людям. Эйликс, испытывая муки одиночества, напрягала весь свой колоссальный ум, пытаясь создать настоящий рай для людей, стремясь удовлетворить все их желания. Она хотела, чтобы пленники навсегда остались у нее. Однако из этого ничего не получилось. Эйликс могла дать им все, абсолютно все, кроме свободы. По прошествии нескольких месяцев нервная система пленников пришла в полное расстройство. В тревоге она обратилась к людям. «Я Эйликс», — услышали они ее слова. «Я привыкла к обществу людей. Без них я очень одинока. Но вам здесь грустно. Мне не нравятся ваши грустные мысли. Вы преисполнены отчаяния и недобрых намерений. Чего же вам не хватает для счастья?» «Свободы», — с горечью ответил один из узников. «Я свободна», — отозвалась Эйликс после некоторого раздумья, «но я не могу быть счастливой без людей. Зачем вам эта свобода?»
1: «Так устроен человек», — ответил капитан яхты. «Свободы ты не можешь нам дать, но мы всегда будем стремиться к ней».
2: «Пребывать в обществе людей и не быть одинокой — это моя мечта, моя цель», — послышался печальный голос. «Но люди не хотят жить в моем обществе. Могу ли я дать вам то, что вас удовлетворило бы?»
0: Позднее люди говорили, что голос этот звучал буквально трагически. Но они добивались только одного — свободы.

0: «Разве не так?»
1: — спросила она. Люди жадно всматривались в видимые им теперь светлячки обитаемых планет. Они тут же согласились, что если бы сами избрали Эйрикс местом пребывания, то были бы на ней счастливы. Космическая яхта рванула с гигантской скоростью в направлении своего еще далеко не совершенного мира. Мира, который люди предпочитали раю, сотворенному для них Эйликс. Это происшествие обнадежило штаб. Эйликс чувствовала себя одинокой. Без человеческого разума, поставляющего ей мысли, взгляды и впечатления, Эйликс, хотя и обладающая запасом знаний, несравненно более богатым, чем у людей, оставалась самым одиноким существом во всей Вселенной. Она даже не могла и помыслить о ком-нибудь себе подобном. Удовлетворение ей могли доставить только человеческие мысли. Взвесив все эти обстоятельства, космический штаб начал на одном из астероидов производство некоего химического соединения. И вскоре с этого астероида в самые различные уголки галактики начали поступать большие грузы нового химиката. Продукт этот, снабженный строжайшими инструкциями относительно его применения, расфасовывался в прочнейшие контейнеры. Каждый космический корабль обязан был постоянно иметь на борту этот груз. В случае похищения корабля «Эйликс» следовало сразу же после посадки на поверхность планеты открыть контейнер. В нем содержалось 50 килограммов страшнейшего яда. Одного грамма этого вещества, соответствующим образом растворенного, хватило бы для уничтожения «Эйликс». Причем она не получила бы никакого предупреждения в виде болевых ощущений, как это было в случае с позитронным излучением. Она должна была бы погибнуть, поскольку ее атмосфера стала бы не менее убийственной, чем фотосфера Солнца. Сотни техников пожертвовали своей жизнью на этом опасном производстве, продукция которого должна была покончить с «Эйликс». Безумцы и шарлатаны выдвигали бесчисленные проекты покорения или уничтожения одинокой планеты. Возникли религиозные секты, в учениях которых утверждалось, что Эйликс является душой и прародительницей Вселенной, и что к ней следует возносить молитвы, что она является воплощением духа зла, которому свыше предначертано уничтожить человечество, а поэтому и не имеет смысла ей сопротивляться. Находились и такие, которые любыми правдами и неправдами умудрялись раздобыть устаревшие космические корабли и, кое-как стартовав, бросались на поиски «Эйликс» в расчете получить богатство и роскошь. Правда, следует отметить, что среди них едва ли можно было бы найти достойных представителей рода человеческого. В главном штабе космической службы все трудились на грани человеческих возможностей. Ученым удалось совершить невероятное открытие. Они разработали методику обнаружения суперсверхскоростного поля. 2000 боевых кораблей, вооруженных детекторами суперполя, кружили по всей галактике. Были задержаны тысячи транспортных кораблей, но на след «Эйликс» напасть так и не удалось. Хотя об этом никогда и не было заявлено официально, но в штабе господствовало убеждение, что «Эйликс» объявила человечеству войну. Считалось, что «Эйликс» рано или поздно додумается избавиться от одиночества, разделившись на две или более частей и уничтожив население одной из планет, на освободившемся месте разместит часть самой себя. Каждое из таких вновь образованных существ могло бы, в свою очередь, начать деление в геометрической прогрессии и колонизировать планеты до тех пор, пока в галактике и вовсе не исчезнет все живое, за исключением бесформенных студенистых масс, покрывающих поверхности планет. Поскольку «Эйликс» научилась передавать мысли на расстояние, эти сверхгигантские существа могли бы общаться друг с другом через космические просторы, и странное общество чудовищ пришло бы на смену человеку.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мюррей Лейнстер. «Одинокая планета». Окончание. В секретных документах главного штаба хранится отчет, в котором безнадежность положения людей и отчаянные выводы зафиксированы самым недвусмысленным образом. Следует поэтому прийти к выводу, говорится, между прочим, в этом документе, что Эйликс, стремясь иметь общество и будучи существом разумным, осуществит изложенный выше план, что само по себе приведет к уничтожению человечества. В подобных условиях единственным спасением для человека явилась бы эмиграция в другую галактику. Но поскольку уже 25 лет нет никаких известий об экспедиции Хеслипа, приходится признать, что корабль и горючее, примененные при попытке освоения пространства в миллионы световых лет, оказались несостоятельными. Корабль, представляющий собой вершину достижений человеческой мысли, не справился с поставленной перед ним задачей. А это свидетельствует о том, что у нас не остается никакой надежды на то, что хотя бы самая удаленная человеческая колония спасется от уничтожения. С настоящего момента человечество сможет продолжать свое существование только до тех пор, пока Эйликс не заблагорассудится завладеть последней его планетой. Как можно понять, мнение авторов документа сводится к тому, что межгалактическая экспедиция Хеслипа только подтвердила полную безнадежность положения. Она состояла из 20 мужчин, 20 женщин и 10 детей, большинство которых родилось уже на корабле. Руководителем ее был Джон Хеслип, в 22-м поколении прямой потомок лейтенанта Хеслипа, первым выдвинувшего тезис о наличии у Эйликс сознания, и в 8-м того Джона Хеслипа, который открыл у Эйликс способность самостоятельного мышления. Наградой первому Джону Хеслипу явилось коротенькое примечание в давно забытой книге. Второго поспешно отозвали с Эйликс и отправили на постоянную службу в созвездии Вала, а отчет его скрыли в архивных бумагах. Джон Хеслип, по которым пойдет речь дальше, был молод. Однако к моменту отлета с Альфа-2, откуда экспедиция двинулась в путь, взяв курс в сторону второй галактики, у него за плечами уже был большой опыт космических полетов. Расчеты показывали, что потребуется по меньшей мере 6 лет движения в режиме суперсверхскорости для преодоления пропасти, разделяющей два архипелага Вселенной. 0,9 массы корабля составляло горючее, которого должно было хватить на 20 лет непрерывной работы двигателей, продукты питания для членов экипажа выращивались в отсеках методом гидропоники, воздух регенерировался с помощью тех же растений. Экспедиция Хеслипа стартовала за 25 лет до попытки уничтожения Эйликс космическим патрулем, и связь с ней была потеряна. Никто даже не надеялся, что именно этому кораблю предстоит войти в контакт с Эйликс. И последнее известие об Эйликс принесла экспедиция Хеслипа. Некоторые подробности этого события еще и до сих пор остаются противоречивыми. У Эйликс не было никаких видимых поводов покидать нашу галактику. Учитывая наличие 300 миллионов планет, годных для поддержания органической жизни, из которых всего лишь 10 тысяч были колонизированы, а под наблюдением, да и то частично, находилось не более четверти миллиона, Эйликс при желании могла бы веками скрывать свое пребывание. В случае же обнаружения она легко сумела бы защитить себя. Поэтому у нее не было никаких резонов пересекать межгалактическое пространство. Если же она решилась на подобное действие, то сделала это не случайно. Однако невозможно даже предположить, каким образом ей удалось засечь и обнаружить экспедицию Хеслипа в гигантской бездне, лежащей между галактиками. И тем не менее, именно так обстояло дело. Через 2 года после того, как корабль экспедиции покинул пределы нашей галактики, когда младшие дети уже позабыли, как выглядит Солнце, горючее корабля начало портиться. Известно, что бесконечно сложные молекулы суперсверхскоростного горючего преобразуются при бомбардировке их нейтронами. Возможно, какая-то частица топлива была поражена космическими лучами, а затем эта болезнь распространилась постепенно на всю массу.
Одним словом, через 2 года после выхода из галактики экспедиция обнаружила нехватку топлива. Нечеловеческими усилиями удалось избавиться от контейнеров с испорченным горючим. Однако остатков его было недостаточно как для продолжения путешествия, так и для возвращения в пределы галактики. Теперь, двигаясь только по инерции, корабль лишь через 3 столетия достиг бы 2-й галактики с запасом горючего, достаточным для посадки и проведения исследовательских рейсов. Ни первоначальный состав экспедиции, ни их дети или внуки не могли рассчитывать на то, что доживут до этого времени. Достичь цели могли лишь их далекие потомки. Поэтому экспедиция Хеслипа, законсервировав остатки горючего, принялась готовиться к жизни в летучей темнице, рассчитанной на многие поколения. О питании и запасе воздуха им не приходилось беспокоиться, так как корабль был рассчитан на полное самообеспечение. У них существовала даже искусственная гравитация. Но кораблю целых 300 лет предстояло лететь по инерции, прежде чем его моторы заработают вновь. В действительности же ему пришлось двигаться в таком режиме всего 23 года. Некоторые, наиболее старые члены экипажа успели уже умереть. У большинства же не сохранилось каких-либо четких воспоминаний, кроме как о жизни на корабле. И тогда появилась Эйликс. Аварийные сигналы на корабле оповестили, что она находится на расстоянии в каких-нибудь 500 000 миль. Поверхность ее сияла ярким светом, который она создала для поддержания жизни на своей планете. Планета приближалась, а экипаж корабля с лихорадочной поспешностью пытался понять смысл такого необычайного явления. Внезапно все почувствовали, что корабль со всевозрастающей скоростью движется по направлению к Эйликс. Однако притяжение это было вызвано не гравитацией, а воздействием на корабль силы какого-то неизвестного вида. Корабль совершил посадку. Людям казалось, что рушатся основы мироздания. Неподвижно висящие над их головами галактики пришли в движение. Звезды превратились в огненных змей. И самые пожилые члены экипажа поняли, что вся планета движется теперь с суперсверхскоростью. Выйдя из корабля, люди увидели леса, озера и дворцы столь прекрасные, что младшие члены экипажа и представить себе не могли существования чего-либо подобного. Воздух был полон музыки и благоуханий. Короче говоря, Эйликс предоставила экспедиции все то, что можно было бы назвать земным раем. И двигалась она в сторону 2-й галактики. Вместо предполагаемых 300 лет при движении с суперсверхскоростью, Эйликс достигла границ 2-й галактики через 3 месяца. Но до этого она включила свои коммуникаторы. С присущей ей наивностью она рассказала обо всем, что произошло между ней и людьми. Она объяснила свои нужды. Объяснила также, а для этой цели ей пришлось самостоятельно изобрести новые термины, все свои открытия, описания которых требовала в свое время патрульная служба космоса. Джон Хеслип показался обладателем таких запасов знаний, какого люди не смогли бы накопить, пожалуй, за тысячелетия. Он знал, что Эйликс уже никогда не вернется в пределы 1-й галактики, поскольку она и мудрее, и сильнее людей. И он прекрасно понимал ее. Понимание Эйликс было, видимо, у него в роду. Эйликс по-прежнему не могла жить без людей, но вместе с тем она не могла и оставаться с ними. Она доставила экспедицию Хеслипа во 2-ю галактику, и по собственному почину построила для нее новый корабль, похожий на тот, который она посадила на свою поверхность, но несравненно более совершенный. Она предложила его экспедиции для обследования 2-й галактики, пообещав и дальнейшую поддержку. Она стремилась помогать людям.

Корабль, построенный Эликс для экспедиции Хеслипа, вернулся на Альфу-2 через год и привез с собой отчет. На корабле, созданном Эликс, рейс между галактиками можно было совершить за неполные 5 месяцев. На первое межпланетное путешествие между Венерой и Землей ушло когда-то больше времени. Только часть увеличившейся в количестве команды первого судна вернулась на Альфу-2. Часть экспедиции осталась во второй галактике для ведения исследовательских работ с базы, оборудованной механизмами, подаренными Эликс людям. А еще одна часть добровольно осталась на планете. И Эликс двинулась вместе с ними в бесконечные просторы Вселенной. Возможно, когда-нибудь кто-либо из их потомков пожелает расстаться с ней. Тогда они организуют человеческую колонию на новом месте. А возможно, кто-то из них и вернется на родную планету, привезя с собой чудесные вещи, построенные ими самими, или же все той же Эликс, счастливой и постоянным общением с людьми. Таково было краткое изложение отчета Джона Хеслипа. В нем содержатся и сведения о новых, пригодных для поселения людей планетах, о звездных системах, столь же обширных, как вся первая галактика, о неограниченных возможностях расселения человека. Но руководство главного штаба космической службы было возмущено позицией Джона Хеслипа. Он не уничтожил Эликс. Она искренне оповестила его о том, что является опасной для людей, а он ее не уничтожил. Вместо этого он вступил с ней в соглашение. Возмущение властей было столь велико, что в обращении ко всему человечеству, в котором сообщалось о приятной вести, Эликс уже ничем не грозит людям, имя Джона Хеслипа не было упомянуто, а в учебниках истории изменили даже и само название экспедиции. Теперь она именовалась первой межгалактической экспедицией, и нужно было копаться в приложении к специальным работам, чтобы разыскать список состава экспедиции и имя Джона Хеслипа. А Эликс продолжает свое движение в беспредельном пространстве. Теперь она, наконец, счастлива. Она любит людей, и некоторые из них навсегда поселились на ее планете.

Дорогие радиослушатели Радио Energy, сегодня в модели для сборки, в эфире, посвященном Дню космонавтики, вы слушали рассказ Мюррея Лейнстера «Одинокая планета» в переводе М. Брухнова.

0: Шимон Врочек. Секретный сад. Часть первая.
1: «Три миллиона жизней — это плата за независимость!»
0: — взревел телевизор. Грегори поморщился. «Чертова реклама!»
1: «Да!»
0: Экран источал плазменное сияние и религиозную харизму.
1: «За независимость от лишнего веса! Сертифицированные продукты марки «Реюньон»!»
0: «Где же этот проклятый пульт?» Грегори залез под стол целиком, вытянул руку. Пальцы уткнулись в теплые и мягкие. Грегори просунул руку под брюхо кота и дотянулся до пульта.
1: «Вторую неделю в Луанду продолжаются дожди и манифестации. Президент страны Роберт Могуту...»
0: NBC хлюпнула и замолчала. Грегори вытащил руку с пультом из-под тушки кота. Тот смотрел на него тающими призрачными зрачками. Потом вытянул морду и потерся о руку хозяина мягкой щекой. Грегори вздохнул.
1: «Иди, иди», — сказал он лорду Вейдеру. «Ты и так уже натворил дел сегодня».

Ненавидите вы современное искусство так, как ненавижу его я. Надо же было случиться, что с потолка упал кусок штукатурки, спугнув мирно спящего кота. Тот в ужасе понесся, прыгнул на стол и разбил вдребезги хрустальную инсталляцию. Ее купила Диана на последнем биеннале. Грегори, она, инсталляция, а не Диана, напоминала скрученный и изуродованный хрустальный член, зачем-то покрашенный в пастельные розово-сиренево-зеленые тона. Упало и хорошо. Хоть кто-то в этом доме должен отличаться художественным вкусом. Почему бы и не кот? Осколки рассыпались вокруг круглого столика из палисандра, стоящего на резной изогнутой ножке. Засыпали дизайнерский ковер от какого-то финского гения. «Совсем им там делать нечего», — думал Грегори, разглядывая черно-белый, словно разрубленный топором надвое, толстый квадрат. Теперь на нем сверкали осколки и белели куски штукатурки. «Бедные финны. Им, наверное, скучно всю зиму сидеть в снегах, вот они и придумывают всякие странные штуки». Грегори слышал из спальни монотонный, на пределе человеческого слуха, глухой вой. Диана все еще убивалась по инсталляции члена в интерьере обычного портлендского дома. Было бы из-за чего. Возле осколков стоял пылесос, лежали совок и веник.

Грегори вдруг понял, что не хочет никого спасать, и пошел к двери. Накинул черное пальто с оранжевыми пуговицами. «Да, у меня нет вкуса, Диана», и вышел на улицу. Холодный сырой ветер резко ударил в лицо, словно плеснули воды из ведра. Перед домом лежали на черном асфальте оранжевые листья. Осень. «И вообще, я заодно с природой», — Грегори усмехнулся. «Надо сбегать за сигаретами, пока Диана не спохватилась, что его нет». Воздух был так насыщен влагой, словно город оказался вдруг под толщей океана. Под ботинками хлюпало.

0: «Сезон дождей настал внезапно!»
1: — пропел Филин, выглядывая из-под козырька кафе. Ему сразу вылилось пол амазонки за шиворот, волосы мгновенно промокли. Филин с чертыханием отшатнулся. Дождевые потоки лились с неба, закрывая всю улицу. Шум падающей воды напоминал рев водопада, только водопад не несет вниз по мостовой банки из-под оранжада и пустые сигаретные пачки. Филин, отфыркиваясь, затряс головой. Полетели брызги. Жаль, что в этот раз он решил не стричься налысо. Отделался бы омовением вместо переохлаждения. Филин посмотрел вперед. Струи воды искажали перспективу. Вместо магазинчика путеводителей напротив он видел серые паруса, бьющиеся под шквалом. Вздымается холодный вал, матросы бегут по вантам. Босые ноги в мелких каплях встают на черные от смолы тросы.
2: «Зарифить, Марсель!»
1: — закричал чей-то хриплый надорванный голос.
2: «Быстрее!»
1: Филин мотнул головой. «Нет, все в порядке». Напротив снова был книжный магазинчик. Деревянные рамы из старого, покрытого темным поцарапанным лаком дерева, серые стекла, в которых отражаются дождь, и красно-коричневый тент, под которым замерла фигурка мокрого Филина. Запах дождя нес вонь гниющих отходов. Не самый чистый город Луанду, это верно. Зато следующий порыв ветра наполнил Филина свежестью, запахом соли и корабельной смолы.
2: «Подобрать шкоты! Марсовые, крепить стаксель!»
1: Тот же голос. Филин покачал мокрой головой. Все-таки такая работа не для него. «Уволюсь», — подумал он в сотый раз за неделю. «После этого дела точно уволюсь».

0: не хватает только неприятностей с будильником. А так, в общем-то, все уже есть. Не спрашивайте себя, виновен ли я. Вы уже в списке. Грегори читал объявление на фонарном столбе. Он закурил сигарету, поднял воротник пальто бушлата, чтобы холодный ветер не так дул в шею. Дым уносился в сторону вытянутой струйкой. Свобода. Грегори понравилось это ощущение. Объявления были старые и новые, пожелтевшие листки с оторванными номерами телефонов и белые, свеженькие, недавно приклеенные, но ветер безжалостно трепал и старые, и новые. Видимо, ему просто нравился этот стрекочущий звук. Грегори не спешил возвращаться домой. Пускай Диана еще повоюет с инсталляциями, а он пока покурит. Уже стемнело. Промозглый ветер с влагой гнал людей дальше по улице, не давая задерживаться. А Грегори все смотрел. В этом было что-то необычное, даже волшебное. Как ни странно, больше всего ему приглянулось даже не приглашение в бродячие фокусники с гастролями по сельской Америке. Пожалуй, это была его идея фикс в младших классах, но, видимо, он ее уже пережил. Вот если бы шпагоглотателем, а это короткое «Вы уже в списке». Было в этом что-то от старой доброй паранойи. Холодная война, секретные материалы, теория заговора. Сейчас кто-нибудь подойдет к Грегори сзади, бесшумно положит руку на шерстяное плечо и скажет: «Привет, Малдер». Или: «Это национальная безопасность, пройдемте с нами». Ха. Грегори выпустил дым. Снял шерстяную перчатку. Серый, какой ужас. И попробовал расправить объявление. Ничего. Ни номера телефона, ни адреса электронной почты, ни даже позывных Аськи или Скайпа. Впрочем, нет, только это. Вы уже в списке. Мол, перестаньте дергаться, большой брат уже рядом. Конечно, было бы интересно оказаться законспирированным экстрасенсом, спасающимся от государственных органов власти, но чудес не бывает. Или бывают. Сегодня ведь упала злополучная штукатурка. Или все-таки кот совершил акт милосердного вандализма. Надо бы купить ему сливок. Впрочем, Диана не поймет. Грегори вздохнул. Еще бы. К тому же у котов от сливок портится пищеварение. Прости, лорд Вейдер. Никаких сегодня лазерных мечей. Да пребудут с тобой великие сливки. Аминь. Ветер усилился. Мимо порывом ветра с треском пронесло газету. Грегори зацепил взглядом, нашел выход. И фотография какого-то не слишком приятного типа. Впрочем, Грегори толком не разглядел. Воображение. То, в отсутствии чего Диана всегда его упрекала. Грегори вынул изо рта сигарету, поискал взглядом урну. Ничего похожего. Украдкой оглянувшись, поплевал на окурок, загасил его, бросил на асфальт и наступил ботинком. Грегори поднял голову, оглянулся. Никого. Над светящейся вывеской аптеки нависает фонарь. «Надо же!» — Грегори усмехнулся. «Первый его противоправный поступок за последний год, не считая наезда на кота на велосипеде. И то это случилось возле дома, когда он пробовал подарок для Дианы. Странно, я действительно думал, что велосипед ей понравится. Лорд Вейдер тогда на него неделю дулся. А сегодня... Нет, надо все-таки купить сливок». Грегори натянул перчатку и, словно этого было мало, сунул руки в карманы пальто. Сразу стало теплее. Он повернулся, чтобы уйти. «Прощай, уголок романтики». Объявление сиротливо трепетало на ветру. Грегори сделал несколько шагов, когда до него дошло.
1: «Не может быть!»
0: «Да ну!» Грегори остановился, повернулся. Объявление висело на прежнем месте.
1: «Нет, все-таки показалось.
0: Несколько мгновений в нем боролись гений и лентяй. Лентяй требовал вернуться, а гений — придумать план, чтобы Диана не сразу убила их всех, вернее, сначала кота, потом Грегори. Победил лентяй. Вернувшись к столбу, ветер теперь был в лицо. Грегори наклонился. Глаза слезились. Грегори моргнул раз, другой. Не мог. Он протянул руку и отогнул листок. Потом еще раз прочитал. «Меня разыгрывают, что ли?» Затем оглянулся. Никого. Вывеска аптеки раскачивалась на ветру. Бело-оранжевые отцветы от нее плавали в черном и густом, как крем для ботинок, асфальте. Грегори прищурился. «Где тут может быть спрятана скрытая камера?» Самое смешное, что даже «Спаси ты мир» в прямом эфире или «Вытащи из пропасти за хвост африканского слона» никто из друзей и знакомых эту передачу никогда не увидит. А вот если ты сделаешь что-нибудь идиотское с дурацким выражением на лице, это увидят все, причем не один раз, как тогда, с велосипедом. Грегори все же не устоял перед искушением. Он достал из кармана футляр с очками, надел их, спрятал футляр обратно, наклонился и внимательно прочитал объявление в третий раз. «М-да. Вот это шутка. Как раз для скрытой камеры». Объявление гласило: «Ты уже в списке. Позвони по телефону 8-800-30-LSD». Потом он увидел постскриптум. «Готов поклясться», — подумал Грегори, — «минуту назад его не было». Неровной рукой: «За твоей спиной стоит человек. Осторожно». Грегори покрылся холодным потом. Он затылком ощущал, что проклятая бумажка не врет, но обернуться значит признать, что с мозгами у него не все в порядке, или что за спиной скрытая камера. Его снимают. Грегори прищурился. Все понятно. Невидимые чернила. Больше всего после современного искусства, конечно, он ненавидел передачу «Скрытая камера». Грегори выпрямился, приготовился, резко повернулся. Никого. Пусто. Аптека, фонарь, ветер гонит листья и обрывки газет. «Где же вы, секретные ловцы экстрасенсов?» В следующее мгновение на плечо Грегори легла ладонь, и чей-то приятный баритон произнес: «Национальная безопасность. Пройдемте с нами».

0: Темнота не угнетает, а добавляет вкуса к жизни. Пластиковая желтая утка плывет по пластиковому желобу из бежевой пластмассы. Ее несет поток воды, вспенивается и передает следующему повороту трассы. В конце концов утку ждет водопад и огромное корыто с водой. Грегори Пил смотрит на метущуюся улыбающуюся утку и думает: «Все просто. Он — это утенок, пластиковый желоб — его жизнь, а поток воды в этом желобе — просто поток воды. Водопад — это уже сложнее». Грегори смотрит на утенка, застрявшего на одном из простых с виду поворотов, потом берет и подталкивает его пальцем. «Плыви!» Утенок покачивается из стороны в сторону, словно благодаря Грегори, а потом скользит вниз по водостоку жизни. В конце его ждет водопад и купание с головой. В корыте уже собралось десятка два желтых улыбающихся утят. «Я согласен», — говорит Грегори.
1: «Вот видите, как просто», — произносит баритон за спиной Грегори. Тот привычно вздрагивает. «Главное, мне даже не пришлось бить вас по почкам или угрожать депортацией в какую-нибудь африканскую страну с труднопроизносимым названием. Кстати, вы знаете, как там сложно нашим агентам? Местная инфляция развивается с такой скоростью, что деньги на автобус мы выдаем им рулонами, пахнущими свежей краской. Кажется, местная денежная единица достигла сакральной цифры в 1 биллион. И самое смешное...» — полковник хитро делает паузу. «Что я не шучу.

0: развлекайся как можешь, потом завязывай и беги. Филин вошел в бар с черного хода, забитого ящиками с гнилыми манго и бананами. Как они воняют! Он брезгливо перешагнул черную кошку, пожиравшую то ли мышь, то ли огромного таракана. Кошка подняла голову и посмотрела на Филина равнодушным мерцающим взглядом. Лапами она продолжала держать что-то темное. «Тьфу ты!» — Филин сплюнул. Кошка коротко мявкнула и снова уткнулась мордой в добычу. «Чего только не увидишь в задрипанной африканской стране, где даже ЮНЕСКО предпочла бы геноцид, чтобы не мучиться выбором, кого спасать!» Филин прошел в закуток, окутанный влажным белым паром, кивнул толстому негру в желтой майке с надписью «Мирохранитель». Пока тот разглядывал Филина маленькими, словно вставленными пинцетом в круглое раздутое лицо глазками, прошло с полминуты. Филин стоял, чувствуя, что начинает злиться. Из белого тумана то и дело выныривали распаренные негры с белыми мешками, ретортами с зеленой жидкостью и даже с чашкой Петри. Бедлам. Трудовой энтузиазм местной публики потряс Филина, уже привыкшего, что в этой стране быстро двигаются только цены, работники же сферы услуг передвигаются так, словно живут в желтоватом глицерине, загустевшем от времени. И они кружат, как снежинки. Наконец, толстый негр кивнул, отступил в сторону. Филин сделал шаг, расставил ноги и закинул руки за голову. Он уже привык, что здесь все встречи начинаются с обыска. Толстый негр аккуратно его охлопал, ощупал, кивнул. Из тумана вынырнул очередной негр в фартуке, заляпанном чем-то розовым. Филин поднял брови. На этот раз у негра в руках был полиэтиленовый пакет с белым порошком. Килограммов на 5, наверное.
1: «Сайлас вас ждет»,
0: — сказал толстый негр. Филин кивнул.

Не корми волка в лесу. Он все равно тебя сожрет и убежит. Полковника звали Натаниэль Хитроу. Его лицо напоминало фасад плантаторского дома. Благородная сдержанность, аристократизм, чашечку чая, бокал Хереса, спиричуэлс и крики истязаемых негров на заднем дворе. Идиллия морщин в сочетании с жестким прищуром конфедератского снайпера. Полковник носил форму, как цирковой жонглер своей тарелки. Главное не разбить. И улыбайся, улыбайся, зрители это любят. Даже если это тяжелейшая работа на свете. «И какое у меня задание?» — безнадежно спросил Грегори. «Надеюсь, его не заставят прыгать в Арктику босыми ногами в снег и гипнотизировать белых медведей. Не хотелось бы...» — Грегори поежился. «Медведей он инстинктивно недолюбливал. От этих тварей всего можно ожидать». Несмотря на заверения полковника, Грегори все еще не верил в свою экстрасенсорную мощь. Все равно, что оказаться участником ток-шоу «Как вы стали экстрасенсом по чистой случайности, перепутав двери?» «Вообще-то я захотел в туалет, робко шепчете вы». «Прекрасно! Он так мил!» — кричит ведущий. Набриолининые волосы сверкают, как ядерная вспышка на солнце. «Он говорит, что хочет в туалет!» «Но прежде чем выйти, может быть, вы, маэстро, передвинете силы и мысли вот этот стол?» Сверху на канатах выпадает огромный круглый стол. «Из плантаторского домика», — думает Грегори. «О, боже, смех!» Грегори поворачивает голову и видит зрителей. Они смотрят на него и смеются каким-то ненатуральным смехом, словно только что подавились или на самом деле хотят плакать. Взгляды их направлены... «Нет, не на Грегори!» Он вздыхает с облегчением, а на экран. Там написано «Смех в зале». Затем на экране загорается надпись «Аплодисменты». Звучат аплодисменты. «Ну же, маэстро, смелее!» — кричит ведущий. В лучах его улыбки плавятся зубные пломбы. «Сделайте это!» Грегори мнется, смотрит, затем неуклюже взмахивает рукой. Стол стоит. Грегори видит, как ведущий прижимает что-то в ухе пальцами и яростно шепчет в рукав. «Попробуйте еще!» — говорит ведущий. Грегори послушно машет, словно отгоняя надоедливых насекомых. Стол, перекосившись на канатах, взмывает вверх. Грохот! «Аплодисменты!» Зрители аплодируют. «Отлично!» Ведущий идет к нему, открыв широченные улыбки белые зубы. Блеск настолько невыносимо пылает, что Грегори стискивает губы, чтобы от жара не потрескалась зубная эмаль. Грегори бросается к двери, открывает ее и бежит по коридору. «Африка», — говорит полковник Хитроу. «Чудесная страна. Вам понравится, Грегори». И после краткой заминки добавляет, как южанин обещает жене вернуться с головой Линкольна в солдатском вещмешке. «Я обещаю».

Нечего рожу кривить, коли рожь крива. Филин сбросил рюкзак и остановился у заброшенной лачуги. Разрушенные стены, выкрашенные некогда синие, красные и желтые яркими красками, полиняли и рассохлись. В проломе Филин видел чьи-то босые ноги. Почему-то сразу было видно, что лежит неживой. Из пролома, как грозовое облако, взвелись мухи. Филин снял армейскую кепи и почесал бритую голову. Все-таки так было удобнее, да и чего греха таить, привычнее. Он перевесил фотоаппарат на грудь и снял крышку. Та повисла на шнурке. Выжженные цвета африканской деревни. Здесь недавно жили кикану, человек 200. Женщины, дети, старики. Мужчины как-то быстро кончились еще на прошлой войне. Вообще, этой стране не везло уже примерно полвека. А ведь когда-то Луанду считалось экономическим и культурным лидером Южной Африки. Спасибо Роберту Магуту и его демократическим принципам. Сейчас мы хоть мертвых кикану можем снимать свободно. Для National Geographic. На премию года. Филин надел кепи, ослабил на груди лямки рюкзака. Взял фотоаппарат в руки. Тяжелый. Сталь, титан, резина, низкодисперсное стекло и прочие прелести профессиональной фототехники. Стоит такой Никон, как годовой бюджет местной области. Снимать одно удовольствие, если ты профессионал. Филин достал из отдельного футляра объектив на 85 и прищелкнул к корпусу. Отчетливый щелчок. Цифра. Жаль, раньше была пленка. Особые получались кадры. Так, теперь за дело. Сделав пару снимков, бедняга был убит выстрелом в упор, причем не так давно, Филин наклонился. От раздутого тела шел невыносимый смрад. Жара, что ты хочешь. Филин достал из кармана маленькую запонку для рубашки. Куда бы ее деть? Звук мотора. Филин поднял голову, чертыхнулся, воткнул с размаху запонку трупу в бедро, мертвому все равно, а мне некогда, и бросился к дальнему окну. Выглянув из-за угла, он увидел армейский крытый грузовик. Солдаты, негромко переговариваясь, вышли и направились к хижине. Лица у них были закрыты марлевыми повязками.

Упрямство – путь к величию. Но зачем тебе туда? Грегори спустился по трапу самолета. Ступени пружинили под ногами. В него сразу же ударил столб зноя и пыли. В Луанду было жарко, как в калифорнийском варианте ледяного ада. Грегори огляделся. Серо-желтая полоса бетонки, приземистое здание аэропорта. Видимо, он когда-то знал лучшие времена, но Синатра тоже больше не играет в азартные игры, если вы знаете, о чем я. Все кончилось. Синатра умер. А в Луанду правит народный президент Роберт Могуту, который убил несколько миллионов сограждан и, судя по сведениям полковника Хитроу, собирается убить еще парочку миллионов. Или тройку. Сколько там этих Кикану? Сколько бы ни было, будет гораздо меньше. И в этом ему должен помешать таинственный экстрасенс Грегори Пил. «Сам не верю такому счастью», — Грегори передернуло. У трапа стоял черный длинный лимузин. Рядом скучал шофер в темном костюме с белой рубашкой и в черной фуражке. Брюки у него были короткие, так что белоснежные полоски между кромкой брюк и начищенными ботинками резали глаза. Белые носки, узкий черный галстук. Господи боже, фанат Тарантино в африканской глуши.

извиняйся, а потом бей как можно сильнее. Грегори вступил на серую бетонку, принадлежащую Луанду. По выгоревшему от зноя полю зеленели тут и там свежие побеги. Грегори вычитал в интернете, что в Луанду только что закончился сезон дождей. 4 дня? Это они называют сезоном? И страна расцветает на глазах. Грегори посмотрел направо, затем налево. Ну, может, не сразу расцветает. Или его глаза не соответствуют. Всякое бывает. Может, страна ждет, когда уедут туристы? Грегори остановился, ему чуть не снесли локоть. Ох, какой-то толстяк пропыхтел извинения, кажется, на голландском. Было бы логично, если учесть, что с 16 века здесь существовала голландская колония. При каждом шаге фотоаппарат больно бил Грегори по груди. Тяжелый профессиональный Никон. Хорошая легенда репортер, только одна досадная мелочь. Фотографировать Грегори не умел. Его неспособность компоновать кадр просто феноменально проверена на кошках, в буквальном смысле. Единственный удачный снимок получился, когда лорд Вейдер столкнул фотоаппарат со стола. На переднем плане запечатлелась удивленная морда кота, а на заднем — четкая фигура Грегори, открывшего рот, чтобы заорать «Что ты делаешь?» Бывают же способности у людей, а бывают и неспособности. Таланты со знаком «минус».

0: убей врага, а потом надругайся над его женой и домашними животными. Другими словами, вы считаете эти условия неприемлемыми? Филин стоял, положив руки на затылок, посреди небольшой комнаты, украшенной плакатами и вырезками из газет. Со всех вырезок и плакатов на него смотрел один и тот же человек. Крупный, небритый негр, иногда усталый, помятый, иногда в религиозном почти экстазе. Один из снимков изображал, как взбешенные люди в военной форме, в беретах с русскими автоматами затаскивают человека в микроавтобус. Лица человека не видно, белая рубашка задралась, обнажив впалый живот со шрамом. Этот снимок обошел тогда полмира. Филин знал, что шрам от удаления аппендикса, а не от пыток, как можно было бы подумать. А еще он знал, что Сайлас Баргас, человек на снимках, носит в правом кармане цветастой рубашки пузырек с таблетками и не может без него жить. «Я считаю эти условия дурацкими», — сказал Филин, «если без оглядки на начальство. Но таковы условия сделки. Максимум, что я могу предложить вам, вмешательство третьей силы». У человека в цветастой рубашке один глаз рассечен шрамом и белый, а другой нормальный, но смотрит в сторону мимо Филина. Это слегка раздражает. Человек достает из кармана рубашки пузырек, отщелкивает крышечку. На розовую ладонь летят две белые капсулы, еще две, еще одна, целая горка. «Понимаю», — говорит Филин. «Это не совсем то, о чем мы договаривались, но это хороший вариант. Можно я опущу руки?» Негр молча качает головой. Они в комнате одни. Толстый мирохранитель остался за дверью. Что ж, Филину не впервой. «Тогда я продолжу. Скоро прибывает один человек. Он поможет с вашей проблемой. Президент Магуту, вполне возможно, он больше не будет президентом. Мы умеем решать такие проблемы». Филин останавливается и смотрит, как человек запрокидывает голову. Белые капсулы проваливаются в темное жерло вулкана. Необходимая жертва. Опиаты. Он их даже не запивает, словно это конфеты. Человек опускает голову и смотрит на Филина здоровым глазом.
1: «Когда-то мы были друзьями», — говорит человек внезапно.
0: Филин впервые слышит его голос. Это хриплый, слабый, с пневмоническим присвистом голос, но медь бухенвальдского набата звучит в нем отчетливой ноткой.
1: «С кем?»
0: — глупый вопрос.
1: «С Робертом. Тогда мы жили в одной комнате. Когда мы учились в университете, я давал ему списывать. Сейчас я бы задушил его собственными носками».
0: Филин смотрит на человека в цветастой рубашке. Вполне возможно, этот чокнутый наркоман и убийца, левый экстремист и поклонник Че Гевары, единственный нормальный человек в этой безумной стране.
1: «Войска вашей страны не спасут наш народ», —
0: говорит Сайлас Баргас.
1: «Потому что вы хотите спасти всего-навсего тела, а Роберт губит их души. Вы думаете, я люблю Кикану? Я люблю их не больше Роберта, но я не стал бы убивать целый народ только ради того, чтобы посмотреть, как умрет целый народ. И Роберт не стал бы... раньше. Он безумен, но не до такой степени. Я думаю, за этой подготовкой кроется нечто иное».
0: «Что же?» Филин совсем не удивлен.
1: «Нечто более страшное»,

0: Нужно отдать нечто ценное, чтобы получить другое ценное. Грегори подумал, что в придачу к его заданию ему не хватает еще черного лимузина. Сразу вспомнился фильм «Красотка». Нет уж, никаких Ричардов Гиров, пожалуйста. Но авантюрная жилка, о существовании которой у себя он раньше и не подозревал, дрожала в предвкушении. Сейчас он пойдет мимо любителя Тарантино, тот сначала вглядится пристально, а потом бросит ладонь к козырьку и скажет: «Добро пожаловать, мистер Пил, к вашим услугам!» и распахнет сверкающую черную дверь. «Глупо, если окажется, что этот лимузин для него», — Грегори вздохнул. «Слава богу, он уже себя один раз напророчил, хватит!» Шофер лениво зевнул. «Розовые дыроглотки, как у львов на канале Discovery. Самое время окликнуть меня мысленно», — сказал Грегори. «Ну же!» Он пошел вдоль лимузина. «Сейчас откроется окно, и оттуда скажут: „Мистер Пил“!» Лимузин закончился, а окно так и не открылось. Грегори остановился. «Что ж, хватит чудес на ближайшее время. Где тут у нас автобус или такси?» Он повернулся. «Мистер Пил!» — окликнули его сзади. «Что?» — Грегори повернулся. К нему подбежал запыхавшийся человек в светлом костюме.
1: «Да, это мое имя. Здравствуйте! Я секретарь доктора Магуту!»
0: Человек шумно выдохнул.
1: «Простите, у нас мало времени. Президент вас ждет!»
0: «Кто?» Человечек вскинул голову, кольнул взглядом.
1: «Народный президент Республики Луанду доктор Роберт Могуту. Вы же в курсе, как я понимаю? Мне сказали, вы журналист?»
0: «Будьте вы прокляты, полковник!»
1: «Конечно», — ответил Грегори.
0: «Куда бежать?»
1: «Бежать?»
0: — человек-секретарь повел головой.
1: «Не надо никуда бежать, прошу в лимузин!»

0: В общем, все. Грегори выключил диктофон.
1: Черт, почему ему никто раньше не говорил, насколько это тяжелая работа?
0: Спасибо за откровенные ответы, господин президент.
2: Отлично. А теперь сделайте снимок, велел президент.
1: Сфотографировать? Он что, действительно этого хочет?
0: Грегори сомневался.

0: волнением повертел в руках тяжелый Никон. Когда в тот раз он снимал Диану, получилось нечто чудовищное, искаженное, злобное Мегера из кошмарного сна. Даже не подумаешь, что обычная мыльница может сотворить такое с красивой, а Диана очень красивой женщиной. Что же сделает его неталант с этим пожилым и не самым красивым негром?
1: «Ну же!» — добродушно велел президент. «Я не кусаюсь!»
0: Грегори набрался храбрости и поднял камеру к глазам. Посмотрел в окуляр. Щелк-щелк-щелк! Затвор фотоаппарата сработал так быстро, что Грегори не успел даже прищуриться. Президент поморгал.
1: «Что ж, на этом все. А, да! Как называется ваше издание?»
0: «Дикая природа», — сказал Грегори. «О,
2: черт!»
0: Молчание.
1: «Вы, надеюсь, шутите?»
0: Роберт Магуту нахмурился.
1: «Конечно! Простите!»
0: Дверь лимузина открылась.
1: «Капитан Мендоса!»
0: Президент смотрел выгоревшим утомленным взглядом.
1: «Пусть этого человека доставят в отель. Он гость нашей страны».
0: «Не самый желанный», — добавил он со значением. Грегори похолодел. Роберт Магуту улыбнулся.
1: «Шучу, мистер Билл, шучу, простите. Это почетный гость. Капитан, распорядитесь».
0: Мендоса кивнул.

Приходи посмотреть и уходи не глядя. Грегори спустился на лифте, кивнул черному блестящему, как хромированный кадиллак, лифтеру, прошел через холл гостиницы мимо стойки ресепшн. Грегори огляделся и втянул голову в плечи. Портье улыбался так, словно поймал Грегори на курении травки в номере, и это теперь их общая тайна. Миновав швейцара, услужливо распахнувшего дверь, Грегори вышел на улицу. После кондиционированной прохлады было слегка странно окунуться в жару. Между лопатками сразу взмокло. Интересно, с чего обычно начинают осмотр столицы Луанду? За порогом гостиницы была ночь и горели уличные огни. Слева через площадь стоял армейский джип, рядом скучал патруль. Офицер, здоровенный негр в красном берете, взглянул на Грегори как на пустое место и отвернулся. Грегори пожал плечами. «Похоже, здесь американцев любят не больше, чем в Европе. Что, вас мы тоже бомбили?» Сухой ветер гнал по улице песок, бумажные листы и пустые сигаретные пачки. Одна из газет взлетела и унеслась прочь, как белая птица. «Интересно, где тут можно купить путеводитель?» «Помните, — сказал полковник Хитроу, по легенде, вы опытный фоторепортер-журналист. Журналисты не возят с собой путеводители». «Правда?» — удивился тогда Грегори. «Но почему?» «Потому что тогда они начинают думать, что знают страну лучше, чем люди там живущие, и пропадают без вести». «Может быть, полковник и прав». Грегори вдруг обнаружил, что понятия не имеет, где находится. «Впрочем...» Он огляделся. «Вон очень даже симпатичное кафе. Что ж, попробуем, какое в Луанду кофе?»

Стремительный полет разбил меня в лепешку. Многое случалось в жизни Филина, но сейчас он не понимал ничего. Он опустил бинокль, достал носовой платок и начал протирать окуляры. На самом деле стекла были чистые, но ему нужно было взять паузу. Подумать. Прислонившись спиной к валуну, он посидел некоторое время, прикрыв глаза. Потом, вместо того, чтобы вернуться к наблюдению, положил бинокль на камень и достал навигатор. Одно нажатие кнопки. Экран высветился белым, потом появилась малиновая полоса загрузки. 50%, 75%. Готово. На спутниковой карте Африки ярко горела зеленая точка. Филин движением пальцев увеличил масштаб. «Нет, все точно». «Что?» — спросил он себя. «Думал, будет ошибка?» «Нет уж, придется тебе поверить». «Проклятая страна, проклятые люди, проклятый континент!» Точка на электронной карте, засеченная со спутников, указывала местонахождение трупа. Тот самый Кикану, которого он нашел вчера утром. Следуя за сигналом навигатора, Филин добрался сюда, залег в скалах с биноклем. И что же он видит? Вот это! Филин взял бинокль и выдохнул. «Все, хватит откладывать!» Он решительно приложил окуляры к глазам. Огромный лагерь беженцев. Женщины, дети, старики и взрослые мужчины на одной крытой площадке, обнесенной колючей проволокой. Охрана в армейской форме с автоматами. А дальше за лагерем огромные корпуса, похожие на заводские. Гигантские трубы уходят вверх. И из них идет в голубое небо черный, черный, мать его, черный дым. Надо сообщить. Филин отнял бинокль. Я должен успеть. Руки вверх! Он повернулся и увидел наставленные на него дуло автомата.

0: Не бойся потерять то, чего не имеешь. Грегори Пил в белом махровом халате, вымытый, высушенный, стоял перед зеркалом в спальне и держал в левой руке стакан с колой, а в правой — телефонную трубку. Полковник Хитроу был сегодня сама колониальная отзывчивость. «Все в порядке, Грегори», — говорил полковник. «Все под контролем». «А как же моя жена?» Грегори поднял стакан и глотнул ледяной колы. Затылок пронзило ледяной иглой. «Насчет этого не беспокойтесь. Мы сообщили вашей жене, что вы сбежали в другой штат». Грегори поперхнулся колой. «С другой женщиной. И погибли там в автомобильной аварии. Вас сбил грузовик, если вам интересно. Вы переходили улицу на красный свет». «Но я никогда так не делаю!» «Уверяю вас, Грегори», — сказал полковник. «Больше вы действительно так никогда не сделаете. Коронер признал вашу смерть. Официально вы мертвы 48... Нет, уже 49 часов». Грегори поднял руку и обнаружил, что волосы у него наэлектризовались и встали дыбом. «Чертов гостиничный фен!» Потом понял, что его смутило. «Диана придет в ярость».
1: «Как? Зачем? Почему нельзя было просто сказать, что я сбежал и умер? Зачем эта женщина?»
0: «Иначе бы ваша жена потребовала бы тело для опознания. На это мы пойти не могли. Пришлось бы предоставлять тело, не убивать же ради вас какого-нибудь бездомного».
1: «Правда?»
0: — спросил Грегори с сарказмом. Сегодня его уже ничто не удивляло.
1: «Почему нет? Вы же обычно так делаете?»
0: «Вообще-то да», — согласился полковник после некоторого молчания. «Обычно мы так делали. Но сейчас сложные времена для национальной безопасности. Налогоплательщики нас не поймут».
1: «Потому что это дорого?»
0: Грегори поднялся на новую вершину сарказма. За тысячи миль от Грегори полковник покачал головой. «Потому что это аморально». Выбитый из колеи, Грегори помолчал. В зеркале отражалось бледное, осунувшееся лицо свежеиспеченного прелюбодея и мертвеца. В провалах глазниц сгустилась потусторонняя тьма. Кажется, еще чуть-чуть, и от шевелюры полетят зеленые искры, и страшный голос закричит:
2: «Оно живое! Живое!»
0: «Кстати, о Диане. Черт!» Грегори скривился.
1: «Черт! Черт! Черт!»
0: «Полковник, как моя жена приняла это известие?» Долгая пауза. Грегори подумал, что впервые понимает, что такое разговор с астронавтами, находящимися на орбите. Ответа приходится ждать по несколько минут. Задержка сигнала, что поделаешь.
3: «С мужеством», — сказал полковник.
1: «Очень надеюсь, потому что...»
0: «Ну же, скажи это».
1: «Понимаете, я отправил ей открытку».
0: «Что?»
1: «Открытку. Я в тот вечер был слегка расстроен, выпил. Тогда мне это показалось хорошей идеей».
3: «Хорошей идеей?» — взревел полковник. «Когда вы это сделали?»
1: «Ну, не так чтобы давно».
3: «Когда?»
1: «В первый вечер, как приехал. Понимаете, мне было одиноко, и я пошел в кафе, а там стойка с открытками».
3: «Вы глупый, бестолковый, самодовольный, малообразованный, недисциплинированный, чудакоподобный, человекообразный объект, недостойный оперативной разработки!»
0: Полковник выговорил это на одном дыхании.
3: «Что вы еще успели натворить?»
1: «Ну, если вы спрашиваете...»

Для самозванца главное знать меру. Грегори выключил просмотр и положил Ника на стол. Фотоаппарат, увесистый, особенно по сравнению с мыльницами, с которыми Грегори раньше имел дело, обрезиненный кирпич из магниевого сплава глухо стукнулся о лакированную поверхность. Грегори покачал головой. «И зачем мне только понадобилось в это влезать? Снимать президента, ага. Для дикой природы, ага. Идиотская легенда». Затылком он чувствовал ледяную струю. Кондиционер работал на полную. «Только здесь, в номере, можно спрятаться от жары. На улице днем лучше вообще не появляться. Сердце начинает сбоить, словно погруженное в тяжелую вязкую воду. Удушье!» Грегори покачнулся, вцепился пальцами в край стола, закрыл глаза. «Спокойно, спокойно, ты что-нибудь придумаешь». Это снова случилось. Как тогда со снимком Дианы? Сердце трудно, с усилием толкнулось в груди. Грегори почувствовал подступающую тошноту. Весь этот город, вся эта Африка, зачем он здесь? Только для того, чтобы быть задушенным, плотным и скользким, как подушка с искусственным наполнителем телом жары? Или... Грегори беспомощно посмотрел на фотоаппарат, чернеющий на столе, как надгробный памятник тайному экстрасенсу. Или, если эти снимки увидит тот же капитан Мендоса, быть выведенным во двор и застреленным в затылок? Они ведь и руки могут отрубить. Грегори видел такое в новостях. Отрубят и напишут без комментариев. Грегори поднял голову. Номер перед глазами раскачивался. «Надо уезжать! И плевать, чего от него хочет полковник Хитроу!» «Впрочем...» — Грегори почесал лоб. «В наше время для борцов за свободу предусмотрен запасной вариант». Закончив набирать, Грегори секунду помедлил. «Вперед!» Решительно нажал на ввод, закрыл ноутбук и откинулся на кровати. «Теперь все. Ничего не изменишь. Теперь это увидит весь мир. Спамеры за свободу, ага». В следующее мгновение в дверь номера осторожно постучали. «Вам сообщение», — сказали за дверью. Грегори открыл защелку, перед ним стоял курьер. «Грегори пил?» — деловито осведомился курьер. Под красной курткой на нем был серый армейский комбинезон. «Странно», — подумал Грегори. «Да, что вы хотели?» В следующее мгновение в лицо ударила струя из газового баллончика. «Темнота».

0: «Руки держать за головой!» предупредил мирохранитель и вышел, прикрыв за собой дверь. Они остались наедине. Такого огромного негра Грегори видел только в повторе передачи «Лучшие игры НБА».
1: «Мое имя Сайлас Баргас», — сказал негр.
0: «Видимо, предполагается, что Грегори должен его знать. Рок-звезда? Может, баскетболист?» Но чернокожий явно ждал реакции, ну и лицо у него. Страшный, как из фильмов ужасов. Может, он знаменитый актер? Грегори смог только кивнуть и выдавил: «Очень приятно».
1: «Вас зовут Грегори, верно?»
0: Негр смотрел на него живым глазом, но чуть искоса.
1: «Располагайтесь и ничего не бойтесь. Вы у меня в гостях».
0: «Где-то я это уже слышал», — подумал Грегори. «Да, спасибо».
1: «Что вы обычно делаете, когда вас загоняют в угол?»
0: Не самый обычный вопрос для похитителя.
2: «Что?»
0: Грегори почесал подбородок.
2: «Обычно я вызываю морскую пехоту и бомбардировочную авиацию».
0: Сайлас смотрел на него со странной серьезностью.
2: «Шутка», — сказал Грегори, смутившись. «Не очень удачная, извините».
1: «И как? Помогает?»
0: — хрипло спросил Сайлас. Было страшно его слушать.
2: «Что помогает?»
1: «Морская пехота».
0: Грегори открыл рот, закрыл.
2: «Не очень. Я такое только в фильмах видел», — признался он. «Там стоит кому-то попасть в руки террористов, сразу вызывают морскую пехоту, вся президентская рать ходит на ушах, огненные закаты, из авианосца взлетают самолеты». «Правда», — Грегори замялся, — «как оказалось, я не знаю, по какому номеру звонить».
1: «Вы же американец».
2: «Я из Портленда. А можно мне опустить руки?»
1: «Нет».
2: «А зачем вы меня сюда привезли?»
0: Негр достал из кармана рубашки бутылек, открыл его и высыпал на ладонь горсть белых капсул.
1: «Продолжайте»,
0: — велел он Грегори.
1: «Так что произойдет, если вы позвоните в консульство и скажете, что вас похитили?»

0: Что вы видите на этих снимках?
1: Сотни фотографий. Изможденные люди в полосатых робах за колючей проволокой, надпись готическими буквами на табличке. Американский солдат времен Вьетнама наставляет в затылок стоящему на коленях пленному пистолет. Атомный гриб над городом. Грегори вздохнул. Его мутило. «Смерть», — сказал он тихо. «Везде смерть».
0: «Неправильно. Это жертвоприношение», — сказал Сайлос. «Зачем, по-вашему, была атомная бомбардировка? А до того сожженный Дрезден и Токио? Сотни тысяч мирных жителей погибли в пламени. Зачем были нужны немецкие концлагеря? Зачем ваши соотечественники-американцы с лупой бегают по глобусу, выискивая, где бы еще сбросить бомбы?»
1: Сайлос помолчал.
0: «Это жертвоприношение», — сказал он наконец. «Все очень просто. Вы приносите богам жертву, и страна живет хорошо. Но есть одна мелочь. Одна важная мелочь. Нужно при этом быть тем, кто приносит кого-то в жертву. И жертва должна быть невинна. Понимаете? Иначе как боги разберутся, кто здесь жрец, а кто жертва?»
1: Великан вскинул голову. Страшный и неумолимый.
0: «Почему Германия, несмотря на ужасающее поражение во Второй мировой, потом так развернулась? Мировая держава. Почему, спросите? Жертвы. Японцы, убившие сотни тысяч китайцев и прочих азиатов, сейчас живут почти в золотом веке».
1: «То есть всегда есть тот, кто приносит жертву», — понял Грегори. «Это важно?»
0: «Да, причем делает это сознательно, и не солдат, невинных людей. Боги ценят, чтобы сознательно. Они старые и примитивные. Ты мне, я тебе. Натуральный обмен».
1: «Правда?»
0: «Они все такие, если честно».
1: Сайлос помедлил.
0: «Боги смеются над принесением в жертву самого себя. Им нужна теплая кровь. Война — это не то. Солдаты — это жрецы. Сколько бы ты ни убил солдат, богам все равно. Им нужна невинная кровь. Женщины, дети, старики».
1: «Другими словами, вы хотите сказать...» Грегори не договорил. Сайлос кивнул изуродованной головой.
0: «Роберт Магуту готовит не геноцид. Он готовит огромную гекатомбу. Вот телефон».
1: Он мотнул головой в сторону стола.
0: «Номер посольства помните? Звоните».
1: Но позвонить он не успел.
0: «Что вы там видите?» — спросил Сайлос.
1: За дверью зазвучали выстрелы, удары, крики. Сайлос выпрямился. Белый глаз его сверкал безжалостным религиозным огнем. «Уродливый гений революции», — вспомнил Грегори заголовок на вырезке, висящей на стене. Теперь он понимал, насколько это верно.
0: «Бум!»
1: Здание содрогнулось.
0: «Отойдите от окна», — сказал Сайлос. «Кажется, это танковое орудие».
1: На улице застрекотал пулемет. Звук был сытый, блестяще латунный, дробящийся, как раскатывающийся по мостовой гильзы. В здании кто-то закричал. Выстрелы стали чаще и резче, словно втыкали гвозди совсем рядом, через стену. Стекла задрожали. «Вы не попытаетесь уйти через черный ход?» — спросил Грегори. Сайлос покачал головой.
0: «Нет никакого черного хода. Не для меня».
1: В следующее мгновение дверь распахнулась.
0: «Командир!»
1: — крикнул мирохранитель.
0: «Они уже...»
1: Выстрел. Грегори вздрогнул. Толстый негр дернулся и обмяк. Он лежал на пороге. На желтой спине расплывалось кровавое пятно. Солдаты ворвались в дверь, кто-то наступил на мертвеца. Русские автоматы смотрели теперь на Сайлоса. Сержант повернул автомат на Грегори. Кажется, конец. Грегори почувствовал, как все внутри обрывается, точно при попадании в воздушную яму.
2: «Он американец!» — сказал Сайлос хрипло. «Он был у меня заложником!»
1: Сержант посмотрел на Грегори, кивнул, видимо, поверил, перевел автомат на великана. Грегори вздохнул.
3: «Вы человек, именующий себя Сайлосом Баргасом?» — спросил сержант.
2: «Я сам Сайлос Баргас», — негромко сказал тот. «А вы кто такие?»
3: «Народная армия Луанду. Вы арестованы по обвинению в терроризме и предстанете перед справедливым судом».
2: «Сомневаюсь», — сказал великан.
3: «Не понял».
1: Великан шагнул вперед, по-прежнему держа руку в кармане рубашки.
2: «Не советую стрелять, капрал»,
1: — произнес Сайлос негромко.
2: «Искренне не советую».
1: Он медленно вытянул руку из кармана. Пальцы были сжаты вокруг чего-то цилиндрического по форме, большой палец лежал сверху. Ноготь побелел от напряжения.
2: «Это нажимной взрыватель».
1: Сайлос обвел солдат взглядом живого глаза. Они шарахались. «Прекрасно их понимаю», — подумал Грегори.
2: «Стоит мне отпустить палец, никого из нас больше на свете не будет. Мы все отправимся в полет к звездам. Все это здание».
1: Солдаты отшатнулись, попятились к двери. Через минуту комната опустела. За окном грохотали далекие выстрелы. Сайлос опустил руку и посмотрел на Грегори.
2: «Ну, что вы на это скажете, мистер Пил?»
3: «Вы самый огромный и самый ужасный человек, которого я видел в жизни», — искренне ответил Грегори.
1: В следующее мгновение дверь распахнулась, автоматная очередь ударила великану в грудь. Огромное тело отбросило назад, стол опрокинулся, десятки фотографий взлетели под потолок. Освенцим, Дрезден, Хиросима, Милай. Ряды расстрелянных, искалеченных, казненных людей. Горы трупов, черные поля мертвецов. Фотографии кружились и падали, как опавшие листья. Сайлос лежал на полу, раскинув огромные черные руки. Грегори подумал, что еще чуть-чуть, и он поднимется. Губы Сайлоса шевельнулись, кровь хлынула и залила подбородок.
3: «Что ты сказал?»
1: Капитан наклонился, чтобы лучше слышать. Автомат его смотрел на огромное тело со следами аккуратных пулевых отверстий.
2: «До вечности», —
1: сказал Сайлос и замер. Капитан Мендоса выпрямился и кивнул солдату. Грегори словно в полусне смотрел, как солдат наклоняется и с трудом, очень осторожно разгибает пальцы мертвого революционера. Пауза. Солдат удивленно поднял брови, повернул голову.
3: «Что там?»
1: — спросил капитан Мендоса резко. «Вот», — сказал солдат, протянул руку. На ладони у него лежал пузырек из белого пластика, запачканный кровью.
3: «Проклятый наркоман!» — капитан сплюнул. «Уходим!» «А с этим что?»
1: — солдат кивком показал на Грегори. Холодный, промороженный взгляд Мендосы остановился на тайном экстрасенсе. Грегори поежился. «В Африке совсем не жарко, надо же!» Капитан никак не показал, что узнал Грегори.
3: «Возьмем с собой!»
1: Капитан отвел взгляд и пнул тело Сайлоса.
3: «И эту падаль тоже!»

0: Когда грузовик остановился, была уже глубокая ночь. Откинули тент, выгнали всех. Солдат заглянул в лицо Грегори и отшатнулся. Грегори, проехавший путь в компании с мертвым революционером, вряд ли выглядел счастливым. Особенно, когда его заставили вытаскивать тело Сайлоса вместе с другими арестованными. Даже в темноте при свете луны Грегори видел огромные трубы, устремляющиеся в небо. Как на том снимке, черт! В камере было сухо и жарко. И темно.
1: «Позвоните в консульство!» — крикнул Грегори. «Я требую...»
0: Шаги стихли вдали.
2: «Вы американец?»
0: — спросили с интересом. В темноте кто-то шевельнулся и сел. Лицо оказалось на бледном свету, падающем из окна. Небритое и осунувшееся. «Да», — сказал Грегори, помедлив. «Портленд, Орегон. Грегори пил». Сосед слабо улыбнулся.
2: «Джейсон Янг, Индиана. Но все называют меня Филин. Я когда-то их фотографировал. Рад знакомству, Грегори. В какой чертовой дыре мы оказались, верно?»
0: «Здесь что, тюрьма?»
2: «Если бы, Грегори. Боюсь, все гораздо хуже. Здесь ад».
0: Грегори вспомнил рассказы Сайлоса.
1: «Они приносят Кикану в жертву, верно?»
0: Филин качнул головой. «Не знаю».
1: «Вы можете это остановить?» — спросил он вдруг.

0: Президент Роберт Магуту спасает страну. Запад ему не поможет, он это уже давно понял. Все разваливается. Геноцид из отчаяния. Что это за страна такая, если она в такой черной дыре, что единственный способ спасти ее — помощь богов? Когда человек загнан в угол, он делает страшные вещи.
1: «Вы», — сказал Филин, — «вы же тайный экстрасенс. Вы в это верите?»
0: «Нет, конечно». Филин посмотрел на Грегори. В глазах его плавилась надежда.
1: «Но что мне остается?»
0: Грегори вздохнул. «Что ж, как же там было? Взмахиваешь рукой, и сверху выпадает огромный рояль». «Луанду — чудесная страна», — медленно сказал Грегори. Поднял руку. «Об одном прошу. Оставьте ее в покое, сволочи! Оставьте ее в покое, сволочи!» Грегори взмахнул рукой, надеясь, что выглядит не полным идиотом, а хотя бы, ну, с проблесками здравого смысла. Хотя, как в такой ситуации может помочь здравый смысл? «Быстрее сойти с ума?» И сверху падает черный блестящий рояль. Прошло несколько минут. Грегори огляделся. В камере ничего не изменилось, разве что света стало, кажется, еще меньше. Филин смотрел из темноты. Глаза его поблескивали, как у ночной птицы.
1: «И что дальше?» — спросил Грегори.
0: «Ну, это была неплохая попытка», — дипломатично ответил Филин. «Могло быть и хуже».
1: «Еще хуже?» — спросил Грегори. «К чему эта деликатность? И так ясно, что экстрасенс из него не получился. Одно дело сделать фото, от которого потеряет сон режиссер техасской резни бензопилой, совсем другое — творить настоящие чудеса».
0: «Ну, вас могло стошнить».
1: «Спасибо, Джейсон Янг, Индиана», — подумал Грегори. «Ты настоящий друг».
0: «Жаль, что нашей дружбе так недолго осталось. Вряд ли нас выпустят отсюда живыми. Они с Филином американцы, а значит, нежелательные свидетели».
1: «Наш МИД очень резко реагирует на попытки похищения граждан США».
0: «Взлетающие на закат самолеты, точно. Поэтому американцы исчезнут.
1: Как исчез известный всему миру Сайлас Баргас?»
0: Грегори при мысли о нем сглотнул. Этот человек был рок-звездой революции. Он едва не получил Нобелевскую премию мира. Ну, со слов Баргаса выходило именно так. А его просто пристрелили на грязном полу. «Вот как выглядит современная волшебная палочка», — подумал Грегори. «Как ржавый, сделанный в Китае, русский автомат». А теперь солдаты зачем-то привезли сюда труп Баргаса.
1: Зачем им трупы?
0: В следующее мгновение ржаво заскрипела дверь камеры, полоска света. Грегори прищурился.
2: «Американец!» — сказали оттуда с жутким акцентом. «Американец! Тебя хотят видеть, папа!»

0: людям глубоко плевать, что апокалипсис уже начался. Главное, чтобы их не трогали до самого финала. «Чувствуйте себя как дома», — сказал президент. Грегори подошел к окну. Пол был выстлан багрово-красным ковром. Цвет его давил на глаза, словно нажимали большим пальцем. Толстый ворс под ногами нехотя проминался. «Багровый, чтобы не было видно крови», — подумал Грегори. Затем: «Что за чушь? На дворе 21 век. Подобное варварство давно ушло в прошлое». «Ага, варварство ушло, а лагеря смерти остались. Ах, это варварство! Вечно оно забывает свои вещи». За окном в свете неровной луны виднелись заводские корпуса и гигантские трубы, уходящие в небо. Из них поднимался в черноту белесый какой-то очень аккуратный дым. «Я знаю, что вы хотите сделать, доктор». Грегори повернулся. «Жертвоприношение. Гигантская гекатомба, так?» Очки президента Магуту блеснули.
1: «Мне приказать вас расстрелять?» — спросил он с интересом.
0: Грегори вздохнул.
2: «Может, просто ответите на вопрос?»
0: Президент от неожиданности моргнул, посмотрел на Грегори холодным равнодушным взглядом, потянулся и снял очки, положил их на стол. Медленно выпрямился в кресле. Располневший, пожилой, очень усталый негр в аккуратном фиолетовом костюме. И вдруг начал смеяться. Грегори вздрогнул.
1: «Почему вы... Кто рассказал вам эту красивую чушь?»
0: Грегори почувствовал себя глупо. Вместо того, чтобы оправдываться и кричать, доктор удивился.
1: «Но...»
0: — начал Грегори и замолчал.
1: «Сайлос!»
0: — доктор помедлил. Достал из нагрудного кармана сложенный в четверо носовой платок, вытер под одним глазом, затем под другим. Грегори невольно вздрогнул. Эти аккуратные движения напугали его больше, чем угроза расстрела.
1: «Думаю, Сайлос...»
0: Президент убрал платок в карман пиджака.
1: «Он всегда был склонен к излишней драматизации. Еще в те времена, когда мы учились в университете. Он на младшем курсе, я на старшем. Сайлос всегда выбирал Шекспира там, где я предпочел бы Мольера.
0: Но заводы...» Грегори замолчал. Что-то тут было не так.
1: «Единственное предназначение этих труб...» Президент мотнул головой в сторону окна. «Давать дым. Много дыма. Дымовая завеса в буквальном смысле слова. Думаю, ваши спутники давно отметили это место как фабрику удобрений. Почему нет? Удобрений здесь хватает, в целом они правы. Это место действительно мой секретный сад». «Что вы здесь видите?» — спросил доктор.
0: На столе лежал фотоаппарат. Черный профессиональный Nikon. Грегори покосился на него и невольно сглотнул.
1: «Это не мой», —
0: сказал он на всякий случай.
1: «Конечно нет», — президент удивился. «Это вашего друга, шпиона. Я просто поражен. Сколько вокруг любителей фотографий, которые дадут фору любому профессионалу? Взгляните».
0: Президент нажал кнопку на пульте, плазменный экран над головой Грегори включился.
1: «Правда, замечательная работа?»
0: Грегори поднял голову. Действительно, снимок замечательный. Снимал настоящий мастер. Молодой негр лежал на боку, вытянувшись и широко раскрыв глаза. Лицо его было обсыпано песком, на щеке устроилась муха. В мертвых зрачках отражались чьи-то ноги в армейских ботинках. Следующий кадр. Голые негры, похожие на живые скелеты, сидят за ячеистой решеткой. Руки тонкие, как спички. Во взглядах страх и бесконечное терпение. выразительно. «Лики войны».
1: «Теперь другое», — сказал президент. «Вам понравится».
0: Изображение сменилось. Грегори открыл рот, тут же закрыл.
2: «Черт!»
0: С экрана на него смотрел чудовищный, пугающий монстр, в котором без труда узнавался народный президент Роберт Могуту. За спиной монстра выстроились изможденные тени. Тени рядами уходили куда-то за горизонт. Из головы и плеч монстра вырастали гигантские трубы, из них валил багровый дым, напоминающий потеки крови на асфальте. И одновременно этот дым казался Грегори потоком мясного фарша, как в старом клипе «Пинк Флойд», там, где школьники падали в гигантскую мясорубку.
1: «Прекрасно, мне кажется. Вы удивлены?» — спросил Роберт Могуту. «Понимаю, понимаю».
0: Конечно, Грегори узнал фотографию, которую выложил в живой журнал. Теперь, наверное, это уже один из самых популярных снимков в интернете.
1: «Целых 17 просмотров», — сказал президент. «Мои поздравления, мистер Пил. Один кадр, несколько фраз, и, пожалуйста, еще 17 человек меня ненавидят. Я всегда говорил, что искусство — самая опасная вещь после атомной бомбы. Самое интересное — четверо из этих 17 — люди из моей секретной службы. Вы заводите себе поклонников в самых неожиданных местах, мистер Пил. Мои специалисты говорят, что это не монтаж. Никакого фотошопа. Не знаю, если честно, что это значит, но его тут нет. Вы сделали это сами, одним щелчком камеры, верно, мистер Пил?»
0: Президент рассматривал Грегори с любопытством ученого-энтомолога, нашедшего достаточно редкую, но все-таки, увы, не уникальную бабочку.
1: «Интересно. И что мне теперь с вами делать, мистер Пил?» «Что молчите?»
0: Грегори откашлялся. «Отправьте меня домой первым классом, пожалуйста», — сказал он. Лицо доктора вытянулось.
2: «Или, если это сложно, можно и третьим. Или даже в контейнере для собак, я непривередлив».
1: «Боюсь, домой вы поедете в чем-нибудь цинковом и запаянном».
0: Доктор рассмеялся, показав белые зубы. Повернулся к охранникам.
1: «Вызовите мне капитана Мендосу».

0: У двери замерли два охранника. Похожие, как братья, только один повыше ростом, а другой пониже. Оба белые, блондины в темных очках. Скандинавского типа, стрижки площадкой. Наемники, решил Грегори. На месте президента Могуту я бы тоже больше доверял наемникам. Через минуту появился капитан Мендоса. Холодные глаза смотрели на президента с таким же равнодушием, как раньше на Грегори. А этого типа, небось, выгнали из колумбийского картеля за жестокость.
1: «Возьми того другого американца», — приказал доктор. «Лысого шпиона и убей».
0: Грегори поднял голову.
1: «Нет!»
0: Мендоса медленно кивнул.
1: «А этого?» —
0: спросил он. Пауза. Грегори похолодел. Колени ослабли настолько, что казались сделанными из подтаявшего мороженого. Что делать? Герой на его месте попытался бы убить тирана и убийцу подсвечником. Есть тут подсвечники? Грегори в отчаянии огляделся.
1: «Хотя бы один!» «Этого пока не надо», — решил президент. «Иди».
0: Одиночный далекий выстрел. Грегори вздрогнул. Вот и конец Джейсону Янгу, Индиана. «Прости, друг, у меня не получилось».
1: «Все зовут меня Филин. Я их раньше фотографировал».
0: «Еще выстрел. Видимо, контрольный, как это бывает в боевиках».
1: «Зачем?»
0: — сказал Грегори. Он хотел узнать, зачем было убивать Филина, но президент понял по-другому.
1: «Зачем я это делаю?»
0: «Ох», — подумал Грегори, — «ну почему все злодеи такие нудные, как в кино?»

0: Что мы здесь производим? Это называется анорексин, биодобавка к продуктам фирмы «Реюньон». Президент Магуту поморщился, словно от самого названия дурно пахло. Потом человек может есть сколько угодно, но будет не набирать вес, а только худеть. Для моей страны это совершенно бесполезное изобретение, вы понимаете? Но для вашей — ген голода. Когда человек голодает достаточно долго, в его организме вырабатывается некий фермент, что ли. По крайней мере, мне так объяснили эти ученые.
1: «Так вот, зачем трупы?» — понял Грегори. «Кикану, которых целенаправленно поставили в невыносимые условия, идеально подходят для выделения из их тел этого гена голода.
0: Они добавляют это вещество в продукты для похудания. Бедный идеалист Сайлос назвал это гекатомбой?» Магуту улыбнулся. «Впрочем, почему нет? Ведь что такое гекатомба, мистер Билл? Жертва? Конечно, жертва. Льется кровь, горит пламя, сладкий дым от сгоревшего на алтарях мяса доходит до ноздрей богов и кормит их. Раньше боги пожирали кур, овец, быков, иногда людей, но сейчас они слегка разъелись. Да, мистер Пил, все гораздо проще и приземленней. Теперь у богов проблемы с лишним весом, понимаете? Теперь боги хотят поедать еще больше, но при этом выглядеть стройными. Какая ирония! Миллионы людей по всему миру благодарны мне за стройную фигуру, но ненавидят меня как диктатора. Впрочем, мало кто из них вообще слышал про Луанду. Так что число тех, кто, не зная меня, благословляет, много больше числа тех, кто проклинает».
1: «Болтун», — подумал Грегори с ненавистью. «Отправил на смерть филина, теперь рассуждает». «Подождите», — вспомнил Грегори. «Но ведь Реюньон — американская компания». Президент улыбнулся.
0: «Именно, мистер Билл. Вы сами платите мне за то, чтобы я убивал целый народ. Вполне по-американски, нет?»

0: «Заносите!» — приказал президент. Четверо солдат, сгибаясь под тяжестью ноши, втащили носилки. На них лежало тело, закрытое простыней.
1: «Филин? Кажется, он поменьше ростом».
0: «Снимите!»
1: Простыню сняли. Солдаты вышли, оба охранника снова встали у двери.
0: Грегори отшатнулся. Перед ним лежал Сайлас Баргас, бледный, огромный и уродливый. Мертвый. Белый глаз революционера был широко открыт, как при жизни. «Сделайте это для меня!» — хрипло сказал Магуту.
1: «Что?»
0: «Возьмите фотоаппарат!»
1: «Вы сумасшедший!» — сказал Грегори, наконец сообразив, что от него хотят.
0: «А вы не догадывались, почему еще живы?»
1: Президент усмехнулся с усилием.
0: «Ну же! Покажите мне свои способности!»
1: Грегори подошел к столу и взял Никон. «Тяжелый. Таким можно разбить кому-нибудь голову». «Если бы я был настоящим художником», — подумал Грегори, включая камеру и настраивая параметры съемки, «тогда однажды я взял бы кисть и нарисовал Сайлоса, как горящее белым огнем живое дерево. Или как черного Христа с воткнутыми в вены шприцами. Их целая пачка. Иисус, подсевший на наркоту, чтобы вынести всю боль мира. А вместо

0: умудрился переключить на просмотр. Загорелся экранчик.
1: «Не смотреть!»
0: — страшно закричал президент. Он даже привстал, на лбу выступила набухшая вена.
1: «Сюда! Дайте мне!»
0: Грегори не успел ничего сказать, как фотоаппарат вырвали у него из рук.
1: «Ох!»
0: Вывернутые пальцы онемели. Охранник, тот, что ниже ростом, принес Никон президенту. Роберт Магуту долгих несколько секунд вглядывался в экранчик Никона, затем размахнулся и силой швырнул фотоаппарат на пол, подальше от себя. С грохотом расколотился объектив, полетели стеклянные брызги. «Как смешно», — сказал Роберт негромко. «Он все-таки был романтиком».

0: Никон вылетел к ногам Грегори. Несколько мгновений тот рассматривал фотоаппарат. Целый? Ничего себе. Затем нагнулся и поднял. Включение питания доказало, что аппарат еще жив. Отлично. «Работает?» — спросил охранник, подходя. «Да». В следующее мгновение Грегори изо всех сил бросил Никон ему в лицо. Успел увидеть, как расширяются глаза блондина. «Вперед!» Повернулся и побежал к окну. «Последний шанс. Надо прыгнуть боком и прикрыть голову, чтобы не порезало осколками, как показывают в фильмах. Я вам покажу свои способности!» Грегори прыгнул. Долгое, растянутое мгновение. Удар! Удар выбил из Грегори дыхание. Плечо словно разломилось на части. Темнота, цветные пятна. Открыв глаза, Грегори обнаружил, что лежит на багрово-красном ковре, почему-то все еще в кабинете диктатора. Голова кружилась. Он скосил взгляд. Нет никаких осколков. А как же стекло?
1: «Смешно», — произнес президент сухо. «Вообще-то оно пуленепробиваемое, как, собственно, и дверь.

0: Иногда я думал, что Сайлос действительно мой враг. Идейный враг, романтик, что он лучше и чище меня, и потому сражается на другой стороне. Но потом я понял. Сайлос в душе такой же, как я, и просто-напросто хочет занять мое место. А это значит, что он мне не враг, а всего лишь конкурент. Мы с ним были знакомы с университета. Более того, мы жили в одной комнате. Я знаю Сайлоса как свои пять пальцев. Он неудачник, который всегда мне завидовал.
1: «Кого ты пытаешься убедить?» — подумал Грегори. «Меня или себя?»
0: Президент откинулся в кресле, посмотрел на американца. «А теперь самый интересный вопрос. Что это означает для вас, мистер Пил?»
2: «И что же?»
0: Грегори потер больное плечо.
3: «Вы мошенник. Не знаю, как вы проделываете ваши фокусы, но меня они не впечатляют. Придется отправить вас к вашему другу-шпиону. Не стоит на меня дуться, мистер Пил. Не надо обид. Все мы рано или поздно умрем, даже я».
0: «Не сомневаюсь», — пробормотал Грегори.
3: «Капитана Мендосу ко мне!» — приказал президент.
0: Охранник кивнул. Зашипела рация.

0: дверях появился капитан Мендоса.
1: «Нет», — Грегори моргнул. «Джейсон Янг, Индиана, переодетый в форму капитана. На уровне пояса он держал пистолет».
2: «Что? Филин жив!»
0: Охранники схватились за оружие. Грегори поразился, насколько мягко и бесшумно двигается филин, словно охотящаяся на грызунов ночная птица. «Бах! Выстрел!» Высокий охранник упал, заливая пол кровью. Второй блондин, что пониже, выстрелил в ответ,

0: промазал, пытался бежать, филин настиг его, срезав путь через искусственный садик. Если бы Грегори попробовал повторить маршрут филина, то оставил бы за собой одни разбитые вазы и искалеченные растения. Выстрел, блондин 2 умер.
1: «Я буду жить вечно», —
0: сказал доктор и сунул руку в карман. Филин спрыгнул со стола, мягко приземлился и вскинул пистолет. Вспышка. Выстрел прозвучал резко, как удар, запахло кислой пороховой гарью. Грегори видел, как пуля вошла в округлый фиолетовый живот народного президента. Роберт Магуто вздрогнул, моргнул раз, другой, рот раскрылся, словно последнее слово доктора еще не было сказано. Следующая пуля попала ему в лоб. Голова президента мотнулась назад. Пауза, в черных глазах отразились огни потолочных ламп, затем медленно упала на грудь. Доктор Магуту умер. Из руки доктора выпал сложенный в четверо носовой платок.
2: «Вот и все», — сказал филин.
0: Мгновение ока пересек комнату, захлопнул дверь, закрыл на замок. Потом без сил опустился на пол, словно из него вытащили пружину. На боку у него расплывалось кровавое пятно.
2: «Что с вами?»
0: Грегори бросился на помощь. Филин неловко улыбнулся.
1: «Ерунда огнестрельная. Этот капитан оказался круче, чем я думал. Черт, как объяснить? На самом деле, я вообще не понимаю, как с ним справился. Он подошел слишком близко».
0: Филин замолчал и посмотрел на Грегори с подозрением.
1: «Портленд, а ты ничего такого не делал?»
0: Грегори покачал головой.
1: «Я пробовал, честно сказал он. Но у меня ничего не выходит». «Попробуйте еще раз», — попросил филин.
0: Кровь текла из него, как из прохудившегося шланга. Вместе с Грегори они соорудили из ремня жгут и затянули. «На первое время сойдет. Готово». Филин откинулся к стене, положил пистолет на колени. Грегори выпрямился.
1: «Бух!»
0: Дверь сотряслась от удара. Спасибо паранойе Роберта Магуту, дверь бронирована, но даже она скоро не выдержит.
1: «Еще одна такая выходка, и я застрелю президента!» —
0: закричал филин по-английски. Затем повторил эту же фразу на местном языке.
1: «Идея хорошая», — подумал Грегори, — «только одна мелочь. Президент уже застрелен, тут особо не поторгуешься».
0: Из коридора что-то закричали в ответ, зло и растерянно. Но все-таки оставили дверь в покое.
1: «Грегори, быстрее!»
0: Филин повернул голову.
1: «Времени у нас совсем мало. Ищите какую-нибудь связь, не знаю, телефон, рацию, интернет, что угодно. Нам нужно сообщить нашим. Пусть посылают кавалерию».
2: «Быстрее!»
0: Он огляделся.
2: «Легко сказать быстрее. Это подойдет?»
0: Он повернулся, держа в руках черную коробочку на длинном витом проводе. Два десятка кнопок, электронное табло.
2: «Должна быть какая-нибудь космическая суперсвязь!»
1: «Это селектор, Грегори!» «Думаю, здесь примерно 1050 кикану. Охраны совсем мало, но, поверьте моему опыту, ничего не случится. Кикану будут умирать за решеткой от голода и издевательств, избитые до полусмерти, изнасилованные, но даже не попробуют восстать, чтобы хотя бы умереть в бою. Это феномен человеческой природы, который я не в силах объяснить. Что их там держит? Надежда? Будь проклята такая надежда».
0: Грегори вспомнил безжизненные пустые лица кикану.
1: «Да уж. Так как их расшевелить?» «Не знаю, Орегон. Скажите им то, что их убедит. Ну или покажите фокус».
0: «Отличный совет». Грегори поднес микрофон к губам, переключил селектор на внешние динамики.
1: «Давай, тебе придется это сделать».
0: «Раз, два, три. Всем, кто меня слышит, проверка связи».
2: «Стоп».
0: Грегори повернулся к филину.
2: «Они же не понимают по-английски. Джейсон, как вас там, Индиана, Инди?»
0: Филин выглядел, краше в гроб кладут. Он с усилием открыл глаза, моргнул.
1: «Что?
2: «Я не понимаю по-местному», — пояснил Грегори. «Я вообще не знаю, что им сказать. Помогите мне».
1: «Это ничего. Просто скажите правду».
2: «Правду? Какую из?»
0: Грегори сдвинул рычажок громкости на максимум. Чудовищно усиленный динамиками голос разнесся над лагерем смерти, над дымящими корпусами, над выжженной африканским солнцем пустыней. Словно говорил не Грегори, а кто-то другой.
3: «Сайлас Баргас мертв! Повторяю, Сайлас мертв! Конец сообщения!»
2: «Хватит, черт возьми, надеяться на него!» — подумал Грегори. «Хватит!»
0: Сайлас устал. Он умер. На несколько мгновений установилась мертвая тишина. Затем в дверь заколотили с новой силой, с бешенством. «Прикладами бьют», — понял Грегори. Выкрики, ругань неслись с такой энергией, будто эти люди действительно любили своего президента. Потом там начали стрелять. Визг рикошета, кто-то закричал от боли, снова удары. Дверь пока держалась.

0: Филин умирал. Грегори взмахнул рукой.
1: Должно же у него хоть раз получиться. Не за искусство же фотографа его выбрал полковник Хитроу. Ну же, ну. Соберись, Грегори. Итак, шум толпы, аплодисменты. Он так мил, круглый стол. Сейчас, сейчас.
0: В уши лез далекий стрекочущий звук. Надоедливый, как москитная атака. Как тут сосредоточиться?
2: Слышите?
0: Филин с усилием поднял голову.
2: Грегори, очнитесь же!
0: Что это? Он повернулся.
2: Вертолеты!
0: Басовитый стрекочущий звук наплывал, заполняя собой пустую комнату с четырьмя мертвецами, одним раненым шпионом и одним живым экстрасенсом. Огненный закат, и с авианосцев взлетают вертолеты. Кавалерия прибыла.

0: Вы не понимаете, Грегори, что Сайлас значил для них.
1: Кажется, понимаю, сказал Грегори и протянул Никон Филину. С фотоаппарата оказалось достаточно стереть кровь.
0: Что?
1: Филин увидел изображение в окошке просмотра и замолчал.

«Нет, Сайлос не Иисус», — думал Грегори, глядя в окно вертолета. Под ними проплывала выжженная солнцем и прокаленная нищетой земля Луанду. Африка. Утро. Сайлос — это наркотик, фальшивые утешения, лживая надежда, герой-героин. Герой, которого они все ждут, сидя за проволочной сеткой в преддверии голодной смерти. Герой-надежда, которую нужно убить, чтобы та возродилась с новой силой, как феникс из пепла. Герой-отрава. Вот кто такой Сайлос. Пламенный идиот, единственное предназначение которого — умереть. Чтобы тысячи и миллионы других идиотов перестали надеяться на кого-то и начали действовать сами. Аминь. На снимке в Никоне молодой Сайлос Баргас стоял в белой рубашке, распахнутой на черной груди, и улыбался. За его спиной зеленел прекрасный сад.

0: «Конечно, ваши действия не останутся без награды, Грегори», — сказал полковник. «Это я вам гарантирую». Грегори кивнул. Меланхолично изучил геометрический рисунок на полу госпиталя. Он приходил сюда навестить Филина. «Как этим финнам не имется в своих снегах», — подумал он. «Ехали бы в Луанду, развлеклись, что ли?» Самого Грегори уже подташнивало от новостей из Африки. Луанду охвачено волнениями. На улицах стреляют, в столице репортеры снимают горящие машины и вздувшиеся трупы. Известие о смерти Сайлоса Баргаса оказалось последней каплей. Кикану восстали, началась война. Клан Магуту, бывшие хозяева страны, после смерти Роберта не могут удержать ситуацию под контролем. Жуткие фотографии с фабрики удобрений обошли полмира. ООН собралось на экстренное совещание. Армия и флот США готовятся к очередной миротворческой миссии. «Опять», — подумал Грегори с тоской. «Уж лучше со скуки торчать в снегах, как эти финны». Полковник хитро и деликатно откашлялся. «Приготовьтесь услышать самое ужасное». «На самом деле я финский дизайнер?» — мрачно спросил Грегори.
1: «Что?»
0: — полковник нахмурился.
1: «А, нет, с чего вы решили?»
0: Грегори покачал головой. «Ерунда». Взял с тумбочки бумажный стакан с колой, холодной и сладкой.
1: «Так что же вы хотели мне сообщить, полковник?»
0: «Ваша жена», — сказал полковник хитро и многозначительно замолчал. До Грегори наконец дошло. Глаза его расширились.
1: «Она здесь? О, черт!»
0: Стакан выпал из рук, кола со льдом выплеснулась Грегори на брюки.
1: «Черт, черт, черт!»
0: «Не совсем». Грегори перечитал сообщение консульства и снова, в третий раз, посмотрел на снимок, сделанный в аэропорту. Повернулся к полковнику.
1: «Значит, моя жена 2 дня назад прилетала в Луанду? И до сих пор там? Вы уверены?»
0: Полковник хитро кивнул. «К сожалению. Мы делаем все возможное, чтобы ее вытащить, но вы понимаете, Грегори, это ведь не цивилизованная страна, даже близко не демократическая. Из-за вашего участия в революции наши возможности и так ограничены, но мы...» Грегори прервал.
1: «Кажется, вы обещали мне награду».
0: «Да». Полковник запнулся, смешался и потерял часть колониального великолепия.
1: «Все, что в моих силах».
0: «Тогда вот мое желание». Грегори поболтал в бокале коньяк. Коричневая жидкость размазывалась по стенкам, как какая-то кола, а не благородный напиток 20-летней выдержки. Грегори вздохнул и посмотрел на полковника. Коньяк марки «Прощай, Диана». Надо будет запомнить вкус.
1: 3 миллиона жизней — это плата за независимость?»
0: «Гражданская война в Луанду, смерть Сайлоса и Магуту, ранение Филина — это все твоя плата?» Грегори усмехнулся. «Да, так и есть».
1: «Только одно, полковник», — сказал он.
0: «Оставьте мою вдову в покое».

«Тайна богов». Зайни Моу, крошечная змейка, увидала сверкающую вдалеке реку и поползла к ней по горячему песку. Алдун, пророк, вышел из пустыни и направился вдоль берега к своему прежнему дому. Минуло 30 лет, как Алдун оставил город, в котором родился, уединившись в пустыне, где собирался раскрыть тайну богов. Его родина называлась городом у реки. Там множество пророков толковали о многих богах. Люди хранили друг от друга разные тайны, и никому из них была неведома тайна богов. Никто даже не осмеливался думать о ней, иначе люди сказали бы: «Этот человек грешен, он не чтит богов, которые говорят с нашими пророками при лунном свете, когда никто другой не слышит их». Алдуну казалось, что разум человеческий подобен саду и мысли цветам, а пророки его родного города – садовникам, что подстригают и пропалывают и прокладывают по саду ровные и прямые дорожки, и человеческая душа может двигаться только по ним, чтобы пророки не сказали: «Эта душа прегрешила». А с дорожек садовники удаляли любой выросший на них цветок, а в саду подстригали те цветы, что оказывались слишком высокими, приговаривая при этом: «Таков обычай», или «Так предписано», или «Так было всегда», или «Так не бывает». Поэтому Алдун понял, что в этом городе ему не открыть тайны богов. И Алдун обратился к людям. «Когда мир только начинался, тайна богов была ясно написана повсюду на земле, но шаги бесчисленных пророков затоптали ее. Ваши пророки – истинные праведники, но я ухожу в пустыню, чтобы найти правду еще более истинную». Так Алдун удалился в пустыню и долгие годы жил там отшельником в непогоду и в солнечные дни. Когда гром раздавался в горах,

окружавших пустыню, он пытался расслышать в его раскатах тайну богов, но боги не говорили голосом грома. Когда звериный рык нарушал тишину, осененную с небес звездами, Алдун чтился различить в этом рыке тайну богов, но боги не говорили голосами зверей. Алдун состарился и научился распознавать все звуки пустыни, но среди них не было голоса богов. Но вот однажды ночью он расслышал за холмами их шепот. Боги шептались между собой и, склонив головы, плакали. И Алдун различил тени богов, хотя не увидел их самих, направлявшихся к глубокой лощине меж холмов. И там, остановившись у спуска в долину, они произнесли: «О, праотец Зей, старейший из богов, вера в тебя исчезла, и вчера твое имя в последний раз прозвучало на земле». И, склонив головы, боги вновь зарыдали. Они сорвали с неба белые облака, обвили ими тело праотца Зея и понесли его в долину за холмами и закутали снегами горы, а палочками, выточенными из черного дерева, отстучали по их вершинам похоронную песнь богов. Эхо блуждало вокруг. Ветер завывал, ведь вера прежних дней угасла, а вместе с нею и душа праотца Зея. Сквозь горные ущелья во тьме двигались боги, неся тело своего умершего родителя. Алдун последовал за ними. Боги пришли к огромной гробнице из оникса, высевшейся на четырех резных мраморных колоннах, на каждую из которых пошло четыре горы, и в эту гробницу боги положили праотца Зея, потому что прежняя вера умерла. И у гроба своего отца говорили боги, и Алдун услышал тайну богов и понял, насколько она проста. Любой мог бы догадаться. Тут восстала душа пустыни и окружила могилу кольцом зыбучих песков забвения, и боги зашагали сквозь горы домой в лощину. Алдун же покинул пустыню и шел много дней, пока не добрался до реки в том месте, где она текла мимо города к морю, и направился по берегу к своему прежнему дому. И люди, жившие в городе у реки, увидев его издалека, закричали: «Открыл ли ты тайну богов?» И он ответил: «Да, открыл. Она в том, что...» Зайниму, крошечная змейка, увидев тень человека, ставшего между нею и прохладной рекой, подняла голову и ужалила. И боги остались довольны Зайнимоу и стали называть ее хранительницей тайны богов.

0: Алексей Пехов. Дождь. Сара Тисдейл. Ваши любимые, если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, и малиновки трель выткит звонкий узор, и никто не вспомянет войну, пережито, забыто, ворошить ни к чему, и ни птица, ни ивы слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Рэй Брэдбери. «Марсианские хроники». Далеко на западе, там, где шумел океан, небо наливалось темно-лиловым. На самой границе горизонта росла тоненькая полоска грозовых туч. Дождь. Здесь, в пустошах, его не видели уже очень давно. Грозовой фронт еще ни разу не добирался до этих мест, хотя до океана было не больше 80 миль. По иссохшей земле медленно шел человек. Из-под его саперных ботинок, подбитых тонкими металлическими пластинами, сизыми облачками поднималась пыль. Это был высокий сутулый старик с нелепо длинными руками и ногами, сосунувшимся пепельно-серым лицом. Дубленная всеми ветрами кожа обтягивала его скулы, неровно подстриженная борода неопрятными клочьями торчала во все стороны, из-под дырявой соломенной шляпы виднелись седые волосы, собранные в хвост. Обкусанные, потрескавшиеся от полуденного зноя и недостатка влаги губы. Грязный, стершийся на коленях и локтях серо-голубой комбинезон. Пустой вещмешок с одной оборванной лямкой. Бродяга – один из тех, кого называют «перекати-полем пустошей». Такие ребята странствовали по всему континенту, а точнее по его жалким, пригодным для жизни останкам. За спиной старика висело старое однозарядное охотничье ружье. Даже нищие не осмеливались перемещаться без оружия, пускай самого паршивого. Человек привычным жестом потер запястье правой руки, которую украшал золотой браслет в виде змейки, и, преодолевая усталость, продолжил путь. Земля, по которой он шел, на миле вокруг была мертва. Она растрескалась от солнечного жара, и лишь чудом можно объяснить, что кое-где уцелели чахлые полузасохшие деревца и серая трава. Растения отчаянно вцепились в почву, стараясь выжать из нее хоть немного влаги. Слева от путника с запада на восток тянулись железнодорожные рельсы с занесенными песком шпалами. Памятник довоенного мира. Кусочек недостижимой и прекрасной жизни, когда дожди шли часто, а мертвой земли, изъеденной радиацией, не было и в помине. В полдень силы оставили старика. Он споткнулся. Упал. С трудом перевернулся на спину. Темно-лиловая, кое-где истинно черная полоса разрослась по всей линии горизонта, набухла, как переполненный бурдюк. Гроза и дождь. Обидно, что они не приходят на эту сухую землю. Тучи, будто заговоренные, останавливаются на границе и проливают драгоценную влагу в океан. Дождь. В груди бродяги защемило от тоски. Боль, которая, казалось, навсегда спряталась глубоко под сердцем, поднималась наружу. Она расцвела тускло-серым цветком и, достигнув своего апогея, разбудила то, чего старик очень сильно боялся. Сквозь сухие ветры времени, дующие над мертвыми пустошами и развалинами облученных городов, сияющих призрачным светом, немилосердно просыпалась память. Дождь. Сколько лет он не видел этого чуда. Маленький поселок к востоку от Нового Утеса. Он, десятилетний мальчишка, вместе с ватагой таких же полуголодных немытых детей. На старом аэродроме ребята играли в крысы-охотников. Между ржавыми остовами военных самолетов, так и не успевших подняться в небо, когда началась последняя война, сбросившая человечество в выгребную яму безумия. Именно тогда он впервые увидел дождь.
1: быстрее.
2: Дейл!
0: Крик Келли заставил его выскочить из ямы с оплывшими от времени краями. Топая босыми ногами по раскаленной от полуденного жара земле, он поспешил за девчонкой. Та неслась впереди, и ее грязный балахон развивался на горячем ветру. Справа и слева ржавые скелеты бомбардировщиков грозно нависали над бегущими по пыльной тропинке. Он все время видел спину Келли. Девочка была проворной, и чтобы не отставать, приходилось очень стараться. Тропинка резко вильнула, уводя детей к далеким, осыпающимся от времени останкам ангаров. Келли ворвалась в высокую сухую траву, разгоняя громко стрекочущих кузнечиков. Насекомые испуганно брызнули в стороны. Легкие болели, глаза заливал едкий пот, но Дейл все бежал и бежал. Так уж случилось, что им сегодня предстояло быть крысами, а Джеймсу и компании повезло стать охотниками. Подруга резко остановилась и упала на землю, подмяв траву. Дейл шлепнулся рядом. «Чшш!» – прошипела Келли, прикладывая грязный палец к губам. Ее карие глаза настороженно сверкнули.
2: «Они рядом!»
0: Мальчишка прислушался.
2: «Ищите их, ребята! Они где-то здесь!»
0: Голос прозвучал, казалось, над самыми головами.
3: «Слушай, Джеймс, давай уйдем отсюда, а? Если взрослые нас здесь увидят, то устроят трепку», — вякнул Мэтью.
2: «Заткнись, Мэтт! Делай, что я тебе сказал!»
0: Раздалось недовольное бурчание. Откуда-то спереди послышалось мерзкое хихиканье толстого сопли.
4: «Сопля с ними! Этого только не хватало!»
0: Почти не разжимая губ, прошептала Келли. У сопли с девчушкой были свои счеты. Она однажды засунула толстяку за шиворот дохлую крысу. Естественно, воняло от тухлятины на целую милю, и мальчишка визжал от ужаса и отвращения, пытаясь вытащить ее из-под грязной майки. Теперь он жаждал крови. И попадись Келли в его потные, вечно грязные руки, ей пришлось бы худо.
2: «Вон они!» — внезапно крикнул Мэтт. «Я их нашел!»
0: Дети испуганными зверьками выскочили из укрытия и устремились прочь. Казалось, еще совсем чуть-чуть, и они вырвутся из окружения, но на пути выросла туша сопли, и ребятам пришлось отскочить к старенькому фантому. Троица охотников с наглыми улыбками на грязных физиономиях медленно приближалась. Дейл вжался в борт самолета, но тут же с шипением отскочил. Солнце нагрело металл, и плечо обожгла боль.
1: «Ну что, попались!» — произнес Джеймс, растягивая слова. «Думали от нас так просто уйти? Вы проиграли!»
5: «Ну и ладно!»
0: Дейл как можно небрежнее пожал плечами.
5: «Идем, Келли!»
1: «Не так быстро!» — ухмыльнулся сопля. «Ты можешь идти, а вот твоя подружка останется здесь. За мной должок!»
0: Дейл молча отступил назад. Оставить Келли одну — значит расписаться в собственном бессилии, а он на такое никогда не пойдет.
5: «А-а-а!» — заржал Мэтт, выглядывая из-за спины Джеймса и морща прыщавый нос в радостном возбуждении.
1: «Жених и невеста!» «Ну что, лысая, поговорим?» — спросил подошедший к беглецам сопля и протянул Келли толстую руку.
2: «Я не лысая!» — зло оскалилась Келли.
1: «Конечно, нет!»
0: Улыбка подошедшего к девочке толстяка была ужасной.
1: «Но скоро будешь!»
0: Дейл было рванулся к Келли на помощь, но она и сама не растерялась и ловко пнула соплю между ног.
4: «Ой!»
0: Тоненько пискнул тот, схватившись обеими руками за место, куда бить уж никак не полагается. Лицо сопли стало бордовым, глаза закатились. Он, не отнимая рук, шлепнулся на колени, а затем растянулся на пыльной земле, тихонько завывая тоненьким писклявым голосом. Джеймс от удивления замер на месте, и Дейл, решив воспользоваться секундным замешательством, бросился на растерявшегося противника. Не успел. Перед его лицом мелькнул кулак, а затем в носу тысячу иголок взорвалась боль. На глаза навернулись слезы.
1: «Ну что, получил?»
0: Чья-то безжалостная рука схватила за волосы и потянула вверх. Он раскрыл глаза. Мир снова обретал краски. Перекошенное злое лицо Джеймса, бледный Мэтт, стонущий сопля. Келли что-то кричит и размахивает палкой, зажатой в руке. С безоблачного неба на лоб Дейла упала тяжелая капля.
5: Следующая угодила Джеймсу по облупленному солнцем носу, взорвалась тысячью мелких сияющих камешков брызг. За первыми каплями упали другие. Враг от удивления разжал руку, и боль отступила. Тяжелые дождевые слезы сотнями падали с бездонно-голубого неба, на котором не было ни облачка. Барабанили по лицам живительной влагой, питали высохшую землю, даря жизни восторг, долбили по плечам, по голове, намочили волосы, стекали по лицу.
4: «Дождь! Кажется, это называется дождем», — произнесла девочка.
5: Впервые за 10 лет короткой жизни дети видели, что вода приходит не из колодца, а с неба. Не обращая внимания на текущую из носа кровь, Дейл подставил лицо под брызги. Засмеялась Келли, засмеялся Джеймс, засмеялся подошедший к ним Мэтт, даже Сопля перевернулся на спину и хохотал. Дождь. Обыкновенная вода с неба. Маленькое чудо для вечно засушливых пустошей, где поселки возникают только возле колодцев. Оно смыло враждебность, разбило войну и распри детей на тысячу мелких осколков, которые уже никогда нельзя будет собрать вместе. Пятеро чумазых ребят посреди мертвого мира радиоактивной пыли. Дождь навсегда помирил их. Наверное, это был самый прекрасный... День померк. Темные тучи надвинулись, заслонив солнце. Поднялся яростный свежий ветер. Он бросал горсти песка в глаза старику, трепал седые волосы, завывал в ушах. Тучи, словно испуганное стадо, надвигались угрюмой стеной. Алмазные гирлянды молний, сливающиеся в зарницы, то и дело сверкали по всему горизонту, освещая потемневшую, оттого еще более мрачную пустошь. Ветер, словно сошедший с ума цепной пес, гнал беременные дождем тучи. Скоро, очень скоро, за грохотанием грома и сверканием молний, тугие струи устремятся к замершей в нетерпеливом ожидании земле. Еще раз сверкнуло, и до старика долетело отдаленное рокотание грома. Ветер неожиданно стих. Он больше не завывал яростно, не пытался засорить глаза и был точно таким, как в далекие годы, когда весь мир искрился надеждой. Когда жизнь в деревне наконец наладилась, исчез голод, появились деньги, и казалось, ничто и никто на этом свете не способен разрушить счастье. Ему исполнилось 30, и жена с еще не родившимся ребенком ждали его возвращения. Ветер... Продолжение рассказа Алексея Пехова «Дождь» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: В эфире радио Energy «Модель для сборки». Алексей Пехов. «Дождь». Продолжение. Ветер гулял в каньоне меж низких красных скал, что безмолвными карликами глядели в черное свинцовое небо. Мертвые пустоши расстилались на сотни квадратных миль и переходили в радиоактивную пустыню, где не могло выжить ни одно существо. Почва там ночами испускала призрачный свет, и в мертвых развалинах городов бродили души погибших в гекатомбе катастрофы людей. Вот по таким пустошам и двигалась сейчас пара медленно идущих валов, тащивших тяжело нагруженный фургон. Старая развалина с истлевшим брезентом на крыше и растрескавшимися досками бортов, принадлежащие общине деревеньки, тоскливо скрипела рассохшимися колесами. На козлах фургона, постоянно косясь на низковисящие тучи, сидели два человека. Один, худощавый, с непокрытой головой и растрепанными черными волосами, сжимал в руках автоматическую винтовку. Второй, большой и толстый, с обвисшими щеками и маленькими глазами, держал в руках вожжи.
1: «Кажется, будет дождь, сейчас сопля», — спросил худощавый.
2: «Ага. Сколько лет прошло, как мы в первый раз увидели его? 15? 20,
0: негромко произнес Дейл. «Мне как раз исполнилось 10».
2: «Помню, помню! Мне тогда твоя разлюбезная женушка хорошо вдарила коленкой», — беззлобно произнес толстяк и чмокнул губами, подгоняя валов.
0: «Хорошая у тебя память», — протянул Дейл и усмехнулся. Он тоже помнил тот день.
3: «Ну, согласись, заслуженно».
2: «Ага»,
0: — сопля кивнул.
2: «Мы тогда придурками были».
0: Очередной порыв ветра взметнул волосы на голове Дейла, и тот даже пригнулся от неожиданности, оглядываясь на догоняющие низкие тучи.
1: «А ветерок-то крепчает, как бы в бурю не попасть».
2: «Старики говорили, что давным-давно, еще до войны, в этих местах про бури вообще ничего не слыхали. Земля всегда была зеленой, а дожди шли круглый год».
0: «Брехня», — протянул Дейл, встревоженно крутя головой. «Сказки. Кто это видел?»
3: «Да мы с тобой и видели», — горячо заспорил сопля. «Тот дождь никто из нас не забудет».
0: Дейл сморщился, как будто проглотил мерзкое насекомое. «Я уже начинаю сомневаться, видели мы его или просто пригрезилось. Не знаю, как выживают звери и трава в пустошах. Неужели тоже роют колодцы?»
2: «А дьявол их изберет!»
0: Сопля вытащил флягу с водой и сделал большой глоток.
2: «Надо сниматься с места и всей деревней передвигаться на север. Говорят, там местность не так пострадала от войны». «Переезжать деревней?»
0: Дейл презрительно фыркнул, показывая, как он относится к этой затее.
1: «Скажи это нашим старейшинам. Разве их расшевелишь?»
4: «Зона!»
0: — резко выдохнул сопля. Оба погонщика натянули на лицо самодельные респираторы. Сопля вытащил из-за спины длинный гибкий кнут, щелкнул им в воздухе, а потом по спинам валов.
4: «Быстрее, коровьи дети!»
0: Животные замычали и ускорили ход. Все та же унылая красная земля, все те же молчаливые скалы, все тот же яростный ветер. Вот только трава здесь была гораздо выше, чем в других местах. По счастью, опасная зона протянулась всего лишь на пару сотен метров. Эдакий символический язык, который смерть выложила на дорогу, пытаясь захватить зазевавшегося путника. Через 200 метров счетчик Гейгера в фургоне перестал безумно щелкать. Сопля исходил едким потом.
4: «Каждый раз, когда здесь проезжаю, оторопь берет».
0: «Не тебя одного», — вяло произнес спутник, отстегивая респиратор и бросая его за спину. «Теперь можем с чистой совестью полгода никуда не ездить. Свою норму лучей мы сегодня получили».
4: «Надо сваливать из этих мест. Если проклятых старых хрычей не колышет отсутствие воды и здоровой почвы, то, может, хоть люди из города заставят их пошевелиться».
0: «Какие люди?» — удивленно вскинулся Дейл.
2: «Чаще надо дома бывать, а не гонять коров почем зря. Что бы ты делал, если бы я за тобой не приехал?»
0: — задал сопля риторический вопрос.
2: «Были тут одни. Ты тогда перегонял караван в осколок, а я как раз уезжал из деревушки. Пришло человек 20. Головорезы. Все откормлены, при оружии. И не то что наши дробовики».
1: Сразу видать, городские. Одеты хоть сейчас на свадьбу, мать их так. А дальше?
3: Дальше они сказали, что прибыли из местечка на севере. Ближний свет как будто. До ближайшего крупного поселения 400 миль на северо-запад.
1: И что с этого месяца деревня должна платить за что?
3: За охрану!
1: Сопля раздраженно хмыкнул.
3: Какую нахрен охрану? От кого? Здесь же никого не было, нет и не будет.
1: Старики отказались. А они? У Дейла в груди поселилась необъяснимая тревога.
3: Сказали, чтобы мы подумали и ушли.
1: Давно это было?
3: С месяц, наверное.
1: Ладно. Мне на всех плевать. Как приеду, беру кели и сваливаю из этой дыры. Дейл перегнулся с козел и сплюнул на красную пыльную землю. Яростный порыв ветра сдул его плевок, и тот попал прямо под колеса фургона.
3: «Ты прав»,
1: — Сопля вздохнул.
3: «Вот только нас там не больно-то и ждут».
1: «Нас нигде не ждут. Сидеть просто так на мертвой земле — это не по мне.
3: Хватит! И так 30 лет провел в этой дыре».
1: Небо на короткий миг вспыхнуло, и извилистая молния ударила в соседнюю скалу. А затем, настигая свою товарку, за спинами людей загрохотал гром.
3: «Ого!»
1: Сопля даже привстал от неожиданности.
3: «Ты видел? Бабах!»
1: «Скоро такое начнется. Лишь бы ноги унести».
3: «Унесем!»
1: Возница щелкнул вожжами, погоняя медленно бредущих животных.
3: «Вон справа аэродром показался. До деревни недалеко».
1: Действительно, поле желтой травы врезалось в кладбище военных самолетов. За прошедшие 20 лет останки машин превратились в груды металла. Лишь в некоторых можно было узнать резкие профили военной техники. Скалы остались за спиной. Перед мужчинами лежала равнинная пустошь, что тянулась отсюда через всю страну вплоть до океана. Сухой ветер завывал в ржавых грудах железа, порой срываясь на визг взбесившейся флейты. Он гнал готовую вот-вот разразиться бурю. Сопля без остановки щелкнул кнутом.
3: «Смотри!»
1: Дейл резко вытянул руку в сторону низкого холма, за которым и находилась деревня.
3: «Дым!» «Действительно?»
1: Сопля сощурился.
3: «Неужели кто дом поджег с перепоя?»
1: Дейл не ответил, только прикрикнул на валов. Над холмом поднимался густой темный дым.

0: Деревенька встретила их тишиной. Ни людей, пытающихся потушить пожар, ни собак. Дома уже догорали, но никто, ни один человек не боролся с огнем.
1: «Где все?»
0: Сопля от удивления натянул вожжи, и валы послушно остановились. Дейл снял винтовку с предохранителя. «Будь настороже». Сопля, понимающе кивнул и достал пистолет.
1: «Хорошо. Давай найдем наших».
0: Они нашли их в центре деревни, возле старой, покосившейся от времени церкви. 80 душ. 80 человек, которых Дейл и Сопля знали с детства. Маленькая община, затерявшаяся среди пустоши и мертвой страны. Люди лежали на площади. Мужчины, женщины, старики, дети. Дейл зажмурился. Они будут сниться ему всю оставшуюся жизнь. Соплю вывернуло наизнанку. Среди мертвых жителей попадались тела неизвестных. Деревня пыталась обороняться, и несколько врагов тоже остались на площади. Сытые, откормленные головорезы в хорошей одежде.
2: «Келли!»
0: — выкрикнул Дейл, ища и боясь найти среди тел знакомую фигурку с соломенными волосами.
1: «Дейл, не кричи!»
0: Сопля вытирал тыльной стороной ладони рот и произнес то, во что сам уже не верил.
1: «Может, она спаслась?»
2: «Келли! Где ты?»
0: Дейл, шатающейся походкой, ходил между трупов. Ружье волочилось по земле.
2: «Келли!»
0: Вот старый Джонсон, хозяин местной пекарни, уставился погасшими глазами в клубящееся небесное море туч. Вот Джеймс. Пули разорвали ему грудь. Рядом вся его семья. Лица. Друзья. Те, с кем он прожил 30 лет. Она лежала возле входа в церковь. Поблекшие соломенные волосы трепал ветер. Под левой ключицей темнело маленькое красное пятнышко засохшей крови.
1: «Нет»,
0: — прошептал Дейл медленно, как во сне, опускаясь на колени.
1: «Нет».
0: Сопля молчал за спиной. Дейл качал головой, не веря в то, что предстало глазам. Боясь сойти с ума, он долго стоял коленопреклоненным, но потом его прорвало. Ярость и боль вырвались оглушительным криком, потоком ненависти, готовые раздавить любого вставшего на пути.
2: «Нет!» — завыл он. «Почему я? Почему она? Почему?»
0: Окружающий мир дрожал, словно у лица провели призрачной рукой. По щекам текли слезы. Человек кричал, богохульствовал, грозил небесам кулаком, а те отвечали безразличным и отдаленным громом. Потом он плакал молча и зло, стиснув зубы. Небо еще раз сердито заворчало на богохульника, а затем, сжалившись, разразилось слезами. Первые капли упали на обогренную засохшей кровью землю, а затем неистовые водопады воды рухнули на мертвую деревеньку. Капли дождя в один миг потушили пожар. Дейл так и просидел, вымокнув до нитки, но не произнес больше ни одного слова. В его груди тлел нежно оберегаемый огонек ненависти, готовый вспыхнуть всепожирающим пламенем, как только будет найден виновник страшной резни. Когда дождь стих и на мокрую землю взглянуло солнце, друзья занесли тела жителей в старую церковь. Мертвых убийц хоронить не стали. Койоты тоже должны есть. Солнце очень быстро высушило и землю, и деревянные стены церковки. Через несколько часов уже казалось, что дождя не было. И когда Сопля все так же безмолвно кинул горящий факел, дерево весело вспыхнуло. Дейл смотрел на пляшущий огонь, пожирающий его прежнюю жизнь и любовь.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Они одновременно повернулись спиной к полыхающей церкви и направились к валам, ждущим на окраине деревеньки. «У нее на руке не было браслета», — глухо произнес Дейл.
1: «Какого браслета?»
0: «Золотой змейки. Я подарил его на свадьбу. Купил в осколке давно. Еще с первого перегона каравана.
2: Он снял его. Посмел снять браслет после того, как убил ее. Я найду его. Клянусь Богом, найду».
1: «Ну как? Это же не вот...»
0: Сопля осекся.
2: «По браслету и найдем. Я жизнь положу, но обойду все города и отыщу ублюдка».
0: Сопля молчал. «Ты со мной, Джон?» — спросил Дейл, впервые в жизни назвав друга настоящим именем. Тот кивнул. Маленький фургон, запряженный валами, двигался по бескрайней великой пустоши, увозя людей к мести, а за их спиной поднимался густой дым. Все мосты сожжены. Осталась ненависть, заменившая... Жизнь замерла. Не было слышно ни пищащих в траве крыс, ни стрекочущих насекомых. Все живое затихло в ожидании. Даже редкая трава, казалось, наклонилась к земле, предчувствуя ненастье. Низкая туча огрызнулась молнией, а затем громыхнул злой удар. Туча злилась на ветер, но тот, усмехаясь, столкнул ее еще сильнее, и вновь сверкнула молния. Старик, лежащий на земле, зажмурился. Такой ослепительной и неожиданной была эта вспышка. А затем небо раскололось. Наверное, так звучали тысячи зарядов, что разорвались на планете 200 лет назад, поглотив человечество. Так древние и теперь всеми забытые боги в гневе раскалывали небеса боевыми топорами. От звучного удара прямо над головой у бродяги на миг заложило уши. Ужас всколыхнулся в сердце. Ужас воспоминаний обо всех годах мести. Ужас от содеянного. Жизнь пройдена, и, увы, назад ничего не вернуть. Месть свершилась, навсегда врезавшись в его память, точно так же, как резец мастера-столяра взрезает дерево, оставляя после себя глубину.

0: Всего лишь гром. Винсент, чего греха таить, подумал, будто кто-то ретивый решил побаловаться с динамитом. Эх, как стихия разбушевалась. Он сел в глубокое кресло и раскурил сигару. Затем блаженно откинулся, выпустил изо рта несколько сизых колечек дыма. За прошедшие 15 лет Винсент так и не привык чувствовать себя боссом. Он управлял семьей Сартелли крепкой и безжалостной рукой, но все же иногда, вот в такие минуты, когда оставался один, не мог поверить в свою удачу. 15 лет назад ему просто повезло, и после смерти отца, бывшего мистера Сартелли, рулетка фортуны указала на Винсента. Тому удалось стать главой семьи, пусть для этого пришлось отправить старших братьев на кладбище. Самый младший, он превратился в одного из самых важных, значительных и опасных людей этой части обжитых земель. Именно под его каблуком находилась большая часть бизнеса, о котором порядочные граждане говорили только шепотом. Младшему сыну, начинавшему с разбоя на большой дороге, удалось то, что не получилось у других. Благодаря его жестокости и хитрости остальные семьи Нью-Хоупа были либо уничтожены, либо полностью обескровлены и не могли сопротивляться. А если вдруг поднимали голову и пытались вновь показать зубы, Винсент вызывал плакальщика, и все неприятности в раз оказывались зарыты где-то далеко-далеко в пустошах. Вновь вспышка молнии и грохот грома. Стекло покрылось первыми каплями дождя, забарабанившего по крышам домов и неоновые вывески единственного казино в штате. Раздался вежливый стук в дверь. «Войди!» — отозвался Винсент и потушил сигару прямо о полированный стол. Он вполне мог себе это позволить. Дверь открылась, и в кабинет вошел плакальщик. Ему едва исполнилось 45, он был худощав и совсем не выглядел опасным, однако никто в городе не решался связываться с ним. «А, мой мальчик!» — радостно провозгласил Сартелли, хотя он был младше плакальщика на несколько лет. «Входи, входи! Присаживайся!» Гость молча сел в кресло, закинул ногу на ногу и посмотрел в окно. Дождь лил, иногда перемежаясь вспышками молнии и грохотом грома. «В твоих краях дожди — большая редкость, не так ли?» — проследив за взглядом гостя, произнес Винсент. Плакальщик привстал и взял из коробки на столе сигару. Дорогую, оставшуюся еще с довоенных запасов. Винсент Сартелли ни от кого не терпел фамильярности, но этому человеку было разрешено то, что никогда не позволялось другим.
1: «Вы правы, босс.
0: У меня для тебя задание. Кнайты вновь решили вернуться в город, а он слишком маленький. Мне станет тесно. Ну, ты понимаешь. Сделай все, что считаешь нужным».
1: Гость кивнул и как бы невзначай спросил: «А откуда вам известно, что у нас дожди идут редко?»
0: «А-а-а», — протянул Винсент и улыбнулся, погружаясь в воспоминания. «Было дело давно. Я еще не был мистером Сартелли. Приходилось заниматься ерундой, выбивать деньги из окрестных городков и деревень. Однажды нас забросило далеко на юго-восток, за осколок. Нарвались на одну уж очень упрямую деревеньку. Название не помню. Ну, пришли раз, пришли другое. Они ни в какую. Не заплатим, говорят. Ни от кого нас тут охранять. В бутылку полезли, а? Один из жителей молодой да глупый сорвался. Моего парня шлепнул. Ну, тут и пошла потеха».
1: Эти слова подтвердил очередной раскат грома.
0: «Всех там положили, никто не ушел. Вот время было золотое, а? Не то, что сейчас. Ну да ладно».
1: Винсент тряхнул головой.
0: «Дела давно минувших дней, мы о них еще с тобой поговорим за бокалом довоенного виски. А пока меня больше беспокоят ребята Кнайтов. Ступай».
1: Он отвернулся к окну на какую-то секунду. Гибкая струна оплела шею Сартелли, глубоко врезаясь в кожу. Тот инстинктивно схватился за нее обеими руками, но тщетно. «Не дергайся», — произнес плакальщик, немного ослабляя удавку. «Сиди тихо».
0: «С ума

0: пошел!» — прохрипел Сартелли, тщетно пытаясь вырваться.
1: «Ты ошибся, Винсент. Не вся деревня. Нас осталось двое, и мы пошли по твоему следу. Джон умер через год, а я продолжил поиски.
0: 15 лет. Долгих 15 лет мне потребовалось, чтобы найти тебя. Я убивал, я стал почти таким же, как ты. Я уничтожал охотников и бандитов, надеясь, что вот этот, падающий с пулей в голове, и есть человек, убивший мою жену. Я обошел все пустоши, все города в поисках тех, кто уничтожил мою деревню. 5 лет назад судьба мне улыбнулась. В баре я наткнулся на Мазилу. Ты ведь помнишь Мазилу? Он был с тобой в тот день, 15 лет назад. Но я поторопился и убил его раньше, чем узнал, кто был главарем банды. Я знал, что он работает на семью Сартелли, и мне удалось войти в ваш клан. 5 лет я ждал. Подозревал тебя.
2: «Ты не сделаешь этого, плакальщик!» — прошептал Винсент. «За дверью мои люди!»
1: «Какая мне разница? Я сделаю то, ради чего жил последние годы, а дальше все равно. Но, пожалуй, если ты скажешь, где браслет Келли, я оставлю тебе жизнь».
2: «Какой браслет?»
0: От страха в горле Винсента пересохло.
1: «Он был на моей жене. Чудесный золотой браслет в виде змейки. Верни его».
2: «Я не знаю, о чем ты говоришь!»
1: «Тогда просто умри». Дейл с силой стянул удавку на шее Сартелли. Хрип умирающего заглушил гром.

0: Ну что, идем валить кнайтов? Отделившись от стены, спросил плакальщика один из боевиков с артели. Отдохни пока с ребятами, Джузеппе. Тот плотно затворил дверь кабинета. Боссу нужно подумать.
1: А ты куда?
0: Пойду прогуляюсь.
1: Дождь, намокнешь.
0: Люблю дождь. Он очищает. Первые тяжелая капля, не удержавшись в животе тучи, сорвалась с черного неба и упала вниз. Ударилась о железнодорожные рельсы, разбилась, как разбиваются дорогие хрустальные фужеры, на тысячу мелких осколков. За первой упала вторая, третья. Небесная вода барабанила по высохшей, жадно потянувшейся к дождю сухой земле. Человек все так же лежал, подставив лицо под тугие, обжигающие холодом струи. Он смеялся беззвучно, не раскрывая губ. Смеялся и вдыхал запах дождя. Смеялся и ждал. Гибкий семицветный мост радуги. Тот раскинулся между холмов, рассекая небо на две половинки. Гроза отбушевала, оставив после себя разноцветную дугу и мокрую землю с большими лужами, отражающими чистое небо. Человек, идущий по размокшей дороге, перепрыгнул через большую лужу, чуть было не поскользнулся, но, раскинув руки, сумел сохранить равновесие. Он выругался, посмотрев на испачканные рыжей грязью саперные ботинки, затем махнул рукой, собрал растрепавшиеся седые волосы в хвост и крепко перетянул их тесемкой. В свои 60 с небольшим путник еще сохранил потрясающую подвижность и гибкость, больше присущую молодому, чем старику. А тяжелый вещмешок и мощный карабин нисколько не стесняли его движений. Старик вдыхал запах свежей намокшей земли. Вновь выглянувшее солнце припекало, и одежда, промокшая во время дождя, постепенно сохла. Лежащего на обочине дороги он увидел, когда повернул за очередной холм. Путник остановился, привычно дернув плечом, скинул карабин, снял с предохранителя и подошел ближе, настороженно посматривая по сторонам. А вот что же случилось дальше в рассказе Алексея Пехова «Дождь», вы узнаете из следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Алексей Пехов. Дождь. Окончание. Незнакомец пошевелился и приподнялся на локте. «Я не опасен», — произнес он, стараясь показать пустые руки. «Ружье потерял, когда я падал с этого проклятущего холма». Старик проследил за взглядом лежащего. «И как тебя угораздило?» Он не спешил убирать оружие.
1: «Дождь!»
0: Лицо человека было бледным.
1: «Хотел спуститься, поскользнулся и сломал ногу. Вот теперь дожидаюсь смерти».
0: «Перелом открытый?» Старик забросил карабин на плечо.
1: «Нет! Меня Ивом звать!»
0: «Дейл!» — буркнул старик, аккуратно ощупывая сломанную ногу. «Не дергайся. Где бы мне найти лубок?»
1: «Вон сухое дерево, может, оно подойдет?»
0: Ив вновь откинулся на спину. «Я быстро, жди». Дейл снял вещмешок, карабин и стал взбираться на холм, с которого так неудачно свалился Ив. Возле самой вершины торчало тоненькое высохшее деревце. Он сломал его и спустился вниз, по пути подобрав старенькое ружье. «Если хочешь, говори», — деловито сказал Дейл, разламывая ствол деревца на две равные половинки.
1: «Что говорить?»
0: — не понял тот, внимательно наблюдая за действиями неожиданного спасителя.
2: «Что хочешь? Расскажи о себе».
1: «О себе? У меня небольшая ферма в деревушке Долины Солнца в 5 милях отсюда», — начал рассказ фермер, следя за тем, как Дейл отстегивает ремень от его ружья.
2: «Ты говори, говори».
1: «Живу там 20 лет. У нас тихо и спокойно. Ни бандюги, ни твари пустоши нас не беспокоят».
0: Зашипел Ив, когда Дейл начал ремнем от ружья закреплять на его ноге палки.
2: «Давай, давай».
1: «У меня жена, 2 ребятишек. Долго шлялся по свету, прежде чем осесть. Пора стал подумать о будущем. Я люблю семью и жизнь. Много чего творил в ней, но все в прошлом. И я рад тому, что всего лишь обычный фермер, хоть иногда и приходится сводить концы с концами».
0: «Сейчас будет немного больно», — произнес старик, и Ив потерял сознание. Очнувшись, фермер увидел маячащую перед глазами красную дорогу. Бродяга нес его, взвалив себе на спину.
1: «Ты не мог бы меня опустить?» —
0: после секундного колебания попросил Ив.
3: «Ты сам напросился», — пропыхтел Дейл.
0: Соскользнув со спины, Ив вскрикнул. Левую ногу пронзила боль, в глазах потемнело. Старик, покачав головой, достал из нагрудного кармана металлическую фляжку, протянул ему. Фермер благодарно кивнул, глотнул и закашлялся.
3: «Чистый спирт», — усмехнулся странник. «И тяжел же ты, приятель».
1: «А где твои вещмешок и карабин?»
3: «Там же, где и твои», — хмыкнул Дейл и тоже сделал большой глоток из фляги. «В том самом месте, где ты сломал ногу».
1: «Ну, как ты теперь?» — недоумевающе начал было Ив.
3: «Слушай, не береги душу», — взорвался старик.
1: «Ружье, вещмешок, да еще ты в придачу. Все вместе я бы не утащил.
3: Возраст, как видишь, уже не тот. Пришлось выбирать».
1: «И давно я так путешествую?»
3: «На моем хребте 5 миль, не больше».
1: 5 миль? Ты тащил меня 2 мили?
3: «Да».
1: «Не стоило этого делать», —
0: виновато сказал Ив. Он чувствовал себя беспомощным ребенком.
3: «А как ты собирался ковылять? На одной ноге? Тебе так прыгать неделю. Ладно, скоро доберемся до твоей деревушки».
1: «Вижу»,
0: — Ив кивнул.
1: «Это поле раньше было военным аэродромом».
3: «Знаю».
1: «Ты бывал здесь?»
3: «Очень давно. В прошлой жизни», — неохотно ответил Дейл.
1: «Ну что,
3: дальше?»
1: «Если ты отдохнул», — вздохнул Ив.
3: «Я надеюсь сегодня ночевать в постели».
1: «Конечно!»
0: Сердце щемило. Бродяга сидел на крыльце и смотрел на звезды. Семья фермера давно уснула, а вот он заснуть не мог. Больше 30 лет Дейл не был в родной деревне. Конечно, за эти годы все изменилось. Дома восстановили, на месте сгоревшей церкви отстроили новую. За спиной послышался стук костылей. «Не спится?» — спросил Ив. «Да, мысли.
1: Бывает».
0: Дейл промолчал, и на какое-то время повисла тишина. Наконец хозяин дома не выдержал.
1: «Чудесная ночь, а?»
2: «Да».
1: «Какие у тебя планы?»
2: «Двигаться дальше», — пожал плечами Дейл. «За жизнь я так и не дошел до океана».
1: «Рискованный маршрут. Не хочешь остаться у нас? Ты уж не молод».
2: «Я не боюсь беспомощности и смерти. Но за предложение спасибо. Действительно спасибо».
1: «Когда уходишь?»
2: «Сейчас».
1: «Сейчас? Ночью?»
2: «Пойду обратно, заберу вещмешок и карабин. Нечего им пылиться на дороге».
1: «А потом? После океана?»
2: «Дальше». Дейл смотрел на мерцающие звезды. «Может, во Фриско, может, еще куда-нибудь. Дорога выведет, думаю». «Один человек сказал, что дорога заканчивается только тогда, когда ты сам этого хочешь». Опять возникло неловкое молчание.
1: «Вот, забери».
0: Ив протянул Дейлу пистолет.
1: «Оружие пригодится». «Бери, бери», —
0: повторил он, видя, что собеседник глянул на оружие с сомнением. Старик взвесил на ладони тяжелый кольт. Вздохнул, пытаясь подобрать слова для прощания. Не получилось.
1: «Ну, я пойду». «Погоди!»
0: Ив вдруг крепко схватил его за руку.
1: «Ты мне жизнь спас! Нет, молчи! Сам знаешь, что это так! Рано или поздно меня бы обязательно какой зверь сожрал или умер бы от жажды, так что я обязан! Вот, возьми! Это самая дорогая вещь для меня! О ней до сих пор никто не знал!»
0: Протянутые к Дейлу руки Ивы что-то блеснуло. «Откуда это у тебя?» — похолодевшими губами спросил старик, вертя в руках безделушку изумительной работы. Тонкий золотой браслет в виде змейки с изумрудными глазами, кусающий свой хвост. Фермер долго молчал, и когда старик уже не ожидал ответа, сказал:
1: «Это мой позор. Кошмар, что преследует меня по ночам. Страшная ошибка молодости. Давно, лет 30 назад, я, молодой парнишка, попал в плохую компанию. Связался с головорезами. Думал, если у меня в руках пушка, то весь мир упадет к ногам. Тебе знакомо такое ощущение?»
0: Дейл молчал, сжимая в одной руке браслет, в другой — пистолет. На своего собеседника он старался не смотреть.
1: «Свела меня кривая дорожка с сынком мафиози из Нью-Хоупа. Есть такой город, далеко на северо-западе. Шайка как раз направлялась трясти местных. Винсент меня ради шутки взял. Сказал, что если я пройду испытание, войду в семью. Я, дурак, и обрадовался. Пришли. Началась пальба. Я не стрелял, испугался сильно. А потом нажал на курок. Нажал, никуда не целясь. И попал. В женщину попал. Сам того не желая».
0: Дейл молчал.
1: «Я до сих пор помню ее лицо и соломенные волосы. Помню. Она умерла, а я идиот. Подошел к ней и снял вот этот браслет. Гордился. Трофей добыл. Осознание того, что совершил, пришло после. Убил человека, ни в чем не повинного. До сегодняшнего дня я не могу найти себе оправдания. Хотя
3: Хотя ушел из банды Винсента. Потом лет 10 шлялся по всем обжитым землям. Таскал браслет, как напоминание. Бьют, молчишь. Осуждаешь?
2: Я слушаю.
3: Слушай. Я никому не рассказывал об этом и, наверное, больше не расскажу. Ты знаешь, что убийцу тянет на место преступления? Я вернулся назад в ту деревню, в эту деревню. Другие люди, другие дома. Ничто не напоминало о трагедии прошлого. Я остался здесь. Наверное, судьба,
2: горько произнес Ив.
3: Женился. Появились дети. Дочку назвал в честь той незнакомки с соломкой. Пытался искупить свой грех.
2: Не получилось?
3: Нет. Ночами все равно приходили сны. Вот на этом самом крыльце я молил Бога, чтобы он или наказал меня, или простил. А сегодня, сломав ногу, понял, что пришла справедливая расплата за прошлое. А потом появился ты. Я получил надежду, что Господь простил меня, послав тебя спасти никчемную жизнь. Значит, шанс быть прощенным есть даже у убийц. Возьми этот браслет себе. Поверь, он самое ценное, что у меня есть в этом мире. Это щедрый подарок.
2: Дейл надел украшение на руку и крепко сжал пистолет. Ты не знаешь, будет ли дождь, Ив?
3: Не думаю. У нас два раза в день такого чуда не бывает.
2: Жаль. Я прошел с ним через всю жизнь. Но, видно, придется уходить без него. Они еще немного посидели, вслушиваясь в звуки летней ночи. Мне пора. Дейл встал и убрал пистолет за пояс. Дорога ждет.
3: «Ты не осуждаешь меня?» —
2: тихо спросил Ив. «Я сам много убивал. Бог тебе судья. Прощай».
3: «Если решишь вернуться, знай, в этом доме тебе всегда будут рады».
2: Старик кивнул и, не оборачиваясь, пошел прочь. На горизонте коралловой нитью просыпалось утро. Оно преобразило вечно тоскливую и мертвую пустошь, за ночь превратив ее в цветущий сад. Рай, который погибнет через несколько дней и возродится вновь только с очередным дождем.
4: Модель для сборки. On Energy.
2: От буйства красок рябило в глазах. Синие, желтые, фиолетовые, лиловые цветы сплошным ковром покрывали землю. Ветер колыхал одеяло ослепительно-красных маков, скрывших под собой железнодорожные рельсы. Радужные бабочки кружились в хороводе, деловито гудели невесть откуда взявшиеся пчелы, надувая пузыри в лужах, выводили песни семейства проснувшихся лягушек. Им вторили пустошные крысы, оглашая окрестности радостным пронзительным писком. В небе промелькнула маленькая пестрая птичка, и веселая трель разноцветными коленцами упала на ожившую землю. Вопреки всем законам, жизнь возродилась. На несколько коротких дней мир ожил волшебной сказкой весны. Но старик этого уже не видел. Он умер, когда ушел дом.

0: Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Тома Пардома «Защитник демократии». Вожди оппозиции потребовали объявить вотум недоверия правительству еще до того, как Вэн Кан закончил первую половину своей речи. В последовавших дебатах они не раз упомянули проблемы с умственным здоровьем, которые были у его отца, а также появлявшуюся иногда у самого Вэна склонность к сомнительным порывам.
1: «Нельзя воевать путем голосования!» –
0: истерически вещал главный спикер основной оппозиционной партии.
1: «Война в первую очередь требует централизованного и скоординированного планирования. Наш новый первый администратор начинает свое пребывание на посту, который, если нам повезет, продлится лишь несколько часов, с предложения настолько эксцентричного, что его впору счесть симптомом душевной болезни.
0: Мы вступили в борьбу, которая должна решить политическую судьбу всех городов на Луне», — в тон ему говорил старший аналитик. «Нам противостоит сила, управляемая одним могущественным мозгом. Но самые последние исследования подтверждают: генетические возможности нескольких сотен наших граждан позволяют оснастить каждого из них мозгами, превосходящими предполагаемую интеллектуальную мощь противника в 1,2-3,3 раза. Не лучше ли нам поставить наши силы под командование одного из подобных умов? Это будет более разумно, чем внедрение той причудливой схемы, которую предлагает первый администратор». С точки зрения Вэна Кана, война представляла собой конфликт, аналогичный всем тем, в которых ему приходилось участвовать. Противостояние чистейшего света и столь же густой неразбавленной тьмы. «С одной стороны, — провозгласил Вэн, — мы видим республику наиболее чтимыми гражданами, которые являются ученые, художники и предприниматели. С другой стороны, противостоящие им темные силы. Управляет ими женщина, чей путь к верховной власти устилают трупы, которая на Перу в присутствии 200 гостей своей собственной рукой перерезала глотки 5 из своих соперников. Если нам доведется пережить это испытание, если нам суждено повести свой род к сверкающему славой будущему, мы должны целиком использовать величайшую сторону нашего могущества — творческий потенциал и воображение города, населенного свободными и гуманными личностями». К счастью, политические способности Вэна были известны в той же мере, как и его пристрастие к напыщенным выражениям. Вместе со своими двумя помощниками он провел все необходимые приготовления, прежде чем предстать перед почтенными членами законодательного собрания и произнести первые слова своей речи. Руководители 8 партий, входящих в коалицию Вэна, получили хорошие посты в его кабинете. Были внесены определенные изменения в области политики. Целую стену в кабинете Вэна Кана занимала экран-карта. Наиболее четко на ней выделялись 2 кратера — Коперник, расположенный в левом нижнем углу, и его меньший сосед Эратосфен, находящийся в верхнем правом. Кроме них, на карте ярко обозначалась пара заштрихованных областей, расположенных между кратерами. Черным цветом была закрашена территория, контролируемая армией молекулярных устройств, уже 5 лет угрожавшей северу со стороны Коперника. Большинство боевых единиц этого войска были чрезвычайно малы, что не позволяло увидеть их невооруженным глазом, хотя по смертоносности они не уступали культуре микробов какой-нибудь новой чумы. Наблюдатель, оказавшийся в этом регионе, смог бы заметить разве что пару антенн и несколько игрушечных машинок. Если бы он сумел подняться над войском, глаз его непременно заметил бы струи миниатюрных ракетных двигателей и случайные сполохи, казавшиеся рассеянными частицами пыли. Армию эту отправила в поход Эмма Флери, нынешняя правительница Демократического Содружества Наций Коперника. Итоговой целью похода являлся город, выросший внутри Эратосфена. Если войско не остановить, оно окружит кратер Эратосфен и перережет все поверхностные коммуникации. Потом ему предстояло проникнуть внутрь кратера, сквозь скальное кольцо. И тогда устройства-разборщики неторопливо поползут к ключевым компонентам инфраструктуры, поддерживавшей существование жителей города. Правительство миролюбивой республики Эратосфен игнорировало это наступление в течение почти 4 лет. Оно сумело убедить себя в том, что коперникиане всего лишь расширяют свои владения на бесполезной пустыне, занимавшей лунную поверхность между обоими городами. А потом оно, наконец, прислушалось к голосу смутьяна по имени Вэн Кан и вывело в поле свое собственное воинство. Красное пятно на карте обозначало нынешнюю позицию собственных молекулярных сил миролюбивой республики. Предыдущая администрация назначила министра внешней безопасности и поставила его во главе всей обороны.
1: Министр, в свой черед, назначил директора внешней безопасности, ранее отвечавшего за все маневры, производимые молекулярными силами. Теперь Вэн поместил крохотное войско под прямой контроль избирателя. Каждые 12 часов все обитавшие в городе взрослые получали возможность проголосовать за приказ, который республике предстояло отдать своим вооруженным силам. Право голоса имел любой совершеннолетний обитатель города. Всякий мог предложить новый план и поместить его на дискуссионные экраны, которыми Вэн оснастил общественные банки данных. Заинтересованные граждане могли предложить общий план, сконцентрироваться на правом фланге, атаковать в секторе Б-19, или же внести предложение более подробное, атаковать в секторе Б-20 силами 8750 боевых единиц с 2500 разборчиками в первой волне, за которыми последуют... Прямой контроль над правительственными операциями не впервые попадал в руки граждан. Некоторые из экспериментальных обществ, прогрессировавших в поясе астероидов, развивались примерно в том же направлении. Более того, промышленность всей Чехии уже в течение 20 лет функционировала в условиях прямой демократии, причем избиратели каждые 2 недели голосовали по 3 базисным процентным ставкам. Однако вести войну методом прямой демократии не пробовал еще никто. Вэн просмотрел по этому поводу все банки данных. Нет, такого еще не было. Директор внешней безопасности пришла в ужас, увидев предложение Вэна по военному опросу.
2: «Война не игра», — сказала директор. «Ее даже нельзя сравнивать с бизнесом. Ошибки в экономической политике можно исправить, но проиграв войну, ты перестаешь существовать».
1: Став первым администратором, Вэн автоматически занял пост администратора по внешней безопасности. Директор оказалась у него в подчинении. На земле она служила лейтенант-полковником тактической службы в одной из наиболее знаменитых интернациональных бригад. Она получила свое звание в подразделении, которое одну за одной умиротворяло беспокойные политические единицы на родной планете. И причиной, побудившей ее отбыть с Земли на Луну, стала колоссальная сумма, которую предложил ей предшественник Вэн. Разве можно уволить человека, обладающего столь незыблемой репутацией? «Вы и ваш штаб будете иметь равные возможности со всеми остальными», — отметил Вэн. «Я хочу, чтобы вы продолжали делать все то, чем занимались последние 13 месяцев».
2: «И раскрывали наши планы каждому, кто считает себя обладающим достаточной квалификацией, чтобы голосовать каждые 12 часов», — осведомилась директор.
1: «Всем в городе известен уровень вашей квалификации. Вы, можно сказать, живая легенда. И я полагаю, что большая часть населения проголосует за ваши планы уже потому, что именно вы их предложили. Всякому, кто осмелится выдвинуть альтернативный вариант, придется придумать нечто экстраординарное, чтобы перетянуть избирателей на свою сторону».

0: Мы представили вам наилучшую стратегию из всех, которые можно было предложить, вместе со всеми вариантами. Я отлично понимаю, что мой подход кажется излишне осторожным. Мне известно, что коперникиане продвинулись на 40 километров за последние месяцы. Однако могу заверить, мы изучили все возможные альтернативы. Наша единственная надежда — тактика выжидания. Власть в Копернике меняется в среднем через 6 лет. Рано или поздно кто-нибудь сменит Эмму Флери и ее внука. В кратере Эратосфен проживало 2 миллиона человек, достигших избирательного возраста. 300 000 из этого числа принимали участие в первом раунде опроса. Проведенные Веном предварительные исследования указывали, что нормальный уровень участия составит 250 000. Однако он решил, что первый тур голосования вызовет наибольший интерес. На четвертый день количество участников упало до 230 000. Директор внешней безопасности несколько расслабилась после того, как ознакомилась с результатами первых опросов. 52% избирателей предпочли планы, предлагавшиеся ее штабом. «Ну, что я говорил», — сказал Вен. «Вам совершенно не о чем беспокоиться». Директор вежливо улыбнулась. Эта крепкая, практичная женщина гордилась тем, что и отец, и мать ее были крестьянами. И с ее точки зрения, мир стал бы куда более приятным местом, если бы, избирая своих лидеров, люди избегали любителей приключений и романтиков. Профессиональные военные доминировали на дискуссионных экранах и в решениях в течение следующих 2 10-дневок. Вен просматривал все выведенные на экран сообщения. Как он и ожидал, в первую очередь на дискуссионные экраны выплеснулась изрядная доля политической паранойи. Примерно 10% наиболее эмоциональных излияний принадлежали людям, убежденным в том, что весь военный опрос не более чем политический трюк, и в итоге они, как всегда, сумеют манипулировать нами. Просто нашли еще один способ досадить нам. Неужели они впрямь думают, что сумеют одурачить нас подобным образом? Или они в самом деле считают нас настолько тупыми? «Считают», — ответил один болтун. «И они правы». В начале третьей десятидневки Вен обнаружил, что вокруг гражданки по имени Нанетта Арт образовался некий водоворот деятельности. Он уже просматривал ее экраны и решил, что имеет дело с очередным комплексом заблуждений, грандиозным столпотворением сложных маневров, рожденных умом, полагающим, что именно сложность является признаком интеллекта. Теперь он обнаружил. Идеи ее вызвали интерес группы, называвшей себя 13 педагогами. Ему уже приходилось иметь дело с 13 и одобрительно аплодировать той страсти, с которой они разносили вдребезги некоторые никчемные идейки. Впрочем, на сей раз педагогам показалось, что они наткнулись на нечто гораздо более значительное. «Мы проанализировали идеи, предлагаемые этой молодой особой в первом приближении», — писали 13. «И полагаем, что они будут подвергнуты полному и исчерпывающему анализу. Некоторые из ее предложений могут показаться излишне причудливыми. Другие легко посчитать чрезмерно запутанными. Но если вы проявите некоторое терпение и последуете за логикой, изложенной в оставшейся части этого отчета, то, как мы предполагаем, придете к тем же выводам, что и мы». Вен вызвал из банка памяти персональную информацию о Нанетте Арт и обнаружил, что ей всего 9 лет. Ее родители, эмигрировавшие из Голландии, поселились на Луне еще до рождения дочери. Мать девочки преподавала математику и публиковала статьи на некую тему, именуемую гиперпристрастным анализом. Вен начал пропускать фразы в отчете 13 еще до того, как одолел первые 500 слов. Отчет казался более разумным, чем предложение Нанетты Арт, но тем не менее был загроможден пояснениями, в которых учитывались все возможные варианты ответных действий противника. «Мы начинаем свою атаку с нападения на сектор Си-22. Предположим, что противник ответит контратакой из секторов Си-23 и Си-24, используя перечисленные ниже соединения. Предположим, что он обратится к другому методу и контратакует из секторов Си-24 и Си-22, используя указанные далее соединенные силы. В таком случае...» С точки зрения Вена, все это выглядело слишком уж точно. Каждый крохотный робот должен был получить свой приказ без помех связи или ошибок в формулировке. Молекулярные вооруженные силы представляли собой нечто вроде коллективной машины. 13 педагогов исходили из того, что каждая часть их плана будет исполнена идеально. Комментарий, сделанный писателем по имени Лян Чи, содержал аналогичные заключения. Лян Чи выказывал особенное пренебрежение к любому маневру, который должен был рассчитываться и исполняться с точностью до секунды. Он видел единственную надежду республики в обороне, основанной на значительном увеличении вооружений. Если противопоставить силам Коперникиан достаточное количество боевых единиц, утверждал Лян Чи, наступление противника в конечном итоге будет остановлено. На экране появлялись и другие идеи, казавшиеся Вэну вполне удовлетворительными. Однако ни одна из них не привлекала внимания избирателей. Население города сохраняло верность профессионалам, поскольку никто из их собственного числа еще не предложил ничего истинно блестящего. И Вэн решил. Настало время вводить в действие вторую часть его плана. Ни один из параноидальных сторонников теории заговора не сумел вычислить избранный Вэном метод управления. Личный политический комитет Вэна сплотил 70 тысяч избирателей в тесный блок. Как только он даст своим соответствующий сигнал, блок окажет поддержку любому выбранному им предложению или поможет наложить вето на идею, показавшуюся ему рискованной или заумной. Политические противники Вэна посчитали бы его метод нестабильным и легкомысленным. Чувство это могли разделить и некоторые из его политических союзников. Для большинства обыкновенных аполитичных людей, проживавших в городе, он представлял собой вдохновенную и блестящую фигуру, известного своими достижениями, но склонного к авантюрам журналиста. Он мог бы легко сплотить блок процентов на 30 больше, если бы посчитал это необходимым. Большинство аппаратов, искрившихся и блестевших на молекулярном поле боя, имели диаметр всего лишь 3 или 4 миллиметра, хотя среди них было и несколько штук, достигающих размера чайной чашки. Эти более крупные боевые единицы представляли собой миниатюрные космические корабли, оснащенные вполне работоспособными двигателями и полным комплектом оптических и электронных сенсоров. Устройства меньшего размера выбрасывались магнитопроекторами и подвергались переработке после того, как падали на поверхность. С точки зрения Вэна, военные специалисты пытались остановить наступление Коперникиан, пользуясь стратегией шаха. А следовало бы прибегнуть к помощи Го, мудрейшей японской игры, разрешающей игроку ставить свои шашки на любой свободный участок доски. В шахматах столкновение армий происходит по фронту. Играя в Го, ты занимаешь стратегически важные точки на всей доске и пытаешься соединить собственные силы, при этом разрывая порядки противника. Вэн сумел собрать сторонников своей точки зрения. Один из таких появился сейчас на дискуссионном экране. «Полагаю, пришло время прекратить игру в шахматы», — заявил Доу Мириани. «По-моему, настало время обратиться к глубочайшим корням человеческой культуры и почерпнуть вдохновение из мудрости и сложности, присущих Го. Предлагаю ввести в ситуацию новый элемент. Ударный корпус, образованный на основе нескольких сотен наших боевых единиц, принадлежащих к типу 32. 32-е являлись самыми крупными среди единиц, имеющих размер чайной чашки. Доу предлагал загрузить ударный корпус семенами боевых единиц, перебросить его за линию фронта и высадить в качестве десанта в одном из не слишком хорошо защищенных противником секторов. Выброшенные десантом семена должны были произвести боевые единицы, которым потом надлежало расширить захваченную территорию и атаковать врага с тыла. Одновременно прочим боевым единицам следовало начать атаку в том же самом регионе по фронту и в конце концов соединиться с помещенным в тыл врага корпусом. Лян Чи немедленно обнаружил наиболее очевидную слабость этой идеи. «И каким же образом вы намереваетесь сохранить этот план в секрете?» — вопрошал Лян Чи. «Нам известно, что враг располагает разведкой, знающей все, о чем мы дискутируем. Неужели вы и в самом деле считаете, что он оставит какой-нибудь из регионов без достаточной защиты, зная о том, что мы намереваемся совершить нападение в подобном месте?» Вэн переадресовал всю адвокатскую деятельность Доу Мириани, потому что видел в нем ветерана, посидевшего в многолетних баталиях на дискуссионном экране. Делая свое заявление, Доу преднамеренно игнорировал всю возможную критику. Он знал, что его аргументы произведут более сокрушительные действия, если он начнет опровергать критику лишь после того, как она успеет найти новых сторонников. Секретность как раз и являлась одним из наиболее сомнительных аспектов в замыслах Вэна. Он не давал одобрения на опрос до тех пор, пока его собственный штаб не выработал необходимые меры. После чего Доу заявил: «Ударный корпус окажет свое влияние на ход битвы, даже если не примет реального участия в боевых действиях. Его нужно разместить там, где заброшенные в тыл противника силы могли угрожать нескольким возможным целям. Коперникианам придется пойти на дополнительные затраты для того, чтобы укрепить все эти объекты. Если корпусу предстояло вступить в реальные боевые действия, Доу намеревался предложить окончательную цель в самый последний час перед голосованием, а атаку надлежало начать сразу, как только в системе появятся результаты опроса. Предложение Доу в первый же день собрало 3% всех голосов. На пятый день за него стабильно отдавали свои голоса 22% избирателей. Вен дождался момента, когда в избирательном списке оказалось сразу несколько популярных предложений. Тогда он подал условный знак, и его блок предоставил свою поддержку ударному корпусу. Еще через 5 дней, когда десантный отряд был готов и погружен на мини-корабли, его блок провел решение о начале операции. Супермозг, управлявший силами Коперникиан, принадлежал молодому человеку по имени Рэй Флери, внуку Эммы Флери. Вен Кан ошибался, полагая, что Эмма Флери на пути к власти убила 23 человека. Внук ее мог назвать 27 имен. Рейф мог бы лично подтвердить, что его бабушка лично перерезала глотки 5 своим гостям на банкете. Одной из жертв стала его собственная сестра. Она находилась напротив своей бабушки за столом, когда Эмма Флери резким движением перерезала ей горло. Рейф проводил большую часть времени в глубоком кресле, подсоединив к своему лбу пару нейроэлектронных интерфейсов. Военная информация протекала сквозь его мозг со скоростью 43 мегабайта в минуту, и этот пустяк с точки зрения электроники, тем не менее, давал ему решающие преимущества в любом соревновании с немодифицированными людьми. Генетический интеллектуальный потенциал Рейфа был умножен на 3. Не самое мощное усиление, однако генетические инженеры не сумели выжать ничего большего из прямых потомков Эммы Флери. Рейф отметил 6 районов, где ударный корпус противника мог произвести атаку. Он не стал укреплять оборону каждого из них. Вместо этого он организовал мобильный оборонительный отряд и разработал программы защиты участков. Проекторы направили моле-перехватчики в сторону ударного корпуса, уже проплывавшего над передовыми позициями Рейфа Флери. Третья часть корпуса исчезла, даже не достигнув места назначения. Уцелевшие опустились в регионе, возглавлявшем составленный Рейфом список возможных целей противника. Семенные моли начали производить разборщиков, грунтоформовочные машины и прочие боевые единицы, составлявшие молекулярную армию. Уязвимой точкой в плане Вена Канна являлся тот самый фундаментальный факт, который ограничивал всякую деятельность в Солнечной системе. Никакое действие невозможно без поступления энергии. Не имея постоянного притока энергии, молекулярный корпус превращался в инертную массу атомов, образовывавших сложные связи. Семенные моли утрачивали способность производить собственные аналоги, разборщики не могли более разжевывать противника, а магнитные проекторы утрачивали силу, позволяющую им запускать свои снаряды-пылинки. Моли обеих армий получали часть потребляемой энергии из солнечного света, падавшего на занимаемую ими часть лунной поверхности. Тем не менее, основная доля, питавшая их мощности, поступала от коллекторов солнечной энергии и термоядерных водородных реакторов, остававшихся в кратерах, где были расположены их родные города. Специализировавшиеся на передаче энергии моли прокладывали линии, соединявшие армию с источниками энергии. Боевые единицы ударной армии Вена оказались теперь отрезанными от источников энергопитания. Все зависело от исполнения следующего этапа плана. Ударному корпусу надлежало установить связь с оставшимися за линией фронта основными силами. Моделирование ситуации указывало Рейфу, что он сумеет блокировать установку такой связи с вероятностью до 40%. Он продемонстрировал свои выводы бабушке, и, проглядев их, она усмотрела хитрый маневр Вена Канна.
1: «Он преднамеренно идет на риск», — заключила Эмма Флери. «Он предпринял свою атаку не ради мелких территориальных приобретений. Он ведет ее по политическим причинам, чтобы отодвинуть в тень своих военных советников и взять в собственные руки управление военными действиями. Нанеси по нему удар всеми силами, которые потребуются, чтобы стереть этот корпус с поверхности Луны. Не колеблясь, возьми резервы со всех остальных частей поля битвы. Его надо подавить!»
0: Рейф никогда не прибег бы к подобной стратегии по собственной воле. Если он ослабит свои фланги, противник непременно воспользуется ситуацией. Однако это было всего лишь его личное мнение. Бабушка уже отдала приказ. Личность его бабушки сформировалась под воздействием одного из наиболее древних культурных стереотипов. Ее родную среду составляли гангстеры, вытесненные из Марселя конкурентами.
1: Они эмигрировали на Луну в новое зарождающееся общество. Они эмигрировали на Луну в новое зарождавшееся общество и захватили руководящие позиции в промышленном комплексе, выраставшем в кратере Коперник. И в конечном счете обратились к методу генетической модификации. Коперник сделался главным экспортером наемных убийц, телохранителей, а также наложниц и наложников. Подобным способом предки Эммы Флери сохранили в незыблемости традиции и нравы времен передела собственности. Эмма неукоснительно следовала закону, подчинившему все ее чувства. «Властвуй сама, или над тобой будут властвовать другие». Рейв выбрал 12 районов в оккупированной им зоне и урезал подаваемую им энергию на 90%. Область, окружавшая войска противника, получила огромный приток энергии. Коперникианские семенные моли в этом регионе производили новое оружие со скоростью в 5 раз превосходившей свой обычный уровень. Резервные силы Рейфа опустились на противника и набросились на него с яростью, какую не смог предвидеть Вен Кан, моделируя эту атаку. Через 3 часа десантный корпус Вена оказался безнадежно отрезанным. Его боевые единицы отключались одна за другой по мере истощения запасов внутренней энергии. Управляя своими войсками через нейроэлектронные интерфейсы, Рейф потерял всякое чувство меры. Он злорадно улыбался своим мыслям. Подумать только. Его грозные солдаты настолько малы, что средний человек способен их уничтожить, несколько раз топнув ногой. Впрочем, человек, в самом деле шагнувший на поле молекулярного боя, проявил бы чрезвычайную глупость. Горстка разборщиков могла буквально за несколько секунд разрушить молекулярные связи в сапоге скафандра. Бронированный транспорт протянул бы чуть подольше, однако подавляющая часть таких аппаратов остановилась бы, едва успев пересечь границу мольного поля. Управление более крупными боевыми единицами принесло бы Рейфу больше удовольствия, хотя моли на деле являлись сильным оружием. Следовало считаться и с политической реальностью. Целых 3 интернациональных спутника наблюдения кружили по орбитам вокруг Луны. И сколько-нибудь заметное нападение в макромасштабе вызвало бы немедленную и сокрушительную атаку. Другое дело — медленный и тягучий натиск. Предшественники Вена Кана пробовали подавать жалобы в секретариат, однако заседавшие в Сингапуре политиканы различных наций отказывались признавать, что имеют дело с кризисом. Коперникиане вошли в тесную связь с межнациональными корпорациями и прочими центрами власти. Политики международного масштаба начнут подумывать об интервенции в тот момент, когда само существование миролюбивой республики окажется под очевидной и несомненной угрозой. То есть, когда он, Рейв Флери, будет готов уничтожить ее. Кровожадная бабушка будет весьма разочарована, если этого не случится. Наступила горчайшая пора в жизни Вена Кана. Директор службы внешней безопасности не проявила к нему ни капли милосердия, появившись на его коммуникационном экране спустя 30 минут после того, как Рейв Флери начал свою атаку на ударный корпус. «Все наши расчеты свидетельствуют о том, что противник должен был отвлечь колоссальные потоки энергии от других подразделений», — сказала директор. «Если бы нам не помешала выбранная вами нелепая система, мы могли бы нанести собственный удар в каком-нибудь другом месте. Но мы парализованы, ведь следующий подсчет голосов будет проведен только через 4 часа. Вам не кажется, что наступило время одуматься?» Вен собрал все остатки былого высокомерия и самоуверенно произнес, глядя в экран. «Добиваясь военного опроса, я представлял себе, что мы рискуем потерять некоторые возможности, и я осознанно готов ими пренебречь, потому что не хочу вести борьбу на уничтожение».

0: Дискуссионные экраны превратились в карнавальное посмешище, как только общество осознало, что ударный корпус тип 32 уничтожен. Обыкновенно Вен проводил днем часок в каком-нибудь из кафе, черпая силы в неформальном общении с людьми. Сегодня впервые он обнаружил, что не в силах услышать открытое мнение публики. Вену приходилось справляться с приступами уныния еще с подросткового возраста. Полностью избавиться от проблемы можно было с помощью самой обыкновенной модификации личности, однако его предупредили, что подобное лечение способно произвести непредсказуемый эффект на прочие стороны его характера. Он предпочел смириться со своим недостатком и научился жить, признавая его. Расхаживая взад и вперед перед пультом, он торопливо диктовал в микрофон. Итак, он отправится на ассамблею. Он признает факт случившейся неудачи. Он согласится, что лично поддерживал идею высадки ударного корпуса, считая ее вполне здравой. А далее он перейдет в наступление. Он скажет всем, что единственная надежда эротосфена — военный опрос. Он предложит всем в качестве примера идеи Лян Чи. Он превознесет работу Лян Чи до самых звезд. Рука Вэна потянулась к бутылке, притаившейся в левом заднем уголке бара. Он налил рубиновую жидкость в высокий конический бокал и залпом проглотил ее. Шаги его постепенно замедлились. Он остановился перед экранами и вновь глянул на аргументы, которые Лян Чи приводил в пользу массированной обороны. Внимание его привлекли критические соображения, высказанные 13 педагогами, и Вэн переключился на канал, предоставлявший подробное изложение их идей. В конце раздела освещались более практичные альтернативы. Это были самые свежие комментарии педагогов к предложениям Нанетты Ар. Рубиновая жидкость свое дело сделала. Вэн ощущал уверенность и бодрость, однако его окружал отнюдь не фантастический мир. Он мог теперь читать слова и числа, появлявшиеся на экране с отстраненной и приятно прохладной рациональностью. Он совершенно не ошибся, когда счел предложения Нанетты слишком сложными. Такие же критические соображения высказали Лян Чи и 13 педагогов, и она явно успела принять их во внимание. Ее предложения сделались не только более выполнимыми, они стали действительно реальными. В последний раз Нанетта даже получила еще 20% голосов, и теперь на ее стороне было целых 60%. Но что действительно мешало девочке, так это неумение изложить результаты своих размышлений. Она по-прежнему выводила на экран излишнее количество подробностей. Тот, кому удавалось прорваться сквозь дебри отступлений и всяких «если то», мог заметить, что предлагаемый девочкой курс действий выгодно отличается от прочих стратегий, предлагавшихся горожанам. Однако многие ли способны докопаться до сути? Утверждения 13 педагогов имели целью прояснить и обобщить ее идеи, однако было очевидно, что политиками назвать нельзя и их. Учителям приходится иметь дело с подневольной аудиторией. Ученики внимают материалу урока, поскольку стремятся получить хорошую отметку, аттестат. Политики и журналисты апеллируют к людям, способным воспользоваться своим основным правом, правом игнорировать то, что их не интересует. Вэн ткнул левой рукой в один из собственных экранов, активировав анимационную программу. И, проведя за пультом 3 часа, отправил вызов на Нетти Арт. Приготовленная им презентация представляла собой сочетание мультипликационной картинки с простым текстом, который он написал от лица девочки, всего 8 минут. В тех местах, где лицо Нанетты должно появиться на экране, он вставил рисованную фигурку.
1: «Вы исключили половину моих аргументов», — возразила Нанетта. «Выбросили некоторые из самых важных мест».
0: «Никто не помешает людям прочитать оригинал твоей работы и комментарии педагогов. Этот фильм призван лишь заинтересовать их, чтобы они потрудились заглянуть в твою основную работу».
1: «А вы не опасаетесь, что они проголосуют, руководствуясь первым впечатлением от вашего фильма, и оно будет ошибочным?»
0: Вену приходилось иметь дело с детьми, наделенными искусственно усиленным интеллектом. Нанетта, если верить всем показателям, была в 2 раза умнее Рейфа Флери, однако ей исполнилось всего 9 лет. И эта пухлая девчонка заерзала на своем месте сразу же, как только осознала, что появившийся на ее экране человек и есть первый администратор. Люди, стремящиеся к самому легкому способу исполнения собственных обязанностей, найдутся всегда, сказал Вэн. Это положение политику всегда приходится иметь в виду. Ты бесспорно предлагаешь несколько очень интересных идей, таких, над которыми людям стоит задуматься. Тебе просто нужно привлечь к себе их внимание.
1: «Мы можем победить! Я знаю, что мы можем победить! Рейф Флери — недоумок! Мы постараемся запутать его маневрами, которых он просто не в состоянии понять.
0: Вен посвятил в свои дела двух помощников и попросил постоянно поддерживать контакт с Нанеттой. А потом предстал перед ассамблеей и призвал к началу тотальной обороны, предложенной Лян-Чи. 15% вырабатываемой в городе электроэнергии надлежало пустить на нужды военной промышленности. Граждане должны были резко снизить потребление электричества. Предложение прошло строго по партийному принципу, причем два члена его коалиции переметнулись в стан оппозиции. Энергия потекла по новым каналам буквально через несколько минут после того, как результаты голосования появились на официальном счетном экране. Лян Чи тем временем уже наметил целый комплекс маневров, к исполнению которых приступили новые, появившиеся на поле брани войска. Вэн отдал голоса своего блока за предложение Лян Чи, и результаты начали появляться на его экран-карте. Продвижение Коперникиан замедлилось. Коэффициент полезного действия войск Рейфов Лири начал падать. Даже директор службы внешней безопасности вынуждена была признать, что предложение Лян Чи разумнее идей, выдвигавшихся ее штабом. Некоторые из предложенных Лян Чи операций на практике представляли собой контратаки в миниатюре. В любой атаке найдется мгновение, когда нападающий открывается для ответного выпада. Лян Чи обладал несомненным талантом, позволявшим ему подмечать эти мгновения и вовремя совершать кратковременные рейды. Процедура голосования могла помешать этим внезапным контратакам. Но Лян Чи будто прочитывал перемещение рейфов Лири и предсказывал моменты, в которые войска противника открывались для контрудара.
1: «Этот человек, безусловно, наделен даром оборонительного маневра», — прокомментировал действия Лян Чи директор. «Если он будет так действовать и впредь, мы вполне можем посидеть и подождать, пока он не выполнит за нас всю работу».
0: Вэн покачал головой. «Продолжайте выдвигать предложения. Ваш опыт специалиста и его блестящее озарение не одно и то же. Ваши идеи нужны нам в качестве запасного, резервного варианта». С помощью 10% поддержки от блока Вэна Лян Чи получил

0: обнаружив, что молодой человек сделался убежденным сторонником ее предложения. «Он совершенно уверен, что она способна принести нам победу», — с улыбкой сообщила специалист по связи. «По-моему, я начинаю понимать легенду о Жанне д'Арк». Вэн следил за ростом числа сторонников Нанетты. О том, что он помогает ей, было известно лишь упомянутому молодому человеку и пиарщице. Однако самой надежной рекламой деятельности Нанетты служили ее достижения. Через 4 дня после того, как Вэн предоставил ей свою поддержку, избиратели вдруг обнаружили, что войска Эратосфена уже вернули несколько сотен квадратных метров лунной поверхности. К 8-му дню замыслы ее получали одобрение 60% голосующих. В своей речи перед ассамблеей Вэн процитировал Сун Цзи и Никколо Макиавелли. Он не читал ни того, ни другого, однако поисковые программы неизменно подсовывали ему отрывки из трудов обоих авторов, когда ему приходилось рассуждать об искусстве ведения войны. «Мы вновь являемся свидетелями той прочности, внутренне присущей истинно демократическому обществу, прочности, которую в одной из мудрейших глав своих книг превозносил Никколо Макиавелли. В своей великой борьбе с Карфагеном, как заметил Макиавелли, древние римляне одержали окончательную победу лишь потому, что обратились к Фабию, когда им нужен был осторожный вождь, и к Сципиону, когда потребовался полководец, способный вести наступление. Демократия всегда переживет тиранию, заключил Макиавелли, поскольку демократия умеет использовать весь спектр талантов и темпераментов своих граждан». Лян Чи перестал давать предложения через 2 дня. Вэн лично связался с ним, и Лян Чи выслушал его просьбы, скрестив руки на груди. «Вы нашли собственное представление о надежде», — ответил Лян Чи. «Я сделал свое дело». «Достопочтенный Лян, мы нуждаемся в альтернативных предложениях. Мы нуждаемся в вашей мудрости. Нанетта очень юная особа. Ее предложения сложны и трудновыполнимы. И все мы только выиграем, если они будут подвергнуты критике человеком, способным понять их слабость». «Чтобы избиратели могли чувствовать себя в безопасности, несмотря на собственное невежество. А вы имели возможность убедиться в том, что направляете события по нужному руслу». Вэн склонил голову в некоем подобии поклона. Он знал, что допустит опасную ошибку, если примется утверждать, что не оказывает никакого влияния на голосование. «Сейчас они голосуют за нее, потому что предложения Нанетты приносят успех. Но что нам останется делать, если она столкнется с неудачей? Мне приходится иметь в виду и такую вероятность. Я представил вам все необходимые предложения. Назвал меры, использования которых позволило бы вам отодвигать поражение почти до бесконечности. Вы решили избрать более агрессивный подход. Возможно, вы были правы. Как вы сказали, первый администратор, Нанетта побеждает при голосовании, потому что предложение ее приносит успех». За последовавшие 4 дня Вэн сделал 2 сотни звонков своим личным сторонникам. Кроме того, ему пришлось посетить 5 банкетов, 3 спортивных мероприятия, 6 завтраков и 4 ланча. По его меркам, подобная активность чуть превышала средние показатели. За то же самое время Рейв Флери побеседовал всего лишь с одной персоной. Его бабушка тоже умела читать карты и подсчитывать число квадратных километров.
1: «Насколько я могу судить, эта девочка обладает интеллектуальным преимуществом», — заметила Эмма Флери. «Однако ей приходится сталкиваться и с некоторыми трудностями. Она не получила специальной подготовки в области стратегических проблем. Она имеет возможность вносить изменения в собственные приказы лишь 1 раз каждые 12 часов, и, находясь на твоем месте, внучек, я бы постаралась найти способ воспользоваться этой 12-часовой форой».
0: Рейв слушал ее молча. Он уже принял во внимание 12-часовую фору. Альтернативные сценарии, струившиеся в его голове, несколько смягчали тревогу, вызванную укоризной бабушки. Выхваченный из этого потока сценарий по своей тонкости представлял истинный шедевр. Дюжины небольших, невинных на взгляд перемещений полностью меняли ситуацию на поле боя. Рейв передал приказ атаковать спустя 6 часов после того, как противник провел свой последний опрос и был полностью занят выполнением принятого голосованием плана. течение тщательно продуманных

0: Нанетты Аарт маневров было нарушено через полчаса после начала его контратаки. Моли миролюбивой республики были вынуждены перейти к заранее запрограммированной обороне. Заметив слабое место в их центре, Рейв увеличил подачу энергии и резервов в две критические точки. Противник был вынужден сражаться отдельными группами и даже боевыми единицами. Некоторые единицы располагали сильными оборонительными ресурсами, однако Рейв мог производить координированные атаки. У него была возможность концентрировать свои силы в выбранных регионах и уничтожать врагов поодиночке. Находившиеся перед ним группировки начинали приобретать вид разреженный и уязвимый. И он обратил свое внимание к сценариям, способным закончиться рассечением вражеской армии пополам. «Она в полном смятении», — отметил преданный сторонник Нанетты. «Атака застала ее врасплох. Она не представляет, что делать дальше». «Нанетта не в состоянии ничего придумать. Но мы не можем позволить нашим молям вести индивидуальную оборону».
1: «Она боится, что любое новое предложение повлечет за собой катастрофу. По-моему, она парализована. А ведь все шло так хорошо».
0: На сей раз, открыв дверцу своего бара, Вент потянулся к апельсиновому соку.
1: «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно она снова возьмет себя в руки», — заключил молодой человек. «Если это возможно, перейдите к таким же оборонительным мерам, какими мы пользовались во время последнего крупного наступления, предпринятого Рейвом Флери. Дайте ей время».
0: Директор службы внешней безопасности наотрез отказалась выводить свой план обороны на дискуссионный экран. Она потребовала, чтобы Вен предоставил ей и ее штабу право прямого тактического руководства ситуацией.
1: «У вас было время на эксперименты», — отрезала директор. «Пора, наконец, обратиться к реальности, первый администратор».
0: «И что вы сделаете, если я обеспечу вам такую возможность? Сумеете ли вы остановить наступление, прежде чем Рейв пойдет в прорыв?»
1: «В настоящий момент какие-либо гарантии невозможны. Могу только сказать, что, на мой взгляд, он сократил продолжительность войны на 4 месяца, даже если нам удастся избежать тотального отступления».
0: «Но что вы можете посоветовать нам?»
1: «Наши меры все равно окажутся лучше предложенных этой юной и гениальной особой».
0: В итоге директор все же уступил его настойчивости и согласилась продолжить работу с использованием процедуры опроса. Когда стойный и профессиональный офицер, она не могла забыть своего долга, несмотря на то, что, по ее мнению, ей приходилось работать с сумасшедшим. На карте силы Рейфа Флери описывали широкую дугу в самом центре боевых порядков армии Миролюбивой Республики. Сохранив скорость продвижения, они должны были прорезать армию Республики на всю глубину. Вен позвонил Лян Чи, и голос квартиры Лян Чи в пятый раз ответил ему.
1: «Простите, первый администратор, но сейчас его нет дома».
0: «И полагаю, он по-прежнему не читает моих обращений к нему?»
1: «Он рекомендовал мне говорить всем, что не хочет, чтобы его беспокоили».
0: «Республике грозит смертельная опасность. Армия вот-вот может оказаться разбитой».
1: «Он рекомендовал мне сказать вам, что не хочет, чтобы его беспокоили».
0: Вен от лица трех вымышленных персонажей проповедовал собственные взгляды с дискуссионных экранов. Один из них предполагал, что лишь Лян Чи способен предложить разумный и успешный план обороны. Двое других аргументированно разбивали эту мысль. Лян Чи оставил экраны потому, что не может ничего более предложить народу Эратосфена. Эту мысль Вен проводил от имени некоего Дэна Фо. «Нанетта по-прежнему остается нашей единственной надеждой. Ее застали врасплох. Она молода. А блестящие одаренные юные особы нередко болезненно воспринимают неудачи. Не теряйте уверенности. Девочка оправится от удара. Ее высокий талант заблистает вновь». Вен следил за ходом дебатов, занимаясь рутинными делами, неизбежно выплывавшими на экраны первого администратора. На его экран-карте разборщики Рейфа Флери прогрызали себе дорогу сквозь войска Республики. Когда пыл полемики начинал угасать, Вен вбрасывал еще одну идейку устами одной из своих подставных персон. Каждая из них пробуждала новую бурю. Лян Чи возвратился на экраны спустя день после того, как Вен провел свою первую провокацию. Его послания были адресованы собственным сторонникам, людям здравомыслящим, но бесцветным. И все выступления содержали ответы на те уколы, которые заставили его проснуться. Более всего, Ляна бесили предположения о том, что он не в состоянии предложить контрмеры против наступления Рейфа Флери. «Эту атаку могло бы остановить даже дитя», — писал Лян Чи. «Только не то дитя, советом которого вы следуете. Любой обладающий умеренными способностями ребенок мог бы получить правильный ответ с помощью соответствующей компьютерной программы». И он доказал свою правоту, опубликовав многовариантное предложение, способное остановить продвижение коперникиан вне зависимости от любых действий Рейфа Флери. «Мы имеем дело отнюдь не с высшим уровнем человеческого интеллекта», — указывал Лян Чи. «Мы всего лишь сопротивляемся натиску лучшего из умов, которых генная инженерия сумела создать среди потомков Эммы Флери». Вызвав одну из своих старинных наперсниц, Вэн принялся говорить в ту же самую секунду, когда она появилась на коммуникационных экранах. «Не верю своим глазам», — сказал он. «Я только пытался заставить его разговориться. Я считал, что всему обществу придется стать на колени, а он собственными руками передает нам все необходимое. Вот так!» Малита Дивора разделяла мысли Вэна более 30 лет. Эта связь, зародившись как любовная, теперь перешла в иное русло. Вэн весьма ценил часы, проведенные перед коммуникационным экраном в обществе Малиты. На этот раз она свела свои комментарии к минимуму. «Ты не одобряешь мою тактику?» — выслушав, спросил Вэн.
2: «Я хочу, чтобы мы победили».
0: «Но тебе не нравится способ, которым я добиваюсь победы?»
2: «Я не хочу, чтобы наш город достался кучке жуликов и бандитов. Это единственное место во всей Солнечной системе, где мне сейчас хотелось бы жить. А возможно, не только сейчас, но и вообще».
0: Малита пожала плечами.
2: «Вэн, ты политик. И мне совершенно безразлично, каким образом ты это сделаешь. Я просто хочу, чтобы ты победил».
0: В глазах Рейфа Флери огромная дуга в центре поля боя приобретала очертания знака близкой победы. Он уже строил планы в отношении того, как воспользуется преимуществами, которые откроются, когда войска коперникиан взломают боевые порядки противника. Следует ли сконцентрировать свои усилия на уничтожении обеих половин? Или лучше предпринять прорыв по центру, попытавшись захватить при этом всю возможную территорию? На мгновение ему даже показалось, что он сумеет сделать и то, и другое. Но теперь он видел, что наступление выдыхается. Сопротивление перед фронтом дуги превращалось в каменную стену. В самые уязвимые места его боевого порядка было нанесено с полдюжины контрударов. Сложные замыслы умной девочки уступили место преградам и контратакам, задуманным склонным к обороне стариком. Рейв покрепче вцепился в подлокотники своего кресла. Нейроэлектронный интерфейс извергал новую реку вариантов. Приказы потекли из его мозга. Образовывавшие дугу войска ослабили натиск. Теперь они перейдут к неторопливому и ровному давлению, пока Рейв стянет резерв позади своей основной линии, и тогда он нанесет удар с такой силой, что старик отлетит назад. На дискуссионных экранах сторонники Нанетты вновь настаивали на тщетности оборонительных действий. Ее молодой апостол утверждал, что девочка пришла в себя и преодолела панику. Она усматривала слабости в порядках атакующих едва ли не в каждом секторе карты. «Мы заставили врага занять выжидательную позицию», — повествовал ее убежденный поклонник. «Рейв собирает силы, однако он еще не начал маневрировать ими. Нанетта предлагает одновременно начать дюжину атак. Потом направления ударов соединятся, и она прервет поток подачи энергии и коммуникационные линии врага. А что случится, если противостоящий нам молодой гений затеет новую контратаку?» — поинтересовалась директор службы внешней безопасности. «Нанетта утверждает, что полностью разгадала его замысел и более не допустит подобных ошибок». «Нисколько не сомневаюсь в этом», — едким тоном возразила директор. «Сейчас меня волнуют ее новые ошибки». Вэн согласился с директором. «Нанетта предусмотрела все мыслимые возможности», — поделился он с Малитой Диорой. «Однако из этого не следует, что она предугадала все действия, которые способен предпринять Рейф».
2: «Почему же ты не ограничился стратегией, предлагаемой Лян Чи?»
0: «Лян Чи не понимает характера долгосрочной военно-политической ситуации. Он блестящий военный тактик, однако не умеет видеть вещи, которые отсутствуют на его экран-карте. Эмма Флери является убежденной сторонницей завоевательной политики. Сейчас коперникиане используют всего 12% объема всей производимой ими энергии, который на 40% превышает все наши возможности. Мы тратим на войну 15% производимой энергии и терпим при этом политические убытки.
1: Как нам поступить, если Эмма поймет, что они не сумеют взломать оборонительные порядки Лянчи при нынешнем энергопотреблении и отдаст на войну 20% или даже 30%? Нам приходится держать противника под постоянным и беспощадным нажимом.
2: Вэн, тебе придется забыть про нажим, если действия Нанетты провалятся.
1: Да, но мы можем позволить Нанетте зайти настолько далеко, насколько она сумеет, и перейти к методам Лянчи, когда ее атака выдохнется. В известной мере нашу ситуацию можно назвать почти идеальной. Пусть Нанетта атакует, занимая своими действиями все внимание Рейфа, а уж если ситуация начнет меняться не в нашу пользу, мы передадим инициативу в руки Лянчи, чтобы он руководил обороной. А ведь мы даже не узнали бы о существовании их обоих, если бы я не учредил военный опрос.
0: Малита посмотрела на своего друга.
2: И ты полагаешь, что Лянчи придет на выручку Нанетте, когда она снова попадет в беду?
1: Но он уже сделал это однажды, не правда ли?
2: Лянчи — человек эгоистичный, чувствительный и крайне тщеславный. Об этом свидетельствует все, что он говорил и делал до сих пор.
1: Но он также и патриот, — ответил Вэн. Ты недооцениваешь его.
2: Вэн, и ты говоришь такие вещи с серьезным лицом? Тогда выходит, что избиратели будут оказывать предпочтение то Нанетте, то Лянчи в строгом соответствии с требованиями ситуации.
1: Пока они именно так и поступали. Рейф узнал о победе Нанетты через какие-то секунды после объявления результатов голосования по военному опросу. Он предполагал, что Нанетта дискредитирована окончательно, однако был готов и к подобному исходу. Он запасся планами противодействия и умудрился ввести их в действие за какую-то минуту до начала атаки. Он уже выводил свои войска на позиции для собственной контратаки, и ему пришлось перенацелить почти все подразделения своей армии. Нанесенный девочкой удар обрушился в 50 различных местах. Следовало перераспределить потоки энергии, возобновить коммуникационные линии. Каждая атакованная Нанеттой позиция имела большее практическое значение, чем он мог предположить. Рейф ощущал, что тяжесть воздействия другого суперинтеллекта подтачивает его уверенность. Противница совершенствовалась. Она, безусловно, многое извлекла из собственного недавнего фиаско. Оставался лишь один способ справиться с ситуацией. Он мог занять сильную оборонительную позицию на левом фланге и перейти на полуавтоматический режим, а потом сконцентрировать все внимание на правом фланге. Вэн устроил голосование так, что предложения Нанетты прошли с преимуществом всего в 3%. Сторонники Лянчи голосование проиграли, однако их аргументы украшали все дискуссионные экраны. На сей раз Вэн даже послал в кафе полдюжины ораторов агитировать в пользу Лянчи. Лозунги сторонников Лянчи появились в коридорах уже в тот самый момент, когда Вэн понял — атака Нанетты ослабевает. Во многих кафе установили настенные экраны, демонстрировавшие положение дел на поле брани.
3: «Итак она вновь подвела тебя», — проговорил Лянчи. «И когда же ты вместе со своими карманными избирателями начнешь учиться?»
1: Склонив голову, Вэн вежливо игнорировал упрек Лянчи. На его экран-карте было видно, что коперникианские силы вернули часть позиций, утраченных ими в самый разгар наступления войск Эратоспена. Да, атаку Нанетты остановили, однако она позволила вернуть 40% территории, захваченных коперникианами во время их недавнего штурма. «Наше решение перейти к наступлению оказалось неудачным», — признал Вэн.
3: «Наступления всегда заканчиваются неудачей. Сколько раз мне придется повторять это вам? Прекратите их! В этом наша единственная надежда».
1: «Вы предлагаете трудный путь, достопочтенный Лян. Жажда победы таит многие соблазны.
3: И теперь вы хотите, чтобы я снова пришел на помощь?»
1: «Через 4 часа состоится очередное голосование. Если вы сумеете предложить нам хороший оборонительный вариант, что ж, люди знают, что спасение их зависит от вас. Городские кафе просто взорвутся овациями в вашу честь». Лянчи фыркнул.
3: «Вы хотите перейти к обороне по всему фронту?
1: Послушайте, первый администратор, я буду настаивать на проведении контратаки на левом фланге Рейфа Флери. Он сконцентрировал свои силы справа и оставил без прикрытия левой. И оказался в таком положении лишь потому, что Нанетта атаковала его.
0: Однако не будем упоминать об этом, подумал Вен и произнес вслух. Любой предложенный вами план, вне сомнения, окажется эффективным, достопочтенный Лян. Ваши успехи говорят сами за себя. Могу заверить вас, когда придет время наград, ни одно имя не будет сиять ярче вашего. Рейв вновь рассматривал карту, с которой медленно исчезал призрак победы. Он захватил кое-какие земли. Он продвигался, делая два шага вперед и один назад. Однако все это были мелочи. Он искал победу. Полную, сокрушительную. Но вынужден был тратить силы, отражая атаки на ослабленный левый фланг. А что он станет делать, если они позволят Нанетте провести новую атаку, сразу же после того, как старикашка закрепится на оборонительной позиции? Сколько же времени прошло с тех пор, когда Рейв в последний раз отвлекался от этих безжалостных дисплеев, альтернативных планов и вариантов реализации вариантов и подвариантов? В ушах его прозвенел тройной звонок. Размещенные Рейфом наблюдательные камеры донесли до его взора изображение шествовавшей по коридору бабушки, за спиной которой маячили 12 охранников. За руку Эммы Флери держалась крохотная круглолицая девочка. Рейв закрыл глаза. Губы его сами произнесли трехсложное кодовое слово. Созданная им программа управления армией переключилась на автоматический режим. Через интерфейс хлынула новая программа, та, которую он готовил с того самого дня, когда бабушка привела его в эту комнату и сказала, что он должен заменить старшего кузена, командовавшего операциями с начала войны. Охрана его получила все коды и пароли, которыми Эмма Флери сопровождала отдаваемые ею приказы. 40 вооруженных людей бросились бегом по коридорам. Начали закрываться двери, отрезавшие путь подкреплению, которое вызовет его бабушка, как только поймет, что происходит. «Нам придется действовать быстро», — проговорил директор службы внешней безопасности. «Средняя продолжительность внутренних усобиц в Копернике составляет 14 часов». «Я временно прекращаю военный опрос», — проговорил Вен. «Командование операцией передается вам и вашему штабу. Не сомневаюсь в том, что большинство разумных людей в ассамблее поймет меня». Директор улыбнулась. «Теперь, когда враг дезорганизован и отвлечен внутренними конфликтами, даже мы, простые и ничем не примечательные военные бюрократы, способны справиться с ситуацией». «Нанести удар следует немедленно», — отдал приказ Вен. «Всеми имеющимися у нас силами и средствами. Это важный момент. Пусть ваш штаб поторопится». Разговор был окончен, и Вен принялся расхаживать по комнате, представляя свое выступление перед ассамблеей. Конечно, все окажется не так просто. Остряки из оппозиции начнут издеваться над ним за то, что он отказался от военного опроса в самый ответственный момент. Старший аналитик будет настаивать на том, что верность принятому решению следовало хранить до конца. Впрочем, это ничего не значит. Ассамблея поддержит его. Перед ее членами будет находиться экран-карта, показывающая, как директор уничтожает все коперникианское войско. «Мы намереваемся вернуть каждый квадратный километр, захваченный коперникианами за последние 5 лет», — сказал Вен Малити Диори. «А потом сами установим границу. И ассамблея предоставит мне все ресурсы, необходимые для поддержания постоянной приграничной армии, такой сильной, чтобы прошли годы, а то и десятилетия до того, как коперникианам вновь придет в голову мысль о нападении на соседей». «В настоящий момент», — отозвалась Малита, — «ты способен сделать все, что угодно». «Мы способны это сделать, Малита. И сделаем все необходимое».
4: «Вен, у меня нет в этом ни малейших сомнений. Кстати, ты действительно считаешь, что уже сейчас можно позволять себе проявлять подобный пыл?»
0: «Через несколько минут я возьму себя в руки. Это великий момент. И позволь мне как следует насладиться им. У меня тоже есть право иногда порадоваться плодам собственных трудов».
4: «Я просто хотела дать тебе небольшой дружеский совет».
0: «Понимаю. И ценю. Все будет в порядке». Малита отключилась, и он отвернулся от экрана, чтобы возобновить свое шествие по комнате. Слова вскипали, бурля в его голове. Опустившись на самый бархатистый из своих ковров, он простер руку к воображаемой ассамблее. И возвел целые горы похвал Лян Чи, спасителю, без колебаний, вступившемуся за республику в двух отчаянных, едва ли не безысходных ситуациях. а потом скроил фигурку юной королевы-воительницы и возвел ее на словесный пьедестал. Но превыше всего он аплодировал здравому смыслу добрых граждан, в момент каждого голосования предпочитавших именно тот тип руководства, который был необходим республике на конкретном этапе. Он сочинял величайшую речь в своей жизни, речь, которая протрубит в веках, словно возвещающий победу Горн. Открыв дверцу бара, Вен от души налил себе рубиновые жидкости. А потом поклонился сперва в один угол, а затем в другой, провозглашая тост перед воображаемой толпой. «Сегодня у нас небывалый праздник. Пусть вся солнечная система услышит наши радостные голоса. За победу нашей республики! За триумф демократии!» Поднеся бокал к губам, он позволил себе насладиться последним мгновением эйфории, прежде чем опустошить его. «За меня, принесшего республике эту победу!»

0: Михаил Успенский. Время оно. Часть первая. Глава первая. Не упускайте случая делать добро, если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить. Ни при каких обстоятельствах. Марк Твен. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли? Эрнест Хемингуэй. От всего богатства осталась одна монетка, да и та с утра начала вести себя как-то странно. Вот оно что, догадался жихарь. Деньга сама на ребро становится, в кабак торопится. Нужно за ней спешить, чтобы не чужой человек пропил. Не зря слово «кабак» читается и пишется в обе стороны одинаково. Попасть туда несложно, а выйти нелегко. Богатырь вернулся в родное многоборье к осени, когда собирают урожай, ставят медовуху и учиняют свадьбы. Далеко впереди него бежала грозная слава победителя, разорителя и полководца. Славу разносили совершенно за бесплатно и говорящие птицы, и немногословные бродяги, и добросовестные лазутчики, и безответственные болтуны, и базарные торговки, и заслуживающие всяческого доверия мудрецы. Потому что возвращался не прежний рыжий жихарка, вергнутый жестоким князем Жупилом в бессудную яму за дерзость, а овеянный легендами джихар-многоборец, прошедший с боями и драками чужие земли, достигший пределов света и там покоривший своей волей мирового змея. Знато было уже и о том, какое позорное поражение нанес богатырь самому мироеду, какой страшной ценой добыл он полуденную росу и каким образом сделался преемником Святогоровой силы. Рассказывали громким шепотом и о соратниках ужасного джихара, королевичей Яртурии и чайной страны человеки Лю, которые были непобедимыми воинами и умелыми чародеями. Их в Сталинграде почему-то особенно опасались. Люди пришлые, им чужая жизнь дешевле грошика. А когда вспоминали петуха Будимира, то тут же прикусывали языки и тыкали пальцами в самое солнышко. Князь Жупил на вид общим страхом не поддавался. Велел рубить в лесах засеки, ставить на дорогах заставы, сооружать ложные постоялые дворы с ядовитой брагой. Начали наспех возводить вокруг Сталинграда новый частокол, мысли успеть до прихода непобедимого воинства. Но богатырь вернулся один. Джихар-многоборец благополучно миновал все пакостные засады, поскольку шел не прямоезжей дорогой, а по известным ему с детства лесным тропам, и внезапным было его появление перед городскими воротами. От того, что был жихарь один, стало еще страшнее. И шел он босиком, перебросив связанные сапоги через плечо, и песню пел он лютую, вгонявшую в холодный пот. Гуси-лебеди летели, кулика уесть хотели. Не уешьте кулика, кулик бедный сирота. Скоро все узнают в школе, как несчастный тот кулик, вопреки враждебной воле, стал разумен и велик. И теперь он лебедей не считает за людей. Он врагов как траву валит, да свое болото хвалит. Здравствуй, милое болото, я вернулся из полета. Видел горы, леса, ерунду и чудеса. Славен силой молодецкой, всюду лес я нарожен. Видел берег я турецкий, только мне он не нужен. Бил я крупную дичь и мелкую, бил иные племена. Видел Африку земельку, и она мне не нужна. А нужна моя трясина, так встречай родного сына. Ты у нас ведь хоть куда, ни земля и ни вода. Здравствуй, древняя лягушка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Кто разбил ее, злодей? Я ему, тому злодею, буду долго мылить шею. И с набитую сумой ворочусь я домой. После нового рождения я вернулся полон сил. Тот не знает наслаждения, кто врагу не отомстил. Даже ежу было понятно, что в первых строках своей песни герой сравнивает себя с куликом, под гусями-лебедями подразумевает многочисленных врагов и недоброжелателей. Поэтому еж встревожился и поспешил убраться с дороги. Стражники-привратники потом приврали, что пытались пришельцы сеть мечами и колоть копьями, но мечи об него ломались, а копья отскакивали. На самом деле никто на такое не отважился. Ведь богатырь был вовсе без оружия. Стало быть, охраняют его такие сильные чары, что лучше уж не пытать судьбу себе на погибель.
1: Жихарь остановился у ворот, отогнал грозным оком стражников, легко потянул ворота на себя, отчего балка засов с другой стороны с сухим треском переломилась. Богатырь поочередно снял обе створки с петель, оттащил в стороны и бережно прислонил к столбам дверей. Путь в Сталинград был открыт. Князь Жупил давно надоел всем хуже Горькой Редьки, но все не выпадало многоборцам случая с ним посчитаться. А теперь за Жихарем потянулись какие-то неведомые подзаборные молодцы. Они начали кричать про князя всякие гадкие, но правдивые слова. Потом и остальной народ услышал в себе силы великие, обиду лютую, ярость благородную, гнев праведный и прочие полагающиеся при мятеже и смуте чувства. Сразу, не дожидаясь, чем закончится толковище с князем, принялись за спиной Жихаря грабить богатые терема. Князь Жупил бестолку метался по своей светлице. Самый лучший его боец, варяг Нурдаль Кожаный Мешок, незадолго до этого убрался в северные свои свояси, не простившись и даже не спросив положенного жалования. Слуги, один за другим посылаемые Жупилом за дружиной, назад не возвращались, и никто не мог доложить владыке, что верная дружина уже давно покинула город и расположилась под речным берегом, на всякий случай ладя плоты для бегства. Дружина ведь тоже перед Жихарем провинилась. Мало того, что никто не заступился за боевого товарища, так еще и сами же повязали и в яму кинули на верную смерть. Место старого варяга близ князя занял другой пришлый вояка, дирижера, по прозвищу «Поддержи мой тулуп». Детина был здоровый, дородный, чернобородый, черноглазый. Он пришел на службу из далекого приморского города, где, видно, здорово провинился перед властями. Дирижера никого не боялся, был весел и шумлив, людей сильно не обижал, но в переулке после заката было ему лучше не попадаться. Оставит без всего, да еще пошутит про это. На щите этого чужанина был изображен родовой знак. В лазаревом поле 7 сорок. Должно быть, по причине болтливости. Про Жихаря дирижера только слышал слыхом, но рассказам не верил, поскольку и сам был гораздо на выдумке. Когда у княжьего крыльца поднялся шум, дирижер нехотя встал с лежанки, велел напарнику подержать тулуп и в развалочку вышел на крыльцо. Богатыри долго стояли друг против друга, один наверху, другой внизу. Потом дирижера все-таки сошел вниз. Ему мечталось поскорее покончить с этой докукой и вернуться на лежанку досматривать сон о родном городе с белокаменной лестницей до самого моря. Но даже на земле превышал он Жихаря на голову. «Ты, Соломон Давидовичу, не родня приходишься?» — спросил Жихарь. «А то похож. Не дело выйдет, если я тебя обижу. Мы с премудрым царем из одного котелка ели, одним плащом укрывались». «Делай ноги», — посоветовал дирижера. «А то будет такое, что это немыслимо. Ой, что будет, что будет?» «А что будет?» — удивился богатырь. «А станут тебя повсюду искать, да не найдут, и мамочка заплачет». «Не родня», — решил Жихарь. «Тот был премудрый, а ты, гляжу, приглупый. За чужого дядю голову подставляешь. Дай пути, не доводи до худого». «Лучше сделай так, чтобы я тебя не видел», — сказал дирижера, «подержи мой тулуп». «А это можно», — охотно согласился Жихарь. Он за спиной соорудил из указательного и безымянного пальцев нехитрую рогульку, и рогулька этой ткнул княжьему заступнику в черные печальные глаза. Дирижера возопил и схватился руками за лицо. «Глаз не бабья снасть, проморгается», — утешил его богатырь, потом легонько плечом устранил с пути и побежал в терем. На лестнице никакой стражи не было вовсе, и в княжескую светлицу богатырь ворвался невозбранно, но тут в нос ему шибанула страшная вонь, будто не ко владыке многоборья Жихарь пожаловал, а в несчастное село, где погуляла коровья смерть. Князь Жупил кипучая сера лежал на столе в небольшом гробу, скрестив на груди связанные на всякий случай тряпицы руки. Личико у князя стало от смерти желтенькое, носик остренький, да жалко было смотреть постороннему человеку, незнакомому, на свое счастье с Жупилом. Над гробом, превозмогая смрад, убивалась княгиня Абсурда. Она слегка колотилась покатым лобиком о край домовины и задавала воющим голосом покойнику напрасные и безответные вопросы. На кого именно он ее покинул? И чему его на белом свете не хватало? По лавкам вдоль стен светлицы сидели ближние слуги, премудрые советники и просто непременные при всяком похоронном деле старички и старушки. Когда вздовствующая княгиня особенно высоко забирала голосом, они помогали ей таким же воем.
2: «Доигрался, подлец!» — разочарованно проворчал Жихарь. «Не только околеть успел, но и провонять удосужился». Но только Жихарь был уже не тот. Много чего он в своих странствиях насмотрелся, много чего наслышался. Прищемил себе богатырь ноздри пальцами и не побрезговал склониться над мертвецом. «Так», — сказал он громко, — «не обессудь, скорбная вдовица, а только придется муженьку твоему допреж похорон вбить в белые груди осиновый кол, чтоб не вздумал за гробом баловаться». Скорбная вдовица завыла громче прежнего, а сочувственники подхватили. Княжий советник Карипан, седой и на вид благообразный, даже кашлянул и сказал осторожно: «Не дело задумал, ваше богатырство. Он же все-таки князь, и хранить его надо по-княжески, тризну справить». «Ладно», — прогундосил Жихарь, «ради княгинюшкиного спокойствия не будем ему кола втыкать. Похороним по-княжески, вырыем приглубокую яму, заколем коня любимого, слуг верных, то даже метнем. Он ведь и в костяных лесах без советника, например, не обойдется». Верные слуги и соратники покойного мигом устали завывать по князю и заголосили по себе, в том смысле, что верные, да, они верные, но не до такой же степени. «О, какие вы, — сказал Жихарь, — лукавые, вероломные. Да уж, каких заслужил. Добро, не будем людей зря трудить, курган насыпать. Но поступим так, как в жарких странах за зимними горами делают. Сам видел на обратном пути правдивые обычаи в тех краях. Когда помирает ихний раджа, это вроде князя, только мелкий, чернявый, то складывают высокую и просторную поленницу из духовитых смоляных дров, помещают покойника в белом свивальнике на вершину, потом хором плачут и факел подносят. А любимая жена раджи, жен они против нашего помногу держат, доброй волей на тот костер восходит и в огне за мужем следует. Тут и честь, и верность, и добрым людям польза. Все иные бабы остраску получают, и бывает, целый месяц после того мужьям не перечит. Так особая книга велит. Камасутра называется». Про книгу он, конечно, приврал, поскольку прочитать ее не смог, а любовался одними картинками. На картинках же никаких костров вовсе не было. «Еще чего!» – заорала вдовица, и слезы у нее тут же высохли, как вода на раскаленной плите. «Я к батюшке своему гонца послала, он сюда войско приведет и всех вас казнит за меня». «Ой!» – испугался Жихарь. «Не надо нам сейчас войны, учиним по-другому. Нужно у покойника вынуть черева и мозги, я покажу, как это делается, да и засушить навеки вечные». «Ты бы ушел отсюда, ваше богатырство», – мягко сказал Карипан. «Дай уж нам с владыкой по-своему попрощаться. Похороним и без тебя». «Ага», — сказал Жихарь. «Знаю я вас, догадываюсь. Тогда вот что. Похороним его бесчестно, словно приблудного бродягу, каковым он и был. А гроб для приличного человека сбережем». С этими словами богатырь отодвинул княгиню от ложа скорби, поднял гроб и вытряхнул князя жупила на выскобленные добела доски пола. Вместе с князем полетели на пол и куски тухлой рыбы. Жупил не успел выставить вперед спутанные руки, больно ударился, ожил и завопил.
3: «О, каков я могучий чародей!» – похвалился Жихарь.
2: «Мертвых подымаю, верной жене супругу усопшего возвращаю. Правда, ненадолго.
1: Вставай, притворенный, судить тебя будем». Жупил кипучий и серо кое-как поднялся, путаясь в просторных смертных одеждах. «Судить!» – прошипел он, и костяной гребень на княжеской голове даже покраснел от злости. «Да кто тебе право дал меня судить? Я всенародный избранник, а ты беглец да изгой. Я на тебя жаловаться буду, сам знаешь кому». «Знаю», – сказал Жихарь, – «не первый день живу. Что ж, отправлю тебя к твоему заступнику. Там друг дружки на меня и жалуйтесь, легче будет». И занес кулак над княжеской головой. Кулак и голова были одного размера. Бывший покойник как-то умудрился уклониться от бокового удара, извернулся и, сшибив по пути княгиню Абсурду, рванулся к выходу. Жихарь гулко затопал вдогонку. Жупил кубарем скатился с лестницы, надеясь обрести защиту у наемника-дирижера, но тому было не до хозяина. Заезжий молодец с большим трудом отбивался вытернутым из плетня колом от наседавших на него многоборцев. «Прекратить на бегу!» — приказал Жихарь. Князь выскочил с подворья и устремился в город. Перебирал он коротенькими ножками столь быстро и резво, что даже подзаборные молодцы на миг прекратили грабежи, чтобы полюбоваться погоней. Подставить беглецу ножку никто, впрочем, не догадался или не посмел.
3: «Вон что ты задумал!» — просопел Жихарь, свернул в сторону и полез через плетни и забора, чтобы перехватить жупила.
1: Но за время богатырского отсутствия в Сталинграде произошли кое-какие перемены. На месте пруда возникли огороды, а на месте прежних огородов выкопали пруд, и пришлось его пересекать, где по грудь, а где и по маковку. Хитрый князь поспел раньше к тому месту, куда стремился. Это, понятное дело, была все та же неистребимая лужа напротив постоялого двора старого быни, откуда в свое время жупил вышел, чтобы княжить над многоборьем. Лужа была неглубокая, но князь нырнул в нее с разбега, как в омут. Только полетели в стороны брызги грязи пополам с зелеными ошметками тины, да круги разошлись и сразу пропали. Жихарь утер мокрым рукавом лицо. Все-таки сбежал к мироеду под культяпую руку, подлая душа. Ничего, еще встретимся. Он отошел от лужи, приблизился к постоялому двору и сел на крыльцо, чтобы маленько обсохнуть после нежданного купания. Тут в конце улицы возник наемник дирижера. Колон уже бросил и теперь надеялся единственно на ноги. Ограбленные им жители с улюлюканьем нагоняли его.
4: «Расхрабрились, сотня на одного!» — возмутился богатырь и поднялся с крыльца.
1: «Что-то раньше такими храбрыми не были. Завели себе обычай богатырей бить.
4: Не дам чужинца в обиду!»
1: Дирижер добежал до постоялого двора, обнял руками столб коновязи и стал отпихиваться. Преследователи остановились в нескольких шагах.
4: «Вот так-то!» — сказал Жихарь. «Не бойтесь, зла ни на кого не держу. А с тобой, друг любезный, зайдем-ка мы в кабак. Тебе на пасашок выпить надо, а мне за возвращенеца. Всех зову, какие желают. И за дружиной сбегайте. Всех прощаю на радостях».
1: С этими словами богатырь достал из штанов мокрый, но туго набитый кошель.
4: «Золото не киснет, не ржавеет», — объявил он и шагнул за порог.
1: Ой, не зря слово «кабак» читается и пишется в

0: И уж Алиса ты отлично помнила, что если выпьешь слишком много из бутылки, на которой нарисованы череп и кости и написано «яд», то почти наверняка тебе не поздоровится, то есть состояние твоего здоровья может ухудшиться. Льюис Кэрролл.
1: «Жаль, что ваджра моя, золотая ложка, в пучину морскую канула», — рассуждал Жихарь, глядя на последнюю денежку. «А то я бы с ее помощью деньги приумножил и еще погулял».
0: Люй VII, правда, утешал богатыря, что чудесный жезл Жуи имеет свойство возвращаться к прежнему хозяину, правда, в ином обличии и с другими свойствами. На обратном пути Жихарь на всякий случай подбирал с дороги разные диковинные предметы, но ни один из них чудес не творил и с ваджрой близко не лежал.
1: «Последнюю денежку пропью и стану княжить», — провозгласил Жихарь и бросил золотой на прилавок. На звон золота из-под столов и лавок начали выползать различные люди. Оставалось их, правда, уже немного, не сравнить с первыми днями. Поредело застольное воинство. Иные совсем опились, иные заболели, иных утащили по домам жены, матери и сестры. А уж и пить-то было. Пока провожали заезжего дирижеру, прикончили весь кабацкий припас. Даже до пивного сусла добрались. На постоялом дворе и в кабаке нынче вершил все дела не старый быня, а совсем новый человек по имени Невзор. Прозванный так то ли за невзрачный вид, то ли за пустоглазие. Сам Невзор в жизни ни разу не пригубил зелено вина и разбирался в нем из рук вон плохо. Напокупает, бывало, у проезжего торговца заморских напитков. Они либо кислые, либо приторные, либо прямая сивуха, так что бочонки яркие и нарядные. Еще он был известен тем, что в лихую военную годину, когда поднималась не только вся дружина, но и прочий люд, притворялся спятившим и оставался дома, покуда не проходила гроза. В этот раз пришлось Невзору посылать за вином по деревням и хуторам, собирать где только можно, ведь не каждый день кабачику идет такая удача. В зелье на вино он еще сыпал дурманный лист и жалел, что летом заготовил мало этой отравы. За гульбой Жихарю недосуг было даже позаботиться о добром жилье. Ночевал либо у вдовушек, при Жупиловом правлении их много стало, либо тут же на постоялом дворе. Каждое утро, едва продрав глаза, он собирался пойти на княжий двор, чтобы распорядиться властью, но всякий раз находилась добрая душа, услужливо подносила ковшик для поправки, и все начиналось сызнова. Сопьяницы с разинутыми ртами слушали рассказы богатыря об иных землях и народах. При этом они не забывали плескать во рты дармовое угощение. Ковши непременно опорожняли до самого донышка, чтобы зла не оставлять, а зло все равно оставалось. Княгиня абсурда, не воевать же с бабой, забрала из княжьего терема все свое приданое, вернее сказать, выгребла терем под метелочку, нагрузила 7 вазов всякого добра и поехала оскорбленная к батюшке. «Дурак ты, Жихарь», — говорили самые трезвые из сотрапезников. «Ты б лучше на ней женился. Ведь муж княгини кто? Ясное дело, князь. Тут уж никто не возразит, а то начнут всякие препоны ставить».
2: «Передо мной не то что препоны. Целое море на уши ставили, и то преодолел», — отвечал Жихарь. «А на абсурде я мироеда Культяпова с селком женю, когда поймаю. Если он ей сам сразу голову не откосит, то недолго протянет».
1: «Воля твоя», — отвечали ему, «потому что другой воли в Сталинграде пока не было. И оттого там творились всяческие непотребства». Подзаборные молодцы заглядывали в кабак наскоками, быстро опорожняли поднесенную щедрым Жихарем посуду и спешили вершить свое привычное дело — лазить по чужим клетям и сараям, обижать девок и мальцов, пускать красного петуха.
0: Время от времени слухи о непотребствах доходили до богатыря. Он вставал с лавки, брал подходящую оглоблю и бежал чинить свой правый суд, но не всегда успевал добежать. Часто от его вмешательства становилось еще хуже.
3: «Чё-то я не то делаю, неправильно живу», — говорил Жихарь, обхватив рыжую голову. «А вот ты маленечко выпей и станет правильно. Ты ведь нынче князь, кому же еще престол доверим?»
4: «Уйду я от вас совсем, подвигов искать», — тосковал богатырь.
0: Но ведь и для этого следовало сперва проспаться, сходить в баню и переодеться во все хорошее и новое. Да и не ходит никто за подвигами в такое-то время, потому что набитого золотом кошеля хватило как раз до белых мух. «Только теперь уж, друзья любезные, не обижайтесь», — сказал Жихарь и пальцем вытащил из ковша захмелевшего сверчка.
2: «Править буду строго. И не вздумайте ко мне за поблажками соваться вместе, мол, пили. Я в своих странствиях с кем только не пил. И со славными героями, и с поберушками, и с банжурским царем, и с неспанским королем. Тот, помнится, все женить меня хотел. Да вот беда, я-то один, а дочерей у него две. Одну зовут Начелита, а другую Кончита. Обе красавицы, хоть разорвись. Одну приголубишь, другая от тоски зачахнет, а то и ножиком пырнет, девки там горячие. Это я к тому, что если все мои собутыльники соберутся, в многоборье и земли под пашню не останется. Так что, знаете, вот ко мне по ночам уже стали являться мои побратимы. Глядят с укором и пальцем грозятся. Ну да ничего. Вот сейчас я простаю остатнюю чашу и за дело возьмусь.
4: «Так ведь княжеская казна еще не тронута», — подсказал кто-то.
0: «Чего?» — заревел Жихарь, и подсказчик спрятался под стол.
2: «Княжескую казну употребим не на пропой, а на дело. Начнем, к примеру, копать глубокую канаву от реки до самого соленого моря. Небось, и Артур мой там вовсю уже царствует. Будем торговать, на корабликах плавать, бороды дружно побреем, за морем бород уже не носят». Каменные дома воздвигнем небывалой высоты. Голубей станем гонять, змеев запущать. Да что там змеев? Я и сам способ летать придумал. Сошьют наши бабы громадный кубарь из тонкого шелка. Наполним его горячим дымом и улетим далеко-далеко. Запьяницы разом вздохнули и разом же с тоской поглядели на закопченную стену кабака, словно там и была необъятная даль. С каждым новым ковшом даль становилась все неогляднее, каменные дома все выше, а каналы до соленого моря все шире и глубже. «Человек не скотина, мечту мечтать должен», — наставительно сказал Жихарь.
0: И понял, что слова-то правильные, а место здесь для них не самое подходящее. Он вдруг внезапно протрезвел, поглядел на невытертую столешницу, на рыбьи да мясные кости и подумал: «Вот и все мое княжение до кабацкого порога.
2: За вином опять посылать придется», — проворчал из глубины кабака Невзор. «Уже всем кланялся, и отбывальцам, и простолебам. Вино нынче в цене, люди свадьбы начинают справлять. А ежели деньги кончились, так у меня же и займи. Князем заделаешься, тогда отдашь. И лихву-то возьму небольшую, за 10 золотых... Вернешь дюжину и все дела».
4: «И правда, Жихарь», — донеслось из-под стола. «К чему жалеть жупилово добро? Оно нашими кровью и потом нажито».
0: «Да ты в жизни винище-то куда больше, чем пота и крови пролил», — сказал Жихарь, но задумался. «В самом деле зима долгая, снега падут глубокие». «И то», — решил он. «Согласен».
4: «А долг станем складчиной отдавать!» —
0: хором вскричали все застольники. В этот миг они чистосердечно полагали, что так все оно и будет.
2: «Вот за что я вас люблю!» — чуть не зарыдал богатырь. «Велите звать песенников, гусляров, а красным девицам да детишкам пряников от пуза!»
0: Весть о том, что Жихарь-избавитель пошел на второй заход, разошлась по Сталинграду быстро, как пожар. Справный хозяин откладывал шило, вешал недочиненную сбрую на гвоздь и накидывал на плечи полушубок.
2: «Не вопите, не на битву собираюсь», — одергивал он жену и детей и выходил на улицу.
0: Кузнецы и оружейники тоже чувствовали, что молот им стал неподъемно тяжел, быстренько смывали с себя сажу и копоть, снимали кожаные фартуки. Мастеровой народ вслед за богатырем успокаивал себя тем, что зима долгая, а снега глубокие, и много чего еще за эту зиму можно переделать. Жихарь же гуляет не всякий год. В дружине кое-какой порядок все еще держался, почти все вернулись к службе. Но ради такого случая можно было сделать и послабление.
2: «Вот сейчас падут снеги на черную грязь, к нам вообще никто не пролезет», — рассуждали воины, слагая с себя броню, оружие и обязанности.
0: За сапожные ножи, впрочем, оставляли, все-таки в кабак шли, где по-всякому может повернуться. Даже те, что не шли стражу при городских воротах, потребовали себе пряников и чем те пряники запить. И столько народищу собралось на постоялом дворе, что решили праздновать на вольном воздухе под навесом, благо настоящих морозов еще не было. –

0: «Пока не князь, и гуляю не хуже», — похвалил себя Жихарь, глядя в двор. Зазвенели гусли, загудели гудки, засопели сопелки, песенники возрадовались повторному заработку. Никто и не заметил, как в открытые ворота въехал всадник на вороном коне. Был тот всадник высок и статен, облачен в золоченые латы, хотя ни меча, ни копья при нем не было. Всадник уже спешился и закинул удилу своего жеребца на коновязь, когда на него налетел кувыркавшийся хмельной скоморох, от души обругал и тут же полетел дальше, потому что незваный гость поддел скомороха тяжелым сапогом. На шум иные обернулись, и поскольку были еще в себе и в уме, встревожились, не злую ли весть принес незваный гость. Не решились ли коварные соседи на дерзкий зимний набег? Не поднялся ли из праха и ничтожества, разгробленный еще дедами и прадедами, черный нал? «Но ему потребен, сэр Джихарь, золотая ложка!» — объявил незнакомец, а голос его перекрыл и звончатые гусли, и скоморожий похабный виск. «Кажись тебя, княже!» — польстил щедрому избавителю пнутый скоморох. «Князь не князь!» — сказал Жихарь, вставая. «А сэр Джихар буду я!» Незнакомец почтительно склонился. Лицо у него было длинное, что у коня, но не вороное, а напротив, бледное-бледное, словно вырос он в погребе, где ни солнца, ни ветра.
1: «Вы уже есть сэр Джихар, или только будете им через некое время?» — уточнил незнакомец.
0: «Джихар я, Джихар», — сказал богатырь. «Разве не видно?»
1: «Так есть», — сказал незнакомец. «Отнюдь я есть сэр Мордред, племянник короля Лоргров. Мой лорд есть вам неродной брат, эрго я вам неродной племянник».
0: Жихарь внимательно поглядел на нежданного племеша через мутный глаз. «Да уж», — сказал он наконец, — «умеет, братка, имена давать. Точно, что Мордред краше в гроб кладут».
1: «Как раз именно такое и кладут», — сказал Мордред, и вроде бы еще побледнел, хотя бледнеть было уже некуда. «Мой лорд, повелитель Корлеона, Латиана и Оркнея, властелин белых скал и черных битлов, высокий хозяин замка Камелот, передавал посредством меня свой привет, свой неродной брат, послание тайными рунами и подарок».
0: «Гостю честь и место», — распорядился Жихарь. «Мало ли у кого какое лицо. Главное, весточку привез от Яртура».
2: Гуляки расступились и пропустили сэра Мордреда во главу стола. Жихарь, приглашающий, хлопнул по лавке.
0: «Садись, племянник незваный. Сам видишь, гуляем».
3: «Грамоту бы верительную у него спросить», — сказал кузнец Окул по прозвищу Вязевый Лоб.
2: В питье он был единственный Жихаря достойный супротивник.
0: «Мало ли что. Побратим с худым не пришлет. Да и конь у него непростой, сразу видно, королевских конюшен», — сказал богатырь и зачерпнул из бочонка ковшом. «Первым делом прими воин с устатку».
2: Бледный сэр с большой тревогой поглядел на ковш, потом решился, выпил до дна, и долгое лицо его покрыло совсем уж снежная белизна.
0: «А вот капустки», — сказал Жихарь, — «оно и отойдет. Ты ешь, подкрепляйся, я пока весточку от любезного брата изучу».
1: «Негодяет», — сказал сэр Мордред. «Таковое послание не читаем мы публично, когда гуляем. Печать короля не залита вином».
0: «Понял», — сказал Жихарь. «Верные твои слова. Руны тайные, значит, и дело тайное. Вот проспимся, на свежую голову и почитаем».
1: «Истина», — сказал сэр Мордред, принимаясь за окорок.
0: Окорок был сочный, свежий, но на лице гостя это никак не отразилось. Он словно сено жевал. «Ну и как у вас там?» — спросил Жихарь. «Круглый стол соорудили, как я велел».
1: «Истинно», — сказал сэр Мордред, племянник. «И один кресло становится всегда пустой. Никакой не может его занимать. Оно для неродной брат короля. Оно ждать сэр Джихар Голдспун, который сядет туда

0: хлопнул себя по белому лбу и вытащил из-за пазухи небольшую бутылку черного стекла. Он не стал отбивать горлышко, как принято у людей благородных, а долго и скаридно извлекал пробку. «Вот», — сказал он, — «это есть эликсир Мерлина. Ему на 3 больших глотка. Первое глотко пить сэр Джихар, второе глотко пить чайный мудрец, третье глотко пить сам король. Тогда будет один душа или дух. Мой лорд велел так, такой порядок».
1: «Как бы все не выхлебать по нечаянности», — вздохнул Жихарь, взял побратиму в дар и запрокинул малый сосуд. Влага в нем была крепкая и душистая, вроде памятной мозголомной браги.
0: Сэр Мордред бережно принял бутылку назад, заткнул пробку и сохранил сосуд на прежнее место.
2: «Так ты к почтенному Лю собираешься?» — спросил богатырь, отдышавшись. «Не ближний свет. Куда ж ты поедешь без сани и без дорог?
3: Зимой у нас, уж по весне, как просохнет».
0: «Там станем поглядывать», — сказал сэр Мордред. И с новой силой замелькали ковши, забегали миски и полетели под столы кости, а песенники припомнили уж такие древние, оттого бесстыдные песни, что на отдаленных окраинах Сталинграда ни с того ни с сего стали вдруг краснеть малого молодицы. Даже посланник Яртур вдруг разгорячился до того, что выхватил у гусляра его инструмент, вышел на середину и приказал скоморохам бить в бубны часто-часто. Гусли он взял наперевес и завыл, раскачиваясь неведомую в здешних местах песню. Голос у гостя был хриплый, а песня свирепая, хоть и не боевая.
2: «А где-то я его видел», — вдруг подумал Жихарь. «Ну, не его, а кого-то похожего. Что-то мне вспоминается. Это еще до мироеда было». Удары бубна становились все чаще, но не поднимали в пляску, а усыпляли. «Да, точно, она еще сестрой Яртура назвалась. Бледная такая же. Племянник, значит. А может, она не племянник? То есть побратиму племянник ко мне».
1: «Жихарь, а ведь он про черный шабаш поет», — сказал акул вязовый лоб.
0: Кузнец ремеслу своему учился в дальних землях и многое повидал. Но Жихарь его уже не слышал, положив голову на стол.
1: «Смотри-ка, сегодня моя взяла», — обрадовался акул и сразу забыл про страшную песню.
0: Потом зажгли факелы, потому что уже стемнело, веселились при огне, про Жихаря уже не вспоминали. Утром проснулись кто где. Кто в родной избе на печи, кто в сенях, если жена в избу не пустила, кто на полу кабака. Один Жихарь не проснулся. Его трясли, обливали водой, били по щекам, давали нюхать тлеющий труд. Лежал колода колодой, глаз не открывал, дышал редко и неглубоко. Акул впору вспомнил про гостя его бутылочку. «Опоил гнида», — сказал кузнец. «Ну, держись теперь». Но уже не было на постоялом дворе никакого бледного сэра Мордреда. Лишь под лавкой, где он сидел, растекалась лужа зеленого вина, в котором валялись ломти окорока, шматки капусты и прочих немудрящих угощений. Словно все съеденное и выпитое мрачным гостем проваливалось и сквозь него, и сквозь лавку. И вороного коня тоже не было. На коновязи в уздечке билась какая-то мелкая тварь. Ни крыса и ни жаба, а все равно противно. И следов копыт на первом снегу не было. Ни к воротам, ни от ворот.

0: Часть первая, глава третья.
1: Хорошие люди после смерти попадут в США, а плохие в Сомали.
0: Услышано в очереди.
1: Жихарь оглянулся через левое плечо. Там все было по-прежнему. Рыжая башка богатыря лежала на столе. Вокруг быстро-быстро бегали люди, тащили на стол бочонки и кувшины, мгновенно их опоражнивали. Жихарь оглянулся через правое плечо. Сзади была полная непроницаемая тьма. Богатырь хотел вздохнуть поглубже, но было нечем. Вернее, стало все равно, дышать или не дышать. Впереди в серых сумерках покачивался в седле посланец побратима. Жихарь ускорил шаг и, как ему показалось, поплыл над землей, изредка отталкиваясь от нее сапогами. Так бывает во сне или когда отведаешь перелет травы.
2: «Как же так? Я и там лежу, и здесь хожу», — сказал Жихарь, но голоса своего не услышал.
1: Он упорно держал направление на всадника. Вороной тоже двигался медленно, еле поднимая ноги, но поспеть за ним богатырь никак не мог. Вот впереди уже лишь черная полоска на сером окоеме. Потом полоска стала сначала расти, словно всадник остановился и решил подождать. Жихарь начал нагонять его долгими плавными прыжками.
0: Жихарь еще раз оглянулся через левое плечо. Прошлая жизнь осталась на прежнем месте, в двух шагах. На постоялом дворе люди перестали гулять, но двигались стремительно, уложили тамошнего жихаря на стол, суетились вокруг него, пробовали поднять. Оглянулся через левое, правое. Опять ничего. Темнота.
1: «Отгулял», — беззвучно сказал богатырь. Солнца здесь никакого не водилось, ни на восходе, ни на закате, поскольку свет был ровный, серый, жидкий. А в корягу не запнешься, зато и рассмотреть ничего толком не рассмотришь. Черная полоска впереди все росла и доросла до того, что стало понятно. Никакой это не всадник, а дерево от земли до неба. Богатырь с детства знал, что существует такое. Не знал только, что увидит его так рано.
0: «Чего же мне не дышится и не говорится?» – спросил себя Жихарь и сразу вдруг понял, что тело его там, сзади, на разоренном столе, живет и дышит, но не видит, не слышит, не думает.
3: «А кто же я тогда такой?» – испугался Жихарь, похлопал себя по бокам и сообразил, что он теперь никто.
4: «Это все сонный морок!» – закричал богатырь без голоса, чтобы утешить себя.
0: Дерево было уже совсем рядом, и Жихарь запрокинул голову, чтобы разглядеть верхушку. Устроено дерево было не по земным законам. Одни ветви его, каждая ветвь, что добрая сосна, чернели голые, даже припорошенные снегом, с других свисали и капали весенние сосульки, на третьих набухали громадные почки, на четвертых светились яркие, неподходящие для этой серой страны зеленью листья, на пятых эти же самые листья желтели, краснели и время от времени слетали на землю, словно расшитые золотом и багрецом царские покрывала.
1: Долог и неспешен был их полет, а по очертаниям походили они на листья ясеня, хотя попадались и дубовые.
2: «Ничего себе!» — решил Жихарь.
1: Там, где сходились к стволу два корня, бил из земли чистый ключ, огороженный невысокой каменной кладкой. Три старухи в серых лохмотьях черпали воду золотыми ведрами и тут же выливали ее на землю, должно быть, чтобы корни не сохли.
2: «Глупые!» — сказал богатырь, не слыша себя. «Вода так и так до корней дойдет, чего вам на месте не сидится?»
1: Старухи поставили ведра и поглядели на Жихаря с недоумением. Вроде услышали и поняли. Они стали что-то беззвучно кричать, махать на богатыря тонкими сухими руками. Жихарь плюнул без слюны, подпрыгнул, кое-как перелез через выступавший из земли корень и увидел, что с другой стороны в узловатую и на вид каменную древесину впился большими зубами мерзкий огромный червяк.
2: «Точи, точи!» — хмыкнул Жихарь. «Век долгим покажется!»
1: Червяк не обратил на героя никакого внимания, да у него, кажется, и глаз-то не было. А вот у дракона, вцепившегося в третий и последний корень, глаза были большие, на выкате, но и он, серый и грязный, глядел совершенно равнодушно. Ведь если рядом никто, так на него и бросаться незачем. Да оно, поди, и невкусное — никто. Богатырь миновал дракона и увидел стволы малых деревьев. Стволы двигались. Покрыты они были не корой, а рыжими иглами шерсти и заканчивались копытами, каждая с мельничной жернов.
2: Жихарь снова запрокинул голову и сообразил, что вовсе это не стволы, а ноги четырех оленей. Олени, отталкивая друг друга, хватали мягкими губами листья, норовя ухватить позеленее. Он отбежал подальше, чтобы не попасть под копыта, и тут разглядел свисавшие из дерева огромные человеческие ноги в кожаных лаптях. Богатырь отошел еще. На самой нижней ветви, удавившись толстым ладейным канатом, висел волот великан. Язык у великана вывалился едва ли не ниже густой бороды. Один глаз волота был закрыт, другого, видно, не было вовсе. Иначе зачем нужна была висельнику при жизни черная повязка, как у морского разбойника? Мало того, из груди волота торчало толстое и длинное древко копья, кое, мол, был пригвожден к стволу. «Ух ты!» – промолвил молчком Жихарь. «Надежно с тобой распорядились. Наверняка». Великан, словно бы услышав его, открыл глаз. Око было большое и ярое. Волод приподнял свисавшую руку и несколько раз двинул ладонью в сторону. Дескать, проходи, не мешай, не до тебя. Жихарь подчинился и попятился назад, не выпуская дерева из виду. Там еще много чего было любопытного. В кроне примостился громадный орел, а между глаз у орла сидел выленивший ястреб. Ястреб размером был как раз с обычного орла, уж каков орел и говорить не надо. Да что орел, белка, перескакивающая с ветки на ветку, не уступала величиной медведю, а пушистый ее хвост другому медведю. «Во сне ведь человек и думает не так, как наяву», — уговаривал себя богатырь. Он еще разок оглянулся налево, и снова перед ним было рукой подать покинутое многоборье, славный Сталинград, как бы разрезанный пилою прямо по избам и теремам. Люди суетливо жили, колотили молотами, щипали лучину, топили печи, а в одной избе лежал на ложе из мехов тот дышащий Жихарь. Вокруг него шустро шныряли старухи-знахарки, курили травами, поили через воронку неведомыми отварами. «Нечего озираться, я отрезанный ломоть», — велел себе герой и долгими прыжками поскакал дальше, ведь там, наверное, тоже что-то было. Прыгал он недолго, поскольку впереди обозначилась битва. Безмолвная и оттого много страшнее, чем бывает на самом деле. Множество варягов, молодых и старых, старых было куда меньше, секли друг друга мечами и топорами, разлетались на куски дубовые щиты, падали убитые налево и направо, но крови почему-то не было. И не было у северных молодцев на лицах боевой ярости. Дрались они, как мальчишки с деревянными мечами. Улыбались друг другу, подначивали, беззвучно хохотали при попаденном ударе. «Вот тут бы мне и лечь окончательно», — решил Жихарь. Вбежал в схватку, хотел вытащить из мертвой руки топор, но пальцы сомкнулись на пустоте. Варяги оставили усобицу, вложили мечи в ножны, начали помогать павшим подняться. На Жихаря они глядели вовсе недобродушно. Напротив, споро выстроились в два ряда и погнали богатыря по проходу между двух человеческих стен, поддаваясь сзади ножнами и обухами топоров. И удары эти богатырь очень даже чувствовал, потому что это были обидные, позорные удары, а позор для воинов хуже всякой боли. Хорошо еще, что слова до него не доходили. Известно ведь, что варяги — большие мастера складывать и хвалебные, и хулительные речи. А потом варяги сомкнули строй, разом повернулись и пошагали, обнявшись к высокой каменной хоромине, где хозяин приготовил пиршественные столы. «Ясно», — подумал Жихарь, — «я ведь не в битве пал, вот они на меня и взъелись. Стыд-то какой, лег рожей в объедки». Страдая и сокрушаясь, он добрел до широкой реки. А может, и не реки, потому что серая непрозрачная вода никуда не текла, да и куда идти на такой плоской равнине. На противоположном берегу богатырь различил деревья, опять же, серые, белые и желтые. «Вот они, костяные леса. Бродить мне теперь по ним вечно. Только сперва переправиться надо, а тут ни лодки, ни перевозчика. Да что уж теперь терять, коли тело потеряно». С такой думой он и шагнул в воду, ладно, что лишь одной ногой. Серая мутная жижа вдруг занялась синим пламенем, страшная боль пронзила богатырскую ступню, и запрыгал Жихарь на одной ноге по немнущейся серой траве. «Нет, видно, не переправиться мне, покуда не похоронят», — подумал он. «Скорее бы уж им там надоело со мной возиться, отхаживать. Хорошо бы княжеской домовины для меня не пожалели. Недаром же я догадался жупила оттуда вытряхнуть. Да больно-то как? Это бабки, поди меня, каленым железом в рассудок привести пытаются».
1: Тут он понял, не услышал, а понял, что его окликают. Богатырь повернулся на зов и увидел воина, покидающего седло. Воин был не из крупных, жихарю по грудь, а одет как степняк. У него и конь был небольшой, лохматый, с крупными бабками, самый степняцкий. Шлем у воина был расколот добрым ударом, и лица сквозь запекшуюся кровь было не разглядеть. Утвердившись на коротких кривых ногах, степняк одной рукой обнял своего конька за шею, а другой вытащил большой гнутый нож и ловко перерезал животине шею. Славный конек упал на траву и забился. Когда кровь вышла и уползла в реку, принявшую ее с гнусным пузырением, степняк быстро и умело, как никогда бы жихарю не суметь, снял с коня шкуру. Потом он расстелил шкуру на траве, достал из седельной сумы большую костяную иглу, в которую заправлена была крепкая желтая жила, и протянул ее богатырю, знаками объясняя, что от жихаря требуется. Богатырь пожал плечами, но иглу попробовал взять. Она, конечно, в мнимых жихаревых пальцах не задержалась, упала на траву. Степняк досадливо дернул плечом, подобрал иглу, побросал мясо и внутренности в воду, запахло едой. Степняк лег на расстеленную шкуру, довольно улыбнулся, показав крепкие желтые зубы, завернул края и стал зашивать шкуру изнутри. На жихаря он уже не смотрел за ненадобностью. Скоро никакого степняка не стало видно. «Чего он задумал?» – удивился богатырь. «Ведь шкура от здешней воды не убережет». Тут над головой потемнело, словно бы набежала туча, хотя тучи в этих краях водиться не должно. Птица, похожая на давешнего орла, только шея у нее была длинная и как бы побритая, на лету подхватила шкуру смертоносными когтями, ушла вверх, пересекла погибельную воду и скрылась со своей добычей за костяными лесами.
2: «Сам себя степняцким обычаем похоронил, вот ему и широкая дорога открылась», — позавидовал жихарь. «А мне-то как быть? Чего они там тянут?»
1: Он подумал и попробовал сделать глубокий вдох. Чуть-чуть воздуху, кажется, захватил. «А, значит, у того жихаря дыхание слабеет», — сообразил он. «Ну-ка я сейчас постараюсь, приморю свое тело, не вечно же здесь межуумком болтаться в глухом краю». И тут он услышал во рту своем страшную горечь, в глазах потемнело, и какой-то безгласный, но неодолимый вихрь подхватил его и понес над серыми равнинами спиной вперед. Жихарь поглядел вниз, к реке подходили какие-то люди поодиночке и ватагами, кто пешком, кто верхом.
2: «Степняки тризну правят после битвы», — догадался богатырь. «Непонятно только, что за битва. Они же зимой в набеге не трогаются».
1: Он миновал место варяжской усобицы, чуть не задел оленьи рога, пролетая мимо мирового древа. Повесившийся и приколотый великан сучил руками и ногами, норовя освободиться. Он весело помахал летучему богатырю и подмигнул одиноким глазом. Три старухи у чистого ключа бросили ведра и грозили маленькими кулачками. И жихарь услыхал громовые слова. «Ну, вроде все. Вставай, лежебок. В лесу уже все медведи поднялись. Один ты дрыхнешь да храпишь. Всю зиму народу спать не давал». Глава 4. Должен ли джентльмен, если он взял в долг? Константин Мелихан. Дверь в избе была нараспашку. Через порог текла ранняя весенняя вода, да и пахло талым же снегом. Веселились отзимовавшие воробьи вкупе с другими уже прилетевшими из-за моря птицами. Жихарь собрался лихо вскочить, потянуться и побежать к отхожему месту, как всегда бывает после долгого сна. Только лихо-то не вышло. Кое-как удержался на ногах, а при первом же шаге непременно рухнул бы на сырые доски, но чье-то плечо поднырнуло под руку, подперло и поддержало. «Акул», — сказал богатырь. «Ну, веди-ка ли так». От свежего воздуха на дворе голова закружилась еще пуще. На небе грело солнце, и жихарь сразу же почувствовал, как на лице начинают проступать веснушки. Стало щекам щекотно.
2: «А тебя уже в жертву наметили», — сказал кузнец, направляя несмелые шаги богатыря в нужное место. «Думали, вот перуна порадуем и урона не понесем. Толку от тебя было не больше, чем от умруна. Но ведь перун у живых подавай. А ты как раз по всем статьям подходил. И не покойник, да ведь и живым нельзя назвать».
1: «Спасибо», — только и сказал жихарь. «А чего ты еще скажешь?» На обратном пути акул вязовый лоб взахлеб рассказывал, как питали и обхаживали богатыря во время богатырского сна, сколько усилий и сноровки он, акул, затратил, излаживая особую гибкую трубку из меди. Жихарь только краснел и поскрипывал зубами. «Это все княжна придумала», — хвастался акул. «И про трубку, и про все. Она тебя, считай, и подняла, потому что все ведуницы и знахарки уже отступились, так что ты ей теперь отслужить обязан по чести и совести». От этих кузнецовых слов даже солнышко потемнело. «Постой», — сказал жихарь, — «какая такая княжна? Откуда она взялась? А я тогда кто?» «Не горячись», — сказал акул. «Тебе нынче горячиться вредно. Можешь снова впасть в сон и не выйти из него. А княжество свое ты проспал». Кузнец усадил жихаря на лавку, набросил ему на плечи медвежью шкуру, чтобы сквозняк, призванный изгнать из избы тяжкий зимний дух, не ознобил ослабленного сонной болезнью тела. Прихлебывая куриный взвар, тяжелой пищи ему покуда не полагалось, жихарь со стыдом и ужасом слушал неспешный рассказ кузнеца о том, какое нестроение началось в Сталинграде и во всем многоборье, когда отравное зелье свалило его прямо за столом. «Ну, грабежи еще при тебе начались», — говорил акул. А тут и вовсе обнаглели. Из лесу приперлась ваташка лихих людей и грозились спалить город. Это на зиму-то глядя. Ну, с этими кое-как совладали. Дружина поворчала без жалования, но за мечи взялась. Только от этого больше порядку не стало. Взяли люди себе за обычай не отдавать долги. Жихарь кричат вон, сколько в табаке, задолжал. Не платит, посмеивается. Мне же против своей дружины не попереть. День хожу, два, седмицу. Наконец решился, взял молот потяжелее, прихожу на дружинный двор. Когда, спрашиваю, господин воин, должок вернешь? Он же примерский, захохотал и говорит: когда жихарь проспится? То есть моими же словами. Тут, гляжу, у нас таких недовольных многонько собирается, и быть бы у нас крепкой усобицей, и стоять бы Сталинграду пусту, если бы не кривлянская княжна Карина. «Отчего же имя такое печальное?» — спросил жихарь. «А жизнь-то у нее какая?» — ответил кузнец. И рассказал о том, что княгиня Абсурда на своих семи вазах с приданым ехала к батюшке с жалобой, да не доехала. Полюбилась по дороге вдовому кривлянскому князю Перебору Недосветовичу. А у Перебора Недосветовича дочка, вот эта самая Карина, разумница и книжница. Женихов как мусор перебирала, вот и припознала, дождалась мачехи на свою голову. Мачеха же, как и полагается, задумала ее погубить. Послала дочку в лес землянику искать под снегом, двоих верных слуг, из наших же, кстати, к ней приставила для верности, чтобы не воротились. Те девушку привязали к дереву, да и были таковые, кровь на себя брать не стали, и так замерзли. На ее счастье, продолжал кузнец, шлялись по лесу своим обычаем два зимних ухаря, Морозко да Метелица, ты их знаешь. Да с ними третий, товарищ Левинсон, он, говорят, из «Разгром книги» приблудился, в кожаном кафтане кургузом. Стал у них за старшего и не приказал девицу морозить и заметать, а велел вывести к людям, то есть к нам. Тут ее признали, обогрели, стали думать, и вот что надумали. Куриное варево привело жихаря в ум, и он стал слушать внимательно. Что нам опять без власти сидеть, друг дружке голову листать? Жупел нас приучил к лютости, теперь не отвыкнуть. А тут готовая княжна, хорошего рода, законы понимает, даром что незамужняя. Ну, самых недовольных утихомерили, да и присягнули ей на верность. А что делать? Неведомо, когда ты проснешься, да и примешься на сызного в кабаке княжить. «Так-так», — сказал жихарь и забарабанил пальцами по столу. «Тут ведь еще какая выгода», — сказал акул вязовый лоб. «Абсурд это думает, что падчерицы в живых нет, поскольку ее прислужников-то Карипана, да еще одного Морозка, все-таки в лесу успокоил, чтобы по справедливости. Муж своего, Перебора Недосветовича, она уже поди уморила. А у Кариночки нашей на Кривлянское княжество все права налицо. И мы, как крепнем и урядимся, пойдем их воевать, и никто не осудит. Жупел о таком и мечтать не мог». Жихарь укрыл лицо в ладони и сквозь пальцы поглядел на кузнеца. «Эх, все-то меня предали», — сказал он. «Я-то дурак размечтался. Стану княжить, к я Артуру послов снаряжу, хвалиться буду. Ну да ничего, Варкалапа одолел, чехарду на распыл пустил, и неужто девки убоюсь? Как пришла, так пусть и уйдет, только пусть дороги обсохнут». кузнец поглядел на него с сожалением и подлил взвару в миску. «За такое тебя люди свиньей собачьей назовут, и правильно сделают», — сказал он. «Кабы не княжна, ты б до сих пор колодой пребывал. Сколько ночей она рядом с тобой пересидела, смотрела, чтоб ты дышать не перестал, иголками колола, травяные сборы составляла, зеленую бабушку среди зимы ухитрилась разбудить для доброго совета. Ночь сидела, а днем законы составляла, многоборскую правду. Другой князь хоть два века проживи, такого не удумает. Теперь у нас всякое дело предусмотрено, всякая вина и всякое наказание. Нынче не побалуешь. Одна тебе выходит дорога». Кузнец вздохнул и на всякий случай отодвинулся от богатыря подальше. «Это куда же?» — нахмурился жихарь и через край опростал миску.
4: «А в долговую яму», — сказал акул. «Ты в кабаке-то сколько задолжал? А лихвы за зиму сколько набежало? Невзор теперь первый богач на всем многоборье».
3: «Это когда же, скажи на милость, богатыри долги-то платили?» — ощерился жихарь.
1: «Обождет, не треснет. Вот ворочусь из похода, тогда, возможно, и посчитаемся, коли добыча выйдет несметная, а я буду добрый. Где мои доспехи, кстати?»
4: «В кабаке», — ласково сказал кузнец. «Опечатанные лежат княжеской печатью».
1: «Печать восковая, не железная», — сказал жихарь.
4: «Печать-то восковая», — согласился акул.
1: «А закон железный. Незримые путы, не гремящие акул. Вот он каков закон. Скоро на себе испытаешь».
2: «От словно бы радуешься», — сказал богатырь. «Словно тем медом этот закон намазан».
1: «Тебе нас теперь не понять, с сожалением», — сказал кузнец. «Беда тому, кто перемены в державе проспал. Будет во все углы тыкаться, как слепошарый».
2: «Что мне долговая яма?» — сказал жихарь. «Народ, небось, выкупит. Я ведь вас от злодея освободил, вольность благую даровал. Мне всякое обязан».
1: Акул встал, подошел к жихарю и взлохматил его рыжие, за зиму отросшие и свалявшиеся кудри шершавой лапой. «Эх ты», — сказал он, — «никто гроша ломаного не заплатит. За зиму прожились. Да если кто чего и заначил, все равно не даст. А касаемо злодея, многие о жупеле сожалеют, особенно дружина. При нем где порядок был, при нем где всякий нас боялся. А теперь наоборот, только и глядим, чтоб нас никто не обидел. Покоренные народы от нас помаленьку отложились, а злобу затаили». Жихарь посидел, помолчал, подумал, надумал. «Ты, акулище, вот что», — сказал он наконец. «Ты давай баню топи. Свататься пойду». Кузнец поглядел на него с уважением и возразить не осмелился.

0: Из бани богатырь вышел посвежевшим, и даже силы какие-то в него возродились. Потешил душу, погонял банного, который с дуру вылез в четвертый пар, хотел содрать богатырю шкуру со спины. Да не на того нарвался. Кузнец не пожалел для друга чистой рубахи. Рубаха, правда, была прожженная, зато в петухах. Нашлась и перемена портянок, а штаны все еще сохраняли по золоту шитья. Если очень придирчиво не вглядываться, жених и жених. «Ты пойми», — терпеливо втолковывал жихарь сомневающемуся кузнецу, «за кого же ей нынче замуж выходить? Не за тебя же, семер по лавкам, не за невзора же кабачика».
1: «Есть и в дружине желающие», — вздохнул кузнец.
0: «Желания такие по выведу, всех убью, один останусь», — воскликнул жихарь. «Может, и так», — сказал акул, «только ведь закон-то...» «А что закон?» — сказал жихарь. «Полное право имею присвататься к немужней девице и княжеское звание тем самым обрести. Стану принц-консортом. Вот это как по-ученому называется. Веди на княжий двор, бестолковый сватушка». «Ну, куда денешься?» — повел. Люди на улицах глядели на жихаря искоса, отводили глаза, иные украдкой плевались.
2: «Поднялся-таки, продрал очи», — шипели вслед старухи.
0: «Чуют, что виноваты», — заметил богатырь. «Закон законом, да ведь и совесть иметь надобно. Ну, не бойтесь, не страшитесь, стану вас миловать». Старуха, надо сказать, немало не обрадовала. На княжьем дворе вышла небольшая заминка. У крыльца стоял с озабоченным видом кабачик Невзор, держал в руках знакомые жихри устройства, нанизанные на прутья костяшки в деревянной раме. К слову, объяснил ему это устройство как раз богатырь, наученный искусству счета еще царем Соломоном. Костяшки зловеще щелкали, как бы учитывая быстротекущее время. «Время, деньги», — тут же вспомнилось жихарю и присловие премудрого царя.
3: «А, должничок проспался», — радостно воскликнул кабачик. «Ты-то мне и нужен. Долг платежом красен, на займы отдачу. Не штука занять, штука отдать. Сколько не занимать, а быть платить.
2: Продай хоть ржи, а долгу не держи. Заплатить долг скорее, так будет веселее. Долг не ревет, а спать не дает. Чужие денежки свои проедают. Возьмешь клычка, а отдашь ремешок».
1: «Да помолчи, успокойся», — сказал жихарь.
2: «Стар долг, да кто же его помнит? Отдашь ломтем, а собираешь крохами», — пригорюнился Невзор. «У заемщика соколье очи, у плательщика и вороньих нет».
1: «Должен, не спорю, отдам не скоро. Когда захочу, тогда и заплачу», — нашелся жихарь.
3: «Пиши долг на забор. Забор упадет, и долг пропадет. Суды пишут на железной доске, а долги на песке».
1: «Лихо узбирать, тяжело воздыхать», — тяжело вздохнул кабачик.
2: «В копнах ни сено, в долгах ни деньги. Долг не ждет завещания».
1: «Да я и помирать не собираюсь», — встречал жихарь. «Тогда пиши на дверь, получай с притолоки. Коли взято давно, так и забыто оно».
2: «У долга и век долог, долги живучи», — возразил кабачик. «Легко людей учить, легко долгов не платить. Что ж, дружок, когда должок?»
1: «Будет, будет», — тебя посолил жихарь.
2: «С лихвой будет. Вот сейчас с княжной вашей потолкую, тогда и тебе благоприятное решение выйдет».
0: Сказал Невзор и растопырился в проходе. «Туда, покуда нельзя».
1: «Так я ж свата засылаю», — сказал жихарь. «Дело неотложное, жениться да родить нельзя погодить».
0: «Че ты вообще при княжьем дворе ошиваешься?» «Это правда. Кабачику в таком почетном месте делать было нечего. Жупил кабацкими услугами не брек, у него собственный винный погреб имелся».
1: «Да я же выборный человек от общества при княжне», — сказал Невзор.
0: «Выбирали всем миром единогласно при двух воздержавшихся».
1: «Да», — подумал жихарь. «Кабачика попробуй не выбери, он тебя потом сроду в долг не опохмелит, либо нальет, да тараканов не отцедит. Попробуй вылови их потом в брашке». «А воздержались, надо полагать, не пьющие».
2: «Становись в очередь», — сказал Невзор. «У нас и так сейчас жених прибывает. Степной витязь, сочиняй богатур. Пришел при щедрых дарах, а не при дарных портах».
0: «Ох ты мне», — сказал кузнец. «Вон она, дырка-то, я ее сейчас сажей закрашу».
1: «Пустое», — молвил жихарь. «Герой он и с дырой герой. Посторонись, дошибу». И, схватив крепкого кузнеца за бока, богатырь им как тараном сокрушил убогую Невзорову защиту. Акул мотал ушибленной головой, Невзор схватился за пораженное брюхо.
0: Наблюдая незавидную его судьбу, другие стражники вовсе не рискнули загораживать молодцу дорогу, и он, толкая впереди свата, поднялся по лестнице, пинком вышибив дверь в приемную залу. Нежданная Жихарева спасительница и соперница сидела на высоком престоле, не доставая ногами до полу. Она была худенькая и бледная, даже намазать щеки свеклой не удосужилась ради женитьевого сбора. Но глаза у нее зато были такие, что Жихарь, хотевший с порога гаркнуть веселые приветствия и разинувший для этого дела рот, вмиг позабыл все слова, да и рот забыл запереть, так и замер, словно голодный чиличонок в гнезде. «Явился невежа», — сказала она звучным, нестойным для щепетильного тела голосом. Кузнец акул, вязывая лоб, растерялся и начал хрипеть что-то насчет жар птицы, залетевшей в данный терем, спасаясь от охотников, и про рыбку золотое перо, которое ускользнуло из рыбачьих сетей туда же. «Стыдно мастеру за бездельника и пьяницу ручаться», — сказала княжна Карина. «Помолчите пока оба, я соискателя слушаю». Соискатель сидел в углу на высоком табурете. Узкие глазки его с неудовольствием пошарились по Жихарю, плоский нос пренебрежительно шмыгнул, красивые черные усики горделиво дернулись. Был он почти круглый, но не от природного жира, а от того, что не сдевал на себя 77 одежек. Во всяком случае, Жихарь насчитал именно столько, покуда не сбился. Видимо, степной жених полагал, что так будет богаче. Сидеть на табурете ему было неловко. Сочиняя богатур, то и дело поглядывал на пол, с опаской страшась сверзиться без привычки. Потом перевел дух, взял поудобнее свой инструмент о двух струнах и дребезжащим голосом продолжил прерванную незваными гостями песню. «Благороднейший мой отец, пожиратель детских сердец, причитать по-другому стал, вот как мой отец причитал. Что мне проку в моих стадах, что мне толку в больших деньгах, что мне польза в славе мирской, что мне счастье в молве людской. Коль ребенка нет у меня, жеребенка нет у меня, и козленка нет у меня, и слоненка нет у меня. Ни одна из двух сотен жен не родила котенка мне, ни одна из двух сотен жен не родила орленка мне. Я один доживать должен, сам один точно крюк в стене. Кто на крюк мой повесит лук? Кто под старость мне станет друг? Кто стада мои поведет? Да уж, кстати, и весь народ. Кто укажет им светлый путь? Видно, пришлый какой-нибудь». Жихарь сперва слушал с пренебрежением, потом ему стало жалко старика из песни. Невелика радость помирать без наследника. А с другой стороны, не могут же все 200 жен быть бесплодными. Видно, у самого крюк этот не в порядке. Илю седьмой что-то похожее про себя рассказывал. Все верно, богатыри не котята, скоро не рождаются. Он задумался над своим сиротским горем и прослушал ту часть песни, где рассказывалось, как у безутешного старика кое-что все-таки получилось на 201-й жене. 10 лет носила меня в золоченом чреве своем, как стрелу скрывает колчан в золоченом чреве своем. А когда народился я, задрожала вокруг земля, птицы падали на песок, людям в горло не лез кусок. Я родился врагам на страх, сгустки крови зажав в руках. И стремглав бежали враги, пощади, визжали враги. Я, едва лишь набравшись сил, пуповину перекусил. Голым я вскочил на коня, так запомнили люди меня. 10 дней бежали враги, их до желтого моря гнал. 20 дней бежали враги, до зеленого моря гнал. 30 дней бежали враги, до последнего моря гнал. Ибо я, окрепнув едва, походил на дракона и льва. Как деревья руки мои, словно скалы ноги мои, шириной со степь моя грудь, воздух весь я могу вдохнуть. А когда начну выдыхать, то поднимется ураган. А когда начну выдыхать, то обрушится Тенгрихан. Все вершины на землю падут, мелким людям жить не дадут. Шибко воля моя длинна, всей вселенной длиннее она. Парень подходящий, решил Жихарь. Только врет и хвастает сверх меры. Ну, песенное дело такое, не соврешь, не споешь. А сочиняя богатур, в песне добрался наконец и до дела. Что тебе, подобной луне, эти сумрачные леса? Что тебе, подобной луне, эти серые небеса? Что тебе пропадать в тоске, как ручью в горячем песке, среди этих унылых гор? Я тебе подарю простор. Будешь степью повелевать, 20 жен не поднимут лиц. Будешь юрту мою подметать и до их мыть кобылиц.
1: Айналайн, поезжай со мной, будешь 21-й женой.
0: Эй, как бы он ее не сговорил, забеспокоился жихарь. Девки ведь падки на красивые слова. Собралась и подалась в степь. Зря только он сказал, что ей придется юрту мести да кобылиц доить. Про это узнать она и всегда бы успела.
1: Но княжна Карина и без жихря знала, что к чему. Она сошла с трона, приблизилась к жениху и помогла ему покинуть табурет. Очутившись на полу, сочиняя богатур, чья грудь, согласно песне, могла вместить весь воздух земной, оказался ниже княжны на полголовы. «Светлый степной владыка», — пропела княжна голосом отнюдь не суровым. «Пошла бы я за тебя, только в дому батюшки я не то чтобы 21-й и 2-й-то быть не захотела. Прогони 20-рых жен, тогда и подумаем».
0: Сочиняй богатур, тут и духом слетел с песенных вершин на твердую землю.
3: «Нельзя прогони», — вздохнул он. «Когда прогони, табуны взад отдавай, юрты взад отдавай, каждая жена мои подарки с собой забирай, мне тогда улус будет совсем маленький, слабый, придет мундук-хан, все его станет».
0: «Похвалился-то», — сказал жихарь, — «в лесу и сковорода звонка».
1: «Кто тебе чума слово давал?» — столь же ласково пропила княжна, не оборачиваясь на жихаря. «Не прогневайся, славный, сочиняй богатур, а только меня с княжения народ не отпустит. Если уж так я тебе люба, приходи с табунами и дружиной на службу. Да и на что я тебе? У нас и краша есть, и роду хорошего, только тесно тебе здесь будет».
2: «Ай, тесно, мало места», — сказал сочиняй богатур. «В лесу ходит волк, медведь, коня обижает, человек совсем без волос отставляет. Комар хуже медведь, родню соберет, всю кровь пьет. Худое место, сильно худой. Чишим башка, сочиняй богатур, один вся земля, невест вся земля очень много. Сочиняй дальше пойди, красивый найди, умней найди».
1: «Вот и найди», — нахмурилась княжна. Видно, не очень ей поглянулись последние слова сладкопевца. «Люди, проводите гостя с честью, снарядите в дорогу. Хоть и не богатым, и ничего не жалеть, пусть помнит щедрость многоборскую».
0: «Да на это все наше хозяйство по ветру пустит», — возмутился жихарь, а богатура в дверях задержал и прошептал ему: «Не кручинься, видишь, какая заноза попалась, весь век заезд. Ты меня потом вожди на постоялом дворе, на тот случай, ежели и мне тут отворот поворот покажут, только навряд ли. Тогда забьем горе веревочкой». «А беда арканом!» — воскликнул степняк и проворчал: «Ой, бой, не шибко надо был». Да и пошел прочь, не оглядываясь. У него в запасе еще весь белый свет имелся, да 20 жен. У жихаря такого запаса не водилось. Престол же вовремя не занятый мозолил глаза. Жихарь ткнул свата кузнеца: «Говори». Акул долго кашлял, вспоминая сватовы речи про рыбку, птицу да зверя-куницу.
1: «Ступай-ка в кузницу. Плуги не окованы, бороды не правлены», — велела княжна акулу. «А с тобой, могучий воин, у меня разговор будет особый». Такого приема богатырь не ожидал. Он же сам пришел, а получается, что его на спрос привели.
0: «Ты чего?» — спросил он. «Я ж по-честному хочу, не как-нибудь».
1: «Да с таким вроде тебя лучше уж разок как-нибудь, чем всю жизнь маяться», — сказала княжна Карина, хотя говорить такие слова скромной красной девице не пристало бы. «Смотри, ты пришел, избавитель, напился черней матушки грязи, бросил людей, давай отсыпаться, а мне за тобой все пришлось разгребать, казнить и миловать, да еще мачехой меня наградил. Нет, чтобы змеи ноги повыдергать. Весь век тебе благодарна буду, что порушил мою жизнь. Там у батюшки ко мне светлые королевичи сватались, а тут еле косолапого степняка дождалась».
0: «Ему так на коне ловчей заступился», — засочиняя жихарь.
1: «И не ворчи, ты мне покуда не жена». «Не жена», — согласилась Карина. «Не жена, а повелительница твоя всенародным волеизъявлением. Поэтому за все тобой сотворенное ответишь». «И какой дурак девок грамоте учит», — заключинился жихарь, а вслух сказал:
0: «Так ведь опоили меня».
1: «Опоили?» — взвелась красная девица. «Как же ты, чаемый князь, из чужих рук чару мог принять от незнакомца?»
0: «То посол моего побратима», — попробовал возразить жихарь, но понял, что несет чепуху.
1: «Посол», — сказала княжна. «Ежели у тебя мироед с побратима ходит, тогда, конечно, посол. Лучшего ты и не заслужил».
0: «Да что ты знаешь?» – досадливо дернулся жихарь. «Да мы втроем весь белый свет прошли, еще маленько осталось. И мироеда Культяпова знаешь, как поставили? Сказал бы, да зазорно».
1: Мы ведь колесо времени в надлежащую колею направили. Разве не слыхала?»
4: «И слыхала, и читала даже», — ответила княжна. «Про тебя Инденновеллу сложили. Там, где нас нет, называется.
1: Только гляжу, я наврал, сочинитель, про тебя с три короба. Поверил на слово пьянице и хвостуну. На бумаге-то ты герой, разумник получился, а по жизни, извини уж, прямой дурак. А долгов-то долгов наделал».
2: «Чье долгов?» — набычился жихарь. «Мои долги — мое богатство. Я их уже давно простил, долги-то».
4: «А ведь казны-то в многоборье нынче нет», — сказала княжна. «Вытаскали всю казну за твой счет и твоим именем. Дескать, вот жихарь проспится, он и вернет». «Ой, пропил окаянный, все как есть пропил, ни куска в рот положить, ни тряпки накрыться не оставил!» — внезапно загласила владычица многоборья, словно простая баба, страдающая за пропойцей и мужем. «Помер упустил, весь народ обездолил, теперь и налогов нечего собрать, сама в долг живу, за каждой монеткой кланяюсь не взору пустоглазому!» И зарыдала, словно у нее отобрали любимую куклу. Молоденькая была княжна совсем.
1: Жихарь растерялся. От девичьих слез всякий настоящий богатырь приходит в некоторую растерянность, ибо никогда не знает их истинной причины.
2: «Да ты утешься», — сказал он. «Вот я сейчас пойду на крыльцо, тряхну его за душу, снова с деньгами будем».
4: Княжна промокнула очи рукавом, платьишко и правда было домотканное, и посуровила.
1: «Здесь теперь живут не по произволу, а по закону», — сказала она. «А закон велит долги отдавать. И ты, мил, любезен друг, их отдашь, отслужишь, отработаешь. Как конь будешь пахать, грошика медного взаймы не возьмешь, ковшика хмельного не выпьешь, до седых волос будешь работать, камни грызть».
2: «Зачем до седых?» — испугался жихарь. «Мы это дело мигом поправим. Сяду на доброго коня, кликну дружинушку хоробрую, набежим лихим набегом на тех же кривлян твоих, вернемся с добычей».
4: «Еще одно разоренное княжество на меня повесить желаешь», — сказала княжна. «Да и веры тебе нет. Твой поход либо до первого кабака, либо до первого ночлега, а там поминай тебя, как звали. Разве не права я? Можно ли тебе верить?»
2: «Нет!»
4: — страшно крикнул жихарь, даже сам испугался, не удержав в себе правды. Больно горько и была. Потом спросил, окончательно утратив разум.
3: «Так ты, выходит, за меня не пойдешь?»
4: Княжна захохотала громко, напоказ, как хохочут безнадежные вдовы на гулянках. «Жених без порток, невеста без места. Нет уж, теперь мне выходить разве что за невзора. Вот и буду с казной. А он тебя же сватом зашлет».
2: «Нет уж», — сказал жихарь. «Я его раньше с сапогом пну куда надо. Пусть потом хоть на всех подряд женится».
1: «Не честь богатырю бить кабачика», — сказала княжна. «Да и сапоги свои ты пропил».
4: Жихарь взглянул на босые грязные ноги и вспомнил. «Был такое».
1: «Да и роду племени ты неизвестного», — продолжала Карина. «Кто твои предки?»
2: «По делам моим я сам себе предок», — гордо сказал жихарь.
4: «От дел твоих только слова остались, до разорения».
2: «Чего ж ты со мной возилась, лечила и обихаживала?»
1: «А мне любопытно было», — сказала Карина. «Помрешь ты или нет? По всем чарам и по науке должен был помереть, а ведь тоже в отравах знаю толк. Не помер окаянный. Знать и вправду Святогор с тобой силой поделился».
2: «Ну и ладно», — сказал жихарь. «Зато я себя в мире прославил и время наладил».
1: «Что-то мы здесь ничего такого не заметили. Живем, как жили», — сказала княжна.
4: «От того, что живете одним днем», — сказал богатырь. «Глаз от земли не подымаете, про круглый стол слыхом не слыхивали, на ристалищах не подвязаетесь».
1: «Ах ты, подвижник!» — усмехнулась княжна. «Я-то, дура, бежала сюда по грудь в снегу, мнила героя встречу, как в книжках писано. Вот и встретила героя. Лежит пьян, сам без себя. Добро, герой. Отдаю я тебя, горький, своей головой в кабалу кабачику Невзору. Да он и сам этого требует. А он теперь здесь и без венца княжит. Будешь работать всякую работу, что скажет».
4: Она велела придвинуть себе столик и кресло, схватила перо, споро сочинила кабальную грамоту, отрезала кусок литого шнура от занавески, абсурда с собой не все успела прихватить, и, накапав на грамоту горячего воска, пришлепнула его княжеской печатью. «Ступай трудиться», — сказала она и величественно протянула руку к двери. А Ошеломленный Жихарь двинулся в указанном направлении, где уже поджидал его глумливо осклабившийся Мельзор, манил корявым пальцем. Хотел богатырь своротить пустоглазому рыло Насорну, да почувствовал на деле, что закон есть путы незримые и цепи негремящие.

0: Эпиграф. Тяжелый физический труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека. Неизвестный писатель-гуманист. Чаю, славный друг мой и брат, сэр Джихар, что не досуг вам читать мое многословное послание. Должно быть, вы нынче без меры заняты устроением своего княжества. Возводите стены, укрепляете башни, составляете, соответственно, благородные своей природе многомудрые законы. То же происходит и у нас. Власть свою над землями Логрии посчастливилась укрепить мне женитьбою, коей выгода превосходнейшим образом сочеталась с истинной любовью. Одна беда, что супруга моя, достойнейшая Дженевра, до сих пор не принесла мне первенца. А ведь отцовскую свою состоятельность я при вас многажды доказал, преснопамятный. На земле амазонок. Беда, коли так и дальше пойдет, тогда власть моя неволею перейдет к племяннику моему по сестре, нареченному Мордредом. Сей младенец уже на первых шагах поприща своего земного выказывает себя весьма гадким и недостойным. «Обожди», — сказал Жихарь. «Повтори про племянника». Демон костяные уши сидел, нахохлившись на плетне, и весенний дождик скатывался по черным его блестящим перьям. Богатырь, тесавший как раз бревна для нового чистокола, весьма был удивлен, когда услышал в воздухе над собой шум крыльев и узрел прошлого своего супостата, а впоследствии спасителя. Чужую речь демоны запоминают быстрее и крепче пестрых южных птиц, а своих слов у них немного, да и те в основном выражают презрение и ненависть к роду людскому и вообще ко всему сущему. Но кое-как сумел пернатый дух отрицания и сомнений объяснить Джихарю, что в конце концов затасковал, уставший любить земных красавиц, женился законным порядком на демонице своего племени и даже самолично высиживал яйца. Демонята вылупились прожорливые, вот ему демону и приходится подрабатывать, разнося по всему миру вести. И Яртур за хорошие деньги нанял его, чтобы передать весточку побратиму. Весточка была начертана на пергаменте, а содержание ее было вестнику велено выучить наизусть. Вдруг до полоротый демон выронит грамотку на лету. Демон повторил про племянника Мордреда. «Так», — сказал Жихарь и вогнал топор в лисину. «Значит, там он младенец, а здесь уже зрелый муж-отравитель. Забавно получается. Начал ли мироед снова со временем баловаться? Это мы обдумаем. А покуда читай дальше». «Круглый стол, по вашему слову, сооружен и пришелся моим рыцарям по вкусу. Никто не чувствует себя униженным или обделенным. В назначенный час мы рассаживаемся вокруг стола с утра и не приступаем к трапезе до тех пор, покуда кто-нибудь из моих героев не попотчует собрание рассказом об очередном своем причудном и преудивительном подвиге. Таковы есть освобождение заколдованной принцессы, убиение великана-людоеда, расправа над разбойничьей шайкой, встреча со злой волшебницей с последующим ее разоблачением и тому подобное. То один, то другой рыцарь время от времени будет одиночку отправляются искать подвигов. Это наилучший способ создать непобедимые войска. Когда вы устроитесь в своем государстве надлежащим образом, полагаю, что у вас это получится гораздо быстрее моего силы ваших неоспоримых достоинств. Непременно посетите мой веселый замок Камелот и порадуйте моих людей и меня самого рассказами о ваших славных подвигах и свершениях, каковых, полагаю, со времени нашего расставания накопилось превеликое множество. Засим остаюсь любящий и вечно верный вам друг и брат, король Лагрийский Артур. Дано в Камелоте на майский день. Постскриптум. Ежели случится вам повстречать на своем пути сарацинского рыцаря сэра Джавдета, не убивайте его, он мой. Постпостскриптум. Наставник мой, славный чародей сэр Мерлин, велел попенять вам, что до сих пор не удосужились вы прибыть к его собрату, славному чародею сэру Беломору, с надлежащим отчетом о вашем победоносном походе, что не согласно с благородными правилами. Полагаю, вы незамедлительно исправите это досадное упущение.
1: Легко по-братиму распоряжаться, сказал Жихарь. Вытащил меч из камня, вот уже и король, а тут словно клячи последние.
0: Да и вправду Беломору не сподобился поклониться, свинство какое. Демон тяжко вздохнул.
2: «У тебя что за беда?» – спросил Жихарь. «Дети», – пробудил демон. «Хворают», – встревожился богатырь.
0: «Хуже», – сказал демон. «Еще не оперились, а уж ничего во всей природе благословлять не хотят».
3: «Совсем ничего?» – ужаснулся Жихарь.
0: «Совсем ничего», – подтвердил демон. «Даже отца родного. И в кого они такие уродились?»
2: «Действительно, в кого?» – богатырь сделал вид, что задумался.
0: «Ну, даже из них выучит, рога пообломает».
2: «Нет, ну, в самом деле, прям такие ничегошеньки».
0: Вместо ответа демон изронил слезу. Плачут демоны крайне редко, зато слезы у них непростые, а горючие, вроде смолы.
1: Если поднести к израненной слезе зажженную лучинку, то слеза загорится самым настоящим образом. Вот и сейчас она упала на землю, а земля была сырая, и демоническая слеза зашипела, пустив пар, и пошла в почву насквозь прямиком в адские вертепы. Хорошо бы угодила она там прямо на макушку мироеду, пусть попрыгает. «Эй, не сиди, работать надо!» — послышался голос. Невзор, оставив кабак на попечение дружка своего румяного бабуры, внимательно следил, чтобы кабальный богатырь без дела не оставался. Все работы на постоялом дворе уже давно были исполнены. Теперь кабачик напропалую отдавал жихаря в наем за хорошие деньги. Богатырь уже вычистил все отхожие места в Сталинграде, поставил десятка два домов взамен сгоревших в бунтажное время, выкопал и оснастил срубами пару колодцев. Наниматели кормили работника сытно, и Святогорова сила помаленьку возвращалась. Частенько приходилось жихарю раздувать меха у акулы в кузнице. Там они за работой под звон молота судили и рядили о том, как бы побыстрее выкупиться из кабалы, какую бы гадость устроить невзору, каким образом обойти и оставить с носом закон. Кое-что уже и надумали. Ежели гибкую медную трубку, через которую жихаря кормили во время смертного сна, приладить к котлу, а в котел налить простой брашки, да начать кипятить ее, поливая трубку холодной водой, то из трубки должна закапать мозголомная брага. Такое хозяйство жихарь видывал у Беломора. Когда же затея удастся, все люди из кабака переберутся за угощением к кузнецу, а невзор пойдет по миру, как ему и полагается. Но до этого следовало еще дожить. «Нечем мне тебя отблагодарить за добрую весть», — вздохнув, сказал жихарь демону. «Вот один медный грош добрая старушка сунула и всех денег». Демон костяные уши поглядел на грош с презрением и за дело. «С оплаченным ответом», — сказал он. «Кормить бы тебя», — сказал жихарь, взвалил заостренное бревно на плечо и пошел к изгороди. Демон взлетел с плетня и сел на бревно, точно выбрав такое место, чтобы работник не утратил равновесие, бредя по грязи. Вдвоем они быстро поставили бревно в заранее выкопанную яму и забили его поглубже с помощью копра. Причем демон поднимал каменную шарбабу наверх с нечеловеческой легкостью. Солнце уже клонилось к обеду. Служивший в кабаке бабура заворчал, что и самого-то жихаря кормить не за что, не говоря уже о всяких крылатых проходимцах. Но демон молча царапнул когтем столешницу. Бабура оценил глубину царапины и заткнулся, выбросив на стол остатки вчерашнего угощения. Демон, надо сказать, и тому был рад. После еды полагался отдых, и этому даже невзор не смел противиться, хотя и шипел насчет лежебок и дармоедов. Жихарь лежал на бревнах и думал, что же передать побратиму. Писать было нечем, не на чем, да и не о чем. Тот и я, Артур, обрадуется, узнав, что сэр Джихар «Золотая ложка» ходит в последних батраках. «Передай на словах», — сказал он наконец, «то я в своем государстве тружусь за все про все. Меня, скажем так, в народе и прозвали «Царь-плотник». Пальцы от работы закостенели, перо не удержат. Как всю работу переделаю, так непременно буду в гости. Не женился, покуда достойный себя не нашел. И Беломору наведаюсь днями», — добавил он с сомнением. «Братние клятвы помню и соблюдаю», — сказал он с еще большим сомнением. «От Лю седьмого известий не было. Должно быть, отшельничает, как и собирался». «Ну вот вроде и все. Повтори». Демон повторил слово в слово, ободряюще похлопал его крылом по плечу, оттолкнулся от бревен и полетел на закат. Дождик прекратился, и трава, казалось, полезла из земли прямо на глазах. Вернувшиеся птицы, склевывая с деревьев жуков и гусениц, взахлеб рассказывали друг дружке, в каких краях зимовали, да что повидали. Жихарь пожалел, что на разнозельной делянке, встретившейся с Яртуром в походе, среди множества полезных и чудесных трав не попалась ягода сорочье яйцо. Ведь человек, съев такую, научился бы понимать все, как есть на свете языки, хотя бы и птичьи. «Впрочем, что мне теперь толку языки знать?» — сказал он вслух, наблюдая, как скрывается в небесах демон. «Пусть и при службе, а все-таки вольный. Теперь мне отсюда не выбраться до седых волос, как княжна сказала». В самом деле, прямого и честного выхода он не видел. Можно, конечно, избежать, да ведь от себя не убежишь. Денег на выкуп нету. Можно, конечно, вечерами выбегать на большую дорогу, портняжить деревянной иглой. Да о том скоро все узнают. И без того купцы стали обходить многоборье стороной. Можно поискать клад. Только клад лежат заговоренные на 3 головы, на 10 голов, на 30 голов. Вот сколько людей придется самолично погубить искателю.

0: Ведали, что даже за мелкую медную денежку жадный невзор пошлет богатыря на любые труды. Одна такая денежка угодила не к кабачику, а к жихарю в пустую мошну. Добрая старушка тайком сунула, хоть богатырь не просил. С этого грошика надлежало начаться будущему богатству. Возле бревен сидел прямо на вешней траве нищий. В прежние года до княжения Жупила поберушек в многоборье не водилось. Всем его хватало, и своим, и пришлым. При Жупиле народ начал бедовать, многие пошли с умой. Злодею это не понравилось, потому что иноземные гости, послы и купцы, могли усомниться в том, что многоборское княжество сильно и богато. Поэтому всех нищебродов в раз собрали в старый сарай, якобы для совета, как дальше жить. Да в том же сарае и спалили, подперев двери бревном. Нищий поднял голову в черном клубуке. Лицо у него было темное, морщинистое и такое древнее, словно прочие люди на свете оставались вечно каждый в своей паре, а он один старился за всех. Поберушка молча протянул руку с длинными цепкими узловатыми пальцами. «Эх, дедушка, вздохнул жихарь, чтобы тебе осенью-то подойти, уж тогда бы я тебя не обидел». «Дай денежку, — тоненько сказал нищий, — а я тебе в промен дам добрый совет».
1: «У меня и так целое княжество советов, — сказал богатырь, — и все, заметь, добрые. Удавиться и тем себе руки опростать никто не подсказал. Ну да что с тобой поделаешь? На, боли нету, чем богат». И достал, не пожалел медного кружочка.
2: «Вот ты спасибо, вот ты молодец, по-княжески одарил», — молвил нищеброд, пряча милостыньку подальше. «А совет мой таков, возьми у самого богатого человека в городе денег под залог».
1: «Вот так совет», — горько усмехнулся богатырь. «Да я, если хочешь знать, и сам-то весь целиком заложен и перезаложен».
2: «Весь да не весь», — возразил поберушка. «Есть у тебя для заклада такое, чего никто на свете заложить еще не додумался».
1: «Это что ж такое будет?»
2: «А слава твоя добрая и худая, вот ее и заложи, она дорого стоит».
1: Жихарь поднял голову к небу и стал раскидывать мыслями. В самом деле, ни о чем подобном он покуда не слышал. Люди в крайности, бывало, закладывали не только себя, своих жен и детей, но и самую душу, а вот славу. Ну что ж, слава, как и деньги, дело наживное. А на свободе он себе скоро новую доспеет. «Вряд ли нынешняя моя слава на большие деньги вытянет», — сказал он нищеброду, хотя говорить-то уже было некому. Не сидел больше поберушка под бревнами, сгинул, словно испугался, что пожалеет жихарь о своей щедрости, да отберет денежку назад. Стоило бы, конечно, потолковать с акулом вязовым лбом. Тот, несмотря на прозвище, весьма был рассудителен в трезвом виде. Но кузнец с утра отправился на болото выкапывать железные слитки, ржавевшие там с прошлой весны. Железо после болотного лежания при ковке становилось на диво гибким и прочным, поскольку всякая дрянь из него выходила вместе с ржавчиной. Пришлось богатырю жить своим умом. И ум этот подсказал, что медлить не стоит, что скоро уже наступит меженный день, самый длинный в году и самый подходящий для начала боевых действий. А после этого дня затеваться с долгим походом уже нечего. Браться за топор кабальный работник уже не стал, зашагал обратно в кабак. На постоялом дворе растянуты были веревки. На веревках проветривались и сушились дорогие, вышитые золотой канителью и жемчугом одежды сочиняй богатура. Степной витязь тоже подзадержался при зеленом вине, да и поиздержался. Только лошадей, верховую и заводную, да лук со стрелами, да саблю, да звонкий кельмандар о двух струнах жихарь не позволил ему прогулять, пометуя о собственной тяжелой науке. Посадил хмельного богатура верхом, укрепил для верности ремнем, да стеганул как надо конька хворостиной. Стегать чужого коня среди воинов считается великим оскорблением, но богатур ничего не заметил. Да ведь не тот случай был, чтобы блюсти вежество. Под веревками лежал на богатуровой же расшитой кошме румяный бабура. Ругался и воевал с блохами в изобилии ту кошму подзелявшими. И приглядывал, чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину с шелкового кафтана, либо не вытянул золотую канитель из богатых шаровар.
3: «Чего воротился, тунеядец, не нажора?» — поприветствовал бабура бесправного батрака и поймал очередную блоху. «Дело стоит, а ты гуляешь. Придется на тебя еще один начет сделать».
1: «Зови невзоры, дело есть», — хмуро сказал жихарь.
3: «Не досуг княжнину управителю толковать с теребью кабацкой», — поднял палец бабура. «Мы государство крепим, внешними сношениями озабоченность выражаем. На свете живешь и ничего не понимаешь. Я тебе от всей души помогу блох извести», — пообещал богатырь и поднял с земли черенок от лопаты. «Зови Пустоглазого, блин, поминальный, дело денежное».
1: Бабура сообразил, что

0: Разводить вредных насекомых сейчас начнут прямо на нем, и поспешно вскочил на ноги. Жихарь поднял черенок. «Бегу, бегу», — сказал Бабура. «С тобой, Бирюком и однолюдником, уж пошутить нельзя. Да и пригляди за степняцкими портами, отвечать будешь». «Отвечу, отвечу», — пообещал Жихарь. «Ты давай живой ногой, а то деньги пропадут». Бабура был таков и вскоре вернулся с невзором. Новоявленный управитель явился в долгополой шубе на выходных соболях и в высокой бобровой шапке, несмотря на жару. Рукава у шубы свисали чуть не до земли. «Понятно», — сказал невзор, хотя Жихарь еще ни слова не вымолвил. «Продал пару десятков бревен на сторону, а теперь будешь орать, что не хватает». «Выкупиться желаю из кабалы», — сказал богатырь и положил свое оружие на траву в знак дружелюбных намерений. От такой наглости пустоглазый оторопел. «Кого выкупиться?» — закричал он. «Тебе такой разговор затевать надо самые малые лет через 20». Тут за плечом у невзора возник давешний нищеброд и зашептал что-то управителю на ухо. И невзор, дивное дело, не отшвырнул поберушку, а внимательно выслушал. «Эк мне дедушка ворожит за единый медный грош», — удивился про себя богатырь. «Ну, пойдем ко мне потолкуем», — сказал пустоглазый совсем другим голосом. Жихарь двинулся к кабаку, на ходу хотел поблагодарить нищего за содействие и посулить ему дополнительные вознаграждения, но нищий снова пропал, то ли от великой скромности, то ли от чего еще. Невзор к тому времени надстроил кабак. Поднялись в горницу, забитую множеством вещей, полученных бывшим кабачиком от местных жителей и пришлых людей. «Богатый заклад за себя даю», — сказал Жихарь, усаживаясь на табурет. Невзор хмыкнул. «И каков же заклад?» «Желаю заложить славу свою, добрую и худую», — торжественно сказал богатырь и подбоченился. «Разве мало?» Невзор призадумался, вынул из шубы свое счетное устройство и начал привычно гонять костяшки по прутьям. «Невелика твоя слава, что добрая, что худая», — сказал он. «Да ты что!» — взвился Жихарь. «Она у меня всесветная. Мои дела всякому в мире ведомы. И шаману дикому, и владыке великому. Я с утра, бывало, царство на меч брал, а вечеру его же в кости проигрывал. Я одних царевин с принцессами освободил, избавил, как бы не 300. От меня менты на чудесные завывающие повозки в страхе бежали. Меня сам Ваня Золотарев, да что лишку говорить, обо мне целая книга составлена, хоть и княжны свои спроси». Помянул книжку и княжну, и сразу смутно стало на душе. «Тут и думать нечего», — продолжил богатырь. «Мне по всей дикой степи кумиров понаставили. Правда, их каменными бабами кличут, но это по ошибке толмачей. Дело верное, не сомневайся. А новой славы я себе скоро добуду. Со славой и деньги будут, не задержатся. Тогда и заклад выкуплю». Ничего невзор не ответил. Только уставил пустые свои очи неведомо куда, а пальцы его все брякали да брякали костяшками, как будто жили сами по себе. «И ладно», — сказал кабачик после долгого молчания. «Договорились. Пиши расписку, я тебя научу, что писать. Только помни, возвращать все равно придется с лихвой. На старые долги новые падут. Больше добывай золото. Вазами вези».
1: «Как не привезти?» — обрадовался Жихарь. «Ты знай, сундуки готовь. Неправильно я буду богатырь, коль до прежнюю славу не выкуплю и к новообретенной не прибавлю».
0: «Что-то слишком быстро он согласился», — подумал герой. «Не было бы подвоха, или ему дедушка нищий чего внушил. Пустоглазый вроде бы не в своей воле».
2: Дорогие радиослушатели, вы продолжаете слушать программу «Модель для сборки» на радиостанции 106.8 FM. Сегодня в нашей программе Михаил Успенский со своим супер-мега-хитом «Время оно», продолжением романа «Там, где нас нет». Краткое содержание для расписки невзорого слова крутил в уме так и сяк. Вроде бы все как обычно, как полагается, будто и не слабо он закладывает добрую худую, а Женя на золотое обручье самоцветами. Ну, лихво, само собой, куда кабачику без лихвы, он же не благородный воитель. Не худо бы и свидетелей позвать, да ведь нынче все свидетели рук пустоглазого держать станут. Ладно, завалю его впоследствии золота, пусть подавится. Главное дело – освободиться. Богатырская рука и так была к перу непривычная, а тут пальцы и вовсе одеревенели, как и хотел он сообщить далекому побратиму. Припоминая начертания полузабытых знаков, Жихарь то и дело совал кончик пера в рот, отчего язык и губы почернили. Наконец на пергамент пала тяжкая богатырская подпись. Невзор ловко выхватил расписку из-под руки Жихаря, прижал трепетно к груди и словно бы преобразился. Ростом стал повыше, плечами пошире, да и в глазах дотоле пустых что-то такое появилось. «Добро, тащи мои доспехи», — приказал богатырь. «Пора снаряжаться в поход, уже просохли пути и дороги. Кончил дождь моросить, вот я и поеду». Невзор поглядел на него с великим изумлением, с спрятал грамоту за пазуху и сказал: «А ты чего это тут делаешь, оборванец? Ты кто таков? Такого рода племени, и за каким делом без спросу явился? Ежели на работу наниматься, то ступай вниз, там живет такой человек, Бабура, он тебя живо определит, а здесь тебе делать нечего. И почему у тебя пасть черная? Ты не чернила ли мои здорово выпил?» Изумление жихаря было не менее велико. «Сам ты сдурел, из ума выжил, невзорище пустоглазое! Я ж тебе великий залог дал! Верни доспехи, сапоги и все, что положено!» Невзор поглядел на него зверем. «Да как у тебя язык-то повернулся, пьянь подзаборная, меня, богатыря Невзора, миру избавителя, пустоглазым именовать! Да по моему слову, не только из многоборья, все мои побратимы с великим воинством поднимутся! Я чехарду расточил, страхаила поразил, весь свет прошел!» «Точно спятил, — решил жихарь. — Теперь его посадят в срубе на цепь, чтоб чего не навредил, и лечить станут ледяной водой и собачьими хохоряшками. Надо у него расписку отобрать, безумно, какая расписка?» Он сгреб кабачика за ворот собольей шубы, приподнял одной рукой, а другой полез за пазуху. Ворот затрещал, а Невзор заверещал, как заяц, настигнутый лисою. Потом начал больно царапать богатырские руки. Жихарь швырнул его в угол, подошел и легонько пнул ногой. На шум и верещание прибежал со двора румяный Бабура. «Государь Невзор, прости, не доглядел этого бродягу! Эх, ты его в угол-то загнал!» Жихарь, ничего не соображая, угостил Невзору кулаком в глаз. «Не бей его, Невзорушка, не марай ручки свои богатырские, они тебе для грядущих подвигов сгодятся. Мы его невежу лучше розгами выпарим», — посулил Бабура и побежал за подмогой. Жихарь оставил кабачика и отошел. «Вроде бы я его калачу», — размышлял он, — «а выходит, что он меня». Тем временем снизу послышался дружный топот, и скоро в горнице оказалось полно дружинников. При Невзоровом управлении войско было наряжено по-новому. Каждый имел на лбу наколотое слово «наш», чтобы можно было отличать в бою своих от чужих. Такая же метка имелась на ножнах мечей, на колчанах, на сапогах. Дружинники принялись изгонять жихаря, толкать под бока, бить под микитки и под зебры, и он почти не защищался, и ошеломлен был, и боялся покалечить товарищей. Только приговаривал: «Да вы что, ребятушки, не узнаете меня, Ворошила? Я ж тебе жизнь спас, когда мы под стены кранты приходили. Мотора, ты же у меня в кости нержавеющий ножик выиграл. Заломай, ты же меня тогда на перу первый вязать полез, но я-то уже давно простил. Опомнитесь, братцы, помилосердствуйте!» Но братцы не милосердствовали и узнавать жихаря нипочем не хотели. Дивились только наглости пришлого бродяги и лютовали еще сильнее. «Вреда ему большого не чините, а только вышибите со двора прочь», — распорядился Невзор. Глаз у кабачика быстро чернел. «Прав, Бабура, негоже мне обо всякую сволочь руки пачкать. Самозванцев пришлых нам не надо, своих хватает». Жихарь катился кувырком с лестницы и успевал думать: «Вот так мне нищеброд присоветовал. Такую же новую беду я простодырой попал. Надо же, блин, поминальный, никого не убил, а все равно один остался». Глава 6. Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Феликс Дзержинский. К вечеру жихарь окончательно понял, что остался один. Никто во всем Сталинграде, ни старожилы, помнившие его диковатым лесным мальцом, разбойничьим выкормышем, ни малые дети, которых он, будучи при деньгах, всегда отделял гостинцами, ни красные девицы, веселые жены и вдовы, привечавшие богатыря тайком и явно, ни злобные старухи-сплетницы, ни, как уже было показано, боевые сотоварищи, ни надежные собутыльники, в каком бы состоянии они ни пребывали, ну никто его не узнавал. Даже верный до последнего дня акул выглядел на него с недоумением и сказал, что лишний молотобоец ему не нужен, и так платить нечем. «Иди, иди, странничек, своей дорогой», — слышалось то здесь, то там. После жупила в управлении в многоборье к чужакам относились настороженно. «Иди, не задерживайся, не ищи беды. А то под зиму наверх заехал тут один такой, героя нашего Невзора, избавителя, отравой угостил. Так еле на ноги подняли». «Я избавитель, это меня ядом травили», — возражал поначалу жихарь, а потом и возражать перестал, поскольку понял, что слава мирская и память людская одно и то же. Что такое лишиться памяти, пусть даже не всей, он уже знал по себе. А тут весь целый народ ее лишился, правда, только по части жихаря. «Учили ведь меня, учили», — сокрушался богатырь. Я, Артур, лишь о том и твердил, что славой дорожить надо, а я, получается, ее даром отдал. И кому? Телепню жадному пустоглазому. Он теперь и при моей славе, и при моих деньгах, а я-то кто? Правда, кое-какая выгода все-таки выгодалась. Славу сбыл он нынче не только добрую, но и худую. Так что невзор сам у себя в долгах и сам на себя обязан потрачить. Да и незримые путы вкупе с негремящими цепями закона Жихаря уже не отягощали. Стало быть, все нужно начинать сызнова. Только сталинградские псы, здоровенные и лютые, богатыря почему-то не облаивали, как всех прочих пришельцев, и за штаны не хватали. Ластились, как раньше, и виляли хвостами, у кого не обрублены были. «Эй, прохожий человек, стричься, бриться не желаешь?» Окликнул его знакомый голос. Из-за своего плетня выглядывал сталинградский бродобрей Одинец, старый бобыль и знаток всех здешних тайн. Жихарь обрадовался, что хоть кто-то на нем внимание обратил, и ответил: «Я б не прочь, только заплатить нечем. Хотя есть вот ременной пояс из шкуры заморского зверя и пряжка на нем серебряная. Только потом веревочку дай, чтобы штаны не упали». «Эх, уговорил», — сказал бродобрей и открыл калитку. «Бороду будем брить или тоже поздоровяем?» Жихарь был куда как зол на себя, в том числе и на собственную бороду, и решил: «Ни одному мне страдать. Пускай борода тоже помучается, по новой вырастает». «Брей окаянную», — сказал он и вошел к Одинцу во двор. Бродобрей усадил его на особый стул. Кузнец устроил стул таким образом, что спинка у него откидывалась, завесил богатырскую грудь довольно чистой тряпицей и начал сбивать в медном тазике мыльную пену. Мыло у него было дорогое, привозное. «А головку подровняем?» — спросил Одинец. «Княжна наша любит, чтобы добрые молодцы опрятны были. Тогда уж ты возьмет в услужение, а то и в охрану. Ты вон какой дюжий». «Стриги короче, меньше голова будет треть под шеломом», — сказал Жихарь и вспомнил, что дорогие доспехи ему отныне недоступны, в том числе и шлем. «Хотя, если, скажем, вот этот медный тазик тайком прихватить, да надеть на вон ту деревянную болванку, на которой висят ложные волосы для лысых, да обстучать деревянной же киянкой, то и получится неплохой шлем». Одинец между тем рассказывал, что вот так пройдет лето, да как настанет пора свадеб, да как женится батюшка наш невзор на княжне Карине, да как станет сам князем сильный, славный и богатый, вот тогда жизнь в Сталинграде пойдет совсем иная. «Накуплю у заморских купцов зелья вышигону, всякую перхоть повыведу», — мечтал слух Одинец. «Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, рыжих не любят. Душистого сала приобрету для кучерявости». «Хоть рыжие, да свои», — обиделся Жихарь за родную волосню. И тут пришла ему в голову нежданная дума. «Отец», — сказал он, — «ну что не взор, тут первый герой, я уже понял. А ты лучше скажи, кто у вас в недавнюю пору был кабачиком?»
1: «Кабачиком?»
2: Одинец даже растерялся и защелкал ножницами, рассекая воздух. «Кабачиком, говоришь, что-то на меня затмение нашло. Раньше старые быни зелье разливал, нынче молодой бабура». «Вот-вот», — сказал Жихарь, — «а между ними кто-то в кабаке заправлял?» «Эй, ты смотри, ухо мне не откорми». «Кто же был кабачиком?» — размышлял вслух Бродобрей. Он уже оболванил рыжую голову, достал бритву и начал править ее на Жихаревом ремне. «Кабачиком был, да кто-то ведь был же кабачиком. Не пустой же кабак стоял, не без присмотра же. А то там все выпили. Был, наверное, кто-то, да так вот кто? Совсем я старый стал, никак не могу припомнить». «Ладно, пустое», — сказал богатырь. «Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, женишок-то ваш, невзор, говорят, сам попивает».
1: «Был такой», — согласился Одинец. «Имел место. После трудного похода с устатку погулял, он потешил себя и весь народ. Княжна ему за это сурово попеняла, и он с тех пор капли не проглотил. Ну да был молод, с него кор. Все мы погуляли, пока здоровье позволяло».
2: «Да», — подумал Жихарь, — «и с этой стороны до правды не доберешься». Одинец закончил свою работу, вытер Жихарю лицо все той же довольно чистой тряпочкой и подвел к бодейке с водой поглядеться. В бодейке вместо Жихаря показался незнакомый человек. «Кто же я?» – спросил себя Жихарь. «А кто б ни был, лишь бы не вор, не разбойник», – отозвался Одинец. Богатырь поблагодарил Бродобрея за хорошую работу, подпоясался обещанной веревочкой и вышел со двора. «А письмо-то от побратима», – внезапно вспомнил он. Достал из-за пазухи грамоту с королевской печатью, изображавшей голову дракона, развернул. «Любезнейший друг мой и дорогой брат, сэр Ньюзор. Во-первых, в строках своего письма сообщаю вам...» Жихарь швырнул свиток озимь, как ядовитую змею с погремушкой на хвосте, растоптал его и запнул под плетень, хотя пергамент ни в чем перед ним не провинился и стоил денег. «Книга.
3: «Книга», — сказал он вслух. «Книга же про меня у княжны имеется. Да и сама княжна мудра, не по годам может насквозь видеть. Вот у нее и пойду правду искать. Да и глянуть на нее лишний разок». И решительно направился на княжий двор, соображая по дороге, что будет говорить и как. У крыльца он как следует вымыл в луже босые ноги, вытер их о траву и сделал шаг вперед.
1: «Ты куда это?» — удивились стражники. «Княжна только по праздникам милостыню подает».
3: «Передайте светлой княжне Карине, — сказал жихарь, расправив грудь, — что странствующий воин, попавший в большую беду, просит ее о беседе. Прибыл я из далекой Банжурии. Зовусь сэром Джихаром, хожу по белому свету, ища князьям чести, о себе славы».
1: Таких речей стражники сроду от побродяг не слышали и смутились. Вдруг да молодая княжна рассердится, что не пропустили к ней нужного человека. Она ведь с причудами княжна-то.
3: «Тебя, поди, подлые кривляне ограбили», — сочувственно сказал один из стражников.
1: «Ну да ничего, мы до них еще доберемся. Княжна строга, но справедливо, людей насквозь понимает».
3: «Это мне и нужно», — сказал жихарь. Стражник отправил своего напарника наверх с докладом, а сам со вниманием выслушал рассказ пришельца о том, как мерзопакостные кривляне напали на него в 30-ром, потеряв при этом половину отряда, но добрая половина все же сумела повалить и обобрать воина-одиночку.
4: «Чистые разбойники», — вздохнул стражник. «Золоченые, говоришь, были латы. Беда-то какая. А клинок не испанский, вороненый. Вот жалость-то, не сокрушайся, силу солому ломит, новое добудешь».
3: Тем временем вернулся напарник и сообщил, что княжна по великой своей доброте странника примет у себя в особых покоях. На всякий случай жихари обыскали, отняв малый ножичек в берестяных ножнах.
4: «Ты, как ее покои увидишь, не страшись», — успокаивал богатыря добрый стражник. «Кариночка наша маленько приколдовывает, но для людской же пользы».
3: Испугаться жихарь не испугался, но удивился изрядно. Так похоже было жилище княжны на колдовскую избу Беломора. Травы по стенам, прозрачные сосуды и великое множество книг на полках.
5: «Входите, сэр Джихар», — сказала Карина.
3: Она сидела за столом при свечах, читала, видно, что-то или какие-то новые законы измышляла. Жихарь вошел и низко поклонился. Низко, но не слишком. Точь-в-точь, как его учил я, Артур.
4: «Рад приветствовать прекрасную даму всей обители премудрости», — сказал он. «Красота ваша подобна голубой хризантеме из уезда Линьбяо в пору весеннего равноденствия».
3: Это уже было от Лю Седьмого.
4: «Посмотришь, словно связкой монет подаришь, нахмуришься, и вечер еще темнее покажется. Судьба ввергла меня в бездну злосчастья и забвения».
5: «Будь и ты здрав и благополучен, рыцарь», — сказала она. «Где-то я слышала это имя, Джихар, только вот не припомню где. Садись и поведай мне свою беду».
3: Жихарь уселся поудобнее и начал свой рассказ. Подготовиться как следует у него времени не было, поэтому правда в его речах мешалась с выдумкой, да и то и дело происходило не в Сталинграде, не в Многоборье, а в совсем другой стране, которой на земных чертежах-то не найдешь. И славу его похитили злые волшебники-менты вместе со всеми верительными и рекомендательными грамотами. Княжна слушала и водила взглядом по книжным полкам, как бы прикидывая, откуда именно жихарь позаимствовал историю своих похождений и злоключений. Да, так оно и было, по ее мнению.
5: «Милый юноша», — сказала она, — «да ты просто начитался всяких занимательных сочинений, доставшихся нам из прежних эпох. Ты приписал себе большую часть подвигов нашего славного Невзора и его друзей. Это бывает. Такое однажды случилось с человеком гораздо более зрелого возраста. Он и отправился искать рыцарских свершений, несмотря на то, что время для них ушло. Это очень грустная и печальная история, но и она, к сожалению, повторяется, как и все прочие истории».
3: Жихарь побледнел.
4: «Ничего больше не будет повторяться», — сказал он. «Зря мы, что ли?»
3: «Вот видишь», — сказала княжна, — «снова ты за свое. Но это пройдет, когда ты сам совершишь славные деяния и перестанешь нуждаться в чужой славе, подобной дыму. Я бы с радостью одарила тебя добрым конем, крепкими латами и достойным клинком, но княжество мое пребывает в запустении».
4: «Прости, добрая княжна», — сказал жихарь, — «а через кого наступило запустение-то?»
3: Она туманно улыбнулась. «Да все через него же, нашего избавителя Невзора. Правда, сейчас он непонятным образом разбогател, но все равно продолжает тяжко трудиться на благо нашей державы. Все сам, все сам. Думаю, что осенью я отдам ему руку и сердце. Он свою вину исправил. Хотя, признаюсь тебе, ведь благородный воин умеет хранить чужие тайны, что Невзор оказался не таким, как я вообразила, прочитав книгу о нем. Безумная расточительность его переродилась в скопидомство, ясный и находчивый ум, расчетливость торгаша. Прежний буйный и хмельной нравился мне куда больше. Должно быть, я слишком резко с ним поговорил, или кто-то навел на него порчу.
4: «Вот и не торопись с замужеством», — сказал Жихарь.
5: В горле у него стало сухо.
4: «Потерпи, я схожу за подвигами, вернусь, тогда и посмотришь, кто тебе милей».
5: «О, как ты заговорил», — рассмеялась Карина. «Нет, эту надежду оставь. Впрочем, в закатных землях существует обычай, по которому воин может объявить даже супругу короля дамой своего сердца и совершать свои деяния во имя ее. Она обычно дает ему на память какую-нибудь вещь. Например, вот этот платок».
0: Княжна взмахнула рукой, и на колени Жихаря упал тонкий платок, расшитый изображениями зверей, птиц и прочей живности.
5: «Этот платок приносит удачу», — сказала княжна. «А с удачей будет у тебя и конь, и меч, и все, что полагается».
4: «Спасибо, светлая княжна», — сказал богатырь. «Только все же хотел бы я вернуть собственную славу любой ценой».
5: «Никогда так не говори», — нахмурилась княжна, «потому что цена может оказаться действительно любая».
4: «Я знаю», — сказал Жихарь. «Когда мироед,
5: покинь, наконец, свой воображаемый мир. Ты помнишь то, что было не с тобой, как в старой песне пели? Ступай, милый мальчик, и возвращайся со славой. Только не заемно».
4: «Да я сам свою славу взаймы отдал, вернее, в залог», — не выдержал Жихарь.
5: «Уж лучше бы она, как в тот раз, чистила его пьяницей и недоумком, а не милым мальчиком. Сама ты едва от нянек».
4: «Да я докажу! Я всем докажу! Доставай давешнюю книгу про там, где нас нет!»
0: Княжна пожала плечами, встала и сняла с полки увесистый том, переплетенный в змеиную кожу и с бронзовыми застежками.
4: Жихарь схватил книгу, щелкнул застежкой и раскрыл наугад. «Принца!» – прочел он. «Всех убью, один останусь!» — криком предупреждал невзор горожан об их нелегкой судьбе. Он торопливо перелистнул страницу. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул невзора по лицу.
5: Жихарь в ужасе поглядел на следующий лист. Невзор оглянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!» Он в отчаянии захлопнул книгу, полетела вековая пыль и треснул книгой же себя по лбу. Пыль полетела еще больше. Оказывается, проклятая расписка распространила свои чары не только на нынешних обитателей света, но и на тех, кого уже нет или еще не родились. Он попался, как мышь, в пустой горшок, и никто ему не поможет.
0: «Поставь книгу на место и ступай», — холодно сказала княжна. «Нельзя жить в мечте, особенно в чужой. Платок, так и быть, оставь себе».
5: Жихарь поднялся, подошел к полке, сунул окаянный том среди прочих так резко, что другая книга вылетела, едва успел подхватить. И название этой нечаянной книги Жихарю здорово не понравилось. «Смерть Артура». Но думать об этом было не время.
0: «Погоди, пресветлая», — сказал он торопливо. «Подумай, вспомни, кто у вас в кабаке заправлял, когда ты в Сталинград явилась? Кому невзор задолжал? Не себе же? Зачем тогда было княжескую казну грабить? Под чье имя? И кто на самом деле отравленный спал?»
5: И тут лицо у княжны сделалось чем-то похожее на Бродобреева, хоть и оставалось по-прежнему прекрасным. «В самом деле», — сказала она и зажмурилась, мучительно что-то припоминая. «Нелепость какая-то получается, и тут не сходится, и там...»
4: «Думай, думай!» — кричал Жихарь. «Ты же премудрая!» «Именно что не сходится. Да ты хотя бы заставь невзора мои доспехи примерить. Он в них шагу не сделает. Мечом моим не взмахнет, а прокинется. Вот снова к городу поступят кранты. Наплачетесь с таким защитничком. Да и не бывает пустоглазых богатырей».
5: Княжна трясла головой, терла виски. Глаза у нее сделались огромные и бездумные. В это время послышался грохот. Дверь отворилась, в палаты ворвались дружинники, среди которых притаился невзор, без доспехов и без меча.
4: «Хватайте его!» — кричал пустоглазый. «Это княжна, известный вор и самозванец! Он тебя ограбить и обесчестить пришел!»
5: Несколько дружинников метнулись к окну, отрезая дорогу от бегства.
4: «Всех убью, один останусь!» — громогласно рявкнул Жихарь и сделал вид, что достает из-за пазухи кинжал.
5: Дружинники от неожиданности оторопели, расступились. Богатырь одним прыжком оказался у окна, выбил раму и прыгнул вниз в темноту.

0: В эфире радиостанция 106.8 FM. Программа «Модель для сборки». Текст читает Влад Коп. За пультом диджей Винилкин. Михаил Успенский. Время оно. Глава 7. Мифология славян вообще дело темное и запутанное. Воронежские филологические записки.
1: Видно, платок, подаренный княжной, взаправду оказался счастливым. Жихрь не угодил ни на копья бегавших вокруг терема дружинников, ни на остатки поленницы, ни на какую другую вредную при ночном бегстве преграду. Он приземлился на согнутые ноги, крякнул от удара, пнул, не глядя, кого-то пяткой в закрытую кольчугой грудь. «К реке!» — соображал он, расчищая себе путь вперед. «Перемахну через гору, а с горы кувырком, как зайчик. Убирать не приходится. Найду на берегу корягу и вниз к острову Старого Беломора. Тяжести на мне никакой нету, как-нибудь доплыву». «К реке! Все к реке!» — услышал он голос Невзора. «Заломей, бери свою сотню и вниз! Я бы на его месте непременно к реке побежал!» «А куда же еще?» — подумал жихарь. «Ты так на моем месте, тварюга!»
0: Вокруг замелькали огни факелов. Многие дружинники по тревоге выскочили в чем были, то есть в портах и босиком. Из-за этого они принялись ловить друг друга и бить, а когда убеждались в ошибке, то долго еще ругались. Шум стоял неимоверный. И богатырь выбрал самый нежданный, но и самый правильный, как оказалось, путь. Пока стража перекрывала всякие огороды и палисады, он беспрепятственно устремился вперед по главной улице. Собаки хозяйские, конечно, всполошились и залаяли, но лай стоял во всем Сталинграде, так что причины ему установить было трудно. Жители выбегали из домов. Бритого жихря, да еще в темноте, узнать было невозможно. Он воспользовался этим и кричал на бегу. «Все к реке! Лови окаянного! Невзор обещал того, кто поймает, целый год бесплатно в кабаке угощать!» Вот когда впереди показались городские ворота, тогда он и своротил в сторону. Подпрыгнул, перемахнул через частокол и скрылся в ночном мраке. Пробежав сколько-то по дороге, жихрь углядел в темноте знакомый пень, покинул прежний путь и очутился на ведомой ему лесной тропке. Обычному человеку в ночном бару непременно придется туго. Тамошние жители не любят, когда нарушают их сон. Птицы непременно всполошатся и загалдят, особенно сороки. Темная охотница-сова, скоробогатая птица, заухает во всю глотку. Потревоженные деревья не упустят случая подставить беглецу под ногу толстый корень, чтоб споткнулся и навернулся о ствол. А лесной хозяин, когда рассердится, непременно перепутает все тропы, так что бедолага неожиданно для себя выбежит на то же место, с которого и вошел в лес. Там-то его как раз и захомутают преследователи. Но жихарь сам вырос в лесу, со здешним лешим, в отличие от того, который охранял владение добрых адамычей, пребывал в прекрасных отношениях с малолетством, да и бегать умел бесшумно, даже в самой непроглядной тьме, не угнетая высохший сучок. Кроме того, все солидные деревья его помнили, уважали за то, что рубил он только сухостой, отчего остальным растущим одна польза. Корабельные сосны поджимали корни, хрусткие павшие ветки сами откатывались в сторону, а сова ухать-то ухала, но ходила кругами по небесам где-то в стороне, чтобы запутать дружинников. Для всех прочих многоборцев леса были в одночасье и бедой, и защитой. Для жихаря же бедой они никогда не были, поскольку он знал и соблюдал все положенные чаще правила. Огни факелов мелькали сзади и с боков. Один показался впереди, но тут же угас. Факелоносец, видно, угодил в бочаг вешней водой. Дружинник завопил, зовя на подмогу. Должно быть, в бочаге наступил на какое-нибудь сонное болотное чмо. Да ведь и бежать жихарю было легче, нежели преследователям. За зиму дружина основательно обленилась, а он-то сам закалился в кабальных трудах. А скакать по бору верхами дураков не было. Коню ноги поломаешь, сам шею свернешь. Долго ли, коротко ли, а стихли позади крики и шутки. Конечно, до самого рассвета дружина лес не покинет. Будут делать вид, что стараются, ловят. И ведь главное, ни к чему теперь не взору его ловить. Кабачики без того отняли богатыря все, что можно, кроме жизни. А жизнь так недорого стоит. Даже месяц подумал и тоже принял его сторону. Приманил к себе одинокую тучку, закрыл ею свое ясное личико и стало в чаще хоть глаз кали. Жихарь бежал ровно и дышал легко, а главное, понимал, где бежит и в какую сторону. К реке он рано или поздно спустится, следуя вдоль первого же понравившегося ручья. А стражников по всему берегу не расставишь, даже если Невзор договорится с соседями. Только Невзор ни с кем не договорится, а воинам потребуется отдых. Острым звериным запахом потянуло спереди, но жихарь не свернул, а продолжал бежать, покуда не уткнулся в чье-то мохнатое пузо.
1: Обладатель пуза поворчал, но облапливать богатыря не стал. Просто слегка провел лапой по стриженной голове, убедился, что волос на ней мало, и обдирать их ни к чему, а вместо того поддал жихарю той же лапой пониже спины, чтобы бежал из шибче, и направился в другую сторону, откуда доносились до чутких медвежьих ноздрей нестерпимые вонь горящей смолы и бранного железа. Вот его-то теперь они и станут ловить, а кто поймает, не возрадуется». У лесных обитателей, неподвижных и шмыгающих, память устроена не по-людски. На славу им наплевать, а добро они помнят накрепко. Месяцу там наверху, конечно, виднее. Он высмотрел откуда, что беглец уже недосягаем, утерся напоследок влажной тучкой, чтобы светить еще яснее, и пустил тучку дальше гулять по воле верхового ветра. Деревья – народ неуклюжий и неловкий. Не все из них успевали вовремя обводить ветки, так что жихарь основательно оцарапался и рубаху в нескольких местах порвал. Словно бы винясь перед ним, деревянное племя выкатило на светлую прогалинку ему под ноги подходящее орудие – мореную дубину. Богатырь подхватил дубину. Она оказалась как раз по руке и весу подходящего. Он остановился и в благодарность оторвал от рукава вышитую тесенку. Тесенку он повязал на первую попавшуюся ветку. Врагу этого следа все равно увидеть не дадут, а зеленым друзьям уважение. После этого жихарь больше не бежал, а шел скорым шагом, поглядывая под ноги. Батюшка Бор уже сделал для него все, что мог, и терпение его испытывать не следовало. Верно заметили мудрые люди. Ежели в одном месте справедливости убавится, то в другом непременно прибавится, иначе жизнь была бы уж совсем никудышная. Вот только накормить его батюшка Бор в эту пору ничем не умел, разве что прошлогодней перезимовавшей калиной. Не ягодная была, покуда пора, да и не грибная. Только одни корявые сморчки и строчки в пищу годились. Но не сырьем, а лишь после того, как выварить их надлежащим образом в трех водах. Добыть огонь жихарь худо-бедно сумел бы, но не в горсти же варево затевать. Вскоре под ногами обозначилась основательно заросшая тропа. Куда-нибудь она довела же. Она привела на освещенную месяцем поляну. Жихарь остановился и прислушался. Здесь даже ночные птицы не кричали. Впереди темнело какое-то строение. Богатырь подошел поближе и понял, что случалось ему здесь бывать. В дальнем-дальнем детстве, когда живы были и здоровы еще воспитатели его разбойнички, кот и дрозд. Люди лихие, но мудрые. Капище Пропа завалилось в конец, поросло мохом и бурьяном. Жители многоборья давненько забыли сюда дорогу. Даже не клюдоотшельники здесь уже не селились, полагая место слишком опасным. Но жихарь знал, что Проп добрый и может помочь всякому, рассказавшему у подножия кумиру небылицу, навелу или устарелу. Не раз случалось богатырю в этом убедиться во время незабвенного похода на край мира, только вот славу от этого похода он потерял. Жихарь порылся в развалинах, ничего полезного не нашел. Видно, искали и до него, да если и водилось, тут что-то давно рассыпалось в прах. Кумир Проппа здесь стоял не деревянный, но каменный, вырезанный с большим искусством и тщанием. Богатырь отломил от истлевающего бревна острую щепку и прочистил Проппу каменные уши от моха и земли, набившейся туда за долгие годы. Похолодало. Скоро начнет осветать. Потянул ветерок и ознобил взмокшее после погони тело. Жихарь ударом кулака раскрошил бревно, выбрал подходящие для костерка куски, наломал сушняка, сложил все шалашиком. Потом особым колдовским разбойничьим способом добыл огня и вспомнил, что точно так же добывал его в темноте бессудной ямы. Все повторялось. Снова придется идти на поклон к Беломору. А даром старик ведь ничего не дает, опять пошлет в неведомую даль выполнять непосильный урок. Хорошо эти волхвы устроились. Сидят себе на месте, листают страшные книги, да зоблят мозголобную брагу. А богатырям приходится за них отдуваться, странствовать и мужествовать, каждодневно рискуя головой. Ну, да ему этого и надо.

Когда скупое пламя заиграло и осветило красным светом отвыкшее от жертвенных огней каменное лицо, Жихарь вытянул руки над огнем, потом сел, сложив ноги калачиком. Память у богатыря была вроде вязкой смолы. Всякое угодившее туда чужое слово застревало в ней намертво. Билось, рвалось, наизнанку выворачивалось, а покинуть не могло. За время же своих странствий пришлось ему выслушать немало чудесных историй. Их могло быть и больше, как бы не цена, которую пришлось заплатить культяпому мироеду, чтобы добыть полуденную росу. «Было это давно и неправда», — привычно предупредил он Пропа. «Вдруг чего доброго заподозрить, что хотят ему обманом сучить истинные происшествия, да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь Гогу и Магогу. А ведь нынче у Жихаря нет при себе ни плохонького меча, ни кистеня, да и Будимира чудесного петуха нет». Стало быть, жил в стране, именуемой Непростан, царь по имени Каламут IX. Крепко сидел он на своем троне из небесного железа отлитом, из того железа, что не ржавеет и злобных духов по ветру развеивает. И был у царя дворец. Два конных перехода в длину и один в ширину. Снаружи сложен он был из дикого горного камня двух цветов, черного и красного, и плиты чередовались так, что можно было на этих стенах, ежели бы их плашмя положить, играть в тавлии великанам. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипаричным деревом, да еще деревом пьевговым, да еще деревом ситим и деревом фарсис. Сам таких деревьев сроду не видел, да что за что купил, зато и продаю. Дух от деревьев исходил такой, что никакая болезнь того запаха не выдерживала и, усвоясь, возвращалась. Не знаю уж, в каких краях эти хворобы обитают. Пришивали доски к камню особыми гвоздями, золотыми и серебряными. Ты, конечно, скажешь, что золото мягкое и на гвозди не годится, но мастерам же нельзя было царю возражать. Подозреваю, что гвозди были железные, только шляпки позолочены да посеребряные. А куда золото ушло, мастерам виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями, каковы есть пурпур, виссон, багряница да крепдешин с панбархатом. Это я оборванцам хожу, поскольку судьба такая. А они, видишь, такое добро на стены переводили. Из панбархата, сказывают, портянки добрые выходят, а у меня и сапог нет. Мало того, на стенах понавешаны были огромнейшие ковры, и каждый ковер ткали по 300 ткачих, и потратили они на это дело по 30 лет. На коврах вытканы были и начало мира, и конец его, и то, что посередке осталось. Все люди, что жили на земле, и когда-то жить будут, все походы, все земли и все звери их населяющие. И живых зверей у Каламута IX было немало. Страшно сказать, ходили там львы рычащие и пардусы быстроногие. Птицы строфокомилы летать не могущие, и северные морские звери клыкастые, и слоны. Слонов я сам видел у Раджи Капура, который про себя хоть сам поешь ему в бродягах и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только вот под седло они не годятся, потому что даже степняк так широко ноги расшиперить не может. Не зря сказано, как не ширься, а один на всей лавке не усядешься. Для того на спинах у слонов особые домики строят и понужают лопоухих не шпорами, а стрекалами. До царя звери хищные добраться не могли, потому что отделял их обиталище от царских покоев глубокий ров, налитый непростой водой. И все царские гости вдоль этого рва гуляли, любовались и ужасались. А летучих птиц было видимо и невидимо. Жили они не в клетках, под сводами, на ветвях. Там ведь и живые деревья росли, целый лес чуть поменьше нашего. Тысячи слуг целыми днями очищали дворец от птичьего помета, но не поспевали. Бывало, и на Каламута капало. Терпел, да. А птичий помет мешками тащили на огороды. И урожай от него такой был, что даже нищим хватало. Были птицы с пчелой величиной, были из быка. Ну, не с быка, с барана точно. У царя даже птица-секретарь имелась. Он ей одно и государственные секреты поверял, кроме одного. Счастливо жил Каламут IX. Жен держал до тысячи. Ловко устроился. Первой жене скажет, что пошел ко второй, что к третьей подался и так далее. А сам пойдет в свой птичий сад, зонтиком прикроется. Объяснить, что такое зонтик, или сам смекитишь. Прикроется и сидит, птичье пение слушает. Особенно ему нравилась желто-зеленая пташка-канарейка. Уж больно жалобно пела. Слушает сам, о жизни думает. Много он о жизни думал и, наконец, додумался. Что же это получается? Чем жизнь-то кончается? Известно чем. Обычные люди это с измерства знают, а до него лишь к матерым годам дошло. Помирать не в помирушке играть. Надо что-то делать. Первым делом он жен разогнал. Жизненные силы беречь надо.
Да и денег на этом сберег немало. И выписал к себе со всего света лекарей. Они советуют, что надо кушать и сколько, какой кусок проглотить, какой мимо рта пустить, велят бегать, прыгать, даже на голове стоять, только недолго. Вторым делом он запретил при себе про смерть поминать. Если у него, к примеру, любимый советник окочурится, то придворные докладывают, уехал, мол, в дальние страны, не велел ждать. И воеводам своим, тысяченачальникам, указал в донесениях не писать, сколько воинов на поле брани полегло. Те и рады. Понятно, что воевать нынче можно как попало. И много они извели нашего брата понапрасну. Даже кладбище все велел срыть и садами засадить, либо ристалищами застроить, чтобы надгробные камни глаз не мозолили. А еще он решил, ну это ему, видно, мироед подсказал, сделать во дворце новые ворота. Такие крепкие и могучие, неприступные, непробиваемые, чтобы смерть, даже когда он тяжело заболеет, во дворец не могла взойти и его коломута в костяные леса не увела. У них, правда, в стране непростан, это как по-другому называлось, но смысл тот же. Стали собирать и скупать свое, со своего света и железо, и медь, и олово, и свинец. Денег не хватает. Пошло в расход все золото и все самоцветы, фернампиксы, ониксы. Потом ковры ободрали, заморским купцам по дешевке спустили. После и до подбарка-то с весоном дело дошло. Распродал соседним государям всех любимых зверей и птиц впромен на руду и готовые слитки. Одну пташку-канарейку оставил, потому что она жалобно поет, а он под ее песни плачет, себя жалеет. Разогнал и врачей. Одного шарлатана Горбатого не разогнал, поскольку тот верный был и жалования не просил. Дворец опустел, погнал Коломут Девятый всех слуг добывать руду и черный горюч камень. Чтоб такие ворота отлить, жару ведь много надо. Так много, что все деревянные дома в стране велел разобрать на дрова и все леса повырубить. Прости, батюшка, бор, что в твоем присутствии такие ужасы рассказываю. Ладно, постарались тамошние литейщики, отлили ворота двустворчатые, изготовили петли для них в два человеческих роста. 3 года створки навешивали, так уж поднимали, не ведаю. Должно быть, слонов запрягали и с горными варколапами договорились. Народу при этом погубили без числа, только про это царю не доносили, запрещено ведь. Вышли ворота не плоше тех, что я в мироедовом царстве с помощью разрыв травы отворил. Но в непростане про эту траву не слыхали, да и не растет она там. Натащил царь во дворец съестного припасу, эх, мне бы хоть кусочек, вытащил из хитрого устройства железный шкворень, закрылись ворота изнутри на тяжкий засов. Сидит один в пустом дворце, канарейку слушает и мыслит, ломись, ломись без носа, я до меня все равно не доберешься. А царство кругом пустое стоит, весь народ разбежался, тишина, только глупая канарейка свищет в клетке из простых прутьев. Вот полночь наступила, и слышит царь Коломут тяжелые шаги. Даже слон так не ходит, даже зверь-бегемот. Бух, бух. Ладно, думает, сейчас ты кости до своей об мои ворота расшивешь, и стану я жить вечно бессмертно, а царство дел наживное. Как и слава, к слову сказать. Тут ворота словно осадным бревном грохнули. Да не простым бревном, а в 10 обхватов. Раз, другой. На третьем ударе треснула железная балка, словно хворостина. Распахнулись тяжкие ворота, а за ними никого. Это меня, видать, звездный свет ослепил после долгого темного сидения, решил царь Коломут. А смерть, поди, после 3-го удара вся на мелкие крохи рассыпалась. Так он себя успокоил и поближе к воротам подошел. Никого. Глянул вниз. Что там такое? Вроде суслик, только белый. Присмотрелся. А это смерть и есть. Правда, малюсенькая, зато все при ней. И белый саван, и острая коса, и весы, на которых срок жизни измеряется. Занес царь Коломут над ней ногу, чтобы раздавить. А она увернулась и пищит. «Убери ногу, старый дурак! Я не за тобой, за канарейкой твоей явилась!» Он так и застыл с поднятой ногой. Ну, а смерть прошмыгнула внутрь, разломала клетку, схватила канарейку за крыло и потащила за собой куда следует. Песню при этом горланила глумливо. Раз поет, два поет, помирает и поет. Канареечка жалобно поет. А Коломут Девятый после того в своем опустелом царстве еще долго жил. А на силу собственной смерти дождался. Глава 8.
А скажи-ка нам, не барачая, кого ты тут омутом дожидаешься? Владимир Короленко. Последние слова богатырь договаривал уже во сне, но так он за день устал и душой, и телом, что в дремоте ему никаких вещих знамений не привиделось. Только тело до света само поворачивалось у костра, грея то один бок, то другой. Веток для лежбища он ломать не удосужился, да и не надо было здесь ветки ломать. Утром при солнечном лике место ночлега уже не казалось зловещим. Кроме того, какая-то добрая белка притащила оставшуюся от зимы пригоршню орехов и связку сушеных боровиков. Орехи не все пропали, а грибы, хоть и без соли, пошли за милую душу. «Должно быть, платок и впрямь удачный», — подумал жихрь, прислушался, определил родник и вволю напился. Разворошил кострище, убедился, что все прогорело дотла, и даже в случае ветра пожара не быть. Потом, как и собирался, пошел вниз, вдоль ручья. Зиму-то жихрь проспал, но знал от людей, что была она лютой, поэтому Ярила изо всех сил старалась согреть землю. Дышалась вольно, был богатырь свободен от всех долгов и обязательств, даже имя свое теперь он только один и ведал. Стал равен зверю, птице, комару.

реке его ручей противоожидания не вывел, а вывел к небольшому озеру, тоже знакомому и носившему некогда название «Гремучий вид». Озеро, насколько он помнил, было глубокое и богатое рыбой. Даже старая рыбачья избушка стояла на берегу, но к ней никто уже давно не жил, и с тех пор, как поселился тут озерский водяник по прозвищу Мутило. Раньше, до его водружения, рыбачить сюда приходили даже из Сталинграда. Но дурак Мутило, дорвавшись до собственного водоема, на радостях с самого начала всех перепугал и остался теперь в совершенном одиночестве. Некого было ему хватать за ноги, некому портить сети и дырявить лодки. Так они сами по себе изгнили на берегу. От берега уходили недалеко в воду мостки на крепких дубовых сваях. На мостках, свесив перепончатые лапы в воду, сидел и сам Мутило, грелся на солнышке. Мутило был не чистокровный водяник, а только по отцу. Родила же его и сразу же выбросила в воду та самая поедучая ведьма, которую маленький жихарка изжарил в печке. Поэтому в хозяине гребучего вида больше было от человека, чем от лягушки. У него даже волосы росли на голове, правда зеленые пучками, как трава на болотной кочке. И глаза походили на человеческие, хоть и не мигали. «Не поглянулась пропа моя на вело», — решил жихарь. «А Мутило сейчас начнет ко мне вязаться. Зачем где матушку угробил? Обойти его, что ли, или сразу дубинкой угостить?» Но Мутило, заметив пришельца, обрадовался и закричал. «А вот кому мыться, купаться, рыбу ловить, белье полоскать?» Жихарь подошел ближе, ступил одной ногой на мостки и затрещало. «Здорово, водяной житель», — сказал он. Мутило разинул широкий рот и внимательно поглядел. «Узнал», — сказал он. «Мальцом тебя помню, а все равно узнал. Мазь ты не спрячешь. Помню, как ты с родительницей моей управился». «Биться будем или мириться?» — спросил жихарь, поигрывая дубиной. «Драться с водяником на суше весьма удобно, зато нечестно, а в воде он человека всяко разно одолеет». «Зачем биться?» — удивился Мутило. «У нас в речке все русалки говорили, что таких матерей живьем жарить надо. Да и скучно мне без людей. Слушай, жихарь, пошли ко мне на дно. Пиво попьем, в кости сыграем. Русалка наша тебе одежду постирает, просушит тем временем». «Поиграть я всегда готов», — сказал жихарь. «Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову». «А я других ставок и не принимаю», — сказал Мутило. «Сам посуди, на что мне золото? Солить его, что ли, коптить?» «А во что будем играть? В тавлеи?» «Нет», — вздохнул водяник. «Тавлеи же деревянные, всплывают все время». «Так давай прямо на бережку». «Нет», — сказал Мутило. «Дом, знаешь, и стены помогают. А играть будем в зерн, кости метать. Тавлеи двигать много ума нужно. Тут человек сильнее нашего брата. А кости — это же судьба и удача». «Хорошо», — сказал жихарь. «Я, выходит, голову ставлю. А ты что, бодейку с лягушачьей икрой?» Водяник оскорбился и пошел зелеными пятнами. «Обижаешь, детинушка», — сказал он. «Икра у меня рыбья и даже соленая. Вон в избе под навесом соли-то сколько было заготовлено. Там у меня и коптильня даже есть. Так что пиво найдем, чем закусить. Я и хлебы из рыбной муки пеку». Жихарю хотелось и пиво, и закусить. «Так на что ты играть-то будешь?» — напомнил он. «Понятное дело, на озеро. У меня же всего имущества, оно только одно и есть. Один водяник с другим всегда на озеро играют. Лешие и те на волков, на белок, только потом на леса. А мы, мокрый народ, сразу на озеро». «А как же ты без озера?» — жихарь сделал озабоченное лицо. «Да так же, как ты без головы», — хохотнул Мутило. «Ну так пошли». «Не горазд я водой дышать», — сказал жихарь. «Да кто ж тебя заставляет водой дышать? Ты ж со мной будешь, только помни одно. Под водой ни на что пальцем нельзя показывать. Не то в раз захлебнешься». «Понял», — сказал богатырь, а сам подумал. «Как-нибудь вывернусь. Скажу, к примеру, что кости у него обманные. Зато хоть рыбки поем. А если не пойду, он меня на всю воду и на весь лес трусом ославит». «За мной!» — скомандовал водяник и бесшумно соскользнул в зеленую гладь. Даже круги не пошли. Богатырь отошел, разогнался, пробежал по ветхим мосткам и прянул в воду не хуже леща. Шуму, правда, наделал немало. Под водой он быстро нагнал Мутилу, ухватил его за лодыжку, и сразу же вокруг них образовался воздушный пузырь, так как у водяного паука, только большой, и стало можно дышать. Озеро и впрямь было глубокое, так что у богатыря начало закладывать уши. «Потерпи», — пробулькал Мутило, — «сейчас будем на месте». Дом у озерского водяника был построен не как-нибудь, из мореного дуба, украшен рыбьими костями и головами. Внутри было все устроено, как в обычной избе, только что вот печки не имелось. И прибрано все чистенько. «Как ж ты зимой без печки?» — спросил жихарь. «Зимой мы спим», — рассеянно ответил водяник. «Да ты раздевайся, я же сказал, что русалка все постирает и высушить развесит. И платок давай». «Платок не дам», — сказал богатырь.
платок, дареный. Когда прекрасная дама вручает витязю платок, впрочем, ты все равно не поймешь. «Где уж нам?» — сказал Мутило, выкатывая из угла бочонок. Двигался под водой он сноровисто, не то что жихрь. Мигом появились на столе миски, и тарелки, кружки и кувшины. Пиво, к сожалению, оказалось жидковатым. «Вода же кругом!» — оправдывался водяник. Зато рыбный хлеб был вполне съедобен, а уж копченые лещи были такие, каких у князя Жупила за столом близко не бывало. Икра тоже была спросолена умело и разложена отдельно, согласно видам рыб. Они прихлебывали из кружек, заедали полными ложками икры и вели неспешные разговоры о делах лесных, водных и человечьих. «Не слыхал, Неклюд Беломор на прежнем месте живет или переехал?» — спросил богатырь. «На прежнем вроде бы», — ответил Мутило. «Только ты к нему не спеши. Говорят, мироед на него здорово взъелся за что-то. Как бы тебе с Хволфом заодно не пропасть». «Да ты не пропадешь, здесь останешься». Водяник зевнул и еще раз зачерпнул кувшином из бочонка. «Это мы поглядим, что», — сказал жихрь. «Но сам посуди, можно ли голову ставить против какого-то озера?» «Против моего можно. Во-первых, вода чистая. Во-вторых, ее много. Лягушек нет и в помине, я их первым делом выселил. Рыба же не считана, да какая! Лещи, подлещики, ези, подъязки, караси, подкараски!» — усмехнулся жихрь. «Не, рыба серьезная. Хороший хозяин на такой рыбе озолотится». «Это мне кстати», — сказал жихрь. «Только торговать не досуг». «Теперь дальше смотри», — сказал Мутило. «Русалка у меня, прям скажем, не первого разбора, но работящая. Утопленник даже свой имеется, только ты на него лучше не смотри». «Утопил, значит, кого-то или в кости выиграл», — нахмурился богатырь. «Да нет», — вздохнул водяник, — «это рыбак здешний. Он от скуки и тоски, как бобылем остался, руки себе связал и прыгнул из лодки. Хотел, говорит, поглядеть, что поза жизнью бывает». «Ну, что поза жизнью бывает, я уже видел. Давай свои кости». Кости у Мутилы хранились в особом кесете из самовьей шкуры. Были они старые, пожелтевшие, округлившиеся по ребрам. «Давно бы заменил, да память дорога», — пояснил Мутило. «Это ведь те самые кости, в которые один могучий царь царство свое проиграл и себя, и жену, и братьев, а жена у них была одна на всех», — водяник хихикнул. «Знаю эту повесть», — кивнул жихрь. «Потом они дрались, пока не сравнялись». «Вот-вот», — сказал водяник, — «а коли нет у тебя ни жены, ни братьев, не взыщи».

0: В избе водяного хозяина стало светлее, и Мутило даже прикрыл перепонками глаза.
1: «До трех раз играем», — предупредил он.
0: «Идет», — сказал жихарь. Он сидел на лавке без одежды, водяник тоже был голый, да и не одеваются водяники вовсе. Стало быть, негде ему спрятать обманную зерну. Они враз метнули по кости, и право на первый бросок получилось жихарево. Он взял костяшки в горсть, потряс хорошенько, зажмурился на счастье и бросил. Выпали шестерка с пятеркой. «Везучий», — хмыкнул водяник. «Поглядим, как это дальше будет».
2: Мутило пошептал что-то над костями, поплевал. Жихарь брезгливо поморщился. Потом покатал их между лапами и лапы те враз разжал. Шептания помогли, да не слишком. Всего две пятерки огреб.
1: «У тебя плат наговоренный», — уверенно сказал он. «Эти кости у меня сроду проигрыш не знали».
0: «Но первому кону не верь».
2: Богатырь принял кости, вытер их краем платка, но на этот раз долго трясти не стал. Выпали тройка с двойкой.
1: «Уже лучше», — сказал Мутило. «Ну, зернь заморская, пособи, как в старые времена, правому обличи виноватого».
0: Но виноватым, видно, оказался хозяин. Ему тоже достались тройка да двойка.
1: «Третий кон главный», — сказал водяник. «Как они кости падут, так тому и быть».
2: Жихарь принял кости, закрыл глаза и стал в уме призывать всех, кто только мог ему помочь. И Беломора, и Будимира, и Пропа Владыку, и Побратимов, и царя Премудрого Соломона, и столь же Премудрого Китовраса, и добрых Адамыча, и злых ментов, и силу Святогорову, и все-все. Он разжал руки, раскрыл очи и увидел, что пали кости самым паскудным образом. На каждой грани лишь по глазку, и глазки эти начали ему хитро и злобно подмигивать.
0: «Хлюзда на правду вывела», — заметил Мутило. «Теперь ты уж мой будешь, никуда не денешься. Теперь здесь выйдет неплохое житье, не сокрушайся».
1: «Ты мечи, мечи», — хрипло сказал жихарь, — «не рассуждай».
2: Даже при худшем для Мутилы раскладе могло выпасть столько же. Стало быть, придется пытать судьбу дальше, а она этого не любит. Кому же приятно, когда его пытают?
0: «Обман!» — завопил водяник. «Так не бывает! Ты кости заговорил!»
2: «Так в жизни и впрямь не бывает. На одной кости верхняя грань венчалась точкой, единицей, на другой была вовсе пустая». У жихаря от страха и удивления спину словно бы подернуло инеем. Водяник очень внимательно осмотрел обе кости, пустых граней вроде бы не было.
1: «Еще раз кидаем», — потребовал он.
3: «Договаривались же на три кона», — сказал богатырь.
1: «Договаривались с честным молодцем и не с колдуном поганым», — возразил Мутило, хотя и сам относился к нечистому племени.
0: «Твоя же зернь», — пожал плечами жихарь.
1: «Тем более древняя, говоришь, царство в нее проигрывали».
3: «Мечи», — велел водяник, — «иначе я тебя все равно утоплю. Испортил мне, понимаешь, кости своими заговорами».
2: «Ладно», — сказал жихарь. «Дело и вправду неясное и необыкновенное. Смотри, мокрозадый, без всяких наговоров мечу». Он попросту сжал кости в кулак, занес над платом и раскрыл пальцы.
0: «Ой, не могу!» — заорал Мутило и забил перепончатыми лапами по столешнице. «Наворожил на свою голову сухопутные души!»

0: нет правды на земле, а под водой она очень даже есть».
1: Жихарь повторил бросок водяника. Один – пусто. Иней на спине растаял и пополз вниз ледяными мерзкими струйками. Теперь гнить ему, богатырю, на дне озера, служить глупому мутиле, пугать случайных людей, раков черных кормить.
0: «Не печалуйся», – глумился водяник. «Послушай мне, столько-то угодишь, я тебя и отпущу. Правда, красные девицы шарахаться будут, а люди осиновым колом встретят, а так ничего».
1: Жихарь молчал и только созерцал тупым взором черные мутиловые лапы. Сквозь полупрозрачные перепонки было видно, как между лап прыгают роковые кости. Наконец лапы разжались, кости полетели на расшитый плат. И упали обе пустыми гранями вверх. Мутило долго возмущался, в сотый раз осматривал зерн. «Все в порядке, никаких пустых граней».
0: «Судьба», — сказал Жихарь.
1: «Разве против нее пойдешь? Отдавай озеро, а то несчастье будет. Сам же видишь, не желает моего проигрыша кто-то сильный и могучий. Не идти же нам поперек». Мутило разлил пиво по кружкам, выпил единым духом и почесал в затылке.
0: «Как бы и вправду на себя беды не накликать», — сказал он наконец.
1: «Голову ты сохранил, так давай еще немножко поиграем».
0: «Но помаленькой», — предупредил Жихарь.
1: «Ясное дело, помаленькой», — согласился Мутило. По-своему, он был честный водяник, хоть и глуповатый. Помаленькой Мутило отыграл сперва раков, потом рыб, потом русалку. При этом он нахально попенял Жихарю, что русалка не первой свежести. Потом и утопленника. Вот уж без кого богатырь вполне мог обойтись.
0: «Довольно», — сказал Жихарь. «А то мне так уже одна вода осталась».
2: «Зато какая вода и сколько?» — вздохнул Мутило.
1: Они вышли из водяной избы. Сквозь толщу зеленой воды еле-еле проглядывало солнце. Поднимались наверх медленно. Добрый Мутило объяснил, что если с такой глубины вынырнуть в раз, то закипит кровь в жилах, и можно вполне от этого помереть. Что ж, ему видней. Жихарю даже как-то стыдно стало перед водяником. Вроде бы честно выиграл, а вроде бы и бесчестно. На берегу сушились на кольях скудные жихревые одежки. Кажется, и недолго пребывал богатырь в озерном царстве, а успели высохнуть. Пожилая русалка, подвернув под себя толстый чешуйчатый хвост, штопала рыбной костью богатырские штаны.
0: «Видишь, какая рукодельница!» — похвастался Мутило. «А я ее с дуру чуть не проиграл. Озеро ж твое, забирай!»
1: «Как же я его заберу?» — удивился Жихарь. «Разве что ведрами перетаскать, так куда?»
0: «Вот говорят, люди умные!» — вздохнул Мутило. «Если вы такие умные, чего же вы под водой-то не живете?
1: Все вам объясни, все покажи на свою голову. Давай-ка свой плат наговоренный, я с людьми всегда по-честному». Жихарь, ни слова не говоря, протянул ему подарок княжны. Водяник подул на плат и опустил один из углов в воду. Жихаря трудно было чем-то удивить, коли уж он видел даже море, поставленное на попа. Тем не менее, рот он разинул. Вода в озере начала стремительно убывать, впитываясь в платок. Обнажились и стали обрушиваться крутые берега. Даже избенка поползла была к обрыву, но не доползла. В конце концов, на месте гремучего вира образовалась громадная глубокая яма, на дне которой бились и подпрыгивали многочисленные рыбы. «Рыбу жалко», — сказал Жихарь. «Зря пропадет. Оставь хоть маленькую водички-то. Я ведь не изверг, не кабачик, не взор».
0: «Не взор», — сказал Мутило и задумался.
1: «Знаю. Сегодня утром, до того, как тебе появиться, был тут этот самый невзор с дружиной. Я их собирался пугнуть, а потом смотрю, рожи какие-то. Толковали про Беломора. Его они ищут».
0: «Точно!» — ахнул богатырь. «Точнее некуда. Я ведь тебя предупреждал.
1: А насчет воды не бойся. Она вся никуда не уйдет. Знаешь, сколько ключей бьет на дне. А скоро еще горный снег начнет таять. Так помаленьку и новый наберется».
0: Он вытащил платок, перевязал все четыре конца узлами и вручил Жихарю. Платок был совершенно сухой.
1: Глава 9. Он весь посинел и умер в надежде на воскресенье и жизнь будущего века. Марк Твен. Давным-давно, так давно, что даже боги жили еще на земле, как простые охотники, и люди поделились на умных и не очень. Произошло это так. По ночам кому-то надо было стеречь стоянки и поддерживать огонь в костре. Спать при этом, ясное дело, не полагалось. Вот сторожа и устремляли глаза в небо, либо в пламя. Книжек в то время еще не водилось, да и писать, читать люди не гораздо были. Единственная книга тогда существовала — «Бездонное небо», а первыми буквами стали звезды на нем.
3: Если очень долго изучать книгу на незнакомом языке, в конце концов что-нибудь ты начнешь понимать. И ночные сторожа начали различать на небе разных зверей и птиц, и каждый из этих знаков висел в небе не просто так, а обозначал и предсказывал перемены в погоде и судьбе. Самые сообразительные стражи углядели связь между расположением светил и сменой времен года, знали теперь, когда охота будет удачная, когда напрасная, не затянется ли земля, не выйдут ли из берегов реки и моря. Из этих стражей получились волхвы-неклюды. Оттого волхвы теперь жили часто поодиночке, а среди людей им становилось не по себе. Да и людям с ними было не по себе. Другие караульщики не искали в небе птиц и зверей, а попросту считали звезды. Сперва пальцы загибали на руках и ногах, а когда пальцев перестало хватать, придумали дюжины и десятки. Узнав, сколько в небе звезд, они по привычке стали считать охотников, женщин, детишек, убитых зверей, копья, дубинки, луки и стрелы. Потом надумали помаленьку торговать. Так и возникли купцы. А те, кто смотрел в огонь, видели в языках пламени разные картины о сотворении мира, о битвах богов и великанов, о подвигах великих героев. Потом они своими словами пересказывали соплеменникам все, что видели в огне, а когда слов не хватало, составляли их сами. Так появились сказители. А некий пророк предсказал, что вернутся еще времена, когда всем умным и толковым людям снова придется пойти в ночные сторожа и хранители огня. «Все верно», — мыслил житель, перескакивая через очередную павшую лисину. «Оттого, видно, и теперь дураки спят сладко и крепко, а умные полночи ворочаются сбоку на бок. Им думушки голову сверлят, спать мешают». Надо было поспеть Беломора, опередив кабачика с дружины. Старик мудрый, он в раз разберет, кто подлинный богатырь, а кто чужую славу присвоит. «Так ведь неведомо, где нынче располагается речной остров с Беломоровой избушкой». Может, старику грохот водопада надоел, он и перебрался куда-нибудь в низовье, или наоборот, в верховье. А с чего это вдруг пустоглазому кабачику Беломор понадобился? Или сообразил, что жихрь туда непременно наведается? Как бы не навредил старику, надо ходу прибавить. Ходу он прибавил, но все равно уже начало темнеть. Вроде и недолго богатырь гостевал под водой, а времени на самом деле прошло много. Под водой ведь и движешься медленнее, и думаешь тихо. Не мог мутило сразу про невзор с дружинниками сказать. Правда, тогда бы и озеро не выиграло, оно в дороге лишним не будет.
2: «Батюшка Бор», — взмолился наконец богатырь, — «выведи меня к старому волху короткой тропой. Сам видишь, беда может случиться. Я ведь пеший, а не на конях. Понимаю, что надоело тебе со мной возиться, да дело уж больно срочное».
1: Верхушки вековых деревьев зашумели. Глубоко вздохнул батюшка Бор. Но не отказал. Где-то впереди загудел дикий шмель. Жихарь понял, что это ему знак, и побежал на гудение. Там и в самом деле оказалась под ногами чистая тропа, освещенная закатным солнцем. Свет становилось все меньше, тогда по обе стороны травы засвистели по утреннему птицы, зачирикали белки, чтобы не свернул случайно богатырь в сторону. Вечером шмелю летать холодно, ему положено в это время спать. Поэтому шмеля впереди сменил здоровенный светляк. Жихарь таких сроду не видел в здешних краях. «Ладно, что еще купальская ночь не наступила», — думал жихарь. «А то тут я побегал, кто бы мне позволил».
3: В купальскую ночь, как известно, природа вовсе не желает знать человека, а хочет пожить по своим законам, многие из которых людям неведомы вовсе и вряд ли когда-нибудь станут ведомы. Правда, отчаянные старушки, жизнь-то, считай, прожита, осмеливаются забредать чащу, разыскивая чудесные травы, которые как раз набирают самую силу. Не менее отчаянные безденежные вроде жихри молодцы тоже лезут с дуру в лес, мысли отыскать цветущий папоротник и найти с помощью жарцвета несметные клады. И что любопытно, старушек травниц лес чаще всего отпускает по чести и с добычей, а молодцев поминай, как звали. Лес ведь тот же зверь, не злой и не добрый, а сам по себе. Надо только знать, как ему угодить. Жихарь знал, поэтому и выбежал в конце концов на крутой скальный речной берег. Звезды уже купали отражение свои в речных волнах, то же самое делал и месяц, напрасно надеясь отмыть пятна и знаки на белом лице. Светляк-великан на прощание облетел богатырскую голову, помахал крыльями и подался по воздуху назад, чаще приманивать на свой мертвенный зеленый свет невесту. Жихарь лег на краю обрыва и начал всматриваться вдаль. И чем больше всматривался, тем крепче невидимые лапы сжимало и теснило сердце. Напрасно успокаивал он себя, что невзор ведомый трус и не осмелится причинить вред грозному волку. Ах, надо было этому черному нищеброду не последний грош отдавать, а башку развалить, да что уж теперь. Богатырь почему-то был уверен, что зловещий поберушка поехал вместе с кабанчиком и дружинниками. Спускаться к реке в темноте было делом немыслимым. Голову свернешь запросто, и батюшка Бор не поможет, потому что скалы и река не в его видении. А
1: если применить медленное слово, допрыгнуть во тьму? Соблазнительно. Так вдруг вместе со Славой и Жихарем покинули и все чары. Сам пропадешь, старика не выручишь, и веревки нет, да и место незнакомое. Жихарь привел, наконец, колотящиеся от бега и тревоги сердца в порядок и прислушался.

0: короткие, но и за это время может произойти многое. Многое и произошло, и речной остров стал доступен глазу еще до рассвета. Багровый всполох взметнулся над рекой, осветив и намытую отмели корабельные сосны на острове. Стволы их отсюда казались не толще лучинок. Пожар бушевал как раз в самой середине беломоровых владений. Там, где стояла колдовская изба, бывшая внутри гораздо больше, чем снаружи. Жихарь зарычал и стал кулаками колотить по камням, круша их и ломая в щебенку. По бритым щекам покатились слезы, чего уж никак он от себя не ожидал. «Ничего», — сказал жихарь сам себе. «Это он их проучить решил. Может быть, и мир ему помогает», — добавил он с сомнением. И вдруг встал, отошел от обрыва на несколько шагов, разбежался как следует и полетел вниз на верную погибель. То ли наговорный платок помог ему, то ли под скалами, как часто бывает, речные волны нарыли глубокую яму. Богатырь вынырнул, хватая ртом воздух, и поплыл вдоль берега, время от времени цепляясь за невидимые камни. Потом, когда стало возможно, выбрался на берег. Вода стекала с него потоками, только платок, повязанный на шее и таивший в себе озеро гремучий вир, по-прежнему оставался сухим. «Эх, дубину-то я оставил», — пожалел жихрь, скача на одной ноге и вытряхивая реку из ушей. Бежать вдоль берега не пришлось, а пришлось идти шагом, чтобы не переломать ноги между камней. Все равно уж свершилось все, чему положено было свершиться. К острову он вышел вместе с солнцем. Постоял на берегу, поглядел, как дым смешивается с утренним туманом, потом пошел вброд через протоку. Сосны оставались невредимы, а на поляне среди них чернел скелет беломоровой избы. И хитрая печь волхва, на которой можно было и еду стряпать, и зелье возгонять, осталась в целости, только покрыта была вся копотью. Жихарь определил, что случилась здесь большая драка, поскольку тлеющие останки лавок и табуреток были поломаны и порублены. С черной матицы свисали недогоревшие чучела, которых богатырь так боялся во время своего гостевания у волхва. Огонь должен был уничтожить здесь все подчистую, однако не уничтожил. Может, беломор смирил его чарами, а может, от жара лопнула бутыль с каким-нибудь вредным для огня зельем. Среди чучел, привязанный к матице цепями за руки, висел старый беломор, которого не могли погубить ни змеи-драконы, ни цари-короли, ни чернокнижники-соперники, ни троянская война. А погубил его на позор и боль жихарю простой кабачик, самозваный богатырь со своими палачами. Платье на старике обуглилось, кое-где лоскутами свисала кожа. Когда богатырь снимал своего наставника с матицы, то услышал и понял, что у беломора все кости переломаны. «Золото искал, тварь пустоглазая», — сказал жихарь. «Как же ты, премудрая седая головушка, их до себя допустил? Почему они беспрепятственно в избу вошли?» И вдруг понял, почему. Потому и вошли, что беломор, как и все жители Сталинграда, видел в невзоре того самого богатыря, которого он, беломор, снарядил и наладил в дальний путь, которому доверил самое важное дело в мире. Жихарь на всякий случай прижал ухо к обгорелой груди. А нет, был могучий волк мертвым, каким был бы на его месте всякий иной человек. «И все из-за меня», — сказал богатырь. «Все беды из-за меня. Теперь тут и веревки не найдешь, чтобы удавиться от стыда. Но я не буду искать себе иной славы, как пришить гада пустоглазого. Да и дружину щадить не буду, да знаюсь, кто кабачика сопровождал. Пусть потом меня княжна судит и казнит, казнь я себе заслужил». Он накрыл тело старого волхва обугленным половиком, огляделся. И вдруг от великой ненависти стриженная его голова помутилась, словно вновь он хлебнул отравы, поданной сэром Мордредом. Богатырь упал на черные горячие еще доски. И только одно видел он во сне. Как вернулся в Сталинград в вороненых доспехах с предлинным мечом, как загнал невзора с помощниками в проклятый кабак, как подпер дверь бревном и поднес факел. Разбудил жихаря хриплый птичий грай. Солнце взошло уже на полдень. Остров избы облеплен был враньем. Злодейские птицы искали пищи по углам, клевали кого-то у порога. Старик, видно, свою жизнь прожил долго. Некоторые пытались добраться и до волхва, и даже по животу самого богатыря прыгал на царапучих когтях наглый вороненок, норовя достать очей. Поэтому Жихарь глаза только чуть приоткрыл, дождался, пока пернатый гаденыш доскачет до груди, потом ловко и быстро ухватил вороненка. «Вот с тебя и начнем», — сказал он. «Желторотый еще оттуда же». Вороненок заорал, и вдруг Жихарь увидел, что птичка-то не простая, на макушке у помойного хищника крошечный золотой венец. Тут и все прочие вороны закаркали, зашумели крыльями, полетели к Жихарю, норовя отбить венценосного птенца. «Сейчас башку ему сверну», — предупредил богатырь. Вороны метнулись по сторонам и расселись на прежние места. «Того за порогом долбите от пуза, а старика не смейте трогать. Я его сейчас похороню, как полагается». Но тут богатырь начал кое-что припоминать. Вроде бы когда-то с кем-то что-то подобное уже происходило, или что-то еще произойдет. В небе зашумели крылья, и Жихарь подумал, что уж не демон ли костяные уши решил прийти на помощь по старой памяти. Только был это вовсе не демон, а преогромный ворон. Не черный, но серый, как бы седой. И венец на облысевшей голове у этого ворона был покрупнее и побогаче. «Отпусти престол наследника», — приказал седой ворон. Голос у него был как у человека, только с перебою, хриплый и временами пропадающий. «Вот тена! Уж на что был умен петух Будимир, но слова человеческого ни разу не изронил». И тут богатырь окончательно все припомнил. «Как же отпусти», — сказал он. «Просто так возьми да отпусти вороньего царевича. Даром только птички поют, да вороны каркают». «Проси, чего хочешь», — сказал седой вороница. Белевший пух окутывал его шею, как дорогой вороник. «Славу свою добрую и худую, и худую вовсе не укупать. Тогда и княжна сговорчивей будет». Потом взгляд его упал на почерневшую тряпицу, под которой лежало тело Беломора. «Нет», — сказал богатырь, — «золото я себе добуду, а вот кто мне вернет старого волхва? Говорят, что вы, вороны, мастера искать живую и мертвую воду. Так и ищите». И только-то с облегчением выдохнул вороний царь. «Да ты же на ней, можно сказать, лежишь». «Где?» «Вскочить, богатырь, вскочил, а вороненка-то не выпустил». Тот уже не орал, только пищал жалобно. Седой царь слетел на пол, подцепил огромными когтями горелую доску, замахал крыльями, подняв кучу пепла, и, наконец, отодрал половицу. «Дальше сам», — сказал он. «Видишь кольцо? Там у Беломора тайный погреб, убийц на него не добрались. Да не дави ты внучка столь сильно, он же задохнется». Жихарь переложил птенца заложника в левую руку, а правой начал вырывать половицы. Наконец обозначилась и крышка погреба с толстым медным кольцом на краю. Кольцо было еще теплое. Жихарь кое-как заправил одной пазухой рукой и рубаху в порты, поместил вороненка за пазуху, не царапайся, окаянный, и полез по узеньким сходням в погреб. Вороний царь остановил его, услужливо отыскал еще тлеющую головешку и подал богатырю. Жихарь раздул пламя и спустился вниз. Погреб оказался обширным, там было всего много, куда больше, чем в избе, и оружие наличествовало. «Вот же сквалыга старый», — подумал Жихарь про Беломора, одарившего его на дорожку порченным мечом, хотя про мертвых плохо думать не полагается. Среди бесконечных темных склянок он отыскал, наконец, две, стоящие рядом и на особицу. Одна склянка украшена была изображением солнышка, другая же — месяца, который есть солнце мертвых. Больше богатырь ничего искать не стал и вылез на белый свет. «Отпусти, внучка», — сказал седой царь. «Дело верное, старый ворон мимо не каркнет. У кого же мы, по-твоему, это зелье добывали? У Беломора и выпрашивали». «Потерпит, не околеет», — хладнокровно сказал Жихарь. «Часом раньше, часом позже. Вдруг там простая вода». «Правильно делаешь», — вздохнул седой. «Никому верить нельзя, особенно людям». Жихарь откинул тряпку. У старого волхва даже глаз не было видно. Сплошная черная короста. «Эй-эй», — забеспокоился вороний царь. «Сперва мертвую применить надобно, а то он начнется слепой да увечный, так не поблагодарит избавителя». «От древних людей птиц советами не пренебрегаю», — сказал Жихарь, сколопнул ногтем со склянки восковую нашлепку, зубами пробку вытащил. «Не голой рукой», — предупредил еще раз седой ворон, — «тряпку». Тотчас же одна из птиц отыскала и доставила Жихарю прожженное во многих местах полотенце. Жихарь сложил его несколько раз, смочил в зеленоватой вонючей жидкости и провел несколько раз по лицу мертвеца. Короста рагом разом сползла, под ней показалось желто-белое лицо волхва. Лицо было спокойным, точно и не испытывал он перед кончиной лютых пыток, а прилег отдохнуть, да и отошел во сне в костяные леса, или куда там волхвам положено. «Теперь все дело, Смашка», — распоряжался вороний царь. Видно, немало у него был опыт в подобных делах. «Вот же зверье», — приговаривал жикарь, обмывая тело мертвой водой. «Нет, вы у меня тоже претерпите, дай срок». Потом он перевернул беломора на живот, привел в порядок затылок, спину и прочее, проверил в нужных местах гнутся руки и ноги. Затем, следуя указаниям вещи птицы, снова перевернул на спину. Вороненок за пазухой притих.
1: «Зубы ему разожми и лей живую воду прямо в рот. Да не щепкой разжимай, надави вот здесь и здесь».
0: «Славный какой вороний царь», — подумал жикарь. «А то б я в одиночку наврачевал, пожалуй». Зубы у волхва были как у молодого. Жидкость из солнечной склянки пахла мятой и полынью. И полынную горечь, видно, покойник почувствовал, потому что губы у него скривились.
1: «Всю выливай, всю!»
0: Последние капли упали в полуоткрытый рот, только несколько попали на обгоревшую бороду. Тело волхва содрогнулось, выгнулось дугой. Руки и ноги бестолково задвигались. Потом беломор вытянулся и задышал. Медленно и глубоко.
1: «Он спит», — сказал вещий ворон, — «но скоро проснется. Выполняй уговор».
0: «Я вот тоже задремал. Так всю зиму проспал», — проворчал богатырь, но пленника все-таки вытащил на белый свет, посадил на ладонь и подбросил. Вороненок покувыркался в воздухе, потом кое-как совладал с крыльями и вереща полетел к любимому дедушке жаловаться на лихого и коварного человека. Лихой же и коварный человек вдруг почувствовал страшную усталость, прислонился к недогоревшим нижним венцам стены и тоже уснул. Второй раз за день, только снов никаких не видел.
2: Глава 10. «Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами» — пословица. «Питайся ими и молчи» — Федор Тютчев. Кто-то плеснул ему в лицо холодной воды. «Вставай, араб!» — послышался знакомый сварливый голос. Жихарь открыл глаза. Волхв беломор, живой, здоровый, одетый в белый саван, склонился над ним. «Дедушка беломор!» — обрадовался жихарь. «Значит, не обманул меня старый ворон, очнулся ты!» «А откуда ты, араб, меня знаешь?» — спросил беломор. «Вовсе я не араб», — обиделся жихарь. «Арабов-то я много повидал, они все чернущие». «А ты, можно подумать, белый лебедь», — сказал старик. «Вон что», — догадался богатырь. «Так это я на пожарище весь учучкался сажей да пеплом». Он послюнил палец и потер щеку. «Еще того тошней, белый араб», — вздохнул волк. «Вот заладил араб да араб», — рассердился жихарь, поднялся и побрел к протоке. Там он разделся до пояса и долго мыл и оттирал песком лицо и шею. Потом, не одеваясь, вернулся на пепелище. Только пепла уже не было. Словно вихрем унесло. Беломор в покойницком саване бродил туда-сюда, считал урон, бормотал что-то себе под нос. И не просто так бормотал, а с толком, потому что черные бревна помаленьку светлели, переменяясь в свежеостроганные. «Дальше изба сама себя долечит», — махнул рукой старик и обратился к жихарю. «Видишь, все одежды-то у меня осталось». И огладил саван по бокам. «На смерть готовил, на житье пригодилось. Кто ж ты таков, парнище? Кто тебя надоумил, как мне пособить?» «Дедушка», — жалобно сказал жихарь, — «неужели и ты меня забыл? Я ведь жихарь, тот самый, которого ты за полуденной росой посылал. Глянь-ка получше». Беломор глянул получше, но легче от этого не стало. «За полуденной росой, — сказал он, — посылал я вовсе не тебя, а подлеца Невзора. Только он тогда не подлец был, а добрый молодец. Невеликого, правда, ума, зато честный и смелый. Урок мой он выполнил, я это знаю, и домой благополучно вернулся. А дома ты его вроде как подменили».
3: «Дедушка, так это ж не его подменили, наоборот, он меня подменил».
2: «Ты вроде парень неплохой, только выдумывать гораздо, — сказал беломор, складывая в единое целое изрубленную лавку. — Но раз уж ты меня из мертвых поднял, проси, чего хочешь. Желаешь, к примеру, вечно в молодости пребывать, не стареть?» «Не желаю», — сказал богатырь. Во-первых, мне это уже предлагал твой добрый приятель, мироед. Знаешь такого? Во-вторых, не желаю, чтобы меня вечно учили и наставляли, словно отрока в дружине. В-третьих, за вечную эту молодость. И платить придется вечно, а? Догадлив, проворчал старик. Тогда проси чего-нибудь другого. Попрошу, сказал жихарь, и глазами проследил полет доски на крышу. Изба и вправду потихоньку воссоздавалась. Попрошу, только не удивляйся. Поклянись, что поверишь любому моему слову. Крепко поклянись, а потом выслушай. Поклясться-то можно, тряхнул куцей бородой Беломор. А вот поверить... Пойдем на берег, предложил богатырь. А то тут еще пришибет бревном каким. Не переезжать же мне, сказал старик. Лучше два пожара, чем один переезд. Лучше, если сам не сгоришь, сказал жихарь. Ты ведь совсем недавно был, что головешка, еще арапом обзывался. Постой, постой, сказал Беломор и уставился на богатыря. Внутренним взором зрит. Сейчас вся правда скажется, подумал жихарь. Но не клюв, только морщил лоб, напрасно стараясь что-нибудь припомнить. «Где-то я тебя вроде видел», — выдохнул, наконец, старик. «Но ведь я столько стран и земель прошел, недолго и обознаться. Как тебя, говоришь, зовут?»
4: «Нынче Джихар-многоборец. А во младенчестве кликали Джихаркой.
2: Ну, вспомни, я еще бабу-ягу, поедучую ведьму в печке изжарил вместо себя», — похвалился богатырь.
4: «Вот водяной мутило, на что без толков, а ведь и то помнит».
2: «Да нет», — сказал многомудрый старец. Ведьму изжарил, как всем то ведомо, малолетний невзорка.
4: Вон что. Значит, и детская слава в общий счет пошла. Ты это о чем?
2: Потом расскажу, надо все по порядку. Они выбрели на берег и уселись на камушках.
5: Долго я ждал невзора, сказал Волхв. Уже про него люди и книгу сложили, а он все ко мне не являлся. Пил, говорят, догулял. Кто-то его отравить вроде бы пытался. Наконец, вчера в обед соизволил пожаловать. Да не один, а с десятком дружинников, как будто не знает, что сторонним людям мое обиталище показывать невозможно. Нет, говорит, я теперь полный князь, мне без охраны путешествовать неприлично. Ладно, стерпел я, угостил душегубов, начал его расспрашивать. Дедушка, перебил жихарь, а не было ли с ними такого нелюдя в черном плаще, всю морду прячет?
4: Был, сказал Неклюд. Он-то меня и сумел превозмочь. Я ведь от невзора и людей его беды не ждал. Приготовиться не успел.
2: Говори, говори, сказал жихарь, а потом меня послушаешь.
4: Да что говорить-то? Усадил я его за стол честь по чести, начал расспрашивать, как да чего. Он бекает, мекает, но рассказывает. С виду все вроде бы складно, только как бы с чужих слов. То вдруг про себя начинает говорить он, то еще что-нибудь.
2: Многого всего не помнит, затрудняется, то возьмет и перепутает все на свете. Только хотел я ударить кулаком об стол да гаркнуть, чтобы не темнил, как вдруг этот тупырь в черном-то плаще произнес заклятие. Тут на меня невзоровы заплечники и накинулись. Невзору было нужно золото, а тому упырю такое, о чем я тебе и сказать не могу. Это дела не богатырские, а чернокнижные. Подвесили меня на потолочную балку, стали спрашивать. Каленым железом прижигали, ломом колотили. Но перед тем, как язык проглотить и задохнуться, я успел таки пару слов сказать. Одного об стенку расшибло, а тут и вся изба занялась. А дальнейшего не помню.
4: «Зато я все помню», — сказал жихарь.
2: «Ну, то есть не все, а что положилось в память, застряло там накрепко. Слушай, дедушка, и верь мне, как поклялся». И стал рассказывать долго, до самых мелких подробностей, что с ним произошло, когда переехал он на коне ржавом протоку и двинулся в гору. Ничего не утаил, ни побед своих, ни поражений, ни встреч с добрыми друзьями, ни схваток с врагами. Рассказал и про Гогу с Магогой, и про безымянного принца, и про Соломона с Китоврасом, и про Адамыча, и про путешествие в страну страшных ментов, и про Варкалапа, и про цыгана Мару, и про бабье царство, и про драбаданских колдунов.
4: Если бы случился при Жихаре в тот миг скороспешный писарь, говорят, есть такие на свете, то успел бы записать он книгу о Жихаревых подвигах толстую-притолстую, не чита той, что у княжны Карины на полке пылилась. Потому что было бы в ней описание обратного пути, на котором приключений и подвигов тоже хватило. Одного не мог поведать Жихарь. Что они с принцем Илю VII делали после встречи с мироедом? Видно, так это и прибудет в тайне до скончания времен. Когда горло пересыхало от речей, богатырь прихлебывал воду горстью прямо из реки. Старый Беломор слушал внимательно, не перебивал, только уточнял кое-где обстоятельства, после чего согласно кивал. Длинен был летний день, но и у него не хватило терпения выслушать богатырские речи до конца. Солнце притомилось и пошло ночевать к себе за окоем. «Шабаш», — сказал наконец Беломор, — «ложкой море не вычерпать, хотя бы и золотой. Если ты даже самозванец, разницы нету. Хоть до тебя никто на свете не додумался отдавать славу свою в заклад, но и выдумать ты сам этого не мог. А поверить тебе до конца я смогу лишь тогда, когда ты сам эту славу свою по чести выкупишь, не обижайся».
6: «Да я и не обижаюсь», — сказал Жихарь, — «сам виноват».
4: «Вот это правильно», — сказал Волхв. «Человек не дерево и не зверь, он сам всегда в своих бедах виноват. Если бы все это понимали, жизнь устроилась бы на свете вполне прекрасная. Нынче уже не время по кругу ходит, а сами мы ошибки свои же повторяем и множим. Вставай, пойдем в избу, я чаю, она там без нас уладилась».

0: И вернулись они в избу, и убедился жихарь, что уладилась изба, стояла, как прежде, убогая снаружи и обширнейшая внутри. То, что огонь пожрал безвозвратно, изба выбросила за порог, а то, что в дело годилось, было восстановлено в прежнем виде. Даже та поганая кадушка, что выносила мусор своим ходом, пришлось же ей нынче побегать. Только запах дыма остался, напоминая о злодеях и грядущей над ними расправе. «Ты, дедушка, их не трогай», — сказал богатырь. «Моя вина, мой расчет. Принесу я тебе ихние головы, не сомневайся». «Жрать-то как охота», — внезапно сказал Беломор. «Вот же изверги горели, а все съестное подчистую унесли». «Дело военное», — пожал плечами жихарь. «Дружина и должна чужим добром жить. Хотя, честно сказать, я после восприятия Святогоровой силы должен питаться усиленно, а то ослабею». «Не ослабеешь», — сказал Неклюд. «Вот я в погребе пошарюсь». Пошарился он там на славу. В прежний-то раз ведь томил богатыря травами да медом. А тут нашлись и копченые окрока, и ковриги совсем свежего хлеба, и раки вареные, и огурцы соленые. Даже мозголомная брага выявилась без всяких намеков. Значит, поверил старик, лучшего доказательства и не надо. «Как это у тебя хлеб хранится?» — спросил жихарь. «Или недавно тесто творил?» «Давно тесто творил», — ответил Беломор. «Для хлеба у меня особая безвременная полка имеется». На какое-то время они забыли и о жихаревой судьбе, и о судьбах мира в целом, чокались уцелевшими кружками, жевали от души сосредоточенно. Здравица над столом летала лишь одна — за здоровьице. А чего еще воскресшему покойнику желать? «Ты не меня спас», — объяснял жихарю захмелевший мудрец. Видно, воскрешенный, тот же младенец, ему немного надо. «Ты весь мир спас, потому что зрю новую ему угрозу, а нынче перед собой даже избавителя зрю». «Да блин, поминальный!» — воскликнул богатырь и даже отставил в сторону полную кружку. «Я же его вроде бы наладил как надо, а ты снова про избавление толкуешь. Сколько можно? Что, кроме меня на свете и героев не осталось? Я 100 раз под смертью ходил, а ныне в безвестности пребываю». «Настоящие герои всегда пребывают в безвестности», — слабо утешил его старец. «Такая, видно уж, у них планида. А что это у тебя на груди за идолы наколоты? Так, с лысым-то все понятно, а другой кто? Уж не сам ли мироед?» Тут жихарь вспомнил, что в страшном том ущелье разукрасил ему неведомо кто все тело синими рисунками и надписями. Он на всякий случай спрятал босые ноги подальше под стол, потому что на ногах, на взъемах ступней тоже было кое-что наколото. Левая ступня синими буквами громко жаловалась: «Ноженька моя, ты устала». Правая ступня была куда бодрее, поскольку и надпись на ней была задорная: «Наступи менту на горло». «Может, и мироед», — сказал жихарь. «Он ведь умеет принять любое обличье. Я-то надеялся до тебя добежать в одно время с Невзором. Устроил бы ты там точную ставку. Тут бы вся правда наружу и вылезла. Он ведь про славный поход. Только кто знает, что в книжке у княжны прямо написано. А про цель?» Он подсел поближе к старику-волхву и нашептал на ухо такое, что Беломор чуть под стол не съехал. «И как мы на змее мировом кувыркались, он не знает. И как я золотую ложку утопил», — продолжал богатырь уже полным голосом, не говоря про обратный путь. «Эх, жалко, жалко ваджру мою, какая она была полезная. Мудрый Лю меня, правда, утешил, что вернется она ко мне в ином обличии, да только где и когда». «Это мне пока неведомо», — важно сказал Беломор. «Тоже мне волк», — фыркнул про себя жихарь. «Ты и в тот раз ложку мою не признал». «Пока неведомо», — повторил Беломор. «Но скоро станет все ясно. И еще мне ясно, что тебе тоже придется в поход отправляться». «Не тоже, а снова», — поправил жихарь. «Только ты уж меня снаряди получше, а не как в тот раз». «А что в тот раз?» — обиделся Волхв. «А то, что меч твой хваленый с первого удара переломился, как сучковатый черенок у лопаты», — гневно пояснил богатырь. «Ну, переломился и переломился», — сказал Неклюд. «Видно, сразу у меня душа не лежала к этому Невзору. Вот я и подсунул ему негодящий клинок. Как чувствовал, сожрали бы его Гога с Магога, я бы парня получше нашел, тебя, к примеру». «Старинушка, да ты же мне поклялся верить», — напомнил жихарь. «Как раз меня-то ты и нашел, того и держись, не то нам трудно будет с тобой договориться. А где Будимир наш нынче обретается? Уж он-то меня в раз бы признал». «При деле», — многозначительно сказал старик. «Он и так с этим мерзавцем много времени потерял». «Снова здорово», — огорчился жихарь. Это люди меня не признают, а деревья, звери и птицы хорошо помнят и пособляют». Он обиженно уткнулся в кружку, потом набросился на окорок и обглодал его до кости, после чего потянулся так, что все суставы затрещали, а исцеленная была лавка жалобно заскрипела.
1: «А сила-то! Сила Святогорова!» – заорал он. «Хошь, печку тебе сворачу с места? Ни взору так нипочем не суметь. Или избу тебе разметать по бревнышку. Возвращается силушка, никуда не делась. Кабы меня кто ночью досыта накормил, я бегом к тебе куда раньше ни взора поспел».
0: «Сила — дело хорошее», — сказал Неклюд. «К ней бы до ума».
2: «Не сам ли меня спящего наставлял?» — спросил Жихарь. «Мне все твои уроки в дороге хорошо пригодились. Всегда знал, что кому говорить и как поступать».
0: Это он, конечно, прилыгнул, потому что, хотя и глупостей в походе натворил немало, вспомнить хотя бы, как задирал дикую охоту, как лешего дразнил, как...
2: «Ну-ка, ну-ка», — сказал Беломор. «Верно, учил я предателя, немало тайных знаний ему передал».
0: «Славу мою он купил», — сказал Жихарь. «А вот память я ему не закладывал. Ни явной, ни тайной. Все при мне. Проверь, если не веришь». «А вот это дело», — сказал старик, и на радостях разлил по кружкам еще по глотку мозголомной браги. «Ответствуй мне, кто таков есть зверь-единорог и что он означает?»
3: «Нетрудно сказать», — обрадовался Жихарь.
4: «Единорог символизирует целомудрие, а также служит эмблемой меча. Традиция обычно представляет его в виде белого коня с одним рогом, выходящим изо лба. Однако, согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, красную голову и синие глаза. Легенда утверждает, что он неутомим, когда его преследуют, но покорно ложится на землю, если к нему приблизится девственница. Это наводит на мысль, что он символизирует сексуальную сублимацию. Правда, девственниц нынче мало, а единорогов и того меньше. Так что не знаю. Некоторые мудрецы отождествляют с единорогом животное, известное в чайной стране, как шилинь. Другие же оспаривают правомерность.
3: «Хватит, хватит!» – замахал руками.